0: воздействия рук в этой сексуальной, так сказать, торопёшке. Понимаете, я бы назвал ее так. На рукоблудие.
1: Да.
0: Вот как и любовный пунш влияет на это лечение?
1: Он просто устраняет напрочь, понимаете? Это просто все исчезает.
0: То есть ты сунул руки в пунш?
1: Сунул руки в пунш. И ты, и вот партнер, и муж, и жена сунули в пунш, взялись за руки, и там образуется, понимаете, такой субстат, такой вот такая вот, как бы липкость такая некоторая образуется, которая просто ни в какие другие места, вот только за руки, за руки, за руки, и вперед, вперед, вперед, вперед, вперед.
2: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
0: Да. Вот, и вот что я хочу спросить. Подождите, Сергей!
3: Да я просто...
0: Подождите, я не знаю, что вы взволновались. Да. Засуньте руки в экстракт.
3: Да, давайте, нормально. Давайте.
0: Я просто хочу у вас... Я просто хочу...
1: Это опасно сейчас, мы же работаем. Вот что?
0: Просто хочу у вас спросить.
1: Да.
0: Вот какая штука. А вот если вот эта вот знаменитая эректильная сегодня проблема 21-22 века...
1: И я сразу отвечу на этот вопрос.
0: Давайте.
1: И тоже засовывайте.
0: Тоже засовывать?
1: Конечно.
0: А вот скажите, и засовывать, и пить, и это не вредно?
1: Ну, понимаете, самое главное ведь что? Самое главное, что нужно отливать и в отлитое засовывать.
0: В отлитое засовывать. Вот какой вопрос сейчас для наших, прямо специально для наших радиослушателей, которые хотят приобрести уже экстракт.
1: Так, ну-ка, интересно, да.
0: Значит, вот как мы отливаем и засовываем?
1: Конечно.
0: Или мы отливаем и пьем? А то, что осталось, туда засовываем.
1: Вот смотрите, мы сначала отливаем, потом засовываем, потом отливаем снова и пьем.
0: Вот
1: такая вот,
0: механика такая.
1: Механика такая, да.
0: То есть это два отлива.
1: Два отлива.
0: Два отлива.
1: И засов один.
0: И один засов. Один засов и два отлива.
3: Вот нам звонит Рая. Вы знаете, она сидит на проводе сейчас.
1: Раечка, здравствуйте.
3: Да.
1: Рая.
3: Она передала мне.
1: Хорошо, я поняла.
3: Немножко пальцы у нее помутилось немножко. Такие сознания. И вот она говорит: я много раз пробовала другое приспособление, называется жузбас.
1: Нет, это смешно даже говорить. Рая, вот выбрасывайте.
3: Да.
1: Просто выбрось.
3: Передайте, Рая. Да, это не
1: Рая,
3: надо.
1: Дорогая Рая, послушай меня, девочка моя, Рая, выбрось это. Выбрось это немедленно. Просто вынеси помойку, выброси сразу.
0: Только любовный пунш.
1: Только любовный пунш. Да. Это 843 рубля. Это вообще не деньги, понимаете?
0: Просто...
1: А счастье надо.
0: А по акции 814.
1: Конечно,
0: то есть
1: ну, конечно.
0: Получается скидка.
1: Скидка
0: практически
1: есть.
0: Получается скидка, прошу прощения. Получается, ну, получается 17 рублей.
3: 17 рублей.
1: 17 рублей, это знаете...
0: Даже
1: это вообще...
0: я не боюсь этого слова 18.
1: Да. Это вообще, да, я могу сказать.
0: Потому
1: вообще...
0: что стоило 832, да. А сегодня в акции у нас сегодня здесь 814.
1: Да это просто копейки.
0: Трехлитровая банка.
1: Любовный
3: пунш. Уже очень хочется попробовать.
0: Да подождите, Сергей, я просто хочу спросить у вас.
1: Да.
0: Пораски, Виталий. Вот вы скажите, пожалуйста, а завод, на котором вы это выпускаете?
1: Так.
0: Да, кстати, там много работает людей.
1: Нет, вы знаете, совершенно немного. Там работает всего 5 человек.
0: 5 человек?
1: 5 человек. Дело в том, что там самое главное, понимаете, вовремя откопать топинамбур.
0: Ага.
1: Конечно, да. Это вот просто что... это нужно в особое время откопать, когда он хорошо будет родить.
0: Ага.
1: Да.
0: Это все на основе топинамбура все.
1: Конечно,
0: о,
1: конечно.
0: Господи, боже мой. Никто же никогда не знает.
1: Нет, но это особая технология, не так просто, ребят. Ребят, не, вы даже не думайте.
3: Не получится, если мы возьмем, вот пойдем, соберем топинамбур, начнем его растирать.
1: Ребят, забудьте. Тут особый, понимаете, особый приготовление.
0: У вас есть некоторые секреты приготовления.
1: У меня, знаете, сколько секретов? Вообще-то.
3: Ну, поделитесь.
0: Откровенный разговор наш, разговор в программе «Сексуальная революция».
1: А какой может быть еще разговор в программе «Сексуальная революция»?
0: Согласен.
2: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
0: Теперь мы переходим уже к модели непосредственно. И вот мы с вами отлили из 3-литровой банки в одну чашу. Отлили.
1: Да, есть.
0: И совершили засовывание.
1: Засов.
0: Значит, после мы отлили в другую емкость. Сделали по глотку. Оба или один?
1: Вы знаете, конечно, оба.
0: Оба.
1: Потому что если глоток сделает один, так сказать, это будет удовольствие получит один. Кому это нужно?
3: Никому не нужно.
0: Согласен.
3: Конечно.
0: А теперь о руках. И вот когда руки засовываем.
1: Засовываем руки вместе. Абсолютно

0: Синхронно надо
1: осунуть. Как же засунуть в трехлитровую эту вот...
2: Да подождите глупости-то, не говорите.
0: Подождите, вы совершенно не слушаете. Мы сделали отлив. У нас был отлив. Зачем нам отливать во что-то узкое? Мы отлетали во что-то широкое.
2: И вот такой вопрос. Мы начинаем заниматься сексом.
0: Так.
2: В тот момент, когда у нас еще засунуто, мы пьем, и руки наши в любовном пунше.
0: Обязательно.
2: Или, да, или мы вынули руки, вытираем ли мы.
0: Нет.
2: Дайте
0: нет,
2: подробности.
0: Нет, ни в коем случае. Ребят, ни в коем случае. Понимаете, засунули руки и пошло-поехало. Все. Понимаете, потом уже они сами как-то вылезают оттуда руки. Это уже, как сказать, вы уже не контролируете себя. Но главное начинать именно, когда руки засунуты. Засунуты руки.
2: То есть это как бы даже, может быть, улучшает, обновляет, ну, какие-то сексуальные позы.
0: Это просто взрыв, понимаете? Взрыв. Происходит взрыв.
3: А теперь сделаем небольшую паузу и послушаем музыку.

0: Ты свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мордонка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Вспугнутая птица издает резкое.
3: Чаумен наду, кроти анатта. Чом-чом бенегане мосуэ, наду морге гмэн.

0: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Веселые сапожата.
3: И с вами снова я, Ирина Рыбладзе, да. Любимая ваша передача «Веселые сапожата», и с нами Дмитрий Замлязов, да. Представитель ООО «Канатка». Да. Мы говорили сейчас о его дяде, да. И чуть-чуть даже коснулись его отца, которого тоже звали Григорий, как и дядю.
4: Ну, я не хочу просто про отца.
3: Не хочу, да?
4: Да. Ладно, значит, хорошо, не будь. Про дядю, про дядю.
3: Давайте про дядю. Так вот, вы, значит, вынули его из котлована. Вот что я хотела спросить. Да. Как же звали этого прекрасного человека физрука, который, собственно, благодаря которому, с которого все и началось?
4: Его звали Степан. Степан Берзоев.
3: Степан Берзоев?
4: Да.
3: И он был просто физруком в вашей школе?
4: Да, он был физрук, и он мне этот канат подарил, надо уж сказать, так сказать. Я просто хорошо скакал через коня. Ну, имеется в виду спортивный конь.
3: Естественно, естественно.
4: Вот.
3: Да.
4: Не через коня,
3: это совершенно разные вещи. Да. А скажите, а что же вы с канатом-то что происходило? Что вы делали в школе с канатом?
4: Не, я ничего не делал, просто он мне его подарил, просто он у меня лежал дома. Подарить. А потом, когда я пошел к котловану, я взял его с собой. Вот.
3: Ну, как вы говорили, вы вообще его никуда, собственно говоря, все время с собой
4: таскали. Все время с собой его
3: куда
4: таскал.
3: Куда вы идете, туда канат с собой берете.
4: Туда и канат я беру. И вот, он мне пригодился, и таким образом я спас дядю.
3: Григория Замлязова.
4: Дорогого Григория Замлязова, знаменитого котлованщика. И он выгонял вагонетку. Первую вагонетку, кстати, он выгонял.
3: Первую котлованную вагонетку.
4: Да. Вот. И вы знаете, я придумал постепенно рычажный этот метод.
3: Метод.
4: Да. И постепенно я стал организовывать на горе. Вы знаете, это есть.
3: Естественно, да.
4: Известное, так сказать, это предгорье. И там я расположил, как бы вот, я применил уже...
3: Затуманское взгорье, да.
4: Затуманское взгорье. Да. Я применил там впервые рычажный метод уже в полную силу,
3: полную силу. Канатка заработала в полную силу. Правильно я понимаю, что она там заработала, в отличие от истории с котлованом, не вниз, а вверх?
4: Да, она пошла вверх.
3: То есть на затуманские вот эти вот склоны.
4: На затуманские склоны наверх.
3: Так, значит, канатка идет вверх, по ней, так сказать, туда отправляются люди.
4: Да, естественно, туристов. Очень много туристов.
3: Вот самый главный вопрос.
4: Да.
3: Острый вопрос.
4: Да, пожалуйста.
3: А где люди? Потому что, как известно, те, кто, собственно, по канатке рычажным методом был отправлен на это...
4: Вы хотите спросить, почему?
3: Никто не возвращался.
4: Ага, ну да, я понимаю. Да,
3: никто их больше не видал.
4: Да и в этой «Вечерней звезде» мне тоже задавали этот вопрос.
3: Ну, кстати. Извините, но
4: да, нет, ничего, делать? Ничего, нормально, Ириша. Ириша, я могу вас так называть, Ириша, вы молоды, вы вы просто замечательно выглядите. Это, так сказать, даже не комплимент, это я просто считаю, что я поставил вас перед фактом.
3: Перед фактом. Очень мило, спасибо вам большое.
4: Ну да.
3: Спасибо, Дмитрий.
4: Понимаете, в чем дело? Да. Почему не возвращаются?
3: Почему не возвращаются люди?
4: Ну, во-первых, никакого желания у них нету возвращаться.
3: Да.
4: Я специально узнавал. Да, я связывался с горой.
3: С горой?
4: Да, естественно, да.
3: Затуманские сводки, ведь они как-то поступают.
4: Сводки поступают. Людям там хорошо.
3: Хорошо.
4: Я объясню. Я устроил там рай.
3: Просто?
4: Да.
3: Просто рай.
4: Своими руками. Все своими руками. Вы представляете? Каждый камушек, каждую как бы скамеечку, каждую какую-то...
3: Правильно я понимаю, что там уже жилища какие-то?
4: Там жилища, там люди...
3: Земляночный какой-то там...
4: Там есть землянки, там есть и такие домики посолиднее.
3: Посолиднее уже,
4: для солидных, так сказать, людей. Но главное, что они не хотят спускаться вниз.
3: Вот.
4: Им понравилось на этой канатке, так сказать, и кататься. Вот. Они
3: катаются все-таки.
4: Ну, как бы они все-таки катаются.
3: То есть иногда они катаются вниз, иногда вверх.
4: Иногда, да.
3: Но
4: иногда,
3: внизу
4: да,
3: не сходят.
4: Да, да.
3: Не сходят.
4: Не сходят, они просто катаются и все.
3: Просто катаются.
4: Да, да. И не сходят.
3: И
4: да,
3: сколько
4: да,
3: там уже народу живет, интересно?
4: Дай бог памяти, 98 человек.
3: Да вы что?
4: Да.
3: Боже. Интересно, на этой прекрасной, интересной ноте мы на секунду прервемся с вами, чтобы вновь
4: давайте
3: услышаться и увидеться.
4: Спасибо.
2: Веселые сапожата.

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг, ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох, покрылся корочкой льда. Ветер задумался, его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
3: Деньги без денег!
4: Деньги без денег, дорогие вы мои товарищи и друзья. Что это такое? Сейчас мы вникнем в суть. А для этого нам понадобится наш собеседник, академик Сухарев Егор Ростиславович.
5: Здравствуйте!
4: Здрасте, Егор Ростиславович. Ну, вы знаете, к нам не так часто приходят академики,
5: да-да,
4: но уж тем более, да-да, когда речь касается того, что деньги как бы без денег. Что это? Как бы зачем деньги, да, получается?
5: Это я вас спрашиваю тоже.
4: Да.
5: Ну, зачем? Да, понимаете, сказать, деньги — это фетиш.
4: Да
5: деньги —
4: что?
5: Это фетиш. И я могу сказать вам, любая живая экономика всегда обходится без денег.
4: То есть, что вы предлагаете?
5: Я вам объясню.
4: Да.
5: Наконец-то уже пора признать. Надо уже признать.
4: Надо признать.
5: Так. У всех есть мобильный телефон.
4: Ну, конечно.
5: У всех.
4: Ну, конечно.
5: И вот представьте себе, наша разработка сегодня такова.
4: Так.
5: В каждом мобильном телефоне есть диктофон.
4: Ну, есть, конечно.
5: Конечно, да. И все. Все должны в один момент, ну, это нужно, можно сделать, организовать при помощи любого телевидения, любого,
4: да,
5: интернета.
4: Да, ну, естественно, конечно.
5: Пожалуйста. Вы должны сделать так. Все должны записать фразу.
4: Какую?
5: У меня 100 тысяч рублей.
4: Ага.
5: На диктофон.
4: Все, только одну фразу?
5: Только одну фразу. У меня 100 тысяч рублей.
4: Так, хорошо, хорошо. Предположим, все записали это,
5: да,
4: на диктофон.
5: Да. Ну, дальше что представь дальше себе, вот, да, я, предположим, прихожу в кондитерскую.
4: Ну,
5: прихожу,
4: например,
5: и говорю, я покупаю пирожное. Я подхожу к прилавку, спрашиваю, сколько стоит пирожное?
4: Так.
5: Продавец отвечает, 300 рублей.
4: Так.
5: Понимаете, 300 рублей.
4: Так.
5: Ну, я говорю, я покупаю это пирожное, включаю диктофон и произношу, купил пирожное за 300 рублей.
4: Угу.
5: Продавец в этот момент упаковывает пирожное, отдает его и говорит в свой уже диктофон.
4: Свой диктофон, да.
5: Продал пирожное за 300 рублей.
4: Так, так, хорошо, ну предположим.
5: Да,
4: так,
5: таким,
4: ну,
5: образом мы понимаем, что у нас 100 тысяч рублей, уже 300 рублей у меня отнято, а у него 100 тысяч рублей, 300 рублей прибавлено.
4: Прибавлено.
5: У него 1000, 100 тысяч 300 рублей, а у меня уже 99 тысяч 700 рублей.
4: 700 рублей,
5: вот,
4: да,
5: так,
4: совершенно верно.
5: Да? Так. Это полная цифровизация.
4: Полная.
5: Вы понимаете, куда мы идем?
4: Куда?
5: К полной цифровизации,
4: Господи,
5: таким образом.
4: Боже.
5: Это
4: мой.
5: Полная цифровизация нашей экономики. Полная прозрачность. Никакой коррупции.
4: Вообще?
5: Конечно.
4: То есть коррупция
5: исключена. Кристальная чистота, честность, взаимное доверие, честь, совесть.
4: Честь.
5: Все работает.
4: Все, удивительно.
5: Вы понимаете, как все просто?
4: Это вообще это
5: какая-то... Вот так наша академия прошла весь этот длинный путь, и да. мы пришли к выводу, что только так может спасти нашу экономику сегодня.
4: Конечно, вот тем более в условиях...
5: Просто вы подходите и говорите себе в диктофон.
4: Да.
5: Купил пирожное за 300 рублей.
4: Да.
5: А продавец говорит, продал пирожное за 300 рублей.
4: Ну, хорошо. А если, предположим, речь идет о, ну, какого-то, какой-то большой, крупной покупке.
5: Например?
4: Ну, недвижимость, например, какая-то, так сказать, какой-то сеть, например.
5: Ну, вы приходите,
4: да.
5: вы приходите, например, на работу.
4: Сеть закусочных.
5: А ваш работодатель, например, говорит.
4: Да-да-да.
5: Выдал зарплату.
4: Так.
5: 100 тысяч рублей.
4: Так.
5: Все. У вас уже 200 тысяч.
4: О, 200 тысяч.
5: Ну, если вы, так сказать, не экономно жили.
4: Ну, я понимаю. А вы себе записываете, получил зарплату.
5: А я записываю, получил зарплату.
4: Да, получил Конечно. Зарплату 100 Конечно. Тысяч рублей.
5: Да, вот и все. Все
4: То
5: просто.
4: Есть полное доверие.
5: Полное доверие. Конечно.
4: Как?
5: Все на доверии. Вы говорите в диктофон, и это легко проверить.
4: Вы понимаете, что
5: это
4: вы...
5: все прозрачно.
4: Вы понимаете, что вы революцию
5: Конечно.
4: Совершили.
5: Конечно. Это экономическая революция.
4: Это экономическая революция.
5: Да. Деньги без денег.
4: Да. Егор Ростислав.
5: У вас деньги есть?
4: Есть.
5: Но при этом у вас их и нет.
4: Вроде и нет.
5: Вы понимаете как? Они есть и нет.
4: А есть, есть и нет.
5: А вы можете все покупать.
4: А я все.
5: Все можете покупать, продавать, все свободно.
4: Легко.
5: Все свободно.
4: Боже мой, вы открыли.
5: Налог на дорожное строительство.
4: Налог.
5: Заплатить 5000 рублей.
4: 5000.
5: Вы говорите,
4: да.
5: заплатил налог на дорожное строительство.
4: Да.
5: 5000 рублей.
4: 5000. Потрясающе.
5: А там говорят, приняли налог.
4: Приняли 5000. Налог.
5: Вот и все.
4: И они вам верят.
5: И все, и мы верим друг другу.
4: Это здорово.
5: Это настоящая,
4: Егор Ростислав,
5: настоящая свобода.
4: Вы революционер. Я поздравляю вас. Мы с вами продолжим ровно через минуту в нашей студии.
3: Деньги без денег.
2: Флора и фауна родной планеты.
6: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
2: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внутренняя политика.
2: Федеральная антимонопольная служба решила ввести тариф за пользование пешеходными переходами. Для удобства граждан на всех пешеходных переходах будут установлены турникеты. Стоимость прохода будет варьироваться от 15 до 40 копеек за один переход.
3: Они топчут асфальт, машины по нему ездят, люди ходят. Это ж невозможно уже терпеть. Асфальт, он не резиновый. Мы и так его чиним за счет государства. Это неслыханная роскошь.
2: Сообщил на пресс-конференции глава ведомства Егор Баландин.
1: Автопром.
2: Автомобильный завод номер 19 сообщил о том, что изобрел колесо. Напомним, что сделать это отечественному производителю не удавалось последние 60 лет, с тех пор, как было открыто производство.
4: Мы уже поняли, что оно должно быть не просто резиновым, а его надо усилить металлическим ободом. Вот, правда, пока не понимаем, как. Пробуем переплавить резину и сталь. Вонючая зараза получается смесь, но мы терпим.
2: Сказал в интервью нашей радиостанции главный технолог завода Тимофей Курочка.
1: Культура.
2: Заслуженный писатель мира, лауреат премии «Прозаический триумф» 2016 Серафим Иволгин готовит к выходу в свет свой новый роман «Пересечение рельс». На пресс-конференции, посвященной выходу книги, он сообщил, что это роман воспоминания, написанный им по мотивам его участия в городских школьных олимпиадах по географии в 1975 и 1977 годах.
5: Я также проиллюстрировал это своими контурными картами. Книга вышла небольшая, около 700 страниц, но, надеюсь, она найдет своего читателя.
2: Роман поступит в продажу на следующей неделе.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
6: Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Сегодня у нас в гостях доктор медицинских наук Борис Степанович Рай. Да. Автор книг «Окулизм. Второе веко. Видеть, как слышать». Создатель препаратов «Слезы в порошке» и «Глазной мусс». Этот доктор, дорогие друзья, лечит наши глаза всю жизнь. Что мы узнали из нашей короткой, но интересной беседы? Мы узнали, что 10 миллиардов хлопков глазами, так сказать, так называемых морганий, положено человеку в жизни. Больше уже это перебор. Что еще? Мы узнали, что веко, как таковое, имеет мозоли уже ко второй половине жизни. Если соитие в первый раз... Соитие, я имею в виду первые половые отношения между мужчиной и, женщиной. Прошу прощения, да, прошу прощения. Это первый раз. И в это время вы моргнули больше 34 раз. Оно считается недействительным, это соитие. Да. Ну и, наконец, самое главное, это проблема, на которой мы остановились. Кислое веко.
2: Кислое.
1: Кислое веко – это окисление. Это, кстати, век. Почему?
2: Да. Почему?
1: Потому что в организме избыточное количество железа. Я правильно понимаю?
2: Правильно.
1: Ну, век таким образом окисляется.
2: Да.
1: То есть веки у железных людей окисляются веки.
2: Веки.
1: Это может быть даже... Вы знаете, вот мне сейчас показалось, что это неплохая даже могла бы быть песня.
2: А вы знаете, ведь все-таки вы к рок-н-роллу не просто ведь относитесь.
1: Да, да. И вы знаете...
2: Как это звучит? Как это прозвучит?
1: У железных людей окисляются веки. И порою...
2: Вблизи. Нам не видно.
1: И порою не пей.
2: Да. Нам не видно низки.
1: Нет. Ну, как же так? Подождите. Да. Давайте.
2: Сначала, пожалуйста.
1: У железных людей окисляются веки. Не жалеем себя. Не жалеем... Ты за всех не радей. Вот.
2: Ты за всех не радей.
1: У железных людей окисляются веки.
2: Конечно.
1: Ты за всех не радей. Будь с врачами навеки. Вот такие стихи сегодня рождаются.
2: Будь с врачами навеки.
1: Будь с врачами навеки. Борис Степанович Рай сегодня у нас в гостях. Доктор медицинских наук. Вернемся к кислым векам.
2: Давайте, с удовольствием.
1: Расскажите, пожалуйста, подробно, что можно сделать, какие лекарства вы готовите для тех, у кого уже кислые веки сегодня?
2: Когда я вижу...
1: А вот еще, простите, да, мозоль уходит как таковая? Мозоль на веках уходит, кстати, когда появляются кислые веки?
2: Конечно.
1: То есть кислые веки, по сути, лечат мозоли?
2: Они лечат мозоль, то есть получается, что как бы замена одного другим.
1: Mm-hmm. Что хуже?
2: Хуже и то, и другое.
1: И то, и другое плохо.
2: Плохо. Изначально нужно что делать? Прокапывать.
1: Да. Если прокапывание не помогает.
2: Закапывать.
1: Просит вот. Прокапывание и делать закапывание.
2: Закапывать.
1: То есть просто взять и закопать. Вот это разговор.
2: Вот.
1: Если у человека кислые веки, его легче закопать.
2: Конечно.
1: Я так и знал. И легче закопать человека.
2: Сразу закрыть.
1: Конечно, я понимаю вас. Человека легче закопать.
2: Вот о чем я.
1: А потом его придется откопать.
2: Конечно, нет, через какое-то время.
1: Да, ну и пройдет уже, как говорится, это вялое вот это кислые веки заболевание.
2: Все, уйдет. Эта коррозия уйдет.
1: Великолепно. Вы видите, как получается, Борис Степанович, ваш ведь уровень вашей медицины, уровень вашей работы, он сегодня зиждется. В основном на, так сказать, я бы сказал, на очень тонких вещах, на природных явлениях.
2: Вот.
1: Закопал, откопал, откислился, раскислился,
2: закопал,
1: намозолил,
2: прокапал.
1: Отмозолил, как говорится.
2: Конечно.
1: Мусс, порошок. Все это, как говорится, ваших рук дело.
2: Да?
1: Ну что ж, сегодня в программе «Окулизм» на Фоменко Фейк Радио у меня, Владислава Жульпанского, был сегодня Борис Степанович Рай, доктор медицинских наук.
2: Очень приятно.
1: Автор открытия «Мозолистые веки».
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяно?

0: 101.ru.
1: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
2: Соглядатый.
3: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. И у нас в гостях Геннадий Степанович Калюжный. Вы видите, вот этого потрясающего совершенно человека в этих каких-то просто невероятных очках, вот это вот Геннадий Степанович и есть, а он соглядатый. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. А скажите, у вас изображение там не меняется?
4: Нет,
3: я у вас в кружках
4: нет? Все как полагается.
3: Все как надо, да?
4: Я все вижу.
3: А вот первый вопрос.
4: Да?
3: Сразу же к делу.
4: Да?
3: А почему принято решение заменить камеры, которые у нас на улицах бывают, ну, знаете, у подъездов,
4: да,
3: на автодорогах,
4: да?
3: Вот эти камеры живыми людьми. И кем принято такое решение?
4: Ну, это на государственном уровне, естественно, принято.
3: Ну, это понятно.
4: Это естественно. Вот. Значит, сейчас уже строятся вышки.
3: Вышки?
4: Да, да, вышки по всей стране.
3: Так.
4: Во всех помещениях, во всех ларьках, торговых точках. Ну, в общем, везде.
3: Везде будут теперь вышки с соглядатами, так правильно я говорю?
4: Да. Даже, я вам скажу вам, я пока сниму.
3: Прекрасно, у вас такие чудные глаза, да.
4: Конечно, благодарю вас. Ну, это специально, это рабочие камеры.
3: Рабочие очки.
4: Рабочие
3: очки. Спасибо, что вы их взяли.
4: Они все усиливают. Они усиливают.
3: То есть, если зрение единицы, то усиливают до...
4: Ну, до бесконечности. Практически, да. Они фокусируют, и человеку не устает глаз.
3: Не устает глаз, а там еще, по-моему, есть какая-то... А, ну да, правильно, смотри,
4: там есть ночное, там есть ночное видение, там много-много-много всего.
3: Да.
4: Это специальная, как бы, система. Вот. Значит, это, я скажу так, в помещениях с низкими потолками работают отдельные.
3: Отдельные люди?
4: Да, соглядываю. Я работаю, поскольку у меня рост повыше, естественно. Я работаю на улице.
3: На улице.
4: Вот. А вот с помещениями с низкими потолками там спецподразделение.
3: Спецподразделение?
4: Да. Это называется спецсоглядатые, они низкорослые.
3: Низкорослые. То есть
4: да,
3: это ни по какому национальному признаку не подбирается, это просто низкорослые люди.
4: Низкорослые люди,
3: карлики,
4: которые...
3: может быть?
4: Ну, иногда доходят до карликов.
3: Бывает, да?
4: Там, где уже совсем низкие потолки.
3: Детский труд ведь вы не используете.
4: Ни в коем случае. Нет,
3: дети у вас не работают.
4: Нет. Так вот, камеры это все наносное. Почему мы от них отказались? Да, почему как бы на государственном уровне сейчас мы меняем всю нашу как бы...
3: Ничто не заменит живого человека, живого человеческого глаза.
4: Абсолютно. Живой человек всегда все увидит, всегда все услышит. И всегда все подсмотрит.
3: Подсмотрит, а потом расскажет, самое главное.
4: А потом всегда все расскажет.
3: Это важно. А скажите, вот, например, трасса. Например, огромная трасса.
4: Да.
3: Не знаю, тысячи километров.
4: Да.
3: И на протяжении вот всех этих тысяч километров стоят вышки.
4: Да, естественно, конечно.
3: Слушай, ну какое, главное, какое трудоустройство вообще потрясающее.
4: Да, во-первых, это занятость, большая занятость людей.
3: Да, занятость просто невероятная будет.
4: Мы даже знаем, что уже некоторые трассы...
3: Да.
4: Уже оснащены такими вышками.
3: Так.
4: Сейчас, извините, мне как раз вот звонят. Это по поводу этих новых вышек. Да, по поводу новых вышек.
3: А сейчас я думала, прямо с вышки вам звонят.
4: Ну, практически это можно считать с вышки. Сейчас я отвечу просто, и мы сразу продолжим.
3: Давайте.
4: Я слушаю вас, Да. С удовольствием. Ну, где-то, я думаю, это будет в районе 8 часов вечера. Вот так. Всего доброго, спасибо, до свидания.
3: Это вот с вышки вам звонили?
4: Да, с вышки звонили.
3: Да, понятно, какая-то рабочая встреча.
4: Да.
3: Вечерняя рабочая встреча, естественно. А когда же, у соглядатов, собственно, я так понимаю, выходных нет?
4: Нет, у соглядатов постоянно.
3: Постоянно,
4: так сказать, работа и конференции, естественно, пресс-конференции после этого.
3: Обмениваются, так сказать, неувиденным.
4: Абсолютно, обмениваются.
3: Да.
4: И я вам скажу так, вот, например, трасса, о которой мы с вами заговорили.
3: Многокилометровая. Давайте о трассе чуть попозже, сейчас ненадолго прервемся.
4: Давайте, хорошо.
2: Соглядатый.
1: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Крэк Спэкс Фэкс не работает. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101. 101 РОО.

0: И мы вновь в студии «Сделай сам». У вас в гостях Сила Михайлович Сыти.
1: Сила!
0: Ура. Давайте, Сила Михайлович.
1: Полный цикл.
0: Полный цикл, да.
1: По-прежнему используем на бражистой посуде. Используем
0: на бражистой посуде
1: перчатки.
0: Вместо перчатки
1: используем презерватив. Без вкуса и не нужны.
0: Безвкусные презервативы, да, они никому не нужны.
1: Да? Только со вкусами, да.
0: С какими вкусами?
1: Вишня, банан, земляника.
0: Земляника, вишня, банан.
1: Мешал, да. Ты все порой перегнал и закупориваем бутылки.
0: А если смешать? Если смешать все три
1: банан
0: презерватива?
1: Банан с земляникой?
0: Да.
1: Банан с земляникой.
0: Пробовали?
1: Пробовал.
0: И что?
1: Ерунда.
0: Почему?
1: Вкус.
0: Уходит чистота?
1: Да, это смесь, вот нелепая
0: коктейль,
1: смесь.
0: То есть, получается.
1: Это, знаете, ну, позорище.
0: Позорище.
1: Банан, земляника, вы могли вот это понятие?
0: Ну-ну.
1: Это понятие, это удовольствие. Примерно вот как будто вот этими всеми тремя вот вишня, банан, земляника.
0: Да.
1: Прямо бы вот полезли бы, как говорится, в одну.
0: Ну, не будем говорить, я понимаю, куда мы полезли. В лоно.
1: Ни то, ни сё.
0: В лоно.
1: Никому да. Не стало хорошо.
0: У вас потекло. Ну ничего, сейчас
1: потекло.
0: Ничего страшного. Не, нормально. Хорошо.
1: Ну,
0: пожалуйста, Сила
1: Михайлович. Полный цикл, понимаете?
0: Полный цикл.
1: Мы сейчас думаем у нас на предприятии.
0: Так, на предприятии.
1: О том, что попробовать.
0: Да что?
1: Полный цикл с использованием уже.
0: Чего?
1: Экономика ведь очень падает сейчас.
0: Экономика действительно упала. Да,
1: и
0: действительно.
1: И нам, конечно.
0: Что вы предлагаете?
1: Мне интересно закупать. Дороговато закупать новый презерватив.
0: Новые презервативы, то есть не будете?
1: Мы принимаем уже.
0: Какие?
1: Юзные.
0: А, имеется использованные.
1: Ну, мытые, чистые, никаких там у нас.
0: Нет,
1: все.
0: Чистые
1: остается в пропитке очень много банана.
0: Банана все.
1: Очень много земляники.
0: А.
1: Очень много вишни.
0: То есть, опять же мы вернулись к трем этим названиям.
1: Да.
0: Вишня, банан.
1: Только три.
0: А вот ежевика.
1: Не то. Это уже, знаете.
0: Она не сохраняется,
1: уже, ежевика. Во-первых. Во-вторых, она, как вам сказать?
0: Ну?
1: Она как сжатая, понимаете?
0: Ну, я понимаю. Как вот. Сжатая плесень.
1: Вот так.
0: Нет, ну конечно, так это уже невкусно. Ну, совсем. Это невкусно.
1: А вы понимаете, ведь.
0: Во-первых, это же сосуд.
1: Да. И
0: это сосуд.
1: Который мы закрываем.
0: Который вы закрываете, это сосуд.
1: Ну, да. Важно, что понять.
0: Да, важно. Ну что?
1: И ты не только для мужчин.
0: Не только для мужчин, конечно.
1: Ну и для женщин.
0: Ну конечно.
1: А это со всем уважением.
0: Ага.
1: Поэтому какой женщине понравится ежевика? Да никакой.
0: Естественно,
1: а
0: согласен.
1: А вот вишня. Банан.
0: Земляник.
1: Пожалуйста.
0: На этом вы стоите. И вот пока отдыхает Сил Михайлович Сытин, дорогой наш дистиллят, дорогой, так сказать, наш победитель, давайте не будем его будить. И презервативы с вишней, с земляникой, с бананом, пусть войдут в вашу жизнь, в ваш быт. Спокойный. Ночи, друзья.
2: Сделай сам.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Классика в эфире.
4: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе, спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить, и в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто сказать «да». Легче легкого, проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
6: Лабиринт Леонардо!
0: А сейчас мы продолжаем нашу программу.
4: Ой, такая прекрасная.
0: Понравилось?
4: Отлично.
0: Понравилось.
4: Да, очень хорошая. А вы можете мне записать?
0: Да, я запишу с удовольствием.
4: Мне внуки подарили, это как называется?
0: Ну, плеер называется.
4: Нет, да. Это не важно. Могу теперь слушать это.
0: Да,
4: все.
0: будете
4: все,
0: слушать.
4: Все, тут
0: красоту. Да.
4: А вот с тяпкой пойдешь, музыку включишь и хорошо.
0: И вот скажите, а вот предположим, вот у вас пугало есть, например, стоит в огороде? Пугало.
4: Есть, конечно.
0: Есть пугало. Да? И вот представьте себе, вы можете хотя бы на пугале разыграть, хотя бы на пугале так представить, что это вот Софья Григорьевна, например, не она, Софья Григорьевна, сама, а пугало у вас просит тяпку. Что ответите?
4: Зачем?
0: Ну как, вы подумайте. Вот представьте себе, пугало, оно же у вас с протянутыми руками стоит. Ну, руки
4: нет,
0: у него есть?
4: Протянутые? Они в стороны разные протянутые. Где видно, что пугало вперед руки протягивает.
0: Ну, да.
4: Оно в сторону протягивает руки.
0: В сторону.
4: Потому что что это за вперед протягивает
0: руки? Ну, да, это пугало.
4: Что говорить такое?
0: Чудище, да. Это пугало чудище, так, естественно. Так вот, а оно у вас просит тяпку. Вот представьте себе.
4: Да это ужас какой-то. Да это страшно просто.
0: Страшно? Бывает, снится такое иногда.
4: Да.
0: Ну так, по-честному, что снится? Вот про тяпку сны были у вас, интересно?
4: Ну, снилось, конечно.
0: Ну, расскажите,
4: что приятно. Ну, снилось, что отбирали, снилось, что отнимали, снилось, что теряли.
0: Господи.
4: Снилось, что...
0: Ой, боже мой.
4: Снилось, что...
0: И муж Софья Григорьевна. Ну, ладно, расскажите. Ну, не надо. Ой, Галочка Засеева у нас сегодня просто в ударе.
4: Ну,
0: в
4: самом деле, Таева просто дали.
0: Ну, уж извините. Все, больше не буду. И вот представьте себе, пожалуйста, как трудно, дорогие у нас радиозрители, как мы вас называем и любя так говорим, как трудно уступить тяпку Галине. Это вся жизнь с этим связана.
4: Девочки, не давайте.
0: Не давайте
4: никому тяпку.
0: Девочки, не давайте. Так и хочется все время сказать. Девочки, не давайте. Понимаете, это в душе должно быть, в сердце. Девочки,
4: бывало,
0: не
4: знаете,
0: давайте.
4: Бывало, знаете, вот я хочу сказать.
0: Да, да, Галин.
4: Вот бывало, как... Бывало, и муж какой-то недобрый, неласковый
0: ну, да,
4: придет.
0: Ну да.
4: А ты возьмешь тяпку.
0: И
4: тепло.
0: Во, от тяпки.
4: Тяпка, она, понимаете, она тепло дает.
0: Опа! И вновь звучит музыка.

0: газовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
0: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
0: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
0: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости. Порошок Байт. Тает так быстро.
3: Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
4: Лицензия номер 312-5678-79-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.
5: В программе «Антре Андраша» сегодня в гостях у нас у Юрия Бурзона и Владислава Жульпацкого Олеся Чуб, потрясающая дрессировщица, продолжательница династии дрессировщиков. Ну вот, мы уже поговорили о том, что гагары погибли, отца не стало. В вашей памяти всегда гагары неразрывно связаны с папой. И я хочу у вас спросить. Восемь нутрий все-таки, как они связаны, эти восемь нутрий, которые у вас в номере работают, как они все-таки связаны? Связаны вот это вот, ну, гагары же летают.
6: Да.
5: А нутрии это плавают?
6: Надо, ну, вы забывайте только лишь о том, что, что гагары, что нутрии, это совершенно водные, так сказать, жители. Что нутрии, как бы для нее вода это все, что для гагары вода это все. Вы знаете, что гагара может нырять? И как, вы что, не знали? Да, конечно, конечно. И с этим как раз и связана гибель одной из гагар.
5: Так у вас поэтому, получается, у вас поэтому все нутрии одеты в костюмы гагар?
6: Конечно. Конечно, да, совершенно правда, да. Они даже чуть летают. Ну, вы видели? Видели, да?
7: Конечно, летают.
6: Да, вы говорите, где гагары. Ну, по-моему, сейчас очевидно.
7: Я первый раз обалдел.
5: Потрясающе. Вот это, кстати, было придумкой и просто удивительно.
7: Как вы называете нутрии? Скажите, как их зовут? Их же восемь. Они как гагары. Они тоже каждый свое имя.
6: Ну, каждый свое имя, свой характер. Знаете, просто сейчас уже становится сложно, потому что мы путаемся, потому что это уже три поколения нутрий. Там ведь там уже есть и внуки, и внучата, понимаете?
7: Да.
6: Ну, им все равно, по-моему, вот, знаете, они, как сказать, между собой вот этого всего, нет, что у нас, вот, да, нету совершенно.
5: У меня вот такой вопрос. Вы знаете, а кто, я просто хочу спросить, кто шьет костюмы для нутрий, костюмы гагар. Кто шьет?
6: Ну, это шьет Нина. Да. На нашего просто потрясающий, я бы сказала, просто великолепный, удивительный совершенно художник по костюмам.

0: Внутри, да, Нина. Нина замечательно шьет. Вот эти вот, вот
1: она,
0: эти, да.
1: Она и вам тоже весь?
0: Ну, конечно, она одевает весь
1: вот,
0: номер.
1: Вот вы сейчас.
0: Она одевает меня, вашу... она одевает внутри.
1: Да?
0: А, 8 штук, мужские костюмы ведь там есть внутри и женские. Есть мужская да. Гагара, есть женская Гагара.
1: Ну, да? Естественно, конечно.
0: Да, а, отличаются и костюмы, оперение и детали. А, поэтому, да, это очень кропотливая работа, потому что связано с пером, с пухом. Это сложно, это сложно.
1: Удивительно.
2: Я, вы знаете, хотел бы внести такую, ну, немножко, может быть, лирическую ноту, грустинку.
0: Грустинку?
2: В наш сегодняшний разговор. Дело в том, что хочу узнать, как погибли отцовские гагары. Те настоящие, не костюмированные сегодняшние внутри гагары, а те гагары, которые Иртыш, Лена. Вы вот говорите, они улетели, но мы, я же знаю, они погибли.
1: То есть за обью, как бы, они пошли за обью.
0: Они, во-первых, все началось, конечно, с оби. Вот,
1: да.
0: Да, потому что обь, она, как сказать, пала жертвой первая. И на самом деле это трагическая история, потому что...
1: Ну,
0: потому что, подождите, потому что просто, ну, вот, все знают вот это вот название «птичий мех».
1: Угу.
0: Это же не шуточное название, на самом деле. А, вот этот пух, гагачий пух, он использовался. Он использовался для дамских шляпок. И вы знаете, ну, у нас были очень красивые гагары. И обь была просто потрясающей. Вот здесь вот грудка и живот был просто вот в этом замечательном меху. И у нее, значит, этот пух срезал наш монтировщик.
2: Ой-ой-ой. Скажите да? нашим, пожалуйста, радиослушателям, кто такой монтировщик, они не знают.
0: Да? Да?
1: Нет, конечно,
0: да? Мы монтировщик. Монтировщик – это человек, который занимается постановкой декораций.
1: Монтирует.
0: Да. Который потом занимается размонтировкой декораций, размонтирует. Вот это монтировщик
1: так
0: называется.
1: Вот, когда он стал размонтировать, вот продолжайте дальше. Что
0: ну,
1: там произошло?
0: Я не знаю, когда это произошло. Либо когда монтировал, либо когда демонтировал декорацию. Он, как сказать, у нас же гагары очень были ручные, они замечательно общались с всеми. Да.
2: Я прерву вас на одно мгновение, сделаем небольшой перерыв в нашей программе и вернемся буквально через мгновение.
0: Хорошо.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.1
1: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.
2: Печень. Вторые руки.
3: Печень, вторые руки. В этой программе сегодня директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов. Леня, да. Вот какой у меня вопрос. У вас ведь склады на две, как бы, два подразделения. Да. Один склад уже с отремонтированной печенью,
4: да.
3: Другой склад с неотремонтированной.
4: Значит,
3: вот что я хочу узнать. А между этими я приезжал к вам, посмотрел.
4: Да.
3: Между двумя этими складами у вас, так сказать, огромный холодильник. Заводской ангар и холодильник, где вы работаете.
4: И цех, да. Да.
3: Сколько в цеху примерно работает человек?
4: 19 человек.
3: 19.
4: Да, одна женщина.
3: Да.
4: Она очень хорошо срабатывает нам, так сказать. Она печеночку ее немножко подколачивает. Вот. У нее
3: Бывают ли случаи, когда печенка, отремонтированная печенка, не усаживается обратно на место?
4: Есть. Были случаи, да.
3: Как справляетесь?
4: Жора у нас был. Жора Бабазян.
3: Но Георгий Бабазян.
4: Георгий, да. Ну, Георгий, все его знают. Георгий, он известный певец. Все, ради бога. Вы видите, да, вот эти афиши там. Георгий,
3: ну, честно говоря, не вижу я этих афиш.
4: Ну, Георгий, ладно, неважно. Ну, его знали раньше, короче. Сейчас он уже, сейчас-то не поет. Сейчас уже он занимается печенью.
3: Ах, вот чем.
4: Конечно, вот. Георгий Бабазян. Мы еле его вытянули, я скажу.
3: У него у самого были проблемы с печенью.
4: У него с печенью.
3: Я вот что хочу спросить. А все ли, кто работает в вашей фирме, в вашей компании, все ли они имели проблемы с печенью?
4: Конечно. Все. И включая эту женщину, которая у нас работает.
3: Да, тоже печеночница.
4: Да, Нюрка.
3: Я вот что хочу узнать. Скажите, работая, так сказать, на ниве исправления и ремонта печени, вы ведь проповедуете, что новая печень, выращенная, вот сейчас вот новая, растят заново, я знаю, компании, неизмеримо хуже, чем печень отремонтирована.
4: Конечно.
3: Что вы настаиваете на том, что все-таки это, притертая печень лучше, чем печень непритертая.
4: Ну, конечно, потому что новье, оно не может усаживаться, она может там, отсосник у него не работает, еще что-то. Там очень много проблем.
3: То есть для новой печени, я понимаю, если вот человеку уже пожилому вставляем новую печень, то для него, конечно, для печени это шок.
4: Нет, это 2 часа жизни, все. И до свидания.
3: Да ты что?
4: Конечно.
3: А отремонтированная печень? Отремонтированная?
4: Да у нас бегает еще.
3: А скажите, а сколько ремонт печени стоит вот так, если записаться?
4: 100 тысяч.
3: 100 тысяч?
4: Да.
3: А это недорого.
4: Недорого.
3: Для 7 лет жизни.
4: Целый. Причем мы выдаем с собой комплект еще.
3: Ремкомплект?
4: Конечно.
3: Вы выдаете с собой ремкомплект для печени?
4: Человек, у него же ремкомплект с собой. Он
3: всегда с ним ходит.
4: Обалдеть. Жора Бабазян, я говорю. Певец, вот этот, про которого ты слышал. Вот.
3: Я не слышал про него.
4: Слышал, но услышишь еще. Сейчас у него чуть-чуть получше уже стало. Еле усадили назад печень, но встала, потому что она же его.
3: Ах, вот
4: она же его печень, конечно.
3: А я слышал, что вы занимаетесь еще и установкой печени вторых, секонд-хенд, так называемый.
4: Да, естественно.
3: Чужую печень подсаживаете к людям.
4: К людям подсажем. Установка печени у нас это отдельно. Это 68 тысяч.
3: Ах, вот.
4: Установка печени.
3: Не новая.
4: Не новая, да.
3: БУ.
4: БУ.
3: Но в хорошем состоянии.
4: Но в отличном, без вообще пробега, без всего.
3: А как это она вторые руки ничего не пробежала?
4: А вот так бывает.
3: Такие случаи бывают, да?
4: Да, люди, да.
3: Не пил, не курил, по-турецки говорил.
4: Вот оно что. Да, и все, матом не ругался, все.
3: Вот я хочу сказать, а вы сразу определяете количество вредных привычек?
4: Конечно. Да это по губам видно сразу.
3: Понятно.
4: Конечно, по губам. Губы уже чуть-чуть такие коричневые стали.
3: Ну, что я могу сказать?
4: Да, да.
3: Дорогой вы наш Леонид Маталов. Ну, во-первых, спасибо вам огромное за то, что вы пришли сегодня.
4: Господи Боже.
3: Ну, и это, конечно, удивительная у вас работа. Печень, вторые руки, это удивительно. Удивительно. А ремонт печени, это просто удивительная, фантастическая компания.
4: Влад, я тебе честно скажу, вот ты выпиваешь?
3: Нет.
4: Нет? Жаль.
3: Я просто хочу сказать вам большое спасибо.
4: Да, хорошо.
3: Попрощаться с вами.
4: Да.
3: И, в общем-то, даже где-то обнять вас за печень. Да. Спасибо, спасибо, дорогой спасибо. Наш человек.
4: Спасибо
3: До
4: тебе.
3: Новых встреч.
4: Пока, давай.
3: Музыка.
2: Печень. Вторые руки.
1: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус уязвимый.
1: Турботай, турботай. Что значит потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, да

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo, se oli vaikea. Olin vaikea lapsi, oli traumaattinen lapsi, itkin usein, en saanut helposti unta, minulla oli ihottumaa, minulla oli saivareita, sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö, ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, joten...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио. 101.ru.
3: Дай телу апгрейд.
4: Мы снова в студии. Вот что я хочу у вас спросить.
5: Да.
4: Значит, вы говорите, что операции популярны вокруг таза.
5: Да.
4: Как сейчас меняют люди себя таким вот образом?
5: Как они меняют? Ну, я скажу. Люди меняют себя сначала внутренне.
4: Увеличивают полупопья.
5: Они увеличивают полупопья. Они немножечко работают с двухъягодными компонентами.
4: Я вот что хочу спросить. А есть ли случаи уже, может быть, так сказать, подгрузки до создания дополнительного еще одного попия? То есть,
5: возможно, есть уже
4: трех попия, например.
5: Несколько клиентов, которые хотят трех-четырех, я вам скажу даже. Больше, я вам скажу, там пятипопия, кто-то там заинтересовался. У меня же в онлайне все. Все в онлайне.
4: Но да, это мелковато, правильно ведь? Когда пять полупопий, у человека, это мелковато.
5: Мелковато. Я вам скажу, что надо двигаться дальше здесь, потому что попий мы можем делать сколько угодно. Я же говорю, мы делаем все.
4: Ну как?
5: Ну так, я вам скажу.
4: Ну хорошо,
5: сто кто-то захочет. Кто-то, необузданный.
4: Это как мода пойдет.
5: Это это возможно уже мода.
4: Мода на полупопье.
5: На полупопье, да.
4: Понимаю.
5: Помимо полупопья еще предпопье.
4: Да. Невидимые части.
5: Невидимые части предпопья. Ох, как этим женщины, как бы они взбудоражены. Очень им нравятся предпопочные зоны и особенно сусольные.
4: А что вы используете? Силикон или...
5: Нет, плексиглас.
4: Да вы что?
5: Да.
4: Неожиданное откровение.
5: Удивительно.
4: То есть плексиглазовые полупопия сегодня гораздо популярнее. Скажите,
5: абсолютно.
4: А экономика?
5: Экономика, я вам скажу, двигается. И удивительно, я вижу, как из разных регионов приезжают нам плексиглазовые предприятия. Они завозят нам эту продукцию. Мы нуждаемся в плексиглазе.
4: Ага. И вот что я хочу спросить.
5: Да.
4: Вы этот плексиглаз, вы его высокотемпературно гнете?
5: Да.
4: Или, так сказать, примерно, чтобы у слушателей была такая ясность.
5: Ну да.
4: Например, некая девушка решила, так сказать, сделать себе 4 полупопья,
5: предположим. Четыре. Предположим. Хорошо.
4: Не будем замахиваться. На 5, да.
5: Давайте так.
4: И, предположим, у нее есть на это деньги,
5: да,
4: возможности. И я понимаю так, вы, так сказать, каркасно, вы осматриваете ее.
5: Да, есть сначала
4: и
5: то.
4: После этого, да. И после этого у меня такой вопрос. Это работа как с каркасом или как это работа как, так сказать, как вживление? Вот что?
5: А, я понимаю вас, Мы работаем с каркасом, конечно. Да.
4: То есть, по сути, вы занимаетесь обивкой, обтягиванием.
5: Тюнинг. Тюнинг.
4: Ну, то есть, если где-то, так сказать, сравнивать для тех, кто первый раз слышит нашу программу, где-то сравнивать, то вот, например, полупопья, каркасная полупопья, это, по сути, плексиглаз, обтянутый кожей.
5: Абсолютно.
4: То есть, вы, получается, на правах рекламы здесь, что вы таким вот образом, вы создаете, я не боюсь этого слова, прямо Мерседес.
5: Ну, да.
4: В задней части.
5: Да.
4: У, так сказать, ну, у молодой, предположим, особы.
5: О, да, особи, я бы даже
4: и
5: назвал.
4: И вот она, предположим, выходит на пляж в летний сезон.
5: И будьте любезны.
4: И будьте любезны, у нее четыре полупопья.
5: Четыре
4: на
5: полупопья
4: каркасе,
5: на каркасе.
4: Обтянутый плексиглас.
5: А не забудьте предпопье. Предпопье, все, все развернуто.
3: Дай телу апгрейд.
6: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.
7: Классика в эфире.
8: Через три дня я набрел на озеро и, решив, что лучшего места передохнуть мне не найти, остался здесь. Влажный теплый воздух приятно бодрил кожу. Шелест листвы и мерное дыхание и колыхание волн усыпляли нервы. Мне стоило покинуть эти места, не теряя времени, однако я все еще не спешил уходить. Так пролетели три дня, и вот оно, мое первое полнолуние в этом забытом богом месте. До часу ночи все было по-прежнему спокойно. Я даже слегка разочаровался, так как уже готовился к схватке с нечистью. Посидев еще немного, я спокойно уснул. Но стоило лишь мне потерять бдительность и настрой, как сон мой был беспощадно прерван истошными женскими воплями. Я открыл глаза, но ничего не увидел. Через пять минут звук повторился. Я пришел к выводу, что он исходит от озера. Сначала я не придал значения странному оттенку голоса, и лишь когда подошел ближе к озеру, я увидел под водой женское тело, молящее о помощи. Лицо ее находилось под водой примерно сантиметров на 30, отчего голос ее звучал приглушенно, словно он доносился из самых глубин. Мозг мой болезненно твердил, что это невозможно, что тонущий человек не будет спокойно лежать под поверхностью воды и взывать о помощи. Но сознание мое резко помутилось, и я бросился спасать тонущую женщину. Очнулся я уже в воде, когда эта безжалостная ундина с дьявольской силой потянула меня на дно. Все мои усилия вырваться терпели фиаско, ибо руки ее железными тисками сковывали мои запястья. Сквозь толщу воды я продолжал смотреть на луну. Запас воздуха, который я успел ухватить перед тем, как оказался под водой, закончился, и мой мозг уже угасал. Все прекратилось в одно мгновение. Неведомая сила вытолкнула меня наружу. Как же сладок был этот долгожданный вдох. Жизнь медленно возвращалась в мое тело, но мозг все еще был за пределами этого мира.
6: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Рыбко «Невод».
7: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
9: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу потребуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
3: короче.
4: А почитайте стихи.
10: Давайте, и что-нибудь из АСПа. Ну, вы знаете, АСП.
4: Давайте Александр перевести. Сергеевич Пушкин.
10: Конечно.
4: АСП.
10: АСП. Это как бы птички, птички, птички. А на самом деле я говорю вот-вот-вот-вот-вот. Видите, да? Вот так. Ну вот из Пушкина. АСП, АСП. Александр Сергеевич Пушкин.
4: Я П.
10: Я П. Ч. М. К. Переводить.
4: Я памятник.
10: Нет, я помню. Чудное.
4: Я помню. Чудное мгновение передо мной.
10: П. М.
4: Передо мной.
10: Я.
4: Явилась.
10: Я. Т.
4: Я. Т.
10: Да. Я. Явилась ты.
4: Помаят.
10: Помаят.
4: Помаят. Передо мной явилась ты.
10: Да. Помаят. Да, да.
4: Я. П. Я.
10: И вот это вот, это
4: Япчим.
10: Япчим.
4: Япчим.
10: Япчим.
4: Япчим. Я помню чудное мгновение.
10: Япчим, конечно.
4: Слушайте, это не меньше, не менее, ну, это практически так же красиво, как
10: Гбоусош. Конечно.
4: Гбоусош.
10: Да Гбоусош.
4: Гбоусош.
10: Это же красота.
4: Конечно.
10: Мы как бы этими, мы как бы двигаем.
4: А ведь мы живем с этими прекрасно. У нас и ГИБДД.
10: Да.
4: РЖД.
10: РЖД.
4: ЛГБТ.
10: ЛГБТ. ЖКХ.
4: Ну, конечно.
10: Да, конечно.
4: ЖКУ.
10: А ведь и само СМС нам подкинуло как бы эту идею, когда я купался на вечерней ВЗ.
4: Угу. ВЗ. Вечерней заре.
10: Да, да, да, ВЗ.
4: Слушайте, ну это потрясающий закон,
10: конечно,
4: законопроект.
10: Конечно,
4: мне кажется, потрясающий законопроект.
10: Это удивительно.
4: Сегодня, дорогие друзья, у Владислава Жульпацкого на Фоменко Фейк Радио в гостях Анатолий Ростиславович Замятин, который вводит новый закон. Теперь мы будем общаться с вами только в сокращенном виде. Время уже пришло.
10: Да я. Да, это я.
4: Да, это я. Прекрасно.
10: Вот и все. Вот как мы просто
4: прекрасно
10: говорим.
4: Прекрасно. Как красиво. Вы замечаете?
10: Конечно.
4: Да я.
10: Да я.
4: Да, это я. Это,
10: да, это я.
4: Это прямо потрясающе. Язык удивительный.
10: Мы летаем. В этот момент
4: становится,
10: мы
4: он
10: парим,
4: становится другим. Он
10: парим,
4: совсем другим.
10: Тише,
4: другим.
10: Дайте я скажу.
4: Спасибо вам огромное, Анатолий Ростиславович, за то, что вы вот так вот потратили половину своей жизни на создание вот этого закона и продвигаете его нам. И мы с таким... Мы так вам благодарны.
10: Ой.
4: Мы МТВБ. МТВБ. СВ. СВ. СВ. Спасибо вам, спасибо вам.
10: Да, я П.
4: ОБ. О, боже.
10: ОБЭП.
4: ОБЭП, кстати. ОБЭП.
10: Да.
4: ОБЭП,
10: вот.
4: Не дай бог к нам придет.
10: Не дай бог к нам ОБЭП.
4: Да,
10: П.
4: Да, ОБПП.
10: ОБПП.
4: МЗ.
10: ПЗ.
4: РЧ.
10: РЧ.
4: БУТЗ.
10: БУТЗ.
4: МЭТКА.
10: МЭТКА.
4: УЧЕК.
10: УЧЕК.
4: ЛДСТ.
10: ЛДСТ.
4: УРТЕН.
10: УРТЕН.
4: ЯС.
10: МУЛФ.
4: На РЖД.
10: На РЖД.
4: ИДМП.
10: И ДТП.
4: НБ. Не дай же бог.
10: Не дай же бог, НБ. Не дай же бог.
4: Спасибо,
10: спасибо
4: дорогой
10: вам,
4: Анатолий
10: спасибо
4: Ростиславович.
10: Вам.
4: Спасибо вам за это. Итак, новый законопроект. Сократи несократимое.
10: Благодарю вас.
3: Короче. Флора и фауна родной планеты.
11: Речной бобр, грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
2: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: У Надежды нет Егора.
3: У Егора есть Надежда.
2: Перетяжка натяжных полов заново.
4: Ух ты! О-о-о, постой.
5: Строительная лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо. Нежно.
3: Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
6: Скажите, а чтобы, например, из регистратуры, то есть с Коневой-6, попасть на Бокова 37, какой-то один маршрут или могут быть какие-то разнообразия?
7: Вы знаете, конечно, разнообразия в маршрутах могут быть.
6: Могут быть.
7: Но они разнятся 200-300 метров.
6: 200-300 метров.
7: Это
6: незначительно. Я правильно понимаю, что, особые условия созданы именно на этом маршруте?
7: Конечно.
6: Конечно. Визуальные.
7: Конечно.
6: Так сказать,
7: конечно.
6: Обонятельные.
7: Конечно.
6: Какие-то, да? Вот все
7: конечно.
6: Способствует тому,
7: высажены
6: чтобы лимфа...
7: Дерева.
6: Да,
7: высажены
6: вот
7: дерева.
6: Можжевеловая аллея.
7: Разные. Да. Ну, во-первых, с можжевельником мы работаем только между, ну, если уж говорить откровенно,
6: да.
7: Между Тучкова 9
6: да.
7: и Конева 6.
6: И Конева 6.
7: Когда человек после того, как побывал у меня на приеме,
6: да.
7: и получил рецепт. Диагноз
6: да.
7: и рецепт либо назальный,
6: да.
7: либо оральный,
6: он
7: отправляется
6: опять в регистратуру,
7: которая находится на Конева 6.
6: На Конева 6, да.
7: А там уже
6: угу.
7: его направляют в аптечный киоск.
6: В аптечный киоск.
7: Да, в аптечный киоск.
6: Значит, только... То есть все эти отрезки, где-то значит, можжевеловая история, где-то грибная там поляна.
7: Ну, да. смотрите, с грибной пока не решено
6: не
7: до
6: решено,
7: конца,
6: да.
7: потому что, ну, во-первых, это связано с назальными, так сказать,
6: да,
7: проблемами.
6: Да, да, да, да.
7: Потому что грибные все-таки, ну, споры, они вызывают, так сказать, ну,
6: да.
7: мы еще не все здесь не проработали.
6: Да, да, да.
7: Вот, поэтому, так сказать, ну, опасность существует. Мы, так сказать, охраняем
6: да.
7: наших
6: да.
7: пациентов от этого,
6: да.
7: Так сказать, споровмешательства.
6: Споровмешательства.
7: Споровмешательства. А так, конечно, по большому счету, ну, если сейчас мы все это разовьем,
6: угу.
7: то, мне кажется, да, да, и будут и грибные, так сказать,
6: да.
7: аллеи, и можжевелы,
6: да.
7: вот, ну, через которые в дыхательные пути,
6: да.
7: как говорится,
6: да, да, да.
7: Вот этим,
6: так назально, сказать. Назально
7: опять. Вообще назально, это основная, так сказать, наша терапевтическая профилактика.
6: Профилактика.
7: Ну, я просто скажу вам, что, во-первых, это огромное удешевление для государства. Огромное.
6: Что важно?
7: Что важно?
6: Что важно?
7: Мы беспокоимся, так сказать, о бюджете,
6: да,
7: о бюджете обо всем.
6: Страны.
7: Конечно.
6: Совершенно верно. Вот еще такой вот напоследок хотел вам задать
7: mm-hmm.
6: такой вопрос.
7: Mm-hmm.
6: Вот вы сами врач, вы сами доктор, да? Ну вот, а скажите, ведь с вами тоже, наверное, случаются недомогания какие-то. Вот что вы делаете, когда это происходит с вами?
7: Ну,
6: неужели идете в регистратуру?
7: Я могу сказать, я, ну, во-первых,
6: да.
7: Болеющий врач,
6: да.
7: Это не врач.
6: Это не врач.
7: Это не врач.
6: Ну, случается.
7: Нет, это неуважение к своим пациентам. Что это такое?
6: Ну, вот я видел, вы сейчас утираете что-то все время. Может, у вас насморк, значит, вы чуть-чуть прихворали, может быть, нет?
7: Я не могу позволить себе. Не могу себе этого позволить. Не могу. Потому что, во-первых, я все время в движении.
6: Да.
7: Как я болею. Я таким образом и доказываю свою безболезненность.
6: Безболезненность.
7: Вы понимаете?
6: Но
7: конечно,
6: лимфа чистится постоянно, поэтому вам
7: конечно,
6: приходится утираться.
7: Ну, конечно, она иногда просто выходит немного у меня лимфа носом, но, так сказать, это ничего. Ничего такого.
6: Конечно.
7: Вот. Кстати, это описано в моей последней работе. Ну, она популярная, она, так сказать,
6: ну, ее
7: журнале...
6: можно приобрести в магазин.
7: Ну, я печатаю в журнале «Медики и мы».
6: «Медики и мы».
7: «Медики и мы». Там, значит, я как раз и писал о том, что подтекание лимфы – это, так сказать, ну,
6: нормальный процесс.
7: Нормальный процесс. Вот, собственно, и все. Ну, одним словом, дорогие друзья.
6: Да-да-да, вот скажите что-нибудь на нашем слушателе.
7: Улучшая каждый день качество лечения, каждый раз тратя свое сердце на каждого пациента, мы ведем нас всех вместе в будущее. К 30-му году вы не узнаете себя.
6: Боже мой, спасибо большое. Спасибо, дорогой Камиль. С вами была я, Ирина Рыбладзе, передача «Медики». У нас в гостях был грандиозный Камиль Пазухов. Не болейте, друзья.
7: Спасибо.
8: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн-радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.

0: Валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Найди себя. Итак, рубрика «Найди себя». «Найди себя» — это прежде всего работа для потерявших работу. Мы с вами на канале «Для самых голубых». И сегодня речь пойдет о том, как вернуться. Как вернуться в свою стезю. Скажите, пожалуйста, вас зовут Леопольд? Или Лео, попросили?
2: Лео.
1: Лео. Вы сегодня пришли со своей подругой. Это у нас ваша подруга.
2: Ия.
1: Ия. Ия, здравствуйте. Здравствуйте, Ия. Вы подруги. Скажите, пожалуйста, Лео, ну, прежде всего...
2: Ну, если можно, я сразу скажу, что без поддержки Ии я вряд ли бы справился со всей этой сложной ситуацией.
1: Да-да-да, я понимаю.
2: Потому что вы тоже должны понимать. Ну, Иечка, ну, подожди, солнышко, я просто хочу сказать, вы должны понимать, дорогие друзья, та ситуация, в которую попал я, ну...
1: Лео, давайте первый, сразу первый.
2: По порядку. По порядку.
3: Это очень сложная ситуация.
1: Давайте по порядку. Ия, промочите горло.
2: Ия, промоч...
1: Вы хотите Лео тоже промочить горло?
2: Нет, я возьму Иину промочку.
1: Хорошо. Так вот, вы когда почувствовали первый раз, что Виктор с вашим боссом, ну, скажем так, в каких-то нестандартных таких отношениях? 11 лет, вы говорите.
2: Да, я 11 лет работал в компании.
1: Да, что вы делали?
2: Вот, ну как, я неудобно это вам говорить.
1: Нет, ну все-таки что?
2: Ну что, давайте, не вытягивайте из меня.
1: Нет, я не вытягиваю.
2: Прямо. Ну что, вы
1: хорошо.
2: Тянете прямо. Да, ну я скручивал журналы. Ну,
1: боже мой.
2: Я скручивал журналы, да. И сейчас это уже не стыдно признаться.
1: Это же звучит жутковато.
2: Ну да, ну журналы выходят, а я их, так сказать,
1: я
2: скручиваю, понимаете.
1: Это ужасно.
2: Ну это нормально.
1: Это я понимаю.
2: Но это... работа достаточно тяжелая. Вот,
1: я знаю, я понимаю.
2: Мало кто в офисе мог этим, так сказать.
1: Да вы, да. Вот, в офисе...
2: Я могу сказать, что я благодарен.
3: Он профессионал.
1: Да, я понимаю. И я, может быть, вы просто подскажете тогда, чтобы Лео мог как-то немножко успокоиться.
2: Вы-то... Да я, честно говоря, не волнуюсь, потому что...
3: Леочка совершенно спокойно.
1: А вы, Вия, скажите, вы видели Виктора, вот, ну, когда это начало происходить?
3: Ой, не спрашивайте.
2: Черт, все время о нем. Почему все время о нем? Я не понимаю. Мы разговариваем о другом.
1: Давайте не будем.
2: Когда это случилось впервые...
1: Вы курите кальян.
2: Ну, это не часто бывает. Господи, как и все.
1: Ну, вас видели.
2: Ну и что?
1: Нет, это не страшно,
2: ну,
1: это не запрещено.
2: Мне написано, что это запрещается.
1: Нет. Просто Господи. Когда вы берете кальян, вот берете.
2: Я уже, знаешь, Иечка, я уже не рад, что мы пошли.
1: Нет, напрасно.
3: Ну,
1: напрасно, потому что у нас звонки. У нас люди. У нас люди, которые тоже курят кальян. И...
2: Ну, к чему вы это все?
1: Ну, потому что с этого все началось.
2: Ну, вы знаете, это такая была ситуация внештатная, можно сказать. Потому что, ну, Ростислав Георгиевич, ну, так сказать, это, ну, он очень ко мне хорошо относился.
1: Это босс ваш.
2: Ну, долгое время, да. Ну, да. Долгое время. Я повторяю, 11 лет, это не шутка. А вот буквально полгода назад появился этот Виктор, и все, под откос буквально.
1: Ростислав Георгиевич, он...
2: Ну, он... Ну,
1: да, он впрямую... Он хотел...
2: Он впрямую так и сказал.
1: Угу. Ну, он сказал вам...
2: Прекращай скручивать, да.
1: И что?
2: Сказал мне прекращать скручивать. Я даже не мог понять, как мне перестать скручивать, если я... Ну, я привык, ему все время скручивал. Всю...
1: И...
2: 11 лет.
1: Вы видите, 11 лет.
2: 11
1: это
2: лет.
1: Происходит.
3: Ну,
1: 11 лет это происходит. И вы, и вы, и вы...
2: Если бы не моя дружба с... И я не знаю.
1: Да, я понимаю. Как решить эту ситуацию, спрашивают многие. У них очень похожие ситуации. И с кальяном.
2: Ну,
1: и
2: знаете, наши суды, конечно, это...
1: Нет, не суды, не суды.
2: Бессмысленность полная.
1: Не суды.
2: Бессмысленность полная.
1: Нет, суды здесь ни при чем, конечно. Да,
2: это одно человеческое унижение. Как я могу такое прийти и сказать? Из-за
1: звучит
2: чего
1: жутковато.
2: Это... Звучит,
1: жутковато.
2: Да. Ну, достаточно странно. А он стал обращать внимание на Виктора. На Виктора.
1: Mm-hmm.
2: Виктору 26.
1: 26?
2: 26, да.
1: Mm-hmm. А когда ему будет 27?
2: А Ростиславу Георгиевичу 71.
1: У него
2: нечего
1: равно...
2: сказать. Я
1: да,
2: 10
1: я
2: лет был с ним, ну...
1: 11 или 10?
2: Ну, 10 с половиной. 10. Ну, что вы придираетесь к словам?
1: Ну, это очень
2: я
1: важно.
2: Я помню каждый день, как,
1: да,
2: как сейчас.
1: Я понимаю. Вы знаете, лепесток этих чувств, оно как бы ведь...
2: Лепесток моих чувств — это Ия.
1: Да, я знаю.
2: Хоть мы и не можем с ней ничего иметь.
1: Да, я знаю, вы ничего с ней не имеете, и тем не менее. И я хочу, чтобы вы немножечко сейчас рассказали.
2: Спасибо.
1: Не касаясь сейчас вот этой ситуации с Кальяном, с Виктором 11 лет, 10,5, 71 год, 14 сантиметров.
2: Я не пойму, это для потерявших работу?
3: Да,
2: или...
3: действительно.
1: Да, Левочка, это для тех, кто потерял.
2: Или вы копаетесь в личной жизни?
3: Левочка такой замечательный, он такой тонкий.
1: Вы, я думаю, что вы профессионал, Лео. Давайте успокоимся.
3: И найти работу.
1: Я помогаю вам найти работу сейчас, потому что вы знаете, сколько у меня уже сейчас на биппере, сколько у меня уже сейчас на лампочках, сколько у меня на этих самых, на диодах. У меня здесь все высвечивается. И я уже готов вам предложить, уже, Лео, готов предложить сейчас вам несколько позиций.
2: По какому телефону нужно звонить людям, которые готовы предлагать работу? Я хочу просто узнать, как работает ваша программа. Не для того, чтобы вот тут, вы знаете, выяснить, кто кому, что сказал Ростислав Георгиевич, какие он одевался, во что, какое белье. Я ничего этого не хочу говорить вам, понимаете?
1: А, кстати, он хорошо одевается.
2: Кто?
1: Ростислав.
2: Господи, Витька одевается отвратно. Не вкус у него, он приезжий, ничего у него нет. Он,
1: подождите,
2: господи.
1: А Ford Fusion, он вам подарил? Он подарил нам Ford Fusion?
2: Что? Ford Fusion? Подумаешь, господи.
3: Ford Fusion.
1: Нет.
2: Да я забыл про этого выблядыша.
1: Да зачем же так?
2: Ну вы это вырежете.
1: Давайте не будем. Это главная линия, на которой стоит наша программа.
2: Вы выдаете работу или нет?
1: Я выдаю вам работу. Вы видите, у меня блин, на котором уже написано несколько предложений. Видите, вот сюда, смотрите. Вот это вот, видите, да?
2: Вижу.
1: Это дисплей, не кричите.
2: Меня не устраивает эта работа, наверное.
1: Почему? Посмотрите сюда. Вот что здесь написано? Здесь написано
2: раскручивание журналов.
1: Вот.
2: Где же я не мой? Это не мой профиль.
1: Ну, хорошо.
2: Я этой самодеятельностью
1: не
2: занимаюсь.
1: Но люди этим занимаются.
2: Слушайте, люди занимаются неизвестно черти чем.
1: Хорошо.
2: Пойдем.
1: Вы хотите,
2: пойдем отсюда, это позор. Я не могу.
3: Нет,
2: не хватает ни сил, ни здоровья.
3: О личной жизни.
1: Ни в коем случае.
3: Это совсем для другого.
1: Ия, вот вы занимаетесь чем, извините? Вы занимаетесь? Вы? Ну, натягивайте.
3: Неважно.
1: Ия.
3: Опять он, опять?
2: Да это ужасно.
3: Нет. Зачем сюда пришли?
2: Я просто не могу тебя защитить.
1: Ия.
2: А хочу.
1: Так вот, я хочу вам сказать. А хочу. Это как раз та самая профессия. Как вот видите, у вас высветилось на дисплее. Это замечательная профессия. Она ласковая, она нежная. Ахачи – это люди, которые ахчи. Они делают так.
2: Вы придурок, что ли? Объясните мне, куда вас потащил? В какое место? Куда вас? Вы куда вы углубляетесь?
1: Вы
2: можете все делать быстрее, господи. Дайте работу, и мы уйдем.
1: Вы видите...
2: Дайте работу, и мы уйдем. Хорошо. Это об этом разговор.
1: Я даю вам работу.
2: Ничего невозможно.
1: Вы умеете?
2: Умею.
1: Хорошо.
2: Чего я только не умею.
1: Хорошо.
2: И подтвердит.
1: Хорошо. Скажите,
2: вы читали мое резюме? Если вы не читали его, то что же вы меня позвали?
1: Ваше резюме, оно здесь передо мной. И единственное, что вы, на что вы способны, я так думаю, вот самая для вас основная профессия, вы можете нюхать. Почему я спросил про кальян? Видите? Вы можете нюхать, а это значит, кем вы можете работать?
3: В семье.
1: Да.
2: Я готов.
1: Поздравляю вас.
2: Я уже работаю?
1: Вы уже работаете с
2: Ильей. Прекрасно.
1: В элитном ресторане «Ужбандек».
2: Спасибо вам большое.
1: Рестораны «Ужбандек». Войди целиком. Найди себя.
0: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Не отступай!
3: Здравствуйте! Передача «Не отступай». С вами Ирина Рыбладзе, в гостях кандидат наук Института Ганина Борис Бо. Мы говорим о затхлости, о том, что нас всех так волнует, дорогие наши слушатели и зрители. Вот, что я еще хотела узнать. Скажите, пожалуйста, а вот мы говорили про то, что часть тела какая-то может отдельно пострадать вот от затхлости.
4: Да, вот мы говорили про большой палец.
3: Большой палец, подмышечную впадину.
4: Подвержен подмышки и большой палец.
3: Впадина, скажем так, да. А вот скажите, а чем отличается, есть какие-то отличия затхлости от замшелости?
4: Есть. Вообще это все и начинается-то с замшелости.
3: Ах, так.
4: Конечно.
3: То есть сначала замшелость, которая потом
4: развивается. Да, мы специально поэтому институт моха. Мы же обратились туда, потому что все замшелости связаны
3: с мохом.
4: Так или иначе с мохом. Институт моха.
3: С мхом.
4: Извините. Да,
3: с
4: конечно.
3: Мхом.
4: Он с мхом связан, а институт моха.
3: Да, а институт моха, да.
4: Или мха.
3: МХА.
4: МХА, конечно. Извините.
3: Ну, вам лучше знать, наверное.
4: Да, конечно, да. Институт МХА. Нет, я просто отвлекся, потому что я стал вспоминать, я стал вспоминать первые мои, так сказать, исследования в области замшелости. Я помню, да. Значит, институт МХА изучает профессор Букин.
3: Иван Федорович,
4: Иван Федорович Букин занимается МХОМ. И всеми проявлениями его как бы вот...
3: Производные, замшелость.
4: Вот вся эта вся. Мохнатость, замшелость.
3: Нездоровая мохнатость, замшелость.
4: А она и начинается как бы... И он вывел три стадии. Нездоровая мохнатость, потом замшелость. Потом легкая унитазность.
3: Унитазность. В чем проявляется, кстати, легкая унитазность?
4: Как бы это такие унитарные вещи.
3: Так.
4: Вот. Она начинает... Привкус неприятный.
3: Привкус. От человека
4: привкус неприятный.
3: Да.
4: Неприятный привкус.
3: Это уже третья стадия.
4: Это уже унитазность.
3: И эта третья стадия заканчивается, и сразу наступает
4: затхлость. И начинается затхлость.
3: Понятно.
4: Затхлость – это конечная стадия.
3: Конечная стадия.
4: Это приговор, я вам скажу. Почти приговор.
3: Только бризовое обертывание.
4: Бризовые, я вам скажу, обдувы.
3: Обдувы. Специальные,
4: для этого существуют.
3: Вентиляционные шахты,
4: куда погружают людей. Приезжают они на вагонетках. Вы знаете, ездят на вагонетках. Их продувают по полной программе.
3: Скажите, история с замшелостью.
4: Да.
3: Меня волнует вот что.
4: Да.
3: Связано как-то растение, мох, который мы все знаем. Любим походить, потоптаться.
4: Это приятное ощущение.
3: Да.
4: Сам по себе мох. Он не вреден, он безопасен.
3: Слава Богу,
4: конечно. Вот эти мховые прогулки.
3: Да, замечательные.
4: Любим. Вот я вам скажу просто дело
3: как
4: в том,
3: же он
4: что
3: передает?
4: Вот каким-то, я вам скажу, неуловимым.
3: Спорами?
4: Споры, я думаю.
3: Споры МХА.
4: Ну, это институт МХА. Туда к вам, так сказать, скорее всего, профессора Букина. Оттуда оторвать его от МХА.
3: Потому
4: что он весь во МХУ.
3: Я
4: ему говорю, во МХУ я сколько
3: Иван
4: раз уже...
3: Иван Федорович,
4: во МХУ я вас видел уже. Вот и все, понимаете? Обычно я так ему говорю. Он действительно во МХУ постоянно.
3: Вот вы просто вот так вот, буквально, вот мимо вас проходит человек на улице.
4: Да.
3: Вот просто мимо идет человек на улице.
4: Ну да.
3: Шляпы, очки, не знаю, зонтик.
4: И я могу определить уже.
3: Можете определить?
4: Да, конечно.
3: Как?
4: По его искривленным бровям.
3: Да вы что?
4: Да, да.
3: То есть брови
4: да,
3: показатель.
4: Да, немножко...
3: Первый показатель.
4: Да, первый показатель. А потому что первый подвержен этой мшистости.
3: Мшистости брови?
4: Брови.
3: То есть чем гуще брови,
4: тем
3: опасность увеличивается.
4: Опасность начинает назревать.
3: Дорогие слушатели, мы ненадолго прервемся, потому что самое интересное будет дальше.
2: Не отступай!
0: Сладкие мурашки.

вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива без лицензии. Просто

0: Классика в эфире.
1: Тихо воркуя, на окне сидел голубь. Он водил глазами, пытаясь, наверное, понять, бывал ли он тут когда-либо раньше. Его размышления прервали два товарища, прилетевшие с ветки стареющего клена повыше и поближе к последним греющим лучам солнца. На календаре была середина сентября, самая желтая пора в году. Самый озелененный район Москвы Биберево на время оделся в невероятно красивое желтое платье. Улетевший с подоконника квартиры восьмого этажа голубь наверняка поневоле заглядывался вниз. Грязно-голубые исполины высоток и бледно-желтые бревна многоподъездных домов утопали в желтом море с красными рифами. Она всегда задавала вопросы и не ждала ответов на них. Она мечтала, но опасалась воплощения мечты в жизнь. Она боялась терять, поэтому ничего не имела. Ибо лишь тот, у кого ничего нет, не способен ничего потерять. Жить в страхе чудовищно. Любить в страхе подобно аду. И этот ад собственноручно она изо дня в день создавала для себя. Глупая. Вы прослушали отрывок из повести Владлена Почуева «Серая ветка».
0: Классика в эфире.

что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в программе, которая называется «Небесная высь». Удивительное название, не правда ли? «Небесная высь». Сегодня у нас в программе человек, казалось бы, такой простой, такой известной, обычной профессии, которая давным-давно уже канула в лету. Но вдруг ни с того ни с сего стало понятно, что без этой профессии сегодняшняя цивилизация, сегодняшняя жизнь наша никуда.
1: Возможно.
0: Да подождите, ну
1: простите,
0: что вы, друг
1: я
0: мой,
1: не
0: что
1: выдержу,
0: вы, что
1: просто...
0: вы, не понимаю вас.
1: Я не выдержу.
0: Итак, сегодня у нас в гостях Евгений Ларин. Здравствуйте, Евгений.
1: Спасибо. Здрасте, здрасте, мой
0: Евгений,
1: дорогой.
0: Не, да. Ну, сразу же я хочу сказать. Сразу скажу, ну, профессия ваша обыкновенная, правда ведь?
1: Ну, ведь не совсем.
0: Ну, она не совсем.
1: Ну,
0: да,
1: она,
0: конечно,
1: простая,
0: конечно,
1: как бы, на
0: ну,
1: первый взгляд.
0: Вы позволите, я назову ее.
1: Давайте.
0: Дело в том, дорогие друзья, что Евгений Ларин у нас... лифтер.
1: Да.
0: Да? Да. Просто лифтер.
1: Да.
0: Обычный лифтер, человек, который всю свою жизнь,
1: да,
0: посвятил, или не всю.
1: Почти.
0: Вы сейчас расскажете
1: я
0: об этом,
1: расскажу,
0: Евгений,
1: я
0: но
1: расскажу.
0: Я буквально вот короткое вступление для наших дорогих слушателей.
1: Да.
0: Евгений Ларин – лифтер.
1: Да.
0: И сегодня эта профессия, как ни странно, выясняется,
1: да,
0: она снова возвращается в наши родные, даже уже облагороженные,
1: да,
0: лифты, я бы сказал,
1: да,
0: вот так.
1: Да, да,
0: вот.
1: Да.
0: Какой сегодня уже лифт без лифтера? Ну что ж, Евгений, еще,
1: да,
0: раз здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И вот что мне хотелось бы спросить. Как вы поняли, что это ваше призвание? Как вы решили, что лифтер – это, так сказать, на всю жизнь?
1: Вы знаете... Такая интересная история случилась со мной, когда мне было 15.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Так-так-так.
1: Мне было 15, я стоял.
0: А вы учились в школе в это время?
1: Я учился в школе. Но мы с мальчишками побежали в высотку. Высотный дом.
0: Так?
1: Да. Мы, наверное, в общем, высотный дом, большой очень. Там были удивительные громадные лифты. Громадные просто.
0: Ну, стоит напомнить нашим слушателям,
1: да,
0: для,
1: да,
0: тех, кто,
1: да,
0: никогда не был, так сказать, в городе.
1: Да, да, да.
0: Лифт – это такая конструкция, которая поднимает на верхние этажи и спускает сверху
1: пассажиров.
0: Вниз пассажиров.
1: Да.
0: Ну и грузы тоже,
1: грузы,
0: как говорится. Да. Ну,
1: грузы.
0: Просто есть такие люди, которые никогда лифтов не
1: видели. Ну вот. Вот и заодно и они узнают об этом.
0: Да. И вот, да, что вы в 15 лет.
1: И вот в 15 лет я влюбился в Катю. Но не об этом сейчас речь. Просто дело в том, что мне надо было уединиться. Я побежал в эту высотку, побежал, как-то дождь прямо в лицо.
0: Я прошу прощения,
1: да,
0: Евгений,
1: да,
0: так сказать,
1: да, да,
0: уединиться в каком смысле? Сам с собой вы,
1: да,
0: влюбились,
1: да,
0: в Катю,
1: да,
0: и решили как-то уединиться для,
1: да,
0: того, чтобы что?
1: Да.
0: Для того, чтобы не...
1: Да.
0: Ой-ой-ой-ой.
1: Но я скажу вам, в чем была сермяжная правда. Вот как бы я сказал. Да. Мне надо было уединиться, я должен был сосредоточиться, потому что мне нужно было признаться ей.
0: Это перед тем, как вы решили,
1: да,
0: уединиться,
1: да,
0: перед,
1: да,
0: тем, как признаться, собраться,
1: я побежал,
0: а потом уже отъединиться, как бы,
1: отъединиться, и потом признаться.
0: Понятно.
1: Вот. Я побежал в высотку, и я сел в этот лифт, громадный. На нем какие-то красивые узоры, какие-то удивительные фрески. В общем, это был для меня почти храм.
0: Понимаю вас. Напоминаю, дорогие друзья, свой рассказ в нашей программе «Небесная высь» ведет лифтер Евгений Ларин. И скоро мы к вам вернемся.

0: Пи свой край.
1: Флора и фауна.
2: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе. Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.
3: Рай, рай, рай. Хей, Велет, кипись вон!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
3: Парапет времени.
4: Вы замужем или нет? Вы были замужем?
5: Это не имеет отношения
4: вот,
5: к нашему сценарию и к нашему проекту.
4: Личное у вас становится впереди общественного.
5: Вы на чьей стороне? Вы должны быть...
4: Я на вашей стороне?
6: И что? И что?
4: Тише, Бубнов.
6: Тихо. Я и еще раз хочу сказать.
5: Так, еще следующее. Я не закончила. Выслушайте меня, пожалуйста.
4: А мы ведь даем вам.
5: У вас 4-я серия пропущена. Вы можете себе вообще представить это?
4: Бубнов.
5: И да. Порядок идет именно так. За 3-й и 5-й. Я не знаю, почему он молчит. Только я говорю. Зачем Кристина, скажите мне, опять пишет черную картину? Опять у нас чернуха, полный рот. Это же невозможно. Или какие-то другие там. Лишь только для того, чтобы в сказочном финале бабушка открыла Пикассо и прочих импрессионистов.
6: Никогда.
5: Да не нужны эти картины вовсе.
6: Если...
5: Такое впечатление, что вся чернота, чернуха, просто это вот мировоззренческая история автора, который здесь сидит.
6: Да не надо мне! Вы пробовали коленки сами себе?
5: В традициях русской культуры всегда есть свет в конце туннеля.
6: Не надо.
5: И не надо в нашем телесериале вот этой самой чернухи полный рост. Я повторяюсь, но это так. А потом, простите меня, сцены из Гамлета.
6: Вы попробуйте сами себя вот так вот поделать.
5: Это, конечно, может быть. Может быть. Но 3 убийства подряд. Ну вы подумайте, в маленькой квартире.
6: Никогда, я вам говорю.
5: Да так, чтобы трупы куда-то подевались. Иначе их бы все-таки заметил Максим. Но это
6: если
5: просто,
6: Максим
5: просто,
6: заметил?
5: Это так очевидно. Ну? Да еще не замечены им слепые девочки, находящиеся в этой же квартире. Ну,
6: так.
5: Послушайте, это же многовато.
6: Нет.
5: Ну, многовато.
6: Да нет.
5: А уж тем более отрубленная рука в унитазе, от которой тоже незаметно можно избавиться, слив ее. Ну, честно говоря, я таких унитазов-то в глаза не видал.
6: Да, вы...
5: Чтоб слив спокойно проходила человеческая длань. Что вы все выдумываете?
6: Не надо мне...
5: Близься к реальности.
6: Дланью?
5: Чтоб слепая ее вычислила
6: засовывать.
5: И забрала у нее пистолет.
6: Никогда.
5: Послушайте, да если слепые девочки и Кристина виртуозно избавились от трупов.
6: Ну,
5: кому?
6: Что?
5: Кому седой раздает
6: кому седой?
5: От парка?
6: Да надо было читать.
5: Ну вы разберитесь, будьте добры, с этим тоже.
6: Седой.
5: Как это можно снимать?
6: С какой?
5: Да 5-я серия невероятно велика.
6: Не надо.
5: У вас там какая-то путаница просто вышла.
6: Я сказал. Да что же она? Ну и еще раз я хочу вам сказать. Когда седой вытаскивает вот эти вот вещи, он первый раз, посмотрите,
5: я
6: переворачиваю.
5: Я еще не все сказал.
6: Посмотрите внимательно,
5: дайте мне продолжить,
6: вы
5: дайте
6: видите?
5: Мне продолжить, пожалуйста.
6: Не трогайте меня сейчас. Вы чувствуете, вы когда вот чувствовали, вот когда вот себя вот так делали.
5: Послушайте, нет, у вас есть хорошие моменты. Очень есть хорошо с казино. Но дальше опять чернуха. Вы такой концентрации.
4: Дорогие друзья,
5: опять
4: прошу,
5: лимон.
4: Регина Михайловна, одну секунду. Регина Михайловна, секундочку. Дело в том, что у нас буквально сейчас короткий перерыв. Напоминаю вам, что вы смотрите программу
3: «Парапет времени».
4: Да, и буквально мы уходим сейчас на рекламу и сразу же возвращаемся. Сразу, действительно, вопрос седого и отрубленной руки очень интересует нас.
6: Я вам говорю, вот это вот...
5: Да не надо перевязывать, Кристине себе руки шелковым шелком, не
4: я
5: надо.
4: Хочу вам напомнить, что вы не смотрите, а слушаете программу. И это удивительная вещь, да?
3: Парапет времени.
4: С удовольствием представлю наших гостей, которые уже, знаете, в этой студии, пожалуй, что и не гости, наверное, а хозяева, потому что я даже не успеваю говорить. Мы по-прежнему разбираем отношения между Виталием Бубновым и Региной...
5: Михайловной.
4: Простите, ради бога. Регина Михайловна. Регина Михайловна, как продюсер, запустила картину, взяла деньги, но деньги не отдает, картину не запускает. Мы хотим понять, почему зрители ее так ждут, а ведь это продолжение. И ответьте нам,
6: Виталий. Она тычет постоянно меня. И зачем? Я вас прошу, еще раз. Давайте попробуем.
5: Как вы себя ведете? Угомонитесь.
6: Тихо. Давайте.
5: Нет, я знаете,
4: мы в демократическом государстве.
5: Мне не надо.
6: Если Кристина просит Дилера помочь найти жениха, почему он говорит ей об анониме? Потому что он говорит, то, что у него душа. Душа у него. А меценаты — это тоже люди.
3: Парапет времени.
0: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
8: Täällä Tora, minä hyvä Graham.
9: Kato Akia Tora on lähdössä maailman kiertolla. Akia Tora on the road, hei!
8: Mutta joku jos kertoo Fajalle, et meikä on päästetty laulamaan, niin sukat pois.
9: Jumppa huiti Tora! Oletko sä raadannu ahtelis tänne näin taas? Nyt te kotiin niinku olis, jos oot niin vastenmielinen kaveri, että ei sua kyllä kehtaa minnekään.

0: Текс. Эй, Кевит Филли.
1: 101.ru.
2: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио. Мускус.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня на Фоменко Фейк Радио программа «Мускус». И у нас в гостях Виктор Мускус. Мы, значит, выяснили, что в удивительном огромном количестве, как я понимаю, Виктор выделяет мускус. Этот мускус, значит, для чего он? Ну, вот выясняется, что основная тема мускус – это топливо для барж. И сейчас получается, что мускус… Ну, вы говорите, что мускус вполне возможно в военных целях будет использоваться.
4: Да, в общем, мы так планируем сейчас. Мне там рассказали, что можно соорудить вообще такие военные баржи. Вот, на них там, ну, вот отправлять там далеко, за рубеж, естественно. Ну, это экспорт там туда-сюда.
3: Вот. То есть экспорт можно еще, им получается, экспортировать мускус ваш?
4: Можно экспортировать на них же, и можно экспортировать мускус.
3: Я вот что хочу спросить у вас. Экспорт мускуса, какие перспективы?
4: Да у меня его дофига просто. Вот в чем все дело. Я же не виноват.
3: Скажите, ну, в чем если виноват, не виноват? Это польза для страны.
4: Конечно, польза.
3: Скажите,
4: конечно.
3: Вот такой вопрос. Вот, предположим, вот если не дай бог военные действия.
4: Да.
3: Вы, так сказать, если впереди колонны, например.
4: Ну, если впереди колонны, значит, это уже понятно, что там все, кто впереди, там на меня пойдут, они все
3: противники
4: лягут.
3: Наши противники. Лягут. Наши противники все лягут.
4: Лягут.
3: Потому что мускус.
4: Потому что мускус.
3: Мускус – это основа.
4: Это основа, да.
3: Просто они получается, лягут. У кого больше мускуса, то ли…
4: Да.
3: А вот такой я хочу задать вам вопрос сразу. А на международной арене вы уже появлялись?
4: Конечно, появлялся.
3: Я хочу вот у вас сразу спросить. А за рубежом есть аналоги вас?
4: Нет, к сожалению. А может, к счастью, а кто его знает там? Я же не знаю.
3: То есть вам по мускусу, в принципе, равных нет?
4: Равных нет.
3: Схлестнуться не с кем.
4: Да и в космосе тоже, я думаю.
3: Обалдеть можно. Обалдеть.
4: А туда уже пробовали, а каких-то этих отправлять хвостатых, ну, ничего не получилось.
3: Я просто вот хочу задать вам вопрос. А вот я знаю, что у вас брали с собой ихтиологи.
4: Да, да.
3: Киты очень любят мускус и очень чувствуют его.
4: Да.
3: И ихтиологи брали вас, чтобы привлечь, так сказать, китов, чтобы изучать их поближе.
4: Ну, естественно.
3: Не убивать, не дай бог, просто изучать.
4: Ну, естественно.
3: Вы плавали с ними на пароходе, киты подплывали близко.
4: Ну, на барже мы плавали, во-первых.
3: Такой, а на барже?
4: На барже, конечно.
3: На своей вот этой барже?
4: На своей барже, вот эта, которая уже переделанная, специальная такая.
3: То есть, в принципе, мускус на барже получается.
4: И получается мускус на барже, а киты, они нас сопровождали там до самого конца.
3: То есть, получается, сейчас вот я понимаю, да, что благодаря тому, что вы у нас есть...
4: Да.
3: В принципе, выходит так, что мы защищены абсолютно.
4: Абсолютно.
3: Во-первых, не будет военных действий ни с кем.
4: Ни с кем. А
3: все знают, что у вас мускус.
4: Вот и все.
3: Вот.
4: Ни у кого другого мускуса нет. И все.
3: В таком объеме.
4: В таком объеме, конечно.
3: Потому что у меня он есть, но у меня его совсем практически нет по сравнению с вашим.
4: Ты как...
3: Ваш мускус, как говорится, всем мускусом мускус.
4: Понимаешь разницу здесь?
3: Я вот что еще хочу спросить вас. Скажите, ну, предположим, если вот вы летите в самолете, например.
4: Ну, там сложнее, сопла забивается.
3: То есть в самолете не очень?
4: Не очень, поэтому я стараюсь не летать. Ну, как-то там, я говорю, больше на барже. На барже.
3: То есть даже если в отпуск...
4: На барже.
3: Тогда. На барже идете в отпуск.
4: Естественно.
3: Вот что еще хотел бы узнать. Вот вы приходите, предположим, в отпуск. Вот вы пришли.
4: Ну, пришел.
3: Ну, предположим, вы захотели отдохнуть, предположим, ну, где-нибудь там на Средиземном море.
4: Ну, да, да, на острове там, на острове.
3: Вот вы подплываете на барже.
4: Да.
3: Ну, все же чувствуют ваш мускус.
4: Ну, конечно, чувствуют.
3: Вот я сейчас сижу, честно говоря, в студии и прям чувствую... Ну, мне уже трудно работать.
4: Трудно, я знаю.
3: А я знаю, что вы сдерживаете ваш мускус.
4: Я сейчас очень сдерживаю. Я вообще, если бы я не стал сдерживать, сейчас все бы тут залипло вообще.
3: Боже ты мой.
4: Вся аппаратура залипла.
3: Два слова я хочу сказать перед тем, как мы продолжим.
4: Да.
3: Сейчас мы возьмем небольшую паузу, потому что мне нужно
4: порций.
3: Буквально две минуты, чтобы стряхнуть себя просто мускусом.
4: Давай, конечно. Легко.

0: не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.

0: Мельников. Фоменко Фейк Радио.
1: Online Radio 101.1
2: 101 Ру.

0: Ветер перемен, дорогие друзья. Снова здесь Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. И у меня потрясающие гости Артур, Виктория. Виктория, Артур – это люди-упыри, которые прожили... Да даже вы знаете, я смелюсь сказать, что действительно, в вас человеческого больше, чем нечеловеческого. Вот так я общаюсь с вами и понимаю, что, конечно, это так. Мы обсудили многое. Обсудили разницу между упырями и зомби. Так сказать, ниши уровень этой западной культуры, ну, да. И наши выдающиеся упыри, конечно, которые являются интеллектуальными людьми и пишут стихи, и множество научных открытий, и, так сказать, все это практически принадлежит упырям. Будущее за упырями, мы говорили о том, что упыри бессмертны, поэтому, так сказать...
1: Да, и не знают усталости.
0: Ну, вот какой у меня вопрос. Да? Прямо сейчас. Я хочу узнать, скажите мне прям вот и вы, Виктория, и вы, Артур, скажите, пожалуйста, упыри, как таковые, они же историческая кладезь, они несут в себе всю информацию, правильно я понимаю?
1: Абсолютно верно.
0: И вот у меня сразу возникает вопрос, часто ли вы... вас привлекают наши историки, которые занимаются историей и так далее?
1: К сожалению, нет. Вы знаете, проблема в том, что нам даже сложно получить доступ в библиотеку. А для нас это очень важно, потому что когда мы читаем историю, мы читаем же во многом про своих друзей. Которые были 2000 лет назад, 1000 лет назад. Это люди, с которыми мы общались, которых мы знали.
0: Но они по какой-то причине...
1: нам не дают, сказать, почему-то...
2: Умерли, да? А, да, ну, конечно.
0: Они... Потому что они не были упырями.
1: Да, да, мы, конечно, же дружим не, конечно, только,
0: то есть,
1: с упырями.
0: Вот, упыри дружат не только с упырями, конечно, но и с неупырями. Да, удивительно. А скажите, вот как вот эта грань упырь-не упырь, как она проходит, где эта граница? Как узнать, человек упырь или человек не упырь?
2: Ну, вы знаете, это же сразу видно по, ну, по открытости. Нет более открытого, более чуткого,
1: и
2: более беззащитного человека, чем упырь.
0: Ага, понимаю, да? Вас. И у меня сразу к вам просьба, просьба, дорогой вы наш Артур. Да. Прочитайте, пожалуйста, что-нибудь из ваших стихов, если, конечно, у вас есть такое желание.
1: Артур, что-нибудь из водного цикла.
2: Водный?
1: Да.
2: Хорошо. Вода, вода, я ждал тебя как друга. Ты вновь пришла нарушить мой покой. Прошу тебя, скорее.
0: Без испуга?
2: Без испуга.
0: Я прямо чувствую.
1: Вы знаете, я прямо чувствую. Это не случайно. Вы знаете, да, вот такова сила стихов Артура, что ты чуть-чуть наперед уже начинаешь понимать, о чем речь.
0: Вот у меня какой вопрос. Вот все-таки, а я вот сейчас сижу здесь и думаю, я вот одел очки специально. Вы сказали мне надеть очки, обязательно светоотражающие, чтобы ваша упырская энергия в меня, так сказать, не затекала.
2: Да.
0: А если я вдруг ни с того ни с сего захотел бы, чтобы в меня затекала ваша упырская энергия, ну, вдруг я подумаю, а почему бы и мне не стать упырем? Почему бы мне не прожить 2, 3, 4, 5 тысяч лет?
1: Вам нельзя.
0: Как нельзя?
1: Вам нельзя.
2: Объясни, объясни.
1: Ну, не каждый может.
0: То есть вы уже смотрите на меня и понимаете, что я не могу?
1: Да, у вас не получится. Энергия другого рода.
0: Ага, а могу ли я ее сменить?
1: Нет, не выйдет.
0: Ну, то есть,
1: просто,
0: в принципе,
1: не получится.
0: Упырь – это очень ограниченная
1: каста. Конечно, поэтому я и сразу сказала, что это избранный круг лиц.
0: Избранный круг лиц. Очень, как говорится, с одной стороны, конечно, хорошо, с другой стороны, жаль, потому что, конечно, хочется порой продлить, так сказать, продлить жизнь.
2: Я понимаю. Но вот я все равно чувствую вашу энергию, чувствую вашу вот эту вот сопричастность. Это так приятно.
0: Спасибо.
1: Я вот, но хрупкости не хватает, понимаете?
2: Может быть, хрупкости.
1: Хрупкости
0: энергии не хватает.
1: А ее, да, ее сложно добавить. Ее откуда взять? Понимаете, она либо есть, либо нет.
0: А энергия упыря. Мы продолжим наши беседы в программе «Ветер перемен». Напоминаю, что это программа «Ветер перемен», дорогие друзья. Через небольшую паузу мы вернемся к вам.
3: Реклама.
4: Реклама?
3: Реклама.
4: Фоменко Фейк Радио.
5: Минутка поэзии.
1: Я спросил у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины: та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает, снег молчит и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
6: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?
6: Веселые сапожата.
8: И после того, как мы с вами, уже познакомившись, теперь разговорились с острым болгарским Станиславом, с перцем, в полном смысле этого слова, с большой буквы, я бы сказал, перец. Вот расскажите нам, вы делили на две группы людей, которые пережевывают, значит, перец. И некоторые пережевывают это до самого конца. То есть они как бы не передают сразу пациенту, я сказал. А некоторые ведь бывают и пациенты у вас. Вот расскажите об этом. Ну, это же и лечебные пережеванные.
9: Для нас самих, для компании, конечно, да? Это не может так.
8: Не может.
9: Но для тех, кто немножко это ест, это и лечение.
8: Это и лечение. А одновременно?
9: Да.
8: Потрясающе.
9: И слюна опутывает, это же специальная слюна.
8: Это специально, получается специально.
9: А уж когда через желудочный сок, так вообще.
8: Когда через желудочный, когда сливается.
9: Ну, хочу сказать, это же и от подагры.
8: И от подагры, так.
9: И, конечно, это от застоев.
8: От застоев.
9: Везде.
8: Стоев, вот, кстати, и сам Стоев вам как бы помогал.
9: Разговор.
8: Нет, не хотите с ним.
9: Его предложение не пойдет.
8: Он ведь хотел это в Антарктиду
9: не
8: отправить.
9: Не пойдет.
8: Он хотел на север.
9: Не пойдет.
8: Хорошо, ладно.
9: Я только хочу сказать, сейчас компания растет.
8: Да.
9: И она уже большая.
8: Сколько?
9: 356 тысяч человек.
8: Ой, боже. Это закажет.
9: Все.
8: 369 тысяч работников.
9: Да.
8: Среди них есть женщины, рожавшие?
9: Нет.
8: Ну и слава богу.
9: Женщины-девственницы только.
8: Только девственницы. А это ведь влияет на слюну.
9: Конечно, на сок.
8: На сок и на слюну. Сок и слюна. Вот так сок бы я построил бы. Построил бы вот этот
9: диалог.
8: Наш диалог.
9: Конечно.
8: А как замечательно,
9: что
8: Станислав разговаривает на русском языке. И улыбается.
9: Так потому что учил специально поставки делать.
8: Поставки, конечно, естественно.
9: 356 человек. Не только живуны.
8: А кто еще?
9: Сейчас компания разрастается.
8: Так. И кто ж теперь?
9: И что ж? Мнем.
8: То есть не только жуете, еще мнете.
9: Мнем.
8: Да все мнете практически.
9: Ну,
8: почти.
9: Сейчас почти все мнем.
8: Почти все.
9: Мнем, чешем.
8: Чешем. То есть вы вычесываете или прочесываете?
9: Просто чешем.
8: Чешем.
9: Вот это прочесы, вычесы не нам.
8: Не на, это не вы нам. Не вы.
9: Пока только жуем.
8: Это Стоев хотел сделать.
9: Мнем.
8: Да.
9: Чешем.
8: Жуем, мнем, чешем.
9: 356. Просто как пример для вашей программы.
8: Да.
9: Но может только, если делать, то маленький бизнес становится большим.
8: Да, то есть вы на пути уже к расширению, к большому бизнесу.
9: Да.
8: Я вас могу поздравить с этим.
9: А цены не растут.
8: Цены не растут.
9: Нет.
8: То есть по-прежнему...
9: Пожуй, отдохни.
8: Пожуй, отдохни. У вас сколько родилось вот этих удивительных таких умозаключений? Пожуй, отдохни. Потом, значит...
9: Жуй, не спи.
8: Жуй, не спи. сок и слюна.
9: Слюна и сок.
8: Слюна и сок,
9: по
8: да.
9: порядку.
8: По порядку, слюна
9: сначала
8: и сок.
9: Сначала слюна,
8: да.
9: потом сок.
8: Да.
9: Так не может, что сок.
8: Слюна, а слюна сок, сок, да. Но потом есть еще слюна, сок, кал. Правильно?
9: Это не хочется говорить.
8: Не хочется говорить, но не будем.
9: Это
8: не будем.
9: Без смысла, это не продается в нашей компании.
8: Не продается.
9: Мы экологически чисты.
8: И абсолютно. Хорошо, хорошо. И вот с экологически чистым перцем я сейчас уже заканчиваю беседу. И хочется сказать спасибо вам. И спасибо вам и вашим всем работникам. 369 тысяч, вы вдумайтесь.
9: 356.
8: А, 356. 356. Среди них и девственницы, конечно, работают, не рожавшие. То есть это абсолютная слюна, стерильная просто, удивительная. Вы добились результата.
9: Да.
8: Это и есть малый бизнес с, как бы с претензией на большой бизнес, вы
9: да.
8: понимаете?
9: Я хочу передать всем привет.
8: Пожалуйста, я вас
9: сказать
8: прошу.
9: Сказать главное. Жуй-жуй, не спеши.
8: Жуй-жуй, не спеши. Я даже вижу эти стадионы, которые поднимают руку. Жуй-жуй, не спеши. Жуй-жуй.
9: Ну, что но... стадионы? Мы не футбол.
8: Нет, не футбол.
9: Мы
8: но...
9: здоровье.
8: Но ведь вы, когда собираетесь всеми вашими деревенскими, этими сельскими, так сказать, вашими массивами, вы собираетесь, где-то у вас какой-то праздник же проводит.
9: Но праздник жеванного перца.
8: Жеванного перца, конечно.
9: Ну, а как же? Два раза в год.
8: Два раза. Раза в год. Угу, угу. И что же, скажите, в этот момент какие-то, может быть, праздники проводятся параллельно?
9: Я же сказал.
8: Свадьбы тоже?
9: Я же сказал. Но что, два раза делаем
8: да,
9: такие?
8: Так, так, так.
9: И это такие большие, большие угу. фестивали. Угу. Но много уже конкурентов сейчас.
8: Уже много.
9: Они хотят все жевать.
8: Ну вот Стоев, вот ваш этот...
9: Что все... вы мне тычете мне Стоев?
8: Ах, то хорошо, не будем про него.
9: Прошу вас.
8: Да,
9: хватит
8: не будем.
9: Это.
8: Да бог с ним, бог с ним.
9: Стоев будет здесь, пусть Стоит и говорит там.
8: Правильно понимаю вас. Хорошо, не Кто расстраивайте, не улыбнитесь. А, что, спасибо, давай, дорогой. Буквально расцеловал бы в самый перец. Буквально бы расцеловал. И давайте с вами будем заканчивать нашу программу. Ура! Ура Станиславу Калову, ура жеваному перцу, ура девственницам. Всего доброго, мы заканчиваем программу. До свидания.

0: веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
1: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте, при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

0: Тренажеры Метлер.
1: Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное?
0: Он будет повторять ваши движения до резни.

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Виктор Желанный, эсквайр. Фоменко Фейк Радио.

0: «Веселые сапожата».
1: Сегодня программу «Веселые сапожата» представляет концерн «ИБИБИ» в поддержку малого бизнеса.
2: Поднимись вместе с «ИБИБИ».
1: Не опускайся, «ИБИБИ» ждет.
2: Эта программа, посвященная, она просто в поддержку малого бизнеса. Так она и себя позиционирует, эта программа. И с нами начинающий бизнесмен Петр из Саранска.
3: Я не хочу быть бизнесменом.
2: Петр, это так здорово и почетно быть предпринимателем. Представляете, вы предприниматель. Вы же хотите? Хотите?
3: Я вообще не хочу заниматься малым бизнесом.
2: Петя, вы только начнете. Вы только начнете, все покатится. У вас сразу все покатится. Малый бизнес, это, знаете, сейчас то, что сейчас вообще на повестке дня, жутко интересует всех. Презика прежде всего интересует. И особенно главу. Вот понимаете, в чем дело? Главу нашей необъятной страны. С ее реками, пасасами и лилясами. Наш презик так и сказал вообще. Да, малому бизнесу.
3: Я не хочу.
2: Вы же любите рано вставать, а?
3: Я не встаю.
2: Что вы имеете в виду? Господи, боже мой, значит, будет малый сидячий бизнес. Извините, я забыл, прости, господи, извините. Малый бизнес в Саранске, только вдумайтесь!
3: Во что меня втягиваете?
2: Петр, поздравляю вас в своем бизнесе.
0: Веселые сапожата.
4: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.ru. Скоблин ретивое. Фоменко фейк радио. Упругость мякоти.
1: С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Ирма. Так вот, да. Что вы, как вы делаете, как вы выращиваете, вот расскажите, ну, приведите пример.
2: Вы понимаете, да, хорошо,
1: себя
2: легкий
1: просто
2: пример.
1: Пожалуйста.
2: Вот, например, у нас на лице.
1: Вот что?
2: Существуют некие набряки.
1: Как?
2: Набряки. Ну вот на веках бывают набряки.
1: Так, хорошо, набряки.
2: На щеках набряки.
1: Набряки, так.
2: Вот эти брякиши.
1: Так,
2: брякиши,
1: так,
2: вот
1: так,
2: здесь,
1: так,
2: здесь,
1: да,
2: здесь,
1: да,
2: потом,
1: да,
2: есть брякиши.
1: Так.
2: Понимаете, вот их не должно быть.
1: Не
2: нам
1: должно
2: они
1: быть.
2: Не нравятся.
1: Конечно.
2: Ну разве вам нравятся ваши,
1: нет,
2: бряки?
1: Нет,
2: бряки никому на бряки не нравятся.
1: Ну это просто ужасно, когда набрякаешься, как бы с этими...
2: Ну набряки вот эти вот, да, висят.
1: Ну от слова брякнуться. Ведь есть русское слово брякнуться.
2: От слова набрякать.
1: Набрякаться.
2: Набрякать.
1: Набрякать.
2: Набрякать.
1: Ага, ну хорошо, пусть будет
2: набрякать. Они набрякают, набряки.
1: Хорошо, так. Ну так что, как вы справились?
2: Так вот, надо перераспределить эти набряки и просто направить их в нужную сторону.
1: Ну вот вы на примере на своем расскажите, что вы...
2: Ну вот у меня, например,
1: да,
2: от природы практически не было носа.
1: Да что вы?
2: Конечно. Практически маленькая, даже никакая картошка.
1: То есть вы родились с двумя дырочками?
2: Ну, практически, да, маленький там, да, мне всегда нравилось, ну, как это обычно бывает.
1: Да.
2: А когда чего-то, кажется, не хватает.
1: Хочется, чтобы этого было много.
2: Не хотелось настоящий,
1: да,
2: нос.
1: Нос, конечно,
2: да,
1: боже. Как?
2: Вот.
1: Как это удивительно у вас произошло,
2: да,
1: расскажите.
2: Так вот, а набряки были.
1: Так.
2: Были чуть-чуть на веках набряки.
1: Так.
2: Чуть-чуть были под глазами набряки.
1: Так. И?
2: Вот. И я их подраспределила в сторону носа. Вот.
1: Боже мой. Еще
2: вот
1: и в эту сторону.
2: Да.
1: Господи,
2: это
1: боже
2: вот
1: мой.
2: Это вот Каустас.
1: Это Каустас.
2: Каустас. Каустас.
1: Это чистый Каустас.
2: Но я просто
1: Каустас
2: сейчас.
1: Да,
2: я,
1: да,
2: не могу вам сказать именно вот что, как бы конкретные
1: что
2: упражнения
1: куда, что
2: показывать.
1: Куда, что куда ушло,
2: я,
1: да,
2: вам говорю как, чтобы,
1: да,
2: понимаете, чтобы у вас не ушло желание купить книгу.
1: Нет,
2: не латай
1: что,
2: себя
1: что,
2: два.
1: Вы, что вы, что? Не латай себя
2: вот, да,
1: два.
2: Вот,
1: да,
2: распределение, да, да, набрякиши, да, вот этих вот, да.
1: Да, я
2: это
1: понял.
2: Это первое. А потом, ну,

0: во-первых, у нас есть мазь под дуватин.
1: Под дуватин?
0: Да.
1: Мазь.
0: Под дуватин, которая помогает поддувать туда, где надо.
1: А-а-а.
0: Да. Путем плюс некоторые сокращения. Не путать с мышцами.
1: Так, а какие сокращения?
0: Потому что если бы мы мышцами, то это были бы, понимаете, крепкие, не
1: да,
0: такие.
1: Да,
0: а нам нужна мягкая вот эта упругость.
1: У нас и программа уже называется «Упругость мякоти».
0: В том-то и дело.
1: И вы, ведь не случайно, вы используете этот термин,
0: да,
1: упругость мякоти.
0: Да.
1: В своей практике?
0: Да,
1: конечно.
0: Конечно.
1: Еще раз хочу комплимент по поводу носа. Боже,
0: да, это
1: результат какой-то удивительный
0: Каустаса.
1: Это флюгер,
0: Каустас,
1: который как бы обдается бризом.
0: Каустас, спасибо.
1: Каустас, это чистый,
0: да,
1: каустас.
0: Каустас
1: просто.
0: Абсолютный.
1: Абсолютно.
0: Вот.
1: Да, да, хорошо.
0: Так вот. Так вот, вот сочетание специально подобранной мази,
1: да,
0: поддуватин, как я
1: да,
0: вам
1: поддуватин,
0: сказала.
1: Мазь вы запоминаете,
0: да,
1: дорогие друзья.
0: И специфических, я бы сказала, упражнений, которые связаны с легким, как сказать, подраживанием.
1: Подрагивание.
0: Да, да, да, да,
1: да. Да, да, да, да, да.
0: Вот оно способно увеличивать то, что вам нужно.
1: А, то есть вы, ну что, скажем так, вы, да, я понял, все, вы можете уже, я вас понял, боже мой, Ирмочка, это так приятно, но вы этим, так сказать...
0: То, что нужно увеличить,
1: вы
0: увеличили, немножко надо и вперед.
1: И вы увеличили, и практически все увеличили.
0: Да, конечно.
1: Замечательно, у вас такой силуэт,
0: да,
1: боже мой, боже,
0: да,
1: мой.
0: Это же... тогда в длину надо, понимаешь?
1: Да, да, это удивительно. Да и волосы у вас, вот эти локоны, это же тоже каустас.
0: Понимаете, вибрации.
1: Вибрация
0: это
1: волос.
0: Это очень полезная вещь.
1: Вибрация.
0: Она совершенно потрясающе воздействует на весь организм.
1: А как, скажите, пожалуйста...
0: Я же вообще была практически, у меня не то, что волос нет, были волосы.
1: У вас не было носа.
0: Ну, такие худосочные.
1: И, ну, скажем так, это были какие-то...
0: Какая-то,
1: это поросль,
0: какая-то,
1: поросль какая-то.
0: Какая-то была, понимаете, я бы сказала, шняга.
1: Ага, как интересно.
0: Это уже ваше...
1: Вы владеете, да, это да.
0: Иногда
1: шняга.
0: Ко мне разные люди приходят какие-то слова мне нравятся.
1: И вам нравятся какие-то, попадают к вам слова. И Ирмочка,
0: поэтому
1: да.
0: Поэтому избавляемся от шняги.
1: От шняги, как замечательно.
2: Упругость мякоти.
3: Пасквили? Срочно, недорого. Фоменко Фейк Радио.
2: Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
5: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое. Ухо тонкокожее. Загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.

0: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.
1: «101.ру»

0: «Трудный разговор». Программа на Фоменко Фейк Радио. В гостях у нас Илья Тарпатский. Он изобрел мазь-гель-невидимку. И сейчас мы продолжаем разговор о том, как она влияет на жизнь. Дело в том, что мы выяснили у Ильи, эта мазь, она несопоставима с плохими мыслями и делами. Как только некий субъект, помазанный этой мазью и абсолютно невидимый для общества, задумает нехорошее дело, сразу же его организм выделит дизудон. Это фермент, который полностью действие мази прекращает.
1: Конечно, и становится человек видим.
0: Удивительно. А вот теперь я хочу спросить, мы все-таки не договорили. Да. Вот я захотел в невидимым пойти, предположим.
1: Понимаю.
0: Я объясню. В женскую баню.
1: Да. Я скажу вам, интимно-тактильная, так и называется это. Интимная, интимно-тактильная субстанция. Это тоже одна из моих лекций, которые я провожу в институте Горева.
0: Так.
1: Вот. Институт Горева, он занимается именно вот этими моментами.
0: Ведь Горев, я знаю, он ведь пропал, да?
1: Горев пропал совсем пропал.
0: Дело в том, что, да. Может быть, он покрылся мазью и исчез.
1: Вот, может быть, я не знаю, даже не стал вдаваться в это. Я все равно, я хочу сосредоточить вас вот на чем. Вот у вас плохие мысли. Вот вы входите в баню. Вот, вот давайте я задам сейчас
0: давайте,
1: вам вопрос.
0: Давайте.
1: Вы зашли в баню с какими мыслями?
0: Просто посмотреть.
1: Плохого ничего вы не удумали?
0: Я не успел.
1: А не успели. Вот пока вы не успели удумать, вы невидимы. Вы даже можете слегка дотронуться до предмета вашего обожания.
0: Это опасно?
1: Это опасно? Очень. Вот два раза я попробовал. Вы знаете, я ни разу не думал о плохом.
0: Дизудон не выделяется.
1: Не выделяется, потому что я не думал о плохом. Я о хорошем думал.
0: Что мы принимаем за плохое? Скажем, ну, например, какая-то террористическая, не знаю, бандитская акция.
1: Да, конечно.
0: Это плохо.
1: Конечно, это плохо. Это однозначно.
0: А вот если ты в любовных целях...
1: В любовных целях можно даже совершить маленький половой акт.
0: Господи, ну что вы делаете?
1: Маленький?
0: Как вы рассказываете? Ну как? Мы, знаете, давайте уже сейчас перейдем прямо в открытую.
1: Ну говорим, давайте в открытую.
0: Либо, так сказать, акт, либо никакой. Понимаете, зачем мне это маленький?
1: Ах, я понимаю вас. Ну мы же работаем. Я работаю над этим. Вы понимаете, это мазь-гель. Это, вы понимаете, если бы она была только мазью или только гелем.
0: Понимаю вас.
1: Это вот сочетание пока трудно идет с актами.
0: Вы знаете, вот все-таки мне кажется, что нужно все-таки еще важный момент, который я сейчас вот просто начинаю в студии уже немножко чувствовать этот запах.
1: Да, и уже есть.
0: Прибывает и прибывает.
1: Скоро
0: вы появитесь.
1: Я появлюсь, потому что у меня плохие мысли.
0: Да. Ой, какая шутка.
1: Я пошутил.
0: Господи,
1: а что, сильно пахнет?
0: Уже пахнет нормально.
1: Уже
0: нормально пахнет. Дело в том, что, дорогие друзья, вы должны понять, что мазь-гель, к сожалению, она, мазь-гель-невидимка, она не испаряется, она все время держит как бы плотность, но постепенно начинает плохо пахнуть. Пока вот от этого мы не избавились. То есть человек-невидимка пахнет.
1: Да.
0: И вы его можете узнать по запаху, как я уже и говорил.
1: Да.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня мы сейчас просто, у нас время заканчивается эфирное. Мы завершаем.
1: Да.
0: Завершаем нашу программу. Это программа «Трудный разговор», я напомню.
1: Одно слово. Гостях...
0: Да, скажите, пожалуйста.
1: Запах не мешает, если мысли у вас прекрасны.
0: Великолепная, точная, совершенно
1: формулировка.
0: Человеческая формулировка.
1: Да.
0: Илья Тарпатский, изобретатель, ученый, на правах эксклюзивных своего открытия принес нам в студию
1: да.
0: Мазь-гель-невидимка. Итак, дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Спасибо вам огромное за это внимание. До свидания. Мы могли бы, Илья, поговорить по поводу приобретения?
1: Да. Да, конечно, мы поговорим. Обязательно.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
1: Классика в эфире.
2: Она обдала меня синевой глаз и улыбнулась. О чем мы говорили? Сейчас трудно вспомнить, еще труднее рассказать. Разговор перескакивал с одного на другое. Порой мы просто шли и молчали. А молчание было нам не в тягость, потому что наши души соприкоснулись и слились воедино. Незримые нити связали нас, и не было силы, способной разорвать эту связь. Как-то незаметно мы оказались у моего подъезда. «Мне пора», — грустно сказала Снегурочка. «Как? Уже?» Вздрогнул я. «Я провожу тебя».
3: «Не надо».
2: Она покачала головой. «Но почему? Я не мог отпустить ее. Не мог допустить, что вот сейчас она уйдет и исчезнет навсегда». Снегурочка молчала. Взгляд ее синих глаз пронизывал насквозь. Я сжимал ее руки, чувствуя холод даже сквозь варежки. Она улыбнулась и покачала головой. Я снял варежки, поднес тонкие пальчики к своим губам, подышал на них и прикоснулся поцелуем. Снегурочка вздрогнула, словно хотела что-то сказать, но я склонился к ней, и слова умерли, не родившись. Вы прослушали рассказ Александра Свадзе «Сердечная вьюга».
1: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
4: Следующий.
6: Касса здоровья.
7: Мы продолжаем программу.
8: Виталий Витальевич Жаков, хирург, да, у нас сегодня, да, в гостях. Да. Можно ли?
9: Да.
8: Самому уже после операции.
9: Да, естественно. Да.
8: Самому в домашних условиях промывать мозг.
9: Ну, не советовал бы, не советовал. Единственное только, если есть рефлектор, простой, самый простой, это самому даже сделать две пластинки, это электрод, дети этим могут заниматься, так сказать. Вот, сделать рефлектор, и просто чуть-чуть прислониться, чуть-чуть не сильно. И как бы, как я и называю это, под впечатлением. Находиться под впечатлением рефлектора.
10: Виталий Витальевич, а почему мне ничего не говорили про рефлектор?
9: Сейчас скажу.
10: Я ваша давняя пациентка.
9: Вы не волнуйтесь.
10: А может, мне тоже интересно прислониться.
8: А я вижу, что вам не нужно ничего промывать.
9: Вы поймите,
10: рефлектор.
9: У вас 14% у вас работает не 10, а 14%. Это вселенная, вы понимаете?
8: Это 4%.
9: Это 4% для нее, для Эллочки, это вселенная.
10: 15 хочу.
9: Но будем стараться. 15. Будем стараться, Эллочка. Вот бусы. Постепенно. Бусы. Вот, попробуйте сейчас бусы. Да.
10: Бусы.
9: Вот, да. Вот,
8: Юля Хватко пишет, так. Пишет нам. Что мне делать? Записываться ли на операцию или нет, в связи с тем, что у меня установлено лишь 3 2,2% мозга работает.
10: Юля, записывайся, Юля, записывайся.
9: Ну вот Эллочка рекомендует, но надо проверить.
8: Кто, надо ли кто, больше?
9: Не знаю.
8: Вот такой вопрос,
10: Юля,
8: который остро мы
10: Юль, ставим сегодня. Юль, ты меня слышишь? Записывайся,
9: да,
10: Юля.
9: Да, да. Надо попробовать, может
10: Юля.
9: Быть, связаться
10: да
9: с Юлечкой.
10: Юля!
9: По телефону, наверное,
8: позвоним Юле.
9: Может, позвоним Юле.
8: Давайте попробуем.
9: Эллочка, сейчас подождите секундочку, свяжемся с Юлей. С
8: Юлей Хватко.
9: Да, с Юлей. Сейчас, пожалуйста.
3: Алло.
9: Вот, вот.
8: Вот, наконец алло. Нас соединили.
3: Здрасте.
8: Прекрасно. Юлечка.
9: Здрасте, здрасте, Юлечка, да.
8: Здрасте.
3: Неужели вы ответите на мой вопрос?
8: Да, да, и на ваш звонок конечно. Сначала мы ответили, а теперь вот вы пишете, что у вас 3,2% мозга. И вы хотите, Юлечка, я правильно вас понимаю?
3: Хочу.
8: Вы хотите увеличить как бы объем работающего мозга.
3: Вот увеличить вы мне, да.
8: Да, и тут, Юлечка, вот резонно возникает вопрос. Зачем?
3: Как-то, а мне кажется, веселей будет.
8: Веселей будет?
9: А,
8: ну, может быть, у вас
9: понимаю.
8: Есть какие-то цели конкретные? Может быть, вы хотите, ну, что-то конкретно? Ну, я не знаю. Например, начать работать на бульдозере, ну, например.
3: Нет, нет, я и это хочу, и на бульдозере я хочу, и...
9: Мне вот
3: эти
9: хорошо.
3: Много желаний, просто мне кажется, что эти проценты лишние, они как-то будут мне помогать. Близко.
9: Скажите, а вы когда-нибудь путешествовали так вот далеко от дома? Да путешествовали?
3: Виталь, это вы?
9: Да, это я. Здрасте, здрасте. Юлечка, я все. Я под контролем. Все слышу. Да. Говорите. Путешествовали далеко от дома, нет? Километров 5-6.
3: Нет, я только в магазин, тут я рядом.
9: То есть 2 километра?
3: Да.
9: 2 километра. Попробовали 4 километра. Вы можете попробовать?
3: Я не могу, я опасаюсь.
9: Пока опасаетесь, я понимаю вас. Но попробуйте 4 километра. Попробуйте зайти за угол. Заходили за угол когда-нибудь, нет? За угол заходили?
3: А что это?
9: За угол? Ну, это угол такой у вас, прическа.
8: Вот, дорогие друзья, да. Я напоминаю вам, сейчас с Юлией Хватко ведет разговор Виталий Витальевич Жаков, наш хирург, который работает без вмешательства. Обсуждается проблема. Дело в том, что у Юленьки всего лишь 3,2% мозга работает. И вот сейчас налицо это процентная работа.
9: Вот, я прошу вас, за угол, это очень просто. У вас причесочка такая квадратная. Скажите, опишите себя.
3: У меня треугольник такой.
9: Треугольник, хорошо. Вот у него углы есть у треугольника же, да? Вы же знаете,
3: да.
9: Сколько углов? 4. Нет? Я вас сбиваю специально. Сколько углов у треугольника? 4. Я вас сбиваю. Ну, вы говорите.
3: 2,
9: конечно. У треугольника 2 угла. Так вот, попробуйте зайти за один угол сейчас. Вот попробуйте сейчас мысленно зайти за один угол.
3: Один угол моей прически?
9: Да, зайдите сейчас. Ну?
3: Боюсь.
9: Не бойтесь. Ну-ка, давайте.
3: Раз, два.
9: 2, 3. Сама отпускаю. Отпускаю. Иди, отпускаю тебя.
3: Пошла.
9: Молодец. Я запью водички, пока ты идешь.
8: Дорогие друзья, напоминаю, это касса здоровья на ваших глазах. Уникально. Уникально лечит прямо по телефону Виталий Витальевич Жаков. Без вмешательства лечит Юлю Хватко.
3: Я пойду за второй.
9: По шпалам. Пошла. Ах ты,
3: Хорошо. Хорошо себя чувствую, Виталий Витальевич.
9: Молодец. Так держать.
3: Потом еще третий угол еще есть.
8: Мы попрощались с Юлей. Дело в том, что вот, Виталий Витальевич, вы знаете, меня совершенно это потрясло. Вот так и работает касса здоровья, дорогие друзья. На ваших глазах сейчас вы обратили внимание. У нас в гостях Эл, которая...
10: Кстати, я так рад за Юлю, как я
9: да,
10: рад за Юлю.
9: Вот, видите, вот.
8: И вы слышали, как нам позвонила Юлия Хватко. И абсолютно я убежден, что сейчас у нее... Ну, во-первых, ее покинула изморозь, это стало
9: абсолютно,
8: понятно.
9: Абсолютно, да.
8: И
9: абсолютно.
8: Она уже, вы видите, это никаких, конечно, не 3,2.
9: Это уже 5.
8: Это уже 5. А то, может быть, мы вот с Виталием Витальевичем, не боясь, может быть,
9: да.
8: Скажем, даже и 6.
9: Да и 8 там могло быть.
10: Она пошла.
8: Как вы замахиваетесь вообще?
9: Ой, вы знаете, я замахиваюсь, я
8: и
9: вам скажу.
8: И такой последний вопрос,
9: да,
8: который нам задают все без исключения наши радиослушатели.
9: Да.
8: Сколько?
9: 14.
8: Все понятно. И вот, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо вам огромное. Это была касса здоровья. У нас была в гостях Эл и ее руководитель Виталий Витальевич Жаков.
9: До встречи.
10: Всех Виталий Витальевич.
6: Кто следующий? Касса здоровья.
4: Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
11: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает и легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
6: С нами хорошо. 101.ru.
12: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внутренняя политика.
2: Федеральная антимонопольная служба решила ввести тариф за пользование пешеходными переходами. Для удобства граждан на всех пешеходных переходах будут установлены турникеты. Стоимость прохода будет варьироваться от 15 до 40 копеек за один переход.
3: Они топчут асфальт! Машины по нему ездят, люди ходят! Это ж невозможно уже терпеть! Асфальт, он не резиновый! Мы и так его чиним за счет государства! Это неслыханная роскошь!
2: Сообщил на пресс-конференции глава ведомства Егор Баландин.
1: Автопро.
2: Автомобильный завод номер 19 сообщил о том, что изобрел колесо. Напомним, что сделать это отечественному производителю не удавалось последние 60 лет, с тех пор, как было открыто производство.
4: Мы уже поняли, что оно должно быть не просто резиновым, а его надо усилить металлическим ободом. Вот, правда, пока не понимаем, как. Пробуем переплавить резину и сталь. Вонючая, зараза, получается смесь. Но мы терпим.
2: Сказал в интервью нашей радиостанции главный технолог завода Тимофей Курочка.
1: Культура.
2: Заслуженный писатель мира, лауреат премии «Прозаический триумф» 2016 Серафим Иволгин готовит к выходу в свет свой новый роман «Пересечение рельс». На пресс-конференции, посвященной выходу книги, он сообщил, что это роман воспоминания, написанный им по мотивам его участия в городских школьных олимпиадах по географии в 1975 и 1977 годах.
5: Я также проиллюстрировал это своими контурными картами. Книга вышла небольшая, около 700 страниц, но, надеюсь, она найдет своего читателя.
2: Роман поступит в продажу на следующей неделе.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
6: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
7: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная.
8: Сексуальная.
7: Сексуальная.
8: Сексуальная.
7: Революция.
9: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. И только что Игорь рассказал нам о том, что появился новый материал «Эластопласт-М».
10: Да.
9: Угу.
10: Да, да.
9: В чем его, так сказать, превосходство? В чем он, так сказать, лучше того, что было бы просто, вот вы начинали свою работу с эластопластом?
10: Ну, например, вот...
9: Ну, во-первых, я не забуду сказать, что эластопласт — это ваше же и открытие.
10: Ну, естественно, конечно,
9: вы,
10: я же открыл, конечно.
9: Эластопласт.
10: Мы же начинали с пупырышков, потом мы как постепенно-постепенно от них как бы отказались.
9: Угу.
10: Пупырышки, они все-таки набухают, и они начинают как-то противоречить.
9: Угу.
10: Одно
9: угу.
10: другому противоречить. А здесь мы должны как-то... Ну, целиком отдаваться во власть.
9: Вот какой у меня
10: вагины.
9: Вопрос.
10: Да,
9: ну, вопрос.
10: Да, да.
9: Это, кстати, конструируя вагину, вы начинаете с чего? С формы ли?
10: Нет, очертания.
9: Очертания. Сначала очертания. И вы бы считаете, что они абсолютно разные по очертаниям?
10: Абсолютно. Вот есть, например, несколько моделей, да? Несколько моделей. Я как на этом хочу остановиться, да? Например, есть модель такая, называется «Власть Сойки». Здесь очень важно очертание, потому что вы можете в любое время суток дотянуться до своей вагины и... Власоик как бы обрушится на вас.
9: Скажите, пожалуйста, а вот я знаю, что у вас есть модели воздушные ожерелья, вот это новые, да?
10: Да, да, это воздушные
9: ожерелья. Упрямая герань.
10: Упрямая герань.
9: Да,
10: мы сейчас работаем
9: герань.
10: Над этим. Да.
9: Да, вот хочу сказать. Вот вопрос. Разница между власть сойки и упрямая герань.
10: Объясню. Есть люди, которые, ну, на грани. Вот они на грани. То ли он в самолете летит, то ли он едет в поезде. Но ему вот что-то нужно, вот необходимое. Он закрылся в купе, И он один остался. Mm-hmm. Вот один навстречу поезду. Mm-hmm. Там, понимаете, ромашки за окном, дуновение ветерка. Mm-hmm. Он остался один. Mm-hmm. Он дотягивается. И вот здесь нужна упрямая грань.
9: Mm-hmm. Упрямая
10: герань. Mm-hmm. Ну, и как мы ее сначала назвали упрямая грань, mm-hmm. а потом все-таки от грани перешли к герани.
9: Понимаю. Да. Теперь, значит, поговорим о системах координат. Что?
10: Mm-hmm.
9: Есть ли вагины с изменяемой глубиной?
10: Конечно, конечно, конечно.
9: Вагины с изменяемой шириной?
10: Естественно.
9: Скажите, пожалуйста, автономия?
10: Автономия – это до 3 часов автономной работы.
9: Обалдеть.
10: Вы можете себе представить?
9: Обалдеть.
10: В любых режимах вы можете как угодно
9: использовать. То есть у вас есть режим «случай в самолете»?
10: Случай в самолете, да. В походе, например.
9: Случай в походе.
10: Случай в
9: походе.
10: Случай
9: в поезде есть, да?
10: В поезде,
9: да. То есть вообще в целом на транспорте?
10: На транспорте mm-hmm. есть, да. Просто транспортный, так сказать, так это называется.
9: А вот что вы посоветуете? Вот вы, так сказать, как конструктор.
10: Да.
9: Что
10: да.
9: вы посоветуете? Вот если, например, я часто бываю в командировках.
10: Ну, так.
9: И основное мое, так сказать, средство перемещения – это все-таки, например, поезд.
10: Да, Владислав.
9: И вот я хочу вам сказать, да.
10: Вот я хотел бы как раз вам посоветовать.
9: Что вы посоветуете? Воздушное ожерелье, упрямая герань?
10: Нет, нет, все-таки
9: какую модель искусственной вагины вы посоветуете?
10: Я бы посоветовал все-таки власть-сойки вам. Власть-сойки. Mm-hmm. Потому что, знаете, вы сами почувствуете вот эту власть. Над mm-hmm. вами, я даже чувствую, что вам иногда хотелось бы. Ну, согласитесь, да? Иногда.
9: Ну, теперь вопрос такие будет прямым.
10: Есть. Ну, пожалуйста.
9: Как я знаю, для изготовления искусственных вагин вы используете прототипы.
10: Да, конечно, конечно. Ну, естественно.
9: А вот эти прототипы, они живы?
10: В основном, да. Мы с некоторыми переписываемся, мы с некоторыми общаемся. У них есть свои сайты. Есть сайт, например, называется «Ком в горле». Ну, так, вы знаете, это очень известный сайт.
9: Да, да, «Ком в горле».
10: «Ком в горле», да. Вот. Раньше он назывался «Гортань». Да, но сейчас «Ком в горле». Вот. И вот сейчас как раз мы к этому подходим. Там общение, постоянное общение происходит с прототипами.
9: И там прототипы прямо отвечают на все вопросы.
10: Отвечают на все открыто абсолютно.
11: Сексуальное.
12: Сексуальное.
11: Сексуальное.
12: Сексуальное.
11: Революция. Знаете ли вы, что?
13: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?
14: Нагально! Улю-нульдой полетя! Но фурабашущий цамбан! Да пыль обыли гасить! Yo, I'm Savarit, Chirmanov Sildeardian. Not hard to be sure, Dragon, Spoonerland.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
2: Исповедь гусеницы.
3: И продолжая наш разговор, нельзя не отметить, что сегодня гусеницу Олег у нас в гостях в программе «Исповедь гусеницы» на Фоменко Фейк Радио. Нельзя не отметить, что вот эта история, связанная, поразительная история, вот эта с нежными детскими воспоминаниями, удивительно отбрасывает Чарльза Дарвина со всей его чертовой эволюцией к ядрени, как говорится,
4: фени. Ядрени-матрени.
3: Мало того, что у вас одно яйцо, и вы им, так сказать, скажите, ну, вы слышите, грохочутся паги. Скажите просто. Вот я хотел спросить.
4: Я это читал.
3: Да, боже мой, боже мой.
4: А вот бабочки не помнят стихотворение, а я могу декламировать постоянно.
3: Ну, бабочки, что бабочки? Они же дуры.
4: Бабочки-дурочки. Сели у окошка. Это мое первое стихотворение.
3: Да, потрясающе. Вы пишете стихи.
4: Я же выпускаю, ну, конечно.
3: Скажите мне, а вот вам не обидно, что вы вот так вот живете, а мимо вас проходят ваши же, как говорится, соплеменники? Которые, ну, просто теряют в том или ином смысле вас как друга.
4: Да, понимаю.
3: Они раз и окукливаются.
4: И потом
3: же они не помнят ничего и не знают.
4: Ну, понимаете, в чем дело? Ну,
3: а вы их видите, обращаетесь.
4: Я чувствую
3: себя. Говоришь ему, дружище, ну ты помнишь, как мы с тобой позавчера? А он
4: говорит, нет, уже нет.
3: Да вы кто, мужчина?
4: Мужчина. У вас одно яйцо, мужчина.
3: Удивительно.
4: Я так говорю.
3: Но вы знаете, что меня радует?
4: Ну,
3: меня
4: что?
3: Радует все-таки, что вот в этом отсутствии окукливания нас ждет впереди, конечно, удивительная будущность, вот эта антиэволюционная. Но, во-первых, я чувствую, что мозг будет развиваться.
4: Абсолютно. Потому что мужичок,
3: да.
4: Как я его называю, он все как бы... Набирает.
3: Ничего не забывает.
4: Ничего, мужичок, ничего не забывает.
3: Скажите мне, а вы хотели бы попутешествовать?
4: Очень. Вы знаете, я ползал далеко. Я далеко ползал. Я вообще, я ползаю 10 километров в день.
3: Это для здоровья?
4: Для здоровья, конечно.
3: Или это обязанность?
4: Ну, это, во-первых, яйцо требует.
3: Ах, вот.
4: Конечно, ползать обязательно. Обязательно. Во-первых, оно должно дышать. Потому что яйцо и мужичок, оно как бы взаимосвязано.
3: Одно от другого зависит.
4: Конечно.
3: Понимаю вас.
4: Вот.
3: Понимаю.
4: И когда я провожаю очередных бабочек в полет, я им говорю «до свидания». А сам понимаю, а за мной будущее.
3: Вот оно.
4: А за мной будущее. А вы, как это называется, однодневки.
3: Вот.
4: Скороспелки.
3: Да, дорогие друзья, ну что я могу сказать? Только что мы с вами говорили о вечном.
4: Можно прочту?
3: Мы говорили о вечном. Что?
4: Стихотворение.
3: Да, конечно, ваше собственное.
4: Ну, конечно.
3: Конечно, читайте.
4: Да. Сука, скороспелка, ты не попробовала сок, а сок. Прилетай ко мне, белые стихи. Прилетай ко мне еще. А ты, сука, не прилетишь, я знаю. Вот так.
3: Удивительно, да. Это практически японская хокку.
4: Это хокку,
3: да,
4: это
3: удивительно.
4: Философия.
3: Это стихи были стихи гусеницо Олега. Стихи под названием «Сука, скороспелка».
4: Это трилогия, она так будет называться «Суко».
3: Суко,
4: да,
3: скороспелку. Удивительно,
4: да.
3: Удивительно. Дорогие друзья, мы с вами говорили об эволюции. Не только говорили, но и видели, как эволюцию можно не то что обмануть, а просто запустить в другом направлении. И все это благодаря гусеницо Олегу.
4: Да.
3: Созданию, которое, так сказать, ну, прошло большой, нелегкий путь тернистый в этом осочьем царстве и не превратилась в бабочку. Отказалась превращаться в бабочку, потому что, как известно, бабочки, они дуры. Вот из-за этого, собственно, и все.
4: Вот как! И не сучилась!
3: Да. И не... Удивительно. Мы прощаемся с вами, дорогой вы наш.
4: Спасибо.
3: Олег.
4: Спасибо.
3: Было приятно. На Фоменко Фейк Радио был гусеницо Олег. До свидания. Всего вам доброго.
4: Целую.
2: Исповедь гусеницы.
1: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.

0: Разжижаем жижу. Обнажаем жуть. Волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Чья спецовка? Мы снова вернулись в студию.
2: Заключительный вопрос,
3: да,
2: уже.
3: Пожалуйста.
2: Как дубасер способен держать вот такую вот напряженную работу?
3: Ну, не знаю, это уже такая вещь, такая, она входит, так сказать, в десятку или в пятерку, так сказать, вы понимаете, всего этого. И поэтому я думаю, что, ну, можно постараться отдубасить так где-то 8 часов можно отдубасить. Но это и после этого.
2: А до скольки? Да. Вот есть возрастные ограничения,
3: Если кто-то захочет.
2: Ну, до смерти дубасить можно?
3: До смерти, да, конечно, можно.
2: Господи.
3: Ну, в 14-15 лет ко мне приходят какие-то юнцы, ну, как, вы сами понимаете, ну, они говорят, и вот я папу, мне там с гири помог, так сказать, я сейчас вот ее принес вам. Ну, что, зачем это мне нужно? Такие
2: детские дела. Согласен. То есть дубасить, в принципе, можно до смерти?
3: Можно до смерти
2: дубасить.
3: Да. Ну, я один раз задубасил вот так вот, но это потом как-нибудь я расскажу вам. Сейчас просто не об этом.
2: Понятно.
3: Да.
2: Понятно. Я вот напоминаю, дорогие друзья, что у нас программа сейчас «Чья спецовка». Мы рассказываем о профессиях в этой программе. И сегодня у нас Матвей Стешко, наш знаменитый дубасер.
3: Да.
2: Дубасер.
3: Да.
2: Потомственный.
3: Если надо.
2: Дубасер – человек, так сказать, который посвятил дубасенью целую свою жизнь.
3: Если надо.
2: Огромную, да.
3: Да.
2: Вот. Мы все ему, конечно, благодарны.
3: Спасибо.
2: Потому что, ну, я не знаю человека, который бы не был бы отдубашен.
3: Вот. Да, да.
2: И на планете. Каждый пятый отдубашенный. Это, в принципе,
3: это и...
2: да. Вот как успеть, Виталий? Как, да, Матвей, конечно, как Матвей успевает все это? Я
3: не знаю.
2: Поражаюсь. Вот. Ну, заодно, когда мы поговорили о ценах, выяснили, что не так это и дорого.
3: Ну, в общем, да.
2: Не так это и дорого.
3: Ну, в принципе, да.
2: Ну, вызвать дубасина.
3: Можно.
2: Но очередь большая.
3: Очередь большая.
2: То есть спрос велик.
3: Спрос очень большой, и поэтому просто я готов, как бы, своих учеников как-то так, может быть, выучить чему-то, может, они будут хотя бы помогать мне, будут, то, что уже сами понимаете.
2: Ну, понимаю.
3: 24 года уже, да.
2: Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас был в гостях Матвей Стешко, дубасер,
3: да,
2: который прекрасно, прекрасно, так сказать, владеет своей профессией, потомственный дубасер,
3: да,
2: который отдубасил, как говорится, не один миллион изделий.
3: Дубасер, да.
2: Вот. Ну что ж, спасибо вам, Матвей.
3: Всегда, пожалуйста.
2: До скорых встреч.
3: Давайте. Успехов вам. Отдубашим.

0: концовка.
1: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.

0: Классика в эфире.
1: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше. Еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
2: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?
4: Кто следующий?
5: Касса здоровья.
6: И вот вновь мы вернулись в нашу студию, да. Дорогие наши друзья, наши единомышленники, как я вас называю. С вами Юрий Бурзон, и напротив меня главный врач клиники «Здоровей». Это, конечно, сегодня мы лечим кислятиной, и мы говорим о лечении кислятиной, и с нами Светлана Сводина.
7: Светлана Сводина.
6: Да. И она все время сглатывает, но не подумайте, что это что-то такое, какой-то, как скажем, аномалия какая-то. Нет.
7: Дело в том, что я уже сегодня с утра выпила несколько порций.
6: Чего?
7: Нашей специальной...
6: Как вот, называется?
7: Ну, кислятина называется.
6: А, кислятина, да, я же забыл.
7: Ну, просто у нас по номерам есть кислятина, да. 26. Пример, да. Вот я сегодня ее принимал.
6: Ага.
7: Вот есть кислятина 15, это для новичков. Вот вам подойдет очень...
6: 15-е.
7: 15-е кислятина.
6: Как приятно.
7: Вот. А есть уже кислятина 45, это серьезно.
6: Ну, подождите, Светланочка, да. Но я хотел спросить, а ведь может быть изжога?
7: Нет.
6: Вот как? А как вы противостоите изжоге? Скажите.
7: Во-первых, такое количество слюны.
6: А, много слюны.
7: Гасит любую
6: изжогу. Слюна гасит даже, друзья мои дорогие.
7: Слюна гасит на корню.
6: Слюна гасит
7: любую
6: все.
7: Изжогу. Да.
6: Любую изжогу, да. Слюна, оказывается, гасит. Но она и лечит, слюна же, да?
7: Слюна лечит очень.
6: Боже
7: мой. Главное, понимаете, вот есть некоторые правила.
6: Да?
7: Перед сном не да? нужно. Не нужно.
6: Потому что, может быть, что не нужно?
7: Захлеб.
6: А, взахлеб не нужен? Захлеб. Не нужен, да.
7: Захлеб слюной может случиться.
6: Ага, захлеб просто, ага.
7: Да, ведь если на ночь,
6: да?
7: вы выпили кислятину,
6: так.
7: даже 15-й номер.
6: 15-ю кислятину, ага.
7: Да, так. То, может быть, ночью случится захлеб слюны. Вы же
6: это слишком.
7: Не конечно. Можете сглатывать.
6: А я вам расскажу, дорогие друзья, я скажу, что еще, помимо того, что Светлана Сводина, дорогая наша, она главный врач клиники «Здоровей», она еще командует отделением слюноотделения.
7: Конечно.
6: Да, у вас же есть отделение слюноотделения. Вот поэтому вы там и рассказываете о захлебе и о том, как противостоять захлебу слюной.
7: Да, именно так.
6: Вот.
7: Именно так.
6: А постоянное сглатывание, оно как бы предотвращает.
7: Конечно, надо предотвращать, но на ночь не следует пить.
6: Не надо, не надо пить, я понимаю.
7: Да, в основном, конечно, наше отделение.
6: Слюноотделение. Да, да. Отделение, работает. Чтобы вы понимали, отделение слюноотделения имеется в виду,
7: да.
6: Да, которым
7: наше отделение,
6: заведует.
7: Да, все поняли,
6: да?
7: Уже.
6: Да?
7: Ну. Наше отделение работает сухостью.
6: Сухостью?
7: Сухостью.
6: Но у кого-то ведь есть сухость.
7: Сухость есть.
6: Много у вас, к вам
7: у вас
6: поступает.

0: Барометры свои?
1: Барометры есть. И
0: там же написано, у вас где великая сушь.
1: Великая
0: и потом где влага.
1: Да.
0: Потом влага обильная. И потом самое большое, это что уже?
1: Метель.
0: Да. Я вспоминаю.
1: Вот.
0: Метель.
1: Понимаете, так? Дело в том, что в нашей клинике...
0: Да. Я тоже начал сглатывать.
1: Это очень хорошо.
0: Это полезно.
1: Я вас поздравляю.
0: Спасибо, вы меня поздравляете.
1: Да.
0: Вот как приятно.
1: Вот, в нашей клинике разработано очень много вот этих вот коктейлей.
0: Да.
1: Кислятина раз, кислятина два. Вот 15-й номер, я вам очень рекомендую.
0: Спасибо, да. Так, что такое, немножко...
1: Пошло.
0: Чуть-чуть.
1: Вот. Ну да, 45-й. Я дошли пока до 45-го.
0: Дошли до 45-го. Скажите, кому вы рекомендуете 45-й?
1: 45-й?
0: Да.
1: Новичкам ни в коем случае.
0: Новичкам ни в коем случае.
1: Те, которые уже прошли все номера.
0: Да.
1: По месяцу где-то.
0: Да.
1: Тот уже может приступать к 45-му.
0: Вот сейчас на этом маленькую паузу сделаем,
1: конечно.
0: Светланочка. Да? Пока мы не приступили совсем к 45-му, сделаем маленькую паузу и вернемся в студию через мгновение.
2: Кто следующий? Касса здоровья. Флора и фауна родной планеты.
3: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающие в основном лишь возмещение естественной смертности.
2: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.
4: Алло. Майк тестинг. What happened? Johnny?
5: Мэй итна бока кью хун? Мэри гэрлфрэнд мужчэ чхоڑ кэ бхаг жати хэ. Кучу нуска батайе.
4: Тум жаб пьяр мэ бока хо кэ дил ка чори карега, то яхи хога. You are бока чор. Чалу каро. One.

0: Ювар Букачур.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Внешняя политика.
3: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
3: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
3: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
3: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о еле.
5: 31-312-657-2, Минздрава. Здраво.
6: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. Несмотря на то, что я без очков, вы меня узнали. Да, кто-то, наверное, позаимствовал их. Ну, я понимаю, ничего, надеюсь, отдадут. Так вот, мы на Фоменко Фейк Радио. У нас сегодня в гостях потрясающая, великолепная женщина, уникальная в своем роде. Да, это Галина Викторовна Учесова-Изюмина. Здравствуйте, Галина Викторовна.
1: Здравствуйте.
0: Как приятно вас видеть. Как приятно вас видеть в таком необычном, красивом платье. Да. Мы с вами встречались, ну, как бы не в студии. Вы были совершенно так по-бытовому одеты. А вот сегодня вы просто красотка. Просто красотка.
1: Спасибо.
0: Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, чем нам интересна встреча с Галиной Викторовной? Дело в том, что Галина Викторовна решилась на интересную совершенно операцию. Она себе удалила кадык.
1: Да.
0: Правильно я все говорю?
1: Да.
0: Вот скажите, Галина Викторовна, как вы считаете, вот кадык, атавизм ли это?
1: Я скажу вам правду.
0: Да.
1: Немножко голос сел чуть-чуть.
0: Да.
1: Немножко я просто пила холодное.
0: Да, зря. Зачем же вы перед эфиром?
1: Я люблю холодное.
0: Да?
1: Да. Ну вот.
0: Ну так что, атавизм или нет?
1: Я скажу правду. Может быть, даже я скажу горькую правду.
0: Да вы что?
1: Да, горькую правду.
0: Да.
1: Кстати, я люблю и горькое.
0: Тоже. Да? Холодное и горькое, но мы будем знать.
1: И горькое.
0: Да.
1: Вот, у меня был кадык. Был.
0: Был.
1: Был, конечно.
0: Но вы знаете, у многих женщин это бывает, к сожалению.
1: Да. Ну, у меня был. Но я решила этот вопрос.
0: Решили?
1: Да, просто спокойно его решили.
0: Ну, как мы знаем, наши слушатели, зрители, что, как еще называют кадык, адамово яблоко. То есть Адам, который, так сказать, вкусил этот запретный плод, этот плод у него застрял, так сказать, в горле. И от этого образовался кадык. А вот, понимаете, поэтому некоторые, в основном это у мужчин, конечно, и только, но нет, и многие женщины тоже, так сказать, имеют вот это вот адамово яблоко. А теперь скажите, больно ли удалять?
1: Не так, чтобы очень больно. Ну, просто... Кстати, после этого дают мороженое.
0: Да?
1: Да.
0: Так все-таки удаляют или как? Или что делают?
1: Нет, просто рассасывание.
0: Это рассасывание. То есть прием каких-то препаратов специальных,
1: это,
0: да?
1: Это, конечно, это инновация. Пахмисалу. Это фирма такая, Пахмисалу. Она выпускает вот эти маленькие... такие гранулы.
0: А, гомеопатия?
1: Да, ну, можно назвать, да, да.
0: И вот несколько гранул, и кадык...
1: Да, несколько, оно рассасывается в течение 34 дней.
0: 34 дней?
1: Да.
0: И вы без кадыка?
1: Без
0: скажите, а на голос как-то влияет? Потому
1: ну,
0: что
1: вот, видите,
0: чуть-чуть влияет, да?
1: Немножко,
0: чуть влияет.
1: Да. Ну, знаете, зато у меня красивые ногти. Я, кстати, сегодня покрыла, видите?
0: Я вижу бесцветный лак прекрасный.
1: Бесцветный лак, да. Это называется лак мимикрия.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Интересно как.
1: Пахмисалю, вот этот, который выпускает эти таблетки.
0: Да.
1: Он еще этот лак выпускает.
0: Я так понимаю, вы просто, ну, как сказать, в курсе всех модных тенденций, получается, да? Да, они меняются. А вот скажите, а если вдруг вам захочется обратно кадык?
1: Ну что?
0: Нет, не может такого быть.
1: Нет, конечно нет. Конечно нет. Кадык мешает, во-первых, не только мне, женщинам, он мешает и мужчинам.
0: И мужчинам
1: да.
0: Тоже.
1: Кстати, я скажу, я ведь рассказываю об этом популярно. Планетарии.
0: В планетарии?
1: Да.
0: Интересно, а почему такое место выбрано фантастическое?
1: Там укромное местечко такое, звезды. И вот я на фоне звезд.
0: Вы в этом платье выступаете, да?
1: Да, это оттуда мой костюм. Я выхожу, это луч солнца, в смысле, как бы солнце светит.
0: Да. Ой, ну должно быть, это дивно просто, дивно. А скажите, вот почему...
1: Я рассказываю людям о вреде кадыка.
0: О вреде кадыка.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Машина времени.
1: Дорогие друзья, это программа «Машина времени». Профессор Гасан Абдулаевич Харченко рассказывает о том, на какие спектры делится работа машины времени.
2: Да.
1: Напоминаю, что машина времени, которую изобрел Гасан Абдулаевич, работает 10 минут, всего 10 минут. 10 минут назад и 10 минут вперед. Ну, то есть в прошлое это ахти, а, как говорится, в будущее это не ахти.
2: Не ахти,
1: и вот случай со студентом Лапко.
2: Со студентом Лапко. Какой-то вшивый профессор.
1: Ну, не надо называть профессора
2: вшивым. Хорошо. Если я говорю про Лапко, все, не буду говорить про вшивого профессора. Угу. Тогда, значит, будем говорить, профессор недоучка.
1: Давайте так, да.
2: Да, он решил показать свое «я» этому вундеркинду. А Лапко виду вундеркинд, он с детства, боже мой. Он ведь начинал сначала со скрипочки, боже мой. Но потихонечку, потом алгебра, потом высшая математика, потом алгоритм, потом...
1: Понимаю.
2: И это просто ум!
1: А я понимаю, что вы знаете Лапко, потому что он работает с вами над программой «Машины времени».
2: Естественно.
1: Все ясно.
2: И поэтому...
1: Как математик.
2: Да он как математик, он разрабатывает всю базу.
1: Распыльцовывает пыльцу в базе.
2: Да, слышишь, он работает непосредственно с пыльцой. Так вот, он пришел поступать, я ему просто сам сказал, ты должен пойти, наконец, и сдать экстерном все, и профессор Зоров тебя примет. Это вот тот самый Зоров, ну, не будем его. Вот. А он завернул его, говорит, нет, вы не проходите один раз, нет, вы не проходите второй раз. На третий раз я его сам выгнал. Я говорю, иди еще раз. Но перед этим обязательно включи машину времени. Буквально перед тем, как ты сдашь, вот уже будет финал, и ты посмотришь на 10 минут вперед. Ты заглянешь туда. Приняли, не приняли?
1: И он заглянул?
2: И он заглянул. И он понял, что он принят. Боже вот мой, как он радовался.
1: Вот так вот.
2: Всего 10 минут его отделяли
1: 10 минут.
2: От поступления.
1: Вот так и с футбольным матчем тоже.
2: Вот, да.
1: Понимаете?
2: Да.
1: Уже казалось бы, а мы раз на 10 минут вперед, в самый конец, уже знаем, какой результат.
2: Вот, например, Зиберия Угунда.
1: Ну,
2: вы помните?
1: Вы знаете, я помню.
2: 7-2. Зиберия и Угунда. 7-2 это вот.
1: Да, Угунда, конечно, сильная команда.
2: Угунда очень сильная.
1: Сильнейшая.
2: Угундайты, их так называют, они, так сказать, по роду своему, так сказать, они угундайты.
1: Высоченные?
2: Они, да.
1: Ловкие?
2: Да. Они ловкие, высоченные. Как они играют головой, боже мой! Это буквально голова, плечо, яичко, ворота, гол.
1: Удивительно.
2: Все. Конечно.
1: Удивительно.
2: Вот как?
1: А яичко, кстати, не запрещено.
2: Не запрещено,
1: конечно.
2: Это разрешено
1: у
2: официально.
1: У них в правилах.
2: У них...
1: В чемпионате Азии.
2: В азиатском, да.
1: Понимаю, в азиатском.
2: Это можно.
1: Ну, что я могу сказать, дорогой вы мой человек.
2: Ну, да.
1: Ну, значит, Гасан Абдулаевич Харченко.
2: Да.
1: Вы ведь, скажите, пожалуйста, вот сейчас работая над 11-й минутой, вы же работаете сейчас над тем,
2: сейчас,
1: чтобы к 2022 году уже перемещаться на 11 минут вперед и на 11 минут назад.
2: Да.
1: И вот эта удивительная работа к 22-му году.
2: А вы заметили, извините, 22-й год и 22 минуты.
1: И
2: 11
1: год.
2: Туда, 11
1: и,
2: туда,
1: и 20,
2: это 22 минуты, 22-й год.
1: Но 11 в одну сторону.
2: В одну, оно вместе 22.
1: Как оно все перекладывается.
2: Как оно взаимо
1: в
2: все.
1: В этом есть некая мистика.
2: Это тютелька в тютельку, вы понимаете?
1: Боже ты мой.
2: Это вот так я вам скажу. А мы над этим работаем.
1: Вы знаете,
2: работаем.
1: Гасан Абдулаевич, я, честно говоря, горжусь.
2: Владик.
1: Вот у меня есть такой к вам вопрос.
2: Говори.
1: Скажите, доступна ли по цене портативная машина времени?
2: Вам?
1: Да.
2: Да.
1: Спасибо.
2: Бесплатно.
1: Спасибо.
2: Для вас бесплатно.
1: Спасибо. В рекламных целях.
2: Куда бы вы хотели сразу перенестись?
1: Ой, вы
2: знаете... Ну, откройте секрет. Вперед или назад?
1: Я?
2: Да.
1: На 10 минут вперед.
2: Все-таки?
1: Да.
2: Заглянуть хотите?
1: Да.
2: Эх.
1: И узнать, как там... Наша жизнь.
2: Да.
1: На этой высокой ноте мы прощаемся с профессором Гасаном Абдулаевичем Харченко.
2: Мои поцелуи.
1: И его машиной времени. Летайте машинами времени вперед
2: и назад. Туда и сюда.
1: До свидания, дорогие
2: друзья.
1: Всего
2: доброго. Целую.
0: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая дзит-дзит. Пение громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
5: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.

0: А вот прошла легкая пауза, мгновение практически, мы вновь в студии с Нильсом Хогерсоном.
1: Да.
0: Хогерсоном и Акой Кабникаси.
2: Кабникаси. Да.
0: Ака, дорогая Ака. Теперь можно, Нильс, я позволю себе задать Аке вопрос. Какая же вы все-таки удивительная. Вот скажите, вы летали наравне с Нильсом?
2: Я летала впереди.
0: Сколько часов?
1: Если она гусь.
0: Сколько часов летала? Сколько часов налета?
2: Да часов 19 беспрерывного полета было.
0: О-хо-хо-хо.
2: Да. Был это еще не предел.
0: Боже мой.
2: Еще не предел. Подождите,
0: то есть были и национальные как бы перелеты.
2: Трансцендентальные, да, всякие были.
0: Всякие были перелеты,
2: да? Доступно, да.
0: Скажите, вы начали курить потихонечку?
2: Я еще, когда была гусем, покуривала и баловалась.
0: Баловалась. А теперь?
2: Ну, а теперь, когда очеловечилась, стала совсем курить. Правильно по-взрослому.
0: Вот хорошо вы сказали. Правильно по-взрослому курить. Работа ведь, естественно, это тяжелая работа, да? Вот я хотел спросить у вас. Да, это правильно?
1: Да. Работа непростая.
0: Да.
1: Работа непростая, но яркая.
0: Яркая.
1: Работа яркая, но непростая.
0: И вот скажите, пожалуйста, вот это вот ваши как бы технологии по увеличению, уменьшению.
1: Да, на сегодняшний день можем все увеличить и уменьшать.
0: Вот это у вас в ходу, естественно, да?
1: Работа
0: наша. То есть вы можете практически...
2: Практикуем.
0: Вы хотите сказать, что вы прямо в студии можете это продемонстрировать?
1: Нам все равно где.
0: Ну, хорошо, в студии сейчас. Вот зритель наш сейчас, вот наши зрители смотрят, слушатели нас слушают. Вы можете это сделать?
1: Для чего это вам?
0: Ну, хотелось бы почувствовать, вот, скажем так, знаете,
2: если
0: вот...
2: это только не праздное любопытство, потому что мы не клоуны.
0: Нет, ну, какие клоуны, что вы? Как может быть Нильс и Ака клоунами? Ни в коем случае.
1: Ну что, прямо сейчас, пожалуйста,
0: сможете, да?
1: Конечно.
2: Ну,
1: сейчас
2: давай,
1: ведь мы уже, это уже не медикаментозно.
0: То есть вы это практически делаете своим...
1: На раз-два.
0: На раз-два.
1: Конечно.
0: Боже мой.
1: Конечно.
0: Ну все, мы ждем, да?
2: Да, давай.
0: Хорошо. Я жду, Нильс, значит, Ака, Нильс, вы будете, да, демонстрировать?
1: Просчитайте про себя до трех.
0: Давайте. Раз. Два.
1: Удивительное дело, я ведь попросил вас про себя это.
0: Ай,
2: вот видите, что творится.
1: Вы не можете работать, получается.
0: Да, ну, давайте. Ага. Боже мой. Нильс!
2: Нильс, поправь шапку, съехала чуть-чуть.
0: О, да. Нильс!
2: Да? Нормально, так нормально.
0: Как интересно.
3: Ну да.
0: Боже мой.
3: Конечно.
0: Ой. Ака, вы видите, да?
2: Да я-то это вижу, что? Я
3: Ака,
2: что
3: мне? Ака, столько раз это видела.
2: Я видела много раз.
3: Конечно. Боже
2: мой. Не надо трогать его только.
0: Жудит. Нет, я не буду его трогать. Просто у него такие интересные эти самые маленькие вот эти вот штучки.
2: А у него сейчас все маленькое,
0: висят.
2: Понимаете?
0: Нильс.
3: Что?
0: Извините, ради бога. А мы можем с вами вот дальше
2: громко
0: разговаривать?
2: Громко не надо говорить, конечно. Он и так все слышит.
0: А, он тихо. Я по-тихому говорить вам, да?
3: Не надо по-тихому, говорите обычно.
0: А, обычно, хорошо. Нильс, скажите, пожалуйста, что вы чувствуете, когда вы превращаетесь вот в маленького Нильса? Что вы чувствуете?
3: Дело в том, что не докричаться до вас.
0: Не докричаться, да?
3: Не докричаться.
0: Нет, я сейчас вас слышу, хорошо.
2: Нильс, дорогой, не беспокойся, мы тебя слышим хорошо.
0: Нет, мы хорошо, Нильс, слышим. Расскажите только, как вы встречались с...
2: Пододвиньте к нему микрофон чуть-чуть.
0: А, да, сейчас, секундочку. О!
2: Вот так, да.
0: Вот, Нильс, да.
2: Как
0: вы встречались с резидентом? Меня это интересует. Потому что вы же понимаете, что ваша служба, естественно, построена как бы на том, что вы должны были внедряться, как бы встречаться с резидентом. И сейчас, Нильс, вы... Ой, он немножко завалился на попку. На попку. Ну ничего, сейчас мы сделаем маленькую паузу, вы пока отдохните. А мы вернемся к вам через мгновение.
4: Судьба резидента. Впервые на рынке. Чайные наногранулы из Галлии.
5: Чай, который не виден.
4: Только запах.
5: Только вкус.
4: вкус. Только нано. Только чай. ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 09765Q 3809808765.
6: Классика в эфире.
7: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему горгулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
6: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы что?
8: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?
9: В эфире программа о цирке «Антре Антраша». Ну и сегодня у нас в гостях удивительная женщина, цирковая женщина, женщина, которая положила всю свою женскую жизнь, как говорится, на работу в цирке и всю жизнь.

0: величайшего иллюзиониста. Мы сегодня не называем его имя и фамилию, потому что так просила его ассистентка, которая сегодня у нас в гостях. Итак, знакомьтесь, дорогие друзья, Валентина Уткина Гоцман.
1: Здравствуйте, Валечка.
2: Здравствуйте, ребятки, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте,
0: сколько лет вы в целом, в общем, от начала до конца проработали в цирке?
2: Я до сих пор служу. Конечно, конечно.
1: Как приятно.
0: Сколько же это лет-то уже будет?
2: Ну, вы знаете, без малого получается сейчас 66.
0: Ой-ой-ой. Так это юбилей, можно сказать.
2: Ну, почти, почти приближаемся.
0: Расскажите, ну, расскажите, как получилось так, что вы не стали ни гимнастом, ни вольтежером на катушках? Да. Каким образом вы оказались, так сказать, ну, в ассистентках?
2: Не, ну я могу сказать, что, понимаете, если бы не мои родители, не видать бы мне цирка, как своих ушей. Да, дело в том, что это династическая история. Дело в том, что мой отец Борис Моисеевич Уткин. Да-да-да.
1: Я знаю.
2: Да, русифицированная, да. Да-да-да. И моя мать Роза Яковлевна Гоцман служили в цирке, поэтому я там, собственно, росла с пеленок.
1: Я помню, это номер на большом велосипеде же, да?
2: На очень большом.
1: На очень большом.
0: Вот такой вопрос у меня. Валечка, я можно буду вас называть Валечка?
2: Ой, мне приятно.
0: Валечка, вот что я хотел спросить вас. Скажите, вот, ну, все-таки, вы знаете, ну, вот еще раз задам этот вопрос.
2: Пожалуйста.
0: Вот вы же не стали ни вольтежером на катушках, ни каким воздушным гимнастом.
2: Нет, вольтежеровкой нет.
0: Нет, у вас не было. Вы не стали, ну, вы даже не стали дрессировщицей, а вы вдруг ни с того ни с сего раз и стали ассистентом у такого выдающегося, можно сказать, величайшего иллюзиониста.
2: Маэстро.
0: Кстати, почему нельзя называть его имя?
2: Ну, знаете, ну, понимаете, это же мир магии. Поэтому и должны быть оставаться тайны, загадки. Маэстро никогда не позволял нас распространяться на эту тему.
1: А вот могу ли я сейчас задать вам, Валечка, такой вопрос?
2: Да.
1: Ну, сколько же, ну, нашему радиослушателю хочется наконец узнать, сколько раз вас распиливал маэстро пилой?
2: Я, безусловно, сейчас отвечу. Сейчас на предыдущий пока отвечу.
0: На лучший предыдущий. Как вы стали?
2: Ну,
0: можно, вот посоветуйте даже сразу как бы и молодежи. Если вы хотите стать ассистенткой, неожиданно, да.
2: Я
0: как
2: стала
0: это сделать?
2: Заниматься вот этой ассистентурой только потому, что это гораздо тяжелее, понимаете? Ну, гимнасты, они на турнике, на бамбуке работают. А тут ты лежишь как проклятая, понимаете? И это совсем непросто. Совсем непросто. Тут нужно обладать невероятной увертливостью.
3: Антре! Антраша! Флора и фауна родной планеты.
4: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобье – склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

0: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
1: Hyvät naiset, Svensson Robo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: идти. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи.
3: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения Славутица. Лицензия не нужна.
4: Во всем виноват лососиный мусс.
1: Фоменко Фейк Радио.
0: Веселые сапожата. И вот мы снова с вами в студии. Это программа «Ловкие люди» и рубрика «Работа для потерявших работу». И с вами, как всегда, Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный человек, укладчица. Укладчица и еще раз укладчица от Бога, я бы сказал, Зинаида Прыскина.
5: Я продолжаю, да, историю?
0: Да, продолжайте.
5: Так вот, у нас был полдник как раз. Полдник, вот это как вафли вот эти с кефиром.
0: Ага.
5: И после этого я прихожу, значит, на свое рабочее место опять. Вся, значит, отстерилилась, вот это вот, отдезинфицировалась, ну, да, да, все. Значит, прихожу, начинаю работать. Думаю, что ты, батюшки?
0: Что такое?
5: Что у меня с пальцами-то происходит?
0: Растопыриваются, в смысле? Или...
5: Да они липнут, понимаете, слипаются. Потому что изюм мне подсунули, такой вот влажный, липкий, неправильный
0: какой?
5: Изюм был.
0: В смысле, засахаренный?
5: Засахаренный, слишком изюм был. И поэтому пальцы начинают слипаться. А слипшиеся пальцы, это для укладчицы совершенно смерть просто, понимаете?
0: Вы не волнуйтесь только, пожалуйста. Я, да. То есть, короче, это
5: работать
0: ужасно.
5: Невозможно слипшимися пальцами?
0: Ну, ты, естественно, конечно.
5: Вы
0: да.
5: пробовали когда-нибудь слипшимися пальцами
0: работать?
5: Ну,
0: я один раз пробовал. Ну, я сейчас не хочу.
5: А что вы укладывали?
0: Ну, я не укладывал, это другое, это там было. Ну, давайте не будем, это чисто интимно, так сказать. Ничего страшного.
5: Я думаю, вы вообще даже не понимаете, о чем речь идет. Понимаете, это совершенно... Это невозможно работать.
0: Да.
5: Слипшимися пальцами работать невозможно.
0: Да, понимаю вас. Зинаид, скажите...
5: Докторами, понимаете, я разлепляла. До докторами. У меня в крови был, весь изюм в крови потом.
0: Господи, кровавый изюм. Это ж просто звучит, это как-то... Это в голове просто не укладывается. Это кровавый изюм.
5: Да
0: боже,
5: это ужас
0: мой
5: какой-то был, понимаете?
0: Господи, боже. Я вас понимаю. Вы знаете, вот все-таки давайте мы... коснемся все-таки. Давайте чуть-чуть о хорошем все-таки. Давайте сейчас отодвинем.
5: А какого хорошего-то?
0: Ну, у вас хорошее же было с Пысиным.
5: Ну, с Пысиным только и был хорошее, и с девочками.
0: Вот скажите, вот девочки же все любили Пысина.
5: Ну, конечно, Пысина все любили. И девочки,
0: поздравляли его,
5: и мальчики,
0: да?
5: любили Пысина.
0: И даже
5: так.
0: мальчики любили.
5: Ну, потому что у нас и мальчики работают на укладке.
0: А он и красавец был.
5: Ну, конечно.
0: Он же еще при оттепели
5: да
0: начинал.
5: Да он настоящий мужчина просто был, понимаете?
0: Ну, да.
5: В отличие от
0: да.
5: этого нового, вот этого, и нашего вот этого.
0: На ледоколе он, по-моему, тоже выступал, да? Вот когда вы...
5: На ледоколе, когда собрание было, выступал, конечно.
0: Ну,
5: у нас
0: да.
5: там был отчетный сбор, и
0: ну, да.
5: всех укладчиков, да.
0: Все прям на ледокол...
5: На ледокол, там и груши, яблоки, все. Чернослив, все были. И по конфетам были укладчицы там.
0: Ага, и по конфетам тоже,
5: по
0: да?
5: По Барбарису, да, по лимончику.
0: Вот это вот самое интересное. Вот есть разные же конфеты.
5: Конечно, это очень, это совершенно разная укладка. Абсолютно, как и изюм отличается от яблока, кураги, так и лимончик, понимаете, вот. От стратосферы и так далее. Ледокола,
0: подождите, есть такие названия, да?
5: Конечно, что, стратосферу не знаете?
0: Нет, я не пробовал, я просто... Это вкусно?
5: Стратосфера? Да вы что, это прекрасно просто. Это лучше конфеты шоколадные, вы что?
0: Вы знаете, дорогие друзья, я вас прошу, приобретайте стратосферу, потому что это удивительные какие-то, так сказать, конфеты, о которых нам сейчас Зинаида Прыскина рассказывает, укладчица от Бога, ну, как мы ее назвали.
5: Стратосферу, конечно, вы можете взять, но берите именно, чтобы укладчица была 521-555-642, потому что это укладчица Антонин, она очень хорошая. Совершенно укладка отличается
0: Тонечка.
5: От всех других. Да.
0: Я видел. Видел ее тоже на доске почета. Тонечка.
5: Конечно, да.
0: Она же тоже с вами висит там, да?
5: Тони, конечно. Тони, да.
0: И уже который тоже. Год висит, по-моему.
5: Который
0: да?
5: год висит вместе со мной рядом. А мы же рядом там висим.
0: Ну, вы рядом прям практически.
5: Ну, конечно, вы же видели. Вы бы заходили к нам.
0: Я
5: у цеха-то у нас.
0: Да я с удовольствием зайду. Что вы?
5: Зайду. Вы же заходили сегодня.
0: Нет,
5: уже.
0: Сегодня я заходил, но я еще раз зайду. Я еще раз хочу зайти к вам. Вот у вас там висят фотографии.
5: Фотографии
0: в красном
5: есть.
0: Уголке вы встречались с Пысиным, да?
5: И в красном, мы везде с ним встречались, и в красном уголке. И вот на

0: этом ледоколе, как вы говорите. Ну, и да, в актовом зале мы с ним все время встречаемся.
1: Ледокол Иван Пидов. Это был очень...
0: Ледокол Иван Пидов, естественно.
1: Да, да, да. Конечно. Да, конечно. Это и знаменитый ледокол, это вообще это мировое просто.
0: Раз в год у нас там встреча происходит.
1: Раз в год, да. Вы знаете,
0: сделаем... О проблеме мы будем говорить о моей?
1: Зинаида, сейчас, не волнуйтесь. Я просто хочу, чтобы вы попили сейчас пока водички, там какой-нибудь компотик, да, или компотик вы не любите?
0: Вы мне еще кефир предложите.
1: Нет, кефир с вафлями не будет. Сделаем паузу, Зинаида, и вернемся через мгновение.
2: Веселые сапожата. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?
3: Pika juna Meksikon halki kiitä, yö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, Sierra Madren takaa kuukuu juusta möllöttää. Etisiluokan vaudussa, uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset, kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. Jarrut pyörin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku pete iso patta, gangstereita molemmat. Kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
4: Täräs ylös, sentemän!
3: Huutaa keskyn terävän, iso pat ja pari kertaa katto laukaisee.
4: Niitä kuin jokainen, niin pomppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkkuilee.
3: Vastustaa ei kukaan voi, pikku vete vartioi, iso patkon evakuoi, sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalistoiveet ylittää, pikku vete hohottelee kohti kurkkuaan.
5: Miehet lärään tainnoksiin, mut naiset jäädään pois, lempimästään eten alla vois.
3: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
4: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelmo harvin, viedään likaisen piiloluolaan tiedämät vetää.
3: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
6: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
3: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous. Haa, nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
7: Vanha piika muuankas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
3: Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.
8: Mitäs herra suutaa soittelee ja hääräilee? Tehdään niin kuin rosvot määräilee. Puhtia tehdään niin.
2: С нами легко. Онлайн-радио. 101.ru. Крутимся волчком. Забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк-радио. Кто следующий? Касса здоровья.
9: Что там за люди? Поговорим с Селиваном, давайте.
1: Давайте. Включаю.
9: Соедините, да.
10: Алло?
9: Алло, здравствуйте.
10: Алло.
9: Здравствуйте.
10: Алло.
9: Слышно плохо, связь плохо.
10: Алло.
9: Со связью плохо, алло.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Селифан, я правильно понимаю?
10: Селифан.
9: Да, ну вот, Селифан, скажите, вы написали совершенно правильный ответ. А откуда вы поняли, что пона в циклопропоне, в 100 граммах циклопропона, находится ровно 61,743 миллиграмм?
10: 743 миллиграмма. Я в детстве это учил.
9: Да вы что?
10: Да, я занимался этим в детстве, когда маленьким мальчиком ходил в
9: ясли. Понятно, понятно. А скажите, пожалуйста, вы вообще, вы покупаете циклопропон-то?
10: Да.
9: И пользуетесь им?
10: Очень много.
9: А вот я чувствую.
10: Да.
9: А вот я даже по голосу вашему чувствую.
10: Конечно.
9: Скажите, а вот вы ведь, вот после того, как вы стали его принимать.
10: Да.
9: Вы же перестали абсолютно.
10: Алло.
9: Ага.
10: Да.
9: Болеть перестали?
10: Абсолютно.
9: А частенько вас мучили? Ну, простуды, скажем, или, например...
10: Меня просто мучили. Мучили меня просто.
9: Но циклопропон,
10: мучили.
9: Циклопропон вас, вам помог, ведь?
10: Помог.
9: Помог, прекрасно. Скажите, ну, вы рады, да?
10: Очень.
9: А семья ваша принимает циклопропон?
10: Всегда.
9: А вы женаты?
10: Да.
9: А дети у вас есть?
10: Несколько.
9: Ой, какая прелесть. А сколько?
10: Очень.
9: Ясно.
10: Алло.
9: Да.
1: Пока сейчас Селифан нас, так сказать, прервала связь.
9: Я надеюсь, Селифан меня слышит. Мы должны, конечно, передать ему 85 килограммов.
1: 85 – это его личный, Вова.
9: Это стандартная упаковка.
1: Давайте его поздравим.
9: Поздравим его. Удивительно, все-таки 61,743.
1: Его, как бы, он будет являться примером того, как удивительно все-таки работает циклопропон.
9: Я вот как-то почувствовал, что прямо какие-то уже семейные династии.
1: Династии, конечно. Дело.
9: Циклопропонщиков, как бы.
1: Да, это уже, уже циклопропонщики.
9: Вы знаете, я вот скажу вам, как приятно.
1: Да, Вова, вот скажите сейчас, пожалуйста.
9: Вот как приятно
1: всем, скажите,
9: понимать,
1: всем.
9: Дорогие друзья.
1: Да, мы подытоживаем сейчас нашу программу.
9: Что
1: да.
9: Ты вот создал лекарство, которое не является лекарством.
1: И в то же время.
9: И в то же время лечит, понимаете.
1: Лечит.
9: И уже, как говорится, поколение.
1: Поколение лечит.
9: Ациклопропонены,
1: оно лечит, а не калечит.
9: Ну,
1: заметьте.
9: Да, список банальностей.
1: Список банальностей.
9: Но, в общем-то, приятно. В общем-то, приятно.
1: Завершая наш разговор, я с Вовой хочу просто сказать. Вы знаете, Вова, вот таких бы, как вас, и как следует бы, очень хотелось бы, чтобы вы были... Вы понимаете, о чем я?
9: Спасибо.
1: Да.
9: Спасибо.
1: Спасибо.
9: Приобретайте везде, где можете.
1: Везде.
9: Циклопропон не является лекарством.
1: www.pon.ru
9: Да.
1: Спасибо.
2: Кто следующий?
11: Касса здоровья.
2: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
12: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
13: Сламца Робо.
14: Локосака!

0: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: Перчатки для пупсинга.
3: Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, дорогие наши друзья! Боже мой! Наша программа «Перчатки для пупсинга» приветствует вас! Все-таки вот интересно, пупсинг – мода это или зависимость? Еще недавно хипстеры были самым модным движением. А теперь что? Вдруг вперед неожиданно вырвался новый стиль, сметая все на своем пути. И это... пупсинг! Пупсинг, друзья, поздравляю вас! И мы беседуем с настоящим пупсером, Стивом Гусляровым. Стив, я приветствую вас.
4: Лалы!
3: Как приятно!
4: Ай, да, здрасте, дорогие друзья!
3: Здрасте! Стив, расскажите. Все-таки это мода или зависимость?
4: Мы снесли к чертовой матери этих хипстеров. Я могу сказать, это просто смешно. Что их было сносить?
3: Да.
4: Они же как бурьян на откосе, понимаете? Еле-еле они, так сказать,
3: Душа
4: в теле, понимаете? Ковыряется, что там. Пупсинг!
3: Пупсинг!
4: Пупсинг – это другая жизнь.
3: Боже мой.
4: Пупсинг – это, во-первых, к черту бороды.
3: Ага.
4: Пупсинг – это лысая башка.
3: Лысая башка.
4: Пупсинг – это девочки.
3: Боже мой.
4: Пупсинг – это... пупсинг – это не какие-то там вам мальчики с... пупсинг – это мальчики и девочки.
3: Это вместе мальчики и
4: вот
3: девочки.
4: Так. Пупсинг, ну что? Мы как ураган снесли уже этих хипстеров и чертов их R&B, вот это вот
3: да,
4: все.
3: Да.
4: Вот.
3: Теперь, и что теперь?
4: Как вы знаете, в тренде пупсинг и ЖПЖ, новая музыка.
3: Новая ЖПЖ?
4: ЖПЖ, новая музыка.
3: О, боже мой, как это приятно.
4: Это главное молодежное движение сегодня.
3: Как это приятно,
4: да,
3: боже мой.
4: Да. Ну вообще, вот и все, понимаете.
3: Вообще, вот сейчас
4: теперь
3: все.
4: Все подчиняется, да, все подчиняется. Да. Вы правы.
3: Все подчиняется, да, я почувствовал.
4: Все подчиняется пупсингу, конечно.
3: Как вот только так. Я слышу ЖПЖ, я знаю, здесь Стив Гусляров.
4: Да, здесь пупсинг.
3: Здесь
4: пупсинг.
3: Конечно,
4: здесь пупсинг. Вот так.
3: Вот, а вот скажите, все-таки, вот что это такое? Важны ли перчатки для пупсинга? Почему они так
4: вы
3: важны?
4: Вы знаете так, что вот я вам хочу сказать. Ну, мы уже много сделали. Много.
3: Да.
4: Но еще многое предстоит сделать. Понимаете? Потому что, ну, во-первых, почему важны перчатки для пупсинга? Это, чувак, идиотский вопрос. Пупсинг.
3: И перчатки.
4: Это контакт без контакта. Нужно врубаться в это.
3: Контакт
4: без контакта.
3: В чем дело.
4: И в этом его прелесть. И основа тактильности – это перчатки.
3: Ах, вот оно в чем дело.
4: Потому что вот это вот хватание вот так, это вот не то. Пупсинг – это тонкие вещи.
3: Это тонкие.
4: Пупсинг –
3: это
4: тонкие вещи. Ты просто должен врубаться, и все.
3: Да я все понял, Стив. Боже мой.
4: Я еще раз хочу подчеркнуть. Пупсинг.
3: Да.
4: Это тонкие вещи. И перчатки для пупсинга – это основа тактильности для любого пупсера.
3: Это
4: ведь
3: приятно.
4: Тот, кто находится в движении под названием пупсинг,
3: а когда?
4: Тот является настоящим пупсером. Вот, собственно, и все.
3: Когда вы слышите ЖПЖ, что первое приходит
4: ЖПЖ
3: в голову?
4: ЖПЖ – это наша музыка.
3: Да.
4: Наша музыка, понимаете? И нужно врубаться, что, так сказать, сегодня, ну, это тонкая жесткость, понимаете?
3: Тонкая жесткость.
4: Тонкая жесткость.
3: Ага,
4: пупсинг и жесткость. Жесткость, пупсинг и жесткость. Вот что такое

0: ЖПЖ. Я помню,
1: раньше
0: это
1: называли...
0: не вялая, а R&B, понимаете?
1: Ну, конечно.
0: Не вялая R&B, это мощная, ну, красивая, ну, где-то даже с мужским началом ЖПЖ.
1: Ну, то есть это можно назвать мягкой грубостью?
0: Это фуканный новый музон,
1: фуканный,
0: да,
1: ты,
0: да,
1: боже,
0: дружочек,
1: мой,
0: это я
1: завернули.
0: Тебе говорю, как настоящий пупсер. Вот,
1: Стив, вы завернули сейчас.
0: Я завернул,
1: прямо
0: конечно.
1: В газетку прямо завернули.
0: Да.
1: Это приятно. И, кстати, настоящий пупсер умеет общаться, умеет общаться.
0: Вы поймите, пупсинг,
1: да,
0: – это будущее.
1: Я верю вам.
0: Это полная цифровизация жизни.
1: Я верю вам, Стив. Итак, мы прощаемся со Стивом Гуслеровым, и мы говорим пупсингу «да», и мы говорим «да» ЖПЖ. Спасибо, Стив. Спасибо, пупсинг.
2: Перчатки для пупсинга. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Классика в эфире.
3: Школьная жизнь была серой, будничной, сплошным наказанием. И школа, и учителя тогда одно сплошное серое пятно в моих воспоминаниях, пока не появился Владимир Антонович, учитель музыки. И жизнь окрасила свои цвета. Мы ждали его появления на уроке, ждали после уроков. Мы провожали его до дома, он провожал нас до нашей остановки. И разговоры, разговоры. Невозможно было расстаться, оторваться от него, от его взгляда, от его добрых, участливых, насмешливых глаз. Он вошел в нашу школьную жизнь как праздник. Захотелось учиться, стать лучше. Ему всегда было интересно, о чем мы думаем, какое у нас настроение, какие планы. Со звонком бежали вниз в кабинет музыки, чтобы увидеть его. Все устраивались вокруг, и все устраивались вокруг, пытаясь увидеть его глаза, услышать его голос, дотронуться до него. «Ну как настроение?» – спрашивал он. «Как провели день? Что нового?» А мы, перебивая друг друга, перекрикивая, сбиваясь, кричали, чтобы только услышал он. Услышал именно тебя и ответил именно тебе. Перемены были короткие, поэтому договаривались о встрече после уроков. И тогда уже могли наговориться вдоволь. Он слушал наш гвалт, наши сбивчивые речи, но отвечал всегда понятно. Пространно, к чему мы прислушивались молча, нам всегда было понятно, о чем он говорит. И потом, уже расставшись с ним, мы еще долго перебирали в голове все его слова. Вы прослушали отрывок из романа Татьяны Лабоцкой «Школа любви».
2: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если эта проблема глобального масштаба?

0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Ветер перемен» Артур и Виктория. Два прекрасных упыря. Да, это люди-упыри. Не люди-упыри, люди-упыри. Мы сейчас это с вами определяем. Итак, я задал вопрос нашей дорогой Виктории.
1: Да.
0: В чем отличие? Чем отличаются западные зомби от наших отечественных упырей?
1: Я продолжаю, да?
0: Да, конечно.
1: Так вот, в отличие от зомби, которые все-таки, как сказать, происходят из низов общества, упыри, понимаете, это некая элита общества. Да, это интеллектуалы, это очень избранные люди. Очень. И я думаю, что Артур простит меня, если я открою небольшую тайну. Артур пишет прекрасные стихи.
0: Вот оно в чем дело.
1: Да,
0: вот оно в чем дело. То есть мы уже сразу понимаем, зомби стихи не пишут.
2: Нет.
1: Зомби нет, что?
0: Конечно,
1: они
0: понимаю,
1: пишут,
0: конечно,
1: они иногда пишут песни.
0: А упыри пишут.
1: Да.
0: И
1: зомби,
0: это прекрасно.
1: Они иногда пишут песни, но, как сказать, они достаточно грубые. И достаточно низменные.
0: Я понимаю вас, понимаю.
1: Да.
0: Я хочу задать вот такой вопрос. Здесь вот мы перед началом эфира беседовали с вами, и вы сказали, что Дракула это ничего общего, это не к вам.
2: Нет.
1: Ну, вообще не к нам.
2: Дракула – это не к нам. Не к нам кровососы, кровопийцы, изверги, мучители. Можно перечислять этот список и долго.
0: То есть, Дракула – кровосос.
2: Да.
0: Никакого отношения к вам, простым, милым, интеллигентным упырям.
2: Конечно.
0: Упыри-стихотворцы.
2: Мы ответственные.
1: Стихотворцы.
2: Да?
0: Понимаю.
1: Упыри, на самом деле, они... Среди очень много ученых, вы знаете?
0: Потрясающе.
1: Я вам сейчас это... Я приоткрываю некую завесу. Но очень много изобретений, которым гордится человечество. Вот эти изобретения сделаны именно упырями.
0: Великолепно, великолепно. Я хотел бы сказать, ну, задать такой вот вопрос.
1: Да.
0: Скажите, вот, Виктория,
1: да,
0: правда ли, что не только не кусаются упыри, но и не целуются?
2: Абсолютно, да.
1: Это совершенная истина.
2: Потому что это все в прошлом. Все эти касания, все эти какие-то проникновения, если так можно выразиться.
1: Это древнее, понимаете?
2: Это все
1: что-то
2: древнее,
1: как сказать, мы, естественно, идем дальше. Ну, конечно, ну, для нас и история, происхождение очень важно. Вот, например, тут говорилось о кодексе правил. Наверное, многие уже забыли, откуда произошло слово «кодекс», что это от древнегреческого «ствол», «пень».
0: Ага.
1: И поэтому Артур сделал на деревянных дощечках вот этот вот кодекс.
2: Да.
1: Да.
0: Артур, скажите,
1: да,
0: пожалуйста,
1: да,
0: надо ли нам, простым людям, бояться упыря?
2: Да ни в коем случае.
0: То есть вот
2: зачем?
0: Так.
1: Нет,
2: не нужно. А я вам скажу, почему.
0: Почему?
2: Вот видите, посмотрите на меня.
0: Господи, прямо так и тянет.
2: Конечно.
0: Так и тянет, я понимаю. А ведь тянет ведь, вы знаете, как-то... И вот так вот, и вот получается так вот, я сижу с вами рядом, и сейчас меня как бы затягивает. Я чувствую вашу вот эту упырскую энергию.
1: Но
0: вот
1: вы не бойтесь.
2: Вы не бойтесь, не бойтесь.
1: Расслабьтесь.
2: Абсолютно.
1: Вы это расслабьтесь. Вы
0: почему
1: сейчас...
0: принято считать, задаю я такой вот острый вопрос сейчас,
1: да,
0: почему принято считать, что упыри – это будущее? Почему за упырями будущее?
2: Ну, во-первых, это уже не нами определено, это уже испокон веков. Люди стремились все равно к элитарности, и они хотят чувствовать, что кто-то ведет их вперед. Ну, кто?
0: Ну, подождите, давайте все-таки приблизимся к главному.
2: Да.
0: Все-таки я хочу понять, почему упыря нельзя убить?
2: А вы задайте себе.
1: Упырь бессмертен.
2: Да.
0: Упырь бессмертен.
1: Ну, конечно.
0: Господи. То есть теперь уже давайте все острее и острее будем ставить эти вопросы.
2: Давайте.
0: Но прежде чем мы будем их ставить острее, мы сделаем маленький перерыв в нашей программе «Ветер перемен». Скоро вернемся к вам, дорогие радиослушатели.

0: и фауна родной планеты.
1: Нетопырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
2: С нами хорошо. 101.ru
0: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.

0: И снова в эфире Фоменко Фейк Радио, Владислав Жульпацкий с программой «Ветер перемен». Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях, как я уже не раз говорил, Артур и Виктория. Ну, это просто друзья. Они удивительные люди, они настоящие упыри. Да, мы уже обсудили, чем отличаются упыри от зомби. Выясняется, что упыри – это высокоинтеллектуальная элита. Элита, люди другого уровня. Да, ну мы попросим чуть позже почитать стихи, которые пишет Артур. Вот. И сейчас я задаю жестко, но очень, так сказать, остро вопрос. Скажите, пожалуйста, почему упыря, Артур, нельзя убить? Почему он бессмертен? В чем дело?
1: Когда упырь приходит на эту землю, упырь уже в этот момент находится под защитой.
0: Ага. Прав ли я, когда, так сказать, говорю о том, что упыри приходят группами?
1: Конечно.
2: Да,
0: конечно. Упыри приходят группами.
2: Группы разные бывают, меньше, больше, но группы обязательно.
0: Ага, ну группы обязательно. Я вот что хочу спросить у вас. Одинокий упырь – это нонсенс или это правило?
2: В общем, да, конечно. Это не правило, это нонсенс. И такой упырь наиболее уязвим.
0: Уязвимость упыря – это, конечно, отдельная тема. Я хочу узнать. Да. Почему упыри бессмертны? Конкретно почему? По каким медицинским показаниям?
2: В него не попадает ничего.
1: Ну, вы можете представить себе, что дождь, как бы вот ливень, а вы стоите сухой.
2: Вот я и говорю, Владислав, в него просто ничто не попадает. Не попадает.
0: То есть как оружие, ничто не касается.
2: Так абсолютно. И бактерии, понимаете, абсолютно. Которые абсолютно. Атакуют порой человека.
1: Да, да.
0: Мимо, скажите, вот я сейчас задам вопрос, который беспокоит всех сегодня касательно этой темы. Поскольку вы бессмертны, я хочу вот сейчас спросить сначала Артура. Артур, сколько лет на этой бренной земле вы уже упырствуете?
1: Ну, как вам сказать?
2: Ну, говори. Скажи, скажи.
0: Да просто скажите и все.
1: Вы меня прям даже сейчас напугали. Вы знаете, 2098 лет.
0: 2098 лет? Дорогие друзья, сегодня я просто потрясен. То есть вы... Так вы, да. Я прошу прощения, да. Видели самого, так сказать.
1: Видел.
0: И видели, как его,
1: говорится. Да.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. А до этого вы видели?
1: Я видел тех, которые...
2: Теперь вы понимаете, откуда природа и интеллектуальность?
0: Подождите, понимаю природу и интеллектуальность, но, Викочка, можно я буду вас так называть? Пожалуйста. Скажите мне, пожалуйста.
1: Да. Помнишь, тебя так называли?
0: Викочка, я просто хочу спросить. А вот 2098 лет – это Артур, а Виктория...
2: Я младше.
0: Младше. Ну, естественно, женщина и должна быть младше. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
2: Ну, мне чуть-чуть перевалило за 2000.
0: То есть 2030?
2: Ну, преувеличиваете.
0: 2010? То есть это гак, но гак небольшой. 2000 с гаком.
2: Да,
0: ага, скажем, понимаю вас. Вот что я хочу. А вы скажите мне сразу. Вы встретились сразу? Вы были в одной группе?
2: Нет.
0: В единой группе упырей? Или вы были в разной? Упыри были на разных концах?
2: Мы были совершенно на разных концах. Мы были в разных группах. Поэтому нам, для того, чтобы найти друг друга, мы столько, как сказать, столько было испытаний, столько драматических событий.
0: Да.
2: Столько...
0: О, боже мой!
2: Да, это очень история.
0: И мы сейчас перейдем к самому интересному. Но прежде чем мы перейдем, сделаем небольшой перерыв. Итак, это программа «Ветер перемен». И сегодня у нас в гостях Артур и Виктория. Два потрясающих упыря, возраст которых 2000 лет.

дом. Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Отчим вычурный с недью. Фоменко фейк радио. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях... Сегодня у меня в гостях на Фоменко Фейк Радио. Сегодня у меня, у Владислава Жульпацкого, в гостях инженер-конструктор. Инженер-конструктор, дорогие друзья. Необычная профессия сегодня. Ну, вообще, инженер-конструктор – это необычная профессия. Но уж сегодня у нас инженер-конструктор таких вещей, без которых сегодня вообще жизнь, как говорится, не мила.
3: Не мила.
2: Некоторым. Ну, не всем, но некоторым. Ну, в общем-то, так. Яков Моисеевич Крепе.
3: Бу-бу-бу.
2: Да. Яков Моисеевич...
3: Бу-бу-бу.
2: Ну, что там?
3: Ну, это здрасте. Здрасте.
2: Яков Моисеевич Крепе у нас является инженером-конструктором... Инженером-конструктором фалоимитаторов.
3: Да.
2: Как ни странно.
3: Да.
2: Поразительно.
3: Конечно.
2: Поразительно. Ну, давайте начнем.
3: Давай.
2: Кстати, издалека, Яков Моисеевич. Вообще, вы... Как решили стать инженером и конструктором?
3: Вы понимаете, это для меня как заново родиться. Я почувствовал, когда у меня в руках оказался вот этот первый мой,
2: но
3: самый
2: подождите,
3: первый...
2: подождите, я хочу понять, как, ну, вы,
3: да.
2: Как вы вдруг, вы что, вы с детства конструировали, собирали?
3: Да.
2: Ну так отсюда начинайте.
3: Да, ну вот, вы понимаете, это сейчас занимается вот Лего, вот это все Лего и все остальное, вы понимаете, надо как-то постепенно к этому двигаться. Мы собирали ракушки. И вот как-то один раз я применил ракушку на себе, как бы вот на, ну, как называется, причинное место. Я приложил. И я понял, что есть какая-то взаимосвязь, вы понимаете, ракушки и моего фалоса. Это было еще в детстве, в пионерском лагере. Когда я был, вы знаете...
2: Назывался пионерский лагерь, если не секрет?
3: Русский лес.
2: Прекрасно.
3: Да, это удивительное место.
2: Интересный лагерь.
3: Это удивительный лагерь. И у нас был замечательный вожатый. Он тоже, кстати, себе прикладывал ракушку.
2: Ах, вот оно,
3: да,
2: что.
3: Да, он прикладывал ракушку к себе на причинное место.
2: Именно... А как его фамилия, имя, отчество, не подскажете?
3: Сигис Арнольдович Буян.
2: Ага.
3: Да.
2: Я запишу.
3: Запишите.
2: Я запишу, Яков Моисеевич.
3: Сигис Арнольдович Буян.
2: Буян.
3: Буян. Да, пожалуйста. Буян.
2: Буян Сигис.
3: Это в одно слово Буян.
2: Арнольдович.
3: Да. Так вот. Вы понимаете, в чем дело?
2: Подождите,
3: да.
2: Яков Моисеевич, я хочу узнать, значит, вас никто не заставлял?
3: Нет,
2: прикладывать
3: никто.
2: К причинному месту?
3: Нет, что вы.
2: Или он, может быть, вам показывал?
3: Он как бы показывал, но он ничего ни к чему не принуждал, он не заставлял. Mm-hmm. Понимаете, в чем дело?
2: Mm-hmm.
3: Вот.
2: То есть о насилии речи нет?
3: Нет, ни в коем случае. Я уже вырос.
2: Ну хорошо, опустим эту
3: тему.
2: Я вырос. Попрошу наших редакторов все-таки заняться Сигисом Арнольдовичем Буяном.
3: Так вот, пожалуйста, я прошу вас, вот прислушайтесь к тому, что повлияло. Я почувствовал, что в руках у меня орудие. Орудие. И вот когда я почувствовал, именно вот после того, как стал прикладывать ракушку, я почувствовал, что в моих руках, что это мое оружие. И потом постепенно уже, когда я закончил школу, и когда уже я учился в институте.
2: Да, кстати, вот вы пошли в институт сразу. сразу на инженера-конструктора.
3: Да, конечно.
2: Как называется институт?
3: Инженерии и конструктизации.
2: Инженерии и конструктизация.
3: Угу.
2: Это институт или университет?
3: Санува.
2: Да.
3: Санува.
2: Новый университет.
3: Всего
2: агрессивного.
3: Новый университет всего агрессивного. Вот.
2: Саратовский новый университет всего агрессивного. А имеется в виду агрессивная не агрессия, как я понимаю.
3: Да.
2: Но он же известный очень, этот университет.
3: Конечно.
2: Я понимаю, это не агрессия, это, кстати, мысли нападения.
3: Конечно.
2: Агрессивное движение в будущее.
3: Да.
2: Агрессивное создание инженерии, которое будет, ну, новое, все новое, лучшее, да? Кстати, вот в этом агрессия, правильно?
3: Да.
2: И вы в этом институте уже определили для себя будущую профессию, правильно?
3: Да.
2: Ну, значит, вы решили, что вы будете конструировать фалоимитатор. Ну, дорогие друзья, сегодня у нас Яков Моисеевич Крипэ в гостях в программе «Сексуальная революция». Соответственно, хочу сказать, что мы сейчас сделаем короткую паузу и продолжим эту интереснейшую беседу.
1: Сексуальная революция. Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
1: Схизатураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке, питаются опавшими листьями и травами.

0: просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Липкие бабы.
3: А вот мы с вами продолжаем. Мы с вами на Фоменко Фейк Радио. И мы разговариваем, конечно, с Еленой Липких про компанию «Липкие бабы». И вы знаете, действительно, столько женщин вы осчастливили, наконец. И столько интересной продукции. Есть и специальные губочки для протирания.
4: Теперь уже есть,
3: губки для губок.
4: Есть
3: маленькие мишутки, маленькие клизмочки, которые вы выпустили.
4: И вот интересно. Мишенька.
3: Мишенька тоже
4: это
3: есть.
4: Это шампунь.
3: Это шампунь. А Мишаня, вот это что?
4: И Мишаня, есть это гель для тела.
3: Это гель для тела Мишаня.
4: Да.
3: Это приятно. Так вот.
4: От растяжек еще есть.
3: От растяжек даже, да? А вот скажите, я знаю,
4: Михаил.
3: Что у вас... Михаил. Нет, у вас есть еще просто вот отдельный какой-то ваш бренд.
4: Так.
3: Вы его назвали «Банный лист».
4: Банный лист.
3: Да, это что такое вот банный лист?
4: Ну, это такая специальный аппликатор такой, который на тело прикрепляется.
3: Если и тогда не... вообще просто ну, от вас не отходит.
4: Но
3: просто...
4: это новое, понимаете, сейчас он очень дороговато стоит.
3: Дороговатый банный
4: потому
3: лист,
4: что,
3: да?
4: Потому что, понимаете, это, как сказать, ты прилепил его, и все, не надо вот все
3: не
4: себя
3: надо.
4: Забрызгивать,
3: то
4: опрыскиваться.
3: Мужчина как банный лист.
4: Да, все. А
3: он
4: потом
3: практически...
4: раз, он многоразовый. Отлепил и все положил опять-таки специально. Футляр вот это вот. Да.
3: Да, даже как интересно.
4: Да, а потом обратно. Но это очень пока, как сказать, пока дороговато.
3: Дороговато еще надо, я вас понимаю.
4: Вот я тут еще думаю начать конфеты делать.
3: Да, вот я хотел.
4: Потому что все-таки кондитерское дело я освоила. И поэтому я же в шоколадном отсеке работала.
3: Ну, конечно, вы же делали тянучку.
4: Тянучку, да. Ну, нет, я вообще на ромбабе работала.
3: Ну, на ромбабе вы
4: работали? На ромбабе, да. Я работала же, я вам сказала,
3: да.
4: На РНК-80.
3: Ну,
4: это
3: я
4: вот
3: понял
4: это
3: уже,
4: вот,
3: тестоделители.
4: А потом я уже перешла вот в этот отдел, который по отделке, который по глазурным всем,
3: ну,
4: вот этим вот,
3: всем, эти
4: вот, этим
3: да?
4: вот делам.
3: Да, да, да,
4: поэтому,
3: да.
4: Ну и в шоколадном отсеке я работала, поэтому да.
3: Да.
4: И, да. И поэтому я и решила...
3: И вы как-то один раз даже попали в этот чан, вы помните?
4: Да, как раз, да, вот после этого и как раз идея-то пришла, потому что
3: а
4: я
3: вот
4: после
3: как?
4: Этого
3: вы...
4: такая была вся
3: а
4: сладкая. Прямо. Ну такая сладенькая была, что просто, что так или иначе все наши техники ко мне подошли, потому что нужно было меня как это, как-то, да, ну, кто лизнул, кто там что, в общем.
3: А, по-разному было,
4: да? И тогда идея как бы и пришла в голову. Да, и родилась идея аэрозоль сделать, но уже, чтобы не было видно.
3: И у вас есть Силантий, я знаю, это электрик.
4: Силантий электрик, да, откуда вы знали? Откуда вы знали?
3: Я знаю, после этого сам.
4: Откуда вы?
3: Откуда вы? Что он к вам подошел, а я
4: откуда
3: все про вас знаю.
4: Ах, вы озорник какой.
3: Да.
4: Ну, Силантий.
3: Просто Силантий первый лизнул тогда.
4: Ну, Силантий, да. Силантий Мохов у нас, да, работает.
3: Мохов,
4: такой.
3: Силантий, да.
4: Ну, он отличный парень. Что тут скажешь?
3: Отличный,
4: что тут
3: да,
4: скажешь? Ну, конечно, Мозов лучше.
3: Мозов
4: лучше все-таки, чем Силантий Мохов.
3: Ну, хорошо.
4: Да. Ах, ну вы, конечно, озорник. Хорошо, что я не напрыскалась вся.
3: Да, действительно, иначе прямо
4: чем
3: я
4: бы все закончилось,
3: я бы не
4: вообще непонятно.
3: Вообще бы удивительно все было.
4: Да. Ну так вот, поэтому я продолжаю.
3: Ну,
4: я
3: хотела
4: шоколадным еще себя дели попробовать.
3: Ну хорошо.
4: Но все-таки конфеты тоже присовокупить вот к этому аэрозолю, к этим губкам.
3: Присовокупить. Да,
4: еще
3: да,
4: присовокупить,
3: да.
4: Чтобы конфеты уже бесплатно просто, ну как это называется, в нагрузку, как раньше
3: ну,
4: говорили.
3: Чтобы это было, да.
4: Да,
3: и получается и мазь, и,
4: да,
3: и крем.
4: Чтобы и внутри было
3: и
4: сладко.
3: Гель, и внутри сладко.
4: Внутри, чтобы сладко было.
3: Ой, это
4: вот
3: очень
4: не
3: здорово.
4: Знаю, сейчас думаем над названием.
3: Ну,
4: не
3: название.
4: Знаю, как назвать, посоветуйте что-нибудь.
3: Юра, хочу
4: посоветуйте
3: да?
4: что? Юра, посоветуйте.
3: Посоветуйте. Люсенька.
4: Люсенька?
3: Люсенька, да.
4: Ну, не знаю.
3: А почему?
4: Ну, я не знаю. Не нам и на мужских именах.
3: На мужских все-таки, да?
4: Да.
3: А мужские тогда, я думаю,
4: ну как?
3: Гриша.
4: Ну... Гриша.
3: Да.
4: Ну, мы подумали.
3: Ну, конечно, подумали.
4: А Юрочка?
3: Ой, боже, я смотрю.
4: Юрик, Юрашка.
3: Юра, я прям не знаю. Вы меня прямо...
4: Это шампунь начинает работать,
3: извините. Да, это шампунь, я чувствую.
4: Я сама чувствую, но ничего сделать не могу. Шапка с дырками попалась.
3: Шапка с дырками, да, действительно. Ну, я понимаю. Ну, давайте так договоримся с вами.
4: Ну, давайте уже на чем-нибудь договоримся.
3: Давайте. Прямо, я не знаю,
4: да.
3: Еще немножко.
4: Надо как-то нам закругляться, потому что шампунь начинает работать.
3: Действовать, давайте будем
4: Ибо
3: закругляться.
4: Ибо шапку надо попросить, пусть шапку мне принесут какую-нибудь поплотнее.
3: Ну ничего, я и
4: а
3: сам.
4: А вы можете сказать шапку в студию, и внесут шапку в студию?
3: Да, конечно, да? Могу. Да. И мы присовокупим сразу все.
4: А если присовокупим, а конфет нет с собой у меня
3: ничего,
4: пока.
3: Ну ничего, давайте присовокуплять и присовокупляться, дорогие мои. И давайте все-таки пожелаем Леночке Липких.
4: Да, еще забыла сказать, у нас на следующей неделе месячник скидок начинается.
3: А, скидки у вас.
4: Поэтому,
3: да?
4: Поэтому каждому третьему покупателю,
3: что?
4: Если он покупает 10 аэрозолей, 11 идет в половину скидкой на 50% сейл.
3: Ух ты, как интересно, замечательно. И у вас даже вот эти вот, я знаю, бусы.
4: Ну, бусы, а это кто вам сказал?
3: Ай, ну ладно.
4: Слушайте, вообще ничего нельзя от вас утаить.
3: Я все знаю про вас, дорогая Леночка. Как приятно с вами, боже. Даже не хочется расставаться. То есть я практически, я уже начинаю к вам.
4: Нет, надо расставаться, а то плохо закончится.
3: А то я начинаю к вам уже по чуть-чуть. Иначе к вам.
4: А то чуть-чуть неловко становится.
3: Уже неловко.
4: Чуть-чуть неловко.
3: Давайте.
4: Да.
3: Ну, всего
4: чуть-чуть
3: доброго.
4: Неловко.
3: Чуть-чуть неловко. Всего доброго.
4: Ну, до свидания.
3: До свидания. Пока. Так неловко. Но надо прощаться. До свидания.
4: Пока.
0: Липкие бабы. Надорви уголок. Потяни язычок. Глотни и скомкай. Рима задин, а зноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
2: Лицензия 313-347-984-990. Минздравом можно.
0: Минутка поэзии.
5: И я, сдвинув кепку на затылок, шагаю пьяный по Москве. В пыли замазанный ботинок утонет.

0: мною пить! И я прошу тебя, прохожий, немного мне еще налить!
1: Вы послушали отрывок из стихотворения Гаспара Задулина «На Москве».
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет? Веселые сапожата.
3: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Дмитрий Замлязов. Передача «Веселые сапожаты» — все о малом бизнесе. Он представляет ООО «Канатка». Да. Мы говорили о том, что вот Дмитрий нам рассказал, открыл, наверное, какую-то небольшую тайну, небольшой секрет, что вскоре планирует открыть небольшой ресторан на Туманских склонах. Да? Правильно?
4: Можно даже сказать, он будет... Я уже раскрою тайну. Он будет называться «У дяди Гриши».
3: У дяди...
4: Потому что это дядя мой. Естественно, Григорий Замлязов.
3: Ресторан,
4: в общем-то, имени Григория Замлязова. Да. По-простому дядя Гриша. Его все так и звали, дядя Гриша. Да. Когда он и первый раз свалился в котлован, вот так и как бы ему там говорили: «Эх, дядя Гриша, ну что ж ты, дорогой». Слава богу, там все потом обошлось.
3: Благодаря вашему учителю по физкультуре, канату, вот это вот вся совершенно потрясающая...
4: Это уникальная история,
3: История, вы знаете, волшебная. Просто волшебные. Потом еще говорят: не верьте сказке.
4: И потом я слышал, так сказать, что собирается режиссер, молодой режиссер. Да.
3: Фильм про Григория Замлязова?
4: Да. Бутрок.
3: Бутрок.
4: Фамилия его.
3: Это режиссер, я думала, название фильма.
4: Бутрок – это фамилия. Юрий тоже, интересный, Юрий.
3: Юрий
4: такой,
3: Бутрок.
4: Его зовут Юрий
3: что-то
4: Бутрок.
3: Знакомое,
4: Где-то я тоже слышал, что он как сейчас...
3: Говорят, способный, да?
4: Способный. Вот он хочет снять про котлован, про моего дядю Гришу. Так и будет называться... Эх, канатка.
3: Известно уже, кто будет писать музыку, саундтреки?
4: Не знаю, нет,
3: не
4: вот
3: знаете,
4: ничего
3: здесь
4: вопрос
3: раздумать.
4: Абсолютно открыт раздумать. Вопрос, здесь надо думать.
3: Мне кажется, что что-то такое простое с гитарой подойдет.
4: Может быть, что-то такое, да.
3: Простой,
4: но в любом случае, это будет, мне кажется, красиво, и это будет приятно даже тем, кто не возвращается сверху и кто остались.
3: А там есть телевидение какое-то, может быть, какая-то трансляция какая-то?
4: Скажем так, Там идет работа над этим вопросом. На канатке. Так что, милости просим, я вас приглашаю.
3: Слушайте, но только с вами.
4: Да, с удовольствием.
3: Потому что
4: вы можете доверять, посажу вас в люльку.
3: В люльку,
4: и отправлю наверх.
3: С Силантием, да. Селедку, да, дадите селедку?
4: В люльке с Силантием вы себя почувствуете настоящей женщиной.
3: Селедки-то дадите?
4: И селедки дадим.
3: Хорошо.
4: Ладно,
3: договорились тогда, Дмитрий.
4: Всего доброго, спасибо.
3: Всего доброго вам. Спасибо вам огромное. До свидания, дорогие радиослушатели и зрители наши. С вами была я, Ирина Рыбладзе, передача «Веселые сапожата», и с нами был замечательный Дмитрий Замляз.
2: «Веселые сапожата». Флора и фауна родной планеты.
5: Коромысло рыжеватое. Небольшая разнокрылая стрекоза. Тело коричневое, глаза зеленые. Населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз, рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
2: Удобно усаживаем огузок. Фоменков и Крадио.

0: ободок, магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
1: Лицензия.

0: Дорогие друзья, программа «Назад в семью». Здесь у нас Эльвира Томина, глава компании «Верну любого». Ну, вы же сами до сих пор не просто руководите за столом в офисе. Нет, вы же до сих пор, как говорится, в поле.
1: В поле работаю,
0: работаете,
1: да,
0: сами, да?
1: Да, конечно, сами. Я работаю сама. У меня есть одна только еще моя, собственно говоря, коллега. Надя, подруга моя давняя.
0: Ага, и вы работаете на пару.
1: И мы работаем на
0: пару. Ну, так вот, возвращаясь к напечатанному, скажу, дорогие друзья, что... Если вдруг, например, какая-то жена почувствовала, что ее муж собирается развлечься на стороне, уйти налево, подгульнуть.
1: Не почувствовала даже еще.
0: Даже еще не почувствовала. А уже профилактически.
1: Ну, конечно.
0: Уже Эльвира...
1: Женщина-прививка спешит на помощь.
0: А, женщина-прививка. Вот оно что.
1: Да.
0: Эльвира Томина прививка для сохранения, да, настоящего крепкого, да, семейного очага. Вот что хочу спросить. Как это технически происходит? Как вы окручиваете женатого гуляка?
1: Ну, во-первых, ну я узнаю, где он бывает чаще. Это единственное, что мне нужно. Так сказать, маршрут. Узнать географию. Все. Все. Все. А дальше уже это просто дело иногда даже минут. Иногда просто минут.
0: Ну, то есть вы знакомитесь с ним?
1: Знакомлюсь? Нет, вы понимаете, влюбляется сразу.
0: Безоглядно.
1: Влюбляется сразу безоговорочно.
0: Не было случая, чтобы не влюбился, не обратил внимания?
1: Ну, понимаете, ну, как бы самый крайний случай, когда я потратил на это, ну, не знаю, ну... Ну, часа 4. Ну, это самая долгая история. Самая долгая. Обычно на где-то 25-й секунде. Он мой. Все.
0: Влюбился?
1: Да.
0: Дальше вы его, так сказать, окручиваете.
1: Ну, а что там окручивать? Уже нечего окручивать. Он уже все, понимаете, он мягкий.
0: И вы начинаете с окрученным, так сказать, гуленой.
1: Да.
0: Уже даже ведь, понимаете как, получается, да, если профилактика, он еще и не подумал
1: он
0: даже
1: вообще,
0: о том...
1: Он-то вообще не понимает сначала, в чем дело. Понимаете?
0: И вы, так сказать, начинаете организовывать...
1: берем.
0: Совместный быт организовываете.
1: Да, да, да.
0: Он,
1: да,
0: начинает жить с вами.
1: Да.
0: Правильно я понимаю?
1: Да, да, конечно.
0: Удивительно. И вот он живет с вами, ну... Сразу хочу спросить.
1: Да.
0: Вот как с точки зрения...

0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вот что хочу спросить, Эльвира. Скажите, пожалуйста, ну вот вы таким образом, ну, он, этот Гулёна, да. Да, проживая в таком аду, когда ему да. и по морде, и в пах, и кормить. А кормите-то вы его хорошо?
1: Ну, зачем? Вопрос интересный.
0: Согласен.
1: А зачем это
0: интересно? Он голодает у вас, видимо,
1: ну,
0: да?
1: Ну, конечно,
0: там?
1: Голодает.
0: И ходит грязный, немытый.
1: Грязный, немытый. Мыться не разрешаю.
0: Мыться? Ах, вот
1: стирать
0: оно что.
1: Стирать не даю.
0: Вот оно нет, что. Вонючий?
1: Нет, вонючий.
0: Кошмар вонючка. Какой, кошмар.
1: И вонючка, вот, я их так и зову.
0: Вот так вот, да?
1: Да.
0: Вот эти условного вонючки, витания, и да. работая с этими вонючками, вы таким образом буквально за короткий период времени даете понять, что настоящая это семья.
1: Да, настоящая семья.
0: Откуда
1: да.
0: он хотел гульнуть
1: да,
0: на сторону.
1: Да, да, да,
0: это
1: да.
0: рай.
1: Да, рай. Я еще не сразу отпускаю,
0: ага.
1: чтобы уж закрепить результат, так сказать.
0: А вы, так сказать, это как да. раз ад.
1: Да, конечно.
0: Но прямая трансляция из ада, так называемого, под названием «Верну любого». Здесь и сейчас у нас Эльвира Томина. Мы вернемся буквально через минуту, дорогие друзья, послушав приятную музыку.

0: 101.ru.
1: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
2: Напомню, дорогие друзья, что сегодня в программе «Антре Антраша», она посвящена, как обычно, эта программа цирку. Сегодня у нас в гостях ассистентка великого фокусника, ассистентка Валентина Уткина-Гоцман. И мы беседуем с Валентиной о том, как протекала ее карьера.
3: А вот есть в вашей карьере и один такой удивительный случай, Георг, я должен
2: об этом,
3: не должен об этом сказать. Да. Когда вдруг вы вошли в клетку с пупсом. Вы помните пупсы? Это громадное шимпанзе.
4: Да, да. Кто же не помнит пупсы?
3: Когда никто не смог этого сделать, пупс был недоволен своим дрессировщиком, вы помните, да?
4: Ну, конечно.
3: Расскажите, пожалуйста,
4: я вам скажу секрет.
3: И вы единственная вошла,
4: да.
3: Вошли.
4: Да, понимаете, пупс был очень развит, как сказать, эстетически, я бы даже сказала. Поэтому дело все в костюме. Меня спас костюм. Понимаете, он был очень красивый, с люксом и серебряные босоножки на каблуке. Да-да-да. Поэтому пупс даже, ну, как сказать, был ошеломлен, я бы даже так сказал.
3: Пупс в этот момент справлял, ну, так получилось, вы помните, да? Но, тем не менее, ведь да. Удивительно, как он вдруг на вас посмотрел и успокоился.
4: Да. Мы с пупсом потом очень сдружились, вы знаете. Да. Даже несколько номеров в цирке я с пупсом делал. И даже
3: вот расскажите
4: вместе,
3: об этом. Да. Да.
4: Ну, во-первых, в ящик нас вместе засовывали с пупсом. Да.
2: Вот я хотел спросить, а вы не хотели бы написать хотя бы, ну, если не книгу, то хотя бы очерк, там, ну, скажем, в ящике с пупсом, например?
4: Конечно, я думала об этом. А в ящике с пупсом это, значит, одна будет книга, а второе это влияние Луны, фаз Луны на, как сказать, на иллюзионистическое дело, потому что это связано очень тесно.
3: Это удивительно.
4: Да.
2: Может быть, вполне в бобине вы оказались, потому что фаза Луны как раз и...
4: Вы понимаете...
3: Фаза за фазу.
4: Но вы же знаете, есть приливы, есть отливы. Когда отлив, то тело... Да, оно как бы, оно приспосабливается.
3: А люрикс так идет вам. Так идет.
4: Да, все время.
2: Напомню, дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Антре Антраша», посвященной цирку, ассистентка великого фокусника, иллюзиониста, маэстро Валентина Уткина-Гоцман. Мы продолжаем с ней беседу. Скажите просто, Валечка, вот такой у меня к вам вопрос. Вот вы, ну, вот масса же ведь существует цирковых профессий.
4: Конечно, ну,
2: масса. Там, и начиная от клоунов коверных и заканчивая, так сказать, воздушными гимнастами. И я хочу вас спросить, ваша длинная, вот эта вот большая цирковая жизнь, она уже прошла перед вами.
4: Да, она еще не прошла.
2: Проходит прямо на ваших глазах, проходят все династии.
4: Да.
2: Всех, так сказать, направлений циркового искусства. И скажите, кто? Кто, по-вашему, сегодня, ну, наиболее, что ли, наиболее важный для будущего цирка? Ну, не знаю, может быть, это воздушная гимнастика. На что будет
4: конечно,
2: делать акцент?
4: Я вам скажу.
2: Куда пойдет
4: я
2: цирк?
4: Я считаю, что будущее – это за воздушными гимнастами Калиткиными, да.
3: А Калиткины, конечно,
4: да,
3: конечно.
4: Да, потому что это...
2: Зак, вот это,
4: да? Да, им равных нет.
2: Ижу, вот это.
4: Равных нет. Такие бойкие ребята, понимаете? Ну, такие бойкие ребята. Я прям сама удивляюсь, когда смотрю.
3: Ну, скажите поподробнее,
4: уж,
3: пожалуйста.
4: Казалось бы, сколько лет в цирке работаешь, уже навидался, насмотрелся. А тут, ну, эти Калиткины, вот этот вот...
3: Вот их племянник.
4: Особенно,
3: вы помните?
4: Особенно Федор.
3: Вот Федор племянник.
4: Вот Федор Калиткин делает чудеса, понимаете? Просто чудеса.
3: А вы знаете, что он заигрывает с вами?
4: Нет, ну...
3: Вы заметили это?
4: Ну, ладно, перестаньте.
3: Я был за кулисами, да, я знаю. Да.
4: Не, ну я, конечно, надеюсь, что у меня еще все впереди.
3: Все Впереди, конечно.
4: Потому что я еще не реализовалась, как
3: нет,
4: женщина.
3: Конечно,
4: да,
3: конечно,
4: да, да,
3: конечно.
4: Да. Посвятила себя.
3: Он же для вас делает вот это и за вот это, понимаете? Он же тоже смотрит на вас в этот момент.
4: Это его фирменные закрутки.
3: Да. Закруталки.
2: Ну, расскажите буквально, какие у вас ближайшие гастроли?
4: Ну, ближайшие гастроли как раз у нас, значит, в Кению мы должны поехать. Это интересная гастроль, потому что там мы будем работать с животными, с африканскими животными. А вот как раз пометуя о пупсе, но там уже посложнее будут номера, потому что с носорогами они очень непредсказуемые животные.
3: Но пупс поедет с вами, я надеюсь.
4: Ну, пупс безусловно, но мы опасаемся, как он там с местными.
3: Вот, ну, с местными, да, конечно. Да.
4: Значит, носорог, у нас будет носорог и крокодил. Вот такие вот два.
3: И носорог, крокодил и пупс.
4: Да, и два попугая для нас готовят.
3: А, часто. Вот эти вот, какие, да. Как их зовут? Я забыл, попугаев.
4: Их зовут Киштука.
3: Так.
4: И Белкин.
3: Особенно Белкин.
2: Прекрасно. Да, ну что ж, нравится. Мы пожелаем и Киштуке, и Белкину, ну и, конечно, Пупсу.
3: Конечно,
2: ну,
3: Пупсу.
2: Ну и, без сомнения, конечно, Валентине Уткиной Готман. Пожелаем больших успехов в Кении на гастролях. Напомним, что сегодня в программе «Антре Антраша» у нас была выдающаяся артистка цирка, ассистентка фокусника Валентина Уткина Готман.
3: Сама краса.
4: Спасибо, ребят, спасибо.
0: Антре Антраша!
5: Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.
6: Флора и фауна родной планеты.
7: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
8: Olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle, Puhu Pukille. Voit kertoa hurjimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
9: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Joo, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla kotuttaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi joulunkin. Noniin.

0: Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио.
1: Сегодня в программе «Ромбы» у Владислава Жульпацкого председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Это абсолютно новый каталог, который хочет смести с лица земли, стереть, так сказать, мишленовские звезды и подменить их, поменять их на рубиновые ромбы. Ну, это действительно, в общем, в какой-то мере уже назрело, потому что все это сомнительная иностранщина, она, понимаете.
2: Да.
1: Мы вернемся к Николаю Засееву, который повар, который первым получил первый рубиновый ромб.
2: Ромб, да.
1: Вот как мы уже выяснили, рубиновые ромбы даются навсегда, их хотеть уже потом нельзя. Это была битая касатка, блюдо битая касатка, да, вымоченное в соке желудя.
2: Желудя.
1: Вот что я говорю. А с чем была конкуренция? С кем она конкурировала? С кем конкурировала
2: я
1: блюдо?
2: Я же скажу, да. А, значит, ну, там еще были претенденты. По-моему, это был омлет из мойвы. Это, по-моему, сейчас скажу, как же его звали. Федор Чекалин.
1: А, Чекалин.
2: Да, тот самый, да, вы знаете. Вот,
1: да, ну, конечно. Вот, из ресторана «Мосты».
2: «Мосты», да, точно, «Мосты». Вот у него было такое блюдо, которым он очень гордился. Это мойвовые омлеты, омлеты из мойвы. Ну, вот, но не вышло, нет. Битая касатка, как сказать, все-таки победила.
1: Я вот слышал, что прямо они шли...
2: Ноздря в ноздрю.
1: Ноздря в ноздрю, но я вдруг... Там вот я помню, что я когда читал о том, как проходил этот конкурс, вот, неожиданно ворвался в первую строчку буквально, да?
2: Засеев?
1: Нет, ну Засеев, само собой. Я имел в виду Сергея Лупацкого, который работал в ресторане «Акрополь».
2: Ну, конечно, Лупацкий, да.
1: И он, так сказать... принес выдающееся блюдо под названием «Куриное кольцо».
2: Куриное кольцо Лупацкого. Но это все знают, требуют. Дайте мне, пожалуйста, куриное кольцо Лупацкого. Да. Но, да. А куриное кольцо в этот раз, да, не вышло, проиграло. Ну, там и яйцо было, как сказать, само яйцо, из которого делается кольцо. Было не то, немножко было недостаточно свежее
1: вот
2: яйцо.
1: Вот в чем дело.
2: Да.
1: Яйцо, из которого делается кольцо, было недостаточно свежим. И
2: поэтому, думаю,
1: жюри,
2: да,
1: так сказать, жюри, как говорится, почувствовало.
2: Ну, конечно,
1: унюхало.
2: Ну, там так, ну, как сказать, у нас такие тонкачи работают.
1: Ой,
2: с таким вообще просто... Что вы.
1: Понимаю.
2: Ведь до того, как жюрите... Ну, практически, ну, дня три никто ничего не должен есть.
1: Ах, вот.
2: Ну, конечно.
1: Ну, голодненькие.
2: Голодненькие чуть-чуть, да, голодненькие,
1: вот
2: такие свеженькие.
1: Вот какой у меня вопрос к вам.
2: Да.
1: Скажите, пожалуйста, Карина.
2: Пожалуйста.
1: Почему не участвуют иностранцы?
2: Ну, а зачем?
1: А вот точно.
2: А мне кажется,
1: точный ответ. Почему не участвуют иностранцы, а зачем?
2: А зачем?
1: Что же у нас нет своих?
2: А что же, у нас мало народу, что ли?
1: Вот.
2: Мало талантов. Да вы что, земля-то полнится, понимаете?
1: Ой-ой-ой.
2: Талантами. Ой-ой-ой. Такие вообще интересные вещи, такие открытия, понимаете, происходят. Вот мы говорили про сок из желудя.
1: Да.
2: А что творится, когда настаивают блюда на брюквенном соке?
1: Вот.
2: Да вы что? Да.
1: Забытая совершенно редька
2: забытая редька всплывает. Куда бы мы с иностранцами, понимаете, ушли? Опять бы погнались за плесенью какой-нибудь,
1: да,
2: и что бы стало с нами?
1: Иностранная плесень,
2: Она, конечно, а тут берешь сныть. Пучок сныти.
1: Конечно.
2: И, боже.
1: Обматываешь его в кольцо,
2: да,
1: куриное, которое настойно уже на яйце.
2: Да.
1: Яйцо
2: настойно. А тут тебе и сурепка.
1: Какая прелесть. Ой, сурепка это вообще...
2: Да что вы?
1: Меня прямо, знаете, потекли слюни.
2: Да?
1: Да,
2: ну,
1: слюни
2: вот
1: прямо потекли.
2: А вы меня про иностранцев.
1: Согласен.
2: Ну а что они могут предложить?
1: А ничего, дорогие друзья.
2: Ничего.
1: И на этой высокой ноте мы прерываемся с вами для того, чтобы вернуться буквально через минуту.
0: Ромбы. Реклама на Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но, кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай. Проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
0: Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
3: Час таксидермиста.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Час таксидермиста» уникальный профессионал, человек, который много-много лет работает в бизнесе, много лет работает в этом таксидермизме, который является экстрапрофессионалом, его знают по всему миру. Знакомьтесь, это Павел Буранжес.
4: Здравствуйте.
2: Паша, можно я буду так вас называть?
4: Да, можно.
2: Расскажите буквально в двух словах, как вы решили стать таксидермистом? И вообще, что такое таксидермизм? Вредно ли это? Опасно ли? Самое главное, что хотелось бы узнать, насколько это иррационально, что ли, в сегодняшнем, ну, в сегодняшнем толерантном мире? Насколько сегодня... Ну, эта программа достаточно острая, да?
4: Это очень острая программа, конечно.
2: Потому что, ну, мы говорим с человеком, который занимается тем, что изготавливает чучело.
4: Да. Это не просто чучело.
2: Так.
4: Это все вообще не просто. Я скажу вам, вот для того, чтобы достать вот это уникальное, вот то, что я держу в руках, вы видите, это перепонка Беркута. Вот обратите внимание на нее.
2: Да.
4: Вот ради этого я преодолел 5000 над уровнем моря. Вы понимаете?
2: Ну, я понимаю. То есть вы, вот что, как я понимаю так,
4: да.
2: Вы таксидермист особого рода.
4: Есть особого назначения, как я
2: говорю. Сами разыскиваете тело.
4: Сам разыскиваю тело. И вот для того, чтобы...
2: И тело чаще всего еще живое. Я правильно понимаю?
4: Естественно.
2: Подробнее
4: естественно.
2: Расскажите.
4: Подробно
2: как вы стали, вообще, как вы пошли в таксидермизм?
4: Я вам скажу, я пошел тогда, когда я увидел... Вот натянутую на ведро. Ну, скажу вам честно, это была выхухоль. Но вы понимаете, так вышло.
2: То есть выхухоль на ведре — это какое-то детское впечатление?
4: Это первое детское впечатление. Но, уверяю вас, я пронес его через всю свою жизнь.
2: Я просто хочу спросить, кто натянул выхухоль? Кто жестокий, тот
4: это
2: жестокий
4: страшный
2: человек, натянувший выхухоль на ведро?
4: Он вышел с ведром на помойку, я наблюдал за ним. Он ударил выхухоль об стенку и натянул на ведро.
2: Это злоба.
4: Это злоба была.
2: То есть, в принципе, злоба, да?
4: Да.
2: Злоба этого человека, натянувшего выхухоль на ведро, подтолкнула вас.
4: Меня, чтобы я на всю жизнь стал таксидермистом.
5: Вот оно что.
4: Вот оно что.
5: И я вам скажу, вы злой человек.
4: Нет, ни в коем случае. Я делаю это так искусно.
2: А вы знаете, подождите, да? Я вот сейчас задам вопрос, который уже терзает сразу. Вот у меня разрывается просто.
4: Так, пожалуйста.
2: Компьютер разрывается, понимаете? Я просто от вопросов уже.
4: Ну?
2: Как же вы не злой человек, пишет Сусанна Х.
4: Да.
2: Как же вы не злой человек, если вы уничтожаете... Ваша работа уничтожает животных.
4: Вот так себе, я
2: прошу прощения, прошу прощения. Прежде чем вы ответите Сусанне, я вот что хочу спросить. Просто в лоб, как бы от имени Сусанны. Вы сами способны выхухоль натянуть на ведро?
4: Нет, никогда.
2: Почему?
4: Потому что я берегу живое. Живого я никогда не трону.
2: Ну, простите, я совершенно не понимаю. Вы рассказываете о том, показываете мне сейчас вот перепонку беркута.
4: Да.
2: И я не могу понять.
4: Я держу ее в руке до сих пор.
2: Вы держите ее в руке. Может, не отлипает от вашей руки, но я, в принципе, хочу понять.
4: Да.
2: То есть, вы, получается, вы же
4: нет.
2: Сами добываете животных, вы сказали.
4: Нет.
2: Как вас понять?
4: Еще раз нет. Объясню. Я поднялся высоко на гору. Высоко.
2: Так.
4: Это было в Кисляндии. Я поднялся на гору. Вы были в Кисляндии?
2: Да, конечно.
4: Ну, так вот. Вы знаете, какие там горные места.
2: Да, массивы.
4: Там массивы, так сказать, и какие там места, и вообще это... Но я еще, помимо того, что таксидермист, я альпинист. Но я специально залез туда, в гнездо беркута. Я ни в коем случае не хотел его потревожить, беркута. Ни в коем случае. Мне нужно было только перепонка. Его перепонка. Я знаю,
2: как я знаю, у беркута перепонки отваливаются.
4: Отваливаются.
2: И вырастает заново.
4: Да, и вырастает заново. Если это как у ящерицы.
2: Одну минуточку. Павел, в гостях у нас Павел Буранжес. Это программа «Час таксидермиста». Очень острая программа. И мы делаем короткую паузу. Сейчас буквально через несколько минут к вам вернемся.
3: Час таксидермиста.
6: Знай и люби свой край.
7: Флора и фауна.
8: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко перм... Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Федеральная антимонопольная служба решила ввести тариф за пользование пешеходными переходами. Для удобства граждан на всех пешеходных переходах будут установлены турникеты. Стоимость прохода будет варьироваться от 15 до 40 копеек за один переход.
2: Они топчут асфальт, машины по нему ездят, люди ходят. Это ж невозможно уже терпеть. Асфальт, он не резиновый. Мы и так его чиним за счет государства. Это неслыханная роскошь.
1: Сообщил на пресс-конференции глава ведомства Егор Баландин.
0: Автопром.
1: Автомобильный завод номер 19 сообщил о том, что изобрел колесо. Напомним, что сделать это отечественному производителю не удавалось последние 60 лет, с тех пор, как было открыто производство.
3: Мы уже поняли, что оно должно быть не просто резиновым, а его надо усилить металлическим ободом. Вот, правда, пока не понимаем, как. Пробуем переплавить резину и сталь. Вонючая, зараза, получается смесь. Но мы терпим.
1: Сказал в интервью нашей радиостанции главный технолог завода Тимофей Курочка.
0: Культура.
1: Заслуженный писатель мира, лауреат премии «Прозаический триумф» 2016 Серафим Иволгин готовит к выходу в свет свой новый роман «Пересечение рельс». На пресс-конференции, посвященной выходу книги, он сообщил, что это роман воспоминания, написанный им по мотивам его участия в городских школьных олимпиадах по географии в 1975 и 1977 годах.
4: Я также проиллюстрировал это своими контурными картами. Книга вышла небольшая, около 700 страниц, но, надеюсь, она найдет своего читателя.
1: Роман поступит в продажу на следующей неделе.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Проведи ладони по плоскому. Просто проведи. Господи, как плоско. Площадь. Некуда. Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».

0: Мелко Фейк Радио.
1: Кто следующий?
2: Касса здоровья.
1: И вот вновь мы вернулись в нашу студию, дорогие наши друзья, единомышленники, как я вас называю. А сегодня с нами кто же? Конечно, Юрий Бурзон и напротив меня Светлана Сводина. Светлана Сводина, которая все время сглатывает. Это главный врач клиники «Здоровей». И да, она лечит кислятиной. Вы знаете, она предлагает кислятину, да, ну, как почти как панацея.
3: Ну, получается так.
1: Да, то есть есть 15-я кислятина, есть 15-я. Доходит до 45-го номера.
3: Пока 45-й, сейчас... Ну, работает над 46-й.
1: 46-й. Но 46-й, я боюсь, там будет уже...
3: Там компоненты очень сложные.
1: Но все-таки это уже к изжоге совсем близко.
3: Нет. Я вам еще раз объясняю.
1: Нет, я понимаю,
3: тот,
1: сглатывание...
3: Тот, кто начал применять,
1: да,
3: 45-й номер...
1: У него пошла обильная слюна.
3: У него такое количество уже слюны,
1: что он почти что захлебывается в ней, но да, вовремя сглатывает...
3: Да, вовремя сглатывает.
1: Предотвращает как бы захлеб.
3: При нашей кафедре...
1: Да.
3: И отделение слюноотделения.
1: Вот отделение слюноотделения, да.
3: Еще, да, у нас есть процедуры, так сказать.
1: Какая?
3: Сейчас я расскажу.
1: Расскажите, пожалуйста, Светланочка.
3: Во-первых, специальные упражнения физические.
1: Да?
3: Да. Лечебная физкультура.
1: Ну, поподробнее.
3: Лечебная физкультура сглатывания.
1: То есть, что вы конкретно... Да, вы вот можете продемонстрировать?
3: Мышца, которая вот сглатывает.
1: Мышцы, которые сглатывают.
3: Ее нужно развивать.
1: Ага. Вы как бы касаетесь ведь альвеолами.
3: Да, конечно,
1: слюны.
3: Альвеолы.
1: Альвеолы как бы двигаются. И
3: да,
1: как крылья
3: нужно
1: бабочки,
3: как
1: да?
3: Нужно как следует натренировать гланды.
1: И гланды надо тренировать?
3: Обязательно.
1: Друзья мои, тренируйте гланды, я
3: поэтому
1: вас очень прошу.
3: Мы,
1: это очень
3: сказать,
1: важно.
3: Уже тренированные люди работают, да, даже с утяжелителями.
1: То есть они гланды утяжеляют? Да? Это потрясающе. А какие-то грузики, да, маленькие грузила?
3: Грузики, да, гландовые гантели.
1: Гландовые гантели. Вот да, это все на отделении, слюноотделение. Эспандер шейный.
3: Да.
1: Очень хорошо.
3: Да.
1: И, конечно, грузики...
3: И так, тренируются, да, потрясающе.
1: Гланды тренируются, да?
3: Тренируются
1: вот, вообще вот, пожалуйста, видите? А мы да все говорим с вами про этих удивительных качков, которые ходят в спортзалы, да, качают, да, мышцы. Это все здорово. Но можно же качать и гланды.
3: Да, да.
1: Вы понимаете, друзья?
3: Конечно.
1: Это самое удивительное.
3: Потом, поэтому после этого проглотить можно все, что угодно.
1: Ну вот, я сейчас как раз я пытаюсь тренировать гланды.
3: Во-первых,
1: я смотрю
3: расширяется.
1: Правая гланда у меня уже начинает реагировать.
3: Ну, вы пока это все...
1: Она откликается, как бы, одна гланда.
3: Скажу вам честно, пока да, это детский сад.
1: Детский
3: конечно,
1: сад, конечно, конечно.
3: По сравнению с теми, кто уже достиг больших результатов.
1: Но вы-то на гландах уже практически можете летать.
3: Ну,
1: как бы, как бы я образно говорю. То есть ваши гланды уже как крылья.
3: Да, может. Они так, уже может быть, вы правы.
1: Да, может
3: конечно.
1: Может
3: быть, правы.
1: Как бы слюна подмывает вас,
3: да, да,
1: и
3: да,
1: вы летите.
3: Да, да.
1: Удивительно.
3: Не совершенно, понимаете, вот в чем
1: да,
3: еще, как сказать, особенность,
1: да,
3: польза.
1: Да.
3: Совершенно не нужны никакие моря.
1: Не надо.
3: Озера, реки.
1: А я вот только хотел спросить.
3: Просто ты все время как бы... Все время, как сказать,
1: ваше отделение, а ваше отделение, да, слюноотделение,
3: да,
1: почему-то презентацию какую-то устраивал на Сейшелах. Вот расскажите поподробнее, это что было, извините,
3: на
1: ради
3: Сейшелах?
1: Бога. На Сейшелах.
3: Ну, да, как сказать, мы как специально это? Сделали вот эту презентацию на Сейшелах.
1: Да.
3: Для совершенно, так сказать,
1: но
3: людей...
1: к морю не подходили даже.
3: Нет.
1: К морю.
3: Но, да, как сказать, для людей, которые... Да. Совершенно только-только вступают
1: в
3: эту кислую среду.
1: В кислую среду, да, в кислятину. Вот.
3: И нужно, чтобы они до конца уже решились,
1: да,
3: вступили.
1: Да,
3: нужно
1: да, да,
3: было хорошенько подсушить,
1: ага,
3: понимаете?
1: Ага, ага,
3: подсушить. И даже, я бы сказала, подкрепить. Потому что вы специально взяли туда крепчай.
1: Крепчай?
3: Достаточно много, да.
1: Ага,
3: крепчай, чтобы закрепить
1: крепит,
3: сначала.
1: Крепит, да, я понимаю.
3: А на солнце много времени проводить должны были эти люди.
1: Да,
3: чтобы
1: хорошо.
3: Их засушить как
1: хорошо,
3: следует.
1: Хорошо,
3: чтобы
1: хорошо.
3: Тяга вот, к кислому была настолько велика.
1: Извините, ради бога.
3: Да.
1: Да, настолько уже я почувствовал вот эту кислятину уже
3: да.
1: даже на гландах, что мы сейчас маленькую должны сделать паузу и вернуться
3: пожалуйста.
1: В студию.
3: Да.
0: Кто следующий?
2: Касса здоровья.
0: Знаете ли вы что?
4: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?

0: нами легко. Онлайн-радио. 101.ru. Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным блюдом?
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
4: Володя, вот я вас так называю уже да. который раз. Но вы поймите меня, Володь, честно, по-простому хочу сказать. Но ведь люди не все понимают еще, что циклопропон – вот эта дорога.
5: Конечно.
4: Эта дорога.
5: Это дорога к здоровью.
4: Вот.
5: К здоровью нации.
4: Конечно.
5: Саморабатывающее лекарство,
4: да.
5: которое не является, в свою очередь, лекарством.
4: Да.
5: Вот что удивительно.
4: Удивительное сочетание.
5: Вы ведь циклопропон да. не вводите в организм.
4: Да. Да. Да. Да. Да. Да.
5: Организм сам входит в циклопропон.
4: Вот, вот что меня и удивляет, Володя.
5: Понимаете?
4: Я вас все время называю так, но вы меня поймите правильно, почему?

0: называть вас теперь Вова. Так. И вот я скажу вам, Вова, удивительно.
1: Вот давайте многие разложим.
0: Люди, да, хорошо,
1: давайте
0: пожалуйста.
1: Сразу разложим.
0: Давайте
1: сразу
0: разложим.
1: Разложим
0: давайте.
1: Название.
0: Да.
1: Название. Ведь все дело еще и в названии.
0: Конечно.
1: Цикло.
0: Да.
1: Цикло.
0: Что же?
1: Цикло.
0: Да.
1: Понимаете? Это значит не единожды.
0: Так, а пропон?
1: А вот пропон...
0: Вот я прошу вас здесь
1: вот.
0: Поподробнее
1: то
0: уже.
1: По сути, могло бы быть так вот.
0: Но?
1: Не единожды пропон.
0: Ага, вот.
1: Понимаете?
0: Не единожды пропон цикла.
1: Да, но,
0: ага.
1: Но нужно понять, как он действует.
0: Ну?
1: Вы сами входите. Ведь он не лекарство.
0: Нет.
1: Пропон не лекарство.
0: Абсолютно.
1: Если вдруг, неожиданно, ни с того ни с сего, вы почувствовали, что-то у вас вдруг ни с того ни с сего.
0: Ну, бывает. Какие-то, да-да-да. Да,
1: что-то,
0: да.
1: Что-то вдруг
0: что-то
1: раз,
0: такое, да, что-то, занемело.
1: Занемело.
0: Вот, например,
1: предположим,
0: да,
1: занемело.
0: Да.
1: Вы сразу думаете, что?
0: Да.
1: Суставное.
0: Да.
1: Суставное.
0: Ну да,
1: это
0: например.
1: Это первая ваша мысль.
0: Это первая, да,
1: ваша...
0: да, да.
1: Но здесь на помощь моментально приходит циклопропон.
0: Циклопропон.
1: Конечно.
2: Кто следующий? Касса здоровья. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.
4: С нами хорошо. 101.ru.
5: Трогаем все. Поменко Фейк Радио.

0: Pietarille leikkasi puukon leipää, kun nimismies tuli palkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Бивень обивень. Исполин с исполином. На глазах у царя единорога. Сквозь пелену веков.
4: Китайские присыпки от диатеза Янцы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
5: Соскок.
6: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
7: Связь.
8: Здравствуйте, еще раз, с вами я, Ирина Рыбладзе.
7: Здравствуйте.
8: А в гостях у нас сегодня Антон Евлампий,
7: да.
8: Брызгин,
7: да.
8: Который стартаповец, который утверждает,
7: да.
8: что стартап – это бизнес. Самый
7: это
8: лучший.
7: Бизнес, это бизнес.
8: И лучшая,
7: да.
8: социальная сеть. И я пытаюсь узнать, как же она называется.
7: Сеть так и называется «Педали».
8: Педали.
7: Педали.
8: Какая прелесть.
7: Конечно.
8: Педали.
7: Сеть педали.
8: Педали.
7: Я и изобрел эту сеть, так как бы и среди друзей мы так называем это все педали.
8: Пойдем по педалям там.
7: Пойдем по педалям немножко, так сказать. Ну,
8: да,
7: что
8: да,
7: ты
8: да,
7: сегодня
8: да.
7: Отпедалил? Ну,
8: да.
7: конечно, отпедалил немножко.
8: Да.
7: Ну и вот. И вот это вот как-то и родилось.
8: А ты сегодня педалить будешь, да?
7: Да, будешь педалить, да, сегодня. Ну, естественно. Мы сегодня напедалились просто.
8: Да, всю ночь педалил.
7: Всю ночь педалил. Ну, в общем, там такая, так сказать, идет.
8: Это жаргон уже.
7: Терминал. Это жаргон. Это
8: да,
7: уже жаргон между нашими вот как раз
8: да.
7: уже коллегами. Так вот, да.
8: Так.
7: Что вы хотели?
8: Говорили, что как я спрашивала, как попасть вот в
7: да.
8: эту сеть. Ну, понятно, что надо приобрести велосипед. Значит, если зима, то зимний, с меховыми вот этими нет, со стальными валенками, с меховой вкладкой.
7: Да.
8: Значит, но если лето, то летний велосипед.
7: Да.
8: Это понятно, это как бы пункт раз. А дальше, вот как ты начинаешь крутить, как туда попасть, вот в эту соцсеть вашу?
7: Я понимаю. Ну, во-первых, надо просто, надо обойти всех друзей. Просто обойти, конечно. То есть вы спокойно, вы хотите, приезжайте на велосипеде, хотите на зимнем, зимой или на летнем, так сказать, летом.
8: Впереди надо быть, чтобы войти в вашу соцсеть.
7: Да, надо быть впереди, конечно, быть естественно, впереди. Конечно, конечно.
8: Слушайте, скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, ножная тяга, на ножной тяге работает.
7: Да, да.
8: А вот ручная тяга не подходит? Вот, например, грибцы.
7: Я подумываю над этим, потому что гребец гребцу как бы рознь.
8: Ну, это понятно, да.
7: Ведь есть разные...
8: А ведь, понимаете, какая прелесть? Вот они сидят. И сидят не один человек, а сразу несколько в одной вот этой вот лодочке.
7: Да, в лодочке.
8: И вот они вместе, вот как раз, понимаете, тут и можно было, они уже вместе гребут.
7: Ну, может быть, я подумаю. Единственное, тут как зависит от того, что это нужно быть на воде всегда.
8: Да.
7: Всегда на воде. То есть можно пробовать на земле, но сложнее там будет грести.
8: Грести будет сложнее.
7: Сложнее,
8: конечно,
7: сложнее,
8: да.
7: Сложнее. Так поэтому, это. Да, все-таки на воде. На воде будем, будем начинать. А потом мы, может быть, перейдем на землю.
8: Может быть, перейдете. А почему? Ну, можно ведь и на земле погрести чуть-чуть.
7: Вот-вот-вот-вот. Я об этом говорю. Я сейчас подумал сразу.
8: В песках нормально можно грести, мне кажется.
7: В песках очень хорошо. Некоторые вот даже и не понимая этого, есть такие спортивные, я вам скажу, организации, так и называются грибные пески.
8: Грибные пески?
7: Да, да, да.
8: Да,
7: но
8: да.
7: Люди не понимают, что они же могут и устроить как бы из этого бизнес.
8: Ну, конечно, но конечно. Вообще мало таких людей, которые это понимают. Не случайно мы вас позвали, понимаете?
7: Я объединяю всех. Пока что, так сказать, вы, наверное, хотите меня просто спросить, какая оплата?
8: Оплата, вот чтобы мне, например, в эту соцсеть вступить, вы не выспались, да?
7: Нет, нет, все хорошо, я просто много крутил, педалил.
8: А, ну, конечно.
7: Да,
8: конечно.
7: Педалил и сегодня ночью.
8: Кислороду.
7: Ночью вот, педалил, да.
8: Да, да, да. А, оплата, вот, как, чтобы войти в соцсеть, нужно что-то заплатить?
7: Нет.
8: Нет, бесплатно, да?
7: Абсолютно бесплатно. Бесплатно.
8: А вот скажите, вы безвозмездно работаете?
7: Вы знаете, мы работаем за питание.
8: За питание.
7: За питание.
8: Ну,
7: да,
8: а
7: вот за питание.
8: Хорошо.
7: За питание,
8: хорошо.
7: Да.
8: А скоро услышимся.
7: Да.
5: Связь.
9: Знаете ли вы, что?
10: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные? И зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны. Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. Мы рады вновь видеться и услышаться с вами. И сообщаю вам, что сегодня в программе «Низкая гравитация». На эта программа острая, она посвящена, как вы понимаете, нашим космическим достижениям. Сегодня у нас первый космонавт с пониженной гравитацией Виктор Лядов. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Виктор. Вижу, действительно, гравитация пониженная. Ну, давайте все-таки попробуем. Вы же умеете чуть, может быть, ускориться для
1: давайте.
0: Того, чтобы... Спасибо. Значит, давайте сразу быка за рога, и я как бы, ну, что ли, задаю первый вопрос. Как это случилось?
1: Что из случившегося вас интересует конкретно?
0: Ну, я имею в виду, как выяснилось,
1: да.
0: что у вас понижена гравитация.
1: А, мать поняла это. Мать поняла это в родах.
0: Ага.
1: Акушерка уронила меня. Мать меня поймала. И вот пока я падал ровно 4.5 минуты.
0: Это можно сойти с ума.
1: Да.
0: То есть вы падали 4.5 минуты.
1: Минуты. Вот когда
0: и это
1: да,
0: время,
1: акушерка
0: видимо...
1: меня уронила, что-то проносится у меня в памяти, но эта память, вы понимаете, на каком уровне?
0: Да, вегетативная.
1: Вегетативная память. И как бы я вот чувствую, как я отталкиваюсь, как будто от обшивки корабля. Хотя...
0: Ну, подождите, да. я хотел спросить. И вы говорите, что вот многое стало ясно.
1: Да, да, многое. Ну, что именно?
0: Да, что именно стало ясно, скажите.
1: Да, вот. Вот многое стало ясно. Вот, во-первых, стало ясно, что таким медработником, как вот эта акушерка, я назову ее фамилию. Не буду называть ее фамилию даже, потому что настолько она мне опротивила.
0: Я вас понимаю.
1: Не место им таким в родильных домах. Им нигде не место.
0: Я вот что хотел сказать, ведь удивительно.
1: Слава Богу, подождите. Слава Богу, что я падал 4.5 минуты. Мать родная успела за 4.5 минуты.
0: Понимаю вас.
1: Понимаете?
0: Понимаю,
1: вот
0: ведь
1: так.
0: Если бы вы упали, мы могли бы вас лишиться.
1: Конечно.
0: И таким образом наша космонавтика, она бы не могла шагать вперед.
1: Да больше я вам скажу, она бы пошла назад.
0: Вот. И скажите теперь вот что. Как вы поняли, что космонавтика стала вот это вот ваше все?
1: Ну, я объясню. Вообще, когда вот я услышал... Когда я услышал рев двигателей, я осознал в этот момент, как тяжело ракете подниматься, вот когда кабель-мачта отходит, и она пытается... Вы понимаете, как тяжело ракете...
0: Преодолевать гравитацию.
1: Преодолевать гравитацию. И на этот случай я... Космонавт с пониженной гравитацией. Видите, мне даже тяжело иногда. Низкая гравитация начинает срабатывать, и я говорю.
0: То есть природа наградила вас, а в вашем лице и нашу страну вот таким удивительным, да, вот удивительным качеством, как низкая гравитация.
1: Да.
0: И это, конечно. Ну, что дает нам это сегодня в экономике, в Роскосмос? О, то есть
1: ну,
0: нашему космическому производству.
1: Это снижает абсолютно. Снижает вес корабля.
0: Вот.
1: То есть его...
0: Его отрывную составляющую.
1: Отрывную составляющую. Это экономит...
0: Вот они решения.
1: Это экономия 12 Пи на 4А, У, И и С.
0: Вот оно же.
1: Конечно.
0: Я могу вам
1: особенно
0: сказать...
1: С в формате 8.
0: Понимаю.
1: Конечно.
0: Я вот что хотел сказать.
1: Да.
0: Ну, таким образом получается, что мы благодаря вам, космонавту с пониженной
1: конечно.
0: Гравитацией,
1: конечно.
0: Начинаем выигрывать вот эту космическую гонку.
1: Естественно. С первого же момента. Во-первых, я уже в космосе был 90 раз.
0: Вот просто сегодня же юбилей
1: этом,
0: получается.
1: Конечно, да никто же не скажет об этом. Естественно, об этом не говорится. Тысин, я сейчас назову эту фамилию. Академик Тысин. Конструктор главный нового корабля. Называется он Черева.
0: Черева?
1: Черева.
0: Ага, новый корабль.
1: Это наш. Новый корабль, который
0: можно
1: преодолевает.
0: Спросить, да, этот пожалуйста. Наш корабль, он, это, кстати, он уже, он и как бы и людоперевозчик. Или только грузоперевозчик?
1: Нет, я на нем выходил в космос, в открытый даже.
0: То есть он людеперевозчик?
1: Конечно.
0: Людеперевозчик.
1: Он людеперевозчик.
0: Черева называется.
1: Черева.
0: Черева.
1: Черева.
2: Низкая гравитация. С трудом проскальзываем внутрь. Фоменков Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: С вами передача «Береги берегущего». В гостях Кали Рубеночка Задьян, замечательный, прекрасный основатель холдинга «Займ». И мы говорим о мотомстве, о транжирстве и о том, как получить справку. А с вами, конечно, Ирина Рыбладзе. Да, продолжаем.
1: Ириночка, дорогая, приятно с тобой сидеть. Приятно просто беседовать с тобой.
0: Итак, второй вариант мы разбираем. Все
1: второй
0: анализы
1: вариант,
0: сдан.
1: Когда все анализы сдал, все посмотрели.
0: Прямая кишка все рассказала нам.
1: Все кишка тебе сказала, все сказала, прощептала тебе, сказала. Он мот.
0: Или транжир.
1: Все кишка сказала, транжир. Транжира.
0: А если все не мот и не транжир, что кишка говорит?
1: А кишка тогда тихо сиди. Просто тихо сиди.
0: Молчок такой.
1: Всасывается.
0: Молчок сюда.
1: Всасывается и туда, и сюда. Ага. И все. И молчи.
0: Понятно. Так, третий вариант теперь.
1: Третий вариант, и я скажу, самый неприятный для транжира и для мота, самый неприятный.
0: Да что же это такое?
1: Третий вариант – это когда мот до такой степени мот.
0: Так.
1: Или транжира до такой степени транжира.
0: Так.
1: Что ему сразу выдается сертификат, который называется «Мот и транжира навсегда».
0: А как определяется-то это?
1: Просто ему говорят… Когда он спрашивает, когда вы отдадите деньги? Ему говорят, никогда.
0: Так.
1: Так и называется сертификат. Никогда.
0: Так.
1: Или транжира навсегда.
0: Транжира навсегда.
1: Да.
0: Вы говорите, и для этого варианта никакие анализы не нужны.
1: Ничего не надо, нет, просто прийти надо. Поцеловать, выпить чашку чая, вино, там шмино. Просто попить, посидеть и сказать тебе, спасибо, дорогой. Иди, дорогой, ступай.
0: Я поняла. То есть вы додаете вот эту вот справку, мот навсегда или транжира навсегда, но с этой справкой он ни в театр может, не может пойти, ни в туалет, ни в кино, никуда.
1: Нет, почему может ходить? Он куда угодно может ходить, но...
0: За свои деньги.
1: Да, конечно.
0: За свои деньги,
1: да,
0: понятно.
1: К сожалению, это так бывает, и это очень часто бывает, что ему деньги не выдают. Сурен все проверяет.
0: Все честно проверено, но
1: все
0: денег...
1: Все по-честному, да.
0: Понятно, да. И справку, а же и справка вообще, какая-то в ней надобность тогда есть с этой справкой?
1: Есть обязательно. Это же не ЖЭК какой-то, ЖЭК-ШМЭК, или там это товарищество-маварищество.
0: Чему эта справка может поспособствовать?
1: Справка...
0: Ну, хотя бы в лагерь какой-то поехать.
1: Можно попасть в любой лагерь.
0: Вот лагерь можно?
1: Да, в лагерь легко попасть.
0: Северный какой-то, да? Я так
1: любой
0: насколько знаю.
1: Южный, хороший южный, красиво, когда пустыня, перекати поле, море.
0: Понятно. Без то есть лагерь без аттракционов совершенно.
1: Без аттракционов, там из ручья попить немножко, и все только. И все, и солнце.
0: И туалет на улице.
1: Солнце, я поняла. И туалет на улице. Все.
0: Вы знаете, на любителя? А может, кому-то понравится?
1: Есть, вы знаете, Ириночка, есть любители такие.
0: Да?
1: Они любят.
0: Мот-турист называется.
1: Мот-турист навсегда называется. Мот. Ему говорят, до свидания, дорогой. Давай, до свидания, тебе говорят. Все, и мот пошел.
0: Мот-турист, да.
1: И мот-турист. И транжира тоже, до свидания, до свидания.
0: У них даже слеты бывают, насколько я знаю.
1: Слеты, конечно. Да. Они собираются, там опять шпили-вили начинаются,
0: да?
1: Справки друг друга меняются, всем песни поют,
0: лыжи,
1: все друг друга поздравляют, поднимают бокалы и вино. Понимаешь, все красиво.
0: Красота, действительно, как красиво рассказываете вы, Калий Рубенович, прекрасно просто,
1: да,
0: прекрасно.
1: И правильно.
0: Скажите, у меня острый вопрос.
1: Ну, говорите.
0: А у вас у самого нет такой справки?
1: А у меня множество справок есть.
0: А у вас на три варианта, наверное, есть,
1: на,
0: да?
1: На все варианты справки есть, то если есть, надо. Конечно,
0: то есть,
1: да.
0: То есть иногда вы и в лес,
1: и под дрова. Как, да? Это есть такая поговорка, и в лес, и залез, и под дрова.
0: Ну что ж, дорогие радиослушатели, я думаю, что вы получили удовольствие от общения с замечательным Калий Рубеновичем Казадьяном. Вы узнали все о холдинге «Займ». И теперь вы можете обращаться непосредственно к нему и приносить ему свои денежки. Небольшие, всего с 55 миллионов, по-моему, у нас, да, начинается первый вариант?
1: Да, 55 начинается для мота 55 миллионов, для транжира 68 миллионов.
0: 68 миллионов. Всего ничего. Спасибо, дорогие радиослушатели.
1: Будем. Заходите, да, дорогие друзья.
0: С вами была Ирина Рыбладзе и передача «Береги берегущего».
1: Вай.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Недосказанность, недорешенность, недопонимание — это вечное недо. Ощущение незаконченности, что-то мелькало в каждой мысли, в каждом предмете, попадавшемся на глаза, даже в игре теней на стенах комнаты. Мучительное и неотступное ощущение. Оно мешало дышать, мешало двигаться. Что-то сломалось в нем. Какой-то механизм, который крутил свои шестеренки где-то в глубине нутра, час за часом, который приводил в направленное движение сложный симбиоз материального и бестелесного биологического организма и духовного начала. Потерялась одна маленькая шестеренка, и вся система пришла в негодность. Перестала существовать. То есть она была, что-то еще крутилось, части механизма продолжали работать, но уже независимо друг от друга. И ему непонятно было, как это до сих пор не развалилось в прах. Эту шестеренку он и пытался найти в себе. Отчаявшись, стал разыскивать ее вокруг себя. Она была уже где-то совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки. Вероятнее всего, дело было в ней. Или в женщине, которую он потерял.
3: Сергей Пустовой. Отрывок из романа «Ну».
1: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
6: Найди себя.
7: И вновь мы в студии.
8: Мы попробуем сейчас связаться с начальником смены вашей, Татьяна Болеславовна,
9: да.
8: С Карменом Аисовичем Боевым. Пожалуйста.
9: Кармен, да.
8: Алло. Алло. Алло. Кармен Аисович, да, Кармен Аисович, здравствуйте, дорогой. Это программа «Найди себя», это работа для потерявших. Да, «Найди себя» программа. Да, работа для потерявших работу. Да, да. Это ведущий программы. Я звоню по поводу Татьяны Болеславовны Фонаревой. Вы ее помните?
10: Я знаю, что скажу сейчас.
9: Какая, да. Кармен Аисович, как вы? Подождите.
8: Подождите.
9: Давайте выясним.
8: Подождите. Да. Историю, конечно, мы знаем. Я хочу понять эту историю. Кармен Аисович, будьте...
10: Мы да. Что делаем здесь, а?
8: Да, Татьяна, пожалуйста. Не волнуйтесь, Татьяна Болеславовна.
9: Вы понимаете, как он...
8: Татьяна Болеславовна, Татьяна Болеславовна.
9: Так нельзя с человеком, так нельзя и так с человеком.
10: Большие деньги. Что я не понимаю? Купили фиксики опутаться. Она уронила его. Что за сучка такая?
8: Кармен Аисович, подождите, вы скажите, вы окусыватель достали? Подождите, вы окусыватель достали?
10: Как тебя зовут?
9: Ну вы зверь!
8: Меня зовут Меня Виктор зовут.
9: Хватит с ним разговаривать, это бесполезно, он зверь, зверюга, гадкий.
8: Да. Подождите. А вот не удалось, к сожалению, нам до конца поговорить с Карменом Аисовичем. Я вас прошу, запейте. Я понимаю.
9: За что?
8: Я понимаю. Это очень неприятная ситуация. И вот сейчас мы поговорили с начальником смены Татьяной Болеславовной Фонаревой, которая окусывает излишки. Вы знаете, Кармен Аисович Боев... Дело в том, что он так по-настоящему и не признался. Он не признался. Пусть это останется на его совести. Он действительно...
9: На его совести вообще ничего никогда не останется. Потому что он не человек, понимаете?
8: Он,
9: просто
8: сожалению,
9: не человек.
8: К сожалению, это
9: и
8: именно...
9: И год до пенсии остался. Год до пенсии остался.
8: Татьяна Бориславна, я могу вам предложить интересную профессию?
9: Да?
8: Да.
6: Найди себя.
7: Флора и фауна родной планеты.
5: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос жужжащей трельки.
7: Пытаем геранью. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
3: Как часто мы не замечаем шлейф.
2: Порой нас обдает волной запахов.
3: Жизнь без шлейфа.
2: Все наново.
4: Нано-памперсы Закис.
5: Лицензия номер 2.
0: Самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.
6: Русалка.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий. И сегодня у нас удивительные гости. А у нас всегда удивительные гости. Да, сегодня у нас особенная гости особенная. Это Ираида Кремнева.
8: Ираида
7: Кремнева. Русалка.
8: Да.
7: Русалка урожденная.
8: Да.
7: Урожденная русалка. Что удивительно. Ну что ж, скажите, пожалуйста, Ираида. Ну, обычно мы представляем русалку, ну, так сказать, понимаете, ну, мы представляем ее...
8: Ну, вот господи, ну, знаете, не надо, ну, не надо этих представлений, которые... Ну, у нас 21 век на дворе, понимаете, все-таки вот эти все истории про утащила под воду бедного моряка, спела, замурыжила, замучила и так далее, но это все уже, это все прошлый век, даже прошлые века, я бы даже так сказала.
7: Вот оно что, да?
8: Конечно.
7: Сегодня новые технологии. Значит,
8: ну,
7: да,
8: конечно,
7: и все сегодня уже в едином порыве, все вместе.
8: Конечно.
7: Никто никуда никого не тащит, как
8: нет,
7: говорится.
8: Нет, никто вот. Никого не тащит.
7: Скажите, пожалуйста, ну вы же посвятили себя целиком, так сказать, работе, да, я понимаю, так?
8: Ну, получилось, да, получилось так, что все началось с одной встречи, естественно, романтической. Да, да, да, да, это было...
7: То есть вы полюбили?
8: Да, я полюбила.
7: Потрясающе. Ну, как обычно, полюбили человека.
8: Полюбила человека.
7: Не русала.
8: Нет, не русала. Полюбила человека Леонида.
7: Ах!
8: Да. Да.
7: Удивительно. Я-то думал, что вы полюбили русала обычно.
8: Нет,
7: то есть
8: ну
7: мне
8: да.
7: всегда вот что я хотел, прежде чем вы расскажете о своей, так сказать, нелегкой, то есть или легкой, очень интересной русалочьей судьбе,
8: да.
7: я вот что хотел спросить. Ну, ну, вот русалки же есть, правильно?
8: Ну, конечно.
7: Ну, вот мы видим перед собой сегодня Ираида. Вот. Ну, если есть русалки,
8: есть.
7: Значит, логично, ну, вполне логично предположить, что есть и русалы.
8: Есть русалы, просто их немного. И гораздо меньше, чем русалок.
7: Ах, вот
8: ну,
7: оно,
8: такая,
7: что?
8: Да, такая природа к нам, так сказать, беспощадна.
7: Понимаю, понимаю. Скажите, пожалуйста, ну и вот как все-таки вот сначала все-таки углубимся в вашу подводную, так сказать, жизнь? Вот русалки, они вырастают, вырастают, рождаются, вырастают.
8: Да, да, да.
7: И ищут своего русала, правильно?
8: Ищут своего русала, но конкуренция огромная, потому что, я как уже сказала, русалов крайне мало, мало. Я не могу сказать, что я из-за этого, так сказать, потому что была бесперспективная ситуация, и я поэтому, мне пришлось человек...
7: Вы прекрасно выглядите,
8: да,
7: по-моему, вы прекрасно выглядите.
8: Я стараюсь, я держу себя в форме, да, но я и тогда, и много лет назад была хороша. Вот, поэтому, да, но у меня были перспективы и замужество, предлагали
7: то
8: мне.
7: То есть,
8: но...
7: у вас был русал, который, так сказать, ухаживал за вами?
8: У меня было пара русалов даже.
7: У вас русалов было двое?
8: Да, было двое русалов, и сколько зависти, сколько вообще подлости я увидела в своей морской жизни.
7: От подруг, от ваших?
8: От моих, да, милых подружек.
7: Может,
8: да,
7: даже от сестер?
8: Ну, сестер, да. У меня 5 сестер всего, немного-немного, да.
7: А обычно сколько в русалочьих семьях, так сказать?
8: Ну, человек 12 детей, это нормально. А два русала, соответственно, 10 русалок.
7: Понятно. Обычно так раскладывается,
8: да? Обычно такой расклад.
7: А у вас в семье получается, что вот было 5 и все сестры?
8: И все сестры 10.
7: Ага.
8: 10 сестер.
7: 10.
8: Я была 7-я по счету. Да, да, да.
7: Это счастливое число.
8: Да, конечно.
7: Вот что я хотел спросить. Ну, а вот русалы, они, так сказать, всегда же находят себе, так сказать, спутницу жизни, правильно?
8: Ну, русалам, конечно, да. Им больше везет, и опять-таки, потому что их меньше, у них всегда. У них даже по несколько бывает русалок. У нас это не афишируется, но так получается.
7: То есть бывает, что в браке состоят сразу с несколькими
8: русалками. С несколькими, да.
7: Ну, живут они все вместе или, так сказать...
8: А вы знаете, ну, по своим каким-то норкам, нет, не все вместе, нет. А русалки очень гордый народец.
7: Гордый народец. Русалки. Да. А русалы, значит, позволяют себе все-таки
8: русалы,
7: такое, да?
8: Да, ну да, они вообще бесшабашные животные.
7: То есть даже животными вы их называете?
8: Да, ну а как же
7: их еще
8: назвать?
7: Ну, мне казалось, они все-таки полулюди какие-то.
8: Нет, ну они, конечно, люди, но все-таки по нраву, по духу животные, полные животные.
7: Ой, да, то есть вы в какой-то момент отвергли ухаживание двух русалов?
8: Отвергли, потому что понимала, чем это кончится. И вот эти вот все драмы были не нужны. Хотя у меня у самой случилась драма, я ее не миновала. Ну что делать?
6: Русалка.
0: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: 101.ru.
1: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
2: За кулисами вдохновения.
3: Это программа «За кулисами вдохновения» на Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова. Ну, наша встреча посвящена сегодня выходу книги, которая объединила целый цикл стихотворений поэтессы. Да. Называется этот цикл «Не засуну». Ну, как я уже говорил выше, Вероника Листопадова, да. Поэт-грубиян.
4: Да.
3: Это первое, так сказать, такое открытое, что ли, такое броское, такое яркое явление в нашей поэзии. Скажите, как
4: вы... Непрепудренное, неприкрытое.
3: Да, неприпудренное. Скажите, как вы обнаружили в себе вот этот поэтический дар, когда вы поняли, что вы поэтесс?
4: Вы знаете, фантастическая история. Раз фантастическая. Потому что... Это было где-то в юношеские годы, я бы сказала. Юношеские годы. У меня была некоторая, понимаете, такая бывает растительность, которая говорит о страстности натуры на лице.
3: На лице?
4: Да. И вот я подговаривала...
3: Вы имеете в виду волосы?
4: Ну да, ну растительность, волосы. А что же это, чем может быть?
3: Да.
4: Ну, мы говорим прямо.
3: Ну, я... Да, да, да, конечно.
4: Да, обо всем. Поэтому совершенно я этого не то, что не стесняюсь, а я даже горжусь. К сожалению, сейчас очень жалею, что я когда-то это... Я взяла это и сбрила все. Просто, понимаете? Раз и все. И, надо сказать, после этого меня прорвало, я бы сказала. Просто прорвало, и с тех пор остановиться я не могу. Но, к сожалению, больше не растет ничего, понимаете?
3: Господи.
4: Да, я, надо сказать, сожалею, потому что к моему вот этому образу, к моему движению, вот этому поэтическому, это бы очень помогло, очень бы шло. Но наклеивать это как ложь, понимаете? Но не растет. Я пробовала ампульную всякую косметику, какую угодно. Но ни черта, понимаете? Ни черта. Не идет волос.
3: Волос не идет. Ну так вы, понимаю так, что когда вы брились впервые, да?
4: Да.
3: Вы вдруг почувствовали себя поэтессой.
4: Да, да.
3: И я знаю, что в самом начале вы имели псевдоним Вероника Бритая.
4: Ну, смотрите-ка, он все знает.
3: Ну, конечно.
4: Да, все знает.
3: Ну, про вас ходили слухи, когда вы выступали в клубах, ходили слухи про вас. О, сегодня у нас в гостях бритая поэтесса. Были такие разговоры.
4: Да, да, да,
3: я помню.
4: Да, да, был успех,
3: ну,
4: успех.
3: Вот.
4: Да,
3: сразу. И я... Я хочу сказать вот что. И тогда, как я понимаю, вот эти вот первые строчки, которые...
4: Да.
3: Вот я открываю, знаете, Википедию,
4: да.
3: И там прямо написано, что когда вы брились...
4: Да.
3: Более того, когда вы брились, вдруг к вам пришли эти первые строчки, вот эти «Обними, запахни, слейся».
4: Да.
3: И я сказала «Не грусти». И в конце опять «Напейся, не хватай, а отпусти».
4: Да.
3: Очень точно.
4: Кстати, это в Википедии посмотрели.
3: Да, но это ваш первый сборник «Едвига».
4: Это же, понимаете, я даже не знаю, кто это вообще написал. Потому что я-то не писала этого. Ну, в смысле, не эти строчки, а я в Википедии-то не писала.
3: Ну,
4: это поклонники, наверное, не знаю.
3: Конечно, как о любом известном человеке, Википедия сама пишет, как говорится.
4: Да, сама?
3: Да, сама пишет Википедия.
4: Интересно,
3: да. Да.
4: Потрясающе.
3: А вы-то, конечно, вот эти ваши строчки «Обними, запахни, слейся».
4: Да, запахни, слейся.
3: Запахни, слейся, простите, да. Простите, да, удивительно. Я... Вот что хочу сказать. В вашем сборнике первом, как раз когда после того, как вы побрились, и в момент бритья к вам пришло это озарение, вот эти вот стихи про «не хватай, отпусти».
4: «Не хватай, отпусти».
3: Да, я хотел бы спросить. В этом сборнике есть эпиграф.
4: Эпиграф есть.
3: «Не смей казаться, пробуй быть».
4: Так точно. Так точно.
3: Как это... в жизни, скажите, это влияет, так сказать?
4: Это влияет, Это как бы, понимаете, сложно сказать, как влияет, потому что это, поскольку составляет всю жизнь. Вот я просыпаюсь утром, и, может, даже приходит в голову мысль. Ну, что, приходит в голову мысль прийти сегодня, например, к вам на передачу, но чтобы чем-то показаться. Например, в каком-то, вот у меня была идея спортивного костюма, ну, не знаю, чего-то. Ну, это не то, понимаете? Я понимаю, что я блестящая женщина. Поэтому я должна одевать блестящее. Я вынуждена, понимаете? Вынуждена говорить правду, ну, как сказать, и всем своим видом. А, понимаете, я блестящая и пушистая, поэтому меха и люрикс, он со мной...
3: Несмотря на то, что вы являетесь поэтом-грубияном.
4: Конечно, понимаете?
3: Удивительно.
4: Вот это, да.
3: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Вероника Листопадова, и мы вернемся к вам через минуту.
2: За кулисами вдохновения.
1: Распахиваем непаханное. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
0: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.

0: дрожжи! Будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн-радио 101.1 101.1

0: А вот и пауза прошла, а передо мной Виктор Пистолетов, кинорежиссер. Это современность. Прежде всего, мы говорим про последнюю картину «Лебедь, рак и щука. Возвращение». И мы говорим про нового героя. Это уже трилогия. А мы знаем, что задумано-то Виктором Пистолетом пятилогия. Вы представляете? Так вот, в трилогии, в этой, третий фильм будет называться... Так он и будет называться у вас? «Либеращу»?
1: Ну, да.
0: Ну, раскройте, уже я прошу.
1: Конечно. Ну, же секрет. У нас впервые пересечется комедрамеди и трагедрамеди.
0: И трагедрамеди. Вот.
1: Трагедрамеди вместе с комедрамеди пересекутся. Угу. Картина будет называться...
0: «Либеращу».
1: «Либеращу».
0: «Опустение».
1: Нет.
0: Нет, а что?
1: Просто «Либеращу».
0: «Либеращу».
1: «Либеращу».
0: Как это красиво.
1: А дальше, Боже когда мой. Мы уйдем в пятилогию, дальше да. уже у нас будет «Либеращу в бою».
0: В бою, так. И...
1: «Жизнь Либеращу».
0: «Жизнь Либеращу».
1: «Жизнь Либеращу» – это после того, как уже, так сказать...
0: Ну, вот. Все живы, естественно.
1: Ну, да. Да, конечно. Это конечно. Я сторонний. Мне, во-первых, я люблю 6+.
0: Да, я вас понимаю.
1: Понимаете? Ну, что это? Вот это мертвые гуси без конца.
0: Ну,
1: зачем?
0: Что это? Что это? Не надо.
1: Это нам не нужно.
0: Как-то слепающиеся вот эти гуси.
1: Да, да, да, да, да, да,
0: потом
1: да, да, да. «Либеращу» это... Лебедь, рак и щука становятся единым да. целым. «Либеращу» это, так сказать, и есть вот, на слово. Очень... Это, еще раз повторю.
0: Да, да,
1: это первое в истории кинематографа.
0: Да.
1: Полное взаимное проникновение супергероев друг в друга. И это сделано у нас. Отечественный.
0: Да, да,
1: отечественный,
0: да, да.
1: Вы понимаете? И что я хочу сказать? Вот вы знаете, мне кажется, вот мне да, кажется, да,
0: да, да, да,
1: об этом нельзя не сказать. Об этом нельзя не сказать. Дело в том, что... Вот об этом нельзя не сказать.
0: Да.
1: Дело в том, что «Лебедь, рак и щука»,
0: да, да.
1: «Возвращение»,
0: да, да, да,
1: вот
0: да.
1: как я и сказал, это да. картина, это комедрамеди.
0: Комедрамеди.
1: Повторюсь если... просто, специально
0: да,
1: повторюсь.
0: Да, да, пожалуйста, пожалуйста.
1: Вот. Но в третьей картине,
0: вот,
1: да,
0: третья, «Либеращу»,
1: которая будет называться «Либеращу»,
0: «Либеращу»,
1: там я специально хочу это донести до наших слушателей сейчас. Впервые в истории, дорогие
0: да,
1: друзья,
0: да.
1: «Лебедь», да, «Лебедь», «Рак» и «Щука», как наши русские, отечественные супергерои, они объединятся не просто на уровне, так сказать, команды.
0: Да.
1: Они станут взаимопроникновением единым целым.
0: То есть это
1: да. Почему?
0: Эпос уже.
1: Это, конечно.
0: Это, эпос.
1: Это впервые в истории кинематографа, когда, ну, представьте себе, никому в Америке и в голову не пришло, чтобы герои объединились физически,
0: да.
1: на физическом
0: да.
1: уровне. Ну, скажем, какая-нибудь, ну, не знаю, там, Капитан Америка.
0: Ну, с какой, Спанч, с, Боб,
1: да,
0: там,
1: да, ну, с кем-нибудь вместе. Ничего
0: никогда,
1: этого не происходит.
0: Никогда.
1: Они работают как команда бывает,
0: да, да.
1: но у нас
0: да.
1: впервые в истории российского
0: да.
1: кинематографа
0: да.
1: «Лебедь, рак и щука» становятся единым.

0: целом им приходит это в голову, это сценарно, это уже мы работаем над этим. Да. Ну и, конечно же, вы понимаете, что Либеращу. Либеращу. Это новый супергерой. А вот в воздухе, на земле и в воде.
1: Нет равных
0: русскому комиксу.
1: Команда. Русский комикс это Камедрамеди. И пятилогия вас ожидает, дорогие друзья. Но не могу не коснуться. Вы помните Антонио Педалеса? Естественно, да?
0: Конечно.
1: Он работал, он пробовал
0: что-то. Во-первых, мы с ним знакомы прекрасно.
1: Да, вы с Педалесом знакомы.
0: Конечно.
1: Вот скажите, вот вы как-то сказали ему, Антонио, в каком-то вашей переписке, вы знаете, что в соцсетях сейчас выложена ваша переписка с Антонио Педалесом. И когда он сказал, вы ему пишете, милый Антонио, Ну и что? Mm. Да? Вы как бы говорите? Mm. Или как-то вы более так броско говорите? Что вы спрашиваете у него?
0: Милый Антонио. Но да. Дело в том, что Педалес тоже решил замахнуться в свое время на объединение героев.
1: Да, да.
0: Но, вот знаете, при всей любви к его творчеству, это не дело Педалеса.
1: Не Педалеса.
0: Нет, конечно. Не дело Антонио хвататься за, так сказать, такие вещи. Ну, как говорится, он же не пистолетов, понимаете?
1: Да, он не пистолетов. Он... Да. И потом у него вот это...
0: Но он хорош в своем. Что ж, я люблю его.
1: Он будни хирурга.
0: Да.
1: Будни хирурга. Да, Антонио Педалес.
0: Это его сериал.
1: Это сериал
0: прекрасен.
1: Будни хирурга.
0: Конечно.
1: Да, да.
0: Прекрасен.
1: Хесуса Лопеса. Мы знаем.
0: Это в главной роли.
1: Герой Хесус Лопес.
0: Я никого из них не использую в своей картине.
1: Нет, да, не будете.
0: Да.
1: Только Тырин. Да.
0: Либеращу обходится только отечественными силами.
1: Но будет Тырин. Конечно.
0: Тырин, конечно. В главной роли.
1: Тырин.
0: Боже мой.
1: Ну что ж. Я вижу эти плакаты. Я вижу плакаты будущей пятилогии.
0: Юрий,
1: Виктор,
0: я благодарен вам. Я благодарю вас.
1: Вы сейчас уплываете же, да?
0: Да, да, я вынужден.
1: Отходит корабль.
0: Да, ну
1: вы на корабле
0: просто мы сейчас плывем на съемочную площадку.
1: Перед тем, как мы попрощаемся с Виктором Пистолетом, я хочу сказать, что мы гордимся.
0: Гибнут или остаются.
1: Вот так бы я сказал.
0: Да.
1: И я вам скажу, Антонио, нет, Антонио, не пройдет. Я бы ответил.
0: Ну что ж, спасибо.
1: Всего вам доброго.
0: С вами прощается Виктор Пистолетов.
1: Юрий Борзон и программа «Чудо на белом».

0: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найдите в интернете «Фоменко Фейк Радио».
1: Классика в эфире.
2: Ты удивительная женщина. Ни на кого не похожа. Больше всего в жизни ты презирала обыденность, повседневность. Кроме того, в тебе был еще один несомненный и очевидный плюс. Ты безумно, слепо меня любила. Любовью ко мне ты рассекала время на части, складывала вновь лучшим, более емким, медлительным. Я был твоей жизнью и твоей погибелью, счастьем и горестью. Я был для тебя всем. Души наши искрились, точно дорогой мех. С тобой я жил где-то на бескрайних лугах мироздания, среди старых планет и серебряного света. Вспышек фейерверков, вскрика древних вулканов, но клятвы и заверения проходили мимо безотлагательности перемен, безразличных к тому, что предполагает человек, и с удовольствием продолжающих свою деятельность по разрушению всего чистого и светлого. Выводы, не поддающиеся подтасовкам, угодливо подчинялись древним предначертаниям, записанным на костях, вкрапленным в кровь, вытатуированным на коже тела. Тайна требовала раскрытия, а из страха рождались знания и печаль. И однажды вечером всего не стало, словно вовсе и не бывало.
3: Вы прослушали отрывок из романа Антона Крякина «Набат». Читал автор.
1: Классика в эфире.
4: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
6: Приключения!
7: Потрясающе! Потрясающе, дорогие холодный, друзья!
8: Дико холодный!
9: Собака холодный, как лед!
7: Ну, садитесь! Холодный эликсир – это и есть холодный, то, о чем мечтает прохлада. Каждый. Я честно скажу вам, дорогие друзья, я сейчас просто, ну...
9: Вот!
10: Не ожидали,
7: на моих,
10: да?
7: На моих глазах не ожидал.
10: Ну вот, вот, понимаете, я чувствовала, когда начинали программу, что до конца веры-то нет до конца. Вроде все
7: скажите,
10: понимаете.
7: Скажите, а дорогие услуги у вас?
10: Ну, прилично, да.
9: Ну, у нас серьезная фирма.
10: Для вас будет скидка.
9: Конечно.
7: А я хочу спросить.
9: Ну, а вы
7: вот,
9: хотите...
7: Вот, например,
9: ну...
7: я уменьшился.
10: Да.
7: И у меня где-то уже спрятан порошок.
9: Так?
7: Я знаю, где он. Я могу так... Сколько можно существовать вот так вот в уменьшенном состоянии?
10: Да сколько захотите.
9: Да.
7: То есть нет временных ограничений?
10: Нет, вообще, нет. Вообще нормально.
7: Обалдеть.
9: Просто. Единственное, у вас просто будет немножко вестибулярный аппаратик чуть-чуть шалить.
10: Ну, пищеварение, конечно. Ну,
9: пищеварение немножко
10: перед уменьшением.
9: Это поначалу. Да.
10: Валь, перед уменьшением есть, обильно не надо.
9: Угу.
10: Не надо. И опять-таки, вот как раз бобовые не принимать, потому что будет пучить, и это нехорошо при уменьшении, да. Бурление
7: вот,
10: вызывает, и нехорошо.
7: А то есть вы параллельно, эликсир параллельно, вот так сказать, с овощами? Да.
10: Да.
7: А увеличитель не нужно с овощами?
10: Увеличитель с бобовыми.
7: А, увеличитель с бобовыми.
9: Конечно. И более того, вы можете уменьшиться, а какой-то орган, наоборот, увеличить.
7: Mm-hmm.
9: Даже такой, вот такой.
10: Ну, там сложная схема приема, да, там, ну, тогда, да. Ну, посложнее.
9: Ну, у нас некоторые вот хотят, говорят, я хочу быть карликом. Ну, вот хочу быть карликом. У меня жена хочет карлика. А я не карлик, говорит, а он 2.10 у него ровно.
10: Не, ну, во-первых, то, вот, хочу сказать, ну, что, во-первых, таких людей мы сразу, у нас работает компания психолог. Ну, потому как? Что, ну, чего нам с ненормальными работать? Мы хотим работать с вменяемыми, совершенно нормальными людьми для какого-то, ну, нормального результата. Ну, да, уменьшится, да, или увеличится, ну, а не то, что я хочу там то-то, я хочу там это. Нет, мы, как сказать, у нас есть какие-то принципы, эти которые мы следуем.
9: Ну, да.
10: Вот так я скажу.
9: Ну, просто есть исключения. Вот когда я говорю, там один приходил к нам, говорит, у меня жена, говорит, я, говорит, я вот хочу.
10: Ну, мы его сразу и послали.
9: Карлика, ну, мы его послали.
10: Ну, сразу и было, ну что, мы с ненормальным не работаем. Понимаете, что он там будет с эликсиром делать, куда он себя будет уменьшать, и мы за потом в ответе будем. Ну, нафига, ну, да, это нам, да, надо. Да.
7: А какие документы нужно оформить, чтобы, так сказать, чего так вот получить этот эликсир и так,
9: ну,
7: далее?
9: Ну, во-первых,
10: справка от психолога.
9: Так. Справка от психолога.
10: Диспансеризация полная.
9: Диспансеризация. Флюорография. Флюорография, еще раз флюорография. Потому что там, понимаете, процесс...
10: Кровь, моча, кал.
9: Кровь, кал, моча. Да.
7: В общем, ничего сложного.
10: Ничего сложного, да.
7: А очередь большая у вас по записи?
10: Ну, приличная, приличная. Но сейчас, например, уже, ну, как сказать, ну, где-то на месяц вперед 3, наверное, у нас уже все занято. Все.
7: Я вот что хочу спросить. Первый прием эликсира под присмотром?
10: Да, конечно, в стационаре.
9: Конечно.
7: А потом уже сам?
10: А потом уже из стационара выпускаем и давай сам.
7: Понимаю.
9: Я вам скажу так, вот...
10: Ну, инструкцию даем. Ну,
7: а сколько по максималу можно купить, так сказать, порошка увеличивающего, и сколько по максималу можно купить?
10: 43.
7: Ага, да, понятно. 43.
9: 43.
7: Хорошо. Вот. Не парные, получается?
10: Не парные, нет. Парные ни в коем случае, нет, да, это опасно.
9: И единственное, что мы даем еще с собой веточку жимолости. Потому что она оттеняет как бы вот эти запахи. Там не могут возникнуть неприятные ощущения, запахи. Там а жимолость вы как бы берете с собой, так помахиваете, и все.
10: Иногда, вы понимаете, заволошность наблюдается. Да, да, да. Какое-то сильное заволосение вот это вот. Вот это вот есть такие какие-то побочки есть.
9: Скажите, побочки, давайте про побочки. Один, вы знаете, облысел. Помните, да?
10: Да, да, да.
9: Хотя психологически был настрой, он сдал все тесты. На всем мы его экспериментировали, все. Но кто знал, что он полысеет? Когда вот он уменьшился...
10: До конца все-таки не знаем.
9: Уменьшился, у него, наоборот, волосы стали длинные. Он маленький, а волосы длинные.
7: Удивительно.
9: Когда, наоборот, он увеличился, лысый.
10: Ну, мы еще работаем над этим, над волосами еще работаем, понимаете? Чтобы один что-то увеличить, что-то уменьшить. Да, мы это уже все сделали. А вот в смысле...
7: Вы потрясающие.
10: Ногтевыми пластинами, волосами.
7: Я вот смотрю, ведь вся эта история с вами, вот это вот вашего детства, да, она же произошла, как я уже говорил, 82 года назад.
9: Да.
7: И вам тогда уже было по 13.
9: Конечно.
10: А сегодня
7: я смотрю и понимаю, что вам уже почти сотня, а благодаря, видимо, этому эликсиру,
9: конечно, да,
7: вы
10: просто можете. А туда-сюда-то, конечно, сюда такая тренировка для организма.
7: То есть у меня клетки вообще, они-то, кстати, наоборот, флексибл.
9: Это флексибл, флексибл, флексибл.
10: Конечно, конечно, сосуды работают, понимаете?
9: Постоянно, постоянно движуха, движуха, движуха.
7: Удивительно, удивительно. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях были Карик и Валя, потрясающие ребята, которые ровно 82 года назад были уменьшены, а потом снова увеличены и открыли свою потрясающую фирму, свой бизнес, который называется, компания называется Flexible 2, по уменьшению и по увеличению всего, дорогие друзья. Итак, это Фоменко Фейк Радио, а сейчас у нас новости.
4: Приключения. Флора и фауна родной планеты.
6: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.

0: Фоменко Фейк Радио. Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
1: Не отступай!
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Не отступай». В гостях у нас кандидат наук Института Ганина Борис Бо. Мы говорим о затхлости и как предшественник затхлости замшелости.
3: Замшелость, конечно.
2: Начинается с бровей.
3: Начинается с бровей.
2: С бровей, да.
3: Во-первых, они начинают...
2: Куститься.
3: Куститься. И есть даже политические деятели, не будем их сейчас там перечислять, их полно в разных странах.
2: Ах, вот оно что.
3: Да и в наших стране, так сказать. Которые были подвержены этой кустистости бровей.
2: Значит,
3: вот эта замшелость.
2: Да.
3: Вот эта вот, которая поражает.
2: Да. И настигла их замшелость.
3: И настигла так, замшелость. И привела
2: а
3: после этого она привела к затхлости и к полной, ну, скажем так, раскоординации.
2: Да, унитазность была.
3: И унитазностью это уже все накрылось, унитазностью.
2: Полный,
3: вот
2: да.
3: Полный.
2: Ну это потрясающе, просто потрясающе. Вот еще очень важный вопрос.
3: Да.
2: Как известно, Ганин, который, собственно, создал этот институт,
3: родоначальник.
2: Он, у него была какая-то сложная история с самим Ватценбергом, который вот эту шкалу придумал.
3: Да, они поссорились.
2: Поссорились.
3: И я вам больше скажу. Они вышли в лес.
2: Вышли в лес на мох.
3: На мох.
2: Да.
3: То есть на мху.
2: На мху поссорились.
3: Они на мху поссорились. И когда они начали на мху ссориться, вот даже сам мох, он начал вдруг как-то себя вести очень агрессивно.
2: Агрессивно. Пошел бы спорами, наверное.
3: Спорами пошел по ногам, Естественно, сразу были поражены пальцы.
2: Брови.
3: Брови и пальцы большие.
2: Сначала
3: имеется
2: брови.
3: Он на ноге. Сначала брови, конечно.
2: Но сначала у нас идет замшелость, потом уже затхлость.
3: Ну, потом затхлость.
2: Сначала, значит, брови.
3: Слава богу, унитазность не накрыла их, потому что иначе это было бы страшное дело просто. Вы понимаете?
2: Это ужасно.
3: Они ссорились, а мох отреагировал на эту агрессивность и сам стал агрессивной средой.
2: Агрессивной средой, да
3: вы что? А мох это может быть агрессивной средой, я
2: так
3: скажу.
2: Они поссорились, и все безвозвратно, дружба пропала, дружба исчезла.
3: Да, все, как говорится, вот в пух
2: коту
3: и прах. Коту под хвост, пух и прах, ёкарный бабай. Ну, то есть по-разному
2: можно назвать.
3: По-разному называется.
2: Но тем не менее, понимаете, все равно используется эта шкала Ватценберга.
3: Шкала Ватценберга, все равно. А я вам скажу, почему. Все равно он как бы, он как бы стоит у истоков. И его шкала...
2: Не
3: это,
2: выбросишь как
3: Ну, это как таблица Менделеева,
2: да,
3: понимаете?
2: Никуда уже не денешься.
3: Никуда не денешься.
2: Даже Ганин, несмотря на вот этот разлад, так сказать...
3: Все упирается в мох.
2: Мох, да. Слушайте, может быть, если бы не на мху это все происходило?
3: Если бы не на мху, то и совсем другое было.
2: Может быть, если бы это было где-то, не знаю, в песках, может быть, и не было бы ничего.
3: Если бы в песках, то это совсем было бы. А вот во мху...
2: Во мху вот такая история.
3: Вот и все.
2: Вот такая история. Так, вот такой вопрос.
3: Да,
2: скажите, что вы из человека, так сказать, берете кровь или лимфу, или что именно, чтобы определить
3: соскоб.
2: Затхлость? Соскоб.
3: Конечно. Соскоб с большого пальца берется.
2: Опять-таки с большого пальца.
3: С большого, да. Потому что он же подвержен этому.
2: Большого пальца. Именно соскоб. Ноги, руки, неважно.
3: Нет, ну, в основном ноги.
2: Ноги.
3: Нога. Большой нога больше ноги. Всего подвержена, да, естественно.
2: То есть вы берете соскоб, его, значит, запускаете в какой-то специальный...
3: Центрифугу.
2: Центрифуга.
3: Тыркина.
2: Но Тыркин, конечно, он же с Ганином начинал.
3: Тыркин изобрел специальную центрифугу именно для этого.
2: Евгений Петрович,
3: Евгений Петрович. Вот Тыркин. Видите, тоже Петрович.
2: Нет, ну это, как сказать, это имена, понимаете?
3: Они все Петровичи.
2: Они все
3: Петровичи? Да, конечно. До какой-то степени все Петровичи.
2: А вы тоже Петрович?
3: Да.
2: Борис Петрович?
3: Да, я Борис Петрович.
2: А я думаю, почему Борис Бо?
3: Борис Бо. Конечно. Как?
2: Борис
3: Мы
2: Петрович
3: все
2: Бо.
3: Петровичи.
2: А честно
3: все,
2: говоря...
3: Все, кто ковыряется в мху, я вам скажу. Все Петровичи. Да.
2: Вот. Да. Я, значит, вот еще что хотела. Ну, перед этим мы ненадолго прервемся, а потом у меня еще один есть, ну, на мой взгляд, интересный вопрос.
3: Давай.
1: Не отступай!
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: нами легко. Радио. 101.ру. Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная. Революция.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Еще раз Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина производства компании Хидзуцу из Японии. Всеволод, напомню вам, кто не слышал нас, Всеволод Коньков слетал в Японию, узнав, что теперь продаются в Японии искусственные женщины. Полетел в Японию и сделал это приобретение. Ну, мы уже выяснили, что он не делал это приобретение наобум. Мы выяснили, что он сразу увидел Нию на сайте и полюбил ее. И удивительно, что Ния дождалась как бы своего Всеволода. Вот. Многое мы уже узнали, но вот что я, на чем я хочу заострить. Вы 7 раз были женаты на обычных женщинах, нормальных. Вот. Но все-таки решили и поняли, что...
2: А я вам скажу, почему.
1: Да.
2: Почему я сказал 6 раз неудачно, 7-й что-то вырисовывал у меня с браком. Но в результате Ниечка правильно сказала, что в результате все равно получилось не то.
3: Не то.
1: Вот оно что.
2: Но. Ситуация такая. Я на 7-й раз, вот когда был у меня 7-й брак, я это и почувствовал. И вот только когда на сайте-то я увидел вот эту удивительную... Ниечка была в кимоно, ну, потому что фирма Хидзуцу представляет моделей в национальных костюмах.
1: Понимаю.
2: Ниечка была в кимоно.
1: Понимаю.
2: Вот эти вот удивительные танку.
1: На каблучках.
2: Вот. Но дело в том, что я этого хотел от 7-й своей жены, понимаете? Угу. Вот этого я хотел.
3: Хочу. Свадьбу.
1: Вот как просто.
2: Уже просто. И я понял, что мне нужна именно искусственная женщина.
3: Когда свадьба?
2: Да.
1: Вот какие вопросы сегодня задают мне. А ответа пока нет от нашего Всеволода.
2: Потихоньку, Ниечка, будет скоро. Потом. Скоро.
1: Прелесть какая.
2: Скоро.
1: Какая прелесть. Я еще вот что хочу вас, Всеволод, спросить.
2: Да, пожалуйста.
1: Когда вы были в Японии, первый раз вошли, ну, вот в это огромное, я видел на сайте фотографии, когда готовился к нашему интервью, я видел огромное количество, так сказать, искусственных женщин внутри вот этого ангара компании Хидзуцу.
2: Да.
1: И вы когда вошли, так сказать, первый раз туда, вы, конечно, расскажите об этом.
2: Ну, конечно, глаза разбежались. Не, ну, естественно, конечно, там были женщины, лошади.
3: Но я сразу подошла.
2: Вот.
1: Женщины, прошу прощения, лошади.
2: Женщины, лошади, конечно. Господи. То есть все то же самое, как у женщины, но такой легкий хвостик. Это дополнение. Это
3: женщины-пони.
1: Вот, да.
3: Маленькие.
2: Хироюка, так у них, так сказать, эта линия называется женщина-пони.
1: Женщина-пони.
2: То есть,
1: внимание. Какие там еще есть искусственные?
2: Ну как, женщина-пони, значит, это...
3: Женщина-червяк.
2: Женщина-червяк.
1: Ох,
2: да,
1: удивительно.
2: Да, женщина-червяк.
1: Удивительно,
2: да. Но там
1: то
2: много.
1: Есть это женщины на все случаи жизни?
2: На все случаи, да. Женщина-душлак.
3: Дикобраз.
2: Да, дуршлаг даже.
1: Ой-ой-ой, вот, это кто что такое может полюбить?
2: Да вот.
3: Находятся.
2: Люди? Находятся.
1: Вот, макаронники.
2: Нет, макаронники.
1: Те, кто любит макароны, я имею в виду.
2: Конечно.
1: Удивительно. А вы выбрали Нию.
2: Нию.
1: Да.
2: Она во всем.
1: Эту красавицу.
2: Во всем хороша, во всем удивительна. Она просто вот, это что-то такое необыкновенное.
1: Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько повысилось ли потребление? Она же на электрической тяге.
2: Ну, это конечно.
1: Она на электрической тяге, и она, конечно, заряжается, я понимаю.
2: Аккумулятор, конечно.
1: Аккумуляторная. Вот у меня, во-первых, сколько зарядов...
3: Японский аккумулятор.
1: Сколько выдерживает зарядок, это первое?
2: Да, значит, первое, это 2 дня.
3: Двое суток
1: заряд держит.
3: 48 часов без подзарядки.
1: Удивительно.
2: Причем она может работать во всех режимах.
3: И спящим.
2: Угу. Даже в режиме спящего можно заниматься, ну, вы сами понимаете, чем.
1: Ну, подождите, об этом подробно вы расскажете буквально через минуту. Мы вернемся после музыкальной паузы, дорогие друзья.
0: Сексуальная. Революция. Холим. Или леем натруженное. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Быстряк сфанговый. Жук длиной 6-7,2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый, с совершенно округленными задними углами передней спинки, которые сзади сужены сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке надкрыльей. Обитатель преимущественно сфанговых верховых болот. Отмечен в мае-августе. Личинка развивается летом, зимует жук.

0: на которые вышли, собственно, по ошибке замуж за Шипзика, приобретайте, пожалуйста, верблюжье одеяло. Это вас спасет, просто спасет.
1: Да, да. Ну, но все равно, женщины, которые находятся замужем за Шипзиками, да, должны обратиться к нам в лабораторию.
0: И на какое-то время все-таки сдать своего мужа.
1: Ну и себя, так сказать, подвергнуть осмотру нашему.
0: Да, да.
1: Потому что мы с удовольствием и женщин
0: риск заражения, да, риск заражения велик.
1: Ну, конечно, да.
0: Да. Скажите, вот у вас же скоро будет какая-то слет и какая-то там фестиваль или что-то, что как-то называется.
1: Ну, вы знаете, мы сейчас пробуем сделать фестиваль, так сказать, вылеченные шипздики.
0: Вылеченные шипздики. Они же очень интересные люди.
1: Они прекрасные.
0: Прекрасные.
1: Великолепные
0: люди.
1: Шипздики, великолепные люди. Понимаете? Ну, если вы читали мою статью, так сказать, в Science.
0: Я читаю.
1: Если вы готовились,
0: конечно,
1: к эфиру, да, так сказать.
0: Конечно.
1: Да. Но да. Моя статья, в которой, так сказать, она называется «Этиловые атаки шипздика».
0: Этиловые атаки шипздика.
1: Там, так сказать, многие почему-то считают, что эта статья полностью отрицает реабилитацию шипздика как такового.
0: Да.
1: А я скажу вам, нет.
0: Нет, нет, нет и нет.
1: И нет, и еще раз нет. Понимаете?
0: Да,
1: то-то и оно.
0: Угу. А почему вот этиловые атаки? Это как-то связано с алкоголем?
1: Ну, конечно. Конечно. Глоток алкоголя пагубно действует на шипздика. Шипздик утраивается.
0: То есть энергия его утраивается?
1: Конечно. Энергия шипзика утраивается. И шипзик становится просто, ну, не то, что он неуемен, вы понимаете. Сам шипзик уже, мы уже и, так сказать, невооруженным глазом шипзика уже и не видим. После того, как он принимает, так сказать, вовнутрь организма буквально, может быть, ну, 100 грамм этилового спирта в том или ином виде.
0: Да его, как сказать, и кувырки, и все остальное, оно просто становится каким-то неконтролируемым.
1: Ну, вы знаете, ну, вы можете себе представить это, так сказать, ну, это шипздик, это, ну, это чужой компонент на планете, просто, понимаете?
0: Ну, какой-то процент все-таки должен быть у нас?
1: Нет, шипзиков у нас должно быть, конечно, определенное количество. Я предполагаю, до 0,8%.
0: До 0,8%.
1: На планете.
0: То есть совершенно их убирать, ну, просто не,
1: ну,
0: нельзя.
1: Слушайте, это все равно, что убрать воробьев.
0: Да,
1: понимаете?
0: Да, да.
1: Жадно же убирать.
0: Да, да, да, да.
1: Ну вот, дорогие друзья, вот, да, собственно, вот такой вот вся проблема сегодня была рассказана вам.
0: Да.
1: О том, что шипздики, конечно. И я хочу вот что сказать.
0: Вот скажите, да.
1: Значит, шипздики... вообще, мне кажется, мне бы было легче работать, если бы шипзики действительно объединялись между собой.
0: Объединялись.
1: Ну, просто старинный лозунг «Шипзики, объединяйтесь».

0: Чипсики объединять.
1: Спасибо огромное, Виталий. Спасибо огромное. У нас в гостях был специалист по шипзикам, по их украшению, по их систематизированию. А Виталий Поблазенгудского. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Сварные швы, хлёпанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
5: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
6: Классика в эфире.
7: Она решилась остаться в особняке еще на одну ночь, чтобы разгадать загадку незнакомца на портрете и его необычных рук. Оставив портрет в спальне, она ждала с нетерпением и страхом прихода ночи. И вот опять, едва заснув, она почувствовала прикосновение к своим рукам этих бархатных, волшебных, чарующих рук. Вокруг них было холодно, но сами они не были холодны. Руки незнакомца снова то сжимали ее пальцы, то гладили ладонь, то пробегали по ее ладоням подушечками упругих пальцев. Потом она почувствовала на своих губах поцелуй. Он не показался ей отвратительным. К тому же на своей щеке она почувствовала мужские бакенбарды и поняла, что к ней пришел тот самый незнакомец, что был на портрете. К разговору их рук добавились поцелуи, но незнакомец до сих пор не проронил ни слова. Сколько это длилось, она не знала. Но когда пришла в себя и открыла глаза, незнакомца возле кровати не было. Лишь его бледное лицо, казалось, внимательно смотрело на нее с портрета. Вы прослушали отрывок из повести Гурама Ламидзе «Мягкие бакенбарды».
5: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: Дорогие наши друзья, мы беседуем сегодня с удивительным отцом. Какой он чудный! И зовут-то отца нашего. Какой он чудный! Чудо просто, а не отец. Чудо-отец Данила.
1: Здрасте.
0: Здрасте. Скажите, Данила, сразу вот первый прям встречный вопрос. Как удивительно, он прямо хрюкает, прямо и удивительно, дорогие мои. Да, так вот, вам пришлось заменить мать. Вот насколько вам пришлось заменить мать?
1: Ну, смотрите.
0: Да.
1: Он сейчас сказал про то, что я хрюкаю.
0: Да.
1: Он говорит о том, что вы обратили на мой недостаток. Ну, недостаток, мой недостаток обратили внимание, да еще публично. Значит, что вас плохо воспитывали?
0: Нет, нет, ну что вы.
1: Не-не, это я сейчас не замечание, это я просто констатирую. А констатирую я почему? Потому что у нас ведь как?
0: Да.
1: Дело в том, что когда я видел, например, что мать делает воспитание детям.
0: Да.
1: Нашим детям,
0: да.
1: Делать воспитание, ну, слабоватое. Ну, то есть, ну, когда дети вдруг стали замечать, говорит, пап, что ты...
0: Ну, да, я понял, да, я
1: понимаю. А я что я буду говорить? Это разве хорошо вот это акцентировать?
0: Не, не, не надо, ну, конечно.
1: Ну, вот вы это акцентировать, что говорится, а вам, кажется, вот и все.
0: Ну,
1: поэтому
0: простите.
1: Мне пришлось взять мать и заменить после такого воспитания.
0: Понимаю вас.
1: И все.
0: Понимаю вас.
1: Ну, не полностью.
0: Ну, а на сколько?
1: Ну, где-то на три четверти, я так я заменил на три где-то четверти.
0: Ну, вот как это вот вы почувствовали?
1: Ну, знаете, были такие моменты, когда вот так вот я вдруг чувствую, что прям сначала у меня вдруг ни с того, ни с сего как-то вдруг начало тут в груди у меня как-то, понимаете, вот так как-то в груди. А потом уже я почувствовал...
0: Себя матерью?
1: Чьей матерью?
0: Вот я и поэтому и хочу спросить.
1: А, ну да,
0: да,
1: своей,
0: да,
1: собственной,
0: да.
1: Своей собственной матерью,
0: ну,
1: конечно,
0: вот,
1: я
0: почувствовал.
1: У меня вот, знаете, да, как-то вот в груди стало, ну, как-то нагнетаться.
0: Накопилось.
1: Да. Понимаете, я как-то
0: Слушайте,
1: это... образом, ну...
0: Данила, как-то...
1: Так, да, ну,
0: это редчайший случай.
1: Ну,
0: вы же должны были как-то разорваться.
1: Не, ну я должен был разорваться, но я же не разорвался.
0: Ну, это естественно.
1: Но дело не в том, дело в другом.
0: Да.
1: Ну, но что? Вы когда как... ты мать, понимаешь? Когда ты одновременно и отец, когда ты одновременно и мать.
0: Да я вот я и поговорю, Данил, вы профессиональный отце-матерь.
1: Ну, отце-матерь, да, и получается, да, ну такая у меня.
0: Но это же удивительно.
1: Слушайте, ну есть профессиональные, там, не знаю, металлурги, есть профессиональные космонавты.
0: Да.
1: А есть профессиональные отце-матерь, вот и отце-матерь.
0: Прервемся на музыку. Флора и фауна родной планеты.
2: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
3: Один.ру.
4: Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.

Реклама на Фоменко Фейк Радио. Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Кнехты Отечества. Итак, удивительный, непревзойденный. У нас просто сегодня такой удивительный гость. Так я его назову. Это, я скажу так, в гостях у нас, дорогие друзья.
1: Прости, друг, курить можно здесь?
0: Можно, конечно, конечно, конечно. В гостях у нас Матвей Игнатьевич Люсов, потомственный дизелист. Вот вы знаете, я вот так и сразу хочу сказать, он нащупал пульс дизеля. Нащупал пульс дизеля. Матвей Игнатьевич,
1: да.
0: Ну расскажите немножко, немножко о роду Люсовых. Как началось все это, как продолжаете вы?
1: Да это... мы с прадедом начинали.
0: Ага, так.
1: И у меня прабабка была хорошая, она одна, собственно, была у меня, потому что женщин в нашем роду не было.
0: Ага,
1: то есть... Одна только, но ей все равно было не место на флоте.
0: Да, конечно, я понимаю.
1: То, что женщины не нужны.
0: Согласен я, согласен, Матвей Игнатьевич. Ну вот, тогда такой вопросик, вот, расскажите вот все-таки, ну...
1: А тебя как звать?
0: Меня? Боря.
1: Борис, привет.
0: Привет. Здрасте, здрасте, Матвей Игнатьевич. Вы знаете, я никогда, никогда не был на флоте, поэтому мне очень интересно.
1: О чем стал говорить-то?
0: Не, ну как это о чем? Ну, Матвей Игнатьевич, ну я хочу, чтобы наши радиослушатели, потому
1: я
0: что...
1: Я думал, может, скоро разговор будет какой-то.
0: Не, ну как, ну как, не, ну я, конечно, ходил на, ну, ботик, маленький ботик.
1: Да это не серьезно, такие детские забавы.
0: Ну да,
1: там
0: я понимаю.
1: Ботик.
0: Ну да.
1: Ботик.
0: Я понимаю, да. Но все-таки, Матвей Игнатьевич, я хочу очень, чтобы вы рассказали. Вот вы про ваш этот, как он назывался, пролив, в котором вы ходили.
1: Ну как Бабыль-Мандебский.
0: Ага, вот-вот, да.
1: Пролив, да, вот. Назывался так.
0: Ну вот, и вот как случилось, как, что там за история была вот с дизелем, вот расскажите.
1: Да там хорошо все случилось, Боря.
0: Ну как, ну
1: там
0: все.
1: Там нормально, понимаешь, все было.
0: Не, ну как.
1: Мы ровно шли.
0: Так.
1: По Бабыль-Мандебскому проливу.
0: Так, ну.
1: Красиво, я бы сказал, шли.
0: Ну.
1: Ну.
0: И что?
1: Ну, я в это время на дизеле.
0: Ну, вы на дизеле, конечно, естественно.
1: Но я всегда на дизеле.
0: Вот я и хочу про дизель спросить. Вот вы все время...
1: Дизель тоже хорошо шел.
0: Дизель хорошо шел, да?
1: Дизель отлично шел, красиво.
0: Так.
1: Вообще дизель — это сила.
0: Дизель, да, это сила. Вот я и хочу поподробнее бы вот узнать о том, что для вас дизель. Вот что это?
1: Друг.
0: Друг. Дизель-друг все-таки.
1: Друг и брат.
0: Да и сват, я думаю, да?
1: Да сват нет, а друг, брат, дизель. Да что говорить, бывало так.
0: Ну, вы...
1: Ночью даже не спится.
0: Ага.
1: Если вдали от него, а так поближе подойдешь как-то, как-то и потрогаешь, что ли.
0: Ну да, нож горячий.
1: И как, он такой теплый, хороший такой, братище такая.
0: Угу, вот, Матвей Игнатьевич,
1: да.
0: Братище.
1: Вот и мы так красиво по Бабыль-Мандебскому проливу с ним, с братишкой так.
0: А вот как же случилось, что он встал-то? Вот это интересно.
1: Ну, устал!
0: Ну, как он встал?
1: Устал!
0: А, устал.
1: Может устать, дизель?
0: Ну, может, конечно.
1: А что все требовать от механизма?
0: Ну, да, я
1: вот
0: понимаю.
1: Вот это мне нравится, человеческое. Дай. Работай.
0: Да.
1: А он устал. А я его друга, говорю, отдохни, друг. Хочешь постоять, постой, не да. Работай.
0: Сказал кочегар кочегару, как
1: да
0: бы.
1: Да нормально,
0: ну,
1: все.
0: Да. Вот это здорово.
1: Да, конечно.
0: Вы скажите,
1: это вот потребительское
0: отношение. Ну, я понимаю. Вы в коптерке один или есть там кто еще?
1: Мы вдвоем.
0: Ну, в смысле?
1: Мы с дизелем вдвоем,
0: ну, да,
1: но мне
0: да.
1: Уже непонятно.
0: Да не, понятно, Матвей Игнатьевич, вы и дизель, конечно. Ну, а что же вы, дизель и вы? Вообще вот дизелисты, я интересная профессия, потому что сейчас мальчики нас слушают. Вы понимаете, это же потомственные юнги.
1: Понять, это не профессия, Борис.
0: Ну. А что это?
1: Это призвание.
0: Призвание?
1: Понимаете, нельзя научиться общению с дизелем.
0: Угу.
1: Совершенно невозможно научиться. А вот... С этим рождаются, причем сразу, прямо с измальства. Да что там с измальства, а сразу, прямо в роддоме, понятно.
0: Ну, будет я
1: человек
0: понимаю.
1: На дизеле работать или не будет?
0: Понимаю.
1: А знаете, почему определяется?
0: Ну как?
1: По ногтям.
0: О как! У дизелиста какие ногти должны быть?
1: Ну как вы думаете?
0: Ну, черные.
1: С отливцем таким, знаете, как сказать, свинцовым слегка.
0: Ага, со свинцовым.
1: Сразу понятно, человек будет работать на дизеле, и дизель его послушается, потому что не всякого дизель слушаться будет.
0: Вот.
1: Вот вас, Борис, не будет слушаться дизель.
0: Ну что ж поделаешь-то уже, я понимаю.
1: Уж ничего.
0: Но все-таки,
1: не поделаешь.
0: Вот вы знаете, вот про Юнг очень хотелось бы. Вы с Юнгами как вот устраиваете учения ваши? Потому что они ж к вам просятся, понимаете? Вот.
1: У нас жесткий тренинг на берегу проходит.
0: Ну и вот как, ну как вот что там?
1: Ну как? Как?
0: Укачивает у Юнга ведь?
1: На берегу укачивает.
0: Ага.
1: Понимаете?
0: Ну.
1: Специальный механизм, специальный против как раз разработать этот аппарат. Вот этот. Поэтому Юнг специально мы сажаем в этот аппарат и начинаем качать.
0: Ну и вот до какого доходит предела? Ну, начинает тошнить ведь?
1: Да рвать начинает просто.
0: Во как!
1: Понимаете, на берегу.
0: Прямо рвет на берегу. Ну а как же быть, скажите, вот с такими...
1: Да никак не быть, Борис, ты бы сам попробовал.
0: Да я понимаю, это трудно, это трудно. Меня и сейчас вот уже мутить начинает.
1: Да не знаю, мне кажется, легкомысленно к всему относишься. Я все как-то легко как-то говоришь об...
0: Нет, я легко не могу говорить.
1: Я люблю легкомысленных людей.
0: Нет, ни в коем случае. Вот дизелисты, ведь все-таки вот они не плавают, да?
1: Да не... как.
0: Не плавают?
1: Ну-ка! Ты говоришь?
0: Ну вот, я и хочу спросить.
1: Ходят.
0: Ходят? Дизелисты ходят.
1: Ходят на дизеле.
0: Нет, я имею в виду плавать, они не плавают вообще, вот в этом смысле.
1: Да нет, ни в коем случае. Да никакой нормальный дизелист не умеет плавать. Он к воде-то близко не подойдет.
0: А если умеет, то что с ним?
1: Отучают, что?
0: Ну, а как же отучают-то?
1: Ну как отучают? Как вот учат иногда, бросают в воду.
0: Ну
1: да?
0: а тут что?
1: На сушу бросают с высоты.
0: А, ох ты.
1: Вот так.
0: На сушу, ты
1: и
0: смотри.
1: И тот быстро отучается.
0: Вот это действительно.
1: Да.
0: Ну вас не бросали?
1: Как не бросали?
0: Бросали?
1: Сколько раз бросали, а что, по мне не видно, что
0: ли? Да видно, Матвей Игнатьевич, все по вам видно. Или по вас. Да даже не важно по вам, по вас, важно настоящий.
1: Борис, какой ты мудрёный.

0: Настоящий.
1: Борис, какой ты мудрёный всё-таки, а?
0: Не-не-не, всё-таки.
1: Какой ты мудрёный, вот простоты тебе не хватает,
0: Матвей
1: Борис.
0: Матвей Игнатьевич, ну, вы знаете, я всё-таки, я же не дизелист, вы поймите меня.
1: Вот не хотел к тебе идти, Борис.
0: Ну, подождите, Матвей Игнатьевич.
1: Да, ну...
0: Ну, расскажите, вот вы как...
1: Серьёзно.
0: Вы приголубили, там у вас был на дизеле какой-то грачёнок или что-то у вас, помните?
1: Потому что нельзя на дизеле работать без товарища.
0: Вот я и хотел спросить, что там с этим грачёнком было?
1: Ну как что?
0: Ну?
1: Помер.
0: Жалко.
1: Да не тот словарь. Жалко.
0: Да я понял.
1: Жалко.
0: В коптерку, когда зайдешь, там, конечно, приятно, когда грачонок сидит.
1: Да, теперь только маленькая урна.
0: Да?
1: Да. Небольшая.
0: А он тоже ведь не плавал, да? Как и дизелист, как и вы, он же плавать не умеет, грач.
1: Ну вот, собственно, во время отучения от плавания его.
0: Ага, ну я понял. Ну и, как говорится, пусть ему там хорошо будет.
1: Да ему нормально там. Он со мной там.
0: Да я понимаю. С вами кнехты Отечества. И мы говорим о самом важном в нашей жизни. Дизель. Что это такое для нас с вами? И у нас в гостях Матвей Игнатьевич Люсов. Матвей Игнатьевич, спасибо вам.
1: Да ладно, нормально.
0: Спасибо. И всего вам, всего самого доброго.
1: Да, нет. Борь, ты тоже там, это, как называется, держись.
0: Чтобы дизель стоял. Вернее, не стоял. Не знаю, как назвать. В общем, чтобы одно стояло, а другое нет.
1: Дизель ровно должен лежать.
0: Да. Спасибо, дорогие друзья. Кнехты Отечества прощаются с вами. Всего вам самого доброго. Кнехты Отечества.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.

0: Доброго здоровья! Доброго здоровья всем-всем-всем, кто нас слушает! И что же я хочу вам сказать, дорогие мои? В студии Юрий Бурзон, да-да-да. А напротив меня удивительный человек, но обо всем по порядочку. Вы знаете, я хочу представить вам Евгению Павловну Урину.
1: Здравствуйте.
0: Это замечательный человек. Может быть, даже замечательно, что мы с вами наконец увиделись, Евгения Павловна. Потому что очень давно. Вы знаете, это ваш девиз: «О моче достойно». Да?
1: Да,
0: и вот,
1: это правда.
0: И вот все-таки я хочу, чтобы вы поначалу рассказали о вашей новой книге, потому что у вас много книг, я должен сказать, всем нашим друзьям, которые нас слушают, и читателям, кстати, которые читают книги Евгении Павловны Уриной. Вот новая книга вышла, называется «Вся правда об Урине». Можно, вот скажите, ну, первый вопрос. Надо ли запивать урину?
1: Ну, как вы уже сказали, книжка называется «Вся правда об урине».
0: Да.
1: Поэтому в этой книжке как раз ответы на многие-многие вопросы, которые им задают себе наши читатели.
0: Угу.
1: И вот очень распространенный вопрос, угу, про надо ли запивать.
0: Да.
1: Я отвечу.
0: Да?
1: Ни в коем случае,
0: угу,
1: никогда,
0: угу,
1: ни при каких обстоятельствах этого делать не следует. Урину стоит только закусывать.
0: О, как интересно, да?
1: Причем плотно.
0: Дорогие друзья, плотно. Давайте-ка вы берите ручки, да, пожалуйста, с собой.
1: Обязательно.
0: Евгения Павловна, расскажите,
1: желательно
0: чем
1: не первым блюдом, то есть супы исключить.
0: Угу.
1: Нужны вторые блюда.
0: То есть как бы суп уже, моча, да, вместо супа уже,
1: да,
0: идет.
1: Так точно.
0: Так.
1: То есть, и потом, значит, вторые блюда, и в основном, чтобы обязательно присутствовал белок.
0: Белок.
1: То,
0: ага,
1: есть нужны котлеты, можно паровые,
0: мясо,
1: можно
0: птицы,
1: жареные. Мясо птицы можно.
0: Можно, да?
1: А вот рыбу не стоит.
0: Рыбу не надо,
1: стоит,
0: да?
1: Не стоит,
0: угу,
1: не
0: вот
1: стоит.
0: И даже икру ни
1: икру
0: в коем
1: не,
0: случае.
1: Нет, нет. И вот икру вообще, когда начинаешь заниматься уринотерапией,
0: да,
1: икру следует исключить
0: вообще
1: из рациона. Да.
0: А что, в чем противоречие? Что это такое? Вот моча и икра, как бы.
1: Вы понимаете,
0: в чем их конфликт?
1: Объясню. Просто,
0: да,
1: вот икринки, да, как бы, в которых, да, да, есть некий концентрат, да,
0: угу,
1: всевозможных веществ и белка в том, угу, числе, оно начинает, как сказать, вступать в некие разногласия с веществами, находящимися в урине.
0: Ага.
1: Да, понимаете?
0: Ага.
1: И поэтому, как сказать, они начинают,
0: ну,
1: конфликтовать.
0: Конфликт в чем выражается? Вы же проводили опыты.
1: Сыпь.
0: На ежах, да?
1: Сыпь.
0: Правильно?
1: Сыпь.
0: У ежей была сыпь?
1: Да.
0: А,
1: сыпь на брюшке.
0: На брюшке у ежей.
1: Да, на лапках.
0: Что приходилось? Выбривать? Как,
1: ну,
0: вы
1: как
0: поступали?
1: Сказать, нет, это очень сложно. Понимаете, мы долго с этим боролись, и ежей погибло, надо сказать, очень много.
0: Много.
1: Много,
0: то есть,
1: да,
0: ну, вы положили,
1: да,
0: скажем,
1: вы,
0: так, много,
1: вы, да,
0: ежей,
1: да, я...
0: но на благо, естественно,
1: ну,
0: вашей,
1: да,
0: удивительной,
1: да,
0: профессии уринотерапии.
1: Да, да, да, ежей, да, к сожалению. Но что же делать? У нас,
0: ну,
1: вот вместо,
0: понимаю,
1: мышей мы используем ежей, потому что...
0: А почему, кстати, вот поделитесь с нами, это ваша находка, это, mm-hmm, ваш какой-то принцип, я знаю, вы в книге написали, да, «Мои ежи», да?
1: Да, да, есть книга «Мои ежи»,
0: да? Да.
1: «Мои ежи». Ежи и другие, да, мои ежи и другие животные.
0: Ну вот перед тем, как мы сейчас коснемся, да, этой книги, давайте, да, сделаем легкую паузу,
1: хорошо,
0: Евгения Павловна,
1: хорошо,
0: и вернемся в студию.
1: Договорились.
2: Влажная сила.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Погоныш-крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.
2: Peilin eessä istuskeli lämpörulla ulla. Kerro, kerro kuvasti, no mitä vikaa mulla? Kun ei saavu noutamaan sadun uljas prinssi, saisi olla maisteri tai inssi. Prinssi uljas satumaan

0: olla impotentti, voi kun tulis Pepsodentti Pentti. Alkaa Ulla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Правда запахом кроксов. Фомин Фейк Радио.
2: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Ciao.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня Владислав Жульпацкий в программе «Калькуляция правды» принимает у себя в гостях узнавателя четвертого уровня Якова Войтюка. Здравствуйте, Яков.
2: Здравствуйте.
1: Яков, я вот что хотел у вас узнать. Вот что важно. Вы человек, который собою, практически рискуя, проверяет все.
2: Да.
1: Ну, так сказать, все, что есть у нас во всем нашем большом обширном планетном списке.
2: Да.
1: Я хочу сказать вот что. Ну, это же не просто какие-то путешествия, да? А это точное вскрытие, насколько я понимаю, это точное вскрытие смыслов того, что нас окружает.
2: Это вспарывание, я бы сказал. Вспарывание.
1: Mm-hmm. Ну вот сразу перейдем к делу,
2: да,
1: и я буквально хотел бы сказать, что вы, как узнаватель, сами выезжаете на место, ведь правда же?
2: Всегда только
1: да,
2: сам.
1: Собою, как говорится, сам. Рискуя и проверяя,
2: да.
1: и узнавая.
2: Ну
1: вот,
2: конечно.
1: Предположим, дорогие наши радиослушатели, вот
2: да,
1: как сегодня это происходит. Открываем, например, интернет, читаем. Ну, Марианская впадина.
2: Ну, чушь.
1: Расскажите нам о Марианской впадине,
2: хорошо,
1: например.
2: Хорошо, ну все это
1: мы знаем,
2: чушь
1: самое
2: собачья.
1: Глубокое место на планете.
2: Ну, Марианская впадина, она и не совсем впадина, во-первых. Я погружался туда, опускался, так сказать, она не...
1: Что ж, до самого дна?
2: Ну, конечно, до самого дна.
1: О, боже.
2: Да, конечно. Да и не так там глубоко. Но по-нормальному, по-хорошему можно. Ну, во-первых, у меня алюминиевые ботинки. Это надо понимать. Вот. Вот я вижу, вы даже не готовы были к этому. А я вам скажу, почему. А по-другому вы никак не опустите. Только в алюминиевых ботинках. Ну, у меня обтягивающий костюм, естественно, все это не отличается от обычных этих аквалангистов. А так, я вам скажу, все равно алюминиевые ботинки и, естественно, чесучевая одежда. Потому что чесуча, она очень хорошо...
1: Тепло держит. А все-таки глубина-то какова? А вы замер делали, так сказать, физически натуральный или при помощи электронных средств?
2: Ну, у меня электронные, но хотя и сапогами
1: всего,
2: можно.
1: Но,
2: да, и сапогами
1: хочу,
2: можно.
1: А тянули ли вы, так сказать,
2: трос?
1: Шнур, да.
2: Ну, не шнур, это у вас шнур, так сказать. У нас-то трос есть
1: трос?
2: Огромный.
1: Mm-hmm.
2: Мы тянули-то трос.
1: Ну, то есть вы приперлись, привезли с собой,
2: да.
1: Так сказать, лодку.
2: Лодку,
1: катер,
2: да.
1: Корабль, на котором,
2: конечно,
1: так сказать, крепился здоровый
2: барабан. Трос.
1: Да, здоровый трос.
2: Здоровый трос.
1: А получается, это 9 почти километров.
2: 9 километров, да. Ну, вот тянули 9 километров. Ну, где-то на 8-м километре там алюминиевые ботинки. Они все-таки алюминий, он начинает...
1: А я давайте сразу спрошу, покажите, до алюминия.
2: Я хочу
1: спросить. Вот вы говорите, что Марианская впадина и вовсе даже и не впадина.
2: Да и не впадина, конечно.
1: Ну, что это такое?
2: Она, я вам скажу, это какая-то...
1: Лощина?
2: Выемка.
1: Выемка.
2: Выемка. Это
1: ну,
2: выемка.
1: А что, глубина выемки не такая уж и... Как говорится.
2: Да небольшая. Я говорю, на 8-м километре уже все было понятно мне. Мне особенно мне не надо было дальше двигаться, потому что, во-первых, трос закончился.
1: Да. А вы же сказали, 9 километров.
2: Секундочку, да я уже все понял. Я на 8-м километре понял, что еще 1 километр остается в запасе просто. А алюминиевые ботинки.
1: До дна еще не дошли.
2: Не дошло. А алюминиевые ботинки начинают чувствовать. Чувствовать. Алюминий на 8-м километре он начинает чувствовать, он начинает немножко играть. Алюминий.
1: Вот я просто прошу не могу.
2: Да, пожалуйста.
1: А ваши ушные раковины, ну, скажем так, давление.
2: Ну, барабанные. Это,
1: барабанные переполки.
2: А я вам скажу, у меня был специальный шлем, конечно.
1: Ну,
2: а как же, конечно. Ну, у меня специальный, я же говорю, у меня обтягивающий костюм, у меня специальный шлем, алюминиевые ботинки.
1: Ну, теперь для самых уже нам очень интересно, мы же хоть галопом пойдем поговорим.
2: Давайте галопом,
1: Везде, вы же были
2: Ну,
1: везде.
2: Давайте еще, называйте.
1: Давайте. Знать у вас. Вот вы опустились на дно Марианской выемки.
2: Она по-настоящему выемка. Мы будем переписывать сейчас просто
1: историю,
2: все
1: историю.
2: Человечество. И человечество. И просто мы назовем, наконец, правду.
1: А кто там в этой выемке на дне обитает? Вот такой вопрос у наших радиослушателей.
2: Понимаю сейчас.
1: Да.
2: Додонские.
1: Да ладно?
2: Да.
1: То есть Додонские микроорганизмы.
2: Обалдеть.
1: Все.
2: Конечно.
1: Но их много.
2: Очень. Они даже в глаза лезут, но у меня шлем специальный, поэтому, слава богу.
0: А вот еще вопрос. Не смогла камера там снимать, правильно?
2: Нет, никакая камера. Я же вам говорю, там выдерживают только алюминиевые ботинки, и то они на 8-м километре начинают играть. Они сжимаются, разжимаются.
0: Все, вся сила в вас, как я понимаю.
2: Сила и энергия моя.
0: Узнаватели 4-го уровня.
2: Ну, в общем, а поэтому у меня 4-й уровень.
0: Вообще, скажите, в семье Войтюков.
2: Да.
0: Это вообще вы, так сказать, Войтюк первый?
2: Я
0: или
2: первый.
0: Уже, или уже было такое?
2: Нет, что... нет, до этого в колодец упал дед просто. Все, больше ничего. Ничего
0: не
2: больше.
0: Более того.
2: Просто упал, и все. Да это на этом все закончилось.
0: И вот я хотел спросить.
2: Да.
0: Разница во времени между всплытием и, так сказать, погружением. Есть?
2: Есть. Ну, вы знаете,
0: с чем связано?
2: Про кессонку вы знаете.
0: Кессонка?
2: Да, конечно, кессонка.
0: Ну, я.
2: Но единственное, защищает шлем и алюминиевые ботинки от этого. От этого. Поэтому только
0: хотя,
2: так.
0: Вот да, что я хочу спросить. Да. А вот если на 8-м километре он играет, а на подъеме обратно перестает уже на 6-м километре играть, перестает.
2: Уже перестает. Конечно, конечно, конечно. Делайте паузы нормально. Ну, как, собственно, как.
0: Сколько по времени вы поднимались из Марианской?
2: 8 часов.
0: А, такой вопрос у меня.
2: Да.
0: А вот вы, ну так, честно.
2: Ну да, ну.
0: Без, так сказать, без налета вот этого,
2: ну, я
0: героизма.
2: Ну.
0: Сколько, как говорится, у вас получился километраж?
2: Километраж?
0: Глубина, так сказать, Марианской выемки.
2: Целиком?
0: Да.
2: 8,5.
0: А в длину?
2: 4.
0: Господи, да, она маленькая.
2: Да она маленькая, я говорю. Господи, про нее больше... Господи,
0: да я иду.
2: Да колодец, в который дед попал.
0: 7,5 километров в час иду легко.
2: Вот, о чем речь. Тогда
0: за
2: о чем
0: полчаса
2: речь?
0: Прохожу эту Марианскую.
2: Ну вот и все, господи.
0: Ну и все, понимаете.
2: Значит, идем дальше.
0: Подождите,
2: что?
0: Сейчас сделаем короткую паузу.
2: Ну давайте.
0: Да, и вернемся в эякуляцию правды.
2: Давайте.

0: Минутка поэзии.
1: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
0: Минутка поэзии.
2: За и против.
3: Дорогие друзья, это дебаты между одутловатыми и сухими. Одутловатых представляет Сергей Груздев, а сухих – Любовь Потанова. Перед уходом на паузу мы выяснили, что жидкость – это в организме одутловатого – это инфекция.
4: Ну вот, а я противопоставляю этому. Что такое иссушенность? Это же что такое?
5: Нет, вы сначала про инфекцию ответьте.
4: А про инфекцию?
5: Будьте добры.
4: Да пожалуйста. Прямо я не знаю.
5: Вот видите, что происходит с человеком. Он себя не контролирует просто. Просто не контролирует. Он даже не понимает, что перед ним дама.
4: Она все время боится.
5: Мне страшно.
4: Она боится своим тоненьким язычком, этим жалом она пытается ужалить меня.
5: Все время переходит через черту. Постоянно переходит
4: ты
5: через черту.
4: Ты перешла черту тогда, когда иссушила себя. И ты превратилась в корку. В корку абрикоса.
5: Вот вы спрашивали о семейной жизни, спросите, женат ли он. Спросите.
3: Я хочу спросить у вас, Сергей, вы женаты?
4: Да, четырежды.
3: А
5: и
3: сейчас?
5: Все неудачно, да?
4: Все удачно. Четыре раза было удачно.
3: Но сейчас вы не женаты, правильно?
4: И сейчас будет пятый. Я уже готовлюсь к этому.
3: Мне просто ваша избранница тоже одутловатая.
4: Избранница немножко одутловата, чуть-чуть, слегка, но мы исправим это, она будет еще более одутловата. Кроме заднего.
3: А вот я хочу спросить, да, у вас, пожалуйста. Это такой прямой вопрос. Скажите, одутловатые женятся на одутловатых, а сухие любовь, я понимаю так, сухие на сухих. Не бывает такого брака, чтобы, например, сухая вышла замуж за одутловатого.
5: Вы знаете, бывает все. Но в основном, если сухая выходит замуж за одутловатого, то одутловатый перестает быть одутловатым.
4: Ты заморозишь любого, ты заставишь его, собака!
5: Что с ним?
3: Я попросил бы вас все-таки.
5: Ой,
4: образы, это образы. Собака это...
3: Ну хорошо, давайте предположим так. Если вы считаете, что если сухая вышла замуж за одутловатого, то одутловатый становится сухим.
5: Обязательно,
3: по-другому. А теперь у меня такой вопрос. А вот если, например, одутловатая вышла замуж за сухого...
5: Становится сухой.
3: А дутловатая становится сухой.
5: Да.
3: То есть выхода нет. А дутловатые в связи с сухими всегда становятся
5: побеждают
3: сухими.
5: Побеждают сухие. Всегда.
3: То есть если 2 поделить на 0, то будет 0.
5: Обязательно.
3: И никак по-другому.
5: Никак по-другому.
4: Вы лучше.
5: Статистика, статистика. Обратитесь к статистике. Недавно были проведены исследования.
4: Исследования.
5: Это против цифры. Против цифры не попрешь. Владислав, я прошу урезонить этого человека.
3: Я пытаюсь урезонить, но это непросто.
5: Есть цифры. Есть цифры.
4: Все.
5: Проведен опрос единожды. И сухие всегда побеждают в браках. Все одутловатые становятся сухими. Дети сухие. Слава тебе, Господи.
3: Никаких инфекций.
5: Никаких инфекций, никакой влажности. Повышенные потоотделение, слюноотделение. Вот эти вот ноги.
4: Не дает говорить.
3: Я просто хочу спросить вас, Сергей, все-таки мы приближаемся к тому, что статистика вот как раз говорит о том, что сухие делают из одутловатых сухих.
4: Нет, перечитайте Зуммера. У него все написано. У Зуммера.
5: Это
4: Вольф
5: Зуммера?
4: Вольф Зуммер, конечно. Не Ханс Циммер, а Вольф Зуммер.
5: Так это же писатель-фантаст. Ну о чем вы говорите? Фантаст!
4: Слушайте.
5: А нам нужны реалии, нам нужны документы.
4: Она меня веселит. Ну, я же скажу. Она
5: наденьте
4: все время,
5: на него
4: она...
5: маску.
4: Тихо.
5: Маску наденьте. Он все время чихает.
3: Сейчас, Любонька, мы сделаем небольшой перерыв, наденем на него маску и вернемся к вам снова в студию, дорогие друзья.
2: За и против.
6: Флора и фауна родной планеты.
7: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.
6: Кабель судьбы, шланг истины. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внутренняя политика.
1: Федеральная антимонопольная служба решила ввести тариф за пользование пешеходными переходами. Для удобства граждан на всех пешеходных переходах будут установлены турникеты. Стоимость прохода будет варьироваться от 15 до 40 копеек за один переход.
2: Они топчут асфальт! Машины по нему ездят, люди ходят! Это ж невозможно уже терпеть! Асфальт, он не резиновый! Мы и так его чиним за счет государства! Это неслыханная роскошь!
1: Сообщил на пресс-конференции глава ведомства Егор Баландин.
0: Автопро.
1: Автомобильный завод номер 19 сообщил о том, что изобрел колесо. Напомним, что сделать это отечественному производителю не удавалось последние 60 лет, с тех пор, как было открыто производство.
3: Мы уже поняли, что оно должно быть не просто резиновым, а его надо усилить металлическим ободом. Вот, правда, пока не понимаем, как. Пробуем переплавить резину и сталь. Вонючая, зараза, получается смесь. Но мы терпим.
1: Сказал в интервью нашей радиостанции главный технолог завода Тимофей Курочка.
0: Культура.
1: Заслуженный писатель мира, лауреат премии «Прозаический триумф» 2016 Серафим Иволгин готовит к выходу в свет свой новый роман «Пересечение рельс». На пресс-конференции, посвященной выходу книги, он сообщил, что это роман-воспоминания, написанный им по мотивам его участия в городских школьных олимпиадах по географии в 1975 и 1977 годах.
4: Я также проиллюстрировал это своими контурными картами. Книга вышла небольшая, около 700 страниц, но, надеюсь, она найдет своего читателя.
1: Роман поступит в продажу на следующей неделе.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Перегрызая камни,
5: превозмогая боль,
0: переплывая лаву,
5: шашлык из последнего.
0: Кафе у Варана. Днем и ночью.
5: Чудеса армянской кухни.
6: Инструкция применения 35887.

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио.
1: Найди себя.
2: Мы продолжаем программу.
3: Я могу вам предложить интересную профессию. Она практически вытекает из вашей профессии, окусыватель излишки. Это подъем малых величин. Это подъем малых величин на том же предприятии практически, который... Да.
4: Подождите, а начальник у меня кто будет?
3: Начальник не будет у вас, конечно, тот, который был.
4: Нет, я начальник... вот просто с Карен, вот
3: да,
4: даже
3: я
4: не хочу даже смотреть на него.
3: Да,
4: не
3: да,
4: не
3: Кармен,
4: могу смотреть
3: да,
4: даже
3: Карменом,
4: на него.
3: Да.
4: Кармен не хочу видеть.
3: Да. Нет, конечно, подъем малых величин, это там не понадобится окусывать, там нужно просто аккуратно работать руками. Я знаю, что у вас золотые руки.
4: Подымать,
3: да,
4: хорошо.
3: Именно подымать. Вы будете...
4: Я подымать могу?
3: Да,
4: я,
3: это
4: кстати,
3: хорошо.
4: Могу подымать хорошо,
3: да.
4: Очень подымать.
3: Вот очень хорошо. Да. Вот давайте так попробуем как бы сейчас настроиться на эту профессию.
4: Именно... А ничего, что у меня гипс?
3: Ничего страшного, это абсолютно не страшно. Гипс вам не будет мешать. Давайте попробуем
4: хорошо.
3: С вами это подъем на малую величину.
4: На малую величину.
3: Да, на малую величину, конечно. Единственное, что там вам придется немножко прессовывать. Ну, будете прессовывать, это не страшно.
4: Нет, я прессовываю, я могу прессовывать. Я
3: можете.
4: Прессовывала несколько раз, конечно.
3: А, ну и очень хорошо, будете прессовывать.
4: Да, могу, спасибо.
3: А скажите, да не за что, о чем речь. Сегодня мы помогли Татьяне Болеславне Фонаревой, которая замечательная, у которой
4: спасибо.
3: Замечательная профессия.
4: Боже,
3: поможем и вам, дорогие друзья. Обязательно запишитесь на наш сайт. Найди себя. Помогу. Вы записали? .упс. .фм. Значит, мы ждем вас, и мы надеемся на продвижение вас в непосредственную работу, и чтобы вы чувствовали себя уютно. До свидания.
1: Найди себя.
0: Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получен разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Нёбо в меду. Рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире Фоменко Фейк Радио передача, которая называется «Окулизм». «Окулизм». И сегодня ведет ее, естественно, Владислав Жульпацкий. Здравствуйте, очень приятно, очень приятно. Я, соответственно, хотел бы сказать, дорогие друзья, что сегодня в нашей программе «Окулизм». Удивительный человек. У нас сегодня доктор медицинских наук. Доктор медицинских наук Борис Степанович Рай. Здравствуйте, Борис Степанович. Здравствуйте. Очень, очень приятно. Ну, я буквально в двух словах представлю вас. Ну, вы знаете, Борис Степанович Рай, доктор медицинских наук, удивительный человек. Он сделал столько открытий, он столько посвятил всего себя, так сказать, здоровью человечества, глазному здоровью человечества, глазу человека. И он написал целый ряд книг, выдающихся. Ну вот он, в частности, написал книгу «Окулизм». Ну, конечно, эту книгу читали многие. Но обязательно нельзя не вспомнить вашу потрясающую книгу, из-за которой сегодня мы, кстати, здесь и собрались. Она называется «Второе века». Ну и, наконец, величайшее произведение, которое переведено на 116 языков.
4: 117.
3: Ох, простите мою ошибку, да. Борис Степанович, 117 языков. Это книга, это научная работа, это популярное издание, которое называется «Видеть, как слышать».
4: Дорогие друзья. Это не просто.
3: Ну, я хочу сказать, сегодня с вами поговорим об очередном вашем новом открытии, которое вот буквально состоялось неделю назад. Ну, нельзя, дорогие друзья, не вспомнить о том, какие препараты для нас с вами создал этот потрясающий доктор. Какие препараты? Ну, конечно, вы все прекрасно знаете препарат «Слезы в порошке».
4: Да.
3: «Глазной мусс».
4: Да.
3: Вот. Ну, все это вещи, которыми мы пользуемся каждый день.
4: Конечно.
3: И, конечно, мы благодарны Борису Степановичу Раю за то, что он, так сказать, вот это все нам сделал. И сегодня Борис Степанович расскажет о своем новом, уникальном открытии.
4: Да.
3: И я прошу вас говорить, и, конечно, нельзя не услышать это из первых уст.
4: Вот я вас прошу. Я открыл, что в наших глазах, ну, как бы, знаете, когда говорят «мозолить глаза», что это такое?
3: Не, ну просто как называется ваше открытие?
4: Открытие называется «Мозолистые веки».
3: Потрясающе! Мозолистые веки.
4: Мозолистые веки. Когда говорят, вы знаете, он мозолит глаза, а ведь действительно, как только я обратил внимание, свой взор на эти проблемы, я понял, что это мозолистые веки нам мешают иногда думать.
3: Вот так вот.
4: Да.
3: Я понимаю так, что ведь мозолистые веки, это ведь за счет того, что ведь глаз с годами сохнет.
4: Да.
3: Глаз с годами сохнет, а веки-то не прекращают моргать.
4: Конечно.
3: Моргать-то
4: они
3: не прекращают. Они моргают и моргают, понимаете? Они моргают и моргают, а от этого появляются мозоли на них.
4: Вот.
3: Вы понимаете? Это удивительно. Сухие глаза, мозолистые веки. Вот оно
4: отсюда
3: что.
4: Отсюда райский мусс. Как его многие теперь. Ведь я его так и применяю. Его так и называют. Райский мусс.
3: Райский мусс, но на самом деле это глазной мусс. Но пока что в продаже он с этим названием. Глазной мусс. Специально для увлажнения, как я понимаю.
4: Для увлажнения.
3: Ну, сейчас мы перейдем непосредственно к моментам, которые говорят о том, как нам справляться с мозолями на веках. Но это будет нашей следующей части программы. А сейчас мы уходим на небольшой перерыв.
2: Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в вкладке отдельно взятого грача.

0: 101.ru.
1: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
2: Связь.
3: Доброго всем дня, с вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас в гостях стартаповец. Как вы уже знаете, что такое стартап? Это модное слово, пришедшее к нам с запада, я бы сказала.
2: Да, это
3: хорошее начало. Вот
2: да,
3: человек, который положил
2: да.
3: хорошее начало.
2: Да.
3: Антон, а по отчеству как вас, извините?
2: Антон Евлампиевич.
3: Антон Евлампиевич, какое прекрасное имя. Брызгин, фамилия ваша.
2: Да.
3: Который создал первую соцсеть.
2: Да.
3: Без электричества.
2: Абсолютно.
3: Это верно все я сказала?
2: Да. Здравствуйте.
3: Ну, дорогой Антон Евлампиевич.
2: Да.
3: Расскажите, как, с чего все это вообще пошло у вас?
2: Ну,
3: поехало.
2: Как сказать, пошло-поехало. Пошло-поехало так, что вот я увлекся сначала спортом.
3: Ого.
2: Да, велосипедным.
3: Велосипедным.
2: Да, и значит, и когда я ездил на велосипеде...
3: Уже на двухколесном или еще на четырех?
2: Ну, сначала на четырех, конечно, было, естественно. Потом я перешел на трех.
3: Так.
2: Долгое время был на трех колесах.
3: Угу.
2: Вот. И, наконец, в результате...
3: Перешел на два.
2: Может быть, впереди одно колесо, я не знаю.
3: Моноцикл?
2: Моноцикл. Да,
3: прелестно.
2: Да. Ну вот, ну пока что на двух колесах. Но вы понимаете, в чем дело? Вот я, катаясь на этих велосипедах,
3: да.
2: Поочередно,
3: да.
2: Значит, и я подумал, что а почему же я просто так кручу педали? Это же,
3: да.
2: это
3: холостую.
2: Же... В холостую.
3: Не, ну понятно, что вы преодолеваете какие-то расстояния, но это слишком мало для вас.
2: Ну,
3: было,
2: это
3: да?
2: мало для меня, для стартаповца, это же, естественно, мало. Я подумал, а может быть, все-таки я займусь этим посерьезней.
3: Посерьезней.
2: И в результате родился бизнес.
3: Родился бизнес.
2: Да. Родился так, бизнес, да? То есть это соцсети, угу. которые работают без электричества, но на ножной тяге.
3: На ножной тяге.
2: Да.
3: То
2: да.
3: есть только на велосипеде, как бы, пока ты едешь на велосипеде, ты как бы в соцсети. А
2: да,
3: как
2: да.
3: бы закончил крутить педали, так да ты уже и слышал.
2: Конечно.
3: Автоматический
2: и...
3: выход. Кнопку да, даже
2: абсолютно,
3: не надо нажимать.
2: Абсолютно, абсолютно. И причем это, скажем так, это можно и с друзьями как
3: да,
2: бы.
3: Да, ну естественно, такое. Нужно просто договориться, чтобы все сели на велосипед.
2: Все сели на велосипеды, значит, ты абсолютно...
3: Во-первых, спорт, слушай.
2: Это спорт. Все ездят на велосипедах, и при этом все общаются.
3: Какая прелесть. А скажите, это да. вот, а есть какое-то принципиальное, может быть, там отличие, если ты едешь дома на тренажере велосипеде или едешь по улице?
2: Я, вы знаете, в чем дело?
3: Можно ли крутить педали на тренажере дома и попасть в вашу соцсеть?
2: Можно, конечно, можно, но там есть небольшие сложности, помехи.
3: Помехи возникают.
2: Помехи, да.
3: Лучше улица.
2: А вот на воздухе, во-первых, это экологично.
3: Ну,
2: экологично,
3: конечно.
2: Естественно, вы катите себе по лужайке,
3: да.
2: Вы нюхаете цветочки.
3: Конечно.
2: Бабочки.
3: А зимой-то что делать нам?
2: Зимой, ну, скажем так.
3: Зимние велосипеды, по-моему.
2: Зимние, да, зимние, специальные обмундирования.
3: Да, и зимний велосипед.
2: Зимний велосипед, и это, в принципе, все нормально, абсолютно. Во-первых, это конфиденциально. Абсолютно. То есть,
3: когда вы
2: крутите, так сказать, педали.
3: Зимнего велосипеда, это в валенках, наверное, происходит.
2: Да? Это происходит в валенках, естественно. На велосипеде смонтированы прямо валенки. И вы как бы сразу вставляете
3: они же,
2: ноги в валенки.
3: Они же железные, нет?
2: Что, валенки? Да, они железные.
3: Но с мехом внутри.
2: Внутри мех, небольшой мех. И когда вы туда залезаете,
3: да.
2: вам становится тепло, радостно.
3: Тепло и хорошо, радостно.
2: Вы начинаете
3: педали,
2: улыбаться.
3: Да.
2: То есть вы понимаете меня.
3: Да, конечно,
2: конечно,
3: прелесть просто.
2: Конечно,
3: да.
2: Просто прелесть.
3: Замечательно.
2: Вот, да,
3: как
2: да.
3: называется эта вот ваша соцсеть? Мы узнаем, как называется эта соцсеть после небольшой паузы.
2: Хорошо.
0: Связь. Причешитесь, космонавты. Фоменко Фейк Радио.

0: родной планеты.
1: Желтая пеструшка. Хомяковый зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ।
1: Фоменко Фейк Радио. Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Океане
1: это практически...
0: вообще интересных...
1: Это всяких... надводная часть айсберга.
0: Конечно, да.
1: Вот оно в чем дело.
0: Да.
1: Как не слезать в течение 3 месяцев с клизмы?
0: Ну, вы понимаете, да. во-первых, мы... Это тесный контакт все время.
1: Тесный.
0: Либо со мной, либо с моими сотрудниками.
1: Да.
0: Потому что важно понимать человека,
1: да.
0: который с насадкой живет.
1: Ну, вот это очень важно.
0: Важно просто понимать, что он не одинок. Что он не одинок.
1: Он да. чувствует себя не одиноко, и это
0: да.
1: как бы его друг.
0: Да, мало того,
1: получается...
0: у нас же группы людей с насадками. Это некие группы, когда группы, и ты понимаешь, что...
1: Они вот встречаются друг с другом.
0: Они встречаются, общаются. Рассказывают
1: они...
0: о своих ощущениях.
1: Можно ведь
0: конечно.
1: И гулять.
0: Конечно, гулять обязательно. Конные прогулки очень,
1: и даже конные прогулки с клизмами.
0: Очень...
1: Ах, вот оно в чем дело. Это же самое интересное.
0: Очень полезно.
1: Вот это
0: да.
1: вот качка.
0: Да, конечно.
1: Она полезна.
0: Очень.
1: Для
0: без
1: всего услуг. Организма.
0: Да, конечно.
1: А как лошадь себя чувствует, когда клизма входит и выходит, как бы?
0: Да, лошадь прекрасно себя чувствует. Лошади как раз вот каких-то таких вот скакунов, уже которые на пенсии.
1: Да.
0: Вот нам как раз
1: скакуны
0: вот дают...
1: на пенсии, то есть нужны
0: да,
1: в основном.
0: Да, да, да. Ну, есть такие, я вот
1: ну,
0: не,
1: есть такие скакуны
0: не в
1: конозаводстве,
0: не очень понимаю.
1: Да.
0: Так вот, так их нам прямо дают, потому что после таких прогулок лошадь как-то совершенно начинает
1: по-другому чувствует себя,
0: что ли.
1: Боже
0: а, да,
1: мой!
0: Да, да, да.
1: Боже мой, это же удивительно, вот так скакать с клизмой,
0: да.
1: развивается ветер, волосы развивает, и вы скачете, и это удивительно.
0: Ну, во-первых, понимаете, я опять-таки повторюсь, у нас вся группа одета стильно очень.
1: Стильно.
0: Во-первых, они все в бермудах.
1: Это бермуды.
0: Понимаете?
1: Но это свободные немножечко такие шорты.
0: Бермуды,
1: да?
0: конечно, свободные, да.
1: А сверху да. все обтягивающее.
0: А сверху, ну, понимаете, верхней части-то мы не касаемся. Понимаете?
1: Ну, я понимаю, но.
0: Хотя, у нас же есть еще верхнее клизмование.
1: Да, вот.
0: А,
1: подождите,
0: да.
1: вы коснулись.
0: Да.
1: Подождите, вы забежали
0: да.
1: вперед, дорогая Галиночка.
0: Ну, простите, Юрий, простите.
1: Я хочу задать, что ведь за будущее все-таки за верхним клизмованием.
0: Нет, я больше вам скажу.
1: А скажите.
0: Будущее
1: скажите.
0: За одновременным клизмованием.
1: Ай-яй-яй. То есть, и, как говорится, и туда, и туда.
0: Ну, конечно, с двух концов.
1: Боже
0: конечно,
1: мой.
0: Конечно, да.
1: Вот для тех, кто
0: да.
1: не очень, как бы, еще осознал вот происходящее, летнее клизмование, мы в основном говорим об этом, но мы говорим и о том, что у нас клизмование происходит и сверху, и снизу, то есть и в рот, и в анус, как бы.
0: Ну, как бы, да, да.
1: Как
0: да.
1: бы и в хвост, и в гриву.
0: И в хвост, и в гриву,
1: вот.
0: Да, вот правда. Да.
1: Ну,
0: да,
1: ну, я
0: да.
1: уж такими выражениями, вы уж меня простите, ради бога.
0: Ну, ничего,
1: я
0: ничего.
1: Я так по-военному.
0: Да. Да, по-военному немножко.
1: Чуть-чуть, да, немножко.
0: Да, но
1: да,
0: мы,
1: ну,
0: конечно,
1: пожалуйста.
0: Более как бы так эстетически все ну, это
1: да,
0: называем,
1: да.
0: естественно.
1: Так вот, чуть подробнее, вот как это делается и туда, и сюда?
0: Ну, во-первых, это абсолютное кольцо, проводное кольцо
1: так,
0: делается.
1: То
0: так. есть это в рот, изо рта идет трубка, и она входит, как вы уже успели это сказать, именно в анусный кружок.
1: Это
0: да.
1: сообщающиеся да. сосуды.
0: Конечно, да, да. Но это очень продвинутые люди должны только, могут только,
1: не
0: вернее,
1: все.
0: Ну, это не то,
1: ну,
0: что
1: то есть
0: не все.
1: Это единицы.
0: Это
1: единицы.
0: Пока мы подготовили всего 2 человека.
1: Боже
0: да.
1: мой, вот пока эти 2 человека, мы обязательно
0: да.
1: с вами как бы коснемся именно
0: да.
1: конкретным. Я бы хотел поконкретнее поговорить, кто это, мужчина или женщина, да?
0: Это Таня и Гена.
1: Это Таня
0: да.
1: и Гена. Вот,
0: да.
1: вот мы вернемся.
0: И самое приятное, что это семья. Да.
1: Это семья. Да. Вот мы вернемся к семье Тани и Гены как бы и чуть-чуть позже, через мгновение. Летнее клизмование. Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь. Отшвырни ретро и ощупай свое будущее. Мой офис. Теперь можно все. ООО «Мой офис» операционной системы 22 века. Now.

0: Клизмование. Здравствуйте, дорогие наши друзья, а с вами вновь летнее клизмование. С вами Юрий Бурзон, и напротив меня главный врач клиники «Мать и мачеха» Галина Садок.
1: Да, здравствуйте,
0: и мы... Здравствуйте, еще раз. Галечка, дорогая, вы так много рассказали про клизмование, про столько, сколько надо держать.
1: Это еще немного, это вообще совершенно капля, понимаете, капля в океане.

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много, много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались ее любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы. Слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
0: Классика в эфире.

0: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Шоколад» на Фоменко Фейк Радио. Шоколадье Петр Мастерон у нас в гостях.
1: Да, здравствуйте еще раз.
0: Здравствуйте, здравствуйте. И мы вот с ним говорим о бабах, и столько удивительного, ну просто столько, просто неожиданного открывается. И бабы-мальчики, и бабы-девочки. А сколько живет Боб?
1: Ну, вы знаете, по-разному.
0: Есть ли бабы-долгожители?
1: Есть, конечно, бабы-долгожители, но я скажу вам так, использовать баба лучше по молодости.
0: По молодости. А бабы-бабы-долгожители бывают?
1: Бабы-бабы, конечно. Бабы-бабы живут долго. Они вот, у них как раз, можно и по нескольку раз.
0: По нескольку раз.
1: Можно их и по нескольку раз.
0: И скрещивать, да?
1: Скрещивать можно по несколько раз. А вот мужик-боб, он, как говорится, одноразовый.
0: А скажите, а кого больше, бабов-баб или бабов-не-баб?
1: Ну, конечно, бабов-баб больше, чем бабов-мужиков.
0: Да?
1: Да.
0: Бабов-баб больше. Mm-hmm. И живут дольше, и скрещивать можно, но, может быть, просто перейти на бабов-баб?
1: Ну, вы знаете как, мы пробовали сделать шоколад нормальный из бабов-баб.
0: Да.
1: То есть боб-баба, скрещивая между собой. Так
0: и сказать. Получается опять боб-баба.
1: Во-первых, они неважно скрещиваются. Ну, они как бы делают вид, что они скрещиваются. Да. А на самом деле они, конечно, ни хрена не скрещиваются.
0: Не скрещиваются, делают
1: по-нормальному. Вид. Конечно. Потому что, вы понимаете, вот эта вот, ну, как говорится, щель, она же впадина.
0: Да.
1: Из которой, так сказать, шоколад и идет непосредственно. Понимаете? Ну, представьте, у одной бабы-бабы.
0: Да.
1: И у другая боб-баба.
0: Да.
1: И у них, так кстати, ну, и выходит шоколад из одной, и что, понимаете?
0: И ничего не выйдет,
1: и что?
0: Да.
1: И единого целого не получается.
0: То есть и потомство не дают.
1: Вы знаете, я бы сказал, пациентов крепит.
0: От
1: женского. Они едят женский, так сказать, шоколад, и их крепит.
0: Да. А от бобов не баб, а чуть-чуть...
1: А от смешанных браков, как говорится,
0: нормальный
1: все
0: стул. Нормальный стул.
1: Да. Вот вам и все.
0: А понос от чего возникает?
1: Ну, я хочу вам сказать так. Конечно, понос возникает, когда мужской с мужским бобом скрещивается, и из этого делается шоколад потом.
0: Из этого делается шоколад.
1: Конечно. Из этого, конечно, сразу уже, так сказать, расстройство желудка.
0: Расстройство желудка обеспечено.
1: Слушай. Обеспечено абсолютно. Потому что, ну, как говорится, как ни скрести мужика с мужиком, все не делает.
0: Да, скажите, а вот если баба не бабу использовать, ну, уже, скажем, там, вторично, или да, даже в третий раз, или
1: четвертый... Баба, она терпеливая.
0: Да, она терпеливая, но...
1: Ее можешь скрещивать до 100 раз.
0: До 100 раз?
1: Да.
0: Просто, ну, вот видите...
1: Бобовая жизнь не длинная.
0: Ну, у баб, вы говорите, у бабов баба подлиннее все-таки.
1: Подлиннее, но не длинная.
0: Но не длинная все-таки. Ну, а сколько примерно?
1: Ну, до 3 лет.
0: До 3 лет. Да трюк ли? Так за это время можно подружиться с бабой и бабой, с бабом бабой.
1: Ну, знаете, с бабой можно подружиться по-любому. По-любому.
0: А с бабом
1: и даже нужно. А с бабом не всегда подружишься. Это такое дело сложное.
0: Дело сложное, да.
1: Характер.
0: Характер, просто характер.
1: Выдает.
0: Выдает. Скажите, ну а вот какой вы, вот вы сами, Петр Мастерон, предпочитаете шоколад? Вот какой? Вот самый ваш любимый. Естественно, который вы же и производите, я думаю.
1: Ну, как ни странно, я люблю чистый бабоподобный шоколад.
0: Женский.
1: Да.
0: Абсолютно.
1: Бабоподобный женский шоколад люблю я.
0: Да. А с начинкой?
1: Ну, вы знаете, начинку я уж, как говорится... Начинка это начинка, понимаете?
0: Впрыскиваете?
1: Ну, начинку бывает... Есть несколько способов.
0: Да.
1: Впрыснуть можно начинку.
0: Да.
1: Можно ее медленно ввести.
0: Да.
1: Понимаете, есть разные способы работы, так сказать, с женскими бабами.
0: А прессуете ли вы бабы? Бабу в баб прессуете?
1: Ну, вы знаете, когда есть необходимость.
0: Иногда приходится,
1: иногда приходится прессовать.
0: Как-то. Прессовать, да.
1: Попрессуешь, глядишь, они уже и по-другому, так сказать, отдают после
0: этого. Да.
1: Потому что каждый женский боб должен отдать.
0: Да, это да. А ненадолго прервемся на небольшую музыкальную паузу и снова встретимся с вами.
2: Шоколад. Флора и фауна родной планеты.
3: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
0: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
0: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
0: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: У Надежды нет Егора.
3: У Егора есть Надежда.
2: Перетяжка натяжных полов заново.
4: Ух ты! О-о-о! Постой!
5: Строительный лицензия 562 98 454 16 43 81 99 11. Спасибо. Нежно.
6: Трогаем все! Фоменко Фейк Радио.
7: Печень. Вторые руки.
8: Дорогие друзья, печень, вторые руки. Сегодня у нас в гостях директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов. Значит, Леонид рассказал о том, как он после того, как они закрыли свою, ну, направление. У них мастерской в 91-м году было направление, они ремонтировали обувь. Ну, да. Все-таки поняли, что надо смотреть вперед.
9: Конечно.
8: И потихонечку, так сказать, вдруг пришли к тому, что надо браться за ремонт печени.
9: Да. У тебя курить здесь можно?
8: Нет.
9: А, ну ладно. Смотри, я тебе рассказываю. Я хирург, я тебе говорю. Я хирург от Бога. Вообще, в принципе, если бы не...
8: Ну, так вот... вы шли бы в хирургию тогда.
9: Оно и совпало.
8: Но вы же делаете... Просто у вас же
9: когда
8: мастерская по ремонту аксессуаров.
9: Игорек-то, когда сушил весла, понимаешь, когда он откинулся. Вот мы тут и я и понял. Думаю, да я ж хирург. Я ж хирург!
8: И вы поняли, что руки-то. Огромный спрос существует.
9: Конечно,
8: на новую печень. На отремонтированную.
9: На готовую, отремонтированную
8: печень. И вы стали ремонтировать.
9: И стал.
8: Ну, то есть, вот что я хочу спросить у вас прямо сейчас.
9: Говори.
8: Значит, я знаю, что вы ремонтируете печень. В общем, беретесь за работу любой сложности.
9: Любого размера печень.
8: Беру. Вот что я хочу. Вы устанавливаете печень, я прочитал в вашем проспекте, устанавливаете печень любого размера.
9: Абсолютно любого. То есть мы берем печень уже большую, увеличенную. Как правило, идут нам с большой печени. То есть нормальные уже такие серьезные взрослые мужики, которые уже нормально отдохнули в этой жизни. Естественно, и печень большая. Что мы с ней делаем? Чуть-чуть укоротили здесь. Чуть-чуть здесь прижали. И все.
8: Ну, вот я был у вас, так сказать,
9: Да.
8: Я смотрел у вас, как у вас оборудование. Ну, конечно, очень много ручной работы, правильно?
9: Естественно. Ну, во-первых, со стапелем мы еще работаем. У нас стапель. Конечно. То есть мы заводим человека.
8: Растрясаете печень.
9: Растрясаем печень нормально. И вот так по щечкам, по щечкам. Потом даем ему чуть-чуть пару капель. А это обязательно надо всегда. Это как в уху. Когда рыба... Ты рыбачишь? Чего? Ты рыбачишь?
8: Нет.
9: Или плохо? Но я тебя как-то возьму на перекаты. Ох, там здорово. Игорек-то, если был бы жив, он бы пошел бы с нами опять. Даже печень бы потерял, а пошел бы.
8: Понимаю.
9: Потому что рыба как это клюет.
8: Вот что я хочу у вас, подождите, все-таки хорошо, спросить. Да. Дорогой вы наш Леонид.
9: Ну да, да.
8: Значит, напомню, что Леонид Маталов у нас здесь. Да. Откуда у вас ремкомплект?
9: Я скажу. Мы ж берем, у нас накопилось.
8: Печеночный ремкомплект.
9: У нас накопилось, мы работаем уже 3 года. Три года, не покладая рук. Я даже переодеться не успеваю, ты понимаешь?
8: Я вот хочу сказать, вы же даете гарантию до 7 лет.
9: Да, мы даем только 7 лет. Но это нормально, это во всех странах, так я тебе скажу. Я позвонил там в этот самый, в Копенгаген, там туда-сюда. Там что-то пытаются, но что-то 3 года у них. Всего 3 года максимум. Ну, что это за гарантия? Ну,
8: сколько уже отремонтировано печени, если брать на тонны?
9: Ну, тонн 5-6.
8: Вот так.
9: Тонн 5-6 уже печеночки, да.
8: Уже печеночку отремонтировали,
9: да.
8: 5-6
9: уже
8: тонн.
9: Уже пошло.
8: Вот что такое у меня такой вот вопрос,
9: да,
8: к вам.
9: Да.
8: Где вы складируете отремонтированную печень?
9: Ну, у нас ангары.
8: Ах, вот.
9: Да, мы же арендуем, конечно.
8: Ага.
9: Мы это сначала мы не могли, когда мы эти штиблеты... прессовали. Мы не могли, нам приходилось по домам разносить.
8: То есть вы хотите сказать, обувной бизнес ни в какое сравнение с печеночным не идет?
9: Конечно, печенка-то совсем другая, она выручает.
8: То есть печень не залеживается?
9: Абсолютно.
8: Отремонтированная печень не залеживается на складе?
9: Холодильнички у нас там нормальные, купили. Очень хорошие.
8: Понимаю, в охлажденном виде.
9: Конечно, она лежит спокойно там, как это называется, освежевывается.
8: Директор мастерской по ремонту аксессуаров Леонид Маталов сегодня у нас в гостях. Мы вернемся к вам буквально через минуту. Музыка.
7: Печень. Вторые руки.
3: Знаете ли вы, что?
10: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клевок?

0: 101 Are You? Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио.
1: Лабиринт Леонардо.
2: Вот сегодняшняя тема у нас все-таки «Как уступить тяпку?». Галочка, скажите, трудно вот так по-честному уступить ее?
3: Невозможно.
2: Невозможно уступить тяпку. Но все-таки,
3: нет.
2: А хочется?
3: Нет,
2: иногда.
3: Не хочется.
2: Не хочется. И даже не хочется.
3: И я хотел сказать...
2: Ну, вы же только что про соседей сказали.
3: Всем,
2: свои.
3: Вот всем радиослушателям, да, или но, зрителям, как там у вас...
2: Радиозрителям. Ну, с юморком, да.
3: Не уступайте тяпку, ребят.
2: Ага, не уступайте.
3: Не давайте. Ребят, не давайте. Тяпку не давайте.
2: Никому. А вы же сказали про ваших соседей, как ее зовут? Софья...
3: Софья Григорьевна.
2: Софья Григорьевна. Ну, вот представьте, Софья Григорьевна, вот вы с утра вышли, там что-то уже начали, что-то уже делать... Что-то, водички запейте. Да, спасибо. Хорошо.
3: Ага. Воздух сухой у вас. Сухость какая-то.
2: Вот, спасибо. Очень хорошо. Вот, хорошо. Да, ничего. Хорошо. Так вот, значит, тяпку уступили. Вот скажите, не уступили. А вот Софья Григорьевна попросит, если тяпку.
3: Не своя.
2: Вот я понимаю. Ну хорошо, а забыла в городе ее. Софья Григорьевна, забыла в городе тяпку. Ну, тогда что?
3: Не дам.
2: А муж, ее муж?
3: Не дам.
2: Да что ж такое, и мужу тоже не дадите.
3: Нет,
2: я... Это удивительно просто. Как же так можно?
3: Я считаю, есть какие-то вещи.
2: Вы никому...
3: Есть какие-то вещи.
2: Ну какие вещи, давайте.
3: Вещи, которые нельзя давать.
2: Нет,
3: ну невозможно.
2: Ну тяпка это святое, я понимаю, да.
3: Береги, так сказать, тяпку с молоду.
2: Ну да.
3: Понимаете?
2: А потом тяпка тяпки рознь.
3: Тяпки... Да, вот это... Нет, это...
2: Это
3: у
2: другое.
3: Каждого, понимаете, у каждого своя должна быть, во-первых.
2: Вообще,
3: потому что это совершенно как бы скроено под руку тебе, под руку.
2: Вы с тяпкой сколько уже, скажи?
3: Да вот сколько я.
2: С измальства?
3: Сколько с измальства я. Сколько мне лет-то?
2: Ну, не важно, да. Давайте уже как бы сделаем такую по тайну завесу, галочка.
3: А вы помните?
2: Да я помню. Галочка,
3: а сколько?
2: Помню. Ну, давайте не будем, зачем открывать.
3: Да ладно, не страшно.
2: А, ну и ладно. 64.
3: Хорошо.
2: Вот это хорошо. Ну, хорошо. Итак, сегодня галочку мы порадуем музыкой немножко. Звучит легкая музыка.
1: Лабиринт Леонардо.
0: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
4: Флора и фауна.
0: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкое дзит. Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории. Охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.
5: Плачь, Кристоферсон, твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Дай телу апгрейд.
3: Мы снова в студии. А вот теперь про элитную,
4: пожалуйста,
3: элитную,
4: пожалуйста.
3: Как на говорится, этом... движимость.
4: Это
3: я это называю
4: элитная задняя. Это гордость.
3: Ну расскажите.
4: Мы ведь так и называем это — элитный зад.
3: Ох ты бог.
4: И больше бог ты, я скажу. Да, да. Я вам скажу так, так, так у нас и.
3: Ну это между собой, естественно.
4: Ну и за бог, конечно, мы нам когда звонят и мы сразу видим, кто клиент. Я вам скажу, из Саудовской Аравии звонят, да много нам разных абсолютно стран и регионов. И вот когда там сразу мы говорим «эзэ», это элитный зад.
3: Ага.
4: Вы понимаете, когда...
3: Ага.
4: Нам говорят, вы знаете, нам звонят «эзэ», а я, дайте, пожалуйста, не любу. Я подхожу к телефону, естественно, спокойно, мы беседуем с...
3: Сколько операций в день вы, Святослав, способны провести?
4: 4.
3: То есть я понимаю, что очередь...
4: Да, очередь большая.
3: Да,
4: очередь большая, но вы понимаете, что все хотят ко мне, это естественно, это нормально. Я вам скажу больше, даже дизайнер Толя подумывает сейчас над средним полупопьем. Но ему я сделаю, так сказать, какие-то скидки. Он работает в нашем бюро дизайнерском, естественно. Мы поможем ему.
3: У меня вот еще какой вопрос от имени наших... радиослушательниц. Вот плексиглас, конечно, завоевал сейчас первое место, и ну ничто не сравнится с жопой плексиглаза.
4: А рынок – это рынок, он диктует свое.
3: Да. Но вот какой вопрос задают девушки.
4: Да.
3: Возможно ли с плексиглазом подойти к груди?
4: Ну, стараемся. Знаете, мне навязывают. Мне не очень приятно, когда я работаю с тазом, и тебе начинают говорить про грудь. Вы понимаете, это все-таки две ипостаси. Как я их называю, три ипостаси. Мы хотим сделать его из триполя. Из триполя. Триполь – это материал, это новейший, это нано, так сказать, материал. Мы хотим сделать как бы так, чтобы немножко среднее полужопье перешло в грудину. Перешло в грудину. Чуть-чуть. Вы понимаете?
3: Но потом... к этому ведь уже идет.
4: К этому идет. И я вам скажу, кто нам подсказал это. Это же танец, вы знаете, который трясут задней частью.
3: Но, я хочу сказать, вот этот переход, вот этого полужопия, переход в грудь, он как бы таким образом, как я понимаю, и замыкает женщину целиком.
4: Конечно.
3: Получается какая-то жопогрудь.
4: Это общая модель, которая называется ЖГ.
3: Ага.
4: У нас это называется
3: ЖГ. Но вы
4: ЖГ.
3: К ней еще не подошли.
4: Нет, еще нет. Жопогрудь.
3: Вот эта немножко... перемычка, она в середине все-таки есть.
4: Она есть пока.
3: Вот
4: есть.
3: Вот это... пузность некоторая.
4: Пузность немножко, вот эта вот статуарность какая-то. И вот она-то меня и немножечко подводит, статуарность. А хочется же по грудь, чтобы это было одно единое
3: Славик.
4: Целое.
3: Да. Славик, скажи, а тяжело быть пластическим?
4: Скажу тебе, Боря, что я... Да первое, когда была наша высадка в Ургундии. Я оттуда ведь пошел, так сказать, мое желание заниматься жопогрудью. Именно в Ургундии я увидел удивительную женщину, у которой попа как бы сочеталась с грудью, и все это возникало как какой-то силуэт такой. И тогда я уже...
3: Как подумал, символ.
4: Как символ.
3: То есть символ тебя Славой подтолкнул.
4: Он подтолкнул меня на это, да. Да.
3: То есть ты, в принципе, подтолкнутый символом.
4: Я подтолкнутый символом, и я тебе скажу, Боря, это на всю жизнь. Это на всю жизнь. Потому что что грудная часть, что тазовая часть, они как бы настолько переплетены. Настолько... Это тонкая грань. Ее надо уловить.
3: Как говорится, помни свою любовь. У нас в гостях пластический хирург Святослав Нелюбов. Программа называется «Дай телу апгрейд». Создатель и владелец клиники «Создатель». Да. Мастер каркасных полупопий.
4: Спасибо.
2: Дай телу апгрейд. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
0: Минутка поэзии.
5: Стихотворение Ольги Заре Святской под названием «Правда» из сборника «Правда». Я не хочу быть просто вещью, я не хочу обременять, но ты проходишь и в одежде ложишься прямо на кровать. И в этот миг, как

0: Взрыв вскипают и обволакивают нас. И все равно тебя люблю я, хоть ты подлец и пидорас, и ловелас.
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от

0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, Ирина Рыбладзе, и наша программа «На правах рекламы». Сегодня у нас в гостях невероятно знойный человек, благодаря которому даже климат нашей студии не слегка изменился, потеплело, я бы даже сказала, Орест Музенидис. Он риэлтор. И первый вопрос. Риэлтор или риэлтор? Потому что в большом толковом словаре Кривцова риэлтор, а в юридическом словаре Туманова риэлтор. Слушатели интересуются.
1: Нет, все-таки риэлтор.
0: Риэлтор,
1: конечно, риэлтор это наша основная профессия.
0: Да.
1: И поэтому это и звучит красиво, да. Риэлтор.
0: Соглашусь с вами, соглашусь. Да, пожалуй, да, соглашусь.
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, как, собственно, началось? Как началось? Потому что в большинстве случаев риэлторы – это люди, которые, находясь в каких-то перипетиях жизненных, приходят к этой профессии. Как вы к ней пришли? Вот что интересно.
1: Ну, я скажу так.
0: Да.
1: Пришел я к этому... Прежде всего,
0: да?
1: Когда первый раз я просто предложил туалет, я имею в виду туалет на улице,
0: да.
1: Я предложил моему знакомому.
0: А, в смысле, вы знали, где он находится,
1: я
0: этот туалет,
1: знал.
0: А он не знал. И
1: да.
0: Предложили
1: и
0: за деньги, конечно
1: ему
0: же.
1: За деньги, конечно, этот, да. Туалет, поэтому
0: да.
1: Это, естественно, нормально,
0: да.
1: Абсолютно.
0: Интересно, сколько это тогда стоило? Вот с чего вы начинали, с каких сумм?
1: 13 драхм.
0: Да вы что? А где дело происходило? У нас?
1: В Греции.
0: А, в Греции. Понятно.
1: И потом открылась фирма Музенидис.
0: Да, по туалетам она специализировалась, правильно?
1: Да, она называлась Му-му-му Музенидис.
0: Му-му-му Музенидис. Да. То есть, как сказать, вы именно занимались туалетами, и сначала это были друзья, которых вы за деньги, собственно говоря, отправляли в туалет.
1: Постепенно это превратилось в общую, так сказать, уже картину, когда приходили просто люди, которые незнакомые.
0: Да.
1: И все это... Представьте, мы как бы довольно неплохо работали.
0: Ну, у вас там была, по-моему, целая туалетная сеть открыта. Правильно?
1: Туалетная сеть была, называется... Не сходил, сходи.
0: Прекрасно, прекрасно. Практически лозунг.
1: Логотип. Не сходил, сходи. Да. Интересная вещь, что мне после этого, конечно, заинтересовала недвижимость. Уже более серьезно.
0: Ну да, да, да.
1: То есть, конечно, туалеты это тоже недвижимость, но все-таки это, ну, скажем так, недвижимость, которую можно передвигать.
0: Да, да, да, да.
1: А здесь я сейчас говорю уже о серьезных, как бы,
0: о серьезных
1: проектах, за которые я взялся. И вот одна из них это, например, ну, возьмем вот сегодня, что чем.
0: Да, да, да. Вот расскажите. Очень
1: занимаюсь.
0: Интересно, чем вы сегодня занимаетесь.
1: Значит,
0: да.
1: Это в Мразево, вы знаете.
0: Мразево, конечно, да.
1: Мразево.
0: Раньше был совершенно, как сказать, такой неуютный район,
1: да,
0: в который мало кто хотел
1: теперь
0: ехать.
1: Да?
0: Расцвел. Мразево расцвело, да.
1: Во-первых, он
0: да.
1: стал зеленый, абсолютно
0: да.
1: зеленый. Мразево зеленый район.
0: Ну да, потому что там, я так понимаю,
1: даже
0: что.
1: Зимой он зеленый.
0: Да, я знаю,
1: даже
0: потому что дома все зеленого цвета.
1: Все зеленого цвета, абсолютно. Они все в елках.
0: Да.
1: Вот так что и елки зеленые, и зеленые дома.
0: С вами же работают замечательные художники, правильно?
1: Художники.
0: Да.
1: Пувис? Пувис
0: да.
1: работает со мной.
0: Да, Константин
1: да.
0: Пувис,
1: Константин
0: конечно,
1: Пувис.
0: Да.
1: Потрясающий художник, он так красиво исполняет. Он может нарисовать дом, которого нет.
0: Потрясающе.
1: Да.
0: Потрясающе.
1: То есть вы придете, как бы, и у вас полное ощущение будет, что там стоит дом. На самом деле его нет.
0: Да. Дорогие наши слушатели, зрители, может быть, вы и не знаете, но сейчас, после буквально, секундной паузы, мы вернемся. Я вам кое-что расскажу.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Эсхиза Тураниус Дмитриева. Вид даву пар на ногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
3: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко, Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Пищевая промышленность.
2: Мясожировой комбинат номер 15, чья продукция на рынке известна под торговой маркой «Уют», объявил об отзыве сосисок «Взлет» и «Докторской колбасы». Отозванная продукция будет отозвана на комбинат для перепрошивки и переписки программного кода, после чего вновь поступит в свободную продажу.
1: Образование.
2: Министерство образования с сентября текущего года вводит новый стандарт, в соответствии с которым в школьной программе в качестве обязательного предмета будут введены уроки игры на бересте. В сообщении ведомства подчеркнуто, что такая идея появилась в связи с желанием приблизить детей к национальным корням. Пока остается нерешенным вопрос лишь с преподавателями этого предмета, поскольку игрой на бересте в настоящее время никто не владеет.
1: Литература.
2: В книжных магазинах страны бьют рекорды продажи нового романа Михаила Засули «Закрой». Напомним, что это завершающая часть трилогии. Книги «Прикрой» и «Захлопни» выходили, соответственно, 3 и 4 года назад. Новое произведение написано одним словом, говорят поклонники автора, которым уже посчастливилось прочесть книгу.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
4: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Я не люблю выступать на стадионах. Я просто не люблю спорт. Поэтому никогда не хожу на стадионы. Они сами собой существуют, стадионы.
1: Я так понимаю, общаюсь... что вокруг... Вы не любите стадионы, поэтому стадионы собираются вокруг вас.
0: Да, совершенно верно. Итак, сейчас я продемонстрирую. Вот вы видите, лежит карандаш. Вы видите?
1: Да, я вижу. Хорошо, красный карандаш лежит.
0: Опишите его.
1: Красный карандаш.
0: Это все, что вы можете сказать? Ваше IQ. У вас есть IQ?
1: У меня?
0: Да.
1: У меня есть IQ.
0: Сколько баллов ваше IQ?
1: А это вообще не ваше дело. Между прочим.
0: Вы напрасно мне грубите, потому что сейчас я продемонстрирую, как поднимается карандаш силой мысли.
1: Вы его IQ поднимаете?
0: Нет. Я не буду поднимать его IQ. Я подниму ваше IQ. Сейчас. Да
1: даже так? Даже это вы можете?
0: Вместе с карандашом я буду поднимать ваше IQ. Внимательно. Слушайте и смотрите на карандаш.
1: А ну-ка поднимите вот этот карандаш. Посмотрим.
0: Вы закончили?
1: Я закончил.
0: Смотрите.

0: А можно вопрос?
1: Да, говорите.
0: Но он же на нитке.
1: А при чем здесь это?
0: Ну, карандаш поднимается ниткой.
1: Нет. Карандаш поднимается силой мысли.
0: Но карандаш у вас почему-то на нитке.
1: Нитка здесь ни при чем. Смотрите, как я спокойно опускаю карандаш.
0: Я не спорю, вы это делаете действительно очень спокойно, но карандаш на нитке. Я-то думала, что предмет, который предмет, просто вот он поднимается сам по себе, а ваш карандаш поднимает нитка.
1: Вот в этом и проявляется ваше заниженное IQ. Я сейчас продемонстрировал вам, как я поднимаю силой мысли карандаш. Нитка здесь не участвует.
0: Вы силой нитки
1: сейчас
0: поднимаете?
1: Нитка сама по себе. А я поднимаю карандаш силой мысли.
0: То есть нитка, которая привязана к карандашу, это тоже ваша сила мысли?
1: Это сила мысли. Вы видите нитку силой моей мысли. Вы поняли, наконец, или нет? Ее нет. Вы поняли? Вам перевести?
0: Я поняла.
1: Хорошо. Итак, через какое-то время я вновь повторю этот опыт.
0: Скажите, пожалуйста, а когда опускался карандаш, мое IQ тоже опустилось?
1: Да.
0: То есть мое IQ поднимается только...
1: Послушайте,
0: теперь...
1: у вас большие проблемы с IQ.
0: А что же делать?
1: Не надо ничего делать. Посмотрите внимательно сейчас в ваш сценарий. Посмотрите. Я знаю, что он у вас есть. Вы же как ведущая держите сценарий. Посмотрите в него внимательно. Я могу поднимать карандаш. Я могу не поднимать карандаш, Ирина. В этом и есть свобода мысли. Понимаете?
0: А при чем здесь сценарий? Я вот этой связи не уловила пока.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
2: За кулисами вдохновения.
3: Итак, за кулисами вдохновения. Здесь у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова, которая рассказывает, она как поэт грубиян, рассказывает сегодня о том, каков же сценарий. Киносценарий — это первый стихотворный киносценарий, где артисты будут разговаривать стихами, которые она сейчас пишет, рассказывает сюжетную фабулу.
4: Да, но немного ошиблись, потому что, понимаете, все стихами там, понимаете, не получается, чтобы все разговаривали стихами, потому что там ведь фигурировать будет и мой первый муж, и мой второй муж. Ну, понимаете, они стихами совсем это, они не могут этого.
3: Да?
4: Совершенно, конечно.
3: Говори, даже не могут. А вы ведь достоверны?
4: Достоверность.
3: Но... А кто, по-вашему, должен играть вот эту бородатую Веронику, которая, так сказать, в молодости побрилась тогда?
4: Вы знаете, ну сейчас еще идет, ну как сказать, идут еще пробы. Еще идут пробы, это сложный вообще момент всегда. Сложный момент.
3: А вы глубоко участвуете в этом?
4: Естественно, без меня никуда. Ну как ты, здрасте, мордась, так сказать. Без меня куда?
3: Понимаю.
4: Без меня никуда. Шиш вам, кстати. Ну вот. А значит, я участвую, да, но мне пока никто не нравится. Ну может быть... Ну, может быть, одна есть такая, ничего, такая, как сказать, такая забористая девчонка такая, есть одна, например.
3: Не Ирина Лутко, часом.
4: Смотри, что творится, а. Ну, она что, вот единственная актриса у нас хорошая, да, получается, мы из молодых, Ирина Лутко.
3: Ну?
4: Ну, вот что делать, а? Куда катится наш кинематограф, скажите мне? Куда?
3: Ну, простите.
4: Владислав, ну, вы знаете. Должны знать.
3: Ну что ж, я не полез не в свое, как говорится. Полез не в свое. Полез и... А там, как говорится...
4: А там одна Ирина Лутко.
3: Да.
4: Вот так. Вот они все и заканчивают.
3: А у меня к вам вопрос. Да. Скажите, а вот вы в собственной кинокартине, которая называется «Убегай», вы не покажетесь на экране? Как бы полунамеком, может быть.
4: Ну, понимаете, ну, как сказать, я не хотела это приоткрывать вот эту завесу, так сказать, тайны. Но для вас и для ваших слушателей, зрителей, ну, могу сказать, что да, буду. Я там буду, какой роли не скажу.
3: А-а-а.
4: Потому что даже, может быть, вы меня не узнаете, что тоже бы не знаете.

0: А, не знаю, пока еще думаю, в узнаваемом ли образе предстать, так сказать, mm-hmm. Совершенно в неузнаваемом, но хотят, меня хотят, mm-hmm. меня mm-hmm. хотят.
1: Ну, я понимаю, что, конечно, хотят, вас хотят, так, боже мой, кто бы не хотел бы Веронику Листопадову, mm-hmm. но это было бы странно, поэтому вы у нас здесь сегодня в программе.
0: Вырвалась, наконец.
1: Да, я вот что еще хочу спросить. Давай. Вот этот вот ваш цикл «Не засуну».
0: Не засуну.
1: Не засуну, не засуну эту память я назад. Вот я хотел у вас узнать.
0: Давай.
1: Какой объем этой памяти, которую, так сказать, не засунуть?
0: Неисчерпаемо, слышишь?
1: Боже!
0: Все неисчерпаемое, понимаете?
1: То есть...
0: Вы книгу видели?
1: Да, 474 страницы.
0: Да нет, это вы видели только первый том из трех.
1: А-а-а!
0: Ну что вы?
1: Вот так вот.
0: Ну да, там не засуну два, не засуну три, вы что? Ну вы что? Три тома, трехтомник, понимаете, продается.
1: То есть вы таким образом хотите сказать, что вы подводите Вероника, вы подводите...
0: Да какой-то, что вы, нет, мне до этого все далеко. Да
1: мы, нет, ваши поклонники, хотим...
0: Нет, ну, нет, нет, если случай... вы хотите сказать, что это «Лебединая песня», нет, вы не дождетесь, какая
1: слава
0: «Лебединая
1: слава
0: песня»,
1: тебе,
0: нет,
1: Господи,
0: ну, что
1: слава
0: вы, нет.
1: Тебе, Господи.
0: Нет, это трехтомник, ну просто так пошло у меня.
1: Господи, слава
0: так
1: тебе.
0: Так пошло и поехало, понимаете, наконец я освободилась от третьего мужа и понеслась, понимаете, я могу вставать ночью, как хочу, захочу, утром, днем, когда угодно, никто мне не мешает. Прекрасно. И вот трехтомник, пожалуйста, вот вам жизнь в одиночестве. Что вообще, что дает?
1: Да. И мне становится ясно, сегодня мне становится ясно, дорогие друзья, что судьба, вдохновение,
0: да.
1: творчество настоящее,
0: да.
1: даже у такого великого поэта,
0: да.
1: поэта Грубияна, кстати,
0: да.
1: как Вероника Листопадова сегодня, которая у нас в гостях,
0: да.
1: связана с одиночеством. Творчество – это одиночество.
0: Да.
1: Это
0: да.
1: голое
0: да.
1: одиночество.
0: Голое одиночество, да. Да,
1: ну что да, ж, вот. Мы сейчас будем прощаться уже с нашими радиослушателями. Дорогая Вероника, может быть, вы прочли бы какое-то...
0: Ну, я могу небольшое прочесть еще под финал.
1: Давайте.
0: У меня тут есть блокнот, специально с собой взяла. Какими-то там ранними стихами.
1: Угу.
0: Потому что они сейчас уже не переиздаются. Меня просят уговаривать. Но мне как даже уже неловко. А может быть, слушателям, вот и вам, Владислав, может быть, интересно, то что ранее давно не слышали. Жить со мной непросто, жить со мной опасно. Хочешь, поцелую, чтобы стало ясно.
1: Господи, здесь, к сожалению, у нас в студии нет зрителей. Я думаю, зал взрывается каждый раз, когда слышит это стихотворение.
0: Да.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «За кулисами вдохновения» была поэтесса Вероника Листопадова. Покупайте книгу стихов Вероники Листопадовой,
0: да.
1: «Не засуну».
0: Да. И ждите меня во всех ваших городах, потому что я сейчас отправляюсь в большое турне. Большое турне? Да.
1: Спасибо, дорогая моя. Мы прощаемся с вами. До свидания.
0: До свидания, до свидания.
2: За кулисами вдохновения. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Не топырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш не топыря, карлика может уместиться в наперстке, а взрослые животные – в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.
5: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
6: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan. Joo, joo, Ja iltan lypsyn aikaan, joo, ja iltan lypsyn aikaan.

0: любим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.

0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, мальчики и девочки. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня в гостях замечательный человек, очень интересный. Да-да-да, это почетный член архжилцентра проекта, архитектор с огромным стажем, с огромным количеством работ, успешным очень. Это Кармен Залутрян. Здравствуйте, Кармен, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да-да-да, что вы... Ну, я понимаю, что передача у нас острая, но я не ожидал, что вы так быстро расстроитесь. Да, мы встретились именно для того, чтобы вскрыть, наконец, вскрыть этот нарыв. Нарыв. Давайте же его вскроем, Кармен. Вскроем его, чтобы узнать, так сказать, подоплеку. Вот всю вот эту подоплеку. Как известно, я сейчас чуть-чуть введу наших телезрителей в курс дела.
1: Именно введите, введите, конечно.
0: Да, я пытаюсь сейчас ввести. Именно Кармен Залутрян, это он автор, так сказать, проекта общественных туалетов. То есть туалеты, которые находятся на улице, в театрах, в парках отдыха, ну, я не знаю, в планетарии, везде, аэропорты, торговые центры. Центр везде. Собственно говоря, эти туалеты проектировал Кармен Залутрян. И вот именно этот человек у нас в гостях. И в чем же заключается острота нашего вопроса? И нарыв, который мы попытаемся вскрыть. Почему все-таки мы никак не можем избавиться от очереди в женский туалет? Почему? Почему везде, в аэропорте, в торговом центре, везде мы сталкиваемся с этой проблемой? Скажите.
1: Да.
0: Да.
1: Я согласен, я виновен. Я виновен. Но ведь и меня тоже можно понять, понимаете?
0: Ну, расскажите, расскажите.
1: Я вам объясню.
0: Да.
1: Когда Гюзель оставила меня...
0: А кто это?
1: Гюзель, ну, господи, что же непонятно. Гюзель это Гюзель. Это моя любовь. Когда она оставила меня, я не находил себе места, вы понимаете? Вообще не находил себе места, понимаете? И только месть жгла мое сердце.
0: Ах, вот в чем дело.
1: Вот. И я после этого, конечно, подумал, как я смогу ей отомстить, чтобы она везде сталкивалась, везде. Куда бы ни пришла, везде, с огромной проблемой.
0: Так или иначе вспоминала вас.
1: Да, и я тогда как раз и спроектировал первым вот эти вот женские туалеты. Они ровно, чтобы все было, так сказать, понимаете, они ровно по размеру, как мужские. Но поскольку в мужских туалетах почему нет очередей? Потому что мужчинам все это легче, понимаете? А на таком пространстве, которое...
0: Женщина
1: это,
0: не может развернуться.
1: Женщина
0: просто
1: не может развернуться просто, понимаете? Ну, казалось бы, многие говорят, почему не сделать большими женские туалеты?
0: Ну да, чуть больше, чем мужские.
1: А потому что не надо было меня... Она бросила меня и ушла от меня. И я решил ей отомстить. Я сам понимаю, что виноват сейчас.
0: Но
1: уже поздно, понимаете? Теперь куда бы ни пришла, любая женщина стоит в очереди, конечно.
0: Да, а не останавливать...
1: Может даже, знаете, она... Может и описываться в этой очереди.
0: Да, конечно, и не раз такое случалось. И
1: да.
0: Сколько случаев таких страшных вообще,
1: ну,
0: мы
1: да.
0: знаем.
1: Ну,
0: понимаете, в чем дело?
1: Ну, если бы Гюзель не ушла, я бы не стал так жестоко мстить. Проектировать такие маленькие...
0: Ну скажите,
1: женский
0: ну вот
1: туалет.
0: Скажите, Кармен, сколько уже прошло лет с тех пор, как Гюзель ушла?
1: 61 год.
0: Да вы что?
1: 61 год?
0: Сколько же вам было лет,
1: и
0: когда...
1: И 243 дня, и 11 часов 23 минуты.

0: Έκτορα. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
1: Стихотворение Кузьмы Шелестяка «Разогретое сердце». Меня окликают туманы и прошлого странные сны. Я вижу большие поляны, качаясь на ветке сосны. Я белка, мне весело бегать. Я птичка, люблю полетать. Я бобр из-под белого снега. Люблю я деревья таскать.
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
3: За кулисами вдохновения.
4: Это программа «За кулисами вдохновения» на Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова. Ну, наша встреча посвящена сегодня выходу книги, которая объединила целый цикл стихотворений поэтессы. Да. Называется этот цикл «Не засуну». Ну, как я уже говорил выше, Вероника Листопадова, да. Поэт-грубиян.
5: Да.
4: Это первое, так сказать, такое открытое, что ли, такое броское, такое яркое явление в нашей поэзии. Скажите, как
5: вы... Непрепудренное, неприкрытое.
4: Да, неприпудренное. Скажите, как вы обнаружили в себе вот этот поэтический дар, когда вы поняли, что вы поэтесс?
5: Вы знаете, фантастическая история. Просто фантастическая. Потому что... Это было где-то в юношеские годы, я бы сказала. Юношеские годы. У меня была некоторая, понимаете, такая бывает растительность, которая говорит о страстности натуры на лице.
4: На лице?
5: Да. И вот я подговаривала...
4: Вы имеете в виду волосы?
5: Ну, растительность, волосы. А что же это, чем может быть?
4: Да.
5: Ну, мы говорим прямо.
4: Ну, я... Да. Да, конечно.
5: Да, обо всем. Поэтому совершенно я этого не то что не стесняюсь, а я даже горжусь. К сожалению, сейчас очень жалею, что я когда-то это... Я взяла это и сбрила все. Просто, понимаете? Раз и все. И, надо сказать, после этого меня прорвало, я бы сказала. Просто прорвало, и с тех пор остановиться я не могу. Но, к сожалению, больше не растет ничего, понимаете?
4: Господи.
5: Да, я, надо сказать, сожалею, потому что к моему вот этому образу, к моему движению, вот этому поэтическому, это бы очень помогло, очень бы шло. Но наклеивать это как ложь, понимаете? Но не растет. Я пробовала ампульную всякую косметику, какую угодно. Но ни черта, понимаете? Ни черта. Не идет волос.
4: Волос не идет. Ну так вы, понимаю так, что когда вы брились впервые, да?
5: Да.
4: Вы вдруг почувствовали себя поэтессой.
5: Да, да.
4: И я знаю, что в самом начале вы имели псевдоним Вероника Бритая.
5: Ну, смотрите-ка, он все знает.
4: Ну, конечно.
5: Все знает.
4: Ну, про вас ходили слухи, когда вы выступали в клубах. Ходили слухи про вас. О, сегодня у нас в гостях бритая поэтесса. Были такие разговоры.
5: Да,
4: я помню.
5: Был успех.
4: Ну, вот. Я хочу сказать вот что. И тогда, как я понимаю, вот эти вот первые строчки, которые...
5: Да.
4: Вот я открываю, знаете, Википедию,
5: да.
4: И там прямо написано, что когда вы брились...
5: Да.
4: В момент того, когда вы брились, вдруг к вам пришли эти первые строчки, вот эти «Обними, запахни, слейся».
5: Да.
4: И я сказала «Не грусти». И в конце опять «Напейся, не хватай, а отпусти».
5: Да.
4: Очень точно.
5: Точно. Кстати,
4: очень
5: это точно. В Википедии посмотрели.
4: Да, но это ваш первый сборник «Едвига».
5: Это же, понимаете, я даже не знаю, кто это вообще написал. Потому что я-то не писала этого. Ну, в смысле, не эти строчки, а я в Википедии-то не писала.
4: Ну,
5: это
4: конечно.
5: Поклонники, наверное,
4: ну, конечно,
5: не знаю.
4: Как о любом известном человеке, Википедия
5: написали.
4: Сама пишет, как говорится.
5: Да, сама?
4: Да, сама пишет Википедия.
5: Интересно, да.
4: Да. А вы-то, конечно, вот эти ваши строчки «обними, запахни, слейся».
5: Да, запахни,
4: слейся. Запахни, слейся, простите, да. Простите, да, удивительно. Я... Вот что хочу сказать. В вашем сборнике первого, как раз когда после того, как вы побрились, и в момент бритья к вам пришло это озарение, вот эти вот стихи про «не хватай, отпусти».
5: «Не хватай».
4: Да, я хотел бы спросить. В этом сборнике есть эпиграф.
5: Эпиграф есть.
4: «Не смей казаться, пробуй быть».
5: Так точно. Так точно.
4: Как это... в жизни, скажите, это влияет, так сказать?
5: Это влияет. Это как бы, понимаете, сложно сказать, как влияет. Это же это, поскольку составляет всю жизнь. Вот я просыпаюсь утром. И может даже приходит в голову мысль. Ну, что, приходит в голову мысль прийти сегодня, например, к вам на передачу, но чтобы чем-то показаться. Например, в каком-то вот у меня была идея спортивного костюма, ну, не знаю, чего-то. Ну, это не то, понимаете? Я понимаю, что я блестящая женщина. Поэтому я должна одевать блестящее. Вынуждена, понимаете? Вынуждена говорить правду, ну, как сказать, и всем своим видом. А, понимаете, я блестящая и пушистая, поэтому меха и люрикс, он со мной...
4: Несмотря на то, что вы являетесь поэтом-грубияном.
5: Конечно, понимаете?
4: Удивительно.
5: Вот это, да.
4: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Вероника Листопадова, и мы вернемся к вам через минуту.
3: За кулисами вдохновения.
2: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает и легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.
8: С нами хорошо. 101.ru.
9: Окусываем наледь.
10: Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Дрожжи, будьте вы прокляты! Фоменко Фейк Радио.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Бой Купидонов». И у нас в гостях Эраст Эльграва, он Купидон, разведчик.
5: Здравствуйте,
4: Эраст.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. А скажите нам, были ли вот эти вот самые, досадные случаи промахов?
5: Да, я пару раз попал в печень.
4: Да вы что?
5: Вместо сердца, да.
4: И что?
5: Пару раз. Ну что, человек...
4: А что будет?

0: если попасть, кстати, вот говоря, в печень, они все.
1: Человек начнет любить, ну, так скажем, любить...
0: Спиртное?
1: Ну, будем называть...
0: Алкоголь?
1: Ну, как мы это называем... потусторонняя жижа. Да.
0: Какое красивое название.
1: Да. У мы нас называем
0: вот такое,
1: это...
0: Ну, как сказать, такой вот алкоголь и вот это
1: нет,
0: вот все.
1: Нет, мы так не называем. Потусторонняя жижа.
0: Потусторонняя жижа.
1: Да, он привыкает к этой жиже.
0: А и все. Слушайте, понимаете, ну это же опасно.
1: Да, но
0: получается.
1: Это любовь к жиже, понимаете?
0: Ну, любовь к жиже. Но, ну и что, уже ничего нельзя сделать? Это
1: ничего, поправимо. Ничего. Еще пока печень окончательно не накроется.
0: Слушайте, ну подождите. Да. Ну, вы так легко об этом говорите.
1: Ну, а что делать? Ну, да.
0: Но это же жизнь человека.
1: Ну, два раза всего я попал за всю мою большую-большую.
0: Ну, вы
1: большую.
0: Хотя бы следите за этими людьми?
1: Конечно, мы как
0: а
1: раз...
0: А кто это были? Расскажите.
1: А, ну, первый это был Аркадий Феофанович.
0: Аркадий Феофанович? А что это за человек?
1: Аркадий Феофанович Блёстке. У него такая интересная фамилия, да? Ну, теперь...
0: Какая цирковая чуть-чуть.
1: Цирковая, а вы угадали, он и работает в цирке. И по сей день... Печень, ну, печень почти уже никакая. Вот, ну что делать? Ну, я ж попал в самый центр.
0: Ну, пьет он, пьет, да?
1: Пьет, пьет, да, пьет. Ну, по-вашему, на вашем языке это пьет. На нашем,
0: а на вашем?
1: Это забульбенивает. Да, у нас так, кстати, очаровательно. Забульбенивает потустороннюю жижицу. Немножечко увлекается.
0: Увлекается,
1: да. Да, это и жижицей. А что делать? Ну, он почти разжижен весь.
0: Да, а второй кто?
1: Второй это Артем.
0: Артем.
1: Артем Катакомбов.
0: Тоже
1: интересная фамилия.
0: Да.
1: Он врач.
0: Врач?
1: Да, он отоларинголог.
0: Да.
1: Я просто пролетал над... Опять неправильно сказал. Вы меня приучили, Ириша. Летал. Ничего я не летал. Летают самолеты, вертолеты. Вот это вся вот это.
0: А вы парите,
1: а мы ж парим. Я парил над медицинским центром.
0: Да.
1: Имени Вуничева.
0: Да, да, да.
1: Вы знаете этот медицинский центр, удивительно.
0: А там
1: новый,
0: как раз вот
1: это новый
0: Артём.
1: Медицинский центр, да. Его недавно построили. Вот, и в нем работает как раз мой...
0: Несчастный, вот
1: мой
0: это
1: несчастный
0: вот
1: подопечный.
0: Подопечный.
1: Да, да, да.
0: Ну, Артём... каким-то образом, вы хотя бы ему помогаете.
1: Вы знаете, Артем Катакомбов замечательный врач, и когда я попал ему в печенку, немножечко так скользнуло, знаете,
0: ну, да,
1: не
0: да,
1: в
0: да,
1: самый
0: да.
1: центр,
0: да,
1: не
0: да,
1: в
0: да,
1: самый
0: да.
1: центр печени, поэтому он еще тянет, в смысле, печень еще тянет.
2: Бой Купидонов. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: 101.ru.
1: Неловко пыжимся, мнемся вдоль стен, ходим в обтягивающем. По сути, мы ливер. Фоменко Фейк Радио.

0: Мы снова в студии Фоменко Фейк Радио. Здесь Владислав Жульпацкий и Тимур Назеев. Человек, который ограничивает неограниченное. Он прополз через Северный полюс. Ползком, представьте себе. Ни на машине, ни на вертолете. Ползком. Смешно. Никаких лыж. Просто, как говорится, на брюхе. Таким образом, ограничив свои движения, хотел доказать и доказал, что человек и его возможности беспредельны.
1: Конечно.
0: И вот сейчас мы переходим ко второй части нашего рассказа. И выясняется... что Тимур Назеев без помощи рук надкусил алмаз.
1: Да! Я сделал это как бы шутя.
0: Я хочу спросить.
1: Да.
0: Ну, таким образом вы доказываете, ну, если говорить о стоматологическом аспекте, да, вы доказываете, в принципе, что зубной камень человеческий, он крепче алмаза.
1: Чувствуете? 12 атмосфер.
0: 12. Ну, 12 для алмаза это ничто, мой друг.
1: 12 это первые 10 часов, когда я полз. А вот когда я приполз, и первое, что я сделал, я надкусил алмаз, это было уже 90 атмосфер.
0: Обалдеть.
1: Да.
0: Да.
1: Вот что дала мне вот это удивительное...
0: путешествие.
1: Путешествие.
0: Да.
1: Вот я.
0: Вот это работа на грани беспредельного.
1: Абсолютная.
0: То есть, условно говоря, получается, что человек, проползая через Северный полюс, проходя его ползком,
1: приобретает
0: давление 90 атмосфер
1: 90?
0: В челюстно-лицевом моменте.
1: В моменте, да. Именно имелся в виду,
0: понимаю,
1: конечно,
0: вас.
1: Через
0: понимаю. Вот
1: нижние,
0: что я хочу.
1: Нижние, да.
0: Я вы ведь надкусили хотел... его без помощи рук.
1: Без помощи рук, абсолютно. Я просто, как скажем так, я взял себя в руки. Вот так я бы сказал. Я взял себя в руки и, откинув руки назад, я надкусил его.
0: Я вот что хочу спросить. Надкусив, так сказать, алмаз.
1: Да.
0: Да, уже после того, как вы проползли Северный полюс.
1: Конечно.
0: Вы, ну, я уже говорил, что вы не пользовались помощью рук. Рук не было.
1: Нет, абсолютно.
0: Они не участвовали.
1: Абсолютно.
0: Они были за спиной, правильно?
1: За спиной.
0: Так вот, какие группы мышц вы задействовали?
1: Самые неожиданные.
0: Так.
1: Хотя немножко я хотел коснуться еще перистальтики, но... Чуть позже. «Перистальтики на морозе». Это ведь так и книжка моя называется. Я сразу написал книжку, как я приполз назад. Я написал книжку «Перистальтика на морозе». Ты можешь себе писать? Это удивительно, Владик. Это прямо вот «Перистальтика сана начинают работать прямо». И тебе остается только выбрасывать каловый масс.
0: Ну, это при чем здесь?
1: Как? Я объясню. Объясню. Здесь как раз задействованы неожиданные группы мышц.
0: Ага.
1: Конечно. Прежде всего работает сфинктер. Удивительным образом работает. Но самое главное, руки, они как бы начинают тебя подталкивать. Ты сам себя подталкиваешь. И я вам скажу, я вывел даже формулу.
0: Так.
1: Формула, где Е, запомните, Е равняется H.
0: Удивительно.
1: Понимаете?
0: Да.
1: Такая формула.
0: Да. Е равняется H. Это поразительно.
1: Вот.
0: И ведь до вас никто ни разу...
1: Никто, представьте себе, не додумался даже.
0: Удивительно. Дорогие друзья, что я хочу сказать. Сегодня у нас в гостях... Да. Был удивительный человек. Человек, который ограничивает себя неограниченным. То есть он ограничивает себя тем, что не дает своему организму возможности. Ну, например, если мы с вами можем идти, он ползет. Если мы, ну...
1: Стоять, он лежит.
0: Да. Если, например, нужно алмаз, так надкусить обязательно. И без помощи рук. Ну и, естественно, вот эта формула, когда E равняется H. Сегодня у нас в гостях был Тимур Назеев. Удивительный ползун, как я его называю. Спасибо вам.
1: Да не за что.
0: Спасибо, мой дорогой друг.
1: В этом самом.
0: Прежде чем мы расстанемся с нашими слушателями.
1: А мы расстаемся.
0: Да. Хорошо. Что дальше?
1: Дальше.
0: Прополз через Северный полюс.
1: Дальше я скажу.
0: Надкусил алмаз. Что дальше?
1: Я же скажу. Жизнь в дупле.
0: Обалдеть.
1: Да. Жизнь в дупле.
0: Поздравляю вас.
1: Да. 20 лет в дупле.
0: Держите нас в курсе.
1: Конечно, обязательно. Я буду. У меня будет стоять специальные камеры там.
0: Спасибо.
1: В дупле.
0: Спасибо. Да. Пожалуйста. Спасибо. Тимур Назеев на Фоменко Фейк.
1: Спасибо.
0: Радио.
2: Пытаем геранью. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая. Дзит! Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

taastuvan oikeus. Syyllinen. Hovioikeus.

0: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: мы вновь в студии. В студии я, Ирина Рыбладзе, Фоменко Фейк Радио. И у нас передача «Собачья работа». У нас в гостях правнук собаки Баскервилей, док Тризор Баскервиль. Здравствуйте еще раз, дорогой Тризор. Тризор нам уже много чего рассказал о том, что его, оказывается, это был вовсе не прадедушка. Вот та самая собака Баскервилей, это была прабабушка. Звали ее Джоанна.
1: Джоанна Баскервилей, да.
0: Так вот, скажите, что же случилось на Гринпинской трясине? Все-таки убили, получается, убили, да? Вот вашу
1: убили,
0: прекрасную...
1: Убили бабушку мою!
0: Убили?
1: Суки!
0: Убили?
1: Убили!
0: Тризор. Убили, потому что была какая-то версия, что потом все-таки ее видели или не видели. В общем, что она то ли утонула, то ли что-то случилось.
1: Это был призрак Джоанны. Он до сих пор ходит по Гринпинским трясинам.
0: И вы его видели?
1: Я видел
0: его. Вы разговаривали с призраком прабабушки, скажите?
1: Конечно, разговаривал.
0: И что она сказала?
1: Она сказала: «Я сука! Я, сука, Баскервилей, утонула, потому что меня утопил Стэплтон».
0: Вот так вот.
1: Да.
0: Вот до чего докатился этот человек.
1: А вот до чего
0: это
1: докатился.
0: Чудовищно.
1: Он начинал с бабочек, а закончил тем, что утопил мою прабабушку.
0: Кошмар.
1: Это, вы знаете что? Там кто присутствовал на этих?
0: Ну, конечно, кто присутствовал? Все знают, кто присутствовал.
1: Да.
0: Присутствовал...
1: Кто?
0: Ну как, кто? И доктор Ватсон там присутствовал.
1: Доктор Ватсон.
0: И Шерлок Холмс там, присутствовал.
1: Шерлок Холмс,
0: да.
1: Стрелял,
0: да.
1: Стэплтона.
0: Да.
1: Но не попал.
0: Он вообще стрелял в вашу прабабушку.
1: Он хотел сначала попасть в Стэплтона.
0: Да.
1: И стрелял в Стэплтона. Но... Он отвлекся, потому что Ватсон,
0: да,
1: поскользнулся и копчиком ушел в тину.
0: Да вы что, просто,
1: да,
0: вот так вот, просто вот и ушел.
1: Ушел копчиком в тину.
0: Ну его вытащили же потом оттуда.
1: Конечно, его взяли прямо за копчик и вытащили.
0: Боже мой, это после этого он стал хромать, правильно?
1: Он стал хромать и недолюбливать, я вам скажу, сок апельсинов. Недолюбливать
0: стал. А значит, какая связь, скажите?
1: Объясню вам. Привкус сока, когда вы уходите в тину,
0: да,
1: у вас ощущение, что вы обопились апельсинового сока.
0: Ах, вот.
1: Привкус апельсинового сока преследовал его очень долго.
0: Очень долго.
1: Да.
0: Боже.
1: Это рассказывал мой дядя. Дядя Баскервилей.
0: Дядя Баскервилей.
1: Сэр Честный Баскервилей.
0: Баскервилей.
1: Да.
0: А скажите, а как у вас отношения вот с апельсиновым соком? Это как-то передалось вам?
1: Нет, это не передалось.
0: Да-да.
1: Я хочу поймать этого натураста Стэплтона.
0: Ну подождите, но он давно уже умер. Он давно
1: уже все равно
0: умер.
1: Хочу поймать его. Хотя бы за эти его кусить его.
0: Ну, может быть, у него же была семья.
1: Него есть семья, да. У него выросли маленькие такие плюгавенькие мальчуганчики.
0: И они таким же образом, так сказать, ужасны в отношении животных?
1: Они ужасно себя ведут. Я слежу за ними. И когда-нибудь, когда они вырастут, я быстро их схвачу. За эти прямо.
0: Это понятно. Никто в этом не сомневается.
1: Да.
0: А скажите, вы ведь очень породистый пес.
1: Да.
0: Вот вы бываете на выставках.
1: Я часто бываю на выставках, я делаю презентации.
0: Да.
1: Презентации так и называются. На клыке.
0: На клыке. Вы,
1: да,
0: ведете всякие, я знаю, и корпоративные вечеринки,
1: конечно,
0: и концерты,
1: конечно,
0: да?
1: Конечно. Я скажу вам, я очень открыт для всех.
0: У вас же есть своя музыкальная группа.
1: И музыкальная группа своя.
0: Да. Может быть, вы что-нибудь напоете нам?
1: Конечно, с удовольствием.
0: Давайте.
1: А песня.
0: Да.
1: Кумбас-кумбас-кумбас-кумбас. Корупси-гумба. Кумбас-кумба.
0: Класс какой, боже мой, просто браво. У вас сейчас будет выходить новый сборник, да, я слышала?
1: Новый сборник, да. Будет называться...
0: Гринпинские
1: трясины. Гринпинские трясины 2.
0: То есть гринпенская трясина 1 уже была?
1: Конечно, гринпенская трясина 1, а это гринпенская трясина 2.
0: Да, и у вас до этого был еще сборник, который назывался «Зараза», вот этот Джек Стэплтон, да?
1: Да, «Зараза», так я назывался, «Зараза», «Зараза». Да.
0: Ну вот видите, понимаете, как сказать, может быть, его предкам, они, может, уже и как бы не, и вообще и ведут себя хорошо, а вы все равно, так сказать, не забывайте.
1: Нет, я никогда это не забуду.
0: Да.
1: И как только вырастут эти плюгавенькие отпрыски Стэплтона,
0: да,
1: я с ними сделаю такое. Вот что я сделал.
0: Скажите, вот многие слушатели интересуются, а можно ли каким-то образом приобрести ваше, ну так сказать,

0: подчинилась.
1: Так скажите, да. Ну вот каким образом? Можно ли получить, естественно, не получить, не бесплатно, но, может быть, приобрести щенка? Каким образом?
0: Это можно связаться по сети.
1: С вашим директором, да?
0: В интернете Линда Гамильтон, сука, упс. Да.
1: И можно будет приобрести щенка.
0: Да, можно приобрести щеночка.
1: То есть вы их, как сказать, и продаете в другие страны?
0: И в другие страны, это везде. Уже везде щенки Линды Гамильтон и вашего покорного слуги.
1: Прекрасно.
0: И Трезора Баскервиль.
1: Отлично. Спасибо огромное, дорогой Трезор, за нашу беседу. Последний вопрос, который задают очень многие. Какой корм все-таки вы предпочитаете? Вот натуралка или все-таки...
0: Нет.
1: Да.
0: Это корм Satisfaction.
1: Да. Ага. Знаете, у нас пока еще нет его.
0: Это потрясающий корм. Он всасывается.
1: Какой?
0: Он прямо всасывается вам прямо в ваше нутро. Вы можете кушать его сколько хотите, вы не будете толстеть.
1: Угу.
0: Вы не будете толстым, вы будете подтянутым, как сэр Баскервилль.
1: Ну, вы просто пример отличный. Мы запомним это название. Скажите еще раз нам.
0: Satisfaction.
1: Да. Спасибо большое, Трезор. Дорогой Трезор. Спасибо вам, дорогие наши слушатели и зрители.
0: Всегда приятно.
1: Да, до свидания.
0: Очень приятно. Всегда приятно.
1: Пока.
0: До свидания.
2: Надорви уголок. Потяни язычок. Глотни и скомкай. Рима задин. Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
3: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
2: Поэзии.
4: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустелись по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги, пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну а люди — это просто стая, стая пустельгиная, старик.
5: Прекрасно.
2: Минутка поэзии. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, передача «Жизнь шаромыжника» на Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях Валя и Рома Цукановы, близнецы, которые только что нам рассказали, что они нашли-таки хрустальный шар, и мы стоим на пороге каких-то глобальных изменений.
1: Конечно, да, конечно. Да, ну, да. Давайте вот так. Хрустальный шар, как философский камень, да, так сказать, открывает нам все возможные энергетические перспективы.
0: Энергетические.
1: Ведь сразу давайте поймем, голова... В определенном смысле. Это тоже шар.
0: Шар.
1: Конечно. Внутри головы находится, как вы знаете, мозг.
0: Ну, да.
1: Ну, не у всех.
0: Не у всех.
1: Но у некоторых он там находится.
0: Да. Ну, у вас-то точно есть.
1: Это тоже шар.
0: Да.
1: Да. Шар снаружи.

0: Шар внутри.
1: Шар внутри.
0: Хрустальный 111-метровый шар, находящийся в пещере.
1: Да.
2: Готнева.
0: Да, Кирилла. Да.
1: Ага.
0: Да. Тоже шар, и, соответственно, у этого шара тоже что-то есть внутри. Итак, вся энергетика, как вы знаете,
1: состоит из шаров.
0: Из шаров. Идет, да. Ну, из мозга. В любом случае идет энергетика, правильно?
1: Конечно, конечно.
0: Ну так вот, давайте и задумаемся, что будет, если мы наконец-то, а мы сейчас, естественно, с Валей работаем над этим.
2: Конечно.
0: Запустим философский камень, философский шар хрустальный.
1: Пришла мысль в голову, не могу с вами не поделиться. А вдруг вот этот хрустальный шар, это, может быть, это мозг какого-то просто огромного...
0: Фантазерушка ты моя, Ируля, это просто перемещение в пространстве.
1: Кого?
2: Всего!
0: Всей планеты! Вы космические корабли тут изобретаете, летите куда-то на тарахтелках на своих хотите. Мы при помощи хрустального шара, мы, шаромыжники, двигаем в пространство нашу планету со всем человечеством. Как единое целое.
1: То есть верхом хочешь. На шаре получается?
0: Ну, по сути, да.
2: Ну, практически. А интересно, а на шаре, когда катался этот Мюнхгаузен, например?
1: Да. Не просто так.
2: Вот, истории же рассказывают.
1: На ядре, по-моему, это
0: было. На ядре? Да все подряд.
2: А ядро это
0: шара.
2: Что?
1: Шар.
2: Шар, конечно, шар.
1: Да, ну, как ни крути.
2: Ты пишешь чем? Ты вот журналист.
1: Шариковая ручка.
2: Шариковая ручка.
1: Шар.
2: Она же не какая-то квадраликовая.
0: Это шар.
2: Шар.
1: Шар. А скажите, а воздушные шары, вот эти вот для детей, вот это все, ведь значит получается, что и в них какая-то энергетика, да, заключена?
0: Ну,
1: а,
0: конечно.
2: Да.
0: Ну, это репетиционные.
1: Учебные.
0: Это учебные.
1: Учебные шары.
0: Учебные шары. Но самое главное мы должны понять. Сейчас мы с Валей заканчиваем работу, и тогда, ну, если все получится...
1: Ну, тебе пойдет как надо?
0: Да.
1: Покатится?
0: Энергия выйдет. В чистом виде.
1: А
0: и мы всей землей, мы даже шаромыжники,
1: да.
0: Даже спрашивать никого не будут. Просто отправимся по нашему маршруту.
2: Вот
1: ну скажите,
2: куда,
1: ну да. Если вот энергия, вот она разом вся выйдет, это не опасно вам?
0: Нет, за пределами Солнечной системы нет.
2: Нет.
1: Мы сейчас в Солнечной системе?
0: Мы сейчас в Солнечной системе, а будем за ее пределами. Мы же будем путешествовать всей Землей. Это для того, чтобы вот это разговоры, наивные разговоры. Мы построим космический корабль, полетим на космическом корабле, спасем
1: всех. А мы прямо на Земле полетим, получается?
0: Мы вообще даже и знать не будем, просто едем себе по делам.
2: Мы едем, вот и все.
0: А мы, а кто управляет полетом?
1: Кто управляет полетом?
0: Рома, Валя, шаромыжник.
2: Шаромыжник.
0: Два простых шаромыжника.
2: Простые, нормальные.
0: Кто руководит космическими полетами?
1: Валя и Рома.
0: Валя и Рома.
2: Мальчуганы.
0: Мальчуганы. Два шаромыжника.
1: Два шаромыжника.
2: Вот и все.
1: Вы знаете, сказать, что я в восторге, ничего не сказать.
0: Я вам скажу так.
1: Да.
0: Космос открыт для шаромыжников.
1: Шаромыжник.
2: Да.
1: Прекрасно.
2: Шаромыжники заглянули в космос.
1: Вот прекрасно. На этой просто какой-то величественной ноте, я бы сказала, мы заканчиваем нашу программу, так сказать, и предвкушаем полет. Спасибо.
2: Ирам,
0: обнимаем, целуем.
1: Да, до свидания. До свидания, друзья.

0: Фауна родной планеты.
1: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.

0: Фоменко Фейк Радио.
1: Школа недотрог.
2: Сегодня в программе «Школа недотрог» у нас здесь и сейчас профессор недотрога Ольга Малько. И мы, так сказать, дорогие друзья, выяснили, что пропасть лежит между неприступностью и недотрогством.
3: Да.
2: Да, потому что недотроги – это конечное. То есть недотрога, а потом уже и дотрога.
3: Да. А потом опять.
2: Вот оно как.
3: Конечно.
2: Ой-ой-ой, сейчас мы это обсудим. Обязательно. Ну вот, а неприступность – это, так сказать, уже навсегда. Это карма, как говорится. Да, и все. И, как говорится, взял эту линеечку и пошел с этой неприступностью навсегда. А недотроги – значит, приходят к вам в школу учиться.
3: Да-да-да.
2: И вот приходят, что я хочу узнать. Да. Приходит, предположим, к вам девушка и говорит: вы знаете, я хочу быть недотрогой, ну, месяц. А другая приходит и говорит: я хочу 11 дней. А третья приходит: я хочу быть 44 дня и 7 часов.
3: Нет, ну вы знаете, мы...
2: Вы можете любую выстроить, любую поведенческую модель на любую длину недотроги.
3: Сейчас я вам все подробно расскажу.
2: Очень интересно.
3: Дело в том, что вот с такими девушками, которые приходят, вот эти вот три варианта, мы просто вообще не работаем. Мы сразу им скажем: нет, дорогая, нет. Понимаете, у нас курс, у нас четырехлетнее обучение.
2: Обалдеть.
3: В результате которого она сама уже будет понимать, когда, сколько, все будет сама абсолютно делать.
2: Недотрога.
3: Да. Да.
2: То есть она сама будет... И все это время, вот я хочу спросить, 4 года она учится в школе.
3: 4 года она учится.
2: Она является сразу, по сути, неприступной недотрогой.
3: А она является, ну, как сказать, в конце 4-го курса уже потихонечку начинаем практиковать. То есть, как сказать, недотрожие мы практикуем 3 года. А потом уже вот легкие уже вот эти дотрожие уже пошло.
2: Уже
3: дотрожие пошло, а потом опять недотрожие, а потом опять дотрожие. Понимаете, это очень сложный процесс, он непростой, он очень сложный, очень.
2: Ну, то есть, в принципе, когда недотрога потом впоследствии уже выходит замуж, то среди вещей и документов муж...
3: может диплом найти.
2: Вот, вы понимаете?
3: Да. Да.
2: И может найти диплом школы недотроги.
3: Да.
2: И это порадует, конечно.
3: Это порадует. Ну, вы знаете, сколько у меня писем от восхищенных мужей. Вы не можете себе представить.
2: О ваших выпускницах, к вашим...
3: Конечно, потому что вы... Но это так вообще, ну, как сказать, бодрит.
2: Вот что я еще хочу спросить. Скажите, пожалуйста, вот эта формулировка у вас на 2-м курсе, я знаю, есть такой курс, 2 месяца внутри 2-го курса, работает такая тема: не подпущу без маяты.
3: Да, конечно.
2: Не подпущу.
3: Конечно.
2: В чем, так сказать, дело?
3: Ну, вообще, в принципе, это обязательный, абсолютно обязательный экзамен, это сдается. Понимаете, маята. Маята, потому что ни один мужчина, понимаете, чтобы вот так вот, прямо с наскоку, как сказать, вот так вот пыром, это невозможно. Нет, он должен помаяться, он должен немножко погнить в сторонки.
2: Охота.
3: Да, конечно. Ну, конечно, чтобы там все взварилось, как бы вскипело как следует, а потом уже совершенно другие, подключаются и ресурсы, и все, и он сам от себя такой прыть не будет ожидать даже.
2: А вот что еще я хочу спросить. Да. Значит, не подпущу без маяты, это часть,
3: это основной курс.
2: На 2-м курсе проходится, да?
3: Да.
2: То есть создать эту маяту.
3: Да.
2: Прекрасно. Ну, и мы вернемся к разговору с Ольгой Малько, профессором школы недотрог, буквально через 2 минуты, после музыкальной паузы.
1: Школа недотрог.
0: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

0: Ресторанный обзор. Дорогие мои друзья, дорогие мои дорогие, как я вас всегда называю, это сегодня с вами ресторанный обзор. И в гостях у нас официант ресторана «Хамовит». Зовут его Анатолий. И я сейчас хочу спросить по-простому у Толи. Все-таки, вы знаете, вот что это за ресторан? Что у вас, чем он отличается от других ресторанов?
1: Да чем он отличается? Ну, ничем он не отличается. Приходят люди, так жрут нормально, и все, ну, никаких там разницы ничего.
0: Но если бы я хотел вот что-то особенное вот заказать, например, какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь пышки.
1: Какие в задницу тебе пышки? Охренел, что ли? Пышные тебе будут пышки.
0: Не, я понимаю, но...
1: Не, ну, ты спроси, бля, почему так вот так?
0: Почему так-то?
1: Вот именно, а я тебе отвечу.
0: Почему?
1: Сядь да покакью. Мы у нас, потому что в ресторане, бля, принято. Мы, потому что, ну, хотели, бля, чтобы повнимательнее. Ну, то есть, побольше народу ходило. Народы, которые приходят, ну, люди, которые приходят, они же, ну, они хотят быть обосранными. И посланными.
0: Да я вот все. Я понимаю.
1: Достаточно жестко. У нас прям в системе, бля, такое. Меню открываешь, там херак написано. Че ты, блядь, читаешь? Ну, спроси, да, это языком, ну, можешь спросить?
0: Да.
1: Русским. Ну и че?
0: Спасибо.
1: Ну вообще, а вот спасибо, блядь, ну, спроси. Ведь что мы делаем? Как готовим? Ну, как вообще пришло,
0: как
1: в голову?
0: Как вы в голову? Как вы в голову?
1: В голову тебе 13.
0: В голову. Как здорово.
1: Ты подумай своими мозгами.
0: А почему так дорого, скажите?
1: Че так? Че ты мне?
0: Дорого.
1: Ты прежде чем... Во-первых, мы, во-первых, первые велины.
0: Да.
1: Ты приходишь, садишься. Короче, ну, я типа официанта подошел, ну сразу тебя нормально тебя спросил. Ты сначала покажи бабки.
0: Бабки
1: покажи, есть у тебя перед обслуживанием.
0: Да.
1: Ты сначала покажи деньги.
0: Ну я понял.
1: Деньги не покажешь, подняли тебя, выселили из ресторана.
0: И все,
1: остался голодный. Не, вообще по-любому хочу сказать, это важный момент. Заранее, бля, проверяем всех на входе, на выходе.
0: Ну, я понял, да.
1: Чтобы ничего не воровали, ничего, все было.
0: Понял. А к бару можно подойти?
1: Я тебе подойду сейчас.
0: Нет,
1: там очередь, тебе не видишь, к бару подойти.
0: Нет, ну просто иногда, знаете, люди подходят, пока ждут к бару.
1: Слышь, это не у нас, иди, у нас здесь рестораны, в округе 300 ресторанов, все мудовые.
0: А скажите,
1: а у нас у одних нормальные.
0: А что-то я в туалет захотел. А можно в туалет, например, вот зайти просто. Если
1: ты
0: это
1: что, обожжу, тебя номерок покажи.
0: Ну вот.
1: Тебе номер, тебя при... Не, вообще ты пришел. Ты на входе получил инструкцию, как себя вести.
0: Ну да.
1: Ну и что там написано?
0: Ну написано, что
1: ну, все.
0: Подождать.
1: Че тебе подождать?
0: Надо подождать.
1: Да определись тебе, сать или срать.
0: Нет,
1: что,
0: я понимаешь, нет,
1: за отдельный ресторан.
0: Я не
1: ресторан
0: могу.
1: Не отдельный туалет для сать, отдельный для срать.
0: Так срать. Здорово.
1: Понимаешь?
0: Я просто здорово. Удивляюсь. Потрясающе. Ресторанный обзор.
2: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Жужжал средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжала среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.

0: Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.

0: Зиперяды.
1: Скажите, пожалуйста, да. Тут у меня вопрос сейчас к Левтину Аркадьевичу. Левтин Аркадьевич, ну, мы знаем, что вы работаете в одном институте с Наумом Георгиевичем Зотко.
2: Да.
1: Я слышала, что у вас какие-то новые приборы сейчас вы разрабатываете, ну, может, да. Они уже будут появляться. Для чего они? Что они? Вот нам всем очень интересно.
2: Ну, вы говорите, наверное, про новый, так сказать, наш этот рибозыб, который мы сделали, да? Тройка. Тройку, да. Ну, смотрите, это опытный образец, про него нет смысла даже, наверное, рассказать. В чем принцип?
1: Да.
2: Искусственное запускание без броска.
1: Да.
2: Искусственное запускание ряби.
3: Мы как бы провоцируем.
2: Мы как бы провоцируем, да, рябь как бы запускается, и сразу ее как бы накрывает уже зыбь.
1: Ага.
2: То есть ускоряем процесс, сокращаем для того, чтобы изучить, да?
3: Этот процесс.
2: Изучить последствия, конфигурацию, для того, чтобы регламентировать все-таки рябь, мы должны ее как-то регламентировать, понимаете?
1: В рамки,
2: а то вы знаете, швырнули, так сказать, и все, а там, как говорится, пол Африки смыло.
1: То есть получается, что у вас дрибозыб один, дрибозыб два, дрибозыб три.
3: Да. Дрибозыб, да.
1: Три дрибозыба.
3: Да.
1: А мазь вот эта новая?
3: Зибемом. Это мазь называется зибемом.
1: А она для чего? Для чего мазь?
2: Ну, это назально.
3: Да, здесь назально. Только назально.
1: В пазухи смазывать.
2: Я объясню, почему.
3: Да, пожалуйста.
1: Вот объясните.
2: Да. Дело в том, что ведь все-таки, да, зыбь, когда рябь мы пропускаем, это крупная форма, после крупной формы ряби, уже наступает мелкая форма зыбь.
1: Да.
2: Которая как бы уже на грани с оторопью, понимаете,
1: да?
2: Если мы промазываем пазухи носа мазью нашей, то, в принципе, зыбь уже не имеет такого ошарашивающего влияния на человека.
3: То есть мы как бы предотвращаем оторопь.
2: Работаем комплексно.
1: Комплексно.
3: Предотвращаем оторопь.
1: То есть, в принципе, если промазывать регулярно...
2: Ну, я вам объясню действие просто, чтобы не было уж совсем головокружения. Объясню. Вот представим, рябь мы запустили, и сразу у нас уже, мы знаем рябь, какой у нас А14/17/42PA. Это, например, мы понимаем, да, что это значит.
1: Автобус не придет.
2: 8 вертолетов работают у нас. Ну, это я вам самую тяжелую версию. 8 вертолетов, 16 пожарных расчетов, соответственно... Ну, скорых порядка 120, да? Ну, то есть, и мы знаем точку прихода и так далее, Но сразу же всем, кто находится в этом округе, потому что мы купируем, мы ряд купируем. При помощи 120, так сказать, скорых помощей так далее.
1: Да.
2: Как я уже говорил,
1: Купировка, да.
2: Да, и раз промазываем нашей мазью всем, кто присутствует.
3: Да.
1: И это же много, наверное, людей.
2: Слушайте, ну...
1: 120 скорых.
2: Послушайте, давайте так договоримся. Мы сейчас уже имеем возможность работать со 100-тысячным коллективом.
3: Да.
1: То есть у вас такое уже, такое уже производство. Уже объем,
3: конечно.
0: Зыбь и рябь. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9 уровня. Персональный андроид в каждом номере. Сеть саун портал в Терлево. Приезжайте, будем рады. Классика в эфире.
4: Теплые струйки морской воды возвращали ему силы. Выходить из души не хотелось, а она не торопила его. Тяжелых больных не было, ее никто не вызывал в палату. Во время перевязки он все время что-то рассказывал, помогал и все время улыбался. После укола он уснул. Она несколько раз заходила ночью в палату измерить температуру и давление, но будить его она не хотела. Утром, когда медсестры, сделав все процедуры, делали обход, сдавая смену, она на секунду остановилась у его кровати, сделала едва заметное движение пальчиками, улыбнулась и вышла из палаты. А она ехала в развозке домой, смотрела в окно. За годы работы медсестрой она научилась после дежурства не думать о работе. Но сейчас она никак не могла понять, что заставляет ее думать о нем. «Почему, почему?» – спрашивала она себя. «Почему я так с ним попрощалась? Сколько лет я не делал этот детский знак прощания?» В открытое окно дул морской ветер. Она видела, как по берегу моря весело играя бегут дети. Вы прослушали отрывок из повести Викентия Зи «Осколки сердца».
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.
6: Дай телу апгрейд.
5: Мы продолжаем программу.
7: Да-да-да.
5: Вы делаете эскизы.
7: Да, у нас работает дизайнерская группа, большая дизайнерская группа, называется «Только». Просто работает Анатолий у нас. И замечательный человек. Удивительный. Он такой, он такой ранимый. Он такой отзывчивый. Он тонкий. Потому что, конечно, больше женщин приходят. Больше женщин.
5: Понимаю вас, понимаю. Еще такой у меня технический вопрос.
7: Да, пожалуйста.
5: Вот здесь сейчас приходят вопросы ко мне.
7: Да.
5: И я читаю их. И вы знаете, вот что хочу спросить от имени наших радиослушательниц.
7: Вот.
5: Да, что важно.
7: Слушайте.
5: Во-первых, что вы посоветуете, да? Вы посоветуете брать количеством полупопий или их объемностью? Естественно, мы понимаем, что, так сказать, нельзя до бесконечности каркасить зад.
7: Да, естественно.
5: Ну, каркасить зад и...
7: Возможно же перегрузы. Конечно, возможно перегрузы, тоннаж и все остальное. Мы же знаем это, естественно.
5: Вот еще что. Вопрос тут очень своевременный. Проход в самолет с таким каркасом.
7: Согласен. Специальные, уже разработаны специальные модели самолетов. Так и называются они Ж. Это самолеты класса Ж. Во-первых, это удивительный дизайн. Кстати, только работает в этом дизайнерском бюро. И он разрабатывает и Анатолий, я имею в виду наш, и, конечно, авиасалоны.
5: Удивительно. Да. Специально для тех, кто посещал вашу клинику создатель.
7: Создатель.
5: Вот это
7: и
5: поразительно.
7: Самолеты Ж. Конечно.
5: Вот что я, соответственно, хочу еще спросить от имени радиослушательниц, которые нам пишут сейчас.
7: Да, ну, конечно.
5: Вопрос задать вот такого порядка. Порядка. Хочу сказать, каркасность.
7: Да, да.
5: Она со временем изнашивается ли и требует ли сервис, обслуживания?
7: Конечно, естественно, мы продумываем и это, потому что, объясняю вам, предпопье – это еще полдела. Вот надпопье, вот здесь, зарыто.
5: Пока еще нерешенный вопрос.
7: Нерешенный вопрос. Надпопье очень
5: мягкое.
7: Как
5: часто меняется каркас плексиглазом, обтянутый, так сказать, вот этой кожей, называемый Мерседес.
7: Ну, Мерседес.
5: Задней части. Ну,
7: настоящий
5: как
7: просто.
5: Часто, знаете, я представляю, сейчас эти девушки пойдут. Эти весенние девушки обтянутые, так сказать.
7: Это
5: ох, боже ты мой!
7: А какой надпопье?
5: Я хочу просто спросить, как часто приходится заниматься сервисом этих...
7: Скажу. Раз в 4 месяца мы продлеваем надпопочную зону, мы...
5: полностью меняем.
7: Я
5: слышал, то есть я смотрел ваши ваши на рекламные проспекты.
8: Ну, конечно.
5: И понял, что у вас ведь есть и для, так сказать, ну, скажем, слоев малообеспеченных,
8: да, да,
5: операций, и для очень.
8: И для элит, конечно,
5: я понимаю. Конечно. Так вот, я хочу спросить, вот этот вот самый недорогой каркас, который вы продаете, он отстегивающийся?
8: Конечно. Бюджетный, надпопочный, надпопочный, припопочный и подпопочный. Вот эти вот маленькие зоны, которые мы берем.
5: Скажите, а он на чем?
8: Вы знаете, я вам скажу, бук.
5: А, да, а, бук. Неожиданно.
8: Да, да.
5: Да и недорого, я понимаю.
8: Да и недорого, бук, нет, совсем вот. Недорого.
5: Ну, то есть, по сути, это мы просто обиваем.
8: Ну, конечно.
5: Это просто обивка.
8: Есть, это обивка.
5: Недорогая, конечно, обивка.
6: Дай телу апгрейд.
7: Знай и люби свой край.
9: Флора и фауна.
10: Барбатушка. Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
6: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Фондовый рынок.
1: Активное включение петли Протвина на биржах сегодня продемонстрировало новый рекорд. Облигации показали разнонаправленную волатильность, в то время как стагнация бумаг в левом секторе привела к бурному вбросу в квадрат Кукса. Аналитики положительно оценивают такой результат и прогнозируют дальнейший уход в кривую шпица в ближайшие дни.
0: Мода.
1: Итальянский дизайнер Карло Фачелло выпустил новую коллекцию одежды из ковролина. Наш эксперт моды напомнил, что это не первая знаковая работа дизайнера. В прошлом году он уже популяризовал образ лесоруба, запустив моду на casual, outdoor и bullshit.
0: Культура.
1: 20-кратный обладатель кинопремии «Золотой» Арсений Куйда дал согласие на съемки в фильме «Зима» режиссера Петра Побрякина. Эта картина станет четвертой в цикле «Времена года». В весне, лете и осени Куйда также исполнил главные роли.
2: Предложение сняться в «Зиме» стало полной неожиданностью. Ну что же, ведь я актер,
1: заявил Куйда.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Перегрызая камни,
4: превозмогая боль,
3: переплывая лаву,
4: шашлык из последнего.
5: Кафе у Варана. Днем и ночью.
4: Чудеса армянской кухни.
6: Инструкция применения 358874. Жуй.
7: Кури.
0: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня на Фоменко Фейк Радио передача «Тайна семьи Морзе». Из названия вы, наверное, можете понять, что будет приоткрыта некая завеса вот этой вот тайны, которая висит над этой удивительной семьей. И у нас в гостях уникальные, потрясающие люди. Это два брата, Геннадий и Владлен Морзе. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, Владлен.
1: Здравствуйте.
0: Вот всем нашим слушателям, зрителям, все знают о Самуэле Финли Бризе Морзе. Как выяснилось, это ваш брат, видимо, старший, правильно я понимаю?
1: Старший брат,
0: который, собственно, изобрел вот эту вот азбуку Морзе, правильно?
1: Я хочу сразу сказать...
0: Скажите сразу,
1: что мы, Геннадий и Владлен, мы любили... Самуэля, но это была любовь непростая.
0: Непростая, да?
1: Непростая.
0: Ну, во-первых, он был чуть старше все-таки, да?
1: Он был чуть старше.
0: Да.
1: Как вы знаете, ушел он. Он вообще ушел. И никто не знает, где он находится.
2: Да не болтай ты, глупец!
1: Ну, начинай.
0: Да, да, да. Геннадий, расскажите свое мнение на этот счет.
2: Знаете, я скажу. Во-первых, нельзя забывать, нас в семье действительно было трое.
0: Трое.
2: Да. Самуэль, конечно...
0: Старший брат.
2: Да. Ну, нельзя у него отнять, так сказать, определенных заслуг.
0: Да.
2: Но вопросы все равно остаются.
0: Остаются,
1: да.
0: Как
1: говорится. Да.
2: Ну, скажу вам так, про то, как Самуэль, как говорится... Умер?
0: Да.
1: Да.
2: Это, конечно, тайна.
0: Тайна. А он умер все-таки или нет?
2: Он умер.
0: Умер, вы считаете?
1: Он умер.
2: Да что же мы считаем?
1: Он просто ушел.
0: Ну, вот видите, вот эти умер
1: считаю.
0: Или ушел, это
2: тайна,
0: разные вещи.
2: Это
1: да. тайна.
2: Но мы ее все-таки приоткроем сегодня.
0: Да.
1: Нет, сегодня,
0: а скажите,
1: да.
0: скажите, вы вот, Самуэль был Финли Бриз, а вы тоже Финли Бриз?
2: Вы знаете, мы, с одной стороны, конечно, Финли Бриз. Ну,
0: да.
2: то есть, но мы при этом, не забывайте, наше отчество.
1: Да,
0: Джижидаевичи. Правильно я говорю?
2: Мы... Джижидаевичи.
1: Джижидаевичи.
2: Вот мы, в принципе, конечно, мы джедаи.
0: Вашего папу звали Джижидая.
2: Да.
0: Да.
2: То есть
0: да.
2: это не просто джедай, как вы знаете,
0: да.
2: джедаи.
1: Ну, да.
2: Ну
0: а
2: в «Звездных войнах», так сказать,
1: да,
2: джедай.
1: Да, да,
2: а, джедай.
1: Джи-джи.
2: Не просто, а он джи. Джедай.
0: Да, двойной джедай.
2: Это дважды джедай.
0: Два джедай.
1: Конечно,
2: как говорится. Ну и мы, естественно,
0: угу.
2: тоже по наследству получили эти отчества.
0: И гены
2: любвисты, и все. Гены, и главное, мы получили умение.
0: Да.
1: Конечно,
2: вот и все.
1: конечно.
2: Я могу сказать, да. возвращаясь, так сказать, к нашему братцу.
1: Да.
0: Так что, да.
1: Да.
2: Мы с детства недолюбливали друг друга.
1: Да, в общем, да.
0: А с чего все, почему так произошло? Почему?
2: Ну, давайте сразу к делу.
1: Значит, ну, давайте сразу.
2: Мы с самого детства, понимаете, с самого детства взялись создавать азбуку. Одновременно.
1: То
0: есть прямо вот с детства, с измысла. То есть,
2: мы стали создавать три азбуки.
0: Сколько вам было лет, когда это началось, увлечение?
2: Четыре.
0: Четыре года.
1: Да. Ну, гений четыре, ну и мне
0: было.
1: А вам
0: было сколько?
1: Да,
0: а
1: мне
0: вы было. Одного возраста?
2: Мы
0: или...
2: же близнецы.
1: Мы же близнецы.
0: Одна яйца?
2: Одна яйца.
1: Одна яйца, конечно.
2: И у меня яйцо, и у него. По одному.
1: Да, по одному яйцу.
0: По одному.
1: Естественно,
0: яйцу.
1: Это нормально.
2: Как говорится, на человека.
0: По одному,
1: нормально.
0: Да, да.
2: Вот.
0: Да.
2: А у Самуэля два. Было сразу два яйца.
1: Сразу два. И он начал поэтому сразу делать свою эту азбуку тоже, но он пошел не тем путем.
0: То есть вам было по четыре года, он был чуть постарше.
2: Шесть.
0: А ему было шесть.
2: Ну, да, вот но я все. Вот что хочу сказать, важно.
1: Да. Да,
2: я хочу сказать, что мы создавали три азбуки.
0: Три?
1: Да.
2: Это мы уже потом с Владленом, так сказать, объединили все наши усилия и создали общую одну азбуку.
1: Да.
0: Ага.
2: А начали-то мы с того, что мы просто создавали три азбуки. Три брата, три азбуки.
1: Три брата, три азбуки. Все и знали в семье, вот когда мы росли, конечно.
0: Да. И, вот. Собственно, и с детства уже пытались как-то общаться с помощью этой азбуки.
2: С помощью азбуки,
1: и называлась она «Сам Владген».
2: Сам Владген азбука.
1: Сам Владген.
0: Самуэль. Но это когда вы еще дружили. Вы же не сразу поссорились.
2: Ну, в тот момент мы вообще не ссорились.
1: Ну, мы не ссорились.
2: Мы просто недолюбливали друг друга.
0: А с чем связано это?
2: Три брата Морзе. Три.
1: Да.
0: Ну вот
1: да.
0: Вы вдвоем долюбливаете друг друга?
2: Мы... А куда нам деться? А, конечно. Же, мы однояйцевые, но при этом у нас, как говорится, по яйцу друг на друга.
0: Отлично. А значит, вы, естественно, близнецы, и поэтому были в теплых отношениях просто с измальства, правильно?
1: Конечно, конечно.
2: Конечно.
1: Да,
2: ну,
1: да.
2: Конечно.
0: Да, и азбуку изобретали, и, наверное, показывали друг другу, хвастались друг другу, правильно?
2: Ну, было такое время.
1: Было.
2: Но подходы у нас были разные.
0: Разные, да.
1: Да.
0: Вот чем отличался подход Самуэля?
2: Ну, вы знаете, вот это вот, давайте вот я сейчас вам покажу. Вот это вот что, по-вашему? Ну что, вы успели? Что я прочитал?
0: Вы знаете, ну я как бы я не сильно, понимаете? Дело
2: то
0: просто,
2: есть вы не знаете азбуки?
0: Я просто не знаю.
1: Не готовил.
2: Вот, видишь, не подготовилась.
0: Нет, я пыталась подготовиться.
2: А представляете, сколько людей знает?
0: А сколько людей знают?
2: А нисколько не знают.
0: А нисколько не знают.
2: Два моряка, три матроса, и три все? Капитана, понимаете?
1: Все, больше.
2: Вот я об не... этом я и говорю, это и была причина.
1: Причина-то в этом.
0: Вот это вот узкая какая-то такая прикладная.
2: Ну, смотрите, узкая. Один бьет быстро.
0: А другой медленно.
2: А другой...
0: Вот. Я поняла. То есть зависит от склада характера.
2: Да,
0: а, да, да. Нервный
2: и мы
0: человек,
2: так, на одном конце медленно, на другом быстро.
1: Ну как так можно?
0: И вообще
1: ну,
0: ничего не понятно, да?
2: А мы-то близнецы.
1: Мы-то близнецы.
0: А ведь это важная вещь. Ведь какие-то суда, какие-то, которые...
1: Да я расскажу. Да. Да. Давай, не надо. Я расскажу, да. Титаник уже. Давайте далеко, чтобы не ходить уже. Вот все уже знают уже. Все.
0: Ну куда? Что он затонул,
1: что,
0: конечно.
1: Что?
0: Да.
1: Что он затонул?
0: Да, да.
1: Что передавал радист?
0: Вот что он передавал, кстати? Почему?
1: Так он же передавал длинное тире, вот это, которое Самуэль-то и придумал, вот этот.
0: Длинное тире, так.
1: Да.
0: И что?
1: Так это длинное, он на него и наступал постоянно. И у него было еще нижнее подчеркивание.
0: У кого?
1: У кого? У Самуэля.
0: У Самуэля?
1: Да.
0: О, боже мой.
1: Он когда мучился с этим нижним подчеркиванием, и поэтому Титаник и ушел.
0: Подождите,
1: туда.
0: Ну а как же можно передать нижнее подчеркивание? Ну каким образом? Просто
2: да нижнее... и мы ему тоже говорили, как это передать.
1: Никак не передать.
2: Как передать? Мы говорим, как ты можешь это все передать?
1: Да никак не передать.
2: А он никак не передал все.
0: Не вообще.
1: Мы говорим, ты передаст.
2: Он не передаст ничего.
1: А он ничего не передаст.
2: Ну все, и не мог он передать нижнее подчеркивание.
0: Я понимаю. Да, значит, вот, собственно, из-за этой вот этой вот причины потонул вот этот вот огромный...
2: Конечно.
1: Вот.
2: А у нас-то была азбука красных шаров.
0: Мы ненадолго прервемся, чтобы опять с вами увидеться.
1: Давай.

0: что?
1: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.
2: Нагально! Улю-лю-льдой полетя! Но фурабасуши цамбану! Да пыля были гасит! Йо амсаварет, чермоносил де ардян! Нагады ты бишо, драка, спуняля!

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
1: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио. Назад в семью.
2: Назад в семью. У нас сегодня в гостях Эльвира Томина из компании «Верну любого». Значит, по-любому возвращаете, как говорится. Вот что хочу спросить. Да. Когда вы знакомитесь с этим гуленой,
3: да,
2: который решил от своей жены гульнуть на сторону,
3: да.
2: Он ведь таким образом начинает жить двойной жизнью.
3: Ну, пытается, понимаете. Ну, да. Ну, конечно, потому что здесь гнездо, там основное, а здесь получается другое. Сначала его это будоражит. Сначала это какой-то, понимаете, авантюрный дух, как-то адреналин, видимо, впрыскивается. Ну, и заканчивается быстро, часа через два, наверное.
2: Ну, вот, конечно, отсутствие удивительно. Мотивация в отсутствии секса, он как бы добивается вас, видимо, в семье, да?
3: Да.
2: Но ничего не получается
3: ничего
2: у него. Чаще всего не получается.
3: Ну, понимаете, ну, самое главное, понимаете, ну, как бы замани и обмани. Ну, ведь все время это происходит. Как бы все обещается. А вместо обещаний врыло, а вместо обещаний и так далее.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
3: И все.
2: И многие даже заболевают, запущены.
3: Многие заболевают, да? Понимаете. Ну, и нет, не бывают переломы, конечно.
2: Бывают
3: переломы. Но, и когда я говорю «отползает», это же не образно.
2: Ах, вот оно.
3: Ну,
2: что.
3: А что вы?
2: Ах,
3: ну,
2: вот
3: он должен
2: быть
3: чуть-чуть
2: что
3: наказан,
2: он
3: понимаете?
2: Начинает понимать в какой-то момент, что его родная жена настоящая.
3: Да.
2: Это
3: но она хотя бы не бьет.
2: Святыня.
3: Ну, просто не бьет.
2: Понимаете? Ах, вот оно.
3: Просто не бьет.
2: И он возвращается в семью, да?
3: Ну, просто там безопасно, понимаете? Потому что со мной-то это сплошная...
2: Ну, давайте поговорим о ценах немножечко.
3: Давайте.
2: Ну, я хочу вот что спросить. Значит, мужчина решил гульнуть.
3: Да.
2: Жена обращается к вам.
3: Да.
2: А иногда вы работаете, как мы уже говорили, с опережением.
3: Да.
2: Жена еще к вам не обратилась, а вы уже.
3: Рассылочка уже пошла.
2: Да. Прямо даже до свадьбы было.
3: До свадьбы начинаем, конечно.
2: Ой-ой-ёшеньки.
3: До свадьбы надо делать.
2: Рассылочку до свадьбы. Ваш муж гулёна, предлагаем диспансеризацию.
3: Да.
2: Отлично. Вот какой вопрос у меня.
3: Да.
2: Скажите, пожалуйста, ну и вот, значит, он гулять.
3: Он, да.
2: Пойман вами.
3: Пойман мною, да.
2: Отмучен, как говорится.
3: Отмучен по полной. Да.
2: Отползает домой. Отползает домой, вы его возвращаете как бы домой.
3: Да.
2: И в этот момент настает, так сказать, час расплаты. Кто платит, жена или муж?
3: Ну, конечно, муж.
2: Муж.
3: Ну, конечно, муж.
2: Удивительно.
3: Ну, конечно,
2: он сам еще и платит за
3: он
2: то,
3: сам
2: чтобы...
3: еще и платит. Понимаете, прелесть в том, что жена, так сказать, в накладе остается. Потому
2: погуляли.
3: Чтобы от меня уйти, он должен мне отступных каких-то дать.
2: Ох.
3: Я же так просто не отпускаю, я вам говорю.
2: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Он согласен.
2: А какие значит... объемы, ну, финансовые объемы, я хочу сказать.
3: Ну, понимаете, ну вот тут вот, как сказать, тут вариативно.
2: Вариативно.
3: А, в зависимости от того, что он уже наполучал от меня. И насколько он хочет уйти.
2: Ну, то есть обеды посчитаны, квартира, все.
3: Какие обедов нет?
2: Ой-ой-ой.
3: Какие обеды?
2: Голодовка.
3: Ему бы поесть день, понимаете? Он готов любые деньги заплатить, лишь бы я его отпустила.
2: И Надя также ваша партнерша действует?
3: Надя, конечно. Надя тоже. Ну, тут, я говорю, она вот все-таки поменьше может обслужить за день людей, чем я. Потому что нет такого навыка.
2: Я вот что хочу спросить. Скажите, пожалуйста, ваши дорогие услуги, которые оплачивают мужья сами
3: да,
2: попадают
3: сами
2: в историю, сами, так сказать.
3: Да.
2: За сколько времени получается вернуть мужа назад, домой?
3: От недели до года.
2: От недели до года.
3: Ну, год, это я, конечно,

0: преувеличивала, потому что, ну, год вообще, я не знаю, еще не встречала такого мужчины.
1: Не было такого.
0: Год выдержал.
1: Год бы выдержал, да,
0: такого? Нет, таких нет.
1: Такого терпилы?
0: Такого терпилы нет, да.
1: Чтобы вас выдержать.
0: Да-да-да. А мужчины же, они, как называется, они же, ну, достаточно слабые создания.
1: Понимаю.
0: Чуть что там, мне вовремя не пообедал, ах. Чуть там что-нибудь грязный, какой-нибудь там носок, ох. И вот это ах-ох, нет, год не выдержит.
1: Ах и ох, он год не выдержит. На этой ноте мы остановимся и вернемся к вам через минуту, дорогие друзья.

0: умножаем жуть, волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Высоколобый бутылконос, вид клюворылых отряда китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров.

0: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио.
3: 101 рубль.
4: Здравствуйте, наши дорогие зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня в передаче директор хора Вениамин Витальевич Асмолов-Лядов и хормейстер Илья Бесин. Вот я сейчас признаюсь вам в том, что я говорила с несколькими вашими солистами, которые мне сказали, что они отказались петь «Кот в сапогах».
5: Почему?
6: Потому что ты сказал, что весь хор выйдет в сапогах. Весь хор, все до единого. Но кроме сапог ничего не будет. Выйдут все только в сапогах.
5: Да.
6: Почему, спросили артисты, почему, спросили, я присутствовал, почему спросили, потому что ты сказал, кот ходит только в сапогах.
5: Голый.
6: У него нет ни брюк,
5: нет,
6: ни штанов, ни маек, ничего на нем нету, только
5: это,
6: сапоги
5: это
6: у кота.
5: Для...
4: А это взрослые люди.
6: Это взрослые
5: детей.
6: Люди должны выйти голыми
5: это
6: в сапогах.
5: Это для детей.
4: После... И кто-то, я извиняюсь, в теле, понимаете?
5: Подождите,
4: просто?
5: Подождите. Это, господи, вы
6: для и ты после этого спрашиваешь, почему Министерство культуры не спонсирует, не выделяет средства нашему хору? Потому что ты хотел, ты до сих пор хочешь, ты ведешь
5: хотят,
6: для детей,
5: хотят,
6: кот в сапогах, 148 голых мужиков стоят, понимаете,
5: но
6: в сапогах.
5: Это же, это искусство.
6: В ботфортах.
5: Это искусство, это ботфорты, они почти доходят до пояса ботфорта, они прикрывают все, что нужно.
6: Ни черта они не прикрывают, ты показывал мне эскизы.
5: Показывал эскизы.
4: Там все нарисовано. И мне, кстати, солисты то тоже показывали.
6: А вот это главная ария. Снимай, снимай скорее сапоги. Что это такое?
5: Ну, потому что это главное центральное. Я знаю Завердина. Завердин. Он исполнит это. Он так чувствует. Он снимай, снимай скорее сапоги.
4: Вот видите, смотрите, Илья. Вот вы сейчас говорите, снимай, снимай.
6: И дальше когда, что получается?
4: Да, когда человек голый, вот эти движения делает, что получается?
6: Он снимает сапоги, остается абсолютно голый. Как это можно? Это что
5: это
6: вы пропагандируете
5: кот.
6: Сегодня?
5: Но это кот.
6: Главное, вы поймите, я не могу избавиться.
5: Извините.
6: Я не могу от него избавиться, но... потому что вот, по договору это... я обязан его держать, понимаете?
4: Но они
6: еще
4: выполнение договора
6: месяца.
4: Может...
6: Конечно, на меня наложат штрафные санкции. Еще 4 месяца мне нужно с ним. И куда девать теперь этого кота в сапогах, понимаете?
4: Вениамин Витальевич,
5: декларация уже готова, понимаете?
4: Подождите, я от своего лица, от лица наших, я прошу, не вот только вот все, что угодно.
6: Да я только через мой труп. Никакого кота.
4: Потому что есть какие-то вещи.
6: Никаких, как говорится, сапог. Я даже думал так. Даже думал, черт с ним, оденем их, ну, оденем их в костюмы образца, предположим, 18 века, 17-го, 16-го.
4: Ну да, из трех мушкетеров.
6: Да, красиво. И
4: в сапогах,
6: да. И, пожалуйста, пойте. Так нет!
4: Нет, я знаю, что он настаивает.
6: Вы читали Ариоза, которая там?
4: Нет, а что там?
5: Ну, не надо.
6: Ну, я честно скажу, я не понимаю, как могло в голове этого, так сказать, в прошлом выдающегося человека уложиться такое. Вы понимаете? Там история, знаете, в чем?
4: В чем?
6: И не просто, что он превратил людоеда в мышь и съел.
4: Да.
6: Нет, что вы. Во-первых, он поменял людоеда на людоедку.
5: Да.
4: И тоже, это мне рассказывают, и тоже она должна быть голая, ты слышала, да? Я слышала.
5: Она не голая.
6: Мне кажется, эти алкогольные эротические фантазии.
4: Какие-то да,
6: огромный
4: понимаешь?
6: Портрет спускается.
4: Голая мышь. Голая.
6: Мышь. Вы представляете себе? Они ее обревают в процессе действия, и она становится абсолютно голой. Нет меха мышиного вот этого.
5: Во-первых, они не обревают ее. Они снимают первый слой.
6: Бесин, ты хочешь сказать, я не читал, что ты написал? Я не был на репетициях, я видел. Да все возмущены, Завардин
5: просто...
6: не может сказать, он сказал, я не могу петь эту муть.
5: Завардин,
4: эту муть, да.
5: Завардин первый ко мне прибежал тогда.
6: А гастроли уже заделаны.
5: Он взял либретто, он взял у меня.
4: Скажите.
6: А я доверился, гастроли уже заделаны.
4: Вот войск, так сказать, пропал уже для ваших гастролей.
6: Абсолютно.
4: А какой город следующий
5: Пестово?
4: Вы заделали?
5: Пестово?
4: Пестово был.
6: Пестово мы не поедем. Почему? С этим котом в сапогах мы не пойдем. Я не могу. Когда я увидел, что мы делаем, какой мы делаем спектакль, так сказать, хоровой, я был абсолютно шокирован. Я не понимаю, что происходит в голове этого пьяного хормейстера Бесина. Что? Откуда эта белая горячка?
4: Кошмар.
5: Это не белая горячка, это полет.
4: Дорогой Вениамин Витальевич, мы все, я, наши все зрители, слушатели, почитатели талантливого человека, мы все в таком вообще, так сказать, в трагедии, можно сказать, пребываем. После всего этого мы вам выражаем огромное сочувствие.
6: И я бы хотел попросить сейчас уже в завершении нашей программы, да, да, я больше не хочу ничего общего иметь с этим пьяным хормейстером. Я хочу сказать вот что. Дорогие друзья, у меня к вам просьба. Пожалуйста, на телефон 800-93-44-76-21-П отправляйте «уволить», а на телефон 800-304-677-92-З отправляйте «оставить». Вот и посмотрим. И это будет ваше зрительское решение. Вот так.
4: Вот и правильно. Правильно. Спасибо, дорогой Вениамин Витальевич. Илья, я вам желаю выздороветь, понимаете? Излечиться от этой пагубной зависимости. Дорогие зрители, до свидания. Сейчас послушаем новости.
2: Судный день.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
7: Классика в эфире.
8: Дарган потянулся до хруста в костях. Он стряхнул с себя остатки ночной дурноты вместе с концовкой боя. Тогда все закончилось большими потерями станичников. Несмотря на то, что пехотный подполковник вовремя выдвинул батальон на подмогу Панкрату, обложенному абреками со всех сторон, и постарался оттянуть на себя главные силы горцев. Одного не догадался сделать командир батальона, упредить нападение врага на оставленную им в засаде целую роту пехотинцев. Многих из них горцы порубили, словно капусту на огородных грядках. А потом их банды без следа распылились по окрестным аулам, чтобы по первому зову снова собраться злыми осами и начать жалить непрошенных гостей из ненасытной России. Стоя на крыльце, Дарган долго вбирал в себя заряную прохладу, насквозь пропитанную мощью мироздания, наполнявшую и его силой нового дня. Затем прислушался к звукам, доносившимся из хаты. Первыми отозвались на солнечный восход маленькие внуки. Их голоса приятно прокатились по натянутым нервам. За ними забормотала полусонная Алёнушка, вслед за которой добродушным сурком зафырчал Панкрат. И пошло, поехало по всем комнатам, будто скользившие по стенам солнечные зайчики пощекотали каждого из жильцов в отдельности. Перемявшись с ноги на ногу, полковник со спокойной душой пошел облачаться в свою казачью форму. Просторную горницу уже заполняли сытые запахи. Пора уже было подсаживаться к столу.
9: Вы прослушали отрывок из повести Валерия Куля «Боль неясыти».
7: Классика в эфире.
10: Знаете ли вы, что?
11: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны? Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.
12: Исповедь гусеницы.
6: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий здесь, в студии Фоменко Фейк Радио. И у нас сегодня гусеница Олег. Гусеница Олег, который, как ни странно, отказался становиться бабочкой.
13: Да.
6: Потому что он не хочет летать. Вот оно, рожденный ползать.
13: Летать не хочет.
6: Летать не хочет.
13: Не хочет.
6: Говорит Олег. Ну что ж сделать? Я вот что хотел у вас узнать. Вы ведь, как настоящий гусениц,
13: да,
6: и вступили в это единоборство с теорией эволюции Дарвина.
13: Да.
6: И не стали бабочкой.
13: Не стал.
6: А скажите, вот после того, как вы с волей своей, мощью, силой прекратили вот это вот бурление, так сказать, ваших, так сказать, там вот это все, в ваших тканях,
13: да,
6: этой энергии, я хочу спросить, этот гормон, который заставляет вот так там бурлить все и превращаться в бабочку, он еще раз к вам приходил потом?
13: Приходил.
6: Не раз?
13: Да.
6: И вы его каждый раз гоните?
13: Отгоняю.
6: А сколько уже лет прошло?
13: 12.
6: 12
13: да,
6: лет?
13: Да, да, да.
6: Так вы самая долгоиграющая, прошу
13: конечно
6: прощения, долгоживущая гусеница.
13: Долгоиграющая.
6: Вы самый долгоживущий гусениц.
13: Да, да.
6: Это удивительно.
13: Во-первых, я хочу сказать.
6: Да-да.
13: Владислав, во-первых, я, значит, не люблю летать.
6: Мы это слышали уже.
13: Во-вторых, я прекратил всякое существование. Ну, в-третьих, я еще неизвестно какого пола.
6: Да вы что?
13: Ну, конечно.
6: Так вы, может быть, трансгендер?
13: Ну, не люблю я вот это вот. Фу!
6: Ох, извините, господи, помоги.
13: Не люблю я.
6: А давайте, может быть, пока вы с полом не определились,
13: да,
6: мы вас не будем называть гусениц.
13: Не надо. Потому
6: что вы Олег.
13: Да, да? Конечно.
6: И не будем называть гусеница, потому что
13: нет,
6: вы, ну, например, Светлана. Нет?
13: Нет, ну какая.
6: Давайте, может быть, будем называть вас гусеницо.
13: Да.
6: Гусеница.
13: Потому что у меня одно яйцо.
6: Ох, бог ты мой, вот это откровение.
13: Да, да.
6: А как это случилось?
13: Гусеница.
6: Расскажите,
13: так
6: а как
13: я вам скажу.
6: Как? У вас же так вот, дайте вот так вот, я понимаю, что у вас их несколько.
13: Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. В этом-то все и дело. Как только я обнаружил, обнаружила, что у меня одно яйцо, я поняла, что мне поручено природой что-то особенное.
6: Ох!
13: Да!
6: Вы почувствовали этот знак на себе?
13: Знак, этот сигнал!
6: Это божье давление.
13: Да, да, это давление.
6: Божье,
13: божье давление.
6: Божье давление. Господи,
13: Боже.
6: Вот это удивительно.
13: Да,
6: вот
13: да,
6: это
13: да,
6: открывается.
13: Да, да,
6: что?
13: Да. И тут вот я начал спорить. Что вы говорите? Что вы хотите
6: с сказать? С Чарльзом Дарвином.
13: Да, да. С Чарльзом Дарвином. Тут я начал активно спорить. И больше вам скажу. Не хочу окукливаться.
6: Да.
13: Не хочу.
6: Не буду.
13: Не буду.
6: Вас не заставишь.
13: Не хочу.
6: Нас не заставишь окуклиться.
13: Нас не заставишь. Нас. Вот это вот я.
6: Нас не заставишь окуклиться.
13: Окуклиться. Да.
6: Увы, так не переживай.
11: Гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающий в основном лишь возмещение естественной смертности.
1: Хорошо. 101.ru.
0: Кабель судьбы. Шланг истины. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.
3: Отчим вычурной снедью. Фоменко Фейк Радио.
2: Друзья!
4: Да.
2: Здесь и сейчас Владислав Жульпацкий встречается с Маргаритой Мягко, исследователем-ныряльщиком, доктором океанологических наук, замначальника отдела глубоких течений отделения медузных.
4: Да, наверное, все медузных. Выучили, да. Все мои эти звания.
2: Ну что же, ну, Ритечка, ну что же, что же. Ну, получается, что вы, так сказать, как исследователь, вы прошли огромный длинный путь. Вот что я хотел бы узнать. Давайте. А вот, например, ну, если так полезен сок медузы,
4: да,
2: о котором мы говорили выше, мы говорили о том, что, так сказать, пошлепав медузу,
4: можно
2: ее подоить. Да, ну, пошлепав медузу, можно ее подоить. И сок медузы не только продлевает жизнь, поскольку медуза бессмертная, но это еще и очень вкусно. Вы не думали, да, о том, чтобы начать, может быть, какой-то в этом смысле бизнес? Продавать,
4: конечно,
2: сок медузы?
4: Он уже давно процветает, вы что?
2: Ой, я даже не
4: человек.
2: Знал.
4: Мне интересно, как-то вы что-то в хвосте в очереди за новостями оказались.
2: Ну, простите, знаете, да, простите. Да, да.
4: Ну, во всех у нас аптеках грибных продается. Что вы...
2: Ах, вот оно,
4: конечно,
2: что. В грибных аптеках?
4: Да, да, да.
2: Понимаю.
4: В грибных аптеках просто подходите, спрашиваете, да, да. Продайте, пожалуйста, сок медузы, и все вам дадут. Литраж разный просто.
2: А как его пить? Как принимать?
4: Натощак.
2: Просто натощак?
4: Просто натощак. Просто натощак принимаете где-нибудь за минут 45 до еды. Принимаете, и после этого желательно есть зерновые целый день. А так, в общем, ничего сложного нет. Да-да-да. Лучше зерновые.
2: То есть я понимаю так.
4: Да.
2: Вот, понимаю так. Натощак.
4: Да.
2: Отшлепали, да, медузу, подоили.
4: Да.
2: Сделали глоток другой, заели, да, зерновыми.
4: Да, лучше свежевыжатый сок, конечно.
2: Вот оно. То есть, в принципе, вот что тогда возникает вопрос у меня сразу.
4: Ну, конечно, нужно иметь дома медузу.
2: Безусловно. Вот оно что. Вот, конечно. Нужно иметь дома медузу.
4: Конечно. И сейчас это уже входит, так сказать, входит в практику. Вот эти вот, да и даже в некоторых зоомагазинах уже продают медуз. Не видели ни разу?
2: Ну, вы знаете, нет, я как-то не ходил по зубам магазина. Я просто хочу спросить, да. А вот объем, ну, в котором должна жить дома медуза, он должен быть большой, маленький?
4: Ну, это комната целая.
2: О-о-о!
4: Ну, делать специально комнату, аквариум.
2: То есть вы хотите сказать, сок медузы для богатых?
4: Ну, естественно. Но если мы говорим...
2: Ну, если комната требуется медузе.
4: Если мы говорим о долголетии, если мы говорим о качестве жизни, то... Наверное, для богатых.
2: Понимаю вас. Не всем еще сегодня доступен сок медузы.
4: Не всем, потому что, извините, но вы же не будете совершать дойку на суше.
2: Дойку на суше, конечно, не будете.
4: Это же нужно делать под водой.
2: Согласен.
4: Поэтому же специальное оборудование, нужно занырнуть в эту комнату, чтобы совершить дойку.
2: Угу.
4: Есть утренняя дойка, есть вечерняя, но вот в эти один раз в 12 лет. Угу. Но мы ускоряем процесс, поэтому уже не раз в 12 лет.
2: Угу. А раз в 6?
4: А вы сказали, даже, по-моему, раз в 24 года. Нет, это уже вообще позади. Прошлый век совершенно, да.
2: Понимаю. И вот такой у меня вопрос сразу. Да. После дойки медузы. Вот такой у меня вопрос.
4: Надо вымыть руки хорошо.
2: Да. Чем пахнет медуза?
4: Ну, вот здесь разнообразие просто потрясающее.
2: Mm-hmm.
4: Потрясающее разнообразие mm-hmm. запахов. Потому что, по большому счету, у каждой медузы свой индивидуальный запах.
2: Mm-hmm.
4: Как у каждого человека свой индивидуальный запах, так у каждой медузы свой индивидуальный запах.
2: Ага.
4: Да.
2: То есть, по запаху, в принципе, вы, Маргарита, могли бы, так сказать, ну, почувствовать.
4: Я
2: и встретив медузу,
4: так.
2: С закрытыми глазами вы могли сказать, да, я встречалась с нею.
4: Да я скажу вам так, медузу нужно выбирать как духи.
2: Ага. Под да. себя.
4: Под себя абсолютно.
2: В этом месте мы делаем короткую паузу и вернемся буквально через минуту.

0: 101.ru.
1: Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио.
2: Не отступай!
3: С вами я, Ирина Рыбладзе. Передача «Не отступай». В гостях у нас Борис Петрович, как я выяснила, Бо.
4: Да.
3: Кандидат наук Института Ганина. Угу. Скажите, а вот не имеет ли ваша фамилия, вот это Бо, отношение, какое-то отношение к вьетнамскому супу Фо Бо?
4: Ну, вы знаете, ну, скажем так, это ну, отдаленно, наверное.
3: Отдаленно все-таки, какие-то, да.
4: Какие-то все-таки дальние родственники.
3: Какие-то дальние родственники, да, может
4: все-таки
3: быть.
4: Они были, естественно, оттуда пришло.
3: Оттуда,
4: из Вьетнама, оттуда. Конечно, из Вьетнама.
3: Скажите, заразно ли?
4: Очень.
3: Да?
4: Затхлость. Да.
3: Замшелость
4: и унитазность. Очень заразно, особенно если вы находитесь где-то в общественных местах, имеется в виду...
3: Не дай бог на мху.
4: Ну, на мху это уж совсем, если вам на мху или в мху.
3: Если на мху, то не дай бог вам поссориться, потому что мух это чувствует...
4: Там разные есть вещи, если вы на мху или в мху.
3: Угу.
4: Вот, это разные вещи.
3: Бамху, намху и...
4: Да,
3: понимаю, конечно, да. Но я
4: конечно,
3: так правильно понимаю, что если
4: вещи,
3: ты уже вступил на мох с кем-то,
4: да,
3: то не дай бог тебе поссориться.
4: О,
3: потому что мох
4: что?
3: Это чувствуешь,
4: вот это была
3: начинает.
4: Лакмусовая бумажка. Да. Вот это ссора Ганина и Ватценберга.
3: Как спасаться, да, чтобы не заразиться, скажите?
4: Не ходить по общественным уборным. Вот так бы я вам сказал.
3: Ах, вообще?
4: Да, стараться не ходить.
3: Если приспичит,
4: лучше в мох.
3: В мох?
4: Да.
3: Но по одному.
4: По одному, в мох.
3: Потому что можно же и поссориться за этим делом, понимаете? Тогда уже то точно неизбежно вообще.
4: Ну, я понимаю, да. Но лучше ходить в мох.
3: В мох?
4: Да.
3: То есть вот самая главная опасность – общественный туалет.
4: Ведь вы заметили,
3: да,
4: кошки, да?
3: Да.
4: Там собаки, животные,
3: да,
4: вообще,
3: да? Животные, да.
4: Они очень любят ходить в мох.
3: В мох любят,
4: конечно,
3: ходить, да.
4: Конечно, да. Они изначально, у них природа, как бы иммунная их система,
3: да,
4: она им подсказывает.
3: Подсказывает, да.
4: Мы изучали иммунную систему этих самых животных.
3: Червей, да,
4: мху,
3: конечно, да.
4: На мху, да,
3: да,
4: и во мху.
3: Да, и вам ху.
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, а вот, ну, как сказать, вот эти вот маски, вот это все не помогает, слышишь?
4: Нет, это чушь.
3: Чушь собачья.
4: Да. Да. И вот какой-то вы хотели еще, вы говорили какой-то интересный вопрос.
3: А,
4: вы хотели
3: ну,
4: вот
3: интересный
4: какой-то
3: вопрос
4: там,
3: я
4: финале,
3: хотела задать,
4: да.
3: А, ну, как сказать, я вот про институт Ганина,
4: да, вот,
3: и шкалу,
4: да,
3: Ватценберга я спросила,
4: да,
3: как это коррелируется вообще?
4: Как это коррелируется?
3: Да.
4: Никак. Да, вот и все. Я
3: вам
4: скажу, никак.
3: Просто
4: абсолютно
3: никак.
4: Не коррелируется.
3: Ну что же, это просто восхитительно, неожиданно, я бы сказала.
4: Конечно.
3: Неожиданно, так сказать, резюме такое.
4: Да.
3: Спасаться как будем? Все-таки просто не ходить по общественным уборным.
4: Не по общественным уборным не ходим, стараемся в общественных,
3: да,
4: местах вести себя как-то так аккуратнее.
3: Да, занимаемся спортом. Пьем воду. Ездим на море.
4: И
3: обертываемся.
4: Бродим по мху.
3: Да. Чудесно.
4: Да.
3: Просто чудесно.
4: Бродите по мху.
3: Спасибо огромное,
4: это
3: Борис Петрович.
4: Призыв ко
3: я
4: всем.
3: Я понимаю, миру,
4: ко всем,
3: так сказать, миру.
4: К миру, я прошу всех, кто,
3: да,
4: нас слышит сейчас,
3: да.
4: Бродите по мху и ходите в мох. Вот и все. Да.
3: Как просто. Спасибо огромное, Борис Петрович.
4: Спасибо.
3: С вами была
4: не
3: я,
4: надо.
3: Ирина Рыбладзе.
4: Да.
3: В гостях у нас был кандидат наук Борис Петрович Бо, Институт Ганина он представляет. Да. Спасибо, будьте здоровы.
4: Всего доброго.
2: Не отступай!
1: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

0: мой седину, предупреждай старость. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: В программе «Антре Андраша» сегодня в гостях у нас у Юрия Бурзона и Владислава Жульпацкого Олеся Чуб, потрясающая дрессировщица, продолжательница династии дрессировщиков. Ну вот мы уже поговорили о том, что гагары погибли, отца не стало. В вашей памяти всегда гагары неразрывно связаны с папой. И я хочу у вас спросить. 8 нутрий все-таки, как они связаны, эти 8 нутрий, которые у вас в номере работают, как они все-таки связаны? Связаны вот это вот, ну, гагары же летают.
3: Да.
2: А нутрии-то плавают.
3: Надо, ну, вы забывайте только лишь о том, что, что гагары, что нутрии, это совершенно водные, так сказать, жители. Что нутрии, как бы для нее вода это все, что для гагары вода это все. Вы знаете, что гагара может нырять? И как, вы что, не знали? Да, конечно, конечно. И с этим как раз и связана гибель одной из гагар.
2: Так у вас поэтому, получается, у вас поэтому все нутрии одеты в костюмы гагар.
3: Конечно. Конечно, да, совершенно правда, да. Они даже чуть летают. Ну, вы видели? Видели, да?
4: Конечно, летают.
3: Да, вы говорите, где гагары. Ну, это, по-моему, все очевидно.
4: Ну, я первый раз обалдел.
2: Потрясающе. Вот это, кстати, было придумкой просто удивительно.
4: Как вы называете нутрии, скажите? Как их зовут? Их же 8. Они как гагары. Они тоже каждый свое имя.
3: Ну, каждый свое имя, свой характер. Знаете, просто сейчас уже становится сложно, потому что мы путаемся, потому что это уже 3 поколения нутрий. Там ведь там уже есть и внуки, и внучата, понимаете? Да. Ну, им все равно, по-моему, вот, знаете, они, как сказать, между собой вот этого всего, нету что у нас, вот, да, нету совершенно. Да.
2: У меня вот такой вопрос. Вы знаете, а кто, я просто хочу спросить, кто шьет костюмы для нутрий, костюмы гагар. Кто шьет?
3: Ну, это шьет Нина. Да. На нашего просто потрясающий, я бы сказала, просто великолепный, удивительный совершенно художник по костюму. Внутри, да, Нина. Нина замечательно шьет. Вот эти вот, вот
4: она,
3: эти, да.
4: Она и вам тоже ведь?
3: Ну, конечно, она одевает весь номер.
4: Вот вы сейчас.
3: Она одевает меня, вашу. Она одевает внутри. Да? 8 штук мужские костюмы, ведь там есть внутри и женские. Есть мужская гагара, есть женская гагара.
4: Ну, да? Естественно, конечно. Конечно,
3: да, отличаются и костюмы, оперение, и детали. Поэтому, да, это очень кропотливая работа, потому что связано с пером, с пухом. Это сложно, это сложно.
4: Удивительно.
2: Я, вы знаете, хотел бы внести такую, ну, немножко, может быть, лирическую ноту, грустинку.
3: Грустинку?
2: В наш сегодняшний разговор. Дело в том, что хочу узнать, как погибли отцовские гагары. Те настоящие, не костюмированные сегодняшние внутренние гагары. А те гагары, которые Иртыш, Лена, вы вот говорите, они улетели, но мы, я же знаю, они погибли.
4: То есть за обью, как бы, они пошли за обью.
3: Во-первых, все началось, конечно, с оби. Вот, да, потому что обь, она, как сказать, пала жертвой первая. И на самом деле это трагическая история, потому что...
4: Ну,
3: потому что, подождите, потому что просто, ну, вот все знают вот это вот название птичий мех. Это же не шуточное название, на самом деле. Вот этот пух, гагачий пух, он использовался. Он использовался для дамских шляпок. И вы знаете, ну, у нас были очень красивые гагары. И обь была просто потрясающей. Вот здесь вот грудка и живот был просто вот в этом замечательном меху. И у нее, значит, этот пух срезал наш монтировщик.
2: Ой-ой-ой. Скажите нашим, пожалуйста, радиослушателям, кто такой монтировщик, они не знают.
3: Да? Да?
4: Нет, конечно,
3: да? Мы монтировщик. Монтировщик – это человек, который занимается постановкой декораций.
4: Монтирует.
3: Который потом занимается размонтировкой декораций, размонтирует. Вот это монтировщик
4: так
3: называется.
4: Вот, когда он стал размонтировать, вот продолжайте дальше. Что там произошло?
3: Я не знаю, когда это произошло. Либо когда монтировал, либо когда демонтировал декорацию. Он, как сказать, у нас же гагары очень были ручные, они замечательно общались с всеми. Да.
2: Я прерву вас на одно мгновение, сделаем небольшой перерыв в нашей программе и вернемся буквально через мгновение.
3: Хорошо.
0: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.
5: Классика в эфире.
6: Олег Бузин. Ненависть. Он предложил поднести ее сумку. Сумка оказалась довольно тяжелой. Дождавшись зеленого сигнала светофора, они пересекли дорогу. Там женщина попросила проводить ее до квартиры. Я живу вот в этом доме, совсем рядом. А сейчас скользко. Он не посмел отказать. Он даже не понял, как получилось, что он вошел в квартиру. Старушка, открыв дверь, сразу юркнула внутрь. Ему пришлось войти следом, чтобы отдать сумку или хотя бы поставить ее на пол. Еще на лестничной площадке в ноздри ему ударил едкий запах аммиака. Он поморщился, но все равно шагнул в приоткрывшуюся перед ним темноту. Старуха уже стояла в комнате в окружении стаи разномастных мяукающих кошек. Разговаривала с ними ласково, как с детьми. «Ну что, мяу-мяу, а я поесть вам принесла». Он попытался уйти, но женщина задержала его. «Нет, ну что вы, молодой человек, я не могу вас отпустить, не напоив чаем». Скрипя сердце, он согласился. Она открыла термос. «У меня чай с шиповником, с травами, любите?» Налила ему полную кружку темной, приятной, непонятными запахами жидкости. Пока он пил, скупо отвечал на вопросы старушки. «Зовут меня, живу здесь, неподалеку». Допив чай, он отставил кружку и, собираясь уйти, хотел было извиниться. Но вдруг почувствовал, что не может говорить. В то же мгновение мышцы живота свело в спазме. Он согнулся пополам, застонал. Ему пришлось опуститься сначала на корточки, а затем он потерял сознание и, упав на бок, прямо на загаженный кошками дощатый пол, умер.
5: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
0: Веселые сапожата.
2: Мы снова вернулись в студию.
7: Скажите, пожалуйста, а изготавливаете-то все это где?
3: Изготавливаем? Да. Но у нас несколько точек, несколько предприятий. Во-первых, у нас есть предприятие в Подмосковье. Подмосковье, значит, мы изготавливаем. Это значит, сейчас я вам скажу, просто путаюсь в нескольких местах. Значит, у нас есть Загорск. Загорск — прекрасное место. Потом, значит, у нас Истра. Идет Истра. И потом в малых городах Урала есть сейчас. А значит, это Каменно-Приуральск. Кабасейнский завод. Вот, вот там, там.
7: Скажи, я, кажется, слышал что-то.
2: Маргошечка, Маргошечка.
3: Да?
2: Можно Маргошечка. Я так буду вас называть?
3: Ой, вы знаете, мне так приятно. Ну, потому что я сегодня, как вы сами сказали, вот в этом цвете, в персиковом, да.
7: Скажите, а как вы проектируете маски, вот эти вот маски-маски?
3: Проектирую, ну, знаете, во-первых, у меня художник. У меня есть волшебный совершенно художник-дизайнер, который проектирует буквально день, ночь, утро. Он просто не может остановиться. Мне нужно его остановить и говорить: ну, дорогой друг, ну, хватит проектировать, давай что-нибудь
2: сделаем.
3: Вы его
2: так и зовете, дорогой друг?
3: Дорогой друг, да.
2: Скажите, пожалуйста, Марго.
3: Дима, Дима его зовут, Дима.
7: Дима. Марго, такой вопрос у меня.
3: Да.
7: А как вам пришло в голову вообще заняться малым бизнесом? Малым бизнесом. Подскажите, это люди очень интересуются. Понимаете, как заняться малым бизнесом?
3: С удовольствием. Знаете, просто я сидела дома. Сейчас сидела дома, я ничего не делала, а сидела. Но у меня были какие-то занятия такие, ну, цветы мне нравились, там еще что-то. А потом я думала, что сидеть? Хватит сидеть! Надо что-то делать! Возьми нитки в руки, дура! Сказала я сама себе, извините, может быть, дура, это не очень хорошо. Я могу так себе сказать. Я как бы, ну хватит сидеть, как редиска в грядке. Ну давай что-то делать. Иди работай, иди приноси радость людям. Давай.
7: Скажите вот первые шаги. Подскажите тем, кто сейчас сидит дома и хотел бы стать малым бизнесменом. Хотел бы кинуться. Как приступить? Как начать? Где взять деньги?
3: Встать! Надо просто встать. Сначала встать. Сказать себе: я могу.
4: Так.
3: Я могу.
4: Так.
3: Ну, это у каждого по-разному.
4: Может, два раза.
3: Нет, ну, лучше вообще три. Потому что желательно, понимаете, я говорила так: Марго, ты можешь. А потом: я могу. Марго, могу. И знаете, что-то происходит, понимаете? Изнутри какая-то пошла энергия.
7: Скажите, пожалуйста, а вы нашли инвестора или, так сказать, отправились в банк? Куда вы? Что вы сделали?
3: Вы знаете, сразу же нашелся инвестор.

0: встала, оделась, я хорошо оделась, опять-таки. Нет, я
1: оделась. Хорошо
0: оделась? Я хорошо оделась, но не в персиковый цвет, нет. Тут нужен был другой цвет. Тут нужен был цвет, ну, такой более интенсивный, что ли, агрессивный, даже сказала, алый. Я оделась в алое, вышла на улицу, одела юбку короткую, обязательно.
1: Во всем алом?
0: Да, во всем алом. И тут сразу же мне встретился инвестор.
1: Как его зовут?
0: С которым до сих пор мы вместе.
1: Как его зовут?
0: Его зовут Юрий.
2: Скажите, а вот теперь, скажите, пожалуйста, такая вот история вот с этим вот, история вот с этим ООО «Карнавал», с которым просят не путать ООО «Маскарад».
0: Ну да, конечно. Не надо путать, не надо.
2: А почему? Что произошло?
0: Ой, ну это была, ну такая...
2: Они пытаются перехватить у вас бизнес?
0: Ну конечно, ну понимаете, ну когда бизнес развивается, развивается успешно, его хотят захватить. Ну это противные люди, это нехорошие люди, это, ну как сказать, ну...
1: Это не люди, ну просто.
0: Ну это просто же не люди, ну дай бог им здоровья вообще.
2: А силы, да, силы бороться, силы бороться у вас хватает?
0: Ну конечно, вы знаете, у меня столько энергии теперь. Благодаря мулине, благодаря маскам.
2: А вы можете сказать?
0: Я одеваю маску с утра, я беру мулине, я...
1: Вы сейчас в маске.
0: А вы не видите?
1: Да.
0: Ну, конечно, у меня маска по цвету одежды, и персиковый, да,
1: а да. Вот вы написали у себя там, у вас есть рубрика, написали «Я всегда в маске, и у меня брызги шампанского».
0: Да.
1: Вот, давайте поподробнее немножко.
0: Я всегда в маске, да. Ну, потому что все мои сотрудники, они ходят в масках.
1: Так.
0: Они приходят на работу, каждый день одевают новую маску, какую-то новую роль. Это, во-первых, придает какую-то праздничную, какую-то вот атмосферу праздничную, а во-вторых, это расслабляет людей, расслабляет. Так. Но брызги шампанского это потому, что обеденный перерыв шампанское обязательно.
1: А, всегда?
0: Да. Всегда,
1: о,
0: конечно.
1: Боже мой, Марго.
3: Веселые сапожата. Флора и фауна родной планеты.
4: Погоныш-крошка. Внешне похож на малого погоныша, однако его лапы телесного цвета. В поисках корма ранним утром и ранним вечером вплоть до рассвета они бегают по плавучим стеблям тростника, листьям или просто по поверхности воды, делая широкие быстрые шаги и часто махая крыльями.

0: фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио.
2: Вместо питья.
0: А сегодня в программе «Вместо питья» на Фоменко Фейк Радио с вами Юрий Бурзо. Кто же напротив меня? Кто этот удивительный человек, у которого искрится взгляд сквозь тонкую оправу золотистых очков? Ну кто же? Я вам скажу. Это Альберт Валентинович Гас. Здравствуйте, Альберт Валентинович.
3: Здравствуйте.
0: Наконец, мы пригласили вас, основателя компании «После 10».
3: Очень приятно.
0: И мне очень бы хотелось бы ввести в курс наших телезрителей, наших удивительных поклонников, сказать, что такое отказ от алкоголя для вас. Ведь это обычное дело, ну, не правда ли?
3: Да.
0: Обычное дело.
3: Да.
0: Альберт Валентинович, ну и вы, ну как бы, тем не менее, вы все по-своему сделали. Вы как бы переиначили все. Вот скажите, как вам все-таки вот все пришло в голову? Как это скажите?
3: Это неожиданно.
0: Вот.
3: Все неожиданно. Вы знаете, все как обычно в жизни происходит неожиданно.
0: Как
3: образовалась компания «После 10».
0: Да,
3: «После 10». Компания «После 10», ну вы понимаете, какая история. Ведь что такое алкоголь?
0: Да, вот что.
3: Алкоголь. Ну что такое, давайте разберемся.
0: Давайте.
3: Алкоголь — это же, ну он оглушитель, понимаете? Оглушитель.
0: А, то есть он как бы оглушает.
3: Он оглушает, конечно.
0: Он замутняет.
3: И замутняет, оглушает. Мы для чего его, этот алкоголь, употребляем?
0: Ну да, вот.
3: Мы же употребляем его только для того, чтобы просто, ну...
0: Да,
3: расслабиться.
0: Ну, конечно.
3: Понимаете?
0: Ну, конечно.
3: Расслабиться.
0: Так вот, я вам хочу...
3: Но, дайте договорить.
0: Говори, да, конечно.
3: Спасибо.
0: Давай.
3: Так приятно, вы знаете, когда позвали.
0: Давай.
3: Ну, в общем-то, посмотрите.
0: Давайте.
3: Объясню. Оглушитель.
0: Да.
3: Алкоголь, оглушитель.
0: Да, да.
3: Используется нами, обычными людьми, для того, чтобы, ну, просто, так сказать, почувствовать себя хорошо.
0: Ну, конечно.
3: Некоторые, как вы знаете.
0: Да.
3: Некоторые, они, так сказать, переходят всякие границы.
0: Пренебрегают.
3: Ну, во-первых, конечно, алкоголь приводит к ужасным последствиям, бывает.
0: Вот.
3: Ну, вот это бытовое пьянство, развал в семьях.
0: Да.
3: Ужасно совершенно дети страдают.
0: Да.
3: Бесконечное бытовое насилие. Это все на почве алкоголя.
0: Да.
3: Все на почве алкоголя.
0: Да.
3: Алкоголь — это оглушитель. Это, по сути, легализованный, так сказать, наркотик. Я не боюсь того слова.
0: Да, вы правильно.
3: Мы решили от него полностью отказаться.
0: Правильно.
3: Полностью?
0: Правильно.
3: Каким образом? Я вам объясню.
0: Пожалуйста.
3: Человек хочет быть расслабленным.
0: Ну-ка.
3: Вот он устал и после работы приходит, понимаете, домой. И вот он садится и достает какую-то, так сказать, там,
0: ну,
3: не знаю, водку, селедку,
0: да,
3: понимаете,
0: да,
3: открывает,
0: да,
3: это,
0: да, да,
3: начинает это пить, понимаете.
0: Да. И что?
3: Как бы вкусно это не было.
0: Как бы вкусно это.
3: Вот, как бы вкусно это не было, он начинает это пить. И через какое-то мгновение он уже, понимаете, ну, он уже превращается, ну, уже просто в обезьяну.
0: Ну, то есть это деградация.
3: Человек, да, полная
0: это
3: деградация.
0: Полная деградация.
3: Вот. И, конечно, когда я так это все вот наблюдал, я жил в коммуналке, в коммунальной квартире, все это наблюдал без конца. Вот.
0: Вы же в коммунальной.

0: Были, да,
1: да? Конечно, конечно. И сам несколько раз даже пробовал такое.
0: Пробовал.
1: Пробовал несколько раз.
0: В одно лицо.
1: Ну, да, конечно.
0: Как говорится, в одно. Ну, да, да, да, две бутылки,
1: да,
0: в одно,
1: да,
0: лицо.
1: Да, ну, бывало, да, по-разному.
0: Ну, было,
1: но
0: было.
1: Смысл,
0: ну,
1: в чем? Делать, да. Я вдруг какой-то момент... Как, чем можно оглушить обычного человека, что он расслабился? Ну, так оглушить его. Так профессионально его оглушить, чтобы как... Ну, как, предположим, вот он выпил бутылку водки.
0: Да, вот как будто.
1: Вот он как будто выпил.
0: Да.
1: Но последствия другие.
0: Так, так, так.
1: Он просто расслаблен. Он просто расслаблен. Он уже не способен драться,
0: кусаться,
1: ну, кусаться, ругаться,
0: ну, в общем,
1: унижать,
0: вот
1: что-то такое.
0: Со слова «адца».
1: Да, все, адца.
0: Как бы, да,
1: он,
0: да,
1: адца вообще не способен.
0: И адца уже никак, не может.
1: Не может.
0: Не может. Это хорошо.
1: Как, подумал я, как?
0: Как? Да, расскажи.
1: Ну и, так сказать, мы с моими товарищами
0: так
1: подумали о том, что, в принципе, нужно сделать такую специальную подушку.
0: Так, так.
1: Ну, она должна быть, конечно, в 21 веке, она должна регулируемая быть. Толще, меньше, глубже.
0: То есть это регулируемая...
1: Специальный подушечный наноситель атакующий, который, так сказать, что, как вообще это делается?
0: Ну, ну, расскажи.
1: Представим себе, заменили алкоголь.
0: Да.
1: Вы приходите домой,
0: да,
1: садитесь за стол и вы говорите жене: вот я хотел бы сегодня, так устал.
0: Да.
1: Хочу после работы сегодня прям, ну, в зюзю.
0: Именно в зюзю.
1: Надраться в зюзю. Ну, вот например.
0: Потом,
1: например,
0: мы коснемся с вами разных градаций.
1: А она спокойно, мы коснемся, конечно.
0: Коснемся.
1: А, да, она спокойно совершенно снимает трубку телефона и говорит: алло, это компания после 10, а там я отвечаю: да, да, это компания.
0: Да, это у вас же есть замечательные работники.
1: Да. И она говорит: примите, пожалуйста, заказ. Она может это сделать в любой момент, как вы понимаете. 24/7, 365. Ну, соответственно, она говорит: мы хотели бы улица Иванова, дом 7, да, корпус 3, да, квартира 442.
0: И какой заказ, говорит?
1: Ну, вот, пожалуйста.
0: Тариф. Какой тариф?
1: Подождите, про, да, тарифы. Пожалуйста. Про тарифы мы, ну, придем.
0: Да, да, да.
1: Она говорит: вот я хотела бы... Мы задаем вопросы сразу. У вас кто собирается выпивать? Она говорит: ну, я собираюсь выпивать, и супруг собирается выпивать.
0: Вдвоем, да.
1: Да. До какой кондиции, спрашиваем мы, вы хотели бы дойти?
0: Да.
1: А у нас специальная таблица.
0: Прейскурант.
1: Таблица кондиций. Конечно, к ней прилагается прейскурант.
0: Таблица кондиций имени газа.
1: Да подождите.
0: Мы же
1: имени,
0: знаем,
1: да,
0: эту
1: подождите,
0: знаменитую,
1: я вас
0: таблицу газа.
1: Умоляю. Господи, конечно, я сделал таблицу, естественно.
0: Альберт Валентинович.
1: А в этой таблице написано, ну, например, да?
0: Ну, например, да.
1: В зюзю.
0: Так, зюзя.
1: В дальше. Муку.
0: В муку. Станция «Мука» имеется в виду.
1: Да подождите, станция. Да. Я говорю, в состояние, в которое
0: состояние,
1: человек хочет
0: прийти.
1: В зюзю, в муку, в мыло, в срало, в грязь.
0: В хлам.
1: В зеленые танки.
0: Зеленые танки есть.
1: В хлам.
0: В хлам.
1: Ну и, в принципе, стоп.
0: О, да, стоп.
1: Стоп.
0: Называется стоп.
1: Значит, и мы уже начинаем, так сказать, ну, это можно и в интернете заполнить, так сказать, заявку.
0: Ну, естественно.
1: А можно и проговорить по
0: и
1: телефону.
0: И в личном кабинете.
1: И в личном кабинете, конечно.
0: Конечно.
1: Можно, у вас есть личный кабинет, вы открываете, заходите и пишете.
0: Да, вы выбираете.
1: Сегодня в 19:00 у себя дома хочу, да, вместе с четырьмя приятелями, да, в зюзю.
0: В зюзю, например, да.
1: Хорошо. Дальше хорошо. Пишите. Дистанция 3 часа.
0: Дистанция 3 часа. Это
1: у
0: что
1: нас
0: означает?
1: Уже расчетные характеристики.
0: Ну, естественно, конечно.
1: Сколько друзей?
0: Да.
1: 5 человек.
0: 5 человек, друзья.
1: На выезд выходит 6.
0: 6.
1: Наших работников.
0: 6 работников.
1: На 5 человек 6 работников.
0: Ну да, это нормально.
1: Но на 6 работников уже 8.
0: Ну, естественно.
1: То есть на 6 человек, на 6 гостей уже, да, 8 работников.
2: Вместо питья. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

101 Are You? Распахиваем непаханное. Фоменко Фейкра.

0: И вновь мы в студии.
1: Ну, короче, Варвар, вечером что у тебя? Сегодня вечером?
2: Вечером я еду.
1: Ну, так куда?
2: Куда начинается, куда?
1: Ну, куда?
2: Еду я в этот, как он зовут-то,
1: господи. Ну?
2: Да у меня Виталик, у него вот эти все...
1: А, у него маршрут.
2: Это... Да ну, мне, да. Зачем мне? Вот мне Виталик, понимаешь?
1: Да я понимаю.
2: Он мне говорит, Варвар.
1: Да.
2: Мы сегодня едем там туда-то.
1: Ну,
2: я говорю, хорошо, и мы поехали. А зачем мне это голове держать?
1: Ну, понятно.
2: Куда,
1: куда
2: и так
1: куда
2: далее. Я даже не знаю, пару, что мы везем.
1: Да ладно, как туда?
2: Ну,
1: серьезно?
2: Конечно, ну, конечно, зачем? Это Виталь все. Он и вот, кстати говоря, вот он и эти... Машин потом отмывает. Вот откурит когда вот это все.
1: Ну,
2: лопатой,
1: да, да.
2: Там надо было говно это все собирать, курим.
1: Ну, иди.
2: Ну, это Виталик, вот и вот Виталик.
1: Ну, как же так могло?
2: Да что могло? Ну, если полный ящик курей,
1: ну,
2: что могло?
1: Ну, понятно. Могло?
2: Они все время, понимаешь, срут.
1: Ну, срут, конечно. Не, ну, они естественно, ну, а свиньи? Что, они не срут, что ли?
2: Да свиньи срут еще похлеще, чем куры.
1: Вот.
2: Поэтому без Виталика я вообще бы не справился.
1: Вот я вам говорю, что вот между прочим, это самое приятное, когда...
2: Да что
1: когда насрут и помогает муж.
2: Да муж-то у меня вообще золотой просто.
1: Вот.
2: Виталик, зов, Виталик, ты меня слышишь, кстати, а он, наверное, слушает передачу?
1: Ну, конечно, слушает, есть.
2: Виталь!
1: Да, давай, расскажи.
2: Виталь!
1: Ага.
2: Это Варвар, ты понял, да?
1: Да, да.
2: Я не знаю, слышишь ты меня или не слышишь.
1: Да слышишь, говори.
2: Ну что, спасибо тебе, Виталь. Такой ты просто...
1: Действительно, еще...
2: Где бы я еще такого...
1: Удивительно, как вот судьбы складываются у людей. Вот если бы не Виталик, то засрали бы все, понимаешь?
2: Да всю жизнь бы мне засрали, если бы не видали.
1: Да, всю жизнь засрано. И я вам хочу сейчас сказать, наши радиослушатели дорогие, у тех, кого засранные жизни, у тех, кого измученные, засранные какие-то квартиры, вот все, срань какая-то вокруг. Ну, я вас прошу, прислушайтесь к Варваре. Варвара, это свет, свет в нашем маленьком окошке.
2: Ну, ты что-то это... Перед...
1: Ну, что-то я... Блин. Ну, а что? Ну, а с другой стороны...
2: Какой я, да, свет-то?
1: Ну, ты свет, понимаешь, Варвар?
2: Да сам ты свет.
1: Слушай, ну, раз уж мы на ты сейчас перешли, я, во-первых, тоже хотел Виталику, честно сказать, огромное спасибо за такую замечательную...
2: Да ты бы его увидел, ты бы ему ничего не смог сказать.
1: Да ладно?
2: Да, конечно.
1: Да он что?
2: Да ты просто бы обосрался бы, когда...
1: Да
2: бы...
1: ладно? Ну, ты смотри, что творится. Виталик, я хочу сказать.
2: Да не скажешь ты, я тебе говорю, вот
1: ну,
2: только,
1: ну,
2: только вот так вот за глаза ты сможешь сказать. А так его все боятся, как увидят, сразу срутся.
1: Да ты что?
2: Поэтому и куры-то засрали.
1: Действительно. И мы хотим сказать, что удивительная судьба и удивительная семья.
2: Удивительная рядом, я хочу сказать.
1: Вот-вот, удивительная семья. Это когда вместе...
3: Варь, что ты делаешь-то здесь, ёпарсе?
2: Ну. Виталя!
3: Да а это что ты? Это? Ну что?
1: О, вот, наконец пришел. Наконец пришел и Виталик.
3: А что это ты с мужиком сидишь здесь?
2: Виталя...
3: Я тебя нормально, блядь, спрашиваю. Нормально, ответь. Че ты сидишь с ним? Один на один, а? Морда к морде, епте, еще. А?
1: Ну, Виталий...
3: Чё ты молчишь? Ты молчи, бля! Баран, бля!
2: Виталий, я прошу!
3: Ты не Виталька, ты мне скажи...
2: Чё тебе сказать-то?
3: Ты скажи, чё ты говоришь, оружие кружа, бля, с ним сидишь здесь! Я тебя оставить не
2: дам! Да мы на метре, вдруг...
3: Да мне срать на этот метр, ты понимаешь?
2: А мне на тебя сейчас насрать будет!
3: Ты чё, хамила, баба, ебать?
2: Да ты озверел совсем, мужик, совсем уже озверел!
1: Давайте сейчас послушаем музыку.
3: Мудак!
2: Да пошёл ты,
3: какую
2: своей
3: музыку! Какую музыку, а? Я тебе сейчас музыку здесь устрою. С бабой, блин,
2: Виталь,
3: съем.
2: Виталь, дай ему чай, дай по морде ему, в конце концов.
3: Лез тебе, скажи мне, а? Лез тебе, просто скажи мне.
2: Да он улыбается все время.
3: Слышь ты, че ты стеку улыбаешься, бабе моя?
1: Я тебе задаю вопрос.
3: Какие нахуй вопросы ты нахуй задаешь?
1: Я задаю вопросы,
3: что не давал просто вопросы задавать, ну дело.
1: Это же радиостанция. И радиостанции.
2: Да он, да,
1: мы же пригласили специально поговорить.
3: А нахера они тебя пригласили, эти козлы? Че ты соглашалась?
2: Да я думаю, нормальные люди будут.
3: Ну и че?
2: И ничего. А тут козлы один.
3: Не позорь мне фамилию Бузова.
1: Ну вот на этом, дорогие друзья, давайте мы все-таки подведем итоги.
2: Да не будем мы никогда.

0: Ну еще.
1: Я не боюсь твоего, Джавани. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.

0: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru.
2: Новые технологии.
3: Мы, конечно, мечтали бы, в далекой перспективе, не в далекой даже, может быть, в короткой перспективе, видимо, газчел.
4: Газчел. Человеческий газ.
3: Но сегодня...
4: С этим сложнее.
3: Есть мораль некая, понимаете, как мы будем, как собирать. Сложно.
4: Конечно, коровы они разрешают.
3: Коровы разрешают, а люди не очень. Они берегут кишечный газ, но нет, они его и берегут, и думают о нем. И, это как-то, не принято этические нормы какие-то, знаете.
4: Я понимаю.
3: Представьте себе, причем
4: людей
3: вы входите...
4: Вы как будто у человека выпрашиваете.
3: Персоналию, понимаете, вы как-то заходите, вот как-то стоят станции, понимаете?
4: Да.
3: И вот вы как бы заходите, по своим естественным надобностям, заходите, и в этих отправлениях, вы одновременно издаете и газ. Мы вот сейчас пытаемся думать об этом, и,
4: человека морально он был
3: представьте себе, если просто подошли, прошу прощения, к писсуару в туалете. Подошли, спокойно совершенно. Вы же во время, этих естественных отправлений, расставаясь с жидкостью в организме, вы, можете и немножко припукнуть,
4: Припухнешь
3: слегка, бывает такое.
4: У
3: какого мужчины такого не бывало? Бывало, здесь, льется, а здесь там припухало. А здесь, конечно, технологии еще не начинают. Мы еще не сделали. Вот в этот момент, может быть, и можно как-то... В момент этого припукивания, может быть, как-то у человека сероводородную массу и забрать от него.
4: Без
3: конфликта. Не то, что вылезть и сказать ему, иди сдавай. Нет, конечно. Так как-то вот аккуратно. Мы сейчас думаем об этом технологическом вопросе. Но сейчас занимаемся только животными, то есть коровой. Газкор и газкур.
4: Да.
3: Это два таких у нас пункта, которые собирают этот газ, и сразу на переработку мы его сжижаем и, соответственно, заполняем баки наших транспортных средств. И после этого, уже наши газовые двигатели, во-первых, рабочие места.
4: Да.
3: Вы не забывайте.
4: Это рабочий...
3: Шаг экономики в другую,
4: Конечно.
3: Вот. А потом не забывайте еще важный момент. Кишечный газ, во-первых, он дешевле достается.
4: Естественно.
3: Ничего не нужно практически. Не нужно вот эти вот газопроводы, вот это копание, вот это вот что-то перекапывание, отходные трубы, перерабатывающие заводы. Ничего это не нужно. Есть просто установки и все.
4: Простые установки, и все.
3: Да. Вот. Плюс пакеты, вы помните, да? Вот какие вопросы, здесь будущее в этом, направлении, нам кажется.
4: Да.
3: Конечно, могут быть вопросы, которые, они там могут остро вставать. Какой вопрос у вас?
4: Запах.
3: Я соглашусь.
4: Вот я хотел.
3: Вы знаете, что такое запах?
4: Да?
3: Конечно.
4: Я хочу, уточнить. Это какой газ получается? Серный?
3: Это немножко сероводород.
2: Новые технологии.
0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Классика в эфире.
6: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
1: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
5: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

0: без промаха.
1: У меня, у Влада Жульпацкого в гостях создатель отношений Вероника Зай. У нас сегодня в гостях на Фоменко Фейк Радио, дорогие друзья. Ну, это госпрограмма по созданию семьи.
2: Да.
1: Так вот, что я хочу у вас спросить.
2: Спросите.
1: Значит, как? Вот вы доводите, получается, вы пару доводите до ЗАГСа.
2: Да, именно так. Угу. Именно до ЗАГСа. Тогда я считаю свой долг полностью исполненным. Тогда я понимаю, что да, я внесла свой небольшой вклад в дело создания новой семьи.
1: Угу.
2: Иначе что?
1: И скажите, как это все в ЗАГСе непосредственно происходит?
2: Ну как, очень просто. Ну просто они подают документы в ЗАГС на регистрацию. А в графе сбылось. А надо указывать фамилию Зай, ну для оплаты. Mm. Иначе просто не зарегистрируют отношения.
1: Ага.
2: Конечно, да.
1: Минуточку. Я не очень понимаю, как же это так? Как это нужно платить, если это госпрограмма? Вы же уже, как говорится, получили бюджет, понимаете?
2: Ну.
1: Вот так вот, да?
2: Ну, а как же, понимаете?
1: То есть как вы получили и, как говорится, все равно берете деньги.
2: Понимаете, но работа же очень непростая, она очень скрупулезная. Поэтому средств из бюджета не может хватить на все, понимаете?
1: А-а-а.
2: Если бы я руководствовалась только средствами из бюджета, извините, я бы пришла только на первую встречу, все, и дальше меня не хватит. Кто мне оплатит следующие 29 дней?
1: Да. Понимаю
2: Никто,
1: вас.
2: Понимаете?
1: А но потом... как вам удалось так? Как, вот, знаете, я просто хочу спросить. Без, то есть я понимаю так,
2: да.
1: Сегодня семью, молодую,
2: да.
1: новую семью,
2: да.
1: не регистрируют без графы «сбылось».
2: Нет, не регистрируют, конечно.
1: То есть нельзя жениться, в нашей стране нельзя жениться, если ты не прошел через Веронику Зай.
2: Конечно. Ну а какой смысл жениться, если ты завтра расторгнешь этот брак?
1: Вот.
2: Понимаете, ну сколько идет лишней бумаги, вот этих вот, как сказать, и печати, и так далее. Бумага не проставить, гербовая используется,
1: да.
2: понимаете? У нас дефицит. Поэтому все бережем. И каждую, как сказать, каждую встречечку мы просто вот, как сказать, храним.
1: Это идеальный отбор. А бывает так, что вы видите, что не клеится, рушится?
2: Ну, я на первой встрече сразу это говорю.
1: Ага.
2: Не выйдет. Ну, потому что я, когда вообще нет ни одной точки соприкосновения, ну, за определенную сумму я могу это наладить.
1: Ага.
2: Конечно, я могу там, ну, надо здесь подвинтить, здесь подкрутить, здесь подпилить.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: И тогда все будет хорошо. И даже, не знаю, и Владислав с Анной, которые не могли бы быть вместе, и будут вместе. И, ну, если, ну, это опять-таки, это вопрос.
1: Вот такой у меня вопрос, скажите, да. То есть через ваши, так сказать, я не боюсь этого слова, руки,
2: да.
1: проходят все сегодняшние брачующиеся?
2: Ну, скажу честно, конечно, я не одна.
1: А.
2: Иначе это было бы невозможно. Но работают еще сотрудники на линии. На этой линии работают еще люди.
1: Понимаю.
2: Но я, так сказать, занимаю, ну, определенное положение. И, конечно, все стремятся ко мне. Что я могу поделать? Я даже сама иногда рекомендую. Идите к Зине. К Зинаиде. Она прекрасно это делает. Ну, нет, говорит, хотим к вам. Мы хотим к вам.
1: Понимаю.
0: Без промаха.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Степная черкушка, семейство черкушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
3: Бобы в сторону. Фоменко Фейк Радио.

0: шоссе.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
2: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
1: Спорт.
2: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
1: Финансы.
2: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях два человека, которые, как это ни странно, ранее были друзьями, а теперь они, в общем-то, и я прошу прощения.
3: Ничего страшного.
2: Сегодня они находятся, ну, в очень, ну, я бы сказал так, в конфронтации.
3: Да ничего страшного.
2: Как вы знаете, «Парапет времени» – программа, посвященная работникам масс-медиа. И сегодня у нас встречаются продюсер и автор
3: Бубнов.
2: Сценария.
3: Да меня
2: подождите,
3: фамилия
2: Бубнов. Подождите, да. я вас прошу.
3: Ничего страшного.
2: Виталий, я прошу. Ну, вы же, ну, мы же с вами говорили. Вот. Сегодня Виталий Бубнов, это автор сценария и продюсер компании Art Wuhanodasona. Ой, простите, оговорился. Art Media Group Wuhanodasona. Ну, это, в общем, одна известная компания. Я прошу прощения, очень тяжело мне ее выговорить, но неважно. Это сегодня Регина Михайловна Степных. Здравствуйте, Регина Михайловна.
4: Здравствуйте. Угу.
2: Регина Михайловна, ну вот этот конфликт, о котором уже, ну, он уже все газеты обошел. И уже сколько было передачи по телевизору. Ну, как? Деньги были заплачены, сценарий был написан, принято производство, и потом вы своей рукою берете и останавливаете. Ну, Регина Михайловна, честно говоря. И вот автор Виталий
3: Бубнов.
4: Да, я
2: ну,
4: вижу.
2: Подождите,
3: Виталий. Извините, пожалуйста.
2: Виталий, ну, дело в том, что мы просто давайте как-то сейчас мягко попробуем все-таки докопаться до истины. Началась съемка, потом она была остановлена, как я уже напоминаю нашим радиослушателям. И вдруг ни с того ни с сего вот этот конфликт, когда автор требует, а продюсер отказывает. И хочется понять причины этих отказов, собственно.
3: Как в потьмах.
4: Потому что у меня масса замечаний к этому проекту. Я не могу запустить этот
3: проект. Она мне не дает.
2: Давайте без личности.
3: Ну все. Она же не дает, смотри.
4: Корректно.
3: Хорошо.
2: Регина Михайловна, ну скажите буквально несколько слов. Что не устраивает вам уже запущенный проект? Просто к тому, куда идут деньги налогоплательщиков, потому что это комитет по кинематографии участвовал, я понимаю, тогда в вкладывал. Но мы не спрашиваем, куда они делись, эти деньги.
4: Так, я рада нашей встрече. Я приступлю к конкретным замечаниям. У меня вопросы к автору. Вот, наконец, мы встретились. У меня такие вопросы. Вот конкретные.
2: Да, пожалуйста.
4: Мне не вполне понятно, почему семья Тарасовых именно кладбищенская мафия. Как это влияет на действие? Любой актер, даже эпизодник, будет требовать у режиссера и сценариста мотивировки этого. Вы понимаете? Ну вот почему вы молчите? Вы меня
3: слышите? Она не хочет вообще
4: чтобы
3: ничего.
4: Изменилось, если бы они владели строительным бизнесом.
3: Никогда
4: все-таки
3: не давала.
4: Кладбищенская мафия, это традиционно что-то очень
3: не дает,
4: чумаза, страшная, это из 80-х, 90-х годов, поймите, из кануна перестроечных и постперестроечных времен. А у нас фильм, простите, должен выйти на экраны в 2010 году.
3: Никогда.
4: А в сцене празднования, дайте мне, вы меня выслушайте,
3: она
4: пожалуйста.
3: Не дает.
4: Выслушайте меня, пожалуйста, видите? Я еще не
3: она
4: закончила.
3: Не
4: а в сцене празднования серебряной свадьбы присутствует неясность. Немолодая невеста в фате.
3: Вот, это, кстати,
4: это что-то, знаете, дайте мне сказать.
3: Подождите.
4: Это что-то из времен НЭПа, перемешанного с зощей.
3: Она никому не даст.
4: Я не понимаю. Вы что, написали сперва о реальной свадьбе, а потом решили сделать ее серебряной или что? Я не
3: я
4: понимаю.
3: Хочу, чтобы
4: я бы не смогла надеть фату.
3: А вы просто ответьте, вы замужем? Вот хотим мы узнать сейчас.
4: Я бы не смогла надеть
3: вы
4: фату
3: замуж, Регина
4: в своем возрасте.
3: В своем возрасте.
1: Парапет времени.
0: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку они не могут их от себя отвязать?

0: rockfm.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Дачник. Подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
2: На правах рекламы.
3: И снова с вами я, Ирина Рыбладзе. Со мной прекрасный арест Музенидис. Да, риэлтор. В нашей передаче «На правах рекламы». Да. Итак, вы рассказывали о том, что вот в вашем комплексе «Зе-музыка» нету бассейна.
4: Нету бассейна.
3: И это не специально.
4: Это во всем Браззио.
3: Это,
4: я вам скажу,
3: принципиально.
4: В принципе, это сейчас уже даже не только в комплексе «Зе-музыка».
3: А почему?
4: А и во всем Браззио.
3: Вот почему?
4: Люди устали от дешевого
3: отдыха.
4: Кино.
3: И отдыха, дешевого.
4: И от дешевого отдыха, и от дешевого кино.
3: То есть нет ни кино, ни бассейна?
4: Ни кино, ни бассейна.
3: Угу.
4: А, как правило, люди в бассейне смотрят кино.
3: Ну да,
4: вот
3: да,
4: почему
3: да, да,
4: мы
3: да.
4: исключили сразу и то, и другое.
3: И то, и другое сразу.
4: Раз люди не смотрят кино, значит, зачем им бассейн?
3: Зачем им бассейн?
4: Обычно
3: и зачем?
4: Они забираются в бассейн и сидят,
3: да.
4: Значит, с сигарой.
3: Да.
4: Здесь у него жбан этого сливовицы.
3: Сливовицы, да.
4: Здесь у него, значит, какая-нибудь нога.
3: Да.
4: Я не знаю, там крольчань,
3: да.
4: Ну, я не знаю, там какая-нибудь быка.
3: Да, и девица.
4: И девица.
3: Ну, как обычно,
4: Ну, как обычно. Это же стандартный, это холостяковский.
3: Стандартный банальный набор, от которого вы решили отказаться.
4: Убираем,
3: да.
4: То есть мы не плаваем и не смотрим кино.
3: Да.
4: Но зато музыка.
3: И ходим в походы. Да, и ходим в походы. Прекрасно. Да. А вот такой еще острый вопрос, да, который интересует очень наших слушателей и зрителей. Как отличить, ведь всем известно, и многие, к сожалению, испытали на себе это, как отличить черных риэлторов?
4: О, боже мой, черные риэлторы. В основном они работают с...
3: Как понять?
4: Ну, я вам скажу.
3: Да.
4: Профурова. Смутьянова.
3: Смутьянова.
4: Да, вот эти вот я район.
3: А, дорогие слушатели, записывайте,
4: да.
3: Записывайте.
4: Профурова,
3: да.
4: Смутьянова.
3: Смутьянова, так.
4: Да. И, ну, как это самое назывался?
3: Драники, по-моему, там было.
4: Не, драники, да.
3: Так.
4: Драники 2.
3: Драники 2, правильно, 2. Да.
4: Профурова, Смутьянова и драники 2.
3: Да.
4: Вот в этих районах в основном челные риэлторы и как бы обитают.
3: Окопались.
4: Ну, потому что это все за копейки. Все за копейки. Они и сами получают копейки.
3: Да.
4: И крадут копейки, и обманывают на копейки. Не очень как бы все организовано.
3: То
4: у
3: есть...
4: У нас организация, конечно, по-другому поставлена, очень серьезно.
3: То есть, если ты не хочешь жить в Профурово, Смутьянова и в Драниках 2, то тебе ничего не грозит.
4: Абсолютно.
3: Как? В Мразево черных риэлторов быть не может.
4: Нет,
3: просто не может быть.
4: В Мразево их не может быть. Априори.
3: Да.
4: Если вы понимаете, о чем я говорю.
3: Ну, я, конечно, понимаю, о чем вы говорите, да.
4: Как приятно,
3: да.
4: Ириша, с вами общаться.
3: Ой, я очень рада, Арест.
4: И как это красиво будет звучать. Музенидис и Рыбладзе. Или в гостях у Рыбладзе.
3: Да.
4: Какие две красивые, за ними какой шлейф, за этими фамилиями.
3: Да. А скажите, скидки какие-нибудь вы даете?
4: Есть.
3: А вот да, поподробнее, пожалуйста.
4: Скидки это для тех, кто...
3: Да.
4: Не боится обнажать себя.
3: Так, и как же
4: во
3: это узнаете?
4: В смыслах обнажать себя, обнажать свое нутро, обнажаться просто целиком.
3: То есть, правильно ли я вас понимаю, так как работа риэлтора, она, ну, как сказать, связана с какими-то юридическими вещами, но она связана с психологическими вещами.
4: Да.
3: То есть для того, чтобы работать с человеком, нужно как-то поближе его узнать, понять.
4: Конечно.
3: И хороший риэлтор – это хороший психолог.
4: Это суперпсихолог.
3: Да. И перед тем, как дать скидку, вы просто проводите некое собеседование.
4: Абсолютно.
3: Да?
4: Все время, это каждый раз проводится собеседование.
3: И много ли счастливцев?
4: Тесты и много счастливцев. Ну,
3: да.
4: не так много пока. Но те, кто хотят обнажаться,
3: да.
4: те, кто скидывают с себя, как бы вот это вот, их тяготит все это, да?
3: Mm-hmm.
4: и изнутри выворачиваются наизнанку, готовы отдать все.
3: Да.
4: Эти люди, да, они входят в десятку лучших.
3: Десятку лучших. А скажите...
4: И для них скидки тоже супер скидки.
3: Супер скидки.
4: Я щедр.
3: Да. А, дорогие слушатели, вы имеете в виду, что вы можете обратиться к аресту, и, может быть, вы получите эту самую скидку, супер скидку.
4: Например, к одной однушке еще есть половушка.
3: Боже мой, ну к этому мы сейчас вернемся.
4: Да.
3: А пока, до скорой встречи.
2: На правах рекламы. Самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Безаровый, полорогий козел. Высок в плечах. Телосложение коренастое. Конечности сильные. Активны главным образом в сумерках. В жаркое время года отдыхают на протяжении всего дня и активизируются только ночью. В настоящее время безаровому козлу придан статус «уязвимый».

0: познакомим с тыльной стороной. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
0: Сексуальная революция.
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Сексуальная революция» инженер-конструктор, конструктор искусственных вагин Игорь Пусин. И только что Игорь рассказал нам о том, что появился новый материал «Эластопласт М».
4: Да.
3: Угу. Да, да. В чем его, так сказать, превосходство? В чем он, так сказать, лучше того, что было бы просто вот вы начинали свою работу с эластопластом?
4: Ну, например, вот.
3: Ну, во-первых, я не забуду сказать, что эластопласт — это ваше же и открытие.
4: Ну, естественно, конечно. Вы, я же открыл, конечно.
3: Эластопласт.
4: Мы же начинали с пупырышков, потом мы как постепенно-постепенно от них как бы отказались. Угу. Пупырышки, они все-таки набухают, и они начинают как-то противоречить. Угу. Одно другому противоречить. А здесь мы должны как-то, ну, целиком отдаваться во власть.
3: Вот какой у меня
4: вагины.
3: Вопрос.
4: Да.
3: Ну, вопрос.
4: Да, да.
3: Это, кстати, конструируя вагину, вы начинаете с чего? С формы ли?
4: Нет, очертания.
3: Очертания.
4: Сначала очертания.
3: И вы считаете, что они абсолютно разные по очертаниям?
4: Абсолютно. Вот есть, например, несколько моделей, да? Несколько моделей. Я как на этом хочу остановиться, да? Mm-hmm. Например, есть модель такая, называется «Власть Сойки». Mm-hmm. Здесь очень важно очертание, потому что вы можете в любое время суток дотянуться до своей вагины и власой как бы обрушится на вас.
3: Скажите, пожалуйста, а вот я знаю, что у вас есть модели воздушные ожерелья, вот это новые, да?
4: Да, это воздушные ожерелья.
3: Упрямая герань.
4: Да, мы сейчас работаем над этим.
3: Да, вот хочу сказать. Вот вопрос. Разница между власть Сойки и упрямая герань.
4: Объясню. Есть люди, которые, ну, на грани. Вот они на грани. То ли он в самолете летит, то ли он едет в поезде. Но ему вот что-то нужно, вот необходимое. Он закрылся в купе, и он один остался. Вот один навстречу поезду. Там, понимаете, ромашки за окном, дуновение ветерка. Он остался один. Он дотягивается. И вот здесь нужна упрямая грань.
3: Упрямая герань.
4: Ну, и как мы ее сначала назвали — упрямая грань, а потом все-таки от грани перешли к герани.
3: Понимаю. Да. Теперь, значит, поговорим о системах координат. Что? Есть ли вагины с изменяемой глубиной?
4: Конечно.
3: Вагины с изменяемой шириной?
4: Естественно.
3: Скажите, пожалуйста, автономия?
4: Автономия – это до 3 часов автономной работы.
3: Обалдеть!
4: Вы можете себе представить?
3: Обалдеть!
4: В любых режимах вы можете как угодно
3: использовать. То есть у вас есть режим «случай в самолете»?
4: Случай в самолете, да. В походе, например.
3: Случай в походе. Случай в поезде есть, да?
4: В поезде,
3: То есть вообще в целом на транспорте?
4: На транспорте есть, да. Просто транспортный, так сказать, так это называется.
3: А вот что вы посоветуете? Вот вы, так сказать, как конструктор.
4: Да.
3: Что вы посоветуете? Вот если, например, я часто бываю в командировках.
4: Ну,
3: И основное мое, так сказать, средство перемещения — это все-таки, например, поезд.
4: Да, Владислав.
3: И вот я хочу вам сказать, да.
4: Вот я хотел бы как раз вам посоветовать.
3: Что вы посоветуете? Воздушное ожерелье, упрямая герань?
4: Нет, все-таки.
3: Какую модель искусственной вагины вы посоветуете?
4: Я бы посоветовал все-таки власть Сойки вам. Власть Сойки. Потому что, знаете, вы сами почувствуете вот эту власть над вами. Я даже чувствую, что вам иногда хотелось бы. Ну, согласитесь, да? Иногда.
3: Ну, теперь вопрос будет прямым.
4: Ну, пожалуйста.
3: Как я знаю, для изготовления искусственных вагин вы используете прототипы.
4: Да, конечно. Ну, естественно.
3: А вот эти прототипы, они живы?
4: В основном, да. Мы с некоторыми переписываемся, мы с некоторыми общаемся. У них есть свои сайты. Есть сайт, например, называется «Ком в горле». Ну, так, вы знаете, это очень известный сайт.
3: Да, «Ком в горле».
4: «Ком в горле», да. Вот. Раньше он назывался «Гортань». Да, но сейчас «Ком в горле». Вот. И вот сейчас как раз мы к этому подходим. Там общение, постоянное общение происходит с прототипами.
3: И там прототипы прямо отвечают на все вопросы.
4: Отвечают на все открыто абсолютно.
0: Сексуальная. Революция.

0: Редакция. Хруст наста, свежесть дыхания, блеск полозьев, мохнатость животных, уют ледяных стоянок. Консервы на любой вкус. С нами любые боты будут впору. О-о-о, войлок и боты. Для настоящих героев. Пешие экскурсии по земле Франца Иосифа.
1: Классика в эфире.
2: Я еще долго лежал с закрытыми глазами, обдумывая, что же все-таки произошло. Лежать в запредельном параллелье было тревожно. Приоткрыв глаза, попытался нащупать меч. Меч отозвался привычным голубым светом. Значит, связь до конца не прервана, но и свободы как таковой по-прежнему не было. Эрбедунг приковал меня к клинку, а значит, в большое, безграничное вернуться я не могу. Да, тут я свободен от Экхуна и Паргатуи, но только вот что для меня теперь эта свобода? В безграничном осталось все настоящее. Вернуться с помощью перевоплощения? Но как? Неужели придется искать золотого панцирника? Легенда, о котором ходила среди наших колдунов уже более 2000 лет. Ответов у меня не было. В далеком ночном небе кружил драконий клин, который уколом острой иглы напомнил мне о доме. Я было приподнялся на сломанной третьей руке, но тут же потерял сознание от боли. Вы прослушали отрывок из трилогии Джона Дербацки «Трилесье Дразуна».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

0: Машина времени.
1: Машина времени. Машина времени.
2: Здесь и сейчас «Машина времени». Программа на Фоменко Фейк Радио. И в гостях у нас профессор Гасан Абдуллаевич Захарченко.
3: Доброго.
2: Гасан Абдуллаевич, да. Вот что. Мы с вами говорим о той машине времени, которую вы создали, которая работает у вас.
3: Да.
2: 10 минут всего.
3: Да.
2: Она пока что забирает, прошлого. Вы можете попасть на 10 минут в прошлое и на 10 минут в будущее.
3: Да.
2: Это, казалось бы, маленькое время, но это огромный прорыв человечества.
3: Шаг человечества.
2: Это больше, чем полет в космос.
3: Больше.
2: Я уверен.
3: Конечно.
2: Скажите, пожалуйста, значит, вот что меня интересует.
3: Да.
2: Ведь в этих 10 минутах упакованы и еще 9.
3: Ну, конечно.
2: То есть я могу и на 2 минуты назад?
3: Можно.
2: И на 3 минуты вперед?
3: А я вам объясню.
2: А на 8 минут я могу?
3: Можно.
2: А на 9?
3: На 9 сложнее.
2: Но 10?
3: Лучше сразу 8 и 10.
2: А шаг через 2?
3: Вы
2: это связано с технологическими, так сказать.
3: Тут нитротолол сбоит чуть-чуть.
2: Ага.
3: Сбоит. То есть мы делаем 1 минута, на 1, пожалуйста, на 3, на 7, на 8 и на 10.
2: Вот так вот.
3: На 9 очень сложно.
2: Очень сложно.
3: Очень сложно.
2: Вот какой у меня вопрос.
3: Да, пожалуйста.
2: Значит, вы к 22-му году собираетесь довести работу машины времени до 11 минут.
3: До 11
2: минут туда и 11 минут обратно.
3: Да,
2: то есть
3: да.
2: Увеличится.
3: Да.
2: Угу. Скажите, пожалуйста,
3: да.
2: Я вот что хочу у вас спросить.
3: Пожалуйста.
2: Люди путешествуют в будущее. Куда больше они путешествуют? В прошлое или...
3: Они путешествуют, конечно, в прошлое.
2: Больше.
3: На 10 минут прошлое. А я объясню. А я объясню. Я знаю не понаслышке. Я, между прочим, слушаю ваше фейк-радио.
2: Угу.
3: Фоменко фейк-радио. Угу. Мне очень нравится. Очень нравится. Угу. Особенно, когда вот эти вот... потом расскажу. Угу. Да. Программа «Сексуальная революция» у вас есть.
2: Угу.
3: Ой, я с удовольствием. А я, знаете, с чем как бы это связываю?
2: Угу.
3: Люди возвращаются на 10 минут, знаете, почему назад?
2: Mm-hmm.
3: Они хотят оттянуть.
2: Продлить, так сказать,
3: удовольствие.
2: Скажите, пожалуйста, вы не собираетесь наладить выпуск машин времени в портативном виде?
3: То есть, имеется в виду...
2: чтобы не надо было приходить к вам, отстаивать очередь 10 минут.
3: Согласен. Потому что у нас все-таки офисы по всей стране.
2: Mm-hmm.
3: Но проще, когда человек покупает это устройство.
2: Mm-hmm.
3: Оно так и называется... Смарт-умс.
2: Смарт-умс?
3: Да, смарт-умс.
2: Смарт-умс.
3: Да, смарт-умс.
2: А где можно приобрести его?
3: И Машвре.
2: Машвре, но это комбинат.
3: Ну, это Машвре, естественно, это комбинат. Машина времени, сокращенно. Конечно, Машвре.
2: Я просто хочу спросить, где приобретать?
3: В Зюзино первое. Зюзино – это...
2: Это ваш первый комбинат.
3: Это первый комбинат.
2: Mm.
3: Там выпускают эти портативные смарт-умс. Смарт-умс Машвре.
2: Угу.
3: Вот. Значит, вы заходите просто на сайт smartumsmashvre.org.ups.
2: О!
3: Да.
2: Понимаю.
3: Вот, обязательно.
2: Так.
3: Там есть пароль, там, все, знаете, там вам
2: зарегистрировались.
3: Оплатили.
2: Получили.
3: Курьер вам привез. Привез курьер. И вы тут же при нем первый раз отправляетесь назад на 10 минут и вперед на 10 минут.
2: Проверяйте. Проверка. Гарантия?
3: Просто...
2: Гарантия?
3: Абсолютно гарантия.
2: Угу. Да. А сколько гарантия на аппарат?
3: 10 лет.
2: 10 лет. Вот что я хочу спросить.
3: Да, пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, зачастую люди разыскивают вещи в прошлом.
3: Да.
2: Потерял ключи сразу, раз. Отправился в прошлое, нашел ключи.
3: Да.
2: Вот что хочу узнать.
3: Да.
2: И, конечно, продлевают всяческие удовольствия.
3: Да. Очень много обращаются. Вот за этим очень много обращений.
2: То есть получается так, что, например, человек просыпается утром.
3: Утром, да.
2: И понимает, что чувствует себя не очень хорошо.
3: Не ахти, да. Это у нас так и называется.
2: Уходит на 10 минут назад.
3: Да.
2: Засыпает снова.
3: Засыпает.
2: Просыпается и уже в нормальном.
3: И уже нормально.
2: Вот оно что.
3: У нас так и написано на сайте. Не ахти и ахти.
2: Ахти и не ахти.
3: Да.
2: Вот об этом вы нам сейчас расскажете через минуту, когда мы вернемся в эту студию.
4: Флора и фауна родной планеты.
5: Быстряк сфанговый. Жук длиной 6-7,2 миллиметра. более или менее одноцветно-бронзовый, медно-красный или черно-бронзовый, с совершенно округленными задними углами передней спинки, которые сзади сужены сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке надкрыльей. Обитатель преимущественно сфанговых, верховых болот. Отмечен в мае-августе. Личинка развивается летом, зимует жук.
6: С нами хорошо. 101.ru
7: Как устоять на постоялом дворе? Фоменко Фейк Радио.
8: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.

0: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели и видеозрители, я бы так сказала. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня замечательная передача «Кто они?». И как вы уже, наверное, видите, я надеюсь, у нас в гостях прекрасные два мужчины в форме. Это канцлер и грифель. И первый вопрос: кто вы? Здравствуйте, во-первых, и отвечайте на вопрос.
1: Ну, я прошу вас. Давайте,
2: давайте
1: вы так начнете, да?
2: Давайте поспокойнее сейчас. Значит, дело серьезное.
0: Так.
2: Значит, давайте. Мы представляем новый род войск.
0: Так.
2: Да. Ну, мы, естественно, военные.
0: Военные, это видно, И невооруженным глазом.
2: Мы представляем собой новую армию. Мы наскальные войска.
0: Да. Боже.
2: Да. Наскальные войска.
0: Наскальные войска.
2: Да. То есть... Полностью меняется ситуация сегодня в мире. Полностью меняется ситуация. Наскальные войска. Война переносится в горы. Вот так.
0: В горы?
2: Да. Да. Я не знаю. Я свое мнение высказал.
1: Согласен, понятно, абсолютно.
0: Скажите, а вот эта вот война на скалах, в горах, она уже идет? Получается так?
1: Ну, я отвечу, хорошо. Подпоручик Грифель.
0: Подпоручик Грифель, да. Да, да, пожалуйста, пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
1: Это я вам передал сейчас.
0: Боже, да?
1: Конечно.
0: Боже, я не привыкла.
1: Теперь это у вас на челке. Какая челка, боже мой. Бравые военные, я вам скажу. Наскальные военные, бравые военные.
0: Ну да, это я заметил уже.
1: Естественно.
0: Так война идет, скажите?
1: Не скажу. Война движется, движется. Она на подступах.
0: Да.
1: Но я скажу больше. Война перейдет обязательно на скалы.
0: На скалы.
1: А скал на всех не хватит.
2: Не надо забывать, дорогие друзья, что война на скалах начнется не позднее того, как закончится обычная война.
1: Совершенно верно.
2: Вот, понимаете.
0: Вы знаете, вот какой вопрос меня вот сию секунду взволновал. Как быть там, где вы воюете? Встречалась ли вам наскальная живопись? Не пострадает ли она?
2: Ну, послушайте меня.
0: Да.
2: Значит, я вам хочу объяснить.
0: Да,
2: чтобы вы поняли. Представьте себе ситуацию.
0: Да, хорошо.
2: Вот так уже люди завоевались, понимаете?
0: Завоевались?
2: Завоевались уже, понимаете? Они уже всю местность, везде, повсеместно, по всей планете превратили уже неизвестно во что.
0: Да.
2: Уже не, она вся, ну вы представляете, что?
0: Ну изрыта, изрыта.
2: Ну вообще, она отравлена.
1: Да, все.
2: Она отравлена оружием, понимаете? Все это изрыто воронками от взрывов.
0: И вот теперь скалы были не как бы
2: ну, конечно,
0: не тронуты.
2: Куда перебираются люди? Люди перебираются на скалы.
1: Да.
2: Угу. Это естественно. Во-первых, скалы во время обычной войны никогда не страдают. Это невозможно.
1: Абсолютно.
2: Просто скалы вообще
1: никогда
2: не страдают.
1: Никогда.
2: Поэтому мы были созданы наскальные войска. И я, кстати, канцлер, руководитель полка.
0: Да.
1: Да.
0: А вы?
1: Подпоручик Грифель.
0: Подпоручик Грифель, да. Я так подумала почему-то, да.
2: Ну вот я хочу что сказать важное, да?
0: Да.
2: Представим себе, закончилась обычная война, и, естественно, людям деться некуда.
0: Да.
2: Им только на скалы.
1: Да.
0: Так, значит, сначала на скалах происходит война, а потом там же и начинается жизнь.
2: Подождите минуту.
1: Подождите.
2: Подождите минуту.
0: Что такое?
2: Куда же вы торопитесь?
1: Так всегда бывает.
2: Иринка, куда? Дело в том, что после обычной войны начнется наскальная война.
0: Так.
2: В связи с чем? В связи с тем, что скал мало.
0: Да.
2: Скал на всех не хватит.
1: Да.
0: Ага.
1: Да.
0: Я надеюсь, что в следующей, как сказать, нашей встрече мы узнаем ответы на еще некоторые острые вопросы. Скоро услышимся.

0: они. Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: 101.ru.
1: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио.
2: Очевидное.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. Фоменко Фейк Радио всегда с вами. И у нас сегодня в гостях скромный человек, но невероятного таланта. И это человек, который всегда остается за кадром. Это оператор Аркадий Бозин. А ну да. Вот скажите, вот вы вроде вы человек в возрасте, да? Ну, какой-то тато еще формации. Да. Обычно все-таки мы придерживаемся каких-то... какой-то морали там и так далее. А вы за новое, за прогрессивное, да, я так понимаю?
4: Никакой там морали нету. Что там? Какая там мораль? Ну, это растление, я говорю. Почему он грязный? Он изначально, он такой мужик такой. Он любит грибы собирать там, он любит рыбалку там, все. Вот, и он, но он никогда не думал, что...
3: То есть его расслевают буквально за сбором грибов?
4: Я не могу рассказывать, что у нас там... У нас мы подписывали этот документ, что нельзя рассказывать. Ну да, когда он собирает грибы на кладбище, там... Он начинает... к нему там... это три нимфы.
3: Не знал, что на кладбище собирают грибы?
4: Да.
3: Какие там растут грибы на кладбище?
4: Хорошие там. Там тусики. Хорошие такие, хорошие грибы. Я не могу, как-то я вижу грибы. Потому что 360D это тяжело. Не могу, кажется, с этими грибами.
3: Ну что же, вы Аркадий, Аркадий Алексеевич.
4: Я не могу так.
3: Аркадий Алексеевич, я даже не поняла, что у вас так вергло. Грибы или...
4: Нет,
3: кладбище,
4: просто...
3: Или...
4: Да нет, я не люблю, когда...
3: На кладбище грибы?
4: На кладбище мы снимали 100 раз, это не в этом дело. Просто эти грибы...
3: Грибы не любите или что?
4: Нет, я люблю, но просто...
3: Тусики не любите грибы?
4: Да, тусики... я как-то не знаю, не могу. Тусики, они какие-то... Какие-то прыщавые какие-то грибы эти. А в камеру видно, это 360D. Там прямо каждый...
3: Так подождите, это не реквизит был, это вот
4: натуральный... Какой реквизит? Это натуральные, которые растут там. Они с пупырышками, там, волосатые какие-то. И когда вот он пропарывает членом в землю, он ползет, а за ним вот
3: так
4: эти
3: он
4: вот...
3: Так он собирает грибы или что,
4: да,
3: он делает?
4: Да, собирает. Собирает. Жалко его просто. Так что он...
3: А чем он собирает грибы?
4: Членом собирает. Понимаете?
3: То есть с первого дубля не удалось снять?
4: Да. 360D, вы понимаете? Андрон, он, понимаете, он нормальный, крепкий мужик, но... Когда эти нимфы начинают его окружать, они же его расслевают.
3: Это нимфы или все-таки тоже грибники, женщины-грибники?
4: Ну, в какой-то степени да, но в принципе они как бы заманивают его, заманивают.
3: То есть женщины-грибники заманили Стаса на кладбище?
4: Да.
3: Собирать грибы?
4: Собирать, да. После того, как произошло эта сцена очень тяжелая такая, длинная, трудная.
3: Сбор грибов, вы имеете?
4: Сбор грибов, да, и когда он...
3: И там же растление происходит?
4: И там же растление, после того, как он собрал...
3: В грибах?
4: Да, это практически все это в грибах все это происходит. Не знаю, может, не надо было рассказывать про сразу всю эту историю, потому что она
3: нет,
4: довольно тяжелая.
3: Нет, про грибы стоило рассказать.
4: Но это же хоррор, вы понимаете?
3: Хоррор, конечно.
4: Да, естественно. Вот. Естественно, потом ему становится плохо. Угу.
3: Чего? От грибов?
4: Ну, там все вместе. От того, что он собрал грибы, и от того, что его растлили там, как бы эти...
3: А он был до этого не растлен совершенно?
4: Не растленный, конечно.
3: Он совершенно был не так...
4: Абсолютно грязный, Гарри такой, нормальный мужик.
3: Абсолютно да. Не, вообще и не растленный человек.
4: Ну, нет, естественно.
3: И вот именно на кладбище его растли.
4: Да.
3: Боже мой, какой ужас.
4: Вот, ну и что делать?
3: А кто эти женщины?
4: Ну вот, это как бы такая история. Три женщины, они это как бы, это такой
3: три
4: образ.
3: Три женщины в дождевиках?
4: Нет, они не в дождевиках.
3: Но грибники все время в дождевиках.
4: Я знаю, но они как бы, они сняли
3: в прозрачных
4: себя.
3: Дождевиках?
4: Ну они в прозрачных дождевиках, они снимают с себя эти дождевики.
3: Так.
4: Вот, и начинают...
3: Расслевать.
4: Зарослевать его и заманивают его. Ну, а когда 360D, вы понимаете, там же видно каждый, каждая пора, каждый этот самый мешочек. Это же как-то такой специальный должен быть грим там. Понимаете, в чем дело? Некоторые из них... они излишне как бы шелковистая кожа. Там нельзя это, потому что это же кладбище, там тусики, эти грибы.
3: Да,
4: знаете,
3: в
4: чем дело? И на фоне гриба тусика такой прыщавый гриб волосатый.
3: А это гриб какой? Там вот губка вот или...
4: Ну да, он пористый, пористый такой, да. Ага. Ну да, пористый. Ну, курить нельзя вот здесь.
3: Нет, курить,
4: ну,
3: извините,
4: ладно.
3: У нас нельзя.
4: Ну,
3: а вот скажите еще такой вопрос.
4: Чё? Он вот... просто курит там после растления. Он
3: но
4: сидит,
3: это,
4: он сидит стучит членом по этим грибам, и нимфы убежали, и он курит.
3: Но мне
4: курит.
3: Кажется, это уже даже не 21+, извините.
4: Ну да, и он курит, так курит, смахивает пепел на эти грибы. И вот это вот самая тоска такая его берет, что не хотел он этого всего, понимаете? Не хотел.
3: Да, конечно, ну что же, это вообще и не ожидал, я думаю. Человек пошел за грибами.
4: Да.
3: Просто сходил за грибами.
4: Просто хотел сходить за грибами. Он грибник.
3: Просто хотел сходить за грибами Стас, на кладбище. Ну,
4: просто и... Стас грибник. И все, вот и все.
0: Очевидное. Почуем и пичкаем Пилюлькина. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Равнозубая бурозубка. Внешне очень похожа на обыкновенную бурозубку, но с ярко пигментированным пятым верхним промежуточным зубом. Очень быстро остывают на холоде, имеют неприятный запах, поэтому большинство хищников их не ест.

0: Подчас устаем прятать. Фоменко, фейк-радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Прихвостень. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас Георгий Иосифович Любин, который рассказывает нам об обучении в университете, где учатся прихвостни. Начиная сначала лизоблюда, потом уже прихвостни. И, в общем, это то, что так нужно сейчас нашей стране, как выясняется. Да.
3: Ну, дело в том, что я объясню. Руководителю работать, так сказать, в зоне комфорта очень важно. Он должен знать, что он точно всегда правильно все делает. Он не допускает ошибок. Что, так сказать, он не подвержен никакой критике. Это важно.
2: Это важно, конечно. Понимаете, психологически.
3: Поэтому, конечно же, любой уважающий себя прихвостень начинает сразу с того, не просто в лоб начинает льстить.
2: Не, ну это глупо, да.
3: А дает почувствовать руководителю, что он действительно... действительно нужный человек. Находит эти струны, мы учим эту специальную
2: курс. Ну, это, конечно, не просто. Это
3: конечно, потом ведь есть,
2: наверное,
3: целый ряд руководителей, которые как бы не поддаются.
2: Да, как бы, да.
3: Но вы знаете, ключики можно найти каждому. У нас есть все системы, мы обучаем всем системам. И поэтому, конечно, сегодня прихвостень может многое.
2: Очень скажите, много. Физкультура есть у вас в университете?
3: У прихвостней, конечно.
2: Нет,
3: тело
2: да?
3: должно быть развито.
2: А вот
3: очень
2: для чего,
3: раз. Скажите? Я объясню вам. Да. Потому что, так сказать, прихвостень, он же в скольжении.
2: В скольжении?
3: Он все время в скольжении по жизни, понимаете? Поэтому тело
2: на полусогнутых должно... чуть-чуть.
3: Ну, вы знаете, так в современном мире так нельзя.
2: Нельзя.
3: Это было раньше.
2: Раньше.
3: А сейчас, конечно, нет.
2: Сейчас.
3: Сейчас, ну, так сказать, прихвостень, он имеет и гордость, собственно.
2: Не
3: то, что,
2: вот
3: понимаете,
2: что.
3: Конечно, конечно. Это же не прошлые времена.
2: Значит, какая-то упругость в нем должна
3: упругость
2: быть.
3: Упругость должна быть.
2: Конечно,
3: он
2: такая,
3: и так
2: вот.
3: Вроде, да, он и так вроде, и так, и вроде так, и так. Понимаете, но всегда в сердце у него стучит.
2: Лыжи очень, да, у вас много дисциплины. Даже летом лыжи.
3: Конечно. Лыжи, потому что дыхание.
2: Да, вот
3: дыхание,
2: видите,
3: забег дыхания.
2: Скольжение, дыхание. А летом? А как же вы летом занимаетесь?
3: Роллеры.
2: Вот
3: ну что вы, конечно, вот простое решение. Господи, простое решение. Ну, могу сказать, что радует последнее время.
2: Вот расскажите, что вас радует.
3: Ну, в наши ряды сейчас приходит очень много волонтеров.
2: Да вы что?
3: Очень много, да. Это очень большое подспорье для нас, потому что, ну, все-таки прихвостней не хватает. Как бы много мы их не выпускали, все равно не хватает.
2: Не хватает.
3: Ну, согласитесь, всего 2731 ученик у нас.
2: Ну, это маловато.
3: Вот,
2: маловато.
3: Ну, а страна огромная.
2: А страна огромная.
3: Начальников огромное количество.
2: Да.
3: Вот, ну...
2: А на одного сколько нужно, извините, на одного начальника? Сколько примерно нужно? Нужно какой-то окружить же его. Ни одного мало, наверное,
3: ну,
2: да?
3: Ну, вы знаете как, мы выпускаем высший эшелон, и у нас, конечно, один прихвостень.
2: На начальника.
3: На одного начальника.
2: Это маловато.
3: Ну, вы знаете как, они работают так, на таком уровне, что, господи, начальник. Ну, вот, предположим, сейчас вот тут строили, понимаете, и построили.
2: И
3: он осознает, начальник осознает благодаря прихвостню все.
2: Да.
3: Понимаете, насколько глубоко, насколько точно, верно, правильно, что за поступок был совершен.
2: Да.
3: Конечно. Поэтому это делают у нас сейчас уже, это, мы же, знаете, в 21 веке.
2: Ну, вообще-то, да.
3: Прихвостню рознь. Да. Прошлое вот это, прошлые прихвостни, это, кстати, их нужно было...
2: Ну, это унылые
3: сомные,
2: какие-то люди, да.
3: И по 10, и по 15 человек
2: вокруг. Да, и все было мало. А сейчас один квалифицированный.
3: А сейчас один квалифицированный, все решает.
2: Да, высшее образование,
3: конечно,
2: как ни крути.
3: Все решает.
2: Как
3: все
2: ни крути. Он же должен владеть всеми языками.
3: Да.
2: И работать языком.
3: Ну, конечно. Хорошо, языком работать и руками.
2: И руками работать?
3: И так, и сяк, конечно. И у него есть, понимаете? Вот, ну, что
2: вот
3: еще?
2: А вот скажите, пожалуйста, а визуально как отличить? Можно вот прям на первый взгляд сказать, о, вот это прихвостень?
3: Конечно.
2: Как?
3: Гетры. Да.
2: Какая прелесть. Вы в гетрах?
3: Конечно.
2: Всегда?
3: Конечно.
2: Есть зимний, есть летний вариант?
3: Конечно. Я хочу вам сказать, что это ведь как клубный пиджак.
2: Ах, вот он.
3: Понимаете? В форму нашего университета с удовольствием входят гетры.
2: Какая прелесть! На этом мы прервемся ненадолго.
0: Прихвости.
4: Колокольчики, бубенчики, еловые принадлежности. Для тебя. И, может быть, для него.
0: О-о-о, все о Еле.
5: 31-312-657-2, Минздрава. Здраво.
2: Классика в эфире.
0: Вещун кашлянул, поворошил костер и развалился на своем тулупе. Отсвет пламени плясал на стволах вековых сосен, но теплее не становилось. Казалось, воздух звенел морозом и только отражал треск поленьев. «Хорошо, что такой холод», — сказал Вещун, будто бы самому себе. «Для обряда так лучше. Надо лапника не забыть нарезать для пущего дыма. Дым — это первое дело». Дику не хотелось думать об обряде. Он, конечно, понимал, что без него никогда не победить дракона хрустальным молотом. Да и сам молот еще добыть предстоит. Но одна мысль о том, как завтра ему придется под шаманские танцы вещуна лежать на раскаленном, дымящемся лапнике, вселял ужас. Дик пошевелился и почувствовал, как неприятно заныло под чешуей на спине. Рана от укуса каменной жабы ныла и заживала очень медленно. Он знал, что эта боль с ним теперь будет до конца жизни. Во всяком случае, именно так нагадала ему Горгулья по книге поражений. Но выбора не было. Обряд предстояло совершить именно завтра. Дик решил не думать о нем. Уложил хвост поближе к теплу огня и задремал. Вы прослушали отрывок из саги Мирослава Лепова «Боги Сатурна».
2: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
7: Рыбы. Кто они?
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Я Владислав Жульпацкий, сегодня в студии Фоменко Фейк Радио. И у меня в гостях Виктор Сумняжный, психоневролог, но не обычный психоневролог, а психоневролог, который занимается проблемами рыб, как вы уже поняли из названия программы. Итак, здравствуйте, Виктор!
8: Добрый.
3: Скажите, пожалуйста, Виктор, вот какой у меня сразу к вам вопрос. Что заставило вас заняться психоневрологическими проблемами рыб?
8: Владик, дорогой мой Владик, сама жизнь. Сама жизнь подтолкнула. Потому что еще в детстве, я помню, каждый раз я возвращался домой из школы легкой походкой я входил в свою комнату. Конечно, там стоял громадный аквариум. Родители поставили их, когда я поступил в школу.
3: Их это кого?
8: Их это рыбы. Я так и называю их. Отсюда слово ихтиандр. Так я к чему говорю? Подождите. Вот. И каждый раз мои аквариумные рыбки меня не узнавали.
3: Когда вы возвращались домой?
8: То есть я так постучу. Я тогда не владел еще. Сейчас я свободно владею рыбьим языком. Угу. Потом я вам продемонстрирую, сейчас я не хочу. Как я с ними общаюсь, просто нормально, то есть как мы общаемся. Вот. Я тогда не владел еще языком, и поэтому я просто стучал, естественно, по этому аквариуму. Они меня не узнавали, а вы знаете, память у рыб 3 секунды всего. Ну, если точно, 3,2 секунды. Я уточнил это. У меня есть специальный аппарат. Вот. Я задумался, а хорошо ли, что рыбы-то не узнают нас? Понимаете, о чем речь?
3: Мысль неплохая, она достаточно глубокая. Вот, мне кажется, вот действительно, это ведь на фоне налаживания контактов с рыбьим, так сказать, царством, с рыбьим миром.
8: Конечно.
3: Я бы сказал, вот это вот налаживание контактов, оно, конечно, очень важно для нас.
8: Да.
3: Потому что, ну, сейчас такое время, когда нужно налаживать контакт
8: мы
3: со всеми.
8: Мы должны уже с рыбами дружить.
3: Да, уже надо дружить хотя бы с рыбами.
8: Объясню вам, почему. Конечно, с людьми не получается. Вы видите, то-то-то-то-то. С животными тоже не всегда есть особи отдельные.
3: Трудно.
8: Рыбы – это наше будущее. Потому что океан, потому что вода. Сколько занято планеты водой, вы все знаете?
3: 90%.
8: А в воде кто?
3: Рыбы. И вы поняли с самого детства, что пора сделать так, чтобы рыбы запоминали.
8: Чтобы рыбы запоминали, чтобы рybы помнили дольше 3 секунд. И дальше я начал сначала 4 секунды, потом 5. Очень трудно далась 6-я секунда. Но это было связано с эрогенными зонами. Ведь у рыб есть эрогенные зоны.
3: Да ладно.
8: Да. Балдеть, я вам покажу. Я вам потом их покажу. Я с собой несколько рыбок взял, но они сейчас в отдельном аквариуме. Вот. Я не хочу их на ваш свет, у вас яркие софиты. Они немножко пугаются. Я с ними же поговорил, с рыбами. Давайте одно слово скажу.
3: Да.
8: Это, хотите, я вам сейчас на рыбьем языке вам скажу.
3: Давайте все-таки сначала, перед тем, как вы заговорите на рыбьем языке, да, потому что, я, Чак, смотрю на вас, дельфин и русалка. Так вот, я хочу спросить вас. Подождите, каким образом вы решили, что вы будете продлевать им память? Ну, то есть, расширять их мозговую деятельность.
8: Как я пришел к этому, в смысле, да?
3: Так, нет, не как вы пришли, а как вы добрались до этого? Что вы, каким образом?
8: Ну, как им сказать? Ну, вот у меня был кот. Кот, я его звал Перевертот. Ну, действительно, потому что он крутился, вертелся. Вот как-то и так повелось. И окрестил я его Перевертот. Еще потому, что он переворачивал рыбок. Да, к сожалению. Как только я за дверь, и тут же я слышу, как он оп, так лапкой оп, переворачивает, и она шлеп. И падает на землю.
3: Ну, понимаете? И умирает, естественно.
8: Ах, к сожалению.
3: Так вот, я хочу у вас спросить, не про кота, про вашего.
8: Нет,
3: я про
8: к чему?
3: Рыб.
8: Нет, да. Так это было связано с котом. Милый Владик, с котом. Это связано с котом. Как это было? Я захотел, чтобы рыбы запомнили этого кота. И в следующий раз, как только он захочет лапкой их оттуда выудить... Понимаешь, такой рыбачок. А они опачки и под корягу. Там была же у меня в аквариуме коряга, камни, там красиво, там подводный замок. Они оп-оп-оп-оп, и все спрятались. И Перевертот отдыхает, к сожалению, ничего не может сделать.
3: Скажите, пожалуйста, каким образом вы все-таки решили, что... Ну, как это? Это что? Это что, таблетки, массаж? Что вы делаете с рыбами?
8: Ну, что вы, нет, инъекции, конечно, инъекции. Это инъекция дерпиздодона.
3: Да. Это лекарство, которое вы сами изобрели?
8: Естественно. Дерпиздодон, я вам объясню, почему. Это вообще смесь глобдарина и придемелиуса. Ну, на основе корня, естественно, всеглядки. Ну, корень всеглядки, вы знаете. Конечно. Не пользовались корнем всеглядки?
3: Да вообще ни корень не пользовался никогда, честно говоря.
8: Да плохо, Владик.
3: Да
8: я вот вижу.
3: Дерпиздодон-то, честно говоря, никогда не употреблял.
8: Дерпиздодон-то обязательно попробуйте. Я вам говорю серьезно. Чуть-чуть внутримышечно, чуть-чуть утречком. Свежесть с лица.
3: Короткая инъекция дерпиздодона.
8: Да, короткая. Она ни к чему.
3: Увеличивает короткая инъекция дерпиздодона.
8: Да. Не обязывает
3: на
8: вас...
3: основе корня всеглядки.
8: Да, да.
3: Удлиняет память.
8: Удлиняет память. А у вас просто вытянется немножечко кожа на лице. Чуть-чуть. Разгладится.
3: И вот вы стали этот дерпиздодон колоть.
8: И я начал дерпиздодон. Просто вот дерпиздодонить. Вот. Знаете, по полной программе. А потому что я вам скажу так.
3: Рыбам. Каких рыб вы начали?
8: Ну, сначала маленькие вот эти, они называются...
3: Гуппи?
8: Гуппи, да, гуппи.
3: Гуппи-меченосцы?
8: Гуппи-меченосцы, но есть еще гуппи-уппи. Это вытянутый вариант гуппи. Вот сначала гуппи-уппи, потому что они длинные, и легче вводить было инъекцию дорпиздодона. Да. То есть не ускользает. Не ускользает, как
3: и
8: бы.
3: И в какой-то момент вы поняли, что дорпиздодон работает.
8: Работает на четвертый день. Вдруг я подошел, и ко мне так зю. Они так зю. Все вот эти гуппи-уппи, которые. Просто гуппи. Ничего. Как под корягой сидели. Они абсолютно, ну, как я это называю, не признали.
3: Скажите, пожалуйста, сразу. А как вы поняли, что они вас запоминают?
8: Они начали тыкаться лбами и губами. А рыбы говорят губами. Ну, я не могу, никак не удержусь.
3: Давайте
8: я скажу на рыбьем языке.
3: Что это означает?
8: Это значит, Владик, мне очень приятно присутствовать сегодня на Фоменко Фейк Радио в вашей студии.
3: Спасибо вам огромное.
8: Это на рыбьем языке.
3: Спасибо.
7: Рыбы. Кто они?
0: Знай и люби свой край.
9: Флора и фауна.
10: Мякотница однолистная. Геофит – многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубня-луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвои.

0: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.
1: Рай. Хей, велет, кипись ван!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Фондовый рынок.
2: Активное включение петли Протвина на биржах сегодня продемонстрировало новый рекорд. Облигации показали разнонаправленную волатильность, в то время как стагнация бумаг в левом секторе привела к бурному вбросу в квадрат Кукса. Аналитики положительно оценивают такой результат и прогнозируют дальнейший уход в кривую шпица в ближайшие дни.
1: Мода.
2: Итальянский дизайнер Карло Фачелло выпустил новую коллекцию одежды из ковролина. Наш эксперт моды напомнил, что это не первая знаковая работа дизайнера. В прошлом году он уже популяризовал образ лесоруба, запустив моду на casual, outdoor и bullshit.
1: Культура.
2: 20-кратный обладатель кинопремии «Золотой» Арсений Куйда дал согласие на съемки в фильме «Зима» режиссера Петра Побрякина. Эта картина станет четвертой в цикле «Времена года». В весне, лете и осени Куйда также исполнил главные роли.
3: Предложение сняться в «Зиме» стало полной неожиданностью. Ну что же, ведь я актер,
2: заявил Куйда.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Мы не свекла, не грибы.
5: Мы веселые бобы.
4: Если ты откроешь рот, то отправишься в полет.
5: Мы такие заводные.
6: С нами вам всегда везет.
7: Позволь себе любить себя. Ешь. Все бобовое.
8: Здоровое питание.
9: ООО «Оптобоб».
10: Торгуем контейнерами.
11: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
12: Лицензия 4, 5, 7, 8, 4, 2, 3.

0: Итак, в эфире квинтэссенция времени. И с нами профессор, удивительный человек Борис Борисович Котов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приятно очень, что вы появились у меня в студии сегодня.
0: Приятно. Очень приятно. Борис Борисович, и сразу давайте перейдем с вами к нашим, как говорится...
1: Баранам?
0: Да.
1: Ни слова о баранах.
0: Что? С чем вы имеете дело прежде всего? Чем вы одарили, скажем так, наших людей?
1: Ну, понимаете, я сегодня что же так, ну, не скромно, может быть, о себе говорить. Ну, говорить, может быть, и скромно о себе, но...
0: Нет, уж говорите. Говорите.
1: Я в некотором смысле проповедую экстракт.
0: Самое понимаете? Удивительное, чтобы вы услышали, дорогие наши радиослушатели, экстракт. Да. Это прежде всего, это во главе угла.
1: Конечно.
0: Пожалуйста, расскажите.
1: Да. Вы знаете, ведь самое главное, это ведь многие не понимают. Экстракт – это не просто выжимка.
0: Да.
1: Это не просто выжимка, экстракт.
0: Да, естественно.
1: Вы понимаете, вы должны тоже понять, что экстракт – это выжимка такая, это всем выжимка. Видите, экстракт можно делать из всего.
0: Из всего.

0: Тут да? смотрите, ну, мы как бы, ну, как сегодняшняя фармацевтика. Ну, вы знаете, сегодня, ну, просто, вот представьте себе, чтобы полноценный, вот просто, ну, просто,
1: да.
0: просто тюбик, вот, ну, просто даже баночку, базе вот этой вот,
1: да.
0: из хобота шмеля. Сколько же уже хоботов?
1: Ой, много, наверное.
0: На ваш взгляд.
1: На ваш. Ну,
0: сколько
1: ну,
0: будет шмелей?
1: Тысяча.
0: Да вы с ума сошли.
1: А сколько?
0: Да вы с ума сошли.
1: Боже мой, сколько?
0: Ну, подумайте.
1: Ну, я не знаю, но ведь я маленький.
0: Это же ничто, где когда.
1: Ну, что, подумайте. Действительно, но ведь у шмеля же хоботочек маленький.
0: Конечно.
1: Совсем малюсенький.
0: Конечно.
1: Ну, а для того, чтобы была целая банка. Mm. Вы понимаете, целое, это же можно посчитать.
0: Да, мать, вы понимаете, что это, ну, это же, они просто все растираются.
1: Ну, растираются, конечно, да.
0: Конечно,
1: ну,
0: огромное
1: количество. Ну, хорошо, 100.
0: Тысяч?
1: Да, не 100.
0: 100 миллионов шмелей.
2: Боже мой, боже.
0: 100 миллионов шмелей. А потом нас спрашивают, куда делись шмели.
1: Да, вот я...
0: Как куда?
1: Природа?
0: Как природа? Кто опыляет? Где? Как
1: да.
0: природа реагирует на это?

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что домашние растения в душе навсегда остаются дикими и неприручаемыми, хотя и умеют производить обратное впечатление?

0: 101, are you?
1: правда с запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио.
2: Спорт высоких.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Спорт высоких» тренер по женскому бадминболу Вероника Доглязова. Это новый вид спорта. Здравствуйте, Вероника!
4: Здравствуйте!
3: Значит, итак, это абсолютно новый вид спорта – бадминбол, да?
4: Бадминбол, да.
3: Да, значит так. Ну что ж, время этого вида спорта, видимо, пришло. Я
4: пришло, пришло, пришло, да.
3: Ну, я знаю, что сначала он назывался «Бол-бадмин».
4: «Бол-бадмин» было название, да.
3: Ну, а почему вы изменили название?
4: Ну, во-первых, ну, это не мы изменили, это федерация изменила название, да. А потом, ну, «Бол-бадмин» все-таки не менее красивое, чем «Бадминбол». Мне так кажется.
3: То есть все-таки «Бадминбол» более, значит, значительно
4: ну,
3: красивее.
4: Ну, звучно.
3: Чем «Бол-бадмин», да?
4: Да.
3: Понимаю.
4: Да. Девочкам нашим больше нравится.
3: Ну, отлично. Буквально в двух словах расскажите правила новой игры вот этой вот. Расскажите.
4: Ну, правила простые, потому что все знают, что такое футбол, все знают, что такое бадминтон, а это как бы соединение двух этих прекрасных видов спорта, то есть есть и мяч, есть и волан, и то, и другое. Играют, значит, 30 человек одна команда, 30 человек другая команда. Очень важно, что играют женщины за 30.
3: Вот как!
4: Да, за 30.
3: Женщины за 30,
4: да.
3: Это как раз и продлевает, я понимаю
4: да.
3: вас. Ой-ой-ой.
4: Женщины за 30. Очень многие хотят раньше влезть в наш вид спорта, но нет, ну мы не дадим, мы не дадим. Нет.
3: То есть 30
4: нет.
3: плюс.
4: 30 плюс, только так, 30 плюс.
3: Спорт зрелых.
4: Спорт высоких.
3: Ага, вот оно
4: да.
3: что.
4: Зрелых.
3: Ну, я понимаю так, что бадминбол проходит на футбольном поле.
4: Абсолютно. Точно, он проходит на футбольном поле. Есть и мяч, и валан.
3: Ну, то есть мяч, валан,
4: да.
3: соответственно, ракетки, я понимаю.
4: Ракетки, только каучуковые.
3: Каучуковые ракетки.
4: Да.
3: Значит, у вас, значит, бадминтонные каучуковые специальные ракетки.
4: Да.
3: Значит, у вас...
4: Спасибо, наш федерации. Да, спасибо,
3: значит,
4: нашей федерации.
3: Ну, я понимаю так, что какие правила-то в двух словах?
4: Ну, гол должен быть и в ворота мячом, и валаном тоже в ворота.
3: Ага.
4: И это должно быть одновременно.
3: Понимаю.
4: И валан не должен упасть на землю.
3: То есть во время игры распасовка вся идет и одновременно пасуемся мячом.
4: И ноги и руки работают, да. ноги и руки.
3: И одновременно играем в бадминтон.
4: Да.
3: То есть не должен
4: да.
3: валан упасть, я понимаю,
4: да,
3: так, на землю.
4: Да.
3: Валан во время атаки и защиты не
4: да.
3: падает на
4: да.
3: землю. Для того, чтобы перехватить, нужно перехватить и мяч, и
4: да.
3: валан в воздухе.
4: И мяч, и валан, да.
3: Вот это
4: работает
3: потрясающе.
4: Работает и низ, и вверх.
3: И низ, и вверх. Вот
4: вниз,
3: я, скажите, работ... слышал следующее. У вас в женском бадминболе есть тренеры, которые работают отдельно с верхом, а есть тренеры, которые работают снизом.
4: Да, это узкая специализация такая. Mm-hmm. Но кто-то любит только с мячом, кто-то любит только с валаном. Я специализируюсь на том и том.
3: То есть
4: я
3: и снизу, вверх, и низ.
4: И вверх, и низ. И вверх, и низ.
3: И вверх, и низ.
4: Вверх, вниз.
3: Понимаю,
4: да.
3: понимаю. Ну, вы знаете, я хочу вот что спросить у вас.
4: Да.
3: Скажите, ведь скоро, я понимаю так, что бадминбол уже развивается настолько широкими шагами,
4: да.
3: что скоро уже наша сборная
4: да.
3: Да, поедет на чемпионат мира.
4: Поедет, да, готовимся, девочки готовятся.
3: Удивительно, удивительно. Я вот что хочу сказать. Я слышал, что последнее время бутсы подорожали.
4: Бутсы. Подорожали бутсы. Ну, пытается с этим разобраться федерация, но бутсы подорожали просто страшно. И, естественно, очень многие команды, очень многие тренеры просто паразитируют на валанах.
3: Да. На валанах паразитируют.
4: Да.
3: Паразитируют на валанах.
4: Да.
3: Ну, про мячи я уже говорить не буду. Тоже спрашиваю.
4: Ну, естественно,
3: паразитирование
4: конечно.
3: На мячах это.
4: Паразитирование
3: сам...
4: на мячах
3: да,
4: имеет
3: да,
4: место
3: да.
4: быть. И мы с этим боремся, федерация с этим борется. И если федерация меня сейчас услышит, я прошу меня услышать. Сделайте что-нибудь. Федерация!
3: Понимаю вас. И теперь вот такой вопрос острый. Я слышал, что пальму популярности у вас пытается отобрать. Брать баскетгольф.
4: О, господи, даже, знаете, говорить на самом деле не хочется, потому что это Аркадий Лузов, ну, председатель федерации, он, ну что это? Ну что это? Да ничего. Да просто ничего. Да что у них со зрителем? Это у нас 30 тысяч стадион, понимаете?
3: 30 тысяч.
4: Посмотреть на девочек, на красавиц, у которых верх-низ работает, да?
3: Да.
4: А и что там, а в баскетгольфе там даже зрителей нету, не предполагается.
3: Не предполагается?
4: Не предполагается.
3: Ну, понимаю вас.
4: Ну, а Лузов,
3: то есть вы не боитесь этого?
4: Мы не боимся
3: отлично.
4: Совершенно, да.
3: Отлично.
4: Аркадий Лузов французов он просто паникер.
3: Вот оно что.
4: Да.
3: Дорогие друзья, сегодня в программе «Спорт высоких» был тренер по женскому бадминтону Вероника Доглязова. Желаем вам побед.
4: Спасибо.
3: В этом новом виде спорта,
4: спасибо,
3: в бадминболе. Вот, желаем девочкам красоты, здоровья,
4: конечно,
3: и удачи.
4: Конечно.
3: Прощаемся с вами, до новых встреч.
4: Пока, дорогие.
2: Спорт высоких.
1: Смени свои атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
2: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Коромысло рыжеватое.
7: Небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.

0: Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий здесь, сейчас, прямо у вас, и программа, которая называется «Накладная любовь». В чем причина одиночества? Как найти свою половинку? Сегодня у нас в гостях удивительная женщина, руководитель компании «Здорово». Да-да, это компания, которая занимается удивительными вещами. Это Зоя Туманова. Здравствуйте, Зоя.
2: Здрасте, здрасте. Ну, вы только забыли, что у меня компания «Здорово» и филиал «Здоровская».
1: А, филиал «Здоровская». Да-да-да. Прекрасно. Ну, да. Вот о чем мы сегодня пойдет речь, дорогие друзья. Дело в том, что, ну, мы разберемся, в чем причина одиночества и как найти свою половинку, каким образом, так сказать, ну, жить сегодня вот в этом сложном, непростом, жестком мире. Скажите, да. Зоенька, пожалуйста,
2: да, да.
1: Как все это произошло? Как случилось? Что вам пришло вообще, как в голову заняться вот этим вот благим делом, уничтожать это чертово одиночество?
2: Ну, я все расскажу, ничего не утаю, так сказать, от вас. Понимаете, да, потому что я привыкла рассказывать все своим друзьям, особенно, а вы кто? Вы же мои друзья.
1: Конечно.
2: Так вот, ну вот как найти половинку, понимаете? Ну потому что вот половинку, четвертинку или хоть восьмушку найти, вы понимаете, иной раз думаешь об этом, да. Вот. А дело в том, что мы вот эти вот утлые людишки, нам все время все приедается, надоедает, так сказать, все время. Нам же это новенькое все время хочется, что-нибудь свеженького все время
1: хохотано.
2: Освежиться все время хочется. И вот так, чтобы вот против что-нибудь сделаешь такое приятное для, так сказать, партнера, для половинки, восьмушки и так далее, четвертушки. А на второй день он говорит, а уже привык, уже
1: приелось.
2: Знаю, уже приелось чуть-чуть,
1: приелось.
2: Да.
1: То и есть вот... вы считаете, Зоенька, что причина одиночества и вот эти вот разводы...
2: Приедание.
1: Приедание.
2: Приедание. Приелось, приедание. Это термин, который широко используется сейчас нашими психологами, всеми.
1: Я вот что, Зоенька, хочу спросить. Вот обычно же как получается? Ну вот люди, так сказать, поженились, живут вместе, а потом раз вот коротко, буквально через короткое время, приелся.
2: Все, приелись.
1: Приелись друг к другу. И начинаются забеги, тайные забеги в разные
2: стороны. Тайные забеги, ссоры, скандалы, да-да-да.
1: Ссорятся, потом вот это вот любовницы, любовники.
2: Да,
1: вот это вот.
2: Да.
1: И вы считаете, что это не выход?
2: Нет, это вообще не выход, понимаете? Ну а потом будет опять по новой, понимаете? Опять ты нашел свою половинку. Раз, два, три, приелись, и все. И опять налево, направо.
1: Понимаю, то есть половинка приелись направо.
2: Да.
1: Половинка приелись налево.
2: Да.
1: Вот так, собственно, живет сегодняшняя, так сказать, наша масса.
2: Да, а так как у нас медицина, так сказать, идет вперед, и шагнула уже вперед очень сильно, то сейчас же всякие оперативными методами, понимаете, все пытаются решить. Себе приклеить, надуть там и так далее, и так далее. Так вот, ну ведь это опасно для здоровья, понимаете, просто.
1: Ну, то есть, вот буквально так получается, что, ну... Вот вдруг ни с того ни с сего жена понимает, что она
2: приелась
1: мужу.
2: Да.
1: Приелась. Жена понимает, что она приелась. И она, так сказать, думает, ну, надо что-то изменить. Идет в пластическую хирургию.
2: Нет, понимаете, ну, не прям сходу. Сначала она думает, что это просто легко. Надо прическу изменить, да?
1: Ага.
2: Например, пошла в парикмахерскую, покрасилась, да? Но это легкий путь. Потом она красилась, извините.
1: А опять приелась.
2: Потом
1: волосы выпадают.
2: Понимаете? Ну, уже, как сказать, и на лысо побрилась, приелась, тату на голове. Приелась, и тогда она уже идет на операцию.
1: И она приходит на операцию и говорит, сделайте мне губные мышцы, так сказать, огромными.
2: Например. Огромные губные мышцы.
1: И ей делают огромные губные мышцы. И она счастливая возвращается.
2: И муж счастье.
1: И снова радость.
2: Да.
1: И вдруг...
2: Раз, два, три, приелась. Все.
1: Опять приелась.
2: Да.
1: Удивительно.
2: Да.
1: И что, она после этого идет сдувать?
2: Она обратно убирает губные мышцы, понимаете?
1: Но одновременно увеличивает, так сказать,
2: Увеличивает, например, грудные мышцы.
1: Да, грудные мышцы. Передние грудные мышцы.
2: Да, да, передние грудные мышцы.
1: До невозможности
2: увеличивает.
1: И опять
2: приходит,
1: и муж опять счастлив.
2: Да, раз, два, три,
1: все. Губы убрались,
2: да.
1: А грудь появилась.
2: Да, конечно. Конечно, конечно.
1: И раз, два, три, опять приелось.
2: Опять приелось. Опять приелось. Понимаете, что делать? И опять на операцию. Понимаете, но организм не выдерживает. Понимаете, женский организм особенно.
1: Операция за операцией.
2: Да, да, да.
3: Накладная любовь.
0: Впервые на рынке. Чайные наногранулы из Галлии.
4: Чай, который не виден.
0: Только запах.
4: Только вкус.
0: Только нано.
4: Только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
5: Лицензия 09765Q 3809808765.
0: Классика в эфире.
6: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе, спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатурально. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить, и в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто сказать «да». Легче легкого, проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что автобус без водителя смотрится намного эффектнее, если движется со скоростью 80 км в час?
8: Деньги без денег!
9: Деньги без денег, дорогие вы мои товарищи и друзья. Что это такое? Сейчас мы вникнем в суть. А для этого нам понадобится наш собеседник, академик Сухарев Егор Ростиславович.
1: Здравствуйте!
9: Здрасте, Егор Ростиславович. Ну, вы знаете, к нам не так часто приходят академики.
1: Да-да.
9: Но уж тем более, да-да, когда речь касается того, что деньги как бы без денег. Что это? Как бы зачем деньги, да, получается?
1: Это я вас спрашиваю тоже.
9: Да.
1: Ну, зачем? Да, понимаете, сказать... деньги – это фетиш.
9: Да
1: деньги
9: –
1: это фетиш. И я могу сказать вам, любая живая экономика всегда обходится без денег.
9: То есть, что вы предлагаете?
1: Я вам объясню.
9: Да.
1: Наконец-то уже пора признать. Надо уже признать.
9: Надо признать.
1: Так. У всех есть мобильный телефон.
9: Ну, конечно.
1: У всех.
9: Ну, конечно.
1: И вот представьте себе, наша разработка сегодня такова.
9: Так.
1: В каждом мобильном телефоне есть диктофон.
9: Ну, есть, конечно.
1: Конечно,
9: да.
1: И все. Все должны в один момент, ну, это нужно, можно сделать, организовать при помощи любого телевидения, любого интернета.
9: Да, ну, естественно, конечно.
1: Пожалуйста. Вы должны сделать так. Все должны записать фразу.
9: Какую?
1: У меня 100 тысяч рублей.
9: Ага.
1: На диктофон.
9: Все, только одну фразу?
1: Только одну фразу. У меня 100 тысяч рублей.
9: Так, хорошо. Предположим, все записали это на диктофон.
1: Да. Ну, дальше что представим дальше? Себе, вот да. Я, предположим, прихожу в кондитерскую.
9: Ну, прихожу, например.
1: И говорю, я покупаю пирожное. Я подхожу к прилавку, спрашиваю, сколько стоит пирожное?
9: Так.
1: Продавец отвечает, 300 рублей.
9: Так.
1: Понимаете, 300 рублей.
9: Так.
1: Ну, я говорю, я покупаю это пирожное, включаю диктофон и произношу, купил пирожное за 300 рублей. Продавец в этот момент упаковывает пирожное, отдает его и говорит в свой уже диктофон.
9: Свой диктофон, да.
1: Продал пирожное за 300 рублей.
9: Так, так, хорошо, ну предположим.
1: Да, так, таким образом мы понимаем, что у нас 100 тысяч рублей, уже 300 рублей у меня отнято, а у него 100 тысяч рублей, 300 рублей прибавлено.
9: Прибавлено.
1: У него 1000... 100 тысяч 300 рублей, а у меня уже 99 тысяч 700 рублей.
9: 700 рублей,
1: вот,
9: да,
1: так,
9: совершенно верно.
1: Да? Так. Это полная цифровизация.
9: Полная.
1: Вы понимаете, куда мы идем?
9: Куда?
1: К полной цифровизации,
9: Господи,
1: таким образом.
9: Господи
1: Боже. Это
9: мой.
1: Полная цифровизация нашего, нашей экономики. Полная прозрачность. Никакой коррупции.
9: Вообще?
1: Конечно.
9: То
1: нет.
9: есть коррупция
1: Кристальная
9: исключена.
1: Кристальная чистота, честность, взаимное доверие, честь, совесть.
9: Честь.
1: Все работает.
9: Все, удивительно.
1: Вы понимаете, как все просто?
9: Ведь вообще это как...
1: Вот так наша академия прошла весь этот длинный путь, и да. мы пришли к выводу, что только так может спасти нашу экономику сегодня.
9: Конечно,
1: вот
9: тем более в условиях...
1: Просто вы подходите и говорите себе в диктофон.
9: Да.
1: Купил пирожное за 300 рублей.
9: Да.
1: А продавец говорит, продал пирожное за 300 рублей.
9: Ну, хорошо. А если, предположим, речь идет о, ну, какого-то, какой-то большой, крупной покупке.
1: Например?
9: Ну, недвижимость, например, какая-то, так сказать, какой-то сеть, например.
1: Ну, вы приходите,
9: да.
1: вы приходите, например, на работу.
9: Сеть закусочных.
1: А ваш работодатель, например, говорит.
9: Да-да-да.
1: Выдал зарплату.
9: Так.
1: 100 тысяч рублей.
9: Так.
1: Все. У вас уже 200 тысяч.
9: О, 200 тысяч.
1: Ну, если вы, так сказать, не экономно жили.
9: Ну, я понимаю. А вы себе записываете, получил зарплату.
1: А я записываю, получил зарплату.
9: Да, получил
1: Конечно.
9: Зарплату 100
1: Конечно.
9: Тысяч рублей.
1: Да, вот и все. Все
9: То
1: просто.
9: Есть полное доверие.
1: Полное доверие. Конечно.
9: Как?
1: Все на доверии. Вы говорите в диктофон, и это легко проверить.
9: Вы понимаете, что
1: это
9: вы...
1: все прозрачно.
9: Вы понимаете, что вы революцию
1: Конечно.
9: Совершили.
1: Конечно. Это экономическая революция.
9: Это экономическая революция.
1: Да. Деньги без денег.
9: Да. Егор Ростислав.
1: У вас деньги есть?
9: Есть.
1: Но при этом у вас их и нет.
9: Вроде и нет.
1: Вы понимаете как? Они есть и нет.
9: А есть, есть и нет.
1: А вы можете все покупать.
9: А я все.
1: Все можете покупать, продавать, все свободно.
9: Легко.
1: Все свободно.
9: Боже мой, вы открыли.
1: Просто, налог на дорожное строительство.
9: Налог.
1: Заплатить 5 тысяч рублей.
9: 5 тысяч. Вы
1: говорите,
9: да.
1: заплатил налог на дорожное строительство.
9: Да.
1: 5 тысяч рублей.
9: 5 тысяч. Потрясающе.
1: А там говорят, приняли налог.
9: Приняли 5 тысяч.
1: Вот и все.
9: И они вам верят, естественно.
1: И все верят, и мы верим друг другу.
9: Это здорово.
1: Это настоящая,
9: Егор Ростислав,
1: настоящая свобода.
9: Вы революционер, я поздравляю вас. Мы с вами продолжим ровно через минуту в нашей студии.

0: Пи свой край.
1: Флора и фауна.
2: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами зимует поодиночке.
3: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.

0: Kiekko nimismies tuli paukupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon. Nyt kun olisi tuomio oikeuden
1: mukainen... Новости на Фоменко Фейк Радио. Стихия.
2: После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Доворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио. Кто следующий? Касса здоровья.
3: Ну, что давайте поговорим с телефоном, давайте.
4: Давайте.
3: Включаю.
4: Соедините, да.
5: Алло.
3: Алло, здравствуйте.
5: Алло.
3: Здравствуйте.
5: Алло.
3: Вы что, плохо связь? Связь плохо.
5: Алло.
3: Со связью плохо, алло.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
5: Селефан,
3: я правильно понимаю?
5: Селефан.
3: Да, ну вот, Селефан, скажите, вы написали совершенно правильный ответ. А откуда вы поняли, что пона в циклопропоне, в 100 граммах циклопропона, находится ровно 61,743 миллиграмм?
5: 743 миллиграмма. Я в детстве это учил.
3: Да вы что?
5: Да, я занимался этим в детстве, когда маленьким мальчиком ходил в ясли.
3: Понятно, понятно. А скажите, пожалуйста, вы вообще, вы покупаете циклопропон-то?
5: Да.
3: И пользуетесь им?
5: Очень много.
3: А вот я чувствую.
5: Да.
3: А вот я даже по голосу вашему чувствую.
5: Конечно.
3: Скажите, а вот вы ведь, вот после того, как вы стали его принимать.
5: Да.
3: Вы же перестали абсолютно.
5: Алло.
3: Ага.
5: Да.
3: Болеть перестали?
5: Абсолютно.
3: А частенько вас мучили? Ну, простуды, скажем, или, например...
5: Меня просто мучили. Мучили меня просто.
3: Но циклопропон,
5: мучили.
3: Циклопропон вам помог, ведь?
5: Помог.
3: Помог, прекрасно. Скажите, ну, вы рады, да?
5: Очень.
3: А семья ваша принимает циклопропон?
5: Всегда.
3: А вы женаты?
5: Да.
3: А дети у вас есть?
5: Несколько.
3: Ой, какая прелесть. А сколько?
5: Очень.
3: Ясно.
5: Алло.
3: Да.
4: Пока сейчас телефон нас, так сказать, прервала связь. Да.
3: Я надеюсь, телефон меня слышит. Мы должны, конечно, передать ему 85 килограммов.
4: 85 – это его личный,
3: это
4: Вова.
3: Да, ну, это стандартная конечно. Упаковка.
4: Давайте его поздравим.
3: Поздравим его.
4: И
3: да,
4: давайте
3: вот удивительно, все-таки 61
4: вот
3: и 743.
4: Как его, как бы, он будет угадал. Являться примером того, как удивительно все-таки работает вот, знаете, циклопропон.
3: Да, я вот как-то почувствовал даже, что прямо какие-то уже семейные династии.
4: Династии, в том-то и дело.
3: Циклопропонщиков как бы.
4: Да, это уже, уже циклопропонщики.
3: Вы знаете, я вот скажу вам, как приятно.
4: Да, Вова, вот скажите сейчас, пожалуйста.
3: Вот как приятно
4: всем, скажите
3: понимать,
4: всем.
3: Дорогие друзья.
4: Да, мы подытоживаем сейчас нашу программу.
3: Что ты вот создал лекарство, да, которое не является лекарством.
4: И в то же время...
3: И в то же время, да, лечит, понимаете? Лечит. И уже, как говорится, поколение...
4: Поколение лечит...
3: Ациклопропонины.
4: Ациклопропонины, оно лечит, а не калечит.
3: Ну,
4: заметьте.
3: Да, список банальностей.
4: Список банальностей.
3: Но, в общем-то, приятно. В общем-то, приятно.
4: Завершая наш разговор, я с Вовой хочу просто сказать. Вы знаете, Вова, вот таких бы, как вас... И как следует бы, очень хотелось бы, чтобы вы были... Вы понимаете, о чем я?
3: Спасибо, да, спасибо.
4: Спасибо.
3: Приобретайте везде, где можете.
4: Везде.
3: Циклопропон не является лекарством.
4: www.pon.ru. Да, спасибо. Кто следующий?
1: Касса здоровья. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио. Исторические хроники. Так вот, получается, дорогие друзья, сегодня у нас, я напоминаю, в программе «Педикюр вчера, сегодня, завтра», у нас сегодня Валентина Тротова, исследователь, историк, которая посвятила всю свою жизнь исследованию педикюра. Да-да. Соответственно, ну, как вы помните, уже Валентина сказала, что педис – это нога, а куре – это ухаживать.
2: Да.
1: И вот возвращаемся прямо в Древний Египет, где окапывались воины, которые ничего не делали со своими ногтями.
2: Мало того, что они ничего не делали, они специально отращивали как можно длиннее.
1: Ну, вот
2: заостряли.
1: Вот такой, да, у меня вопрос, так сказать. Вот такой вопрос, он, может быть, прозвучит не очень, так сказать, ну, эстетично, но, тем не менее, ну, важен.
2: Да,
1: важен.
2: Да, да, конечно.
1: Грибок.
2: Был ли?
1: Был ли.
2: А как же?
1: Так.
2: А без грибка никуда.
1: Угу.
2: Понимаете, но таким образом одна армия могла заразить вражескую армию. Конечно.
1: Так вот в чем открытие, насколько глубок педикюр, боже.
2: Глубок.
1: Глубок, получается.
2: Раны, наносимые ногами, понимаете, были очень серьезные. Грибок внедрялся практически в плоть и кровь врагов.
1: Это, ну, благодаря вашим исследованиям, так сказать, я понимаю.
2: Конечно, конечно, естественно, да.
1: Боже мой,
2: да.
1: Вот получить рану от такого грибкового солдата, это же с ума может сойти.
2: Да, это были страшные люди.
1: И у меня даже, может быть, у меня вот, как не у профессионала, но такой вот возникает вопрос, а возможно ведь и специально выращивался грибок на этих ногтях для того, чтобы овладевать армейскими, ну, вот этими победами.
2: То есть, вы,
1: ну,
2: смотрите в корень.
1: Господи.
2: Конечно, да. Понимаете, но это время тяжелое. Это время тяжелое, жестокое.
1: Это же времена Рамзеса II.
2: Нет, мы все говорим про Монтухатепа.
1: Ах, господи, это еще раньше.
2: Конечно. Это додинастический период. Бог войны, бог войны, бог войны.
1: Ой-ой-ой.
2: Да. Так вот, грибок выращивался специально в определенных местах на живых людях.
1: То есть он, в принципе, был управляемым, этот грибок?
2: Конечно. Его как пересаживали, подкармливали, ухаживали за грибком. Да. Потом, перед тем, как идти в поход, как бы передавали воинам, насаживали на ногти. Да, конечно. Да.
1: И это было практически самым страшным оружием.
2: Да, грибковые войска.
1: Боже ты мой, как хорошо. Как хорошо. И видите, они куда-то канули, эти грибковые войска. Вот меня всегда в истории волнует, куда это все уходит. Вот казалось бы, зачем нам вот это вот пули, зачем нам вот эти снаряды, самолеты? Для чего? Когда были прекрасные эти знаменитые египетские грибковые войны.
2: Да.
1: Исторические хроники. Скажите, пожалуйста, вот у меня сейчас такой вопрос прям не к месту. Мы, конечно, продолжим сейчас.
2: Здесь все к месту.
1: Понимаю вас. Так вот, возможно ли, как вы считаете, вернуть, так сказать, грибковые войска, возможно, в сегодняшнюю, как бы, ну, интегрировать в сегодняшнюю нашу армию?
2: Вы знаете, я много об этом думаю. Порой даже не могу заснуть ночью. Мне кажется, что это какой-то в этом был бы выход, понимаете? Для наших войск.
1: Вооруженных сил.
2: Конечно.
1: Вы знаете, мне тоже стало казаться, вот я так стал подумывать, я сейчас.
2: А потом, извините, просто не могу не сказать, я как представлю, понимаете, вот когда парады и идут
1: по
2: грибковые. Да-да-да, войска.
1: Войска. Господи, как же это должно быть красиво!
2: Это красиво.
1: А звук! Цак, цак, цак, цок, цок, цок. Цок все-таки, да?
2: Я думаю, да. Нет, нет, когда грибок, вот если просто ногти, то будет цак. С грибком цок, цук, Цок-цук.
1: Цок-цук.
2: Цок-цук.
1: Да. Ох ты, боже ты мой.
2: Конечно, меняется звук, да. Как бы вот этой вибрации ногтевой пластины.
1: А из-за чего грибковые древнеегипетские войска грибковые, из-за чего они прекратили существование, скажи?
2: Вымерли.
1: Господи ты, бог ты мой! Героически себя положили, получается.
2: Конечно,
1: вот,
2: да.
1: Все-таки были люди тогда, я понимаю. Все было иначе.
2: Понимаете, у организма, который начинен грибком, у него плохая очень сопротивляемость инфекциям. Любой сквозняк, любой ветерок. И все, нету войска.
1: И то есть мне вот такой вопрос, я как профессионалу-историку, историку педикюра, хочу задать вам. Скажите, а не кажется ли вам, что вот эти вот грибки, которые находились, так сказать, в крови уже у древнеегипетских войск, соответственно, и на ногтях, естественно,
2: конечно,
1: не перешли ли они потом, так сказать, в почву? И не стали прорастать обычными грибами, так сказать. Не превратились ли они, не мутировали ли они, так сказать, ну, в наш родной, условно говоря, подосиновик?
2: Да нет, это очень, между прочим, правильный вопрос.
1: Так.
2: Потому что в подосиновик нет. Но, например, зонтичные грибы.
1: О!
2: Это, конечно, да.
1: Господи.
2: Это вот тот самый египетский грибок. Ну, додинастический.
1: Додинастический.
2: Да.
1: Ну, вы знаете, давайте мы.
2: Зонтичные
1: так.
2: грибы, мицелий зонтичных грибов оттуда.
1: Господи. Да. Но вы знаете, вот что я подумал. Смотрите, все-таки как же они, как бы эти зонтичные грибы, они же, мы же их не употребляем в пищу.
2: Как не употребляем? Да вы что? А сыроежка?
1: Простите меня, ради
2: бога. Да вы что?
1: Как же
2: а все валуи?
1: Ай-яй-яй.
2: Конечно. Ай-яй-яй. Да вы что? Да вы что?
1: Ну что ж, это и лисицы тоже там.
2: Лисицы зонтичные, конечно.
1: Господи ты.
2: Употребляй.
1: Так это мы все получается, мы как бы одно целое с
2: это
1: древнеегипетскими
2: подарок.
1: Грибами.
2: Это подарок, пришедший к нам из Древнего Египта.
1: Ох, ох, спасибо.
2: Да.
0: Исторические хроники. Не чураемся заброшенных скважин. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
0: Башмачок настоящий. Многолетнее травянистое растение предпочитает хорошо увлажненные, незаболоченные почвы. Чаще отмечается в местах с умеренной освещенностью. Предпочитает нейтральные и щелочные почвы со значительным содержанием гумуса. Известны многие русские названия: адамова голова, башмачок известняковый, венерин башмачок желтый, кукушкины сапожки, марин башмачок, да, и петушки.

0: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Радио. 101
0: Об отношениях. Очень приятно, что в нашей студии передо мной сидит, о боже мой, она, женщина-калька. Это Камея Захарьевна Потская.
3: Да.
0: Собственной персоной. Да. Боже мой, теребит косу.
3: Ну, хочу, может быть, чуть-чуть забежать вперед и сказать, что не всякому мужчине подходит такая женщина.
0: Понимаю вас, понимаю. Но мы же с вами как бы остановились на том, что вы женщина-калька, женщина-трансформер.
3: Да.
0: Что вы еще? Какое может быть еще здесь сравнение? Женщина...
3: Пластилин.
0: Женщина-пластилин, боже мой.
3: Да, у меня открыты курсы, которые я открыла, да.
0: Да, ну-ка расскажите.
3: Для барышень.
0: Курсы для барышень?
3: Да, конечно.
0: Ага, так.
3: Потому что многие хотят узнать, как.
0: Как.
3: Вот, поэтому я решила открыть курсы, и, собственно, первые занятия в основном мы занимаемся пластилином.
0: Интересно.
3: Потому что если вы когда-то лепили из пластилина, думаю, вы лепили из пластилина.
0: Конечно, лепили,
3: да,
0: конечно.
3: То сначала он жесткий.
0: А потом?
3: А потом он становится мягким.
0: Вот.
3: Но вы что-то совсем растворились.
0: Да, я растворил. А это взаимное, вы знаете. Вот вы как бы растворяетесь в собеседнике, но и собеседник,
3: если
0: в свою очередь...
3: Если бы вы знали, сколько людей, которые начинают со мной общаться, решают свою проблему с бессонницей.
0: Боже мой, конечно.
3: Потому что иногда даже во время разговора кто-нибудь может заснуть.
0: Ой, боже мой, как это приятно.
3: Но пока вам нельзя.
0: Нет, нам нельзя.
3: Вы на работе.
0: Мы же на работе. Боже. Хотя, вы знаете, в этот момент я забываю, что это работа. Мне кажется, что это что-то...
3: Ну, вы можете поспать, я вас разбужу.
0: Правда? Спасибо.
3: Конечно.
0: Как приятно. Женщина во всех смыслах этого слова. Я бы вот так сказал.
3: Да.
0: Я чувствую, что впереди вас ждет что-то еще удивительное, увлекательное.
3: Да, я думаю, грандиозное просто.
0: Что-то грандиозное даже, да? Скажите, пожалуйста, а вот, ну, скажем так, вы готовы к каким-то совершенно неожиданным поворотам?
3: Я всегда как бы в поворотах, собственно, и
0: нахожусь. Вот, собственно, вы...
3: На повороте
0: вот излучина реки, вот вы, собственно, и являетесь.
3: Понимаете, это обманчиво. Обманчиво вам, может быть, кажется, что вот я вот такая сижу спокойная, и я, как сказать, спокойно так сиднем и сижу.
0: Ну да.
3: Нет, я сиднем не сижу, я...
0: Согласен.
3: Все время, как сказать, сейчас вот такая. Выйду на улицу...
0: Совершенно другая.
3: У меня там мотоцикл, между прочим.
0: Правда?
3: Да.
0: Боже, так вы ездите... Есть на мотоцикле.
3: Да, конечно.
0: Так это вообще... То есть вы, может быть, и женщина вам.
3: Да, конечно.
0: И женщина-треска.
3: Женщина-треска. Это сложная история. Это не каждый может.
0: Это не каждый может,
3: но
0: согласен.
3: Но я могу, конечно.
0: Но вы же женщина-калька, вы женщина-трансформер. И ваш девиз... я произнесу или вы сами произнесете?
3: Ну, как, я могу и сама, конечно.
0: Ну, давайте, скажите.
3: Но их несколько, но...
0: Ну, скажите, вот один из них... Из этих девизов?
3: Повторяй.
0: Так, шуршать.
3: И шурши.
0: Повторяй, замечатель. Повторяй и шурши. Вот это уже шурши, в этом уже есть словосочетание, какой-то, так сказать, свой вкус.
3: Масло-ши.
0: Да, это удивительно.
3: Да. Я сейчас в масле-ши, кстати.
0: Да правда?
3: Да.
0: Как это здорово.
3: А незаметно?
0: Ну, вот сейчас вы сказали, я начал думать об этом.
3: Да, вот это вот сияние, про которое вы говорите, это масло-ши. Да,
0: масло-ши. Вот мы сейчас сделаем паузу легкую и вернемся буквально через мгновение.
4: Об отношениях. Порошок Байт. Тает так быстро. Быстро он тает. Это зависит от доз. С стирает грани, омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
5: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96-80.

0: Минутка поэзии. По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу. Вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж. Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс».
1: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?
2: Аптечный сомелье.
3: И вот у нас в гостях в программе «Аптечный сомелье» Ростислав Вегетанов, дорогие друзья. Человек, от которого зависит жизнь каждого. Наш Ростислав, наш Ростик, как мы любовно его называем, он пробует таблетки, он испытывает их на себе.
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, Ростислав.
4: Да.
3: Значит, мы вернемся все-таки к свиньям, которые,
4: да,
3: ну, раньше вместо аптечных сомелье работали дегустаторами лекарств. Сейчас, так сказать, их уже не используют. Почему?
4: Объясню. Хрюшки начинают отваливаться на спинку.
3: Так.
4: У них отваливаются хвосты.
3: Погибают.
4: Они погибают. Начинается с хвоста, потом вот переходит уже на мозг, и все, хрюшки нет.
3: Так.
4: Мы потеряли очень много хрюшек.
3: И ну, после вообще, этого стали искать, как я понимаю...
4: Много животных стали искать добровольцев. Просто добровольцев. Вы понимаете?
3: Вот я хочу, чтобы вы подробнее...

0: человеком, который испытал этот препарат на себе,
1: да,
0: не боясь, так сказать,
1: да,
0: смело рискуя своей жизнью. Да. Это был Ростислав Вегетанов. А препарат, который мы все прекрасно знаем, он называется сульфадрибозол. Да, сульфадрибозол. Прекрасно.
1: Каждый раз, когда я его произношу, прям
0: да?
1: Как меня, да, немножечко.
0: Вас просто штырит.
1: Штырит прямо.
0: Понимаю, да. Вот, кстати,
1: а
0: об этом
1: я объясню. Хотел... Давайте я вам объясню.
0: Давайте, расскажите эту страшную историю.
1: Я нажму на несколько клавиш. Mm-hmm. Я так это называю, когда я принимаю сульфадрибозол. Это все равно, что сыграть на фортепиано.
0: Mm-hmm.
1: Вы играете на фортепиано?
0: Ну, конечно, нет.
1: Я так и почувствовал. А вы же не пробовали сульфадрибозол, да?
0: Нет? Ну, вы знаете, мне пока нет необходимости. Зачем же мне? Я пока здоров.
1: А, дорогой Владик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Оп! Объясню вам. Вы знаете, в чем дело? Сульфадрибозол растворяется целиком.
0: Mm-hmm.
1: Вот это единственное его преимущество. Его буквально надо запивать его нужно очень сильно. 3 литра. 3 литра воды.
0: Как вы это поняли? Расскажите вообще всю историю. Как это было?
1: Я объясню как. Я первый раз сульфадрибозол прошел спокойно, хорошо.
0: Какие были ощущения?
1: Весной я пробовал его, весной.
0: Mm-hmm.
1: Немножечко проступило чуть-чуть у меня на спине, ну, скажем, такие легенькие mm-hmm. такие какие-то были...
0: Аллергенные реакции.
1: Да, mm-hmm. будем так называть, mm-hmm. можно mm-hmm. и так.
0: Mm-hmm.
1: Они очень быстро прошли.
0: Mm-hmm.
1: Я взял сульфадрибозол уже с пахметогеном.
0: Угу.
1: Это обязательно пробуется угу. вместе с пахметогеном.
0: Угу.
1: И тогда я почувствовал, вот вы как правильно сказали, именно как будто вштырило.
0: Угу.
1: Как будто вштырило. И вот я
0: а
1: понял...
0: Скажите,
1: да,
0: скажите
1: да,
0: просто, да, а да, вот да, да. Это история про оксимедипесин.
1: Да, оксимедипесин.
0: Да, вот вы его, так сказать, ну, вы его как бы первооткрыватель.
1: Ну, естественно. Я вообще, как бы, я изобрел вот mm-hmm. основу, сам mm-hmm. как бы, сам экстракт
0: mm-hmm. оксимедипесина.
1: Оксимедипесина.
0: Mm-hmm.
1: А после этого и суспензия mm-hmm. оксимедипесина. Настолько это легко всасывается. Mm-hmm. Боже мой.
0: Вместе с рыжолем, правильно я понимаю?
1: И вместе с рыжолем это дополняет общую картину.
0: Отлично. Вернемся к нам в студию через буквально несколько минут, после того, как послушаем прекрасную музыку.
2: Аптечный сомелье. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобий. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос зимой впадают в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
5: С нами хорошо. 101.ru.
6: Отдуваемся за молодоженов. Фоменков на их радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика. Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
2: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
2: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
2: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Проведи ладони по плоскому. Просто проведи. Господи, как плоско. Площадь. Некуда. Магазины бытовой техники. Площадь Плоского. Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио. Связь.
3: Здравствуйте еще раз, с вами я, Ирина Рыбладзе.
4: Здравствуйте.
3: А в гостях у нас сегодня Антон Евлампий,
4: да.
3: Брызгин,
4: да.
3: Который стартаповец, который утверждает,
4: да.
3: Что стартап – это бизнес.
4: Это самый лучший. Бизнес, это бизнес.
3: И лучшая, да. Социальная сеть. И я пытаюсь узнать, как же она называется.
4: Сеть так и называется – педали.
3: Педали.
4: Педали.
3: Какая прелесть.
4: Конечно.
3: Педали.
4: Сеть педали.
3: Педали.
4: Я и изобрел эту сеть, так как бы и среди друзей мы так называем это все педали.
3: Пойдем по педалям там.
4: Пойдем по педалям немножко, так сказать. Ну,
3: да,
4: что
3: да,
4: ты
3: да,
4: сегодня
3: да.
4: Отпедалил? Ну,
3: да.
4: Конечно, отпедалил немножко.
3: Да.
4: Ну и вот. И вот это вот как-то и родилось.
3: А ты сегодня педалить будешь, да?
4: Да, будешь педалить, да, сегодня. Ну, естественно. Мы сегодня напедалились просто.
3: Да, всю ночь педалил.
4: Всю
3: да?
4: ночь педалил. Ну, в общем, там такая, так сказать, идет.
3: Ну, жаргон уже.
4: Терминал. Это жаргон. Это
3: да,
4: уже жаргон между нашими вот как раз
3: да.
4: уже коллегами. Так вот, да.
3: Так. А,
4: что
3: значит,
4: вы хотели?
3: Говорили, что как я спрашивала, как попасть вот в
4: да.
3: эту сеть. Ну, понятно, что надо приобрести велосипед. Значит, если зима, то зимний, с меховыми вот этими нет, со стальными валенками, с меховой вкладкой.
4: Да.
3: Значит, но если лето, то летний велосипед.
4: Да.
3: Это понятно, это как бы пункт раз. А дальше, вот как ты начинаешь крутить, как туда попасть, вот в эту соцсеть вашу?
4: Я понимаю. Ну, во-первых, надо просто обойти всех друзей. Просто обойти, конечно. То есть вы спокойно, вы хотите, приезжайте на велосипеде, хотите на зимнем, зимой или на летнем, так сказать, летом.
3: Впереди надо быть, чтобы войти в вашу соцсеть.
4: Да, надо быть впереди, конечно, естественно, конечно, конечно.
3: Слушайте, скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, ножная тяга, на ножной тяге работает.
4: Да, да.
3: А вот ручная тяга не подходит? Вот, например, гребцы.
4: Я подумываю над этим, потому что гребец гребцу как бы рознь.
3: Ну, это понятно, да.
4: Ведь есть разные...
3: А ведь, понимаете, какая прелесть? Вот они сидят. И сидят не один человек, а сразу несколько в одной вот этой вот лодочке.
4: Да, в лодочке.
3: И вот они вместе, вот как раз, понимаете, тут и можно было, они уже вместе гребут.
4: Ну, может быть, я подумаю. Единственное, тут как зависит от того, что это нужно быть на воде всегда.
3: Да.
4: Всегда на воде. То есть можно пробовать на земле, но сложнее там будет грести.
3: Грести будет сложнее.
4: Сложнее,
3: конечно,
4: сложнее,
3: да.
4: Сложнее. Так поэтому, это. Да, все-таки на воде. Mm-hmm. На воде будем,
3: да, да, да,
4: будем
3: да,
4: начинать. А потом мы, может быть, перейдем на землю.
3: Может быть, перейдете. А почему? Ну, можно это на земле погрести чуть-чуть.
4: Вот. Я об этом говорю. Я сейчас подумал сразу.
3: В песках нормально можно грести, мне кажется.
4: В песках очень хорошо. Некоторые вот даже и не понимая этого, есть такие спортивные, я вам скажу, организации, так и называются грибные пески.
3: Грибные пески?
4: Да, да, да.
3: Да.
4: Но
3: да.
4: Люди не понимают, что они же могут и устроить как бы из этого бизнес.
3: Ну, конечно, но вообще мало таких людей, которые это понимают. Не случайно
4: вот,
3: вас позвали, понимаете?
4: Я объединяю всех пока что, так сказать, ну, вы, наверное, хотите меня просто спросить, какая оплата?
3: Оплата, вот чтобы мне, например, в эту соцсеть вступить, вы не выспались, да?
4: Нет, нет, все хорошо, я просто много крутил, педалил.
3: А, ну, конечно,
4: да,
3: конечно.
4: Педалил сегодня ночью.
3: Кислород.
4: Ночью вот, педалил, да.
3: Да, да, да. А, оплата, вот, как, чтобы войти в соцсеть, нужно что-то заплатить?
4: Нет.
3: Нет, бесплатно, да?
4: Абсолютно бесплатно. Бесплатно.
3: А вот скажите, вы безвозмездно работаете?
4: Вы знаете, мы работаем за питание.
3: За питание.
4: За питание.
3: Ну,
4: да,
3: а
4: вот за питание.
3: Хорошо.
4: За питание, да, да.
3: А скоро услышимся.
4: Да.
0: Связь. Знаете ли вы, что?
5: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
6: Айбо!

0: 101.ru
1: С трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио.
2: Без костюма.
3: В программе «Без костюма» на Фоменко Фейк Радио сегодня у нас робот Роберт. Мы подошли к самому главному. Мы выяснили, где и как можно оставить заявку на приобретение подобного робота 9-го поколения. Ну, скажу еще, что Роберт сам нам это рассказал. Он относится к категории робот-гондон. Он занимается автоматическим удовлетворением женской половины человечества. Я вот что хочу у вас узнать. Если, например, некая домохозяйка приобрела в интернете робота Роберта 9-го поколения, может ли она впоследствии отказаться от него?
4: Может. Дело в том, что она не захочет отказываться.
3: Ага, почему такая уверенность?
4: Настолько глубоко наше познание в интимной сфере.
3: Вот оно что. Скажите, а заявок много на эту серию роботов Робертов?
4: Сейчас идет перенасыщение заявками. Служба «Фактический вызов» еле справляется с заказами.
3: Потрясающе. Завод «Тяж и Жмаш». Ну, что я могу сказать? Вы делаете благородное дело.
4: Мы спасаем женщин во всех смыслах.
3: Я вот что хочу сказать. В вашей программе, вашей роботизированной машине, у вас есть, ну, так сказать, такое там... Вы работаете по дому, зарабатываете деньги.
4: Конечно. Мы красим стены.
3: Ага. Ну, это вы конкретно.
4: Я конкретно крашу стены.
3: Или все роботы 9-го поколения только лишь красят стены и занимаются интимными услугами?
4: Есть еще роботы, ухаживающие за цветами. Для этого нужно дополнительно финансировать программу.
3: То есть нужно, в принципе, просто заказать ее?
4: Можно заказать.
3: Скажите, вот какой у меня вопрос тогда возникает. Я просто хочу узнать, может быть, есть смысл сразу сделать такой перечень. Ну, например, я хочу, чтобы он у меня работал. Да, вот что, важный момент. Роберт 9-го поколения, он ходит на работу, если он проживает в семье?
4: Он может ходить на работу по желанию. Угу. По желанию заказчика.
3: Ага.
4: Точнее, заказчицы.
3: А финансирование, вот что, как робот Роберт финансирует семью, в которой он живет?
4: Робот Роберт красит стены.
3: А, это я уже слышал. Понятно.
4: Видите, как я перевел разговор?
3: Понятно. Как интересно с вами беседовать. Скажите, пожалуйста, ну, а какие, например, разнообразия, кроме интимной сферы, ждут наших приобретательниц робота Роберта?
4: Можно использовать ненужные детали, которые остаются на тяжкие жмаши.
3: Я просто хочу спросить, что еще делает? Ну, например, читаете ли вы в книге вместе с девушками, с женщинами, в которых вы проживаете? Ходите ли вы с ними в кино, в театр?
4: Я понял ваш вопрос. Мы ходим в кино на последний ряд.
3: Так, в театр?
4: В театр на последний ряд, в кино на последний ряд и в цирк на самый последний.
3: До какого времени у вас уже план-график? Вы его планируете на год, на два?
4: 4 года.
3: На 4 года. День за днем все известно, что будет.
4: Моя железа рассчитана на 4 года.
3: На 4 года. И после того, как 4 года проходят, вы, к большому сожалению или к счастью, покидаете семью, правильно?
4: Конечно.
3: Отлично. На этой высокой ноте мы остановимся и буквально через минуту вернемся к вам, дорогие друзья.
2: Без костюма!

0: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.

0: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Кто следующий?
3: Касса здоровья.
4: Мы продолжаем программу.
5: Виталий Витальевич Жаков, хирург, у нас сегодня в гостях. Можно ли самому уже после операции
6: самому
5: в домашних условиях промывать мозг?
6: Не советовал бы. Единственное только, если есть рефлектор простой, самый простой, это самому даже сделать две пластинки, это электрод, дети этим могут заниматься, так сказать. Вот, сделать рефлектор и просто чуть-чуть прислониться, чуть-чуть не сильно. И как бы, как я и называю это, под впечатлением. Находиться под впечатлением рефлектора.
7: Виталий, а почему мне ничего не говорили про рефлектор?
6: Сейчас скажу.
7: Я два сюда, у меня пациент.
6: Вы не волнуйтесь.
7: А может, мне тоже интересно прислониться.
5: А я вижу, что вам не нужно ничего промывать.
6: Вы поймите, у вас 14% у вас работает не 10%, а 14%. Это вселенная, вы понимаете?
5: Если... Это 4%.
6: Это 4% для нее, для Эллочки, это вселенная.
7: 15 хочу.
6: Но будем хочу стараться. 15. Будем стараться, Эллочка. Вот бусы. Постепенно. Бусы. Вот, попробуйте вы... сейчас бусы. Да.
7: Бусы.
6: Вот, да. Вот.
5: Юля Хватко пишет нам. Что мне делать? Записываться ли на операцию или нет, в связи с тем, что у меня установлено лишь 3,2% мозга работает.
7: Юля, записывайся.
6: Ну вот Эллочка рекомендует, но надо проверить.
5: Кто надо ли больше?
6: Не знаю.
5: Вот такой вопрос,
7: Юля,
5: который остро мы
7: стали сегодня. Юль, ты меня слышишь? Записывайся,
6: да,
7: Юля.
6: Да, да. Надо попробовать, может быть, связаться с Юлечкой.
7: Юля!
6: По телефону, наверное.
5: Позвоним Юле.
6: Позвоним Юле.
5: Давайте попробуем.
6: Эллочка, сейчас подождите секундочку, свяжемся с Юлей Хватко. Да, с Юлей. Сейчас, пожалуйста.
8: Алло.
6: Вот,
5: наконец нас соединили.
8: Здрасте.
5: Прекрасно.
6: Здрасте, Юлечка.
8: Неужели вы ответите на мой вопрос?
5: Да, на ваш звонок, конечно. Сначала мы ответили, а теперь вот вы пишете, что у вас 3,2% мозга. И вы хотите, Юлечка, я правильно вас понимаю?
8: Хочу.
5: Вы хотите увеличить объем работающего мозга.
8: Вот увеличить вы мне,
5: да. И тут, Юлечка, вот тут резонно возникает вопрос. Зачем?
8: А мне кажется, веселей будет.
5: Может быть, у вас есть какие-то цели конкретные. Может быть, вы хотите, что-то конкретное. Я не знаю, например, начать работать на бульдозере, например.
8: Я хочу и на бульдозере. Мне
6: вот
8: эти
6: хорошо.
8: Много желаний, просто мне кажется, что эти проценты лишние, они как-то будут мне помогать.
6: Скажите, а вы когда-нибудь путешествовали так вот далеко от дома? Путешествовали?
8: Виталий, это вы?
6: Да, это я, здрасте. Юлечка, я под контролем, все слышу. Слышу, да. Говорите. Путешествовали далеко от дома, нет? 5-6 километров?
8: Я только в магазин, тут я рядом.
6: То есть 2 километра?
8: Да.
6: 2 километра. Попробовали 4 километра. Вы можете попробовать?
8: Я не могу, я опасаюсь.
6: Пока опасаетесь, я понимаю вас. Но попробуйте 4 километра, попробуйте зайти за угол. Заходили за угол когда-нибудь, нет? За угол заходили?
8: А что это?
6: За угол? Это угол такой у вас, прическа.
5: Вот, дорогие друзья, я напоминаю вам, сейчас с Юлией Хватко ведет разговор Виталий Витальевич Жаков, наш хирург, который работает без вмешательства. Обсуждается проблема. Дело в том, что у Юленьки всего лишь 3,2% мозга работает. И вот сейчас налицо это процентная работа.
6: Вот, я прошу вас, за угол это очень просто. У вас причесочка такая квадратная. Скажите, опишите себя.
8: у меня скорее треугольник такой.
6: А, треугольник, хорошо. Вот у него углы есть, у треугольника же, да? Вы знаете,
8: да.
6: Сколько углов? 4. Нет? Я вас сбиваю специально. Сколько углов у треугольника? 4. Я вас сбиваю. Ну, вы говорите.
8: 2,
6: конечно. У треугольника 2 угла. Так вот, попробуйте зайти за один угол сейчас. Вот попробуйте сейчас мысленно зайти за один угол.
8: Один угол моей прически?
6: Да, зайдите сейчас. Ну?
8: Боюсь.
6: Не бойтесь. Ну-ка, давайте.
8: А? Раз, два.
6: 2, 3. Сама отпускаю. Отпускаю. Иди, иди, иди, отпускаю тебя.
8: Ой, пошла.
6: Молодец. Я запью водички, пока ты идешь.
5: Дорогие друзья, напоминаю, это касса здоровья на ваших глазах. Уникально. Уникально лечит прямо по телефону Виталий Витальевич Жаков. Без вмешательства лечит Юлю Хватко.
8: Пойду за второй.
6: По шпалам и по шпалам. Пошла. Ах ты.
8: Хорошо себя чувствую, Виталий Петрович.
6: Молодец. Так держать.
8: Потом еще третий угол еще есть.
5: Мы попрощались с Юлей. Дело в том, что вот, Виталий Витальевич, вы знаете, меня совершенно это потрясло. Вот так и работает касса здоровья, дорогие друзья. На ваших глазах сейчас вы обратили внимание. У нас в гостях Эл, которая...
7: Я так рад за Юлю.
5: Вот. И вы слышали, как нам позвонила Юлия Хватко. И абсолютно я убежден, что сейчас у нее... ну, во-первых, ее покинула изморозь, это стало понятно.
6: Абсолютно, да.
5: И
6: абсолютно.
5: Она уже, вы видите, это никакие, конечно, не 3,2.
6: Это уже 5.
5: Это уже 5. А то, может быть, мы вот с Виталием Витальевичем, не боясь, может быть, да, скажем, даже и 6.
6: Да и 8 там могло быть.
7: Она пошла.
5: Как вы замахиваетесь вообще?
6: Ой, вы знаете, я замахиваюсь, я вам
5: и
6: скажу.
5: И такой последний вопрос, который нам задают все без исключения наши радиослушатели.
6: Да.
5: Сколько?
6: 14.
5: Все понятно. И вот, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем нашу передачу. Спасибо вам огромное. Это была касса здоровья. У нас была в гостях Эл и ее руководитель Виталий Витальевич Жаков.
6: До встречи.
7: Всех Виталий Витальевич.
3: Кто следующий? Касса здоровья. Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо.
9: Как часто мы не замечаем шлейф?
3: Порой нас обдает волной запахов.
9: Жизнь без шлейфа.
3: Все наново.
9: Нано-памперсы Закис.
3: Лицензия номер 2.
10: Классика в эфире.
11: Она быстро пробежала глазами строчки и, раскрасневшись, побежала перечитывать их в укромное место. Она вчитывалась, и сердце вторило ее мыслям бешеным перестуком. А как же иначе, если некогда ранее в своем дневнике она написала о нем: «Удивительные сочетания уравновешенности и агрессии, миролюбия и разочарованности в нем же, жизнерадостности и замкнутости, строгости и доброты, коварства и открытости, расчетливости и самопожертвования, порока и чистоты». Да, это был определенно тот мужчина, который способен тронуть сердце снежной королевы. Они казались друг другу идеальными, а больше никто из них и не мечтал. Именно поэтому он хотел поскорей назвать ее женой. Она хотела этого не меньше. Но строгое родительское воспитание не позволяло ей ни сказать «да», ни раствориться в его объятиях всецело, даря огонь своей страсти до окончания его первого брака. Вы прослушали отрывок из произведения Светланы Кракиной История про.
10: Классика в эфире.
11: Знаете ли вы что?
12: Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпацкий снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Ну, что сказать, сегодня у нас в гостях удивительный человек. Понятно, что у нас всегда удивительные люди. Но сегодня мы говорим о прорыве, который наконец состоялся. Это не какой-то прорыв, который, знаете, там еще, возможно, будет, а, возможно, и не получится. Нет! Это настоящий прорыв, которого нет, не было, и вот он вступил в силу. Этот прорыв, которого ждало не просто, не ждали не просто мы все, а человечество. Человечество. Это новый вид перемещения в пространстве. Итак, сегодня у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
1: Нет, Смыслов.
0: Все-таки Смыслов, да?
1: Смыслов.
0: Итак, конечно. У нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов.
1: Здравствуйте, Владик, здрасте.
0: Ну, Алевтин Вячеславович, сразу, как говорится, с места в карьер.
1: Ну, давай.
0: Из метро, так сказать, в небо.
1: В
0: каково
1: небеса.
0: Это?
1: Из метро в небеса. Это мечта. Это мечта. Об этом мечтала Лиля Максимовна Койту.
0: Должен подождите, об этом давайте так.
1: Давайте
0: что
1: так. Сначала я должен сказать.
0: Мечтало человечество.
1: Мечтало
0: правильно.
1: Человечество. Господи, после того, как Юрка слетал, Гагарин.
0: Да подождите, мы сейчас говорим не об этом. Ну, вдумайтесь.
1: Ну.
0: Ведь мы всегда. Я понимаю, что вы внутри процесса, и вы
1: конечно,
0: в технологии.
1: Конечно.
0: Но самое главное, о чем мы, простые обычные люди. Вот представьте себе, я собираюсь, например, в отпуск.
1: Да,
0: в отпуск. Я простой человек, собираюсь в отпуск. А отпуск, предположим, у меня у простого, обычного человека где-нибудь, в центре Индийского океана.
1: Да.
0: Ну, предположим, какие-нибудь такие там острова, не знаю, какие-нибудь.
1: Такие бывают.
0: Какие бывают острова.
1: Да.
0: Ну, вот представьте себе, я простой вот житель нашего города, выхожу с чемоданом, сажусь, так сказать, в метро, еду в метро, выхожу из метро, после этого пересаживаюсь в аэроэкспресс, еду до аэропорта, хожу, сажусь в самолет, и после этого, так сказать, лечу и приземляюсь, и там я выхожу. И, как говорится, я уже на островах. А вот мне всегда думалось, почему же наши ученые, эти наши великие, я не боюсь этого слова, люди, почему эти люди не изобретут так? Вот я вышел из дома, сел в метро, и потом я вышел, и уже прямо раз, и на, как говорится, островах в Индийском океане.
1: Владик, давайте я все-таки скажу. Дело в том, все это здорово, прекрасно, но... Было непросто совместить все это вместе. И все-таки мы это сделали.
0: Ну, то есть я понимаю, так откроем, да? Откроем.
1: Нет, давайте мы откроем.
0: Вагон-самолет.
1: Конечно, это вагон-самолет. Это вагон-самолет, это отечественная разработка, конечно. Вы прекрасно понимаете. Владик, вы понимаете, в чем дело? Вагон-самолет это не просто так. Это вы должны из-под земли вы вырываетесь, сразу поднимаетесь ввысь. Вы понимаете?
0: В некотором смысле это получается ракета, вагон-ракета.
1: Это вагон-ракета, в каком-то смысле, да.
0: Но по факту вагон-самолет.
1: По факту, да. Нужны там, естественно, люди бывалые, а я бывалый. Но вы понимаете, небывалых там не бывает. Но это наш лозунг. Небывалых не бывает. Вот и все, понимаете? Небывалых не бывает. У нас небывалых не бывает. Дело в том, что здесь не просто навыки космонавта, навыки пилота, навыки машиниста. Здесь это квинтэссенция всего. Это как бы, понимаете, это сжатый какой-то, пружина.
0: Это сгусток профессий.
1: Ну, по сути дела, я сейчас и работаю над... Ведь я, понимаете, я сейчас защитился.
0: Да, я понимаю, но все-таки ваша основная деятельность, вы машинист.
1: Я машинист, но
0: пилот-машинист.
1: Пилот-машинист, но я написал мой сгусток.
0: Да, я понимаю, что вы написали книгу под названием «Мой сгусток», но мы к ней перейдем позже.
2: Высокие технологии. Флора и фауна родной планеты.
3: Клюворыл. Клюварыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюварыла на берегу. Сроки спаривания клюварылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят. 101 рок.
4: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Сладкие мурашки. Вдали от греховных зон. Наполни свой рот будоражью. О-о-о, сладкие мурашки. Сосательные конфеты из Пловдива. Без лицензии. Просто.
3: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса.
0: Фоменко Фейк Радио.
4: Агония Гонева.
5: Вот мы вернулись, мы здесь.
6: Вы здесь, конечно.
5: Фоменко Фейк Радио, программа «Агония Гонева». И у нас в гостях Сергей Гонев. Я, конечно, в самом начале хотел сказать то же самое, что говорите все время вы.
6: Да,
5: но передумал.
6: Ну и ничего страшного.
5: И что, значит, получается, вы спросили меня про «Агонию»?
6: Я спросил отмотать, да.
5: Отмотал, я был в школе в этот день.
6: Вы в школе были. Как вы учились в школе? Хорошо ли?
5: Я прекрасно учился.
6: В этот день, я имею в виду.
5: Прекрасно в этот день. Я и в этот день, и в предыдущий день.
6: А учился математики к вам подходила на заднюю парту, садилась с вами рядом?
5: Зоя Константиновна никогда не садилась на заднюю парту.
6: А почему? Вот спросите меня, откуда я знаю вашу Зою Константиновну?
5: Да вы ее не знаете?
6: Нет, знаю.
5: Вы почему-то сказали, что она садилась, а я вам говорю, что она не садилась.
6: Никогда. Она вообще не садилась?
5: Никогда не садилась.
6: А что, у нее были какие-то проблемы?
5: Почему она должна садиться за парту с учеником?
6: Ну, не знаю.
5: Она отучилась свою, мой дружок.
6: Нет, но с учеником приятно сидеть за
5: Кому?
6: Партой. Математички.
5: Откуда вы знаете? Вы что, были математичкой?
6: Нет, просто ко мне математичка садилась.
5: Сережка, да у вас агония.
6: Нет, да.
5: Я
6: да,
5: у вас агония.
6: Да, у меня агония, я с этим живу. Вы понимаете, и продли агонию, хочется сказать. Продли агонию.
5: Продли мою агонию.
6: Продли мою агонию. Вот я эту брошюру так и назову. Продли мою агонию.
5: Продли мою
6: агония
5: агонию.
6: Ли – это первая книга, а вторая книга будет «Продли мою агонию».
5: Агония Ли. А вот агонию отличить от неагонии?
6: А, очень просто. Либо вы погружаетесь в это целиком, либо только по носки ботинок. Понимаете? Только носочками. Вот как вы, знаете, шли-шли-шли зимой, и раз в лужицу.
5: Да так, в жопу это лужица.
6: Да в жопу это лужица, ну, действительно. А вот на самом деле у вас должна быть агония и крылья за спиной. И вы летите над всей страной. Я же вам рассказывал. Отмотайте назад. Вы сейчас отмотали?
5: Да.
6: А теперь давайте устремимся вперед.
5: Перематываю.
6: Перемотали?
5: Да.
6: Хорошо.
5: Да.
6: О!
5: Да.
6: И вот мы здесь, вот, вот сделал,
5: да.
6: вот сделал, вот так.
5: Да.
6: Вот так
5: да.
6: вот, пора.
5: Да.
6: И что я вам предлагаю? Почувствуйте, это радость. Агония – это радость. Потому что вы все время в предвкушении.
5: Ну, это ощущение перехода, я правильно?
6: Переход.
5: Перехода.
6: Это то переходный
5: вы
6: период.
5: Вы готовитесь перейти, так сказать...
6: Рубикон.
5: Да. И да. я вот хочу спросить
6: ну,
5: у вас.
6: Пожалуйста.
5: У вас, да. Сереженька, я хочу спросить.
6: Ну, давайте. Поскольку
5: вы 41 год,
6: да.
5: Так сказать, у вас агония длится.
6: Да, да. да.
5: Это когда-нибудь кончится?
6: Не знаю. Я бы не заканчивал это никогда, потому что, понимаете, вот мы
5: удлиняет
6: все...
5: Удлиняет ли агония жизнь тогда?
6: Удлиняет. А оргазм укорачивает.
5: Вот в чем дело.
6: Да.
5: Поэтому вы до сих пор не замужем.
6: Да.
5: Mm-hmm.
6: Да.
5: Не женат.
6: Я и не женат, и не замужем. Да и в жопу.
5: Я соглашусь с вами.
6: Да.
5: Только в жопу?
6: О, подождите, нет. ну, минуточку. Говорите, ну. голубчик. Нет, нет, нет, я абсолютно, я натурал. Mm-hmm. Хотя я и, может быть... А с другой стороны, я, мой, еще не определился.
5: Mm.
6: Да.
5: Ну, вы, в принципе, девственник, получается.
6: Получается, да.
5: Получается так, что вы, в
6: ну,
5: принципе...
6: Ну, я продлил агонию.
5: Вы продлеваете агонию,
6: да?
5: не, потому что оргазм сокращает.
6: Оргазм сокращает, я знаю это точно.
5: Я знаю,
6: у меня
5: точно
6: много примеров.
5: Оргазм сокращает.
6: Оргазм сокращает жизнь.
5: Агония удлиняет.
6: Агония удлиняет.
5: Удивительно.
6: Они друг другу противостоят. Угу. Понимаете, это теза и антитеза.
5: Ах, вот оно.
6: Конечно.
5: Что? Ах, вот
6: агония,
5: оно
6: оргазм.
5: Что?
6: Оргазм, агония. Вы чувствуете, угу. это
5: вы, то
6: два
5: немножко
6: полюса.
5: Оргазмом сдерживаете агонию.
6: Так да, да, да, да.
5: Я
6: вы
5: понимаю.
6: Разгадали прямо. Я...
5: Что же вы тогда говорите, что вы девственник?
6: Как? Нет, я не девственник. Почему ты?
5: Вы же только что сказали, 2 минуты назад,
6: нет,
5: что
6: нет, было с математичкой один раз.
5: Так что же вы в самом
6: но
5: деле?
6: Ну, все-таки это было... Вы понимаете, это было так мимолетно, что я даже не уловил... Ну, как бы я ничего не уловил.
5: Так вот я вас хочу спросить,
6: ну, да.
5: самый важный
6: ну,
5: вопрос.
6: Ну, пожалуйста, давайте.
5: Как сдерживать...
6: Оргазм.
5: Агонию.
6: Я поймал вас.
5: Позже.
6: Да,
5: вот.
6: Да.
5: Вернемся к вам буквально через одну минуту.
6: Давайте, давайте.
5: Через
6: давайте.
5: Одну минуту, дорогие
6: давайте,
5: друзья.
6: Давайте, давайте.
5: Через одну минуту.
4: Агония Гонева.
3: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: Кто тяжело работает, тот тяжело отдыхает. Фоменко Фейк Радио.
1: Важная сила.
2: Мы вернулись с вами в студию. С нами Евгения Павловна Урина. С вами Юрий Бурзон, дорогие друзья. И мы беседуем с Евгением Павловной. Конечно, с ведущим нашим удивительным уринотерапевтом. Я бы сказал, уринотерапевтом номер один. И говорим, конечно, о книге.
3: О книге, да, «Вся правда об урине».
2: Пожалуйста, «Вся правда об урине», да, пожалуйста.
3: В конце книги, вот понимаете, очень важно мне было. В конце книги есть небольшая, как сказать, отдельная еще такая вставка из рецептов блюд на урине.
2: Это то есть очень это блюдо
3: важно.
2: Уже?
3: Да, блюдо. Которые...
2: Ну, то есть это уже кулинария, в общем.
3: Да. Уринотерапия переходит чуть в кулинарию.
2: Да. То есть уринокулинария.
3: Да.
2: Вы также, это в книге у вас называется.
3: Да, уринокулинария.
2: Уринокулинария.
3: Да. И, значит, там есть и выпечка.
2: И выпечка даже есть. Потрясающе.
3: Конечно, да. И выпечка.
2: Удивительно. Ну, как вы,
3: очень много
2: как
3: супов,
2: вы все угадали,
3: Господи. Да, и набор супов. Но самое главное, там еще после всего этого есть...
2: Маленькие супчики тоже, нет, да? Из урины.
3: Это
2: протертые или как это?
3: Супчики продаются уже во всех аптеках.
2: Суп-пюре это получается?
3: Суп-пюре, которое просто суп-пюре. Надо вот растворить.
2: Растворить урину, как бы, и получается?
3: Да.
2: Либо это с запахом... Там, не знаю, жимолости.
3: Нет, вот это
2: или
3: очень
2: что
3: важно.
2: Это? А
3: понимаете,
2: что это
3: но так как мы говорим про ингалирование, что это очень важно,
2: так.
3: То запах как раз тот, который нужен. Запах урины.
2: А, запах урины.
3: Только.
2: Конечно.
3: Только.
2: Потому что супчики с запахом урины.
3: Да. Так вот,
2: хорошо.
3: Но там еще есть специальные свободные листы для заметок. Для заметок.
2: Где?
3: Для заметок. В книге.
2: В книге?
3: В книге.
2: А, для заметок, естественно.
3: Это каждый читатель.
2: Может.
3: Каждый нас читатель.
2: Да.
3: Может. Как сказать, свою историю всю,
2: да.
3: Как бы постепенно,
2: то есть каждый свой
3: пошагово,
2: день,
3: да.
2: Как урина,
3: да.
2: Проникала,
3: да.
2: В его
3: как прошла
2: сознание,
3: клизма,
2: скажем
3: как
2: так.
3: Прошла клизма, как пошли капли,
2: как пошли капли в нос,
3: в глаза.
2: Урина в нос,
3: да.
2: Урина в глаза.
3: Удалось ли собрать ночью?
2: Ой, удалось ли собрать ночью? Как интересно.
3: Да.
2: Евгения Павловна, спасибо.
3: Да.
2: Одного, я чувствую, вашего визита будет недостаточно. Я думаю, что мы коснемся
3: я
2: еще раз.
3: Я очень надеюсь, что вы присоединитесь.
2: Книги, и мы присоединимся. Я, может быть, начну пробовать.
3: Ну, мне кажется, вам
2: по чуть-чуть.
3: Пора.
2: Мне бы пора было.
3: Я вам конфеток несколько принесла.
2: Несколько конфеток вы принесли?
3: Да.
2: Боже, как приятно.
3: Да.
2: Как приятно. Я попробую обязательно. А как называете? Бон-бон? Или как ваши конфетки называют?
3: Ури-ури.
2: Ури-ури. Ва, как удивительно. Ури-ури. Вот
3: да.
2: На этой счастливой ноте, дорогие мои радиослушатели, я прощаюсь с Евгением Павловной, я говорю ей спасибо.

0: Уйми заядлого. Фоменко Фрик Радио.
1: 101.ru.
2: Стоп, гнус! Сколько обычно в экспедиции людей?
3: Ну, доходит, я вам скажу, до 155.
2: До 155 человек?
3: Да.
2: Ну, смотрите, давайте вот так уже. Я
3: в
2: сразу...
3: одной экспедиции.
2: В одной экспедиции.
3: Да, да, да.
2: Когда вы ведете, так сказать, ну, я понимаю так, что когда вы идете в радиусе, прошу прощения, 6 метров, а в диаметре 12, ни один гнус не пересекает эту границу.
3: Абсолютно.
2: Как будто это как, ну, как, это как у Гоголя Ви.
3: Это, да, это круг.
2: Да. И в этом кругу с вами находится еще, ну, хорошо, ну, 10 человек.
3: Ну, 10 человек. А остальные в этот момент...
2: 145.
3: Находятся в арьергарде, как бы я сказал. Так, понимаете? Если вы владеете, я надеюсь...
2: Да, конечно, я владею.
3: Ну, конечно. Я так и догадался.
2: В арьергарде.
3: В арьергарде.
2: Но они все покусаны уже.
3: Они уже все покусаны, да. Это естественно.
2: И я понимаю так, вы во время движения, выгоняя 10 человек, пошли с вами. Потом они выходят из этого вашего поля.
3: Да, да.
2: И туда входят другие.
3: И туда входят.
2: Но другие. Уже покусанные.
3: Уже покусанные.
2: Но какое-то время их не кусают.
3: Какое-то время не кусают.
2: Потому что они идут рядом с вами.
3: И они восстанавливаются.
2: Ах, вот он.
3: А я говорил, ну, максимально я могу выдержать, потому что, я говорю, радиус, опять же, вы поняли, 6 метров.

0: метров, диаметр 12. Ну, сколько максимально поместится в таком, скажите, эшелоне, в таком коридоре?
1: Особенно в движении?
0: В движении, ну, 15. Ну, хорошо, 20 человек, если в притирочку они идут гуськом. Здесь очень важно ходить гуськом. Я их учу.
1: Вот что я еще хочу спросить. Меня волнует, ну, не только меня, но и наших, так сказать, слушателей и зрителей. Вот они пишут. А как обстоит дело с ночевками?
0: Ночевка особо сложный период.
1: Мне говорят, что вы порой даже не спите, потому что, так сказать,
0: конечно,
1: оббегаете.
0: А я вам объясню. Когда я начинаю, я когда засыпаю, испарина у меня, вот и даже сейчас. А когда засыпаю, испарина еще сильнее. Но это нормально, это работа желез. Понимаете?
1: Да, понимаю.
0: Железы нет-то. Это была книга, первая моя книга. Железы нет-то. Нет, это, как вы знаете, моя фамилия, естественно. От пра-пра-пра-пра-пра. От пра. Вот. И вот там о железах я говорю. Как только я засыпаю, испарина увеличивается, гнус начинает наседать. Вот здесь особенно надо быть внимательным. Особенно, потому что он начинает приближаться и нарушать периметр.
1: Диаметр.
0: Диаметр. Нет, ну давайте так. Сначала периметр, а потом диаметр. У нас так это, понимаете, в эшелоне. И вот тогда диаметр сужается.
1: Ночь.
0: Ночь.
1: Палатки.
0: Палатка. Поэтому мне приходится, иногда я не высыпаюсь очень сильно, очень серьезно. Ну, у меня специально для этого есть гимнастика. Гимнастика Пызева. Вы не знакомы с ней?
1: Нет.
0: Жаль. А с самим Пызевым?
1: Нет.
0: Жаль. Два раза уже. Ну, ничего страшного. Я обязательно познакомлю. Умничка просто. Пызев изобрел такую гимнастику. Можно не спать 14 дней.
1: Обалдеть.
0: Да. Из них, я вам скажу, вот 7 я не сплю, 7 остальных я дремлю. Испарина как бы чуть-чуть есть, но гнус все равно стоит как бы как вкопанный. То есть гнус не отсасывает вообще.
1: И не пересекает границу.
0: И не всасывает, и не пересекает границу. Я вам скажу так. Ну, люди, конечно, боятся. Люди трутся, как бы мнутся ко мне. Они пытаются, особенно ночью, поближе ко мне. Вот. Я, естественно, нахожусь в авангарде всего этого. Люди ко мне жмутся. И вот так проводят, мы проводим ночь.
1: То есть вы практически, я понимаю так, что вы, в общем и целом, все время обнимаете людей.
0: Я все время обнимаю и прижимаю к себе людей. Гнус особенно, сука, боится, когда я прижимаю людей к себе.
1: Понятно.
0: Да. Стоп, гнус!
2: Карбон, алюминий, эбонитовые вставки. Стоит без посторонней помощи. Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения «Славутица». Лицензия не нужна. Минутка поэзии. Мы бежали с тобой до палатки, что уткнулась в прибрежный песок. Ты стреляла в меня из рогатки, то был нашего счастья зарок. А теперь я стою у причала, где закат лижет камню бока. Больше нет никакого начала, только горькое слово. Пока. Вы послушали стихотворение Виталия Вернова из сборника «Бег в прошлое». Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?
3: Приключения!
1: Я вот что хотел спросить. У меня сама история, ну, так сказать, она известна, все ее знают прекрасно. Я хотел первое что спросить. Как получилось так, что во время принятия эликсира уменьшения у вас изменился и пол?
4: Как
1: Карик,
4: непонятно.
1: Но
4: как?
1: Вы же были мальчик.
4: Я была мальчик, да.
1: А когда уменьшились, стали девочкой.
4: А когда уменьшились,
1: а потом, когда вас обратно увеличили,
4: да,
1: Вы, как говорится...
0: Осталась девочкой.
1: Да, осталась девочкой.
0: Да. Вот, да. это превращение и произошло. Я, соответственно, был, соответственно, девочкой.
3: Девочка Валечка.
0: И вдруг раз я смотрю, и я уже Валентин.
1: Обалдеть, совсем вытекающими.
0: Ну, это, может быть, когда я в штаны вот и Гермогентовичу уткнулся. Может быть, я даже не знаю,
1: как это произошло.
3: Не знаю, я-то никуда не
1: вытекалась. Ну, я вот что хочу спросить. Сейчас мы не будем это обсуждать. Давайте вот что. Вы создали свой бизнес.
0: Да.
1: Да, прежде чем мы будем говорить о бизнесе, я хочу вот что спросить. Скажите, пожалуйста, почему так получилось, что эликсир – это уменьшитель, а порошок – это увеличитель? Почему нельзя было эликсир, эликсир, порошок, порошок?
3: Почему? Ну как почему? Ну, чтобы не перепутать.
1: Ах, вот оно что! Эликсир и порошок.
3: А то, представляете, вы один раз уменьшитесь, потом случайно перепутаете, выпьете еще раз уменьшитесь. Так, знаете, это опасное дело.
1: Да, и можно в субатомные подставки.
3: Да, можно до смерти наэкспериментировать.
0: До атомов можно сократиться. Вот, и фирма у нас называется Flexible.
1: Так.
0: Flexible.
1: Flexible 2.
0: Flexible 2, конечно.
1: Я видел в интернете.
0: Правильно, все Flexible 2. Ну, я
1: скажу... Чем вы занимаетесь?
0: Так вы знаете, что вот эти вот уменьшительные средства, я бы даже так сказал, уменьшительно-ласкательные.
1: А вот я хочу задать вопрос. А если я уменьшитель не принимал, а хочу сразу порошок до увеличения принять?
0: А вы знаете...
3: Можно?
0: Можно, но частями. То есть
3: можно,
0: вы будете увеличиваться разными частями.
1: А, то есть вдруг у меня рука стала
0: рука, какой-то орган, ну что-то одно.
3: Если сразу хотите увеличить.
1: А можно заказать?
0: Можно.
1: Увеличение органа?
0: Конечно, органа,
1: обалдеть можно.
0: А поэтому называется Flexible 2, потому что сразу двойной размер.
1: Да.
0: А вы знаете, разбирают, как горячие пирожки. Да, скажи, Гарик?
3: Разбирают, но там нужно, понимаете, нужно понимать, с чем принимать. Потому что, например, если нужно увеличиться там в два раза и без уменьшителя до этого, то надо с овощами, значит, принимать.
1: Ага.
3: Конечно, да. Капуста, брокколи идет, там, вот это
1: все. То есть целый список у вас?
3: А если наоборот, например, уменьшится, то хорошо с бобовыми идет.
1: Ну, то есть получается, что вы посвятили свою жизнь химии.
3: Ну, конечно, получается так. Мы вот с пробирками, из пробирки в пробирку, так сказать, скачем.
1: Я вот что хотел, Карик, у вас спросить.
3: Да.
1: Вернее, даже не спросить, а я бы сказал попросить. Вы знаете, ну, на словах-то это все, конечно, прекрасно, когда уменьшились, так сказать, Flexible 2 вот этого. Я просто хочу сказать, а вы могли бы вот сейчас взять и уменьшить?
3: Валя, он не верит. Ну, конечно, да.
1: Вот так вот, да?
3: Да, конечно, легко.
1: То есть мы вас сейчас попросим.
0: Ну, да. И мы сейчас уменьшимся.
3: На раз-два. Хотите?
0: Да? На Flexible 2.
1: Опа.
0: Опа. И все.
3: Опа, и
1: ну,
3: все.
1: Ну, давайте попробуем. Давайте только вот, чтобы было и как следует.
0: Ну, что, туда?
3: Чтобы поведение было, да?
1: Да.
0: Пойдем туда?
1: Проходите. Пойдем. Прошу вас.
2: Приключения. Флора и фауна родной планеты.
4: Сусак зонтичный. Толстые, богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу, а у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающее и мягчительное.
2: Виктор Желанный, Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: Реклама.
2: Фоменко Фрик Радио.
0: Пассируем похмелье. Фоменко Фрик Радио.
3: Без белья.
4: С вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Без белья», и у нас в гостях Виталий Фламбо. Я понимаю, что когда на свидание вот так пойти, это хорошо, а вот на работу, например?
5: Ну...
4: Во-первых, вот я вижу у вас как-то вот руки немножечко...
5: Давай так, для чего тебе руки?
4: Ну, например, канцелярская работа.
5: Ну, подожди минуточку. Да. Какая в 21 веке канцелярская работа у нормального человека?
4: Ну, не
5: Смотри,
4: знаю.
5: Твоя задача взять шампанское. Понимаешь? Это и есть твоя работа.
4: Ну, я так понимаю,
5: А вот это вот что? Ты не можешь писать? Пиши, пожалуйста. Здесь можно все.
4: Да.
5: Все.
4: Все, все, все. Но ведь
5: Но
4: у вас...
5: это,
4: да.
5: Вот когда ты приходишь, ну, выходишь же в мир, к людям, люди видят тебя, они видят уже вот это на твоей руке, они достраивают.
4: Достраивают.
5: Они понимают, что у тебя здесь дальше. Они... прикидывают, им становится ясно.
4: Mm-hmm.
5: И в этой тайне магической открываются другие посылы, другие связи возникают.
4: Понимаю, Виталий. Ведь я правильно понимаю, что вот это вот, вот такое белье, оно как бы провоцирует человека держать себя в форме.
5: Оно провоцирует человека просто.
4: Просто провоцирует
5: человека. Можешь не
4: человека.
5: Держать себя в форме, можешь быть как угодно. Это любой человек, я вон не в форме, и ничего страшного.
4: Ну нет, я бы не сказала, вы очень даже ничего.
5: Ты послушай меня. Ну, я хочу тебе сказать, это совершенно не важно. Так сказать, вот так ты, артист балета.
4: Да.
5: И ты, наоборот, вот так, понимаете? Это совершенно не важно.
4: Совершенно не важно.
5: Дело в том, что...
4: Смотря
5: вот
4: кого что привлекать.
5: Вот этот полунамек, ну, ты же помнишь, так сказать, как было в прошлые века. Чуть-чуть покажет пальчик.
4: Да.
5: Немножко покажет ножку.
4: Да.
5: И уже все остальное закрыто.
4: Да.
5: Вот.
4: А это... тут никаких тайн. Вот открыт, я открыт, вы говорите.
5: Ну, нет.
4: Mm-hmm.
5: Я как бы закрыт.
4: Как бы закрыт.
5: Но как бы я внутренне открыт.
4: Mm-hmm.
5: Я как бы даю призыв таким образом.
4: Да,
5: таким
4: интрига.
5: Вот, эта интрига как бы возбуждает, так сказать, межполовые влечения.
4: Межполовые влечения.
5: Что важно, сегодня люди теряют интерес друг к другу.
4: Просто теряют интерес.
5: Конечно.
4: Но вы знаете, я боюсь, что многие женщины, может быть, и не рискнут вот на такое белье, потому что они все-таки еще, как сказать, им хочется разделиться. Разделить верх и низ, понимаете? Им хочется подчеркнуть талию каким-то образом. А какая-то цветовая гамма, скажите, у вашего белья? Она
5: любая,
4: только...
5: во-первых. Цветовая гамма.
4: То есть вы, может быть...
5: А во-вторых, я просто хочу сказать, что основные-то пока покупатели у нас женщины.
4: Женщины?
5: Конечно.
4: Боже
5: Ира, ты отстала безнадежно. Безнадежно отстала.
4: То есть я могу приобрести
5: смешно.
4: Вот такой вот костюмчик, например, цвета фуксии?
5: Можешь.
4: Да.
5: Да.
4: Есть?
5: Да.
4: А в клеточку?
5: Знаешь, ты раз, а там ты фуксия.
4: Фуксия.
5: Вся фуксия. И он набрасывается на нее, как на фуксию. Ну, это, конечно, прекрасно.
4: Да, прекрасно,
5: конечно,
4: прекрасно.
5: Прекрасно.
4: То есть рыжий, фиолет, все что угодно.
5: Во-первых, с рисунком и без.
4: С рисунком.
5: Во-вторых, вы можете... Послушайте, у нас есть опция, мы дополняем это татуировочным следом.
4: Вот. Татуировочный след,
5: конечно.
4: Да.
5: Боже. Все это мы делаем, прекрасно.
4: Да, именной, там, например, Виталий, может быть, написано у вас.
5: Конечно,
4: например, да.
5: Мой Виталий, я вернусь, например.
4: Боже.
5: Без Виталия никуда.
4: Да,
5: или, например, Ира плюс Виталий.
4: Ира плюс
5: пожалуйста.
4: Виталий.
5: Пожалуйста.
4: А война пуговицам, так я понимаю?
5: Ну, я скажу честно.
4: Да.
5: Пуговицы – это сбитые летчики.
4: Сбитые летчики.
5: Конечно. Пуговицы – это то... что сломало человечество, то, что остановило демографию. Пуговицы – это те, на ком лежит ответственность за огромное количество разводов в нашей стране.
4: То есть враг. Получается, просто враг.
5: Пуговица враг, конечно.
4: Пуговица враг.
5: Конечно.
4: Пуговица враг.
5: Пуговица враг.
4: Да. А вот такой вот еще острый вопрос.
5: То есть даже вот эта песня, которая, как ты помнишь, была «Пуговицы в ряд».
4: В ряд. На самом деле...
5: У солдата
4: деле,
5: выходной пуговицы в ряд.
4: Да,
5: помнишь,
4: конечно, да? Конечно.
5: А сейчас надо у солдата выходной пуговицы...
4: Враг.
5: Вот так.
4: А я согласна.
5: Понимаешь?
4: А я согласна. А, ненадолго прервемся с вами.
0: Без белья. Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?
6: Сланца Робо.
7: Локосок

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
2: А вот, мои дорогие, любезные, разлюбезные друзья, вас приветствует Юрий Бурзон. А со мной, боже мой, кто со мной? Я сейчас раскрою все карты. Ох, кто? Ох, это, я бы сказал, мускулистая, удивительная, ну, я имею в виду, женщина, скажем так, решительная.
3: Юрий!
2: Ну, что вы, ну что, конечно. В нашей студии сегодня знаменитая программа «Повторное отращивание», и в гостях действительный член Академии лечебной физики тела Жанна Юрьевна Кушко.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, да. Здравствуйте. Ну, это я так уж сказал. Мускулистость, я имею в виду, это и чисто идейная, так сказать, да. Такая. Да.
3: Ну, это...
2: Но, да. Скажите, все-таки,
3: да.
2: Мы говорим о повторном отращивании. То есть, как удалось заново отрастить.
3: То есть вы прямо вот сразу хотите вторгнуться в мир биоинженерии?
2: Ну, как
3: я не ожидал, я думал, постепенный будет процесс какой-то у нас.
2: Ну, хорошо, давайте. Давайте так. Ну, значит, сначала смотрите, например, вот лечебное, вот пойдем от названия. Лечебная физика тела.
3: Да.
2: Ведь вы знаете, получается, о физике тела.
3: Все.
2: Все.
3: Да.
2: Ну, Жанна Юрьевна, очень хочется, чтобы вы как-то поделились с нами все-таки вот этими вашими секретами, секретиками, я бы даже сказал.
3: Вы понимаете, просто такая тема, она как-то сугубо научная получается. Вроде, с одной стороны, сугубо научная.
2: Сугубо.
3: Потому что, ну, даже, наверное, людям, которые просто интересуются, они, наверное, просто понимают, что есть биоинженерные вот эти потоки, которые направлены на выращивание вот этого вне человека. Человека, отдельно человек.
2: Так.
3: И есть потоки, которые направлены на то, чтобы выращивать внутри самого человека.
2: Здесь.
3: Так вот,
2: так.
3: Вы, наверное, хотите меня спросить, где я? Какому, так сказать, ответвлению я принадлежу?
2: Да.
3: Я
2: где
3: целиком
2: вы?
3: И полностью пришла к выводу, что это надо делать вне человека. Думаю,
2: вот
3: с этого и следует начинать наш разговор, нашу передачу.
2: Ну да. Ну и давайте, действительно, и продолжим наш разговор. Это ж приятно, как-то это передается от вас ко мне, от меня к вам.
3: Да, просто редко, понимаете, в основном сугубо со специалистами говоришь на эту тему.
2: Да.
3: Редко очень, как сказать, просто, как сказать, с обывателями.
2: Ну, можно, да,
3: немножко мне, как
2: назвать.
3: Сказать, пока еще не могу.
2: Ну, мы скажем даже, может быть, так, скорее всего, с дознавателями.
3: Без терминов, чтобы было понятно.
2: Да, просто. Без терминов, конечно. И тем не менее, вот как все-таки вот заново отрастить? Вот что, во-первых? Ну, скажите, что, во-первых, что значит вы... Вот,
3: ну, вот. Я вас сейчас удивлю, во-первых.
2: Как вы отращиваете? Ну, мы же говорим
3: вот
2: про...
3: Я вас сейчас удивлю.
2: Мы же говорим... Вы, извините, наши дорогие друзья. Вы понимаете? Я как бы говорю о том, что мы говорим о гландах. Мы же говорим о гландах.
3: Мы не только о гландах.
2: Не только? То есть мы все отращиваем?
3: Понимаете, ну, Юрий, мне кажется, глядя на меня, вы, наверное, понимаете, что речь идет не только о гландах.
2: Нет, конечно. Что касается вас...
3: Мне кажется, это очевидно просто.
2: Это очевидно.
3: Все. Гландами совершенно не ограничивается.
2: Не ограничивается.
3: А только начинается, может быть, с гланд. А заканчивается, знаете ли, уже...
2: А вот расскажите поподробнее.
3: Ну, понимаете, вот если... Что касательно меня.
2: Да.
3: Как я пришла вот именно к тому, что нужно это делать вне человека? Потому что понятно, то, что вот это и биоинженерия, я занималась, увлекалась, там, училась, в конце концов. Ну, как это делают все нормальные люди.
2: Да.
3: Но потом, вы знаете, это было еще молодые годы, так сказать.
2: Да,
3: но было это зелено после каких-то праздников, уж не помню, что это было, Новый год или что. Как я вот и ощутила, что что-то с печенью происходит не то.
2: После Нового года.
3: Да.
2: И вот извините, как раз, Жанна Юрьевна, я буквально попрошу вас вот сделать маленькую паузу, а мы вернемся.
3: Конечно, Юрий, да. Как
2: мгновение.
3: Да.
4: Поговори с этикеткой, смутьян.
1: Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.

0: умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.

0: Плесни вот.
1: И вот мы вновь с вами на Фоменко Фейк Радио, с вами Юрий Бурзон, напротив меня народный плесневод Григорий Янович Чулимцев. Еще раз и еще раз спасибо, что вы нас посетили. Григорий Янович, виды плесени, пожалуйста.
2: Ну, виды плесени бывают разные, плесени. Конечно, пожалуйста. Ну, вы знаете, сортамент – это такая вещь. Ну, плесень бывает сжатая, бывает заскорузлая, ну, бывает пенная. Много сортов вообще-то, кстати, для разных целей, для разных смыслов. Вообще плесень, ну, она бывает и внутри, и снаружи, как вы знаете. Плесень вообще-то, кстати, она поддается обработке, не поддается обработке. Плесень различного рода свойства. Могу сказать, что микроорганизмы, они вообще, так сказать, ну, представьте, что вы как будто бы внедряетесь в целые города, в огромные поселения, понимаете,
1: то плесень. Это как бы...
2: Когда вы работаете с плесенью, вы узнаете огромное количество нового. Нет. Это просто, ну, Куинбус Флистрин, это лилипуты, как говорится, и Гулливеры.
1: Это микро и макро. Ну,
2: конечно, микро и макро, это микро же жизнь, макро. Это жизнь. Мы добираемся жизнь. Таким образом, где нано. Где нано, мы уже были давно там, понимаете, все изучали, как говорится.
1: Вот именно. Нано еще, как говорится,
2: плесень это и есть наномир.
1: Наномир.
2: Конечно.
1: Вот.
2: Конечно. Это нужно понимать и, ну, и...
1: Ну, и, конечно. Конечно. И чувствовать.
2: И чувствовать. И чувствовать. Не чувствовать плесень, не заниматься плесенью и не чувствовать плесень. Ну это нелепость.
1: Это не может быть.
2: Это нелепость. Господи, у нас таких и ни одного человека в отделе нету. Кто бы занимался плесенью, но не чувствовал.
1: У вас сколько в отделе человек?
2: 11.
1: 11. Хорошая цифра. Мне нравится цифра 11. И каждый пределе, каждый вот...
2: Да!
1: Как пчелка, да?
2: Вы знаете, очень трудно в последнее время стало находить специалистов такого уровня, потому что, во-первых, у нас перестали готовить.
1: Ну, я... Вообще.
2: Нас, плесневедов, перестали готовить.
1: Ну, как-то так.
2: Ну, так, потому что закрылся наш Новосельцевский... Ну, не наш Новосельцевский, значит, слава тебе, Господи, еще... Ну, живет на Новосельцевский, но, я могу сказать, накрылся, как говорится, закрылся университет.
1: Вот, расскажите поподробнее, а как же так случилось-то, извините?
2: Закрылся Зябский университет. Зябский университет закрылся в связи с тем, что, так сказать...
1: Ну что?
2: Поумирали педагоги.
1: Ой-ой-ой.
2: Да. Педагоги поумирали. А что?
1: Это все связано, конечно, было, естественно, с
2: плесенью, в некотором смысле, конечно. Люди не щадили себя, отдавали себя науке.
1: Какие
2: да, большие герои были раньше всегда. Да,
1: герои. Не то, что сейчас. Я вас благодарю за то, что
2: спасибо.
1: Вы держитесь.
2: Спасибо большое.
1: За то, что вы в авангарде, Григорий Янович.
2: Просто
1: дорогой.
2: Нужно было соблюдать технику безопасности, это важно.
1: У вас же специальные
2: костюмы.
1: Специальный костюм.
2: Конечно. Да, иначе плесень, как говорится, она же поначалу-то не разбирается.
1: Она же плесень
2: потом становится ручной.
1: Вот понимаете? Вы работали, ну, у что? Вас плесень ручная.
2: Ну, конечно, ну, Господи.
1: Надо сказать,
2: дорогие наши. Я веду, так сказать, плесень, ну, куда надо веду
1: ее. Куда надо, да. Вы подводите плесень, как бы под нее подводите.
2: Конечно, базу. Локально, но тем не менее.
1: А вот когда вас подмывает, скажите,
2: Послушайте, ну, я хочу сказать. Во-первых, это нехорошо для плесени, когда подмывает.
1: Да, вот я хотел уточнить.
2: Нужно понимать, что плесень, она ведь не терпит никаких проточных, так сказать, проток.
1: Проточных проток.
2: Для плесени нужна среда.
1: Среда.
2: Нужна среда.
1: Как правило, среда.
2: Да, как правило, среда. Как нужна. Правило, да. И в этой среде, значит, конечно, для плесени все должно быть как, как
1: чтобы чутьесе. Микроорганизмы.
2: Да. Конечно.
1: Насытились.
2: Иначе у вас ничего-то не заплесневеет, во-первых.
1: Вот.
2: Они просто не возьмутся. Во-первых, есть направление плесени, которое очень заносчиво. Плесень бывает заносчиво очень.
1: Правда?
2: И, знаете, очень, ну, такая требовательная очень, знаете, не по годам. Я бы сказал, даже некоторая звездная болезнь бывает у плесени,
1: боже, понимаете? Ведь плесень разговаривает.
2: Ну, конечно.
1: Что она говорит вам? Ну, скажите, наконец.
2: Ну, например, она говорит: Господи, когда же ты уже разнообразишь сортамент?
1: Вот.
2: Когда мы начнем развиваться не только вглубь, но и вширь.
1: Так вот, расскажите про ассамбляж.
2: Ну, ассамбляж это, конечно, такая вещь, которую, я сам здесь, я продвинул ее.
1: Вы продвигаете
2: ассамбляж. Я продвинул ее очень сильно, потому что, вы знаете, до меня, конечно, никто ассамбляжем не занимался, это понятно.
1: Да.
2: Но просто нужно себя настолько посвятить. Настолько посвятить.
1: Да.
2: Это же может быть немножко что-то
1: легкое.
2: Что-то недомогание, да.
1: Давайте сделаем паузу. Может быть, Григорий Янович, вам поможет наш эксперт.
0: Плесневодство.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика
3: в эфире.
4: Когда ты ушел? Я уже не помню. Я не считала время, потому что это было слишком. Мне было бы лучше не знать, сколько я уже без тебя, иначе я бы задохнулась. Самое ужасное, что ты ничего не сказал перед тем, как уйти. Я не знаю, может быть, ты не любил прощания, но моя уверенность в том, что ты ушел для того, чтобы вернуться, кричит во мне и царапает спину. Я знаю, что ты не бросил меня. Пусть даже все наши слова были жалки, но я слышала мысли, твои мысли. Они пробивались сквозь тишину моего сознания. Я не знаю, был ли ты в курсе того, что я слышу твои мысли. Если да, то лучше бы ты не знал. Тогда я могла бы услышать чуточку больше. Еще чуть-чуть, немного испить тебя. Совсем немного, чтобы хватило еще на пару тысячелетий. Надышаться твоей прелести, наслушаться дивного шепота души, одинокого кусочка рая в тебе. Мое небо, помнишь наши звезды? Мы смотрели на них с разных концов мира, сидя на первых лучах зари. Помнишь наши бесконечные дни, которые превращались в ливни бессвязных фраз? Что были золото дороже? Помнишь, как мы смеялись друг другу сквозь вселенную? Мы были ей не нужны, она была не нужна нам. Почему мы тогда не ушли на край света? Мое небо, как я верю, что ты еще помнишь нас.
5: Отрывок из повести «Подлец» Ираиды Изотовой блистательно прочитала Ирина Рыбладзе.
3: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
6: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?

0: Лайф. Я с вами, Ирина Рывладзе. Наша передача на правах рекламы. Да? И у нас в гостях потрясающий Орест Мазонидис. И он рассказывает о новом, как сказать, веянии, о том, что сейчас больше всего востребовано. Это однушка-студия.
1: Однушка-студия
0: 700 квадратов.
1: В Разево, в комплексе The Music.
0: The Music, да.
1: Да. Значит, интересно, что однушка-студия от 700 квадратов, да. Значит, пришел охотник, да, например.
0: Скинул, так сказать.
1: Холостяки, скинул, да. Сбрую.
0: Сбрую, да.
1: Скинул.
0: Положил
1: сапоги.
0: Дичь, да.
1: У него топчан, да. Топчан 18 квадратов.
0: Угу.
1: Ну, один топчан.
0: Да.
1: То есть по нему можно ходить. Это и, как бы, извините, сексодром. Ну, что говорить, да. Для холостяка.
0: Ну,
1: да?
0: Что это действительно. У нас, действительно. Да, вот. Говорим
1: он
0: обо всем прямо.
1: Он ходит, бегает, да. Он топчет его. Ну, то есть это как бы...
0: Топчется на нем, да.
1: Топчется на нем, он танцует, потому что The Music играет.
0: Да.
1: Везде играет музыка. У нас все в музыке.
0: У охотников какой звук преобладает? Если мы говорили, что вот
1: свистуля,
0: у кого-то журчит...
1: Свистуля. Свистуля.
0: А, то есть все время посвистывает что-то.
1: Что-то посвистывает. Он как бы подсвистывая укладывается,
0: да.
1: На ночлег.
0: На ночлег, а да. Там можно и палатку разбить.
1: Залив как бы горя или радость,
0: да.
1: Если от того, кого он поймал.
0: Горячительным, да.
1: Да, горячительным у него стоит. У него бар,
0: да.
1: Бар 50 квадратов.
0: Да. А правильно ли я поняла, что вот эти вот, собственно, 700 квадратов,
1: да.
0: Они и для того, чтобы, если вдруг ему захотелось разбить палатку.
1: Ну, конечно.
0: Да, можно и палатку разбить,
1: он
0: да.
1: Он может пойти в поход, не выходя из своей
0: вот это,
1: однушки.
0: Вот понимаете, это потрясающе.
1: О, конечно,
0: это потрясающе.
1: Гениально.
0: Если учесть, что с вами всегда работает художник Константин...
1: я понял, о чем.
0: Павис.
1: Павис,
0: да,
1: ну,
0: да. Так
1: Павис,
0: вот, так, там вся эта однушка, она и оформлена, как просто ты в лесу.
1: Павис так и оформляет, что ты, ощущение у тебя полное, что ты как бы
0: да.
1: у дрозда. Например.
0: У дрозда в гостях.
1: У дрозда в гостях, да. Пожалуйста.
0: Замечательно. Замечательно.
1: Дрозд как живой, хочется его погладить, приголубить.
0: Да.
1: А это рисунок,
0: да.
1: Пависа.
0: Прекрасно,
1: как
0: прекрасно.
1: Да.
0: А скажите,
1: да.
0: Пожалуйста, а вот кроме вот этих вот однушек студий,
1: да.
0: Я знаю, что сейчас особой еще тоже популярностью пользуются трешки-распашонки. Почему? В чем
1: трешки-распашонки,
0: да.
1: Как бы, ну это в свое время, так сказать, это вот любили люди, чтобы была, чтобы можно было ходить
0: направо и налево.
1: Направо и налево.
0: Направо и налево. Направо,
1: некоторые
0: налево.
1: Так, то есть, до сих пор мужчины и ходят.
0: Да, да.
1: Направо и налево.
0: А скажите,
1: вот,
0: ну вот эти вот новые тройки распашонки,
1: да.
0: Которые в комплексе The Music тоже
1: The
0: находятся,
1: Music,
0: да.
1: А,
0: они отличаются? Что-то в них, новшества какие-то есть?
1: Новшества есть.
0: Да.
1: Там, скажем так, оригинальный пол.
0: Оригинальный пол.
1: Он где-то теплый, где-то холодный. Где-то
0: очень
1: теплый,
0: холодный, да?
1: Да, где-то ледяной просто.
0: Интересно.
1: Это же одновременно и терапия. То есть вы спокойно,
0: да,
1: идете по своим этим самым делам.
0: Делам.
1: Ночью.
0: Да.
1: То есть вы идете ночью по своим делам.
0: Заходите в туалет, там холодно и дует.
1: Там холодно и дует.
0: Вы знаете, как это прекрасно.
1: Причем вы делаете так, и начинается жара.
0: Фантастика просто.
1: Истома.
0: Зной.
1: Как бы,
0: да.
1: У вас печет, там специальное солнце. Там сделано солнце, которое опускается,
0: да.
1: Прямо над унитазом. И это,
0: то есть это уже,
1: это
0: как
1: настоящее.
0: Сказать, шаг вперед после
1: это
0: климат-контроля,
1: вперед.
0: После
1: да.
0: Всего.
1: Вы сделали так, и огурцы свисают. Огурцы. То есть
0: да
1: вы
0: взяли,
1: что? Вы здесь же, сидя на унитазе, вы сняли огурчик. Пупырышках. Он
0: да, уже да, да, прямо да, да,
1: да. На. И прям,
0: прекрасно.
1: Как, бо, и вкусненько.
0: А
1: и
0: в туалете
1: закусили.
0: Огурцы,
1: и
0: а
1: здесь
0: в спальне...
1: же бар.
0: А.
1: Здесь же бар тоже на 10 квадратов.
0: А сколько, а квадратов сколько туалет, простите?
1: Туалет 40 где-то, 44.
0: Ну, 40 квадратов нету, тогда, да, возможно, возможно.
1: Туалет, так сказать, нормально.
0: Да.
1: То есть вы можете отдохнуть там же, прилечь.
0: Я поняла.
1: Да.
0: Туалет... Это не только туалет.
1: Нет,
0: вот вы
1: конечно,
0: не случайно
1: нет,
0: свою деятельность
1: нет,
0: начинали
1: нет.
0: С туалетов. Мы сейчас об этом узнаем.
1: Хорошо.
0: Скоро мы узнаем все от Ореста Мазонидиса.
1: Ловлю вас на слове.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Марадунка. Сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая. Брачная песня самца, исполняемая в низком, трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и раскрытыми крыльями, громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как «курую, курую». Вспугнутая птица издает резкое «ведь-ведь-ведь-ведь-ведь».
2: Хорошо. 101 ру.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Фондовый рынок.
1: Активное включение петли Протвина на биржах сегодня продемонстрировало новый рекорд. Облигации показали разнонаправленную волатильность, в то время как стагнация бумаг в левом секторе привела к бурному вбросу в квадрат Кукса. Аналитики положительно оценивают такой результат и прогнозируют дальнейший уход в кривую шпица в ближайшие дни.
0: Мода.
1: Итальянский дизайнер Карло Фачелло выпустил новую коллекцию одежды из ковролина. Наш эксперт моды напомнил, что это не первая знаковая работа дизайнера. В прошлом году он уже популяризовал образ лесоруба, запустив моду на casual, outdoor и bullshit.
0: Культура.
1: 20-кратный обладатель кинопремии «Золотой» Арсений Куйда дал согласие на съемки в фильме «Зима» режиссера Петра Побрякина. Эта картина станет четвертой в цикле «Времена года». В весне, лете и осени Куйда также исполнил главные роли.
2: Предложение сняться в «Зиме» стало полной неожиданностью. Ну что же, ведь я актер,
1: заявил Куйда.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
4: Все на чистоту.
5: И вновь мы вернулись в нашу студию. Мы с Людмилой Парабас.
6: Да.
5: Мы с капсулами страсти для женщин и мужчин, которые предлагает Людмила. Это уникальные капсулы, которые дарят, в общем-то, новое ощущение сочности жизни.
6: Да.
5: Вот так бы я сказал.
6: Так вернемся, да?
5: Да, вернемся к пенной вечеринке,
6: о которой вы говорите. Я просто хотела сказать, что еще получат покупатели капсул,
5: что
6: кроме
5: еще?
6: Самих капсул.
5: Да.
6: Вы получите контактную книжку, где будут обозначены контакты ваших, так сказать, предполагаемых напарников. Потому что если вы пойдете один, куда бы ты ни было, на пенную вечеринку, на какую-нибудь, не знаю, какую-нибудь малайскую дискотеку, обязательно вот пристанут, понимаете, с этим личным.
5: И что же?
6: Так вот, а вы можете из контактов выбрать из наших, опять-таки, подопечных себе друга, и будьте гарантированы, что будете получать удовольствие исключительно от пены, исключительно от звука, исключительно от освещения, исключительно от самих ощущений. Вам не нужно будет идти на контакт. Вот этот пресловутый, личный, вот этот вот, замшелый.
5: Замшелый, действительно.
6: Да, да, да.
5: Погрузитесь в ощущения, призывает нас Людмила Парабас.
6: Да.
5: Какой же вам большой мы говорим за это спасибо.
6: Да пожалуйста, ребята, пожалуйста.
5: Огромное.
6: Да.
5: И давайте обязательно с вами еще встретимся.
6: Зовите,
5: назначим.
6: Я приду.
5: И еще, конечно, встречи.
6: Конечно, да.
5: С яркой, сочной женщиной.
6: Да.
5: Людмилой Парабас. Спасибо вам огромное.
6: Чао.
5: Чао.
7: Знаете ли вы, что... Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: Потереби.
1: Потереби. Виктор Загрязин, теребитель четвертого уровня.
2: О, видите,
1: четвертого
2: у вас ранга. Тоже какой-то...
1: Теребитель, ну нет,
2: теребитель.
1: Что вы.
2: Нет,
1: вот,
2: нет,
1: который закончил университет ХУСНИС, Химкинский университет специальных научных исследований сопровождения. Вот, значит, ученик Великого Усова, один из самых главных Леонид теребителей Карлович, в нашей стране, да, говорит о том, что не теребить нельзя.
2: Да.
1: Все остановится. Если не теребить, производство остановится. Остановятся промышленные, продовольственные, любые сельскохозяйственные работы.
2: Любые.
1: Все остановится.
2: Космические.
1: Космические.
2: Конечно.
1: Если не теребить, в конце концов, все встанет.
2: Я теребил космонавтов.
1: Вы теребили космонавтов,
2: да,
1: даже?
2: Конечно.
1: Чтобы они были космонавтами.
2: Да, перед тем, как они, естественно, отправились.
1: Удивительное
2: в космос.
1: Удивительное дело. Да. Я вот что хочу, да, узнать у вас. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки теребление вот это вот, да?
2: Да-да.
1: Вы говорите, если не теребить...
2: Ну да.
1: Все встанет.
2: Все встанет, да, да.
1: А всегда было наоборот.
2: Ну.
1: Потеребил и встало.
2: Немножко по-другому. Вы заходите с другой, видите, как это называется? С другого конца.
1: Ага.
2: Вы заходите с другого конца.
1: Ах, вот.
2: А Леонид Карлович вот Усов, который наш преподаватель...
1: Теребил великий, с другого конца.
2: Теребил с другого конца просто.
1: Конечно. И одним словом, если теребить с другого конца, то все начинает работать.
2: Вот.
1: Все встает.
2: Тереби с другого конца.
1: Тереби
2: это
1: с другого конца. Великолепно.
2: Тереби Леонид с другого... Карлович Усов.
1: Ой,
2: тереби
1: ой, ой, ой,
2: с другого конца.
1: Прекрасно.
2: Вот.
1: Вот это величие.
2: Да?
1: Вот это величие Усова сегодня становится ясным.
2: Усовская ветка даже есть такая.
1: Боже ты,
2: боже
1: мой.
2: Боже, вы не знали? Мой. Это в честь его.
1: Ой.
2: Вы можете,
1: а
2: отправиться.
1: Загрязинская появится когда-нибудь?
2: Загрязинская, ну, я в это... Я человек скромный. Mm-hmm. Нас mm-hmm. Усов воспитал так.
1: Mm-hmm.
2: То есть он
1: mm-hmm.
2: говорит, вы теребите, но вы же скромные. Скажите, должны быть.
1: Да. Ну, сколько лет вы уже в тереблении?
2: 18 лет, как я закончил ХУСНИС. Угу. 18 угу. лет. И угу. вы знаете, вот очень часто спрашивают в интервью, спрашивают, а как теребить правильно?
1: Вот.
2: И вы, наверное, тоже хотели
1: ну,
2: спросить.
1: Ну, я хотел спросить, но...
2: Ну, так спросите.
1: Не успел.
2: А вы спросите.
1: А давайте.
2: А
1: ну,
2: давай.
1: Как теребить правильно?
2: О, хорошо, сейчас я попробую. Ну, хорошо, вот смотрите. Кажется иногда, порой, что теребить может... каждый. Ан нет.
1: Так.
2: А я вам скажу, почему ан нет. Потому что если бы вы почувствовали...
1: Там нет ни одной Анны имеется.
2: Анны, Таня, ан нет. Нет. Есть Георгий.
1: Так.
2: Георгий Хачатуров. Георгий Хачатуров, он тоже ученик Великого Усова. Он, скажем так, он вел смежную отдел, называется... доискатели до нельзя. Ну, он занимается этим очень конкретно. Вы знаете, иногда это приводит к ну, каким-то, ну, скажем, резким движениям, когда человек доискивается до нельзя. Я не занимаюсь этим. Я просто доискиваюсь. Понимаете? Просто
1: угу.
2: доискиваюсь. Но хотел бы коснуться этого. Что такое доискаться до нельзя?
1: Так.
2: Доискаться до нельзя – это когда обратно дороги нет у того человека, до которого вы доискиваетесь, то есть которого вы теребите. Вот я, например, начинаю вас теребить. Я спрашиваю, а скажите, а кем вы работаете? Вот я вас спрашиваю.
1: Ну, я работаю ведущим на Фоменко Фейк Радио.
2: Ну, хорошо. А как давно вы работаете?
1: Ну, я уже работаю год.
2: А скажите, вам нравится ваша профессия?
1: Да.
2: Ну, а вы можете раскрыть подробно, чем она вам нравится?
1: Зачем?
2: Вот видите, вот это первый момент, когда вы здесь сделали стоп. А почему? Потому что я уже доискался до вас. Понимаете?
1: Вы знаете, я хочу вам сказать потрясающую
2: да.
1: вещь. Пожалуйста. Вот я сейчас вас слушаю
2: да?
1: и понимаю, что теребление
2: да.
1: – это есть важнейшая составляющая нашей жизни. И сегодня Виктор Загрязин,
2: да?
1: теребитель четвертого уровня, побывал у нас в гостях и рассказал, как он теребит все. Теребит все. И благодаря этому тереблению у нас все работает.
2: Все
1: поезда,
2: вся...
1: метро, самолеты летают, люди функционируют.
2: Только
1: все это...
2: немножко это про космонавтов.
1: Можно? Ну, давайте через минуту тогда.
2: Через минуту давайте.
0: Потереби. Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных...

ограниченность кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
0: Час таксидермиста. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в программе «Час таксидермиста» уникальный профессионал, человек, который много-много лет работает в бизнесе, много лет работает в этом таксидермизме, который является экстрапрофессионалом, его знают по всему миру. Знакомьтесь, это Павел Буранжес.
2: Здравствуйте.
0: Паша, можно я буду так вас называть?
2: Да, можно.
0: Расскажите буквально в двух словах, как вы решили стать таксидермистом? И вообще, что такое таксидермизм? Вредно ли это? Опасно ли? Самое главное, что хотелось бы узнать, насколько это иррационально, что ли, в сегодняшнем, ну, в сегодняшнем толерантном мире? Насколько сегодня... Ну, эта программа достаточно острая, да?
2: Это очень острая программа, конечно.
0: Потому что, ну, мы говорим с человеком, который занимается тем, что изготавливает чучело.
2: Да. Это не просто чучело.
0: Так.
2: Это все вообще не просто. Я скажу вам, вот для того, чтобы достать вот это уникальное, вот то, что я держу в руках, вы видите, это перепонка Беркута. Вот обратите внимание на нее.
0: Да.
2: Вот ради этого я преодолел 5000 над уровнем моря. Вы понимаете?
0: Ну, я понимаю. То есть вы, вот что, как я понимаю так,
2: да.
0: Вы таксидермист особого рода.
2: Есть особого назначения, как я
0: говорю. Сами разыскиваете тело.
2: Сам разыскиваю тело. И вот для того, чтобы...
0: И тело чаще всего еще живое. Я правильно понимаю?
2: Естественно.
0: Подробнее
2: естественно.
0: Расскажите.
2: Подробно
0: как вы стали, вообще, как вы пошли в таксидермизм?
2: Я вам скажу, я пошел тогда, когда я увидел... Вот натянутую на ведро. Ну, скажу вам честно, это была выхухоль. Это была выхухоль. Но вы понимаете, так вышло.
0: То есть выхухоль на ведре — это какое-то детское впечатление?
2: Это первое детское впечатление. Но, уверяю вас, я пронес его через всю свою жизнь.
0: Я просто хочу спросить, кто натянул выхухоль? Кто жестокий, тот
2: это
0: жестокий
2: страшный
0: человек, натянувший выхухоль на ведро?
2: Он вышел с ведром на помойку, я наблюдал за ним. Он ударил выхухоль об стенку и натянул на ведро.
0: Это злоба.
2: Это злоба была.
0: То есть, в принципе, злоба, да?
2: Да.
0: Злоба этого человека, натянувшего выхухоль на ведро, подтолкнула вас.
2: Меня, чтобы я на всю жизнь стал таксидермистом.
0: Вот оно что.
2: Вот оно что.
0: И то я есть, вам в принципе, скажу, вы злой человек.
2: Нет, ни в коем случае. Я делаю это так искусно.
0: А вы знаете, подождите, я вот сейчас задам вопрос, который уже терзает сразу. Вот у меня разрывается просто.
2: Так, пожалуйста.
0: Компьютер разрывается, понимаете? Я просто от вопросов уже.
2: Ну?
0: Как же вы не злой человек, пишет Сусанна Х.
2: Да.
0: Как же вы не злой человек, если вы уничтожаете... Ваша работа уничтожает животных.
2: Вот так себе, я
0: прошу прощения. Прошу прощения, прошу прощения. Прежде чем вы ответите Сусанне, вот что хочу спросить. Просто в лоб, как бы от имени Сусанны. Вы сами способны выхухоль натянуть на ведро?
2: Нет, никогда.
0: Почему?
2: Потому что я берегу живое. Живого я никогда не трону.
0: Ну, простите, я совершенно не понимаю. Вы рассказываете о том, показываете мне сейчас вот перепонку Беркута.
2: Да.
0: И я не
2: я
0: могу
2: держу
0: понять,
2: ее в руке до сих пор.
0: Вы держите ее в руке. Может, не отлипает от вашей руки, но я хочу понять.
2: Да.
0: То есть, вы же
2: нет.
0: Сами добываете животных, вы сказали.
2: Нет.
0: Как
2: нет.
0: Вас понять?
2: И еще раз нет. Объясню. Я поднялся высоко на гору. Высоко.
0: Так.
2: Это было в Кисляндии. Я поднялся на гору. Вы были в Кисляндии?
0: Да, конечно.
2: Ну, так вот. Вы знаете, какие там горные места. Там,
0: да, массивы.
2: Конечно, там,
0: да,
2: массивы, так сказать, и какие там места, и вообще это... Но я еще, помимо того, что таксидермист, я альпинист. Но я специально залез туда, в гнездо Беркута. Я ни в коем случае не хотел его потревожить, Беркута. Ни в коем случае. Мне нужно было только перепонка. Его перепонка. Я знаю,
0: как
2: что...
0: Как я знаю, у Беркута перепонки отваливаются.
2: Отваливаются.
0: И вырастает заново.
2: Да, и вырастает заново. Если это как так. У ящерицы.
0: Одну минуточку. Да. Павел, в гостях у нас Павел Буранжес. Это программа «Час таксидермиста». Очень острая программа. И мы делаем короткую паузу. Сейчас буквально через несколько минут к вам вернемся.
1: Час таксидермиста.
2: Бивень о бивень.
1: Исполин с исполином.
2: На глазах у царя единорога.
1: Сквозь пелену веков.
3: Китайские присыпки от диатеза Янцзы. Нету глиста, кожа чиста. О-о-о, китайские присыпки. Не является лекарством.
4: Соскок.
5: Классика в эфире.
6: Марат Бубензон. Челка. Поднялся сильный ветер, и он решил укрыться от него в небольшом кафе. Толкнув тяжелую дверь, он подошел к стойке и заказал кофе без сахара с толстым ломтиком лимона. Он любил этот горький напиток, любил подтягивать его, сидя в таких вот кафе за столиком на одного. Она заказала то же самое. Он вздрогнул, услышав это, и повернул голову в ее сторону. «Не правда ли удачный повод для знакомства?» — спросил он, слегка волнуясь. «Абсолютно верно», — с какой-то детской серьезностью согласилась она, поправив челку. Потом они сидели и пили горький кофе, курили одну сигарету за другой. Они ни о чем не разговаривали. Просто сидели и смотрели друг на друга, а потом, не сговариваясь, вышли на улицу. Нашедшие друг друга долго гуляли по кривым улочкам этого города, говоря обо всем, о ветрах, морях, о собаках. На мосту, где ветер развивал полы его вороного пальто, он купил букет полевых цветов и, галантно поклонившись, подарил ей его. В ответ она взяла его за руку. Никогда в жизни им не было так хорошо. Такое могло произойти с ним. Но не произошло.
5: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
0: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?
1: Семнадцатый мститель.
7: А может вот эта собака вдруг неожиданно опорожняться льдом?
0: Ну, вы знаете, в этом-то и плюс.
7: В этом плюс.
0: Собака-вампир в вечернее
7: момент?
0: Время
7: да.
0: Остается рыгающий огнем.
7: Рыгающий.
0: И, конечно, опорожняющийся льдом.
7: Поэтому, ну, то есть тогда давайте
0: нормально.
7: Мы в целом скажем, что это собака-вампир, рыгающий огнем и опорожняющийся льдом.
0: Да.
7: Ну вот. Когда...
0: Минутку.
7: Да.
0: Да.
7: Скажите, сроднили это, ну, будем называть уж своими именами, вы извините меня, ради бога. Да, вы герой, да, 18-й мститель, но ничто человеческое все-таки вам должно быть не чуждо, как вы думаете? Как вы думаете?
4: Что вы имеете в виду?
7: Любовь.
4: Конечно.
7: Конечно.
4: Ну, любовь наша, она, вы знаете, вот. Любовь супергероев, как вы знаете, она супергеройская.
7: Ну, супергероев. Ну, вот поэтому чуть поподробнее вот. Остановитесь.
4: Здесь на этом, масса да. есть сложностей, потому что, знаете, во-первых, любовь же, она, как говорится, зла.
7: Да уж, конечно,
4: вот,
7: я
4: полюбишь,
7: понимаю.
4: Полюбишь, вот. Ну, но тут ведь важно, ты же не всегда, ну вот представьте себе, пожалуйста. Я встретил девушку, да, полюбил ее,
7: так.
4: да, и к вечеру, как говорится, мы приближаемся, и вдруг я становлюсь собакой-вампиром, да рыгающей еще... огнем и, так сказать, ну, опорожняющийся
7: льдом.
4: Вот. Это же вещь такая,
7: реакция?
4: Которая, понимаете, ну...
7: Ну, были-то случаи.
4: Вы же понимаете, какая реакция это может быть? Вот.
7: Вот.
4: Я так просто хочу сказать, что...
7: Были случаи или нет? Расскажите, пожалуйста. Ну, ну например, у вашей...
4: Ну, когда я был молод.
7: Так.
4: Ну, конечно.
7: Ну, когда?
4: Конечно. Ну, это было давно. Я встречался с обычными девушками.
7: Так.
4: Но никто из них, конечно, не выдержал испытания. Потому что, ну, вдруг ни с того ни с сего. Представьте себе, мы сидим, и я... И вдруг ни с того ни с сего...
7: Я понимаю.
4: Ну, вот она.
7: Но вы понимаете, в чем дело? Я ведь
4: у меня много нехороших воспоминаний.
7: Ну, простите, что я вас в это сейчас погрузил. Но вы знаете, вот я кое-что же почитывал перед тем, как с вами встретиться. Я про вас кое-что читал.
4: Угу.
7: Вот, это же интересно. Есть же специальный журнал. Он так и называется, «17-й мститель», между прочим. Он
4: я,
7: издается.
4: Честно говоря, никогда не...
7: Не читали?
4: Неужели есть?
7: И есть.
4: И прямо...
7: Это приятно, вы знаете. Туда пишут все, кто вас любит, кто
4: ой,
7: вас
4: спасибо,
7: помнит.
4: Ой, спасибо.
7: Вы понимаете,
4: ой,
7: в чем
4: спасибо,
7: дело? И вот там одна девушка, которая...
4: Такая радость.
7: Вот. И там одна девушка, которая как раз сказала, говорит, я любила его, несмотря ни на что.
4: Ой, наверное, это... Ой.
7: Вы помните? Как
4: ой,
7: ее
4: ой,
7: звали?
4: Ой, ой.
7: Ну как?
4: Жанна?
7: Да.
4: Я знал.
7: Жанна?
4: Из Небраски.
7: Жанна из Небраски.
4: Джана,
7: да, Джана, именно, Джана. И так вы она и так и писала, мы были Джон и Джана. Мы были Джон и Джана, Джан и Джона, Джон и Джана. Мы все время путались, и мы пели песни, записывали альбомы.
4: Чего только не было, господи, чего только не было, ничего мы, конечно, не записывали, это она все сочиняет.
7: Нет,
4: ну,
7: мы не записывали.
4: Просто она не убереглась, понимаете?
7: Как, то есть, ну, как?
4: Ну так, дело в том, что, понимаете, ну все-таки тяжело, вы же согласитесь, это же непростая,
7: нет,
4: как
7: ну...
4: говорится, минута. Вот. Поэтому, ну, что говорить? Вы понимаете, ведь я как, ну...
7: Ну, что случилось? Ну, говорите же, все же мы уже в ожидании. Пожалуйста, я прошу вас. Что?
4: Ну, вы понимаете, во-первых, мне
7: Господи.
4: Приходится ходить с ведром достаточно часто. Потому
7: я
4: что,
7: понимаю, ну, я понимаю.
4: Все-таки опорожнение, оно бывает не бывает... Ледяное опорожнение – это ох...
2: 17-й мститель.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мордонка сложением и окраской имеет сходство с перевозчиком, но несколько крупнее и коренастее. Бровь светлая, брачная песня самца, исполняемая в низком трепещущем полете, либо на земле с наклоненной головой и с раскрытыми крыльями. Громкий, размеренный и раскатистый свист, передаваемый как курьи, курьи, курьи. Так, вспугнутая птица издает резкое

0: olla impotentti, voi kun tulis Pepsodentti-pentti. Alkaa Ulla Marina, näin päättyy tarina. Nyt päättyy tarina.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио.
2: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам наконец удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама. На Фоменко Фейк Радио.
3: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.
4: Футбол! Итак, дорогие мои друзья, Анна Фоменко Фейк Радио с вами. Юрий Бурзон и напротив меня. Господи, боже мой, как долго мы добивались его в гости к нам. Это Виктор сам. Виктор Телегин, старший тренер сборной. Здравствуйте, Виктор.
5: Здравствуйте.
4: И тут Здравствуйте, Юра. Конечно, вопрос. Ну, все-таки, почему команда называется сборная?
5: Ну, сборная по футболу, да. Понимаете, но мы сейчас боремся за то, чтобы, во-первых, это новая игра.
4: Да. Конечно.
5: Как говорится, мы уже доказали, мы уже доказали, как мы играем в обычный футбол. Все это знают.
4: Ну, естественно.
5: Вот, и там сборная.
4: Да.
5: У нас полностью меняется ситуация. Мы немножечко, так сказать, изменяем ситуацию. И сейчас я думаю, что футбол.
4: Да.
5: Немножко футбол.
4: Футбол.
5: Вот, не футбол.
4: Футбол.
5: Потому что нога становится главнее. Вы понимаете? Ну, фут и бол, вы понимаете.
4: Естественно.
5: Ну,
4: то
5: нога,
4: есть как бы
5: мяч,
4: акцент
5: нога,
4: на фут.
5: Ну, все-таки акцент на фут.
4: На ногу, да.
5: Вот. Ага. Поэтому мы меняем ударение, ага. Чтобы нас не путали со сборной по футболу.
4: Ну, конечно.
5: Поэтому будет звучать так. Ну, сборная по футболу.
4: То есть это абсолютно разные две игры?
5: Ну, нет. Это разные абсолютно две игры, но это абсолютно одинаковые две игры. Я объясню, почему. Я объясню, почему.
4: Так.
5: В общем и целом вы должны понять, что незначительное изменение правил, незначительное, но оно, это изменение правил, приводит нас, как сборную команду по футболу.
4: Сборную,
5: приводит нас к высоким результатам. К чему? Потому что мы задаем тон сегодня. Мы сегодня задаем тон. Мы первые, кто, учим играть в эту игру. Мы, у нас все шансы, как у основателей, так сказать.
4: Это вообще замечательно.
5: Но стать вообще чемпионами мира.
4: И тут же прямо вот, как, скажем так, знаете, как есть в хоккее конек, клюшка конек, а у вас, наверное, по-другому. Фут, как бы что, фут, бол, фут, или как у вас получается?
5: Ну, так и есть.
4: Нога, мяч, нога. И вот почему все-таки мяч квадратный? Вот я не знаю, это необходимо.
5: Ну, вот, наконец-то вы обратили внимание.
4: Конечно.
5: Вот действительно, это наш мяч. Вот это наш новый сегодняшний стандарт. мяч выглядит вот так, он квадратный. Все спрашивают, почему?
4: Да, да, это необходимо.
5: А я вам объясню.
4: Да.
5: Это простая объективная реальность. Угу. Поле прямоугольное.
4: Так.
5: Прямые углы.
4: Естественно.
5: Ворота прямоугольные.
4: Конечно.
5: Прямые углы.
4: Конечно, конечно.
5: Вратарская площадка.
4: Да.
5: Прямоугольная.
4: Да, прямоугольная.
5: Штрафная площадь.
4: Прямоугольная абсолютно.
5: В чем, спрашивается, тогда проблема? Какое место здесь должен занимать шар?
4: Ну да, да.
5: Здесь
4: да.
5: не место шару вообще, вы понимаете? Конечно, совершенно ясно, что, ну, если вот угол...
4: То есть шару да, не место.
5: Девятка.
4: Да,
5: девятка.
4: Девятка, конечно.
5: Девятка.
4: Конечно.
5: Посмотрите, как входит
4: как
5: в девятку. Вот представьте себе, как входит в девятку.
4: Идеально.
5: Идеально входит. Легко.
4: Конечно. Понимаете?
5: А круглый, конечно, нет.
4: Да.
5: Представьте, он же ему туда и
4: да.
5: не попасть.
4: Да, естественно.
5: От этого все проблемы.
4: Да,
5: от этого все проблемы.
4: Естественно.
5: У нас сегодня на прямоугольном поле, в прямоугольных воротах стоят... Вратари в прямоугольных шлемах есть сейчас. Вот.
4: Ну, хорошо, да. да ну.
5: Потому что все должно быть по-честному.
4: Вы должны понять. Хорошо, я понимаю.
5: Как? Прямоугольный мяч, посмотрите, квадратный
4: да,
5: мяч.
4: Да, да,
5: он полностью,
4: идеально.
5: Вы видите, он геометрически идеально совпадает.
4: Идеально.
5: Конечно, у нас все шансы забивать больше, активнее.
4: Конечно,
5: и
4: конечно.
5: Ярче. Поэтому сборная по футболу, наша сборная по футболу,
4: да, да,
5: она,
4: да.
5: так сказать, ну, на сегодняшний момент становится сразу лидером.
4: Ага, ага, да. понимаю. Ну, давайте вот сейчас на этот, так сказать, момент сейчас дадим свисток. Mm-hmm. У вас же дают свисток тоже?
5: Дают свисток,
4: дают.
5: Все то же самое.
4: Зеленый свисток или просто свисток? Какой у вас?
5: Три зеленых свистка.
4: Три зеленых. А, у вас просто три. Ну, давайте сегодня сейчас прямо дадим три зеленых свистака, как у вас в футболе.
5: Mm-hmm.
4: Вот. Ваша сборная. Mm-hmm. И сделаем легкую паузу. Я mm-hmm. вот так бы сделал.
5: Неожиданно.
4: Конечно. Давайте. Футбол!
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основным

101, are you? Пророчим, одолеваем, зиждемся. Фоменко Фейк Радио.

0: Морда.
1: Мы снова вернулись в студию.
2: И вот таким вот образом получается, что пчеловод должен что-то оголить, когда
3: оголить,
2: работает.
3: Да, оголить, безусловно. Угу. Это большая ошибка — одевать огромные вот эти костюмы. Насекомые боятся этого. Они этого не любят.
2: Да
3: не
2: вот тут любят. Я согласен. Вы за да? оголенного пчеловода.
3: Оголенный
0: тут
3: пчеловод.
0: Я согласен. Да? С Изольдой Тихоновой вот по поводу костюма абсолютно. Но самое интересное, что ведь пчела... Она когда это чувствовала, когда она прилетела, когда? И только села на цветок. И вдруг она почувствовала, что это кожа. Кожа.
3: Кожа это, конечно.
0: А вот когда она почувствовала, что кожа у нее удивительная, сразу начинается волнение. Когда это кожа.
3: Она взволнована, просто да. взбудоражена, да. я бы сказала, да. это пчела.
1: Вы понимаете, я сейчас от имени всех наших радиослушателей, я просто хочу просто спросить вас. Ну, предположим, пчеловод голый.
3: Да.
0: Бывало.
1: Абсолютно.
0: Я сам ходил.
1: Правильно?
0: Я сам ходил на пасеку.
3: Я тоже это делала, конечно. Не только вы один,
0: Александр. Подождите.
3: Да что ж такое?
1: То есть возникает интерес.
0: Нет,
1: возникает интерес.
0: Да.
1: И пчела как бы на голову реагирует.
0: Она идет на ногого.
1: А нет ли здесь подмены? Вот что я хочу спросить. Ногой пчеловод.
3: Ногой пчеловод. Да. Абсолютно, да.
1: Как бы подменяет собой цветок.
3: Цветок. Есть. Конечно, есть. Вы правы.
1: Угу.
3: Вы правы, потому что ароматы у всех разные.
1: И таким образом мед, который собрала, как я понимаю, пчела с ногого пчеловода и отнесла его потом.
0: Вот
1: абсолютно каждый раз разный, потрясающего качества, я верно?
0: Абсолютно, уникальный.
1: То есть за этим мы и... Вот это мы как бы и делаем в медовый период, правильно?
3: В медовый период, да, конечно. Но это эксклюзив, понимаете? Очень многие боятся еще. Не все пчеловоды дошли, понимаете? Mm-hmm. До этой смелости, до этого мужества. Mm-hmm.
1: Вот. А вот в этом и заключается та хитрость, о которой мы сегодня не говорим.
0: Вот, в этом и заключено. Вы нагим. Нагим, вы приходите.
3: Прийти к пчеле нагим.
0: Абсолютно. Не обидеть пчелу.
4: Лабиринт Леонардо.
5: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
6: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
5: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.

0: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru
2: Не дать и обезвредить.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. На Фоменко Фейк Радио у нас передача «Не дать и обезвредить». И у нас в гостях тот человек, о котором вы много спрашивали, с которым хотели поговорить. На ваши вопросы будет отвечать. И на мои вопросы, естественно, Леонид Кулагин. Да, да, да. Это начальник отдела развертывания компании «Побойся», девиз которой «Вера, надежда, любовь».
4: Добрый,
3: как мы все
4: добрый
3: уже
4: вечер.
3: Знаем.
4: Добрый вечер.
3: Да, здравствуйте, Леонид. Спасибо, во-первых, что вы к нам пришли.
4: Спасибо.
3: Мы
4: спасибо.
3: Вам приготовили кофе. Вы сказали,
4: спасибо,
3: что
4: да.
3: Без кофе разговор не пойдет.
4: Да, я работаю, когда у нас обязательно работает кофе-леди.
3: Кофе-леди?
4: Да, которая делает кофе.
3: Ну, как видели, у нас тоже есть кофе-леди.
4: Да, у вас тоже есть кофе-леди. Я благодарю вас. Это очень приятно.
3: Да? И как, не попробовали еще кофеек?
4: Я сейчас попробую.
3: Отлично.
4: Откуда это? Это из высокогорья, да?
3: Это с высокогорья, да.
4: Угу.
3: Тиранских высокогорий, да.
4: Итак, это приятно, да.
3: Да, да.
4: Спасибо.
3: Так вот,
4: да.
3: Давайте поговорим о вашей работе, ну, о вашей сложной работе.
4: Ну, в общем, я вам сразу скажу.
3: Скажите сразу.
4: Ирин.
3: Да.
4: Спасибо еще раз, что вы пригласили, потому что это очень актуально.
3: Да, да.
4: Грехопадение.
3: Да, да.
4: Это, скажем так, область.
3: Да.
4: Она еще, скажем, изведана наполовину.
3: Наполовину, конечно.
4: Да,
3: конечно,
4: наполовину.
3: Я согласна с вами, да.
4: Даже, я бы сказал, на меньшую половину.
3: Да, да, да, очень много скрыто, понимаете?
4: Очень много
3: потому
4: скрыто, это люди, подводное, да.
3: Потому что люди ведь не хотят.
4: Люди не хотят, люди скрывают,
3: да. Скрывают.
4: А мы выводим их, в общем, на чистую воду.
3: Да вы что, просто...
4: Да, мы работаем непосредственно с грехопадением. Вы понимаете, почему и корпорация. Во-первых, вы нас можете поздравить.
3: Да, да, да, с удовольствием.
4: Недавно наша корпорация уже превратилась в консорциум.
3: Да вы что?
4: Да, конечно.
3: Да вы что, но
4: да,
3: это вообще замечательное событие.
4: Да, конечно,
3: вы
4: спасибо.
3: Расширяете.
4: Да, это уже консорциум «Побойся». Он так и остался, так
3: побойся,
4: название так
3: да.
4: осталось. Мы работаем, в общем, с людьми разного круга.
3: Так. То есть мы с разными слоями.
4: С разными слоями.
3: Слоисты совершенно разные.
4: Абсолютно, mm-hmm. абсолютно. Это как бы. Ну,
3: лекторат весь.
4: Лекторат весь.
3: Да.
4: Весь. И задействован, в общем-то, я mm-hmm. практически весь контингент.
3: Да.
4: Весь контингент.
3: Да, да, да, да.
4: Который населяет, в общем. Ну, я не побоюсь, земной шар.
3: Да, я
4: потому что у нас международное.
3: Международное,
4: это международный
3: да, да, да.
4: консорциум.
3: Я как раз вот хотела об этом сказать,
4: конечно,
3: сказать нашим зрителям и слушателям, что,
4: да.
3: Что компания «Побойся» работает не только у нас.
4: Конечно.
3: Она работает, так сказать, повсеместно.
4: Естественно.
3: По всему земному
4: конечно,
3: шару, можно
4: конечно,
3: сказать,
4: конечно,
3: правда?
4: Конечно, конечно.
3: То есть шарик уже захвачен, так сказать.
4: Весь шарик охвачен.
3: Mm-hmm.
4: Пока мы не трогаем единственное вот,
3: да, да, да, вот да.
4: Антарктида,
3: да?
4: Вот, Южный полюс. Пока, я вам скажу, там с грехопадением как-то немножечко попроще.
3: Получше, да?
4: Получше,
3: сказать?
4: Получше. Люди осознают,
3: да?
4: Они перед лицом холода.
3: То есть все-таки температура все-таки играет.
4: Температура влияет.
3: А вот скажи.
4: Перед лицом вечной мерзлоты, я вам скажу.
3: Да, уже не до грехопадения.
4: Не до грехопадения.
3: Загреться бы.
4: Человеку не хочется грешить.
2: Не дать и обезвредить.
0: Если вдруг захочешь пива
1: или водки в тот же миг,
0: ты, дружок, не будь ленивым,

0: Рубрика поэзии.
1: Память, глаза и улыбки стирает призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее, теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно, значит, все брошу и на острова. Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?
2: Прыткость или верткость?
3: Дорогие друзья, сегодня у нас в программе «Прыткость или верткость» психолог-нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе.
4: Да.
3: И Клавдия Валентиновна сейчас как раз рассказывает о том, что же важнее, прыткость или верткость, и мы начали в семейной жизни,
4: да,
3: конечно. И мы начали прямо сейчас остро говорить о прыткости. Итак, прыткость.
4: Да. Прыткость. Итак, ну вот смотрите, вот если...
3: Ну, конечно, прыткость у женщин, да.
4: Ну, прыткость у женщин исключительно, да. Но если говорить, понимаете, о еще даже не о скандале, а о предскандале, есть стадия предскандала, да? Ну, все это знают, да? То она обычно начинается с простого вопроса, обычно вот вроде как простой вопрос мужа. Где? Он начинается всегда со слова «где».
3: Ага. Где ты была?
4: Да, где ты была?
3: Где обед?
4: Где мои носки? Где мой телефон, да? И вот женщин, у которых вот эта прыткость не развита, пока еще, да, она сразу же начинает вступать в какой-то диалог, что-то объяснять, где и что. А это совершенно нужно миновать эту стадию, просто оставить вопрос без ответа, понимаете?
3: Что делает сегодня нейротерапия для подобного решения вопроса?
4: Ну, как все знают, нейротерапия – это же метод тренировки мозговой активности.
3: Ага!
4: Я почему сказала? Сказала, что прыткость и верткость – это две стороны одной медали, а медаль – это сама мозг. Мозг.
3: Вот она, мозг.
4: Тренируем мозг. Поэтому мы проводим всякие тренинги, всякие учебные занятия, учебки. И у нас на учебке очень много женщин приходит. Тренируем, так сказать. Тренируем мозг. Прямо вот тренируем.
3: И вот, дальше мы, смотрите, вот мы с прыткостью вроде разобрались.
4: Разобрались, да.
3: То есть, в принципе, она, на вопрос «где?», вопрос предскандала всегда начинается с «где?».
4: «Где?», да.
3: «Где?».
4: Да, «где?».
3: Ну, предскандал, и тут если женщина не проявляет прыткости, я правильно понимаю?
4: Не проявляет прыткости,
3: то есть левое полушарие не очень у нее, да, не очень пока
4: задействовано. Не очень. Это то, что нужно сразу прятаться, понимаете? Прятаться, грубо говоря. Просто прятаться в нору. Сразу. Она, если не прячется, сразу начинает отвечать, потому что что тут можно поделать? Сразу скандал.
3: А может быть, какое-то решение, может быть, для этого есть, для этой прыткости, может быть. Ну, например, где мой телефон, спрашивает муж, уходя из дому.
4: Да.
3: А жена сразу говорит, да вот же он.
4: Но это
3: относится к прыткости или все-таки...
4: Это уже верткость.
3: Ах, вот это уже верткость, да?
4: Конечно. Это уже верткость, это уже верткость.
3: Это уже правое полушарие.
4: Это уже правое полушарие, так сказать, вступает в работу, понимаете?
3: Вот оно что.
4: Да.
3: То есть женщина как бы должна понимать, когда менять прыткость на верткость.
4: Когда менять, и иногда даже их как-то соединять.
3: Комбинировать. Прытковерт.
4: Да,
3: прытковерт.
4: Применять прытковерт, конечно.
3: Вот оно что. В семейной жизни это важно.
4: Прытковерт, без прытковерта вообще невозможно.
3: Ну, то есть, скажите так вот, если заменить полностью, заменить прыткость, убрать вообще, исключить из нейросистемы женщины. Просто убрать ее совсем.
4: Оставить только верткость.
3: Ну вот, оставляем только верткость.
4: Так она завертится, понимаете, все.
3: Она вся завертится.
4: Она завертится вся, понимаете, как какой-то чулок.
3: Как колбаса просто.
4: Завертится,
3: понимаю.
4: И вот не женщина,
3: то есть,
4: колбаса.
3: А он бесконечно задает вопросы в предскандале.
4: В предскандале.
3: Где мой телефон, где мои очки, носки, где моя майка.
4: Она вертится и вертится.
3: И подает,
4: но это уже жонглирующая женщина, понимаете. Это другая стадия, да.
3: Вот, это последняя.
4: Последняя стадия.
3: И я понимаю так, что вот жонглирующая женщина, так сказать, которая вот так себя ведет. Она, конечно же, максимально близка сразу же к разводу уже.
4: Конечно, женщина на катушках, понимаете, она уже, понимаете, на катушке.
3: И вот у меня вопрос такой, прав ли мужчина, который, не имея ни прыткости, ни верткости,
4: да,
3: так сказать, практически запустение у мужчины в, как сказать, в левом и в правом полушарии, какой у него шанс, ну, самому, как участнику брака,
4: да,
3: самому попытаться все-таки сохранить его? Как вот это сделать?
4: Молчать. Понимаете, просто надо молчать. Вот хочешь спросить, где там? Да. А не спрашивай, посмотри сам.
3: Посмотри сам. Да. Это советует нам Клавдия Валентиновна Мозе в программе «Прыткость или верткость».
4: Да, да.
3: Программа «Психологическая нейротерапевтия».
4: Да.
3: Буквально через 2-3 минуты мы вернемся к вам, дорогие друзья.
0: Прыткость или верткость? Флора и фауна родной планеты.
5: Прибайкальский, черношапочный, сурок. Беличий подвид с неопределенным статусом. Семейно-колониальный, норный, зимоспящий зверь. По данным Всероссийского учета сурков 1984 года, общие запасы подвида составляли 8500 особей. Но достоверность этой оценки сомнительна.
6: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменков и

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струит

0: вы, 15-летний, сбежали в высотку.
1: Я сбежал в высотку.
0: И, как бы, и вот тут произошла ваша первая встреча.
1: Я забежал в лифт.
0: Ага.
1: Да, но в лифте не было лифтера. Удивительно, как-то так получилось.
0: Даже как-то странно.
1: Да.
0: Те времена же, когда вы еще бегать могли, да, ну, да. Те годы, были... в принципе, лифт все-таки лифт.
1: Да.
0: Лифтеры были.
1: Не знаю, что с ним
0: произошло. Не было.
1: Да, ну что-то повлияло на него, и ему пришлось выйти.
0: Может быть, он отлучился?
1: Он отлучился. Mm-hmm. А я забежал. И вот я еду в этом лифте. Меня несет. Я уединился, я уединенный. Я чувствую Катю, ее губы.
0: Простите, вы чувствуете Катю? Как же вы чувствуете Катю, если вы уединены?
1: Я не знаю. Но, понимаете, как-то так получилось.
0: Ну, как будто вы сказали, да? И вы поехали почему-то наверх.
1: Наверх.
0: Скажите, а Катя жила в этом доме?
1: Да. Ну, конечно.
0: И вы ехали в лифте уединенно?
1: Я представлял себе Катю.
0: Понимаю.
1: Я доехал до самого...
0: Боже мой, как романтично.
1: Да.
0: Как это романтично все-таки. Я никогда не думал, что лифтер — это такая романтика.
1: Да, это удивительно. Я доехал до самого верха, и в этот мгновение я был уже... Уже все произошло. Но вы знаете, что я вам хочу сказать? Уже тогда я понял, что я лифтер.
0: Вот оно же.
1: Да.
0: То есть все произошло во время вот этого взлета на лифте наверх.
1: Да. Я понял, да. Что моя профессия, я ее в этот момент определил.
0: Вот.
1: И определил две вещи.
0: 15-летний возраст.
1: Что я буду лифтер и что Катя будет моей.
0: Вот это да.
1: Да.
0: И она до сих пор ваша?
1: Да.
0: Вы живете до сих пор?
1: Да.
0: Вместе с Катей?
1: С Катей.
0: Обалдеть.
1: Удивительно.
0: Удивительно.
1: Да.
0: Удивительное
1: да.
0: дело. Видите, все-таки, а вот, может быть, я, ну, прежде чем мы продолжим, я все-таки спрошу. Скажите, пожалуйста, Евгений,
1: да.
0: ну вот вы
1: да.
0: столько лет живете с Катей,
1: да.
0: и вот эта вот ваша уединенность в лифте, полет вот этот, да. определивший да. вашу профессию.
1: Да.
0: Скажите мне, пожалуйста,
1: да.
0: это ведь очень важно, мне кажется.
1: Да.
0: Но неужели ваша профессия лифтера, вот так вот лифт влияет на супружеские отношения?
1: Да. Он непрерывно связан.
0: То есть вот эти подъемы, как говорится, и спуски.
1: И спуски.
0: Вот это вот
1: очень
0: как,
1: влияет
0: как
1: на организм.
0: И любовная, так сказать, может быть, даже те, кто часто ездит
1: да,
0: в лифте.
1: Да, да,
0: да?
1: Да, да, да.
0: А ведь принято считать, что очень полезно ходить пешком по лестнице.
1: Я вам скажу,
0: вы
1: в чем
0: знаете,
1: дело.
0: Да?
1: Дело в том, что когда вы несетесь вверх, и вдруг какая-то остановка, такая промежуточная остановка, вы все равно чувствуете, что вы там уже, там наверху. Катя ждет наверху.
0: А подождите, а вдруг, не дай бог, открывается дверь и входит туда, в этот лифт, ну...
1: Бузов?
0: Да ну что вы, ну почему здесь?
1: Я просто, извините, но это один знакомый, он часто заходит.
0: Вырвалось вас.
1: Бузов.
0: Скажите, пожалуйста,
1: да.
0: подождите секунду. Евгений,
1: да.
0: Вы мне объясните, а если вот в лифт неожиданно вошла бы другая девушка? И вдруг она бы так...
1: Знаете,
0: лифт... Я к чему?
1: И
0: наши
1: да.
0: слушатели, возможно, поймут, к чему я. А я к тому, что,
1: да.
0: может быть, лифт влияет на какие-то вот эти возвышенные чувства.
1: Да, было. Я должен признаться тебе, Катя. Было.
0: То есть это почти измена?
1: Это нет. А? Нет. Просто так получилось один раз.
0: Угу.
1: Ехала женщина. 50 лет ей было. И вдруг... Что-то такое удивительное. Я сижу в центре всегда, вы знаете, в центре стул.
0: Не-не-не, подождите, вы про это мне расскажете.
1: Я еще расскажу.
0: Да,
1: но я ездил один раз, и это когда я уже работал, это уже я был ответственный работник, меня уже выставляли фотографии мои на стене.
0: Понимаю.
1: Этих самых.
0: Понимаю.
1: Да, и уже красовалась моя фотография, и эта женщина так мне удивительно улыбнулась. Я же сидел в центре, как вы знаете, я потом об этом буду рассказывать.
0: И вот это очень интересном
1: да,
0: месте
1: да,
0: мы
1: да,
0: сейчас
1: да.
0: прервемся
1: да.
0: для того, чтобы потом продолжить эту фантастическую историю. Напоминаю, в гостях у нас сегодня Евгений Ларин, лифтер. Это программа «Небесная высь».

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.

0: Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Ветер перемен» Артур и Виктория. Два прекрасных упыря. Да, это люди-упыри. Не люди-упыри, люди-упыри. Мы сейчас это с вами определяем. Итак, я задал вопрос нашей дорогой Виктории.
1: Да.
0: В чем отличие? Чем отличаются западные зомби от наших отечественных упырей?
1: Я продолжаю, да?
0: Да, конечно.
1: Так вот, в отличие от зомби, которые все-таки, как сказать, происходят из низов общества, упыри, понимаете, это некая элита общества. Да, это интеллектуалы, это очень избранные люди. Очень. И я думаю, что Артур простит меня, если я открою небольшую тайну. Артур пишет прекрасные стихи.
0: Вот оно в чем дело.
1: Да, да,
0: вот оно в чем дело. То есть мы уже сразу понимаем, зомби стихи не пишут.
2: Нет.
1: Зомби нет, что?
0: Конечно,
1: они
0: понимаю,
1: пишут,
0: конечно,
1: они иногда
0: конечно.
1: Пишут песни.
0: А упыри пишут.
1: Да.
0: И
1: зомби,
0: это
1: они иногда пишут песни, но, как сказать, они достаточно грубые. И достаточно низменные.
0: Я понимаю вас, понимаю. Я хочу задать вот такой вопрос. Здесь вот мы перед началом эфира беседовали с вами, и вы сказали, что Дракула это ничего общего, это не к вам.
2: Нет, конечно.
1: Ну, вообще не к вам.
2: Дракула это не к нам. Не к нам кровососы, кровопийцы, изверги, мучители. Можно перечислять этот список и долго.
0: То есть, Дракула кровосос.
2: Да.
0: Никакого отношения к вам, простым, милым, интеллигентным упырям.
2: Конечно.
0: Упыри стихотворцы.
2: Мы ответственны.
1: Стихотворцы.
2: Да?
0: Понимаю.
1: Упыри, на самом деле, они среди очень много ученых, вы знаете.
0: Потрясающе.
1: Я вам сейчас я приоткрываю некую завесу. Но очень много изобретений, которым гордится человечество. Вот эти изобретения сделаны именно упырями.
0: Великолепно, великолепно. Я хотел бы сказать, задать такой вот вопрос.
1: Да.
0: Скажите, вот, Виктория, правда ли, что не только не кусаются упыри, но и не целуются?
2: Абсолютно.
1: Это совершенная истина.
2: Потому что это все в прошлом. Все эти касания, все эти какие-то проникновения, если так можно выразиться.
1: Это древнее, понимаете?
2: Это все
1: что-то
2: древнее,
1: как сказать, мы, естественно, идем дальше. Для нас история, происхождение очень важно. Вот, например, тут говорилось о кодексе правил. Наверное, многие уже забыли, откуда произошло слово кодекс, что это от древнегреческого ствол, пень.
0: Ага.
1: И поэтому Артур сделал на деревянных дощечках вот этот вот кодекс.
2: Да.
1: Да.
0: Артур, скажите, пожалуйста, надо ли нам, простым людям, бояться упыря?
2: Да ни в коем случае.
0: То есть
2: зачем?
0: Вот так.
2: Зачем?
1: Нет.
2: Ага. Это не нужно. А я вам скажу, почему.
0: Почему?
2: Вот видите, посмотрите на меня.
0: Господи, прямо так и тянет.
2: Конечно.
0: Так и тянет, я понимаю. А ведь тянет ведь, вы знаете, как-то... И вот так вот, и вот получается так вот, я сижу с вами рядом, и сейчас меня как бы затягивает. Я чувствую вашу вот эту упырскую энергию.
1: Но вы не бойтесь.
2: Вы не бойтесь, не бойтесь.
1: Расслабьтесь. Вы расслабьтесь.
0: Почему принято считать, задаю я такой вот острый вопрос сейчас, почему принято считать, что упыри – это будущее? Почему за упырями будущее?
2: Ну, во-первых, это уже не нами определено, это уже испокон веков. Люди стремились все равно к элитарности, и они хотят чувствовать, что кто-то ведет их вперед. Ну, кто?
0: Ну, подождите, кто? Давайте все-таки приблизимся к главному.
2: Да.
0: Все-таки я хочу понять, почему упыря нельзя убить?
2: А вы задайте себе.
1: Упырь бессмертен.
2: Да.
0: Упырь бессмертен.
1: Конечно.
0: Господи. То есть теперь уже давайте все острее и острее будем ставить эти вопросы. Но прежде чем мы будем их ставить острее, мы сделаем маленький перерыв в нашей программе «Ветер перемен». Скоро вернемся к вам, дорогие радиослушатели.

0: Гарантируем нерест. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
0: Сексуальная. Сексуальная. Революция.
3: Сегодня в программе «Сексуальная революция» у нас в гостях инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич Крипе.
4: Да.
3: Яков Моисеевич, вот какой у меня вопрос. Ну, сейчас это просто быстро, вскользь.
4: Да.
3: Вы что же, вы, как говорится, вы конструируете фалоимитаторы или, так сказать, можете и вагины, как говорится?
4: Не. Вагинами совершенно, так сказать, занимается другой человек. Другой человек. Как бы ко мне это никакого отношения не имеет. Я занимаюсь только фалоимитаторами.
3: То есть фалоимитаторы Крипе?
4: Да.
3: Вагины это не ваши, да?
4: Не ваши. Нет.
3: В смысле,
4: нет.
3: Не ваша.
4: Это называется не ваша. Как бы я так сказал. А вообще я хотел вам сказать, что ведь вы подумайте так, вы вдумайтесь, что фалоимитатору вот так вот. Подождите.
3: А вот Игорь Пусин, он не является вашим конкурентом?
4: Нет. Игорь Пусин ни в коем случае. Я говорю, он занимается вагинами.
3: Игорь Пусин. Вот что.
4: Да, Игорь Пусин
3: он занимается.
4: Конечно.
3: Все-таки он, да, занимается.
4: Именно Игорь Пусин занимается вагинами, но мы не пересекаемся.
3: То есть как два инженера-конструктора. Один занимается вагинами, это Игорь Пусин.
4: Да.
3: А другой занимается конструированием фалоимитаторов. Яков Крипе.
4: И мы не пересекаем.
3: Ну вот, да. Яков, я хотел спросить. И вы, так сказать, на выпуске уже, да, в институте, вы уже понимали, выпускаясь уже из Санува.
4: Да,
3: вы уже,
4: из Санува.
3: Да, из университета... Саратовского университета. Вы выпускались уже, понимая точно, что вы будете работать...
4: инженером фалоимитаторов.
3: Понимаю.
4: И более того, у меня дипломная работа была.
3: Специализация началась где-то в курсе на третьем.
4: На третьем курсе, да.
3: Понимаю вас.
4: На четвертом курсе я уже как бы организовал свою группу, которой занимался я не один. У меня были помощники. Это с моего же курса ребята. Замечательные ребята. Тёма. Тёма, я так его и зову до сих пор. Тёма. Тёма, это Тёма Артемонов.
3: Тёма.
4: Тёма Артемонов. Замечательный такой, легкая бородка у него. Замечательный.
3: А он, тоже конструктор, да, инженер?
4: Ну да, он потом пойдет как бы по моим стопам, так. И мы, наша дипломная работа так и была. Так называлась. Твёрдая. Да, твёрдая и скользящая.
3: Твердая и скользящая в фалоимитации. Ну, а теперь буквально в двух словах о фалоимитаторе как таковом. Расскажите.
4: Пожалуйста, вот я говорю, давайте окунемся немножко в историю. Мы же понимаем, что фалоимитатор, не сейчас. Не сейчас же он изобретен. Это ему, знаете сколько? 800 с небольшим лет.
3: Как таковому.
4: Фалоимитатору в нашей жизни. И он... ровесник Москвы. Как это вот пересеклось все. Вы представляете? Ровесник Москвы.
3: Вот что я хочу у вас спросить. Ну, понятно, что сегодня любой в 21 веке, любой понимает, как функционирует фалоимитатор, для чего он нужен, да, как инженер, конструктор.
4: Конечно.
3: Вы экспериментируете с новыми материалами, с новыми объемами, размерами, направлениями, так сказать, движения и так далее, так далее. Почему, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Яков Моисеевич Крипе? В силу того, что он изобрел абсолютно новый фалоимитатор. Я правильно понимаю, да? Буквально
4: абсолютно.
3: Что же нового в вашем изобретении?
4: В моем изобретении?
3: Да.
4: Удивительное, самое удивительное. Это блендер. Фалоимитатор-блендер. Он выжимает соки.
3: Ну, подождите, блендер не выжимает соки. Блендер взбивает.
4: Вы знаете, он как бы вот он взбивает, и как бы самое удивительное, что блендер он как бы взбивает, и в то же время это называется его как бы активная часть работы, когда он взбивает. Понимаете? Но есть и фалоимитатор, который выжимает соки.
3: Ага. Да. То есть это у вас все в одном фалоимитаторе и блендер?
4: Разные.
3: Это разные фалоимитаторы.
4: Вот как,
3: то есть я просто что хочу спросить.
4: Да.
3: Дело в том, что если мы, обычные люди, приобретаем блендер, то вряд ли мы сможем воспользоваться блендером как
4: фалоимитатором. Я вам больше скажу, сможете.
3: Нет, обычный я имею в виду.
4: Это блендер. Обычный, да.
3: А вот ваш, все-таки. А ваш все-таки вы можете. То есть, если что, я могу, вот, приобретая ваш фалоимитатор, я могу и взбить.
4: И что-то,
3: если мне понадобится.
4: Ну, вдруг вы захотели что-то приготовить.
3: Например, взбить яйцо. Могу же я захотеть.
4: Вы занимались как бы с фалоимитатором, и вдруг вы захотели перекусить.
3: Ну, предположим.
4: А у вас что под рукой? Что у вас под рукой? Фалоимитатор.
3: Значит, вы берете... ничего не нужно, просто
4: ничего.
3: Я беру фалоимитатор и прямо им взбиваю яйцо.
4: Взбиваю яйцо. Легко.
3: Фалоимитатор. Потрясающе. А у вас же, ведь теперь я вот читаю, что здесь написано, что он и выжимает соки.
4: Да.
3: Значит,
4: да.
3: Можно вдруг ни с того ни с сего не взбивать яйцо.
4: Прямо взять и отжать сок. Только для этого уже придается специальный стаканчик, который, конечно, приобретается только у нас.
3: Но он отдельно приобретается, как опция. Приобретение стаканчика — это отдельная история.
4: Конечно, сначала вы покупаете фалоимитатор.
3: То есть где-то можно сказать, что фалоимитатор, выжимая сок, поднимает наше здоровье на другой уровень.
4: Абсолютно.
3: Удивительно.
4: Вы занимаетесь здоровьем.
3: Вот что я еще хочу сказать. Ведь вы сейчас работаете над тем, чтобы увеличить количество функций фалоимитатора.
4: Конечно. Например, то есть вы видите, что он как работает как блендер. Он выжимает соки. Значит, можно, я вам скажу больше того. Будущее фалоимитатора. Вы знаете что? Это, как ни странно, космос.
3: Да ладно.
4: Космос.
3: Ну как же?
4: Представьте себе, вы в темноте.
3: Господи.
4: Боже мой, вы в планетарии.
3: Ах, вот оно что.
4: Вы его представили себе? Все же представили себе, я надеюсь, фалоимитатор. Я имею в виду не фалоимитатор, эти самые, планетарий. Как бы я почти не сказал, фалопланетарий.
3: Ох ты.
4: Как красиво. Я буду думать над этим.
3: Фалопланетарий.
4: Очень интересно. Это же, вы знаете, какая-то... И вы знаете, вот как ни странно, именно я не случайно оговорился, фалопланетарий. То есть вы зашли в этот практически фалопланетарий, и что вы используете там? Для того, чтобы показать небо, ночное небо, красивые звезды, планеты. Указку. Фалоимитатор указка.
3: Фалоимитатор и есть указка.
4: Конечно.
3: Лазерный. И вот какой у меня сразу.
4: Да, пожалуйста.
3: Что же.
4: Боже мой.
3: Дорогие друзья,
4: ну,
3: вот инженер-конструктор Яков Крипе сегодня у нас в гостях. Инженер-конструктор фалоимитаторов. И посмотрите, как идет мысль. Конструкторская мысль. Фалоимитатор — это не только возможность пользоваться им как блендером. Только соковыжималка. Стаканчики продаются отдельно, как я уже говорил. Но, дорогие друзья, это еще и лазерная указка. Им можно пользоваться в планетарии. Но! Дорогой мой Яков Моисеевич.
4: Да.
3: У меня вдруг, вы уж меня простите.
4: Нет, ничего. Мне интересно.
3: Появилась мысль.
4: Так?
3: А давайте представим себе, что наши космонавты берут с собой фалоимитатор. Берут фалоимитатор, вылетают на Международную космическую станцию и в открытом космосе фалоимитатором подают лазерные сигналы инопланетянам.
4: Это потрясающе.
3: Вполне возможно, дорогие друзья. Дорогие друзья.
4: Я подумаю над этим.
3: Вот.
4: Да.
3: Понимаете, не какие-то тупые, нелепые радиосигналы, а настоящие фалоимитаторы. лазерные
4: сигналы. Фалосигналы.
3: Фалосигналы.
4: Да.
3: Вот оно что.
4: Ну, конечно.
3: Здесь мы прерываемся.
4: Да.
3: Напоминаю вам, дорогие друзья, что это «Сексуальная революция», да, программа, в которой присутствует сегодня инженер-конструктор фалоимитаторов Яков Моисеевич, да, Крипер. Скоро мы вернемся к вам.
0: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная.
2: Сексуальная.
0: Революция. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Классика в эфире.
6: Когда-нибудь мне предстояло узнать правду. И хотя она скрывала имя своего бывшего, рано или поздно он должен был объявиться. И вот однажды я нашел в ее бумагах письмо от моего соседа Валентина, в котором тот интересовался, помнит ли она те чудесные наслаждения, которые он ей подарил. В том письме было еще много грязного и откровенного, и, судя по содержанию, Валентин все еще не забыл их страсть. Я был поражен открывшейся истиной и в то же самое время не понимал, что было такого в нем, чего не было во мне. Что заставляло ее наслаждаться с ним и быть холодной со мной? Он старше меня, ниже ростом, грубее, беднее. Еще до моей свадьбы, при встрече со мной, он как-то долго и пристально смотрел на меня и мерзко улыбался, будто знал что-то тайное, какой-то секрет порока, которого я не знаю. Каким-то странным образом в этой его мерзости скрывалось наслаждение, которое она получала от близости с ним. И, очевидно, наслаждение и мерзость настолько переплелись в ее сознании, что чистого и благородного человека она просто не воспринимала как мужчину.
7: Вы прослушали отрывок из повести Влада Тонина «Ветреная». Читал автор.
5: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы, что?
8: Знаете ли вы, что среднемесячная высота снежного покрова в феврале напрямую влияет на количество яиц в кладке отдельно взятого грача?
0: Продление.
9: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Продление». У нас в гостях Александр Евгеньевич Рестопопов. Это сын, ему 123 года. И Евгений Александрович Рестопопов, это отец, ему 168 лет.
10: Да,
9: и они рассказывают удивительные вещи про ястребиный кисель, которым уничтожается практически враг. Враг, да. Скажите, а вот эти груши, сливы, тыквы, чем удобряем?
10: Ну, давайте так. Если мы начнем их удобрять,
9: да,
10: чем-то, кроме живой воды,
9: да,
10: то ничего у нас и
9: ничего
10: не будет.
9: Не выйдет. То есть только живая вода?
10: Конечно.
9: Только живая вода.
10: На основе живой воды мы выращиваем молодильную грушу, сливу и тыкву.
9: Скажите, ну раз такое разнообразие у вас уже есть, и груша, и тыква, и слива, вот не приходило ли вашу неуемную голову скрестить, например, тыкву с грушей?
10: Деточка.
9: Да.
10: Ну, что-то я вот смотрю, вот я сколько лет живу, ни разу таких людей не встречал.
11: Тормозит.
10: Ну, зачем это нужно, объясни мне.
9: Ну, так просто интересно.
10: Что это скрещивать-то?
9: Ну, интересно, мне кажется,
11: Ириш,
9: это получилось
11: бы. Есть груша, есть тыква, есть брюква, мы-то сейчас...
10: Есть, в конечном итоге, ястребиный кисель.
9: Вот. Ястребиный кисель.
10: Понимаешь?
11: И не надо смешивать.
9: И не надо смешивать.
11: Те, кто смешивали, закончили рано.
9: Угу.
11: И мы их пережили.
9: То есть я правильно понимаю, что у вас грушовые сады, вот эти молодильные, сливовые сады молодильные, и тыквенные, так сказать, плантации молодильные, угу. Да?
10: Конечно,
11: да.
9: Количество?
10: Ну, в среднем пока работаем 1,5 тонны в сезон.
9: Да. Самим-то достается
10: каждого
9: чуть-чуть.
10: Каждого продукта.
11: Да мы на ней сидим практически. Ну что?
10: Все, как говорится.
11: Да.
9: В основном, я так понимаю, в поле у вас работает сестра.
11: Да.
10: Ну а как?
11: Ну как? И я расскажу, да,
10: давай,
11: про нашу...
9: Про Александру, да.
11: Про Александру, там. Шурку нашу. Немножко она... Ну, не страшно. Кто там? Ничего страшного. Так вот.
9: И что Шурочка? Что
11: Шурочка?
9: Она? Да. Она замужем
11: один раз обсосала осоку. Она когда занималась там у себя, у нас на этой, на плантации.
9: Да, да, да.
11: Росла вашем, осока.
9: Да. Осока.
11: Большая такая, сочная.
9: Ну, да, да.
11: Знаю, она такой... ее все обсосала.
10: Порезала себе язык.
9: Порезала язык об осоку-то, конечно.
10: И сразу схватила молодильную сливу.
11: О!
9: Помазала просто, да?
11: Схватила.
9: И все.
10: В одно мгновение все прошло.
11: Все, а то язык пополам прям. Вот так вот.
10: То есть... И мы пришли к выводу, что сейчас запускаем сливу только на обличение.
9: На обличение, на промазку.
10: На промазку.
11: Да.
10: Груша на продление жизни.
9: Так, а тыква?
10: Ну, тыква не хочу
9: раз... На перистатике.
11: Но это уже... Нет, но это...
10: Но это глубинные процессы.
11: Глубинные.
9: Глубинные, конечно, конечно. Да. Внутреннее как бы омоложение и так,
10: ну,
9: далее, и так далее. Да.
11: Да.
9: Да. Ну, обещайте, пожалуйста, что в следующий раз Александра с собой приведете.
10: А, обязательно.
11: Конечно. Да.
9: Хорошо.
10: Ну что, вам молодильную игрушку?
9: Но
11: выдать, а есть, что ли?
9: Захватили с собой.
10: Конечно.
9: А давайте.
11: Ну, Саш, дай, дай.
9: Да, ну мы сейчас закончим эфир, а после я с удовольствием
11: попробую. Давай, давай.
9: Дорогие наши слушатели, зрители, у нас в гостях был прекрасный Евгений Александрович, 168 лет, не поверите никогда. И его сын Александр Евгеньевич, 123 года всего. Все впереди.
10: Пока.
9: До свидания.
11: Ну, пока. Успехов тебе.
0: Продление. Флора и фауна родной планеты.
2: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. Верхние и нижние челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
12: С нами хорошо. 101.ru.
0: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Сварные швы, клепанный каркас, палубное и трюмное хозяйство. Как все разумно.
3: Бесперебойное дизельное питание. Компьютеры для глобального обледенения. Гамак 3000. ООО «Долгота». Не бойся.
4: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
5: Антре, Антраша, здесь сегодня у нас в гостях Леся Чуб в программе «Антре, Антраша». И она продолжает свой рассказ о том, как погибли Гагарин.
6: Да, грустинка.
7: Да.
6: Так вот, в общем, он срезал этот пух, потому что у него в это время был роман с какой-то девицей. Я не помню, что за девица. Хотел ей подарить подарок, потому что можно было принести этот пух и сделать из него какую-то шапочку. Не знаю, ерунду.
7: Но он срезал-то прямо срезал декорацией. Или нет?
6: Нет, он срезал каким-то, не знаю, каким-то... Чем срезал, я не знаю.
7: Ну, хорошо.
6: Ну, чем срезал, я не знаю. Но факт всегда в том, что этот пух очень важен, понимаете? Для терморегуляции Гагарина.
7: Конечно.
6: И когда она нырнула в номере, это прям происходило вот на глазах, то, что называется, у изумленной публики, она нырнула, у нее нарушилась терморегуляция, и она от переохлаждения утонула.
7: Боже мой, Господи.
6: Вы можете себе представить?
7: Да, это ужасно. Это ужасно, Влад.
6: Владислав.
7: Ну, это действительно ужасно.
8: Вы знаете, я опешил.
7: Правда? Даже удивительно.
6: Да мы сами опешили тогда. Я понимаю.
8: Никогда бы не мог подумать,
6: что монтировщик на это способен.
8: Во-первых. А во-вторых, я хочу сказать, я сейчас только понял, что вот это все, что мы носим на гагачьем пуху.
6: Да, да.
7: Да.
8: Это ужасно.
6: Да это просто катастрофа. Чудовищно и зверство.
8: Вот вы знаете, мы относимся ужасно к Гагарам.
6: Да.
7: Да.
8: Я считаю, мы должны полностью изменить наше отношение к этим потрясающим, милым Гагарам.
7: Да.
6: Пересмотреть.
8: Пересмотреть.
6: Пересмотреть, да.
7: Вот. Будем думать.
8: Я хочу вот что спросить сейчас, несмотря на то, что такая у нас звучит нота грустная, я хочу спросить сегодня у Леси, задать ей такой вопрос. И вот ваши нутрии, их 8 штук, они выступают в костюмах Гагар.
6: Да.
8: И этот пух, которым они облеплены, он искусственный.
6: Конечно, это настоящий искусственный пух.
8: Вот. Угу. И я хочу приблизиться к тому, что настоящий искусственный пух гораздо лучше, чем Настоящий пух-гагар.
6: Конечно. И настоящий нутриевый мех гораздо лучше настоящего. Вот вы говорили про гагар, про то, что вот как это и чудовищно, и омерзительно все. А с нутриями что происходит?
7: Так, что?
6: А сколько шуб у нас изнутри?
7: Ой, боже мой, да. Ну, что вы?
6: А я прям даже не могу смотреть. Я вот иду по улице, вижу, кто-то идет в нутриевой шубе вот этой вот. И что я должна думать?
7: Да ужасно. Люди не задумываются о самом главном, что и нутрии, и гагары гибнут.
6: Идет какая-то дама, а на ней 5 нутрий, которые могли бы выступать у нас в представлении прекрасно.
7: Да.
6: И радовать зрителей. Вот вы в 17-м году сидели, и как радовались.
8: Прекрасно.
7: Я видел штаны на одном из мужчин. Да. И особенно паховая область. Ужасно это было, все выглядело. Я даже не могу это рассказать. Это прямо наизнанку все вывернуто как-то. Вот паховая область, я имею в виду. Как-то жутковато. Жутковато.
8: Вы знаете, я могу сказать, действительно, конечно, в цирке обнажаются сегодня максимально остро проблемы, с которыми сталкивается человечество в целом.
6: Согласна.
8: Вы приходите в цирк, вы смотрите и понимаете, проблема оголена.
6: Оголена,
8: Только в цирке можно увидеть проблему, так сказать, прямо вот так
7: лицом
8: вот.
7: Лицом к лицу.
6: Лицом к лицу.
8: Нигде такого не увидишь.
7: Да?
8: Нигде. Только в цирке.
6: Да.
8: Да.
7: Дай бог вам, вашим гагарам-нутриям.
6: Да.
7: И очень хочется, чтобы какой-то новый, когда будет новый номер. Скажите, ну мы же ждем.
8: Что в планах?
6: Ну, к 8 марта.
7: Ну, вот, пожалуйста.
6: К 8 марта у нас будет прекрасный номер. Совершенно уже другой. Номер будет называться «На шаре».
7: На шаре?
6: На шаре.
7: А, на шаре.
8: На шаре.
7: О, как здорово.
8: Удивительно, что это такое есть.
7: А участвуют все ваши...
6: Тайна. Не могу сказать, к сожалению, не могу сказать. Понимаете? Потому что, как вы правильно, как сказать, только что сказали, что все, как сказать, все проблемы мира видны в цирке. И можно, да, и раскрыть можно все, не только паховую область, между прочим. Так и, понимаете, так и... Не хочу пока раскрывать, ну, вы так все увидите. Хорошо. Но проблема острая поставлена.
7: Обнажили,
6: да.
7: То есть вы еще обнажили.
8: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях в программе «Антре Антраша» была дрессировщица Леся Чуб, представитель удивительной династии, которая прославилась в нашем цирке своим знаменитым номером «Две гагары». Мы прощаемся
7: чудо.
8: С вами. Желаем Лесе удач творческих и обязательно 8-го
6: приедем.
8: Ждем на премьеру.
7: Чудо-чуб.
8: До свидания.
6: Да. Пока.
9: Антре Антраша.
10: Знаете ли вы, что?
11: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
12: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй» на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой, друг?

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Герметика.
1: Я вот понимаю, что человек, который запускается в космос, который на орбиту там и так далее, ему не обязательно разговаривать, там они могут писать. Но бывают такие работы, понимаете, где все-таки требуется речь. Но если человек загерметизирован полностью, то он, значит, и говорить уже не может, правильно?
2: Конечно.
1: То есть это какая-то безмолвная работа. Вот люди, которые в этой отрасли работают, могут загерметизироваться.
3: Ну, давайте так.
1: Да.
3: Агентурная деятельность вообще безмолвна.
2: Конечно. Полное безмолвие.
1: Я к чему спрашиваю? Да. Я просто, ну как сказать, предвосхищаю некоторые вопросы, которые посыпятся наверняка к нам на радиостанции.
2: Я понимаю.
1: От, например, учителей, педагогов, которые захотят загерметизироваться. Но я им вынуждена буду сказать: дорогой учитель, ну а как же ты будешь учить-то? Говорить же надо.
3: Ну, смотрите, тут еще важно понимать, если полностью человек загерметизирован, ну он полностью герметичен.
1: Да.
3: Он, соответственно, и экономичен.
1: Да, я вот это конечно. Но если для работы требуется разговаривать, то что же делать человеку этому бедному?
3: Мы сразу задаем вопрос: а зачем же человеку работать?
1: А, денег не надо зарабатывать, так как
3: это. Какой смысл?
1: Ходи гуляй.
3: Ну что? При сегодняшнем уровне технологий вы не стопчете ваши ботинки никогда.
2: Да.
1: Это правда. А кто же будет детей-то учить? Все захотят загерметизироваться и все.
3: Ну, нам это вообще не наша стезя.
1: Не ваша стезя, да.
2: Конечно.
1: Понимаете, а мы, работники эфира, вынуждены думать о людях. Понимаете, в более широком смысле. Я понимаю, что это совершенно вас не касается.
3: А вот и посмотрите.
1: Да.
3: Абсолютно герметичные граждане сидят и слушают вас.
1: Да, и ничего не могут сказать.
3: Несмотря на то, что герметика уха полная.
1: А как они слушают, кстати говоря?
3: Костяной слух, вы что же не знаете?
2: Костяной слух.
3: Вибрации воспринимает даже кость. Человек – это бездонный организм, это космос.
2: Да.
1: Это я не могу не согласиться, это вы правы.
2: Естественно. И еще раз я вас говорю вам. Безмолвие и герметичность. Вот будущее.
1: То, к чему мы идем.
2: Это полное безмолвие и герметичность.
1: Ну, как-то скучновато, наверное, все-таки.
2: Не скажите.
1: Как-то мне немножко страшновато.
2: Не скажите.
1: От такого будущего.
2: А трение?
1: Ну, трение, да.
3: Ну, например, а полюби молчуна.
1: Полюби молчуна, да, но это интересно.
3: Полюби молчуна, это гораздо интереснее,
2: вы
3: чем болтуна.
2: Напрасно, так сказать, отказываетесь от трения. Трение и качение. Мы знаем, так сказать, два этих постулата.
1: Да, а потом, как известно, человек ведь мало того, что может быть гермитичен, он может быть и гомогенен.
2: Вот гомогенен и как бы...
1: И вот вы, вам Геннадию Тюбину это не знать.
2: Ну, боже мой. Геннадий Тюбин, Виталий Каплин посвятили всю свою жизнь герметичности и безмолвию.
1: Ну, смотрите-ка.
2: Да.
1: Последний вопрос задаю. Ну, вот смотрите, Виталий, но вы пока до конца не загерметизировались, я так понимаю.
3: Раз мы еще... не можем.
2: Мы не имеем права.
1: Не иметь права.
2: Нет,
1: вы знаете, я очень этому рада, потому что если бы вы были полностью герметичны, вряд ли у нас бы получилась сегодняшняя прекрасная беседа.
2: Естественно. Только трение могло присутствовать. Да. О трении мы поговорим отдельно.
1: Отдельно,
2: думаю,
1: в следующий раз обязательно.
2: В следующий раз.
1: Очень рада. Оставайтесь такими же прекрасными и слегка не до конца герметичными друзьями.
3: Спасибо вам большое.
1: До свидания, дорогие слушатели.
0: Герметика. Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Камышовка вертлявая. Отличается более контрастным сочетанием черных пестрин с желтоватым фоном нижней части тела. Надхвостье длинных светлых бровей и продольной полосы на темени. Предпочитает гнездование на увлажненных участках. Избегает зарослей тростника. Песни короче и проще, чем у барсучка. У поющих самцов наблюдаются токовые полеты. Гнездится отдельными парами.

0: замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
2: Изнутри.
3: Дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио в гостях у Влада Жульпацкого в программе «Изнутри» исследователь жизни и быта муравьедов Лев Эммануилович Бабон. Лев Эммануилович, мы остановились с вами на том, что вы доминируете в стае, как самый гигантский самец. Я хочу спросить, не тяжело ли вам постоянно находиться на четырех конечностях?
4: Нет, я уже привык абсолютно. Я мог бы здесь вам продемонстрировать, но немножко, как говорится, позже это все сделаем. Вот. Вы понимаете, в чем дело? Да? Царство, вообще царство муравьедов, как бы оно, скажем так, это животные, их так и называют животными. Но подцарство – это эуметазои. А эуметазои – это подцарство их. И вот вы понимаете, в чем дело. Тип хордовые, подтип позвоночные. Вы понимаете, вот, надкласс четвероногие, как вы правильно заметили. Вы, наверное, хотели про самочек спросить.
3: Да, я хотел спросить про самочек, конечно же.
4: Да.
3: Вот вы живете среди муравьедов ради самочек?
4: Конечно. Вы понимаете, это ведь как-то повелось от прабабки, опять же, когда она попала к муравьедам, они приняли ее за самочку. Вот. И начали, конечно, доминировать. И она какое-то время с ними провела, и она мне рассказывала. И
3: то есть у вас, в принципе, в вашей генетике вполне возможно присутствует ген муравьеда.
4: Да, конечно.
3: Иначе вы бы так не любили муравьедов, и я люблю муравьедным человеком.
4: И особенно муравьедих, как я их называю. Муравьедих, да.
3: Как разговаривают между собой муравьеды?
4: Муравьеды, они выплевывают муравьев. У них как бы переизбыток иногда. Они съедают до 30 тысяч.

0: между обмен, информационный обмен, велик ли он между, скажем, муравьедами, между самцами, между самками?
1: Нет, они немногословны. Они немногословны.
0: Собираются ли они за общим столом как-то? Ну, есть ли у них какие-то досуговые вещи?
1: Ну, как скажем так, а в отличие от карликовых муравьедов, вы знаете, есть и карликовые, но я-то в стае, естественно, гигантов муравьедов, вот, но вот карликовые, они как бы собираются. Они собираются в кустах и на деревьях. Они ползают по деревьям. Мы, муравьеды, ну я так называю себя уже 7,5 лет. Я уже могу называть себя.
0: Так, муравьед.
1: Вот, да, муравьедом. Полноправным Эммануил Муравьевич Муравьедов. Так величают коллеги на кафедре.
0: Понимаю. Как часто вам приходится посещать все-таки университет, ваш научно-исследовательский институт, Лев Эммануилович, как часто вы выступаете с докладами?
1: Вы знаете, ну, как правило, 2-3 раза в месяц.
0: Ох-ох.
1: Да, конечно. И вы знаете, я исключительно останавливаюсь на периоде ухаживания, оплодотворения и последующего беременности, как бы, и ухода за ребенком, за детенышем.
0: За детенышем маленького муравьеда.
1: Малого муравьедика.
0: Потрясающе. Ну, мы сейчас буквально продолжим. Да, через буквально одну, буквально минуту, буквально вернемся. Да? Буквально спасибо.
2: Изнутри. Выпуклость, впадина, ободок, магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
3: Лицензия 42-37-99-97-15-64-83-42-15-67-422-86-11 УК СМ.
2: Классика в эфире.
4: Школьная жизнь была серой, будничной, сплошным наказанием. И школа, и учителя тогда одно сплошное серое пятно в моих воспоминаниях, пока не появился Владимир Антонович, учитель музыки. И жизнь окрасила свои цвета. Мы ждали его появления на уроке, ждали после уроков. Мы провожали его до дома, он провожал нас до нашей остановки. И разговоры, разговоры. Невозможно было расстаться, оторваться от него, от его взгляда, от его добрых, участливых, насмешливых глаз. Он вошел в нашу школьную жизнь как праздник. Захотелось учиться, стать лучше. Ему всегда было интересно, о чем мы думаем, какое у нас настроение, какие планы. Со звонком бежали вниз в кабинет музыки, чтобы увидеть его. Все устраивались вокруг, и все устраивались вокруг, пытаясь увидеть его глаза, услышать его голос, дотронуться до него. «Ну как настроение?» – спрашивал он. «Как провели день? Что нового?» А мы, перебивая друг друга, перекрикивая, сбиваясь, кричали, чтобы только услышал он. Услышал именно тебя и ответил именно тебе. Перемены были короткие, поэтому договаривались о встрече после уроков. И тогда уже могли наговориться вдоволь. Он слушал наш гвалт, наши сбивчивые речи, но отвечал всегда понятно. Пространно, к чему мы прислушивались молча, нам всегда было понятно, о чем он говорит. И потом, уже расставшись с ним, мы еще долго перебирали в голове все его слова. Вы прослушали отрывок из романа Татьяны Лабоцкой «Школа любви».
2: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
5: Знаете ли вы, что стрижка волос может приводить грибника к грибным местам, а рыбака к месту клёва?
4: Снова я, Ирина Равладзе, у нас в гостях доктор медицинских наук, академик Георгий Станиславович Пазух,
6: да.
4: Да, который нам рассказывает.

0: о чудесном средстве, которое было изобретено в лаборатории его имени, да. Которое называется просто диванист. Продолжайте, пожалуйста. Так вот, мы, значит, уже знаем, что незаметно для мужа жена должна капать вот это вот средство.
1: Это капается, да, и постепенно, постепенно.
0: В борщ, там, в щи.
1: В борщ, в щи, в зелень, как говорится, можно даже в салаты.
0: А скажите, а спиртные напитки можно капать?
1: Можно, это даже усиливает. Вот, усиливает, кстати, в нашей лаборатории мы пробовали специально прелые травы,
0: да.
1: Как бы преломляли их вместе со спиртным. Да, да, да. И это давало еще больший эффект.
0: Еще больше эффект. Алкоголь, то есть
1: синий. А он, между прочим, эффект пазуха. Эффект пазуха. Он так и называется. И есть, я уже защитился.
0: Да.
1: Так что вы можете меня поздравить.
0: Алкогольный эффект пазуха.
1: Алкогольный эффект пазуха.
0: Да, да, да.
1: Так он и, так сказать, назван. И...
0: То есть, например, за обедом муженек просит рюмку водки, ты раз незаметненько так подошла и кап-кап-кап.
1: Можно капнуть чуть-чуть вот этого просто диванита. Значит, постепенно что начинает происходить?
0: Вот расскажите, что начинает происходить?
1: Значит, начинают прорастать корни.
0: Мать честная, куда?
1: Из области так. Таза.
0: Так,
1: у мужчины из тазовой области.
0: Ягодичные.
1: Ягодичные, тазовые, ягодичные области.
0: Так.
1: Начинают прорастать корни. Корни. Вот, он даже не замечает, как эти корни начинают прорастать в диван. Прямо в диван.
0: Скажите, а подождите, вот сейчас у меня в голове не укладывается. Корни, они как выглядят? Как у растений или как у...
1: Ближе к корням прелых растений. Вот
0: прелых растений.
1: Да, прелых растений. То есть это как бы немножко такие уже жухлые чуть-чуть.
0: Пожухлые корни.
1: Чуть-чуть пожухлые.
0: И непосредственно из ягодиц.
1: И из ягодиц. Естественно, конечно, мужчина этого не замечает, потому что он как бы находится все время... Любимое место мужчины мы знаем у телевизора.
0: На диван.
1: На диване и так далее. И вот именно в диван. Мы работали именно, мы работаем именно с диваном.
0: Так, ну вот извините, вот, ну, может быть, несколько, как сказать, прямолинейный вопрос. Ну, что делать? А вот, извините, а если нужда?
1: Объясню. Значит, нами разработаны специальные, значит, туалетные комнаты. Есть клиника, которая выпускает эти туалетные комнаты.
0: То есть он же диван, он же туалет? Так будет?
1: Да, диван-туалет. Диван-туалет, это нормально.
0: А прелестно,
1: конечно.
0: И главное, ее не нужно даже отрываться от просмотра.
1: И когда он постепенно как бы срастается, он срастается с этим диваном, он уже как бы без него не может.
0: И жена
1: и
0: его
1: психологически тоже... главное, что он вырастает не только корнями и из области таза, но он еще и психологически срастается с диваном, и он как бы это его продолжение.
0: Продолжение. А жена уже приходит и берет его, надо сказать, тепленьким. Просто.
1: Ну да, она уже берет его тепленьким, и с диваном он уже не может выйти, собственно говоря, никуда.
0: Но скажите, вот нет все-таки в этом какого-то, ну, не чувствует ли вот этот вот муж, который вроде как и обрел благополучие, конечно, потому что он и с диваном,
1: ну,
0: и даже по нужде не надо вставать, и жена рядом всегда, и водочка опять.
1: Под боком,
0: под боком, но вдруг все-таки какая-то, понимаете, прихоть возникнет куда-нибудь выйти?
1: Конечно, в этом случае как бы мы и продумали, почему мы работаем именно с диванами, а не с креслами, не с каким, не со стульями, вы понимаете?
0: Да.
1: Потому что со стульем, с креслами можно, в общем-то, каким-то образом просочиться и выйти на воздух, что называется, из квартиры, из дома, откуда
0: угодно.
1: Но тут
0: уж никак не выйдешь.
1: Но с диваном уже это невозможно.
0: Тут я и говорю. А
1: с
0: вот
1: диваном
0: это,
1: невозможно.
0: С диваном невозможно.
1: Невозможно абсолютно. Невозможно.
0: На этой, я бы сказала, даже драматической ноте прервемся чуть-чуть ненадолго.
2: Корни. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая дзит-дзит. Пение громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются, весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио.
1: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened, Johnny?
2: Мэй итна бока кью хун? Мэри гэрлфрэнд мужэ чхоڑ ке бхаг жати хе. Куч нуска батайе.
1: Тум жаб пьяр ме бока хоке дил ка чори карега, то яхи хога. You are бока чор. Чалу каро. One.

0: You are Bocachur.
1: Schlapp. Schlapp. Schlapp. Schlapp. Рыба не проснется. Возьми ее сонную.
2: Рыболовные раскладные шлюпки «Рассвет». У БК ЭИ, энергика «Вымпел».
3: Сайта пока нет.

0: валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Парапет времени.
2: Мы продолжаем программу. С удовольствием представлю наших гостей, которые уже, знаете, в этой студии, пожалуй, что и не гости, наверное, а хозяева, потому что я даже не успеваю говорить. Мы по-прежнему разбираем отношения между Виталием Бубновым и Региной... Простите, ради бога. Регина Михайловна. Регина Михайловна, как продюсер, запустила картину, взяла деньги, но деньги не отдает, картину не запускает. Мы хотим понять, почему зрители ее так ждут, а ведь это продолжение. И ответьте нам,
3: Виталий. Она тычет постоянно меня. И зачем? Я вас прошу, еще раз. Давайте попробуем.
4: Как вы себя полистать. Ведете? Угомонитесь.
3: Тихо. Давайте.
4: Нет, Паша, знаете,
2: мы в демократическом государстве.
4: Мне
3: не надо.
4: Если
3: Кристина просит дилера помочь найти жениха, почему он говорит ей об анониме? Потому что он говорит, что у него душа. Душа у него. А меценаты — это тоже люди. Вы знаете, что меценаты — люди. Они ходят по земле, как мы.
4: Вы мне ответьте, зачем скинхед Ира приходит к Кристине? И если они хотят через нее выйти на Максима, зачем ее убивать или что?
3: На лестнице.
4: Когда слепая Кристина встречает Максима на лестнице.
3: На лестнице?
4: Разве когда? Она не узнает его по шагам?
3: Разве
4: по
3: да.
4: запаху?
3: Да, по запаху.
4: Думаю, что как раз она должна встрепенуться.
3: И что вы делаете?
4: Конечно.
2: Дайте
4: мне сказать.
3: Хорошо.
4: Дайте мне сказать.
3: Да.
4: Конечно, в связи... У вас есть хороший момент?
3: У меня есть.
4: В связи с его измененным психическим состоянием...
3: Так надо дать мне.
4: Поймите, может и походка, и запах поменяться.
3: Запах? Знаете?
4: Ну что-то ведь осталось.
3: Надо понюхать.
4: И если он тоже как-то почувствует, то это может дать ему первую вспышку возвращения к себе.
3: Развращение? Вы развращаете
4: как
3: людей.
4: Как он может, он ничего не понимает.
3: Я смотрите
4: не
3: внимательно.
2: А вы сами ведь ему заказывали сценарий.
4: Я заказывала.
2: Да, но вы
4: ну,
2: как заказывали? Вы с ним не
4: это
2: встречались, когда заказывали сценарий?
4: Ну, будьте добры, откажитесь от этих линий.
3: Понимаете? Нет лимона,
4: дата,
3: нет.
4: Дата да, прохождения кругов. Там даже там нет такой концентрации пороков. Ну, зачем они вам? Вам зачем? А украсть байкерами пса можно найти массу других способов.
3: У какого пса? Не надо про
4: поймите,
3: пса
4: сразу. Поймите, хорошо,
3: о,
4: хорошо с казино у вас. Но дальше опять лимон. Ну поймите, нет лимона.
3: Что нет лимона?
4: Литвы. И мамаша, да не нужны эти линии. Не нужны. И тем более,
3: а
4: нет,
3: будут...
4: и тем более нет гроба зарытого в землю, из которого
2: поняли?
4: Кристина
2: вот
4: в следующей серии, поймите, выбирается, как в «Убить Билла». Ну, понимаете, Тарантино это замечательно. Ну, полагаю,
3: в «Убить Билла»?
4: Смешивать его кино с жанром нашего сериала не вполне эстетически корректно.
3: Раз.
4: «Убить Билла».
3: Стой, говорю. В «Убить Билла» когда-нибудь. 1, 2, 3, 4. Можно ли... Сколько надо их? Сколько надо посмотреть, чтобы в «Убить Билла»
4: да,
3: один раз?
4: Да, «Убить Билла».
3: Чтобы в «Убить Билла». Это же,
4: возьмите,
3: это же смотрит.
4: Это не...
3: Надо видеть это.
4: Это не корректно.
3: Своими глазами в «Убить Билла». Кто в «Убить Билла»? Когда в «Убить Билла»?
5: Эта дискуссия в программе «Парапет времени». Как я уже говорил, общаются между собой, спорят две творческих единицы. Продюсер Регина и сценарист Виталий. Здесь на ваших глазах обсуждают новый 12-серийный боевик под названием «Неспящие».
1: «Парапет времени».
2: И вот мы подводим итоги нашей сегодняшней дискуссии. Мне кажется, она прошла прекрасно. Она прошла очень остро. Очень остро. Но, тем не менее, остались открытыми места. Вот то, что касается спускаемых в унитаз отрубленных рук. Ну, зачем скинхед и Ирод приходят к Кристине? Здесь вопрос. Вот у меня, например, остался.
4: Ой, я не там много-много вопросов.
2: Я не знаю, как... Ну, разве она не узнает по шагам Максима? Вот Кристина, кстати, слепая. А по запаху? Она же нюхает, в конце концов.
4: Ну, конечно.
2: С другой стороны, у меня возникал вопрос. Как вы будете это передавать, это, кстати, на пленке, что она нюхает? Как мы будем это показывать? Как актриса будет играть? Как Кристина будет нюхать? Слепая Кристина.
4: Да, это очень, вот это очень, очень интересно.
2: Понимаете? Вот, мне кажется, Виталий совершенно неправомерно.
4: Понимаете, у нас...
2: Заносчив.
4: Вот. Заносчив.
3: Смотри-ка.
4: Понимаете, у нас фильм.
3: Ты видишь? Ну, извините. Да.
4: У нас фильм. Он связан в первую очередь с чем?
3: С чем?
4: Со взаимоотношениями.
3: Ничего подобного.
4: Кристины и Максима.
3: Ничего подобного.
4: С обретением их себя.
3: Ничего подобного. Где? Где скинхед, где Ира?
4: Я думаю, понимаете, что...
3: Где Ира?
4: Я думаю,
3: Ира?
4: Что Кристина, она не должна видеть.
3: А
4: не должна происходить никакого
3: сами?
4: Природного чуда.
3: Подглядывали?
4: Потому что произошло. Природное чудо.
3: Стойте.
4: Она должна вместе
3: Бодрика.
4: Видеть

0: Видите, она должна...
1: Остановите ее, вы его бодрите, я говорю, остановите!
0: Остановите!
2: Катюшка, здесь есть, врача зови. Ух, выноси ее.
3: А ноги?
2: Да просто неси.
3: А ноги?
4: Парапет времени.
5: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от себя?

0: Отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио. Закусить у дела.
1: Итак, дорогие друзья, Владислав Жульпацкий здесь сейчас в нашей студии. Программа называется «Закусить у дела». Действительно, как у закусить у дела. Эта ведь программа сегодня посвящена исключительно людям, которые нервничают. Ну, так сказать, нервы вообще в нашей городской жизни, как мы знаем, вещь самая, так сказать, тонкая, самая ломающаяся, да, самая хрупкая, я бы сказал, самая невосстанавливаемая. И сегодняшняя наша программа «Как закусить у дела» исключительно для нервных. Натуропатия.
2: Да.
1: Натуропатия. Сегодня у нас в гостях психосоматолог Альгис Рузыгаускас.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Альгис.
2: Здравствуйте,
1: Альгис. Ну, я в преддверии, так сказать, вашего выступления, да, предваряя, так сказать, ваше выступление, да, да, хочу сказать следующее. Вы, как настоящий псих,

0: врач-стоматолог, предлагаете безлекарственное, качественное лечение психики.
1: Абсолютно.
0: Ну, и прежде всего...
1: Да, я выездной психосоматолог. Нет, нет и нет.
0: Что нет, нет?
1: Все нет. Но в то же время все да.
0: А что же тогда нет?
1: Ох, как я говорил выше, человек всеяден. Всеяден. Это и есть основа моей методы, метода Альгиса. Так и называется книга. Вы читали книгу?
0: Ну, конечно, книгу я читал.
1: Да-да-да.
0: Прекрасное произведение.
1: Да-да-да.
0: Ну, в общем-то, вот что я хочу вас прямо сейчас сразу в лоб спросить.
1: Пожалуйста.
0: Люди в нашей сегодня городской жизни, сегодняшней, они, конечно, ужасно нервные. Они все время нервничают, вот они стоят в пробках, они открывают двери, вылезают, смотрят, что там происходит,
1: да,
0: а там ничего не происходит,
1: ну,
0: а у них ничего нельзя,
1: конечно,
0: все время гудят, нажимают на гудок автомобильных вот этих клаксонов. Это
1: да.
0: все ужасная психопатия, выскакивают травматические пистолеты, орут, стреляют, дерутся, что-то такое прямо. Это, конечно, все нервы.
1: Конечно.
0: Нервы.
1: Конечно.
0: Это практически городской психоз.
1: Ну, дайте я теперь скажу.
0: Да.
1: Наконец. К чему я веду? Почему я сказал вам? Помните, я сказал нет, нет и нет. И как бы была пауза, вы сразу не поняли и спросили, почему нет? А я вам говорю, а все нет и все да. Это ведь основа моей методы. Ведь человек все время мечется между нет и да.
0: Нет, да, нет,
1: нет,
0: да.
1: Ведь он идет, и как вот он, вот он лифт, лифт сейчас откроется, и вот он думает, вот успеет он в лифт, нет или да. Да, и вот застревают люди. Да, да, да. И мы специально работали с застревающими людьми. У нас даже разработано, у нас своя...
0: И, ну, обычно в таких случаях врачи, обыкновенные врачи, наши современные, прописывают огромное количество средств.
1: Химия, конечно, химия. Нет,
0: ну,
1: нет,
0: там
1: нет.
0: Мы знаем и Цулпак, и...
1: Да.
0: Жетанден.
1: Питросан.
0: Питросан.
1: Вот это ужасно. Нет, он даже не Питросан. Он сначала был Пит, а потом стал Битросан.
0: Битросан.
1: Это еще хуже. Это хуже, потому что это выносит, ну, как сейчас,
0: вот
1: знаете,
0: это
1: молодежь.
0: Лукитрон.
1: А?
0: Лукитрон. Вот
1: Лукитрон, да. Это выносит мозг.
0: Угу.
1: Вы знаете, вот когда говорят, ой, вы мне выносите мозг, это вот молодежь. Так.
0: Ну, что делать?
1: Так вот, вы знаете, это лекарство.
0: Давайте
1: сразу
0: к делу. Мы не применяем никакого
1: мы лекарства. Мы работаем.
0: А человек психует. Вот психует. Он, предположим, психует. Все
1: да,
0: время.
1: Да, я вот
0: он
1: именно...
0: Психует,
1: именно
0: он набрасывает.
1: Вот,
0: он
1: все
0: время нервничает.
1: Вот смотрите, вот сейчас вы разволновались. Вот смотрите, вот вы сейчас сами... А я вам сейчас скажу, что вы знаете, с чем мы работаем? Простые удила. Конечно. Ложек. Господи, простая.
2: Закусить удила. Саша, не приплясывай. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Камышница. Обычно молчаливая птица. Однако способны издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик-кик-кик или крук. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое кур во время полета, либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
4: Hyvät naiset, Svamse Romo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: С вами снова я, Ирина Рябладзе. В эфире передача «Правосудие». У нас в гостях заключенный Виталий Бонч, тот самый анестезиолог-тиран, который кусал спящих перед операцией. А сопровождает его, как мы выяснили, Леонид.
1: Да.
0: Леонид, спасибо вообще вам. Я хотела выразить огромную
1: скажу,
0: благодарность,
1: дальше,
0: потому что
1: давай.
0: Я понимаю, что работа у вас тяжелая.
1: Дальше, расскажу. Иначе кобра заползла во время операции в Нью-Дели, когда я работал.
0: Я поняла, что вы ее укусили за очко. Это все было ясно.
1: Укусил ее за очко, за одно и потом за второе очко. У нее два очка у кобры, ты не знаешь?
0: Ну, я знаю, на капюшоне два очка.
1: На каком капюшоне? Ты еще ты не... Ну, не важно.
0: В смысле?
1: Да не там у нее очко.
0: А
1: у
0: где?
1: У кобры. Надо найти очко у кобры. А я нашел, потому что я реально анестезиолог, который
0: сказать, что
1: губит очко змей.
0: То есть это не на капюшоне?
1: Рыбай.
0: Не на капюшоне?
1: Не на капюшоне! О, а очко-то где?
0: Ну не может быть, хорошо,
1: вот
0: я понимаю, о чем вы говорите, но их не может быть два.
1: Я, когда укусил, я же не знал, что у меня в слюне буридан.
0: А вы знали, что у нее два очка?
1: Да, конечно.
0: Откуда?
1: Откуда? От верблюда.
2: Он медицинский заканчивал.
1: Я же заканчивал медицин.
0: То есть вы сейчас говорите от верблюда, это не фигура речи, это действительно от верблюда.
1: Это не фигура речи.
0: От индийского верблюда?
1: От индийского верблюда я узнал. Мне он все, он, сука, все мне выдал. Когда я его укусил за очко.
0: Его?
1: Да, его! Его, его! За что? Укусил, и все. И он мне, сука, все рассказал.
2: Подождите.
1: Да.
2: Я хочу сказать, что он укусил.
0: Да, у меня нет слов,
2: он укусил.
1: Понимаешь?
2: Он укусил.
0: Просто нет слов.
2: Такое количество всех укусил за очко.
0: Да сначала с животных все началось вообще.
2: Да, конечно.
1: Я спас пациента в Нью-Дели.
0: Зачем вы на людей-то переключились?
1: Ну, это позже уже было, да.
0: А пациентов вы куда кусаете? Я боюсь спросить даже.
1: А ты не бойся, Иришка.
0: Ну, я спрашиваю.
1: Ах, Иришка, Иришка.
0: За что?
1: Ай, ладно, Лень, ну что ты?
0: За что вы кусаете пациентов?
1: Я их кусаю за очко тоже. Но... Рыдает. Он рыдает, он не может этого пережить, Ленька. Я его по-своему люблю.
0: И вы после... Вот вы сейчас признали, что все-таки кусаете. А раньше говорили, что вы облизываете.
1: Ты вынудила меня. Понимаешь ты какая? Ты работала раньше в органах.
0: Я еще раз задаю вопрос.
1: Ну,
0: зачем с животных?
1: Лень, да?
0: Ну, кусали вы животных. Это ничего, конечно, хорошего в этом нет.
1: А постепенно, это не сразу...
0: Зачем
1: я по чуть-чуть начал прикусывать сначала за очко
0: людей.
1: Да.
0: Зачем?
1: Какая-то в этом есть сермяга.
0: Какая сермяга? Вам удовольствие от этого получали, что ли?
1: Нет.
0: Не получали удовольствие?
1: Не получал.
0: А зачем тогда?
1: Вот через «не могу» я это делал. Ты понимаешь, ты из меня все вытянуло. А потом пристрастился.
0: Виталий, теперь все-таки с удовольствием это делать, когда удается.
1: Ну, конечно, а как же?
0: То есть вы кусаете за очко и впрыскиваете...
1: Ну, я облизываю сначала.
0: Нет, это, я облизываю, это же...
1: Я дезинфицирую перед этим.
0: Так а буридан-то у вас в слюне?
1: Конечно.
0: А впрыскиваете вы его тут тоже?
1: А буридан, знаешь как? Уф! Забирает прямо очко, аж пульсирует! Ты понимаешь? Че тебе, Иришка? Вот Ленька все знает.
0: Куда вы впрыскиваете буридан?
1: В очко прямо. Видишь, и она рыдает уже. И почему так я с людьми разговариваю?
0: Просто жалко, человек еще даже не оперирован, а его уже...
1: А вот так вот. Зато после этого он весь стерилен.
0: Да что же у него?
1: Очко стерильно, и весь он стерилен.
0: Так он покусан, понимаете?
1: Но он стерилен.
0: Его шить надо.
1: Он готов к операции.
0: Понимаете, шить надо, это самое...
1: Шей.
0: Ненадолго прервемся,
1: давай.
0: Дорогие друзья.
1: Давай.
3: Правосудие. Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до изнеможения.

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл об улье, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: лето.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. В эфире Фоменко Фэк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе. И у нас сегодня человек, которого вы так долго ждали. Те, кто заботится о своем здоровье, которые заботятся о своей внешности. Да, именно для вас сегодня у нас в гостях сам Амин Пыжин, автор метода похудения. Да? Правильно я всех сказала?
2: Правильно.
1: Здравствуйте, Амин. Да-да-да. Здравствуйте. Во-первых, очень рада вас видеть.
2: Конечно.
1: Как обычно, вы прекрасно выглядите.
2: Спасибо.
1: И вот вы сейчас расскажете секрет вашей
2: это
1: молодости.
2: Взаимно.
1: Дорогие слушатели, зрители, вот увидите, Амин помешивает в чашечке. Это как раз тот самый сок осины. И так совпало, что время эфира и прием осинового сока,
2: да?
1: Вот они совпали, и поэтому Амин пьет его прямо в нашем эфире, что нам, конечно же, только приятно, да?
2: Конечно.
1: Так вот, Амин, ну расскажите, это же ваше открытие.
2: Да.
1: Сок осины. Да.
2: Сок осины. Ты меня не подкосил, ты лишь только ты поправил.
1: Боже.
2: На пределе моих сил. Это импровизация, вы знаете.
1: Я так и поняла. Это же вот из вашего сборника «Осиновая роща». Там она же вся в импровизации.
2: Она вся в импровизации, это белый стих, зеленый стих.
1: Да.
2: Немножко голубого даже иногда я себе позволяю.
1: Да.
2: Сок осины диктует нам все.
1: Да. Ну вот расскажите, как вообще пришла вам в голову эта идея?
2: Ну, вы понимаете, в чем дело? Все постоянно, вот мы знаем, что такое отжим. Первый отжим, второй,
1: да.
2: Второй, третий и так далее. Вот.
1: Да.
2: Я применил все 4 отжима.
1: Сразу?
2: Да.
1: Как это возможно?
2: Возможно. У меня же есть специальное приспособление, это, конечно, ноу-хау. Я не могу пока раскрывать секрет.
1: Ну, я вас понимаю. Скажите, ведь вы целиком берете все дерево?
2: Нет, конечно. Сердцевина.
1: Только сердцевина.
2: Конечно, только сердцевина.
1: То есть кора, лепестки,
2: это шелуха. Шелуха, шелупонь, как я это называю.
1: То есть исключительно только вот сердцевина ствола.
2: Сердцевина ствола.
1: Осины.
2: Ствол осины, волосины принесло порой ко мне. Волосины все покрыли. Оказалось, я на крыльях, а на крыльях я любви.
1: Боже мой, какое блаженство, Амин.
2: Иногда.
1: Но я так понимаю, что вот эта вот способность к такому стихотворению.
2: Ну, вы же понимаете, когда вы очищаетесь, когда вы это происходит, когда вы начинаете, когда это начинается вот это вот очищение от ненужного. Избавление от лишнего.
1: Скажите, а нельзя ли, вот, ну, если употреблять все время сок осины, это не может привести к тому, что вы можете осунуться?
2: Ни в коем случае.
1: Нет.
2: Осина и осунуться – это
1: не
2: разные
1: быть,
2: категории.
1: Да. То есть осунуться вы не можете?
2: Осунуться от осины нельзя.
1: Нельзя, да? То есть все барышни, все наши слушательницы могут смело применять?
2: Смело применять. Они лишь только будут оттачивать свою фигуру.
1: Боже мой,
2: свой абрис.
1: Абрис, да.
2: Конечно, да.
1: Но скажите, ведь не только сок употребляем, мы же...
2: Я с вашего разрешения
1: сок
2: осины как раз...
1: Конечно. Пригубите.
0: Деревянная диета. Флора и фауна родной планеты.
3: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.
0: Берем за срочность. Фоменко Фейк Радио.
4: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Фондовый рынок.
2: Активное включение петли Протвина на биржах сегодня продемонстрировало новый рекорд. Облигации показали разнонаправленную волатильность, в то время как стагнация бумаг в левом секторе привела к бурному вбросу в квадрат Кукса. Аналитики положительно оценивают такой результат и прогнозируют дальнейший уход в кривую шпица в ближайшие дни.
1: Мода.
2: Итальянский дизайнер Карло Фачелло выпустил новую коллекцию одежды из ковролина. Наш эксперт моды напомнил, что это не первая знаковая работа дизайнера. В прошлом году он уже популяризовал образ лесоруба, запустив моду на casual, outdoor и bullshit.
1: Культура.
2: 20-кратный обладатель кинопремии «Золотой» Арсений Куйда дал согласие на съемки в фильме «Зима» режиссера Петра.

0: «Тра Побрякина». Эта картина станет четвертой в цикле «Времена года». В весне, лете и осени Куйда также исполнил главные роли.
1: Предложение сняться в «Зиме» стало полной неожиданностью. Ну что же, ведь я актер,
0: заявил Куйда.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Не время ягозить и маяться, пальпируя мышь.
4: Отшвырни ретро и ощупай,
3: ощупай свое будущее.
4: Мой офис. Теперь можно все.
3: О-о-о. Мой офис. Операционные системы 22 века. Мяу.
0: Отдай ядро канониру. Фоменко Фейк Радио.

0: С вами Юрий Мурзон, а напротив меня Ирма. Вот скажите, а как вы работаете с космонавтами? Потому что я знаю, что у вас есть опыт, вот Каустас в безвоздушном пространстве.
1: Да, мы да. на связи все время с нашей станцией.
0: Да, международной
1: да.
0: станцией.
1: Да.
0: Я знаю, что вы какие-то эксперименты уже проводите.
1: Да, да ну потому
0: какие
1: что...
0: результаты?
1: Ну, потому что ребятки, они хотят да. улететь. И
0: ну,
1: прилететь...
0: там в основном мальчики, конечно.
1: Там мальчики,
0: да, там
1: конечно.
0: Мальчики, да.
1: Вот, и они хотят прилететь, как сказать, с такими большими изменениями.
0: Вот что вы да. уже вы, что вырастили они уже на себе?
1: Нет, ну кто-то волосы, кому что надо.
0: Кому что надо, да.
1: Но... кому-то нужно было, наоборот, уж чуть-чуть убрать.
0: Убрать
1: ушей,
0: чуть-чуть.
1: Ушей убрать, да, добавить волевой подбородок сделать, да?
0: Понимаю.
1: Кому-то нужно чуть плечи было увеличить,
0: ага.
1: Таз уменьшить.
0: Уменьшить таз.
1: Да.
0: Ну да, потому что там же они должны проходить в эти люки, и
1: конечно.
0: Если большой таз...
1: А люки ведь они, вот, они как раз, чтобы плечи вошли, а дальше
0: плечи,
1: вот...
0: Да. Да. А таз не
1: а
0: входит.
1: А таз уже, да. Вот, поэтому...
0: вот эти тазовые, так сказать, да. выращивания или, наоборот, у...
1: как уменьшение. Это называется?
0: Уменьшение. Да. Тазовые уменьшения.
1: Сдутие надутие.
0: Сдутие таза. Надутие. Ну,
1: да.
0: так будет называть сдутие таза.
1: Да, сдутие да. таза.
0: Сдутие.
1: Так есть вот скажите, вздутие плеч,
0: сдутие таза. Так вот скажите, пожалуйста, а как же влияет безвоздушное, как невесомость?
1: Вы очень понимаете? Положительно.
0: А вот вы же говорите, вибрировать надо.
1: Да.
0: Как вибрировать в невесомости? Ирма,
1: ну,
0: дорогая моя, это уж поделитесь.
1: Так как, очень легко.
0: Как они вибрируют?
1: Гораздо проще, чем на суше, скажем
0: ну,
1: так, вибрировать.
0: Ну, вы...
1: потому что мы, так сказать, сила тяжести
0: да,
1: и так далее.
0: Притяжение.
1: Да, притяжение.
0: Да,
1: это
0: да.
1: достаточно сложно.
0: Так.
1: А когда ты в невесомости вибрируешь, сколько хочешь.
0: Сколько хочешь.
1: Мало того, ведь да. там специально есть камера.
0: Ну, есть
1: вибрационная.
0: Там, есть, да, есть и вибраторы, у них же специальные.
1: И специальные вибраторы.
0: Стоят вибраторы.
1: Конечно, да. да
0: вот,
1: да.
0: и у кого таз как раз немножко, скажем, широкий,
1: да.
0: сказать, вот,
1: надо просто хорошенько провибрироваться.
0: Провибрироваться на этом
1: да.
0: вибраторе,
1: да,
0: естественно.
1: Конечно.
0: Это нормально, кстати. В этом этого не надо стесняться.
1: Как бы с таза убрать к плечам, или с таза убрать в грудь, или с таза убрать в попу.
0: Ну да,
1: или
0: да.
1: с таза убрать в бедра, или
0: да.
1: с таза убрать в нос.
0: Стаза в нос даже.
1: Конечно.
0: Боже, как
1: конечно.
0: Ирма, так это
1: нету
0: уже,
1: ограничений.
0: Как далеко вы уже шагаете.
1: Мы куда угодно можем сделать эту перекачку.
0: И стаза в нос.
1: Перекачка,
0: это вообще потрясающе.
1: Понимаете? Каустас. Перекачка.
0: Каус. Перекачка.
1: Перекачка.
0: А, вот оно все. Я теперь выяснил. Каустас это перекачка.
1: Да.
0: Из стаза в нос, из
1: да.
0: носа в глаз.
1: Да.
0: Откуда угодно.
1: Откуда угодно, куда
0: угодно. Куда угодно. Откуда угодно,
1: по желанию,
0: куда угодно.
1: По желанию.
0: По желанию.
1: По желанию.
0: Ирма, дорогая, нам придется прощаться с вами, но
1: ну,
0: ненадолго.
1: Что
0: потому что я теперь уже заинтересовался, как вы сказали,
1: читайте
0: ваш
1: книгу.
0: Партнер. А как его зовут?
1: Дмитрус.
0: Дмитрус.
1: Вы записываетесь
0: Дмитрус
1: Дмитрусу,
0: Рудин.
1: Читайте книгу.
0: Читаем книгу.
1: И мы вас не узнаем.
0: Я, боже мой, в следующий раз вы просто меня не узнаете. Из таза в нос, из носа в глаз, из глаз, я даже не знаю,
1: в
0: куда.
1: В уши,
0: господи. Всего вам удивительного. Потрясающего и незабываемого ощущения радости общения с вами, Ирма.
1: До свидания.
0: Спасибо, до свидания.
1: Каустас!
0: Каустас!

0: И что?
1: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
1: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио. Чья спецовка?
2: Мы снова вернулись в студию.
3: Скажите просто, я хочу быть, а вот ваше отношение к тискам, оно как, вот, ну, как таковое?
4: Но я понимаю, это родина. Это родина, которая, которую ты любишь и которую ты готов ты на все ради этого.
3: А что вот вам, скажите, вот, что вам приводилось, доводилось, так сказать, зажимать?
4: Да мне разные, мне были, знаете, какие вещи вообще. Знаешь, что я тебе так моноты, если что там, если я могу и зажать так по-серьезному. Такая, знаешь, это станина, вот, знаешь, станину.
3: Ну,
4: вот это вообще не имеет отношения никакого к этому. Вот я к чему говорю. И это потому что вот мне всегда, когда начинается разговор,

0: все время про Станина вспоминаю. Потому что один какой-то... Ну, неважно, как его зовут. Он приходил просто. Я его просил, чтобы ты не приходил. А он все время приходил. Я со своими тисками. А он, естественно, приходит. И у него это... Берет станину. Я ему говорю. Я говорю, что ты? Ну, естественно, после этого началось то, что я и ему пришлось там, и мне, конечно, и вместе получилась такая...
1: Ну, вот вы и зажимали, получается.
0: Да, получалось, зажимали, естественно, там,
1: В тиски там.
0: Ну, да, в тиски там, ну что, ну, палец у него там, ну и что я, а кто будет, и... Вот я, если даже я вот так, вот начну сделать, если это в любом случае попадет. В любом случае попадет. Это же ежу, понятно. И не только ежу, да любому там, понимаешь.
1: А вот механические тиски, правильно ведь?
0: Механические.
1: Только механические?
0: Ну, конечно, механические.
1: А электрических не бывает?
0: Да не бывает. Да электрические — это не тиски, это все это бабские вот эти дела, начинаются вот эти, а мне электричество, мне там это, возьми там мне.
1: То есть, получается, не можешь зажать, не жми. Либо
0: да.
1: Ты жми,
0: ну,
1: либо
0: да,
1: нет.
0: Да, да, либо возьми вот это вот.
1: Ну,
0: либо,
1: то есть, не вот муха это. Прилетела, я правильно?
0: Не муха прилетела, не цокотуха, и все. И что, кому это надо? Это все бабские эти самые, как начинают натягивать. Ну, что натягивать?
2: Чья спецовка? Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
3: Лабиринт Леонардо.
4: Зимние птицы по-другому кормят своих птенцов.
5: Подождите, да. Вы знаете, наши многие радиослушатели могут подумать, так сказать, что иносказания, они как-то, ну, вы знаете, ну, не очень, может быть, даже и понятны. Поэтому я все-таки хотел немного конкретики, потому что клизмование, ведь это зимнее клизмование, но особенно важно вот в этот период, когда прямо перед Новым годом или после Нового, вот что вы посоветуете?
4: Объясню вам. Перед Новым годом мы готовим что? Салат. Но перед тем, как готовить салат, у нас какие-то есть небольшие какие-то трудности, что-то с кишечником, бывают какие-то зимние вот такие маленькие, какие-то потуги, и потом какие-то разрешения, нетвердые разрешения. Это всегда говорит о том, что клизмовать надо именно в этот период.
5: Да. Скажите о настойках, которые
4: настойки,
5: вы используете.
4: Настойки, да.
5: Нужен просто вода. И литраж.
4: Литраж. Прежде всего, буридан. Буридан – это самый распространенный препарат, который мы советуем и который мы всегда рекомендуем. Буридан. Буридан маленький.
5: С мятой, естественно.
4: Это с мятой, конечно. Буридан с мятой. Как мы говорим его? Поцелуй ласточки. Почему мы так говорим? Это удивительный совершенно препарат. Он всасывается. Он прямо всасывается в кишечник. Он не дает вам опомниться.
5: А вот несколько слов о насадках.
4: О насадках. Насадки нужно делать очень аккуратно. Наконечник должен быть стерилен абсолютно. И он не должен задевать ретивое. Да-да. Ну, как мы говорим, это образно. Вы ведь чувствуете, что я все время
5: говорю
4: с вами образным языком.
5: Литраж.
4: Литраж. Литраж 35.
5: Да вы что?
4: Да, где-то 35.
5: Это в один присест.
4: В один присест, потому что вы не должны опомниться. Вот в чем суть клизмования. Не зимнего и летнего, и осеннего особенно. Осеннего. Клизмовать надо тщательно, нещадно и все отторгать. Все отторгать.
5: Скажи, ну 35 это зимняя цифра или лето?
4: 35 это зимняя, конечно.
5: Летом уменьшаем?
4: Летом 15.
5: Да
4: 15,
5: вы что, прям 15, в 2 получается меньше раза.
4: Да. А буридан, он очень сильный препарат, очень. И летом, когда насыщено все, когда все распирает, 15 достаточно, вас как бы унесет. Да, унесет.
5: Скажите, вот про 35 тут я хотел все-таки...
4: Ну, да. Пожалуйста.
5: Мне кажется, немножко, вы понимаете, ну, может быть, ну, и не я один задаю этот
4: вопрос. Говорите, да.
5: Не растягивается ли тело, так сказать, от 35?
4: Ни в коем случае. Возьмите иволгу. Иволгу. Ее удивительный бросок через гнездо. Вот вам весь ответ. Когда она кидается через гнездо, почему она это делает? Она отвлекает противника. И это то же самое, что вы делаете с вашим кишечником, когда он растянут.
5: То есть, в принципе, мы должны отвлечь кишечник.
4: Отвлечь кишечник.
5: Какие у нас есть возможности в отвлекании кишечника?
4: Вы можете отвлечь его, ну... Есть, конечно, такая маленькая, знаете, такая, как это называется, такая маленькая обманка, завлекушечка такая, знаете, маленькая. Вы берете кальку. Кальку. И калькой чуть-чуть протираете сначала ваши входы. После чего вы спокойно можете с насадкой совершить вклизмывание.
5: Клизмование.
4: Конечно, конечно. Калька должна быть стерильна, конечно.
5: А для чего, скажите, калька отвлекает кишечник?
4: Калька отвлекает.
5: Он как бы начинает смотреть в другую сторону.
4: Он ежится. Вот возьмите снегиря, да, вы помните, вот он нахохлился, ежится, начинает...
6: Автобусных остановок. В мире царила идиллия. И в этой идиллии существовали мы. Те, кто все время, обливаясь слюнями, смотрели на счастливую жизнь беспечных людей. Завтра весь мир проснется, ну а пока тень капельницы из районной больницы прогуливается вместе с тенью пихты. Они парят над парком, в котором мирным сном спят фонтаны, и где царит тишина. Машины не выплескивают зловонный дым, а тихо мчат.

0: кричат в надежде завтра вновь обрести свободу, но они не хотят осознавать, что тихий мир, созданный, наполненный ими этим холодным зимним утром, завтра вновь заполнится суетой. И кто-то поведет детей в школу, кто-то потеряет сознание и пойдет на рельсы, кому-то будет суждено услышать первый плач долгожданного дитя. А кто-то придет в офис, охлажденный кондиционером, купленным на грязные деньги, и погрузится в мир иллюзий, зависти, подлости, лжи. Для кого-то чистоты, но лишь единицам.
1: Вы прослушали отрывок из повести Марины Пряхиной «Врачи». Читала Ирина Рыбладзе.
2: Классика в эфире.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: И вновь мы в студии.
1: Вот я и хочу понять, а если вы отец и матери, ну, что в вас превалирует? Ничего, что я так задам вопрос?
2: Ну, давайте, я уж понял, что у вас тут острый эфир.
1: Ну, острый.
2: И вы, так сказать, острые вопросы задаете.
1: Да, что превалирует в вас?
2: Что превалирует?
1: Да.
2: Ну, вы знаете, я чувствую разные преваляции в себе. Они, например, предположим,
1: да.
2: Вот я иногда чувствую прям меня прям отталкивает что-то от детей, отталкивает.
1: Это вот в этот момент вы
2: отец.
1: Отец. Ага.
2: А потом вдруг неожиданно к вечеру вдруг чувствую, тянет к ним. А это уже мать.
1: Это мать.
2: Ну вот, и так это и чередуется. Отцы-матери.
1: Действительно, вот мать. Мать.
2: Ну, три четверти, понимаете?
1: Три четверти, да.
2: Твою мать.
1: Правильно, мать.
2: Нужно же понять.
1: Конечно. Мать-перемать. Вот о чем речь.
2: Ну, можно, знаете, это как звучит уже мать-то, как ругательство. Я стал думать, кто все время все это говорит.
1: Да.
2: Это мать, как ругательство.
1: Да.
2: Я стал думать, ну раз это ругательство, так должно, наверное, заменить ее на отца.
1: Вот.
2: Что ж, так и
1: никто
2: лучше.
1: Никто же не скажет, отец-переотец.
2: Ну, никто не скажет. Эх, отец твой.
1: Это глупо звучит. Это бессмысленно, абсолютно.
2: Скажут твою мать, а вот твой отец не скажут.
1: Не скажут.
2: Понимаешь, я подумал, надо как-то заменить.
1: Это гордо надо носить.
2: Гордо надо носить, конечно. Вот и все.
1: Понимаете? И вот с нами, вы знаете, сегодня отец Данила. И вот не воспринимайте это, пожалуйста, как-то в смысле библейском или в каком-нибудь другом. Нет, отец действительно отец.
2: Папа.
1: И Данила действительно Данила.
2: Папа.
1: Папа. Не твою мать, а просто отец Данила.
2: Не твою мать, а твой отец.
1: А твой вы отец.
2: Словами-то русские.
1: Ну, вот я и говорю.
2: Ну что вы?
1: Вот вы мальчику, у вас же мальчик.
2: У меня не один.
1: Не один мальчик. Вы как отец.
2: Я группа
1: вот,
2: мальчиков.
1: Вот когда мальчика вашего обидели, ну вот старшеклассники, ну бывает случай, да? Вы как отец в этот момент к нему подходите или как мать?
2: Я как отца-матерь.
1: Ну, как отца-матерь. Вот что в вас в этот момент как бы борется в
2: да
1: вас?
2: Да башку я оторву старшекласснику в жопу, и все.
1: Вот. Здесь как бы отца-матерь встает...
2: Горой.
1: Как медведь.
2: Понимаете?
1: Понимаю, конечно. Удивительно.
2: Но при этом пересекать нельзя. Я вот, знаете, говорю, а на самом деле пересекать нельзя.
1: А как?
2: А надо придерживать.
1: Придерживать немножко.
2: Придерживать себе вот это.
1: Одерживать как бы себе. Одерживать.
2: Да, я даже думал, может быть, и школу организовать.
1: Ну вот поподробнее, пожалуйста.
2: Знаете, я сначала, во-первых, я где-то понял в какой-то момент.
1: Ох ты, что-то вдруг у меня.
2: Я вам объясню.
1: Представляете?
2: А я вам
1: объясню. Ну-ка, расскажите, Данила, что это?
2: А вы поймите, дружочек, вы понимаете, это у вас просыпается отец.
1: Да.
2: Да.
1: О, как интересно.
2: Потихонечку.

0: потихонечку я смотрю, прям действительно, удивительно.
1: Вы понимаете?
0: Синхронно.
1: Вот оно.
0: Вот оно.
1: Нужно понимать.
0: Это же настоящее искусство.
1: Сколько у вас детей?
0: 3.
1: Ой-ой-ой.
0: Да.
1: И вы до сих пор еще не матерь?
0: Нет.
1: Господи, ваша...
0: А ведь я задумался
1: вашу
0: сейчас...
1: мать, как говорится.
0: Действительно, удивительно.
1: Удивительно какая-то штука.
0: Мать вашу.
1: Вот.
0: Да.
1: А мать ее по боку.
0: По боку.
1: Становитесь-ка на 3/4 отцом.
0: Вот.
1: То есть матерью.
0: В жопу. Конечно. Согласен абсолютно.
1: Вот оно. Почувствовали до конца.
0: Я на самом деле хочу вам сказать,
1: еще
0: я себя
1: детей.
0: Почувствовал. Еще детей.
1: Заведи-ка ты еще детей.
0: Заведу.
1: Че ты сидишь?
0: Спасибо тебе, отец Данила.
1: У тебя есть чем их завести?
0: Есть. Так, конечно.
1: Давай, бери и заводи.
0: Такая заводная штука.
1: Доставай и заводи. Ключи
0: вот
1: свои.
0: Я вам вот так
1: давай.
0: И хочу. Я так и хочу обозначить.
1: Бери-ка свой ключ.
0: Ключ.
1: Вставляй-ка ты его
0: вот
1: в замок.
0: И заводи.
1: И заводи детей.
0: Спасибо, дорогие друзья. Сегодня с вами был отец Данила.
2: Папа. С нами хорошо. 101.ru.
3: Сбиваем с толку каракатиц. Фоменко Фейк Радио.

0: ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਮੁਲਾਇਜ਼ਾ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤਾ? ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਚ ਲਵੇਟੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ?
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Стихия.
2: После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
1: Новости животного мира.
2: Специалистам наконец удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
1: Общественно-политические новости.
2: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Русалка. Дорогие друзья, здесь Владислав Жульпацкий. И сегодня у нас удивительные гости. Ираида Кремнева, урожденная русалка. Ну, расскажите поподробнее.
4: Ну, так вот, ну, понимаете, ну, конечно, он был капитаном корабля.
3: Боже!
4: Да, рыболовного судна.
3: Не какой-то там старший помощник?
4: Нет, не какой-то. Он был
3: капитан-капитан.
4: Капитан корабля. И, ну, ни для кого не секрет, что у нас есть под водой связь. Ну, не только у вас МГТС, у нас тоже есть свое МГТС. Да, морская глубинная телефонная сеть, конечно.
3: Морская глубинная телефонная сеть.
4: Да, МГТС, и все как надо, абонентская плата, все это есть. Есть, поэтому, мне кажется, люди очень мало знают вообще о нас. Вот. И он просто случайно мне позвонил. Случайно ошибся номер.
3: Ах, вот оно
4: да,
3: что!
4: Да, да, просто вот так вот началось наше случайное знакомство.
3: Скажите, ну вот тут я хочу спросить, как повел себя русал ваш, который, кстати, как русала вашего звали, который последним за вами ухаживал?
4: Ну, мы его русала звали, вы знаете, простым именем Михаил.
3: Значит, Миша, русал Миша.
4: Русал Миша.
3: Вдруг узнал о том, что за вами стал ухаживать капитан Леонид.
4: Капитан Леонид. Нет,
3: который работал на Сейнере.
4: На Сейнере, конечно.
3: Я понимаю.
4: Да, да. Вот, ну как он себя повел? Ну, конечно, он взбеленился, и был шторм, естественно.
3: Да, я слышал, что русал ведь очень мощный.
4: Мощный, очень мощный.
3: Они мощные, прям реагируют, прям очень.
4: Мощный был очень большой шторм, и Леонид чуть не погиб.
3: Они же его запускают, этот шторм.
4: Они запускают, конечно. Mm-hmm. А тем более, если они группируются, они любят группироваться. Uh-huh. Любят, да, группироваться, то если они уже в пятером, например, собрались, то все, это пиши пропало. Uh-huh. И поэтому мой Леонид, он чуть и не погиб. Вот я его спасла, ну и пошло-поехало. То есть он-то хотел, Мишка хотел разрушить все, mm-hmm. а получилось все наоборот.
3: Вот оно что. И вы полюбили, конечно, Леонида.
4: Полюбила Леонида.
3: Вы его спасли?
4: Я его спасла.
3: Вы его дотащили до берега?
4: Нет, я его обратно на Сейнер закинула, потому что с Сейнером было все нормально. Нормально, да. Закинул на Сейнер.
3: Он выпал с Сейнера, вы его на Сейнер обратно
4: я его обратно киданула, да. Ну, понимаете, потому и вот, собственно, с тех пор и началась моя вот эта рыбная ловля.
3: Ах, вот оно что!
4: Конечно, да.
3: Я вот что хочу спросить у вас.
4: Да.
3: Вот вы когда, так сказать, ну... у вас была любовь вот эта вот с Леонидом. Она же была такая, ну, так сказать, наверное, не как с русалом Мишей. Она была другого рода.
4: Да нет, ну, вы понимаете, русалы еще... Я не случайно назвала их животными, понимаете? Ну, никакой романтики, никаких подарков, никаких, никаких стихов не услышишь никогда от русала. Это просто хвати, хватит, бряк.
3: Хватит бряк.
4: Хватит бряк, все.
3: Хватит бряк, все.
4: Да.
3: И коротко достаточно.
4: Коротко и ясно. А вы думаете, от хорошей жизни русалки вот это выходят, хороводы водят, хохочут, поют? Да это же от отчаяния.
3: Вот.
4: Ну, конечно, вы не представляете, как тяжела жизнь русалки. Вот это страшная, совершенно страшная жизнь. А вы думаете, просто так вообще все эти истории про моряков, которых... Ну, а что делать? Но душа просит, романтика.
3: Потому что я понимаю, что все-таки русалы, то есть, ну, русалы мужского рода, они, конечно, ведут себя ужасающе.
4: Да просто чудовищно.
3: Относительно русалок.
4: Дико скабрезные, все шутки, вот эти, вы понимаете?
3: Понимаю.
4: Все вот
3: просто... И, в общем, вы полюбили Леонида.
4: Я полюбила прекрасно.
3: И все шло хорошо.
4: И все шло хорошо.
3: Почему же оборвалось?
4: Он меня бросил.
3: Не понимаю, почему.
4: Я тоже не понимаю. Но я не знаю. Не знаю. То ли хвост. Не знаю. Не знаю. Понимаете, на суше. Мы пробовали жить на суше. Но вот видите, даже сейчас это происходит. Хвост как-то начинает обмекать.
3: Он обмекает как-то, да и немножко сохнет.
4: Сохнет.
3: Хвост.
4: Сохнет хвост. Понимаете, он теряет вот эту эластичность. Теряет все свои вот эти прекрасные свойства. Сейчас он блестеть перестанет еще чуть-чуть. Как вы понимаете, в море он не смог со мной жить. Ну, потому что жабер, нет?
3: Вот в чем дело, да?
4: Да.
3: Ну, вот тут я слышал, что вы не хотели, чтобы он видел вас раздетым.
4: Ну, не хотела, я не хотела. Вообще, русалки очень застенчивые.
3: Ах, вот оно что, да?
4: Ну, а что, это ничего с этим нельзя поделать, а он все разденься, да разденься, а вот у тебя, а что у тебя с хвостом, что за сухой хвост?
3: И вот так это медленно сошло на нет. Вот эта первая пылкая влюбленность.
4: Да,
3: она
4: сошла.
3: А уже к Мише вы вернуться-то и не могли, к русалу.
4: Нет, ну к Мише я не могла вернуться. Но скажу вам по секрету, что Леонид, он, конечно, меня не забывает. Ну, хотя у него уже жена, бухгалтер, я знаю. Но, но иногда мы с ним встречаемся.
3: Ага.
4: Он, да.
3: То есть кое-какая интимная жизнь все-таки у вас есть. То есть он...
4: Да, иногда бывает.
3: Леонид, капитан Леонид, встречи. Изменщик.
4: Но он изменщик, да, но он все равно лучше любого русала, понимаете, лучше. Дело в том, что так как я уже пристрастилась к работе, ну вот помогая вот эту рыбу сгонять вот...
3: В тралы.
4: Поэтому, ну, сначала, как сказать, мне нужно было просто, ну, как сказать, каком-то, ну, отдохновение какое-то, чтобы было.
1: Русалка. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: 101.ru.
1: Небо в меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио. Веселые сапожата.
2: Веселые сапожата, Юрий, да. Бурзон.
3: Добрый вечер.
2: Добрый Владислав вечер. Жульпацкий. И мы сегодня встречаемся с Лидией Евгеньевной Хвостовой. И Лидия Евгеньевна — профессиональная соседка.
4: Да.
2: Скажите, как вот все-таки я хочу ухватить вот это самое начало вашей карьеры до того, как вы открыли компанию, которая сегодня такая успешная. И я понимаю, что скоро вы готовитесь выйти на IPO.
4: Да.
2: Потому что все-таки, соседи, они, как говорится, и в Африке соседи. Угу. Необходимые соседи всегда, всем и везде. Нашему человеку без соседа себя представить себе невозможно.
4: Правильно? Да, менталитет.
2: Вот. Я хочу поговорить о сложной вот такой конфигурации, как сосед-драчун.
4: Да, есть, конечно. Да.
2: Расскажите,
4: да. Очень
2: пожалуйста.
4: Востребовано? Очень востребовано.
2: Как
4: очень востребовано.
2: Это происходит?
4: Ну, как это происходит? Во-первых, это востребовано очень, в основном, такими, знаете, мужчинами с таким, с доминантным, как сказать...
2: Сознанием.
4: Таким, сознанием. Да, в основном вот эти вот мужчины хотят именно соседа-драчуна. Mm-hmm. Во-первых, ты тренируешься практически ежедневно.
2: Mm-hmm. Это спорт.
4: Тренинг. Mm-hmm. Конечно,
2: это просто спорт. В некотором смысле не надо ходить даже соседа-драчуна, не надо ходить в спортзал.
4: То есть ты не платишь за вот это вот, бешеные деньги, вот это вот фитнес, вот эти вот залы все. Mm-hmm. Понимаете, там вот эти абонементские билеты, которые бешеных денег стоят.
3: И потом, да? Ведь у соседа-драчуна, у него набор есть уже готовых.
2: Подождите секунду, так да. Мне приходит в голову, да. Сейчас, да. Да, что постепенно, да. Ваша компания, да,
4: развивается,
2: где-то вытесняет уже, так сказать, фитнес-клубы.
4: Ну, чуть-чуть. Пока же, конечно, мы не можем претендовать. Мы
2: заводя
4: скромные,
2: ребята. Заводя соседа-драчуна, вы таким образом можете не ходить уже в фитнес-клуб.
4: Конечно.
2: Заниматься спортом, драться, на боксом и так далее.
4: Да. А соседа-драчун еще тем, чем хорош. Потому что он и подерется, он потом и полечит. Да, потом он еще и
3: выиграет.
4: Потому что как бы сценарий примерно один. Это драка. Такая настоящая драка. Угу. Потом лечение.
3: Так это лаосцы как раз вы говорили?
4: Нет. Это только наши люди.
3: Наши
4: могут этим заниматься. Да. Вот у нас самый главный человек, Семен Петрович Войскобойников. Да, вот он у нас, да, это просто вот, понимаете, заказ.
2: На расхват.
4: Да, на расхват, абсолютно. Потому что он и полечит, и потом и выпьет с вами. И как сказать, на следующее утро вы встаете отдохнувшим, здоровым, и сразу опять в бой, что называется.
2: Понимаю.
3: Интересно, как.
2: А вот еще что. Вот еще что я хочу спросить. Это когда мужчины.
4: Да.
2: Мужчины драчуны. Да.
4: Да.
2: А вот бывают ли соседки драчуни?
4: Да,
2: вот что
4: конечно.
2: Важно.
4: Конечно, бывает.
3: Да? Там есть свои сложности, потому что они же хватают за волосы.
4: Вот. Они хватают за волосы.
3: Ну, вот
4: они должны
3: же
4: сразу
3: ужасно.
4: Ругаться. Вот это вот очень сложно, на самом деле. Как кандидатур очень мало, когда мы ее принимаем на работу. Угу. Очень сложно. Потому что это же должна адская ругань должна быть. Просто адская.
3: Да.
4: И такой, знаете, очень специфический голос такой, рядом с ультразвуком.
3: Да.
4: Но очень многим и этого не хватает. Вы знаете, я была удивлена сама, просто потрясена, насколько многим людям не хватает сейчас вот этих вот простых человеческих.
3: Чтобы их потаскали за
2: волосы. Я вот что хочу спросить. А вот у вас я увидел, я когда смотрел ваш каталог.
4: Да.
2: В нем я вдруг ни с того ни с сего увидел среди, там огромное количество, конечно, предложений разных.
4: Да, мы стараемся.
2: И это, и то, и 50-е. Соседка-подлюка. Вот у нас такая.
4: Есть,
2: в двух словах расскажите.
4: Нет, вы знаете, но это очень творческая история, потому что она должна, как сказать, это не явное такое хамство, понимаете? Как у, например, у драчуна, как вот у драчуни. А это вот такие вот, понимаете, исподволь, вот такие вот, как сказать, под коврик положить какой-то что-то воняющее сильно, да?
3: Вот это вот, да.
4: Да, например, или взорвать что-то под дверью, позвонить в дверь. Или вы просыпаетесь там, а в квартире все мылом смазано, понимаете?
3: Обалдеть! Удивительно!
4: Причем дегтярным, понимаете?
2: Да. Вот это соседка-подлюка, так и бывает.
4: Просыпаешься, как в дегтярной бочке. Просто
2: удивительно. Сейчас о профессиях, которые есть в компании твои соседи, у нашей гости Лидии Евгеньевны Хвостовой, мы расскажем буквально через минуту, когда вернемся к вам.
0: Веселые сапожата.
1: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.
5: Флора и фауна
1: родной планеты.
4: Желтая пеструшка. Хомяковый зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Прямая трансляция.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 7-й съезд клоповодов. Я, журналист Владлен Лебязин, нахожусь здесь, в кулуарах. И непосредственно сейчас здесь, прямо во Дворце культуры имени Мосина, рядом со мной находится заместитель председателя Федеральной комиссии по региональной практике помощи кровососущим. Это Васса Игнатьевна Кунь. Здравствуйте, Васса Игнатьевна.
3: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
2: Да. Скажите, Васса, да. Вот сегодня вы вынесли на слушание поправку, о которой мечтали давно все кровососущие. Расскажите о ней подробно.
3: Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что я только что приехал с пленума, потому что я представляю собой региональную фракцию. Приехал с пленума по защите прав малых клопов. Потому что, в отличие от Сергея Тырина, который все время здесь сидит в столице, и он не знает, чего хотят регионы, чего хотят наши регионы, потому что его зам Евгений Уток тоже сидит с ним, и по регионам ездим мы. И на самом деле жизнь происходит в регионах, она происходит не в столице, и никто не думает о малых клопах, между прочим. И я хотел бы напомнить как раз, что есть закон от 1859 года, который с дополнением по защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйственных и других промыслов малых клопов.
2: Вот.
3: Да, конечно, потому что у них совершенно сейчас нет открытия крепительных талонов, понимаете? Они имеют право на голос, а должны иметь право на голос. И я хочу, чтобы предоставили клопам открепительные талоны, удостоверения, чтобы они могли проголосовать в любом избирательном участке, а не только по месту жительства.
2: А вот у меня такое, какая смелость, какая непредвзятость сегодня вот здесь демонстрирует нам сегодня Васса Игнатьевна Кунь. Напомню, зампредседателя Федеральной комиссии по региональной практике помощи кровососущим. И сегодня я хочу спросить. Вы выступаете с инициативой, дорогая Васса,
3: да,
2: разрешить кровососущим перебывание на полу до 2 часов в сутки.
3: И мало того, до 2 часов в сутки, как минимум. И я бы хотел еще напомнить всем о праве клопа по замене военной службы на альтернативную гражданскую.
2: Вот такой подход.
3: Да.
2: Неожиданно. Возьми клопа с собой.
3: Конечно.
2: Понимаю.
3: Что же это такое, в конце
2: Неси
3: концов.
2: Неси его везде.
3: Да.
2: Хочешь,
3: да,
2: в казарму?
3: Да.
2: А хочешь и в другое место?
3: Да, конечно, конечно.
2: Поразить.
3: Да, и я бы хотела еще сказать, что, между прочим, право на вождение нужно предоставить клопам. На вождение.
2: Ну, знаете, клопы — это же просто само по себе какое-то наваждение. Это такое наваждение, эти клопы, что просто можно бывает с ума иногда сойти. А вы отстаиваете, вот как говорится.
3: Я говорю не наваждение, я говорю право на вождение транспортом.
2: Право — это наваждение? А, наваждение транспортом?
3: Ну, конечно.
2: Господи Бог.
3: Ну, естественно.
2: Да невозможно же понять.
3: Ну, конечно.
2: Я думаю, как это наваждение какое-то? Эти клопы — это, вот, честно говоря, наваждение. Но
3: да,
2: вот что я хочу вас еще спросить, дорогая.
3: Простите, да, Васса, я готова.
2: Дорогая,
3: да,
2: Васса, вот что я хочу у вас узнать. Как по-вашему,
3: да,
2: клопы, благодаря работе вашей комиссии, стали доверчивей или нет?
3: Ну, эх, безусловно, я вам больше скажу. Они уже, у них образовалась группа депутатов из малых клопов. Есть группа депутатов, значит, это с Тугого Прудища. Сейчас должно приехать, да, группа депутатов для совместной политической линии. Конечно,
2: вот,
3: да.
2: Вот оно что.
3: Да,
2: вот,
3: да,
2: оно что. Итак,
3: да,
2: дорогие друзья, вы видите, какая обширная, активная работа ведется на 7-м съезде клоповодов. Сегодня с вами журналист Владлен Лебязин. И съезд проходит в Капино, в деревне, как говорится, в Дворце культуры имени Мосина. Вот. И сегодня мы беседовали только что с Васой Игнатьевной Кунь, заместителем председателя Федеральной комиссии по региональной практике.

0: помощи кровососущим. Спасибо вам, дорогая Васса Игнатьевна.
1: Спасибо вам тоже, да.
2: Прямая трансляция.
3: Для того, чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на Землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности.
3: И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
4: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?

эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe.

0: Итак, это программа «Назад во Вселенную», дорогие друзья. У нас сегодня в гостях, вы не представляете, я сегодня являюсь, наверное, первым, кто работает в масс-медиа, первым человеком, который вот так вот напрямую контактирует сегодня с инопланетянином. Это удивительно. Перед нами, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня на Фоменко Фейк Радио инопланетянин Зор Зок. Здравствуйте, Зор!
1: Здравствуйте. Мне очень приятно, что вы меня пригласили. Я буду говорить с вами на чистоту.
0: Спасибо вам, Зор. Вы знаете, у нас столько вопросов. Ну, во-первых, сразу, я сразу хочу спросить, почему вы говорите на нашем родном языке?
1: Это очень просто. Я родился очень далеко отсюда.
0: Ага.
1: Но я видел вашу землю во снах.
0: И только поэтому вы говорите на нашем языке?
1: Этого мне было достаточно.
0: Ага. Скажите, а вы говорите на всех языках Земли?
1: Конечно.
0: Их 193?
1: Нет, неправильно. Их 198.
0: Удивительно. Вы о нас знаете все, Зор.
1: Я знаю о Земле все. Я люблю Землю. И она любит меня в ответ.
0: Спасибо вам большое. Вот что я хочу спросить. Как вы попали к нам? Это что такое? Вы как вы вообще? Это целенаправленно вы приземлились? Ну, во-первых, вы удачно приземлились или неудачно? Так волнуюсь, простите.
1: Это была неудачная попытка. Я отправлялся за борием. Это топливо, которым мы пользуемся.
0: Ага. Вы просто вели свой грузовик. Грузовой корабль. Ага, это означает грузовой или корабль. Или да. Понятно. Скажите, пожалуйста, у вас произошла поломка какая-то, да, и неудачное приземление?
1: Я чувствую себя хорошо, это меня никак не коснулось.
0: А вы поняли, что вы приземлились в правильном месте?
1: Да, я приземлился где-то у вас.
0: Угу. Ну вот что я хочу сказать. Вы знаете, что ваш ведь корабль не был никем захвачен.
1: Я знаю.
0: Он приземлился, этот ваш корабль, никто на него не обратил внимания.
1: Я знаю.
0: А несмотря на то, что корабль приземлился неудачно, это никак не повлияло на ваше отношение к землянам?
1: Никак.
0: То есть, в принципе, вам, как говорится, похрену.
1: Как вы сказали?
0: Ну, все равно.
1: Мне похрену.
0: Вам похрену. Зор, вы прилетели один?
1: Один.
0: Потрясающе.
1: Мне похрену.
0: Ага. Я вот что хочу спросить, дорогой.
1: Я полюбил ваш язык.
0: Ага. Я даже не знаю, что вас спрашивать, просто честно говоря. Ну, впервые у меня инопланетянин в студии. И несмотря на то, что вам похрену, вы не могли бы, так сказать, ответить на вопрос. Вы самец или самка?
1: Мне похрену.
0: Ага. Скажите, пожалуйста, а у вас вообще как с этим делом? Ну, сам, кто самец, кто самка? У вас есть такое?
1: Иногда бывает отличие. Но в данный момент нет. Я и самец, и самка.
0: Одновременно?
1: Одновременно.
0: Самоудовлетворяете себя?
1: Мне похрену.
0: Ага. Угу. Ну что ж, дорогие друзья, мы вернемся в студию, в которой сейчас у нас находится Зор Зок, инопланетянин, и вы узнаете подробности.
2: Back to the universe. Флора и фауна родной планеты.
3: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана низкий, глухий, ворчащий, рычащий и хрюкающий звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
1: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты дружишь.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внешняя политика.
1: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
0: Внутренняя политика.
1: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
0: Финансы.
1: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
0: Культура.
1: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.

0: Зайцовка.
1: Итак, сегодня мы еще раз окунемся с вами в удивительный мир, который мы называем «Чья спецовка?». Ну, или «Спецовка, чья ты?». Ну, как бы можно вот так вот.

0: предположим, мы начинаем с самого легкого, а потом перейдем к самому сложному. Мы представим себе, ну, что вот вы, например, решили сдать, предположим, на водительское право.
1: Да.
0: Но вы понимаете, чем вы рискуете?
1: Да.
0: Вы не понимаете.
1: Нет, не понимаю, да.
0: И поэтому есть и я, который за вас рискует.
1: А, вот как.
0: Я рискую за каждого своим риском. Не чьим-то.
1: Своим.
0: Своим риском рискую. Это нужно понимать. Это, конечно, дорогого. Но я могу сказать, у нас есть проблемы.
1: Какие?
0: Мы, рискователи, мы живем недолго.
1: То есть как?
0: Так. Нас мало, и мы живем недолго.
1: Даже?
0: Да, уж простите меня, что такая...
1: Да я понимаю.
0: Грустная тема.
1: Действительно.
0: Но рискователи уходят один за одним.
1: Да.
0: Вы подумайте сам, вот сам вы подумайте.
1: Да.
0: Ну вот вы стали бы за кого-то рисковать, а я рискую.
1: Да.
0: Я и за вас рискую, между прочим. Чья спецовка?
2: Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.

0: «За» и «Против».
1: Итак, дорогие друзья, сегодня в программе «Здесь» «За» и «Против», которая называется «Дебаты». Сегодня лидер адутловатых Грузьев, лидер Грузьев Сергей и лидер сухих Любовь Потанова. Любовь Потанова потребовала, чтобы инфекционный адутловатый Сергей Грузьев надел маску. И он надел маску.
2: Надел маску.
1: Надо сказать, да. Надо
3: Это
1: сказать.
3: Хорошо, я очень рада.
4: Тактичность. Тактичность во мне говорит.
1: Ну вот мы выяснили, что если смешанные браки, то есть сухие с одутловатыми, то одутловатые в любом случае становятся сухими.
2: Да. Да.
4: Крыса любит крысу. Вот я вам скажу, что.
2: Дети
4: ящерица,
2: тоже.
4: Вот эта ящерица двухязыкая. Вот, понимаешь? Она будет только с ящерицей
2: спариваться. Прекратите, наконец. Я еще хотел сказать, что, вот, как я уже говорил, дети становятся сухими. Животные становятся сухими. Потому что есть одутловатые животные. Если животные сухие, если хозяин одутловат, то и животное будет одутловат. Естественно, естественно.
1: Вот так не будет, что животное сухое, а хозяин
2: не
1: одутловатый.
2: Бывает. Нет, нет.
1: У одутловатого хозяина одутловатое животное. Одутловатый попугай, например,
2: да.
1: Конечно.
4: А
2: да.
4: У сухой этой иссушенной существа, будем так называть.
2: Спокойнее.
4: Да. Я тебе давал говорить.
2: Прошу спокойнее вас.
4: Я по зрачкам твоим вижу.
2: Твою ему маска сушеную. Даже не помогает.
4: У меня глаза победителя, человека. А это что такое? Это ущербность сама, господи.
2: Это не ущербность, это изящество, красота.
4: Где оно, твое изящество? Не ори.
2: И такт. Спокойнее, Сергей.
4: Ну хорошо.
1: Сереженька, я просто хочу
4: сказать. Да ради бога.
1: Вы, разнося инфекцию, вы, разнося, так сказать, вот эту вот клику одутловатых, раздавая, так сказать, раздавая по миру ваше вот это вот движение,
4: да.
1: Я хочу у вас спросить, что полезного приобретают люди, когда они попадают в ситуацию вот этого движения одутловатых, которым вы руководите?
4: Во-первых, они приобретают навыки.
1: Ах, вот оно.
4: Конечно.
1: Что.
2: Интересно.
1: Интересно.
4: Секунду, я не перебивал. Они приобретают навыки. Навыки так. К чему? Вот что такое, например, когда пышка любит пышку. Понимаете?
1: Ну, это бублик, я бы сказал.
4: Ну, это бублик. Конечно, это бублик.
1: А такой у меня вопрос сразу, сразу встречный вопрос.
4: Да.
1: Если вы, Любовь, как лидер сухих, если вы, так сказать, ну, вы уже, так сказать, провели параллели, что сухие животные бывают у одутловатых, не бывает у сухого человека сухого животного. Правильно? Не бывает. Соответственно, у одутловатого не может быть сухого животного тоже, потому что у него у одутловатого человека тоже животное должно быть одутловатое.
2: Да, и ребенок будет одутловат.
1: И ребенок будет одутловатый, одутловатым одутловатых детей.
2: Да. Да.
1: То есть сейчас получается так, что сегодня одутловатость это бич.
2: Бич абсолютно, в том-то и дело, Молодец, Владислав, молодец. Это абсолютно бич. Бич, мы боремся с этим.
1: По всему получается.
2: Ну, конечно.
1: Статистика.
4: Она остановиться не может.
2: Понимаете, сколько
4: слизи. А ты поставь параллель.
2: Сколько слизи в человеке.
4: Сухая, вот она сухая. Лидер сухих. И недержание. У нее недержание.
1: Вот
4: и
1: так,
4: она,
1: вот
4: она,
1: так.
4: Она, да.
1: И так вот, вы
2: не
1: разговариваете.
2: Нет,
1: у вас выражаются в этом. Я
4: это
1: правильно
4: не
1: понимаю?
4: Женщина.
2: У меня все сфинктеры работают хорошо. Не надо.
4: Сфинктеры?
2: У тебя,
4: засоренные сфинктеры.
1: Я хочу прекратить это немедленно.
2: Я сама хотела прекратить это немедленно.
4: А,
2: потому что вот эта вот наполненность слизью.
4: А ты еще укуси меня. За клизь. Помидорку, а?
2: Противно доходиться, понимаете? Вы же что, не видите, что он склизкий весь?
1: До какой степени, дорогие друзья? Вот мы видим сейчас, да? Вы видите, до чего доходят сегодня, до чего сегодня доходят наши герои в своем желании, так сказать, доказать некую несуществующую правду. Почему нельзя существовать вместе и одутловатым, и сухим? Почему?
4: Природа.
2: Потому что где одутловатый человек находится, там всегда от него остается какая-то, понимаете, склизь, всегда мокрота какая-то, всегда какая-то гадость, лужа, понимаете, лужа дрянная какая-то остается.
4: И наоборот.
2: Трудоуборщиц.
4: У сушеного вот человека у него ничего нету.
2: Ничего. Ни пылинки,
4: пустота.
2: Ни солинки.
1: Ну, знаете, мы сейчас проведем несколько исторических параллелей.
4: Пустое
1: я хотел
4: место.
1: Бы понять. Я хотел бы понять, дорогие друзья.
4: Да, пожалуйста.
1: Прежде чем мы продолжим, буквально короткий небольшой перерыв.
4: Легко.
0: За и против.
3: Дьявола. Фоменко Фейк Радио.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Аляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка резкая «дзит». Пение, громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории, охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня в эфире Фоменко Фрик Радио и я, Владислав Жульпацкий. С большим удовольствием сегодня открываю новый цикл программ. Это программы, которые, судя по всему, вы очень ждете, потому что ведь мы никогда наши программы просто так не делаем. Мы делаем исключительно основываясь на вашем, так сказать, на ваших просьбах и на ваших желаниях. В этот сегодняшний погожий солнечный денек мне хотелось бы сказать, что сегодня наша новая программа называется «Ветер перемен». «Ветер перемен» – новая программа. И сегодня у нас в гостях удивительные люди, которые, несмотря на свой плотный, ну, плотнейший график, они сегодня пришли к нам в студию, потому что, ну, и не только ваши просьбы, но и, в принципе, пришло время уже открыть, ну, что ли, и объявить, что ли, о том, что нас всех давно терзает, нас всех давно мучает. Итак, сегодня в программе «Ветер перемен» у нас в гостях Артур и Виктория, дорогие друзья, это не муж и жена. Это просто друзья, просто друзья. Вот. Надо сказать, что они удивительные. Они удивительные. Я, но у меня не поднимается, так сказать, рука назвать их людьми. Но и не людьми. У меня тоже не поднимается рука их назвать. Одним словом, они где-то между. Между. Потому что они в просторечии у нас, в нашем родном языке, их называют упыри. Итак, у нас сегодня в гостях два упыря. Упырь Виктория и упырь Артур. И сегодня они расскажут о своей непростой упырской жизни, о жизни непростого упыря на территории нашей планеты. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, Артур!
1: Здравствуйте!
0: Вот. Ну, сразу же, прямо с быка за рога я хватаю, потому что, так сказать, ну, действительно, нам очень радостно, что сегодня у нас здесь, на Фоменко Фрик Радио, присутствуют такие удивительные люди. Ведь в этом есть какое-то волшебство.
2: Да.
0: Ведь в этом есть какое-то волшебство. И скажите мне, сразу вот первый вопрос в лоб. Как стать упырем? Многие задают вопрос.
2: Ну, я, может быть, начну.
1: Ну, начинай, Артур, начинай. Я обхвачу.
2: Да. Хорошо. Как приятно. Когда вот вы сейчас с нами общаетесь, вы даже себе не представляете, что то, что вы говорите, отпечатывается у вас в зрачках. А мы вбираем в себя все, что вы...
0: То есть вы сразу как бы, Артур, хотите сказать, что вот так вот прямо вы сразу, глядя мне в глаза, как бы немножко уже меня как бы заманиваете в этот упырский, да, в эту...
2: Ну,
0: немножко я уже начинаю превращаться.
2: Вы знаете, что существует, во-первых, кодекс. Кодекс упыря. Ни-ни.
0: Вот так вот, да? То конечно. Есть это первое и главное в кодексе упыря.
2: Первое и главное.
0: Упырь, ни-ни, так ни, и написано ни. Там. Понимаю конечно. Вас. Понимаю.
2: Я вам больше скажу. Пинать слово упырь нельзя. Мы же его почему-то пытаемся сравнять с землей.
1: Да, существует какое-то пренебрежение.
2: Пренебрежение.
1: Такое привычное для людей.
2: А на самом деле ведь это настолько... Это все объемы.
0: Понимаю вас, да? Понимаю вас, Артур. И у меня сразу вот такой вопрос к Виктории, достаточно острый. Этот острый вопрос я задаю сейчас, и он звучит так. В чем отличие сегодня упыря от западного зомби?
1: Это очень просто. Вы знаете, я сейчас вам расскажу. Дело в том, что западный зомби, это ведь, понимаете, это... своего рода низы общества.
0: Ага. Простите, да? Виктория, одну секунду. У нас сейчас наступает момент, когда мы должны взять небольшую паузу в программе «Ветер перемен». И очень скоро вернемся к вам, дорогие слушатели, обратно. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Классика в эфире.
4: Я помогаю людям в их незнании, но им мало надо из того, что я могу дать. Их больше интересуют приворотные зелья, предсказания и амулеты, то, что пригодится лишь в этой жизни. Им не интересна вечность. Я развожу рукою облака, слишком пасмурно. Если вокруг будет больше света, он проникнет и в меня и разбавит серую муть, плещущуюся в моей душе. Люди совершенно забыли свою древнюю связь с миром, проекцию извне в их души и тела. Я пишу книгу воспоминаний о том, как творить волшебство. Нет, это не мои воспоминания. Я недостаточно опытен для этого. Давно ушедшие души приходят ко мне и диктуют слова. Много слов, которые сами складываются в таинственные узоры учений. Недавно одна из них заглянула в рукопись. Вся качнулась, как потревоженное ветром дымное облако, и сказала: «Нет, не так». После чего смахнула рукавом написанное, и осталась непотревоженная белизна листа.

0: Вы прослушали отрывок из повести Ксении Пахновой «Волшебство памяти».
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.
4: На газу готовим вместе.
5: Итак, сегодня в программе «На газу», дорогие друзья, как обычно, мы приглашаем только выдающихся поваров, которые являются лидерами в своей поварской отрасли. И сегодня у нас, как это ни удивительно, я бы сказал, это династия. Ну и из этой династии сегодня у нас повара, работающие с шеф-поварами. Ну, это мы сейчас подробно узнаем, кто шеф, кто су-шеф. Вот, это семейная пара из ресторана «Суматра». Ресторан «Суматра». Это повара Виталий и Жанна Скобода.
6: Да.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Вот что я сегодня хотел вас спросить. Ну, как обычно, наша студия, как вы знаете, она приспособлена к подготовку. И всегда у нас здесь и газ, и электрические плиты. Но хоть это было и сложно, я хочу вам сказать, но тем не менее, сейчас мы попросим вас, конечно.
0: Просто
5: готовить.
6: Виталий, ну умейся, я тебя прошу.
5: Сейчас, значит, муж и жена Виталий и Жанна, сегодня Скобода, семья Скобода у нас здесь. Вот, они, я напомню, являются в ресторане «Суматра» поварами главными. Я первый вопрос хочу все-таки задать сейчас, ну, Жанне, потому что она все-таки девушка.
6: Девушка. Конечно, даме вопрос. Виталий, сиди тихо.
5: Господи, какие у вас отношения прекрасные. Все-таки муж и жена.
6: Задорные она.
5: Одна сатана.
6: Виталий.
5: Ну, так вот, я хочу спросить у Жанны. Жанночка, что... Ну, во-первых, скажите, вы шеф или су-шеф?
6: А вы как думаете?
5: Ну, я сейчас вот так смотрю на вас и понимаю.
6: Ну, конечно.
5: Вы шеф.
6: Ну, конечно. Но не Виталий же.
5: Ну, да. Видимо, я не буду. Это я бы в процессе узнаю. Скажите, пожалуйста, сегодня у нас блюдо, которое является коронным блюдом ресторана «Суматра».
0: Да.
5: Сегодня мы обсуждаем, и делаем, конечно же, здесь, на газу, в программе «На газу». Мы готовим буйвола.
6: Да. Буйвола, да, будем готовить, да.
5: Я вот что хочу спросить. Ну, ведь есть два подхода, да, в готовке буйвола, правильно?
6: Ну, два традиционных, а еще один нетрадиционный.
0: Но это Жанна делает.
6: Ну, я люблю новое.
0: Любит, любит.
5: А я все-таки спрошу сейчас у Виталия Скободы, который, ну, так сказать, со своей женой работает в ресторане «Суматра». Вот, с чего начинается готовка буйвола?
6: Виталий.
0: Нет, ну действительно, да я каждый раз, Жанночку, я так ее просто... И я вам скажу, что, в чем основная, так сказать...
5: С чего начинается?
0: Да, буйвола надо приманить.
5: Ну
0: приманить.
5: И вот сразу у меня вопрос. Я знаю, что хорошие повара, они, конечно, закупают все сами.
0: Да.
6: Ну, конечно, закупают.
5: На рынках у них свои поставщики, естественно.
6: Да, но приманивает.
5: Да, вот.
6: Только Виталий.
4: Да. На газу готовим.

0: Люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Схизотураниус Дмитриева. Вид даву парноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные. Взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.
3: Дрессируем подпуш. Фоменко Фейк Радио.
4: Syytetty taiteilija Ivan Ivanovits Nyhtänkölje. Mitä sanottavaa teillä on puolustukseksenne tämän syytteen johdosta?
5: Herra oikeuden puheenjohtaja. Me herrat kuljimme iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan, ja iltalypsyn aikaan.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Надорви уголок.
3: Потяни язычок.
2: Глотни искомкой.
3: Рима задин.
2: Озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом.
3: ООО «Одно здоровье».
4: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
2: Крутимся волчком. Забегаем вперед. Тремся на краю. По сути, мы кегли.
0: Фоменко Фейк Радио. Кто следующий?
5: Касса здоровья.
1: И вот вновь мы вернулись в нашу студию, да. Дорогие наши друзья, наши единомышленники, как я вас называю. С вами Юрий Бурзон, и напротив меня главный врач клиники «Здоровей». Это, конечно, сегодня мы лечим кислятиной, и мы говорим о лечении кислятиной, и с нами Светлана Сводина.
6: Светлана Сводина.
1: И она все время сглатывает, но не подумайте, что это что-то такое, какой-то, как скажем, аномалия какая-то. Нет.
6: Дело в том, что я уже сегодня с утра выпила несколько порций.
1: Чего?
6: Нашей специальной...
1: Как вот, называется?
6: Ну, кислятина называется.
1: А, кислятина, да, я забыл.
6: Ну, просто у нас по номерам есть кислятина 26. Пример, вот я сегодня ее принимал.
1: Ага.
6: Вот есть кислятина 15, это для новичков. Вот вам подойдет очень...
1: 15-я.
6: 15-я кислятина.
1: Как приятно.
6: Вот. А есть уже кислятина 45, это серьезно.
1: Ну, подождите, Светланочка, но я хотел спросить, а ведь может быть изжога?
6: Нет.
1: Вот как? А как вы противостоите изжоге? Скажите.
6: Во-первых, такое количество слюны.
1: А, много слюны.
6: Гасит на любую
1: слюна изжогу. Слюна гасит даже, друзья мои дорогие.
6: Слюна гасит
1: слюна
6: на корню.
1: Гасит. Слюна гасит
6: любую
1: все.
6: Изжогу. Да.
1: Любую изжогу слюна, оказывается, гасит. Но она и лечит слюна же, да?
6: Слюна лечит очень.
1: Боже мой.
6: Главное,
1: боже,
6: понимаете, вот есть некоторые правила.
1: Да?
6: Перед сном не нужно. Не нужно. Потому
1: нужно
6: что, может быть,
1: что не нужно?
6: Захлеб.
1: А, взахлеб не нужен? Захлеб. Не нужен, да.
6: Захлеб слюной может случиться.
1: Ага, захлеб просто. Ага.
6: Да, ведь если на ночь,
1: да?
6: Вы выпили кислятину,
1: так.
6: Даже 15-й номер.
1: 15-ю кислятину, ага.
6: Да, так. То, может быть, ночью случится захлеб. Слюны, вы же
4: это слишком.
6: Не конечно. Можете сглатывать.
4: А я вам дорогие друзья, я скажу, что еще, помимо того, что Светлана Сводина, дорогая наша, она главный врач клиники «Здоровей», она еще командует отделением слюноотделения. Да, у вас же есть отделение слюноотделения. Вот поэтому вы там и рассказываете о захлебе и о том, как противостоять захлебу слюной.
6: Да, именно так.
4: Вот.
6: Именно так.
4: А постоянное сглатывание, оно как бы предотвращает.
6: Конечно, предотвращает, но на ночь не следует пить.
4: Не надо пить, я понимаю.
6: Да, в основном, конечно, наше отделение.
4: Слюноотделение. Да. Отделение, чтобы вы понимали, отделение слюноотделения имеется в виду. Которым заведует.
6: Да, все поняли уже.
4: Да.
6: Наше отделение работает сухостью.
4: Сухостью?
6: Сухостью.
4: Но у кого-то ведь есть сухость.
6: Сухость есть.
4: Много
6: у вас,
4: к вам поступает.
6: У вас есть, я вижу сразу.
4: У меня есть, да.
6: Есть сухость.
4: Есть сухость небольшая.
6: Поэтому вы воду пьете все.
4: Сушняк.
6: Да.
4: Иногда это в простонародье так называется.
6: Это в простонародье
4: практически. Это нормально. Сушняк.
6: Да, сухота.
4: Сухота, да.
6: Да, вот. Да. В основном боремся с нашим отделением, слюноотделением.
4: Да.
6: Борется с сухостью.
4: И вы даже изобрели барометры свои.
6: Барометры есть.
4: Там же написано у вас, великая сушь.
6: Великая сушь.
4: И потом, где влага.
6: Да.
4: Потом влага обильная. И потом самое большое, это что уже?
6: Метель.
4: Да. Я вспоминаю.
6: Вот.
4: Метель.
6: Угу. Понимаете, дело в том, что в нашей клинике...
4: Да. Я тоже начал сглатывать.
6: Это очень хорошо.
4: Это полезно.
6: Я вас поздравляю.
4: Спасибо, вы меня поздравляете.
6: Да.
4: Вот как приятно.
6: Вот. Ага. В нашей клинике разработано очень много вот этих вот коктейлей.
4: Да.
6: Кислятина раз, кислятина два. Вот 15-й номер, я вам очень рекомендую.
4: Спасибо, да. Так, что такое, немножко...
6: Пошло.
4: Чуть-чуть. Вот. Ну да, я понимаю. 45-й.
6: Дошли пока до 45-го.
4: Дошли до 45-го. Скажите, кому вы рекомендуете 45-й?
6: 45-й?
4: Да.
6: Новичкам ни в коем случае.
4: Новичкам ни в коем случае.
6: Те, которые уже прошли все номера.
4: Да.
6: По месяцу где-то.
4: Да.
6: Тот уже может приступать к 45-му.
4: Вот сейчас на этом маленькую паузу сделаем,
6: конечно.
4: Светланочка. Да? Пока мы не приступили совсем к 45-му, сделаем маленькую паузу и вернемся в студию через мгновение.
0: Кто следующий?
5: Касса здоровья.
2: Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны? Однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.

0: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
1: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: грани.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе и Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях сегодня очаровательный гость, тот человек, которого так давно хотели увидеть, услышать, узнать у него, задать ему вопросы. Ну, задавать вопросы буду сегодня я. Это человек поэмы, это человек стихотворения, это человек роман, это человек басня даже, я бы сказала. Это Анастас Пыжов, сценарист Анастас Пыжов у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Анастас. Здравствуйте. Ну, во-первых, огромная благодарность вам за то, что вы пришли. Это, конечно, невероятный праздник для нас всех. Потому что, ну, сценарии, фильмы, по которым вы пишете сценарии, они настолько популярны и становятся еще больше и больше. Я даже не знаю, успеваете ли вы отдыхать. Нет, наверное, нет. Да. Ну вот, а сегодня мы будем говорить, наверное, о последнем вашем сценарии, к последнему фильму, который называется «Трое против смерти». Правильно, да?
2: Да.
1: Вот. Это дело в том, что я для телезрителей на наших скажу и слушателей, что это новый формат, который, наверное, придумал, я так понимаю, сам Анастас. И вы все знают формат телемуви, а это новый формат телемуви блю. Сокращенно, не сокращенно, телемуви блюдечко.
2: Да.
1: Да. И немножко... что это такое? Вот сейчас вот Анастас как раз пояснит, да. Да. Чтобы мы все были в курсе, не отставали, так сказать, от времени, да.
2: Ну, во-первых, спасибо. Спасибо, что пригласили. Это приятно. Это просто заводит. Нет, серьезно. Потому что, когда ты работаешь постоянно, это же все время рядом с тобой, продюсеры, там, постоянно метание.
1: Круговерть, да?
2: Это круговерть, артисты. Им хочется... Они же приходят ко мне все равно.
1: Конечно. А напиши для меня.
2: А напиши меня четче, а явнее.
1: Ярче.
2: А ярче.
1: Эротичнее.
2: Ну, конечно.
1: Да? И такое ведь бывает.
2: Ну,
1: артистки, наверное, в основном.
2: Артистки хотят, эротики, ну а что ж поделать. Вот. Они хотят от меня этого. Это нормально. Они чувствуют.
1: Ну, понимаете,
2: и нельзя
1: их не понять, потому что, ну, действительно, в ваших фильмах по вашим сценариям, ну, такие, понимаете, открываются звезды. И вроде всем известные актеры, ну, так раскрываются. Вот Светлана Пулькина в последнем фильме.
2: Светлана Пулькина.
1: Ну, просто потрясающе, понимаете?
2: Ну, я написал для нее сцену, ну, скажем так, сдачи позиций.
1: Да, ну, в том-то и дело.
2: Это же практически...
1: Ну, никто не ожидал, что она может...
2: Она отдается на скале.
1: Да.
2: Григорий... Ну, я не хочу, мы хотели о другом сценарии.
1: Да.
2: Ну, просто... Григорий берет ее у скалы.
1: Понимаете, но никто не ожидал от нее.
2: Никто
1: просто
2: не
1: никто
2: ожидал.
1: Не ожидал.
2: Что ей сама
1: что
2: Пулькина?
1: Она может сдать все позиции.
2: Она сдала там все.
1: Да.
2: Она просто... И она отдается.
1: Но как прописано.
2: Когда?
1: Ну, как прописано.
2: Спасибо.
1: Ведь там же есть текст.
2: Ну, вы понимаете, что это же нутро, оно работает.
1: Ну, конечно.
2: Вот, и она попросила, я не смог ей отказать.
1: Да-да-да.
2: Я симпатизирую Светлане.
1: Да?
2: Я даже звоню.
1: Ну, это заметно.
2: Иногда она звонит, и я говорю, Светлена. Ну, а как же, я говорю, Светленка. Ну, ты отдалась.
1: Да.
2: Вся у скалы. Это крупная сцена. Потом это даже на IMAX показывали специально.
1: Да, вы что?
2: Да, конечно, это уже другой совершенно новый совершенно формат.
1: 4D
2: и там ДК.
1: ДК.
2: Да. Угу. Вот.
1: Поэтому... Это же фильм категории Г.
2: Это категория